Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

сколько заветных платочков носим в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой.

0: горячий пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогим.
1: Говорит Москва. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
2: Говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

со мною долюшку. Не печальтесь, не кручитесь, все поправится. Прокатите побыстрее, все забудется. Изменила, ну так что ж, стало ей видно нехорошее.

Солнце мои крали здесь богатенькой, отдалась ему позорно все за златенько. А когда-то мне клялась со мною вечно быть, обещала никогда меня не разлюбить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее –

представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Именно поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
2: «Имена поверх времен».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
3: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси!
4: О, мой Боже!
3: Лионель Месси делает это снова, он суперхуман!
4: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
3: Dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей в эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». 94,8.

0: радиостанции «Говорит Москва».
1: Мне б только знать, что ты живешь на белом свете, в трамваях ездишь и под дождиком идешь. Берешь кино билет, на письма ждешь ответ, букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что ты глядишь на это небо, по шумным улицам проходишь среди дня. Порой друзьям звонишь, порой одна грустишь, остальное все зависит от меня. Пусть снега, пусть дожди, ты меня подожди, я тебя не подведу, обязательно приду. Мне б только знать, что это ты, а не другая. В трамваях ездишь и под дождиком идешь. Берешь в кино билет, на письма ждешь ответ, букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что я тебе не помешаю, когда по улицам проходишь среди дня, когда друзьям звонишь, когда одна грустишь, остальное все зависит от меня. День пройдет или год, стихнет дождь, снег сойдет, я тебя не подведу, обязательно.

на карнавале, под сенью ночи вы мне сказали: люблю вас очень. На карнавале вы мне шептали, да-да, шептали: я вас люблю. Был я тронут нежной лаской, но поймав коварство в глазках, снял я с вас мгновенно маску. Под маской леди, краснее меди, торчали

0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.

0: вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.
1: Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши.

нежданно по портьере пробежит вторжение дрожь, тишину шагами меря, тишину шагами меря, тишину шагами меря, ты как будущность войдешь, ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых.

И вокруг меня прохожие шли над дьяволом похожие, и несло капустой квашеной из соседнего двора.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

И сначала так, так, так, зазвучало так, так, так, наша самба опять. Так, так, так, наша самба так, так, так, вечно.

0: наша самба так, так, так, вечно нам бы так, так, так, под нее танцевать, под нее танцевать.
1: Нам есть что вспомнить.

песней. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: а может быть и 300.
1: А может, полкило.
2: На ель она взлетела,
3: а может, не взлетела.
0: А может,

Но тут лиса бежала, а может, не бежала, а может, это страус злой, а может, и не злой.

0: У вас такие перья.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
0: У вас рога такие.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Копыта очень стройные.
1: И добрая душа.
0: А если вы споете?
1: Да-да-да-да-да-да.
0: А может быть, залаете?
1: Да-да.
0: А может, замычите?
1: Да-да.

0: собаки, а может и коровы.
1: Конечно же, упал и прямо на лисицу.
2: Чего вы кидаетесь?
0: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.
3: Идею этой

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
2: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов врачи и пациенты.

0: пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain, I'm sorry.
1: Dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Время начинать движение.
5: Мотор, мотор. Мотор.
0: Так, говорит Москва.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 6.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 30 июля на календаре. Спасибо, летушка, спасибо, хорошо с тобой. Это как... О, господи, все уже, август катит в глаза, или куда он там катит. Это какая-то жесть просто. Вот это все, конечно, какая-то жесть происходящая, я имею в виду, со скоростью... как вот проносится это время. Скорость пронесения времени мимо нас с вами потрясает, конечно. Да, ну ладно, что делать. Мы можем только устроиться поудобнее и наблюдать за происходящим. Время от времени принимая в этом активное участие. Плюс 15 сейчас ощущается как 14. Вчера было 17. Говорили, что вчера самый холодный день. Больше того, это правда. Потому что, ну, не то чтобы совсем уж холодно было, но было очень дождливо. Сегодня 22 выше 0 и нарисованы осадочки. Зато потом 26, 28, 29. И все вот это роскошество летнее. 6, почему 6? 16 часов 11 минут. Продолжительность светового дня. Скукожился еще очень сильно. Луна уже убывающая. В рассвет в 4.30, закат в 20.41. Слабая магнитная буря, приятное давление, относительная влажность. Западный, северо-западный ветер. И 9 градусов было в 2006 году в этот день максимально. Все время какие-то такие рекорды, и ты, тебе приятно, что ты живешь во времени, в котором все было. Уже когда-то был самый холодный день, уже когда-то был самый жаркий, уже все вот это было, и ты как бы думаешь, дай бог с ним. Так, 9 дней было солнечно, 30 июля, 9 дней солнечно, 41 день облачно и 6 дней дождливых. 34 было максимально в 81 году в этот день. Краснознаменск, доброе утро, привет. Павел Счастье с нами, Александр Сазыкин, Сергей Иванович Камчатка. Я приветствую вас, там 22, да? Или где? Да, нет, погода Озерновский, облачно, плюс 14. Слышал про БМВ, увольняет сотрудников. Да, мы так видели, как злые бабки в деревне увольняли котят. Они тоже их увольняли. Дичь какая-то. Брали ведро воды, и, знаете, пока они слепые еще все, и они их уводняли там до смерти. Раньше этим только ВАК занимался. Вот, пишет Сталиненок. Имеется в виду увольнение 8 тысяч сотрудников компании BMW, которая прикрывается новыми технологиями. Она говорит... Да, граждане, вы будете уволены. Воленс, не воленс, а я вас уволенс, как говорил один из литературных персонажей. Вот так. Вы будете уволенс. Арбайтен нихт, говорят они вот этим гражданам своим. И 8 тысяч, но они говорят, что это будет в виде текучки. Такая текучка у них. Текучка. Старые будут уходить на пенсию, имеется в виду текучка, или какие-то будут увольняться, а новые набираться не будут на их место. Плюс добровольные увольнения. И будут ходить по заводам с автоматчиками. «Эндхох!» будут говорить. «Эндхох!» Вот. «Хочешь добровольно уволиться? Хочешь ли ты добровольно уволиться за яйком лека?» И деньги, и будут платить деньги им за добровольное увольнение. Ну, же какие-то зарплаты. Вот. А еще, да, будет, ну, и фактическое еще будет немножко сокращение. Там целая комплексная такая составляющая. Во-первых, проигрываемая битва конкурентная конкурентам. Кто конкуренты, мы знаем. Citroën, наверное. Opel, Peugeot. Я не знаю, кто конкуренты у BMW. Mercedes, Audi. Так раньше было. Раньше у BMW конкурентов было всего лишь два. Вот. Mercedes и Audi. Все. Теперь у всех у них один конкурент. И это не автопроизводитель. Это страна такая. Китай называется. Значит, конкурентная борьба, проигрываемая BMW, сокращение резкое доходов, переход на нейросетевое управление и искусственный интеллект все больше и больше начинает входить в рабочие процессы, плюс общая роботизация. Искусственный интеллект, ну, увольнение же, понимаете, мы такое ощущение, что вот когда говорят, увольняют рабочих, вот 8 тысяч сотрудников. И тут же ты воображаешь мужика такого в комбинезоне, он такой с ключом гаечным, весь в масле такой, Петрович. Он такой, что-то крутит там, собирает на конвейере. И тут приходит надсмотрщик злой, выгоняет его из цеха. Сотрудники — это и сотрудники офисов, это логистические центры, это серые мыши, сидящие в своих норах и что-то постоянно делающие, передающие бумаги, куда-то они что-то носят, что-то высчитывают. Это маркетинг, это пиар, это куча всего. Это все тоже сотрудники BMW. Поэтому, когда мы говорим искусственный интеллект, может создаваться иллюзия, что такое, а при чем здесь искусственный интеллект, когда речь идет о производстве автомобилей, конвейер там и все остальное. Искусственный интеллект других людей лишает работы. офисных, планировщиков, дизайнеров, инженеров и всего остального. Трансляции нет ни в ВК, ни в Рутубе. Я знаю, это я проверял таким образом. Кто-нибудь смотрит трансляции в ВК и в Рутубе? Извините. Сейчас будет. Я просто не запустил их, не успел. Почему? Потому что сражался с искусственным интеллектом. Скажу честно, зачем буду врать? Значит, говорю ему, нарисуй, гад, картинку. Давай, говорю я ему, нарисуй мне картинку, которая бы иллюстрировала... Вчера у нас была продажа автомобилей, как вы продаете свой автомобиль. А сегодня мне нужна картинка, как вы покупаете свои автомобили. Ну и я думаю, что я на этом основании возьму примерно промпт, похожий на вчерашний, но только переделаю его на покупку автомобиля. Это голосование сейчас будет запущено, наверное. Потому что бог его знает, как он там получится. Все, сейчас смотрите на ваших изумленных, оголодавших глазах начнется трансляция этой программы. Трансляция начинается. Начинается трансляция. Все, началась трансляция. Вот теперь должна появиться. На что мне электронный искусственный мозг говорит: чудо, я нет интернета. И взял все, что я ему написал, все задание. Взял, говорит, чат не могу сохранить, прости. И схлопнулся. Все. Вот это будущее, в котором мы с вами планируем жить. Будущее, в котором атрофировались у многих отделы мозга, которые отвечали за творческую деятельность, которые отвечали за оперативную работу, которую вы выполняли самостоятельно своей собственной черепушкой и тем, что в ней. И мы все больше и больше перекладываем это все на машины, машинное мышление, на нейросети, доверяем искусственному интеллекту, так называемому. А в какой-то момент он такой вот говорит: я устал, я мухожук. И все. И ты думаешь: так это чего мне теперь? Самому все делать? И ты как-то в таком состоянии немножечко ошарашенном, да? Чувствуется такое уже у вас? Нет? Вот я поэтому, когда мне пытаются продавать всевозможные клауд, или как он называется, клод, сейчас у меня еще исчезнет это самое, голосование исчезнет, вот это будет номер, тогда мне придется переписывать и параметры голосования. Смотрите, вчера проголосовали, итоги сегодня подведу. Окончательное голосование о том, как вы продаете автомобили. Давайте подумаем о том, как вы покупаете автомобили. Как мы покупаем автомобили. Я перечислил вот какие варианты. Вопрос предельно простой. Сосредоточьтесь. Я понимаю, что это довольно сложно сосредотачиваться на простых вопросах некоторым из вас. Но вы попробуйте. Я в вас верю. Прямо как ваша бабушка. Новый... В официальном дилерском центре приобрел автомобиль. Угу. Я не спрашиваю там в кредит, не в кредит. Дело не в этом. Где вы приобретали? Ну и поскольку речь идет не только о месте, но и о способе, но не финансовом, тогда еще и как, я спрашиваю, но не финансовом. Имеется в виду территориальный, просто геоспособ. Новый у официалов, новый серый. Оттуда напишу я. С пробегом в отделе трейд-ин дилерского центра. С пробегом серый оттуда. С пробегом по объявлению здесь. С пробегом у друга или родственника. Правильно? Потому что новый можно купить только, на мой взгляд, новый можно приобрести только двумя способами. Либо здесь официально, либо серый оттуда новый привезти. Там совсем, чтобы он без пробега, под заказ. Правильно? Все. Вы скажете, ну, есть еще эти же маркетплейсы. Маркетплейсы — это все равно дилеры. Все. Поэтому, если вы тот самый один человек, который покупает автомобиль на маркетплейсах, то вы все равно покупаете его как бы у дилера, голосуйте у дилера. Ладно? Потому что это настолько... незначительный способ приобретения, к сожалению, сегодня, потому что я считаю, что вот за этим вообще должно было быть будущее. за продажей автомобилей через маркетплейсы без всякой вот этой шушеры, которая привинчивает ко всему. Я уточнил вчера у Эволюта. Действительно, есть такая проблема, когда дилеры навинчивают на автомобили, там, всего повышая стоимость значительно. Стоимость автомобиля, который при этом выглядит офигенно привлекательно именно с точки зрения финансовой. А дилеры понижают его привлекательность потребительскую, привинчивая к нему допы. В общем, вот, нормально, вот эти варианты я оставляю, правильно я понимаю? Все? Все? Все? Голосование начинается. Все. Где, как вы покупали свой прошлый автомобиль? А почему прошлый? Нынешний. Ох, чуть не сказал прошлый. Зачем? Нынешний. Где, как вы покупали свой нынешний автомобиль? В США покупают с аукционов битые, потом их ставят на учет. Ага. Спасибо. Это, значит, вариант с пробегом по объявлению здесь. Все. Это в США происходит? В США. С пробегом автомобиль, с пробегом. По объявлению. Объявление же было. Объявляется аукцион, такого-то числа состоит. Все это объявление. Значит... Ох, Владимир, конечно, у нас тоже есть всякие аукционы, где продаются автомобили арестованные и конфискованные, и как имущество банкротов, юрлиц, вчера там вот об этом было, и все остальное. Давайте будем считать, что это... все, я понял, надо написать другое. Другой способ. Расскажу в комментах. Комментарии. Вот, расскажу в комментарии. Другой способ. И тут же я обязываю вас, смотрите, когда вы выберете этот вариант, другой способ, рассказать в комментарии, что это за способ. Все? Вот так, я считаю, это будет очень правильно. Очень правильно. Так, а как же я купил автомобиль, если я выкупил его из пресс-парка? Значит, он был с пробегом, но не по объявлению. С пробегом у друга родственника тоже не подходит. Значит, другой способ. Все. Я нажал другой способ. Вот видите, как хорошо, что мы с Владимиром придумали вариант другой способ. Но я в комментарии не буду о нем рассказывать, потому что я рассказал о нем только что. Трансляция. Ну, вы скажите мне про трансляцию, потому что, видите, приходит несколько раз уже. Задублировалось сообщение про трансляцию.
8: Ой, как спать-то хочет.
7: Извините. Значит, возвращаясь к BMW. 8 тысяч сотрудников. Это новость. Потом Volkswagen увольняет десятки тысяч сотрудников. Там все гораздо хуже, потому что там речь идет реально о работягах и вот этом всем. Что касается России. Мы только нанимаем. Только нанимаем сотрудников. У нас в этом смысле просто вот... Сотрудники автомобильных предприятий просто на вес золота. Удивительную вещь услышал здесь на вот этом мероприятии Хончи, где они показывали свои автомобили из такси с пробегом с большим и их состояние, которое прямо вот даже не верится, что тачке 270 тысяч, она в таком остаточном хорошем состоянии. И там же прозвучала фраза, тезис, он не был посвящен сам себе, как бы это не был тезис ради того, что все такие, о, ничего себе. Он был как бы вшит в тему локализации, потому что рано или поздно каждому игроку, который собирается и дальше серьезно присутствовать на российском рынке, вопрос локализации будет стоять остро. Во-первых, потому что это государственная поддержка. Во-вторых, потому что это участие в государственных программах, я имею в виду поставки автомобилей в корпоративные парки, такси, там еще куда-нибудь. Это тоже такой вид поддержки. В-третьих, потому что это ценовая политика, это баллы по утильсбору, снижение этого самого утильсбора, и в результате пошлины, которые ты либо делаешь своими помощниками, либо оставляешь своими врагами. То есть рано или поздно всем компаниям придется принимать решение по локализации. Ну и, конечно, Хончи здесь тоже не остается в стороне, и было объявлено, что до конца лета эти решения должны быть приняты. Но тот самый тезис, который прозвучал, прозвучала интересная вещь о том, что автомобильных производств в стране все меньше и меньше. Все меньше и меньше. Потому что никто сейчас не строит заводы. Кто-то, выкупая производство, его занимается реорганизацией, восстановлением, к примеру, как АГР. Да, вот они купили завод в Шушарах, а там ничего не было. Это были просто корпуса. Просто пустые корпуса, поскольку оборудование крайне тяжелое, производственные линии, они были смонтированы и залиты бетоном. И поэтому, когда его увозили, это оборудование, его взрывали. Ну, а, ну, бетон, все это, срывали полы, долбили, все это выковыривали, как из скалы выковыривали это оборудование, линии конвейерные. Вот. И поэтому цеха оставались такие земляными полами, с траншеями, с горы земли и мусора. Все. Ничего не было вообще. То есть тут, по сути, можно сказать, что как бы, ну, в определенном смысле слова, строительство завода. Но завод уже был в кормовой базе автомобильной. Он уже значился там. И у него есть свои собственные масштабы производства. Там, ну, условно, 100 тысяч автомобилей он может производить в год. И эти 100 тысяч уже были посчитаны в общей базе производства автомобилей. То есть не был построен новый завод, был восстановлен завод. Так вот, мощностей, как оказалось в России по производству автомобилей, вот вы говорите, чё так, нам производить много автомобилей? А мы только 2 миллиона можем производить автомобилей в год. Если все заводы будут запущены, и все заводы будут работать на всю катушку, и все-все-все автомобили будут раскупаться, и все на свете, производственная мощность российской автомобильной промышленности сейчас всего 2 миллиона. И все. А желающих производить автомобили будет все больше и больше. Вот. И поэтому рано или поздно, помимо вопросов локализации, будут возникать еще и вопросы по строительству новых заводов, по строительству производства и всего остального, потому что это все нужно будет обеспечивать. Это без АвтоВАЗа, кстати говоря, посчитано. АвтоВАЗ сам делает, ну вот там, в позапрошлом году или когда в прошлом, они продали 500, утверждают, 1000 автомобилей. Ну, было произведено. А вообще мощность, по-моему, АвтоВАЗа сколько? 600 тысяч производств? Я не помню. А, ну и плюс АвтоВАЗ, это же не одна площадка, это несколько заводов в Ижевске, в Тольятти, еще на Кавказе. В общем, я к чему? Я к тому, что пока немецкая промышленность загибается, наша не загибается. Наша процветает. Нет, не процветает, конечно. Но уж как минимум восстанавливается. Вот чем растущие рынки лучше развитых. Ну, в смысле, развивающиеся рынки значительно перспективнее развитых, потому что когда ты очень развит, то ты можешь только стагнировать. Но ты уже развит, все, ты уже больше не вырастешь. Ты можешь только либо поддерживать, тратить колоссальные ресурсы на поддержание себя в таком состоянии, либо ты будешь стагнировать, ну, то есть ты будешь скукоживаться. Вот. И в этой связи мы классные, потому что мы до сих пор развивающиеся. Мы вот уже сколько мы десятилетий развивающиеся, и это очень хорошо. И у нас есть перспектива роста, есть точки роста, так называемые. И теперь мы будем танцевать джигу на могиле BMW, штаб-квартиру BMW, штаб-квартиру Volkswagen. Ну где тут ваш хваленый BMW? Дайте-ка, я подержу его за горло. Такая вот история. Ладно, давайте начнем просыпаться, что ли? Нет, даже времени до просыпания не хватает, 4 минуты. Тогда голосование я подстегну и подведу итоги голосования, которое продолжается до сих пор. Я все время забываю останавливать голосование, поэтому они продолжаются, продолжаются и продолжаются. Другое дело, что мало кто уже видит их результаты, но вы можете, к примеру, зайти в любой краш-тест или в какое-нибудь голосование, которое 2 месяца назад состоялось, и там свой весомый голос оставить, внести его туда. Итак, голосование сегодняшнего дня. Как и где вы покупали свой нынешний автомобиль? Новый в официальном дилерском центре. Новый серый оттуда. 0% пока. А что такое? Ну, все потому, что это богатеи, это очень богатые люди привозят себе автомобили серые оттуда, очень состоятельно. Ну, что, во-первых, купить? Нужны деньги. Самостоятельно обслуживать, ремонтировать его, все это очень дорого. Поэтому пока эти люди еще спят, они спать будут где-то до 10, наверное, может, до 13. С пробегом в отделе трейд-ин дилерского центра, с пробегом серый оттуда, с пробегом по объявлению здесь, с пробегом у друга-родственника, есть такой способ приобретения автомобиля. Другой способ. Сейчас 4% набирает другой способ. Самые массовые способы. 67% новый в официальном дилерском центре. 67%. Второй способ с пробегом по объявлению здесь. Вот это я бы хотел спросить вас, а что это за такие волшебные объявления? Потому что мне-то кажется, что никаких объявлений не существует в чистом виде. Если бы когда-нибудь решились на открытие базы, вот эти все сайты по продаже автомобилей, где точно, совершенно проводился отсев и четкое структурирование продавцов, где ты увидишь, что это частный продавец, но не перекуп, а владелец автомобиля. Вот это можно было бы точно говорить, что там объявление от частных лиц. Потому что сейчас, я не знаю, вы встречали вообще объявление вот от частника, от владельца? Вот что это объявление, которое вот действительно владелец, ты приезжаешь, а он показывает тебе сервисную книжку, там все обслуживание за 3 или сколько там лет. Он говорит, да, ну вот я первый владелец. Ну или даже второй, но владел последние 3 года. Вот это я. Как таких найти? Как вычислить таких? Нам нужна некая база вопросов, которые мы будем задавать таким людям, и эти люди будут, отвечая на вопросы, проходить тестирование, и мы будем понимать, что это действительно владелец автомобиля. Поднимаюсь до вчера, и вот, пожалуйста. Было как сегодня это голосование вчерашнее, да? Как будто сегодня. Как будто вчера прямо. Как вы продавали свой прошлый автомобиль? Спрашиваю я. Здесь дилерские центры тоже самые главные. 45% сдал в трейд-ин в зачет нового автомобиля. 45%. Я пойду по нисходящей популярности ответов. 35% частному лицу по объявлению при помощи специальных сайтов, ну и вообще специальных столбов, специальных заборов. Примерно корреляция, видите, между продажей и покупкой автомобилей сохраняется. Большинство с официалами связывается по этому поводу. Второй по популярности ответ — это объявление. То же самое с покупкой. Потом другу-родственнику продавал 10%, 7% выкупили перекупы, и 3% сдал в трейд-ин, но просто за деньги. Не в зачет нового автомобиля, а просто за деньги. То есть можно сказать, что совершил куплю-продажу с официальным дилером без приобретения следующего автомобиля. Щукин и все. Это такой телеграм-канал. Здесь прямо сейчас идет голосование новое уже о покупке вашего нынешнего автомобиля. Новый он или с пробегом, это не имеет значения. Главное, что вы его покупали. И выберите, пожалуйста, из представленных способ приобретение этого самого автомобиля.
4: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
9: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисичанска.
11: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилотиков.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
15: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
14: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
16: намеренного, неправедного и пагубного.
13: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Москва.
17: 94.8 FM.
4: Моторы.
7: Внимание, внимание! Сейчас вы будете подвергнуты процедуре просыпания, пробуждения, танцевания и опилюливания. Если готовы. Если не готовы, ну что делать? В следующий раз подготовитесь, как положено. На прошлой неделе подумали менять GAG GS8 с пробегом 20 тысяч. Он чуть такой свежий. На рестайл того же дилера оценили в 2,9. При рынке 3,7. Получается, зажрались перекуры. Перекуры зажрались, это точно. Ну, продайте сами тогда. Или не продавайте. А зачем? Ну, как можно продавать автомобиль с пробегом 20 тысяч? Ну, я не знаю. Значит, вы же, ну, просто вы сами понимаете, что обрекаете себя на колоссальную потерю денежек. То есть, чем свежее автомобиль у вас, это у вас иллюзия, что он должен быть очень дорогим, а для рынка, наоборот, он теряет больше всего денег. А потом с возрастом, наоборот, его цена стабилизируется, фиксируется и в какой-то момент уже вообще прекращает падать. А вы сейчас в самый такой момент болевой финансовый решили его продавать. Доброе утро, Артур Гурьев, Рейнджер. Здесь тоже с нами Такс. Андрей Скорпион и Ирина. Запущены все трансляции, Ирина. Ну вы чего? Я вот проверяю. Вот, пожалуйста, моторы, ВК, картинка есть, она даже двигается. В Рутубе тоже все работает, все двигается. Нормально, все идет. Перегрузите, перегрузите трансляцию вашу. Перегрузите устройство. Может быть, подвисло просто что-то.

Да, ведь было же еще голосование позавчера, которое не подвели итоги. Ваш автомобиль создан брендом из... Да, но Китай пока еще не выиграл у Европы. Но, между прочим, вторая позиция. Европа 30%, Китай 25%, Япония 21%, Корея 14%, Америка, Россия по 5%. 1243 голоса в голосовании.

I'll be back. I can fly. Я приветствую вас. Доброе утро, Виктор Пуричи. И лучшие люди планеты в бот-мессенджере у нас. Говорит МСК-бот. Читаю, пишите. Говорит МСК-бот. Еще голосуйте. Щукин и все. Это телеграм-канал такой. Нет, такие голосования в Макс я не перебрасываю. В Макс они не дублируются, ибо их техническое проведение, мне кажется, там осложнено тем, что вам придется много реакций выбирать, потому что мы же там голосуем эмодзишками. А это значит, что под каждый вариант ответа нужна своя реакция, а потом их все пересчитать и понять, какая к чему относится. Ну, в общем, это такая заморочка. Поэтому только в телеге. В Максе голосование, которое там из двух, максимум трех вариантов. Вот эти в Максе я дублирую, если что.

Мне прям стало интересно, что там по ГАКу, как 4-го года GS8 может 3,7 стоить. Простите, я не то чтобы Мега Сол не доверяю вам, но как бы 3,7 это цена нормального автомобиля. Все, в общем, сейчас я посмотрю. Куплю ГАК себе, если что. Не, ну ГАК я, может, и не куплю, я УМА куплю потом уже, когда надо сейчас дождаться, когда ГАК превратится в УМУ, и УМУ уже тогда покупать с большим удовольствием. Ага, так, посмотрим ГАК. GS8. УМУ, конечно, мы берем, который ГАК S7. Это что будет у нас? УМА 8? Вот его, конечно, мы, ну, рассматриваем во всяком случае, хотя... Рынок этих автомобилей, он тоже, знаете ли. Так, где он? С 21-го, 21-й. А какой у вас, вот вы на прошлой неделе подумали менять ГАК GS8-2? ГАК GS8-2. Ну, второе поколение. То есть прям вот самый-самый-самый первый, правильно? На мой взгляд, он самый органичный по дизайну, с самой органичной решеткой, внешностью. Ой, кстати, решетки видели? Аудюшники что учудили? Это просто вообще. Я не удержался, извините, сделал коллажик вчера. Аудюшный. Сейчас, поскольку тут увидел решетку радиатора. У Audi появился... Q9 автомобиль. Вот, Q9. Ну и другие Q тоже у них есть. И вот только посмотрите на эти решетки радиатора. Я вам сейчас их показываю. Если вы не видите трансляцию, а слушаете радио по старинке, в радио, там же в Щукино все, в телеге и в Максе тоже вы найдете этот коллажик из трех автомобилей. Ну, нижний, ладно, нижний упростительно, он электрический. Но верхние два. Господи, на что? Один, в общем, средний, это и есть Q9. Он считает, что он кит. И вот этот китовий ус, через который он отсеивает планктон, там все вот это. Вот это решетка радиатора такая у него. Ну зачем? А верхний, он думает, что он средневековый рыцарь, у него кольчуга. Или думает, что он русал. Он русал, но не компания русал в смысле, а то сейчас обидится еще, а русал как мальчик русалки. Есть русалки, девочки, а мальчик русалка, он русал. Это из Gravity Falls, если вы не в курсе, не думайте, что это я придумал термин.

желанием урвать и себе кусок этого пирога китайского потребительского, глядя на то, что рисуют те, кто рисовал им их прошлые Audi, Mercedes, BMW, Porsche, Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini и все прочее, рисуют теперь китайцам, и они смекнули: ага, раз они, эти люди, которые создавали нам образ, рисуют сейчас вот такое, значит, вот такое в тренде. И подгоняют дизайн своих автомобилей, вместо того, чтобы продолжать диктовать людям свою неуклонную волю к дизайну, к гармонии, ко всему, начинают просто обезьяничать. То есть как это называется, посетители зоопарка превратились в экспонаты зоопарка. Если раньше они посмеивались над китайцами, которые копируют, теперь сами копируют китайское. Иначе это объяснить не... Ну, а как это еще объяснишь? Значит, мы выбираем ГАК. Мы выбираем ГАК. Еще 5 комплектаций. А где продажа-то? В продаже. Вот, продажа. 23-й год. 23-й. Все дилеры. Ну, вот я смотрю. А, 93 тысячи пробега. Он что, в такси был, что ли? 23... 90... Сколько-то там тысяч пробега. А где параметры? Я сейчас хочу параметры найти и выбрать автомобиль себе по параметрам. Ёлки, так сложно. Короче, надо вот так это делать. Найти ГАК. Давайте ГАК купим. Вы же хотите купить ГАК? Автомобили ГАК. Да. Модель GS8. Вот, конкретно, GS8. Поколение. Поколение второе, было сказано. Год. Год от 24 по 24. Пробег от 20 тысяч. Дайте до 30. До 30 тысяч. Все остальное не имеет значения. 9 предложений я вижу. Ну, как бы, это вы по каковскому вы смотрели рынок? Можно вопрос к вам, Мегасол? Потому что я смотрю, рынок здесь вообще всего 9 предложений. Ну, это 9, наверное, просто московский регион. Вот, 28 тысяч, 24 год. Ну, а это, правда, уже рестайл. Вы же говорите, у вас до рестайл, а это или рестайл? 3 миллиона 400 тысяч со скидкой 3 300. 26 тысяч пробег, 2000. Ну вот я буду прям показывать. 24 год, 3 450 со скидками 3 50. Сервисное обслуживание, что-то такое. 3 450, 4 600. Вот просто вот очень нужны деньги. Очень, просто очень хочется денег. 30 тысяч пробег, 4 600. 3 850. 3 350 со скидкой 3 98. Пробег 25 тысяч километров. 3 900. Опять очень нужны деньги, но это вот тревелер, да, какая-то спецверсия такая. 3 500, 24 год, серенький такой, 26 тысяч пробег. 3 850, снова нужны деньги, и тут же 3 450. Ну, разброс, нужно сказать, при том, что это удивительно, но комплектации одни и те же, состояние автомобилей, ну, я думаю, примерно схожие, оснащенность, я думаю, что примерно схожие, при этом разница в ценах, елки-палки, 3 299, вот, пожалуйста. Комплектация GX. Ну вот, две комплектации GX. Я не знаю, это максимальная или какая. Просто показательно, что они две. Один стоит 3850 с пробегом 29 тысяч километров. Второй стоит 3450 на 400 тысяч дешевле с пробегом 26 тысяч километров. Просто одному нужно продать, а другому не нужно. И вот и все. Вот как ты будешь это все делать? Поэтому... Это я все к чему? Я к тому, что 3,7 скорее не цена рынка. Цена рынка, я бы сказал, значительно ниже. Не 3,7, нет. Потому что попадаются варианты здесь вот по 3 ровно, 3,50, 3,200, 3,200.
3.

0: 400. Ну и плюс, конечно, вы же понимаете, что дилеру уже нужно будет потом как-то продавать его. А если вам предложили 3,7, надо было доторговаться до 3,720. За 3,8, 3,9, плюс вам же скидочку потом еще дадут на новый автомобиль, она тоже потом приплюсуется сюда. Ну и в результате как бы такая вот история. А, тоже недавно обратил внимание на то, что на редких новых Q7, Q8 четыре кольца и спереди и сзади. Почему-то черного цвета спереди и сзади, это чтобы не выделялись, или дизайнерский такой ход. Это даже владельцы сами могут это делать. А вообще дизайнерский ход, конечно, да. Вот черные шильдики. Верхняя комплектация GXP. Еще и плюшек на 400 тысяч рублей. Ваши плюшки на 400 тысяч рублей никого не интересуют вообще. Это аргумент исключительно ваш. Я понимаю, что как это звучит. Я понимаю. Но это, знаете, как продавать квартиру и рассказывать, сколько ты вбахал в ремонт. Ну, не вбахивал бы. Или что, вбухал. Ну, не вбухивал бы в ремонт. Я ж квартиру покупаю, а не ремонт. Прости. Я въезжаю в квартиру и сам потом буду делать себе свой ремонт. Значит, начинается. У нас евроремонт. Помните, было такое... А что с ним, кстати, с этим понятием евроремонт? Как сейчас называется то, что раньше называлось евроремонт? Знает кто-нибудь? Я знаю. Ремонт в викторианском стиле. Значит... У нас евроремонт, мы вбухали сюда одна шелкография, обои какие-то. Начинает обоями задаваться, еще чем-то. Сантехника, посмотри. Да я квартиру покупаю. Ну, заберите эту сантехнику, поставьте нормальную, обычную, просто обычную. Она просто, да, она должна быть, ну, базовая комплектация квартиры, она же сантехника. Должна быть, ну, поставьте обычную какую-то. Мне-то чего? Я потом, наверное, все равно поменяю. И вот это рассказы про то, что мы в ремонт. Поэтому, когда вы выставляете автомобиль за 4 миллиона, а рядом стоит ровно такой же, в такой же комплектации 3,6, я условно сейчас говорю, и вы-то сами себя понимаете, что такая цена связана с тем, что вы там в автомобиль вложили, плюшек, еще что-то. А покупатель, вот я сейчас вышел на сайт, да, вот иду и смотрю, и вижу, что так, комплектация такая-то, да, это 3600, пробег такой же, все такое же, цвет такой же, все красиво, только это 3600, а этот 4. А, ну просто деньги нужны человеку, ну продавай, может найдешь когда покупателя. Так я и не обращусь даже по такому объявлению. Поэтому такова печальная наша реальность. Уж если ты вложил в автомобиль 400 тысяч, купил его за 4 с лишним миллиона рублей, так это надо быть уверенным в том, что ты на автомобиле проездишь, ну, 3-5 лет точно, минимум. Но когда вы через 20 тысяч километров собираетесь его поменять только потому, что у другого дизайн получше, значит, вы состоятельный человек, будьте готовы немножко потерять. Это, ну, это факт такой. Так, дальше что у нас еще здесь про США? Всем понятно было. В Максе я чего-то... Не вижу, стали немножечко подвисать сообщения. Заходите через Макс тоже, ладно, если вдруг что. Итак, голосование подстегиваю. В голосовании у нас сегодня выясняется способ приобретения вашего нынешнего автомобиля. Где вы покупали автомобиль свой нынешний, где и как? Новый официального дилера 63%. Это самый популярный вариант ответа. Новый серый оттуда 3%, с пробегом в отделе трейд-ин у дилера 7%. Это логично, потому что если дилеры в отдел трейд-ин принимают ваши автомобили, значит, они же должны их и продавать. Они же их не для утилизации принимают. В отделе трейд-ин 8% уже. 4% с пробегом привез оттуда серый, параллельно импортно. 14% с пробегом по объявлению приобретен здесь, 6% с пробегом куплен у друга родственника и 2% другой способ. Пока про другой способ написал только Токарев Павел. Брал от страховой за тоталенную, практически новую, с пробегом 3000 километров. Полгода сбора запчастей, арматурки, жестянки, малярки и... Вуаля. И все. Что вуаля? и не поехала, или что, или ничего не случилось. Дайте подробности, пожалуйста. Ну, хотелось бы понимать модель, хотелось бы понимать стоимость вложений, и стоило ли оно того, потому что тут же сейчас появятся люди, которые расскажут... Ой, простите, надо удалить. Что там тут? Тут же появятся люди, которые расскажут, что как же ты теперь будешь ездить на этом, потому что это же убиться можно, ты же не знаешь, как оно все это будет теперь ездить. Так, я вчера нашел еще один телеграм-канал из созвездия Автостата. Сейчас найду его, где он у меня здесь. Вот, Автостат. Потому что увидел новость любопытную. И эта новость, опрос, голосование по этой новости. Точнее так, сначала было голосование, потом его результаты стали новостью. Вот эта новость, она была непосредственно связана с Автостатом. Пошел знакомиться с ней и вышел на еще один каналчик Автостата. И мне понравился. Автостат, статистика и аналитика рынка. Все, я тут же быстренько подписался. Потому что это как раз ровно то, чем мы с вами любим заниматься и занимаемся. И вот любопытное нашел. К слову, о рынке вторичных автомобилей. О том, что однажды, рано или поздно, тем, кто по-прежнему не может принять объективную реальность, в которой сменились плюса силы, в автомобильном мире. Ну, точнее так, они меняются. Они не сменились, но они точно меняются, и мы знаем, в каком направлении, куда тренд ведет этого изменения. И по-прежнему остаются всегда те, кто этого не понимают. Я уверен даже, что до сих пор среди нас ходят люди, они выглядят как обычные люди, одеваются как обычные люди, ты их не отличишь. Вот так поставишь двух рядом, и они будут два одинаковых человека. Но только один из них нормальный, а второй из них до сих пор не может принять рост и развитие корейского автопрома и до сих пор считает корейские автомобили ведрами. Да, есть такие, представляете? Есть такие староверы. Всякое бывает в мире. В мире бывает всякое. И, на мой взгляд, вообще автомобили и твоя реакция на автомобильный рынок, твое отношение к автомобильному рынку, как ничто иное, ярко и выпукло, показывает характер, образ мысли человека, его какие-то персональные психологические черты и весь психологический портрет. Весь. То есть вот, ну, и ты сразу можешь понимать, что это за человек. Вот, ну, зануда, душнило какой-то. Или наоборот, такой открытый, душа компании, человек открытый для нового всего. Или сосредоточенный на чем-то, такой ботан. Сразу понимаешь, вот нужно заговорить об автомобилях, и тут же моментально, и все. И потом ты можешь переходить уже на политические его взгляды, обсуждать с ним футбол, женщин, да, все что угодно. И это ты уже точно будешь понимать его реакцию по всем остальным вопросам, выяснив, кто он с точки зрения вот, отношения к автомобильному миру в целом. Вот. И, конечно, есть те, кто еще очень долго будут отказывать новому автомобильному гиганту Китаю в праве вообще на существование. Вообще, в принципе. Не то, что там, ну да, согласен, они делают нормальные автомобили, которые относительно достойны внимания. Нет, я об этой позиции вообще не говорю. Право на существование как таковое. И один из аргументов этих людей, не аргумент, а мантра такая. Они все время одни и те же мантры говорят. Посмотрим, сколько он будет стоить через 3 года. Это во-первых. Это одна, да? Посмотрим, сколько он будет стоить через 3 года. При этом это мнение появляется по поводу любого бренда, любой модели, любого просто. Посмотрим, сколько он будет стоить через 3 года. Вот. И, во-первых, посмотрим, сколько он будет через 3 года. А во-вторых, где они на вторичном рынке? Где они? Где? Где они с пробегом? Где они все эти автомобили? Они все сгнили уже. Они рассыпались. Они не доезжают до вторичного рынка. Где они? Покажите. Я-то чего с этим автостатом зацепился? Захожу по своему поводу к ним, и тут появляется от 27 июля обзор. Автостат, на секундочку, это такое агентство, которое занимается автомобильной статистикой. Это не соображения какие-то, измышления какие-то. Это сбор аналитических данных, статистических, по регистрации автомобилей, перерегистрации автомобилей, по выпуску, продажам, ввезению, этим самым утилю, уплатам и всего остального. Это все суммируется и превращается в статистику. Продажи китайских автомобилей на вторичном рынке выросли на 44%. До конца года объем автомобилей китайских на вторичном рынке 400 тысяч штук. 400 тысяч. Это сообщает компания. Как это... В первой половине года на вторичном рынке уже продано 165 тысяч автомобилей китайских брендов. Не выставлено на вторичный рынок. Внимание, вы скажете, да, но они там есть, но кому они нужны? Продано на вторичном рынке 165 тысяч автомобилей китайских брендов, что на 44% больше прошлогоднего. Более половины рынка китайских автомобилей с пробегом аккумулируют бренды Cherry, Geely, Havail. В пятерку также входят Чинган и, удивительным образом, Лифан.
1: Моторы.
0: А, нет, извините, тут должна быть другая отбивка. Мы должны врата времени проскочить с вами, пройти в другой час и продолжить.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: А вы говорите, мили.
4: Я его что?
3: Тоже мне мили.
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
5: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Гомес, Джорди Алба, Лейнел Месси!
7: О, мой
6: Бог! Лейнел Месси делает это снова, он суперхуман!
7: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
6: Dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
9: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
8: а российский футбол продолжает удивлять,
9: мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция «Театральная».
11: Марин, ну куда ты опять собралась?
12: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
5: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
11: Рассказываем по пятницам после 12.
5: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва 94.8 FM.
1: Время начинать движение.
2: Мотор, мотор.
1: Так говорит Москва.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, он как пятница, которая наступила на сутки раньше. 30 июля на календаре. Доброе утро. Я категорически вас приветствую. Этот мужик был настолько крут, что он специально выбрал такой месяц, который будет большим, а потом будет еще большой. Его звали Гай Юлий Цезарь. И в ознаменование своей крутости он наименовал самый классный месяц середины лета имени себя. Он говорит, вот это будет имени меня. Следующий месяц имени его приемного сына Октавиана Августа. Вот, так что мы даже как-нибудь вот чувствуем небольшую связь времен, да? Да, нет. Да, конечно, нет, никто этого не чувствует. Лужа на Невском проспекте войдет в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Чей-то текст. Я хочу даже посмотреть. Чисто питерская тема. Я хочу даже посмотреть эту новость. Это же новость, Григорий. Это же была новость. Никогда не пользуйтесь Гуглом в качестве поисковика. Всегда пользуйтесь Яндексом. Я на всякий случай хочу вам сказать, что это, конечно, выдача Гугла по новостям. Это что-то. Так, это неправда, пишет Алиса мне, искусственный интеллект. Смотрите, сейчас ваши все устройства сделают так. Алиса? И они такие, плюм, и еще, да? Да. Вот как развивались события. В июле 26-го года в ряде изданий, например, в вышла статья с заголовком «Лужа на Невском проспекте войдет в список всемирного наследия ЮНЕСКО». В материале приводились слова губернатора Александра Беглова. Он заявил, что администрация города много лет продвигала заявку, чтобы признать лужу на Невском проспекте природным и культурным памятником с выдающейся универсальной ценностью. Это, короче, пухососы такие, да? Вот это все московские. Это была шутка. А что за лужа? Ну, фактически же какая-то лужа должна быть, правильно? То есть сначала должна была появиться, тем не менее, лужа, которая, в свою очередь, должна была быть какой-нибудь известной для автомобилистов, потому что там все время ливневка не работает, или много воды, или... Или она действительно часть наследия городского, культурного. К примеру, Александр Сергеевич на берегах этой лужи любил пописывать стихи. Ну, допустим. А Достоевский вдохновлялся отражениями проходящих мрачных людей осенью в этой луже. Так и появились эти персонажи его повести, этого, или что это, роман «Бесы». Достоевский. На берегах этой лужи. Должна же лужа была быть какая-нибудь, правильно? Я понял. Это Григорий все еще рефлексирует по поводу того, что болото из США решили внести в наследие. Ну, уж простите, вы не обижайтесь, но все-таки болото и лужа — это не одно и то же. В 2005-м только ленивый мне не сказал... «Хюндаем» нормальную машину не назовут. А купил я тогда «Элантру» G3H. И 3 года был очень доволен. Deep Dio сообщает. Спасибо большое за эту историю. О том и речь. О том, что, как правило, самые яростные критики — это люди, которые никогда либо не могут позволить себе этот автомобиль, либо не могут позволить себе этот автомобиль. И яростная критика — это всего лишь защитная реакция твоего подсознания, которая защищает твой образ себя. У каждого человека в голове сидит его портрет. То, как он воображает себя. Вот какой я? я какой? И у каждого в голове сидит человек, который вот каждый представляет себе. И это и есть сознание, самосознание. Да? Вот. И таким образом у людей инфантильных, нарциссических и все остальное, вот подсознание и психологические защитные механизмы спасают его личность от разрушительного столкновения с реальностью. А разрушительное столкновение — это что? Это признание собственной никчемности или неудачно сделанного выбора однажды, когда надо было принимать решение по автомобилям, там, по каким-то, и ты принял, а потом уже не можешь перевыбрать его обратно. Но, как правило, это несостоятельность финансовая в первую голову всегда. Потому что я людей по-настоящему успешных, для которых вопрос выбора автомобиля — это не вопрос выбора ценника, а вопрос выбора именно автомобиля, как механизма, не встречал среди таких людей отвязных, таких вштыренных критиков, как чего-то одного там. Вот там это самое, Теннет, туда его вкачали, все остальное. Да потому что им пофиг. Но если тебе по каким-то параметрам, по каким-то критериям не нравится продукция, ты просто выносишь ее за поле своего зрения. Ее не существует. Ну, к примеру, я не люблю напиток Тан. Простите меня, пожалуйста. Я знаю, что сейчас многих аж передернуло от непонимания. Как он может не любить напиток Тан? Но мне он кажется какой-то жижей, сывороткой, еще чем-то кислятиной. При этом я очень люблю ряженку и кефир. У меня всегда в холодильнике стоит кефирчик, реже ряженка. Всегда. Ну, вот Тан я не понимаю напиток. Ну, что, думаете, я по вечерам выедаю мозг своей семье, что я никак я не люблю Тан, напиток? А ты видела, говорю я жене, ты видела у вас на работе? Я там как увидел, они же, а что это был, Тан? Она купила что-то? Это же невозможно. Значит, как это можно пить? Это же помойка. Это, вот, его просто не существует в моем мире, этого напитка. Я не зачем я буду его обсуждать? С какой целью? Понимаете, в чем дело? Вот, поэтому... Это настолько прозрачно, когда вы начинаете душнить по каждому поводу, там, вторичка, оно сгниет, оно еще что-то. Это так выдает ваши внутренние комплексы и работу этого самого психологического защитного механизма, что если бы только вы знали, как это видно всем окружающим, вы бы перестали так себя вести и постарались бы хотя бы иногда сдерживать это в себе, сдерживать. Так. А я тоже люблю молочку, пишет Виктор. Не примазывайте. Ну или ладно, давай, примазывайтесь, давайте. Станем спиной к спине, будем защищаться от тех, кто не любит молочку. Каждый день у меня в холодильнике. Что ни день, бутылка кефира. Что ни день, бутылка кефира. А то и две. Бутылка молока. Молоко не пью. Нельзя взрослое молоко. Ну, в смысле, можно, не только можно, но и нельзя. Сметанка, да. Творожочек, конечно. Все это, конечно, есть. А вы знаете, что кефир наше производство. На Кавказе, в деревне, бог его знает какой, я никогда не запомню это название, но это рядом с Донбаем. Вот сразу едешь там, и через полчаса въезжаешь в это селение, и там вот был этот грибок специальный, который передавали из ногтя на ногу. Ну, как-то вот. Его нельзя было передавать, его должны были воровать только люди друг у друга. Целые церемонии устраивались по краже этого всего. А потом целая спецоперация была молочным заводом устроена в начале прошлого века. Поехала женщина туда, чтобы получить его. Князь ее выкрадывал. Потом его арестовывали за это. Он в ней влюбился. Все. Потом она требовала, чтобы дело замяли. Все-таки грибком этим поделиться. Ну, за этой закваской, как она точно. Поделиться. И так мир обрел кефир. Кефир. Ага. Так, ну что, надо, наверное, погнать уже взбодриться, проснуться, говорит мне Александр Владимирович. Александр Владимирович, никто и никогда не был так близок к истине, находясь на ее пороге, как вы в этот данный момент. Конечно, конечно, нужно погнать и проснуться, взбодриться, опилюлиться, анжиманиться, подтягиваться, кружиться, бегаться, на велосипеде прокатиться. Потом умыться и на работу отправиться на любимую, на работушку. Нвавента, доброе утро. В бытность в Армении узнал, что отравления пищевые там лечат мацони. от Sony. Ладно. Тан не люблю, Айран люблю, а я и Айран не люблю только. Да не будет же у тебя другого кефира, кроме кефира. Помните, было однажды сказано? Уж если ты любишь кефир, так люби кефир. Какой Айран? Вы чё? Зачем? Говорит МСК-бот. Читаю вас. Пишите там и здесь, и в Максе, и в телеге. Говорит МСК-бот. Бот. Щукин, и все, в телеге идет голосование. Мы выбираем способ приобретения автомобиля. Вы делитесь своими способами, как вы покупали свой нынешний автомобиль.

0: Ничего себе.
1: Да я читаю сейчас стоимость полисов КАСКО для электрокаров и гибридов. Это что получается? Именно вот здесь собака порылась. В их не очень большом количестве. Есть среди нас владельцы электрокаров, гибридов? Нормальные люди, которые страхуют все же свои автомобили по КАСКО. Что там по ценам? Скажите, пожалуйста.

Да, раньше продавали бутылочки кефира стеклянные с такими крышечками из фольги. Но вы чего? И что, вы имеете дело с человеком, который совершал набеги на молокозаводы, ну, на один, в частности, конкретный. Пробирался тайком в цех и из корзины с отработанной продукцией воровал ошметки этой фольги, из которой эти крышечки нарезались. Для чего? Потому что она использовалась для изготовления ракеток. Ну, таких ракеток, которые из селитры. Ну, селитра, знаете, разводишь, бумага, сушишь, сворачиваешь фольгу, запечатываешь дырочку, делаешь с одной стороны фитилек, вставляешь, поджигаешь, бросаешь, она такая... Нет? Порой думаешь, как мы вообще выжили в детстве в нашем, со всеми нашими развлечениями, вот этими ракетками, селитрами, самострелами.

0: Электромобиль Донфен Бокс. Мне здесь присылают, что есть такой электромобиль Донфен Бокс. Сейчас я посмотрю на него. Подождите секундочку. Так, где у нас? Мне нужно на паузу поставить опилюливание, потому что оно дальше будет продолжаться, если не сделать это. Так, все, по-моему, все на паузе. Вот пишет мне кто-то. В Белоруссии видел прикольный, яркий, городской, недорогой электромобильчик Донфен Бокс. Хотелось бы, чтобы и валют его тоже локализовал у нас. Алексей Королев сообщает. Так, давайте... Давайте посмотрим на него вместе. А звук есть здесь, в этой? Так, отклонить, закрыть, в наличии. Запас хода 430, 100% электромобиль, ультра HD экран. Ну, что-то мне прям так iJoy напоминает. Но он покомпактнее, конечно, чем iJoy. Наш нынешний. Вот. Любопытно. Нужно отметить, что у Донфен, ну, в частности, то, что мы называем Эволют, в смысле, да, Эволют и Воя, но Эволют, произошла какая-то революционно-взрывная волна роста. Такой скачок роста произошел от того, что делалось еще несколько лет назад, какие-то странные электромобильчики, гибридики, которые, в общем-то, не дотягивали, на мой взгляд, до прямой конкуренции с серьезными игроками этого сегмента, большими. Хотя Донфен, мы вчера выяснили, это очень большая компания. И вдруг, буквально за несколько лет, то есть если посмотреть на предыдущие поколения того же iSky или вот iJoy очень показателен, на предыдущее поколение такой автомобильчик дизайном, напоминающий какие-то Крету, там, первого вообще поколения. Ну, в общем, страны. И вдруг появляется вот такое. Как если бы после кнопочного какого-нибудь Эриксона вдруг сразу iPhone появился. Причем у одной и той же компании. Сразу, без всяких промежуточных этапов. Это интересно. Это реально интересно. Прям вот и весь модельный ряд очень любопытный. И вот этот бокс любопытный тоже. Прайс-лист. Давайте прайс-лист посмотрим. А позвонить можно им? Позвонить, купить. Мне кто-то говорил, что все там дешево. Не открывается прайс-лист? Или открывается? А, это я его 1000 раз скачал. Так, спецификация бокс просто вот. Версия 95 лошадиных сил. Ну, послабее. 163 у iJoy. Маленькая батарейка, 31 киловатт. А, есть и большая батарейка на 44 киловатта. У iJoy 51 киловатт. Час, конечно. Комплектация 300. Цена 44 500. От 44 500 до 48 500. Если по акции по какой-то, 42 900 и 46 900. Есть среди нас здесь... ой, какой интересный интерьерчик. Вот реально просто на глазах эволюционирует Эволют. Эволют... Ну, я буду так называть его, ладно? Окей, ладно, Донфен. Эволюционирует просто на глазах. Стали вместо странных коробчонок делать очень эмоциональные, очень яркие автомобили с интерьером, с... Кого вы купили там, донфеновцы? Купили кого-то по-любому, какого-то дизайнера правильного. Потому что с точки зрения инженерии ее не видишь, и она может особо... А куда эволюционировать? Сейчас основные принципы эволюции построены на поисках новых способов хранения энергии. То есть основная битва инженерная идет не за какие-то принципиальные моменты технические, а просто за новые батареи. И это главное, потому что, а что еще электрички нужно? Моторы, понятно, какие. Ну, то с моторами тоже стараются там работать как-то инновационно. Но нужны батареи просто. И все. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
1: Роман, доброе утро. Вы знаете, я тоже был в Белоруссии недавно. У меня там родственники живут. И вот эта вот модель Донфенга реально взорвала там местный рынок. в связи с тем, что в Беларуси очень серьезные льготы, во-первых, для электричек, и весь запас, так сказать, запас выгребли, там действительно их наличия сейчас просто нет. Но еще один момент, оказывается, Беларусь установила годовую квоту на ввоз электромобилей по таким ценам, и эту квоту уже выбрали, вот на данный момент. Ну, а на самом деле этих машинок прям очень много в Минске появилось.
0: Ну, и... значит, мы ждем, что там должен появиться завод, правильно? Ну, раз такая история, ну, и надо делать
1: уже,
0: их там.
1: Не знаю, там возьмут или нет, как бы конкуренты, но в целом машина прям зашла там, действительно, их прям полюбили. По белорусским расстояниям она себя очень оправдывает.
0: 1 228 000 рублей.
1: Я пересчитал сейчас. Совсем недорого, и внутри я тоже посидел. Она прям производит впечатление, прям, ну, клубничка, так и хочется съесть.
0: Да, вот я и говорю, эмоциональные очень тачки. Вот сейчас, к сожалению, прям вот со слезами, сердце слезами обливается. Поеду отдавать iJoy, возвращать в пресс-парк, потому что он поедет на какую-то выставку. По-моему, на ВДНХ или где-то там вот выставки проходят. И там будет весь модельный ряд выставлен Эволюта и Воя тоже. И он должен уехать туда, и я сейчас буду сдавать его. Вот реально эмоции. Ты подходишь к нему уже, вот внешний вид его, он веселенький. Знаете, есть такие люди, которые могут ничего не делать, но ты понимаешь, что это такой, это, ну, задорный человек, забавный. Вот он так вот выглядит, вот такой вот. А потом начинаешь общаться с ним, а он такой и есть на самом деле. Да, такой вот легкий, легкий. Вот это вот они, эти автомобильчики. 1 228 734 рубля. Это я пересчитал, 45 тысяч белорусских рублей. А 45 тысяч белорусских рублей — это средняя цена автомобиля. Ну, где-то 46 будет. Ну, он акционно от 43 до 47. Ну, значит, 45, правильно? Вот, 45. 1 228 000. Что у нас 1 228 000 стоит? 1 228 000 у нас стоит ничего, кроме базовой искры, по-моему. Базовая. Ну, вот, которая самая, самая базовая. Или богатой гранты. Что? Что вас передернуло? Словосочетание. Это так, оксюморон. Богатая гранта. Да. Это прямо вот... давайте походим. Надо обратить внимание на Беларусь. Ай, да! Жить белорусскую жизнь. Ну, так у нас-то чтобы. Такая панель затейливая. Она как будто ремнями перетянута. Видите, кожаными такими. Застежечки, все. Современная платформа с высоким уровнем безопасности. Зарядный порт. Мне еще нравится, что без всяких заездов на уникальность какую-то, вот создание уникальности. Как долго нужно было совещания мировые, глобальные устраивать между электронными компаниями, чтобы они наконец договорились прекратить вот эту ахинею с изготовлением зарядных устройств у каждого производителя телефонов, чтобы своя была зарядка, и перевести их всех на единый формат Type-C. Вот сколько нужно было десятилетий биться. Однажды нам нужно будет это сделать и с автомобилями тоже. Потому что, что характерно, достали. Что у каждого должна быть своя зарядка, свой порт, и ты должен ездить и искать зарядные станции. В этом смысле Эволют, он же Донфен, молодцы. Просто Type 2, зарядочка медленная, и я смотрю, есть возможность быстрой. Да, быструю тоже поддерживает. Система кругового обзора, мультимедиа. Распознавание дорожных знаков, автоматическая парковка, адаптивный круиз-контроль, LED-оптика, рекордный запас пространства в Б-классе, они называют это Б-класс. Ну, это так и есть Б-класс. Трансформация передних сидений в зону релакса. Смотрите, тетка сидит на заднем диване, а ножки сложила на переднее кресло, которое полностью разложилось, спинка легла, ну, упала так, что переднее кресло, подушка и спинка превратились в горизонтальную поверхность, ровную. А вот она сидит на заднем диване, а ножки до руля вытянула. А? Ну, классно же. Класс. Какие-то ящички, вся вот эта вот фигня. Безрамочные двери. То есть, так как это... Вот открываешь дверь, и сразу образ автомобиля прирастает баллами репутационными, потому что это очень круто выглядит, конечно. В общем, я смотрю, что-то вы забурили там у себя в Беларуси. Все, пойду изучать этот сайт Донфена на предмет, что там еще есть и за какие деньги.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Реклама.
3: Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
4: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
5: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
6: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
7: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
8: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
9: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
13: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
12: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
2: Говорит Москва, 94,8. Моторы.
0: 7:34, говорит Москва, моторы. Доброе утро, здравствуйте. Я приветствую вас, это очень хорошо, что вы здесь. Короче, я уезжаю в Белоруссию жить, работать там автообозревателем. Есть у вас в Белоруссии что-то автообозревательское? Радиостанции есть? Туда поеду. Так, Hero... Hero M600. Hero M600. Угу. А, ну, или это с пробегом 7 тоже миллионов. Я сейчас хочу посмотреть просто. Новый в наличии 8900. 8 новый в наличии. Вот, но это неофициально. 11200. Почему так дорого? 11200. 10800 Mhero. 10800. 11500. Интересно, потому что Дунфэн — это в Беларуси целый портал гигантских моделей, линеек, в том числе и Mhero. Я сейчас смотрю официальный ценник на Mhero 917. Рекомендованные цены с учетом пошлины и так далее. М600. Что такое М600? Вот этот вот. 816 лошадиных сил. EVR. То есть гибрид. Привод полный. Запас хода 1026 километров. Батарея 65 кВт-часов. Ну, не очень большая. Но это гибрид. Ну, в смысле, для гибрида это гигантская. Это батарея для электромобиля. 289 тысяч белорусских рублей. Мы пересчитали. У меня получилось 7 миллионов 891 тысячи. Официальная цена. У нас, я смотрю, 11-12. 7 миллионов. И это, конечно, у нас же не официально. А здесь я на сайте Дунфэн, прям белорусском. Так, Вась Куролесова, вам тоже доброе утро. Классно, заходите, молодцы. Воя, причем Воя, вот Passion я не вижу, но есть другие модели Воя интересные. И две электричечки вот эти, Box и Vigo. Vigo это то, что у нас называется iJoy. Вот ровно в таком же рыженьком цвете и все такое. Прайс-лист, посмотрим прайс-лист Vigo. Что он из себя представляет. Ну, гляньте на него. Ну, это же прям вот вообще какой классный. Кстати, у нас такого серого цвета нет в наличии. И дисков. У нас только белый, оранжевый. А, может и есть такой серый. Просто он как-то на сайте указан иначе. Прайсовая цена. Комплектации всего две. И 53 900, а максимальная 61 900, 62 тысячи белорусских рублей, пересчитай мне, пожалуйста, 62 тысячи белорусских рублей, это 1 692 тысячи рублей, еще 922 рубля. 1 600 1 700. 1,7. Это то, что у нас продается за 2 242 000. Да, получается полмиллиона разница. Полмиллиона разница на автомобиле, который стоит менее 2 000 000 рублей. Роскошная Гранта. Электрическая. Так а в чем, где собака-то порылась, белорусы? 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира, пожалуйста, позвоните и расскажите, в чем секрет. Почему вы все не на электромобилях, не на Воя, не на вот этом всем? Потому что я так понимаю, что по другим брендам там, ну, примерно та же самая история. Плюс еще любопытная новость, та самая о страховках, которая вызвала у меня вопрос уже к российским пользователям гибридов и электромобилей. Потому что эта тема особо у нас нигде не педалируется, не поднимается, но если это так, мы должны ее обсуждать. По итогам первого полугодия нынешнего года в России средняя стоимость полиса КАСКО, средняя стоимость полиса КАСКО для электромобилей и гибридов составила, внимание, 172 тысячи рублей. И это на 3,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Известия». Ниже, то есть это подешевело, 172 тысячи рублей полис КАСКО. С одной стороны, конечно, это связано с тем, что гибриды и электрички в основном, если мы не говорим об эволюте, это и Ума каком-нибудь. Это автомобили сами по себе дорогие. Ну, дорогие, высокого класса. Последовательные гибриды только недавно стали появляться в сегментах более-менее относительно доступных и в цене сравнимой с автомобилями примерно этого же сегмента, но бензиновыми. До этого это, конечно, всевозможные эти Эксантиксы, Роксы, что еще, Лисаны, параллельно вы их завозили. Но вы же страховали их по каско, правильно? То есть это все автомобили в ценах 5, 6, 7, 8, 10, 12 миллионов рублей. С одной стороны. С другой стороны, средняя цена полиса. Отмечается, что средняя цена полиса по всем автомобилям в этом году составила 51 400 рублей. Вообще по всем. Это средняя цена полиса. Таким образом, каска для автомобилей на электротяге в среднем обходится более чем втрое дороже. Цена каска чистых электричек в первом полугодии упала на 16%, с 230 до 194 тысяч рублей по сравнию с январем и июнем 2025 года. Причинами снижения стали накопленная страховая статистика, ну и так далее. Вот это два вопроса, которые я бы хотел от вас услышать разъяснение по ним. Точнее, даже две темы. Я смотрю, что как-то здесь не очень, да, много у нас. С одной стороны, белорусов, которые знают причины и того, что... Ну ладно, причины бог с ними. Что там у вас с автомобилями, с гибридами, электромобилями? Как покупаете, не покупаете, эксплуатируете, инфраструктура, ну и все прочее. Потому что я не знаю цену по остальным. Может быть, это... крайне дорогие автомобили, и если посмотреть на что-то, выпускаемое там от других бензиновых брендов, там еще дешевле. Во-первых. Во-вторых, интересно, там дилеры накручивают бешеные допы? Вот тут тоже вопрос. Интересно. Вообще интересна вся покупка, процесс покупки и все особенности покупки автомобиля в соседнем государстве, которое наши соседи, наши братья. Но белорусы, видите, молчат. Я бы тоже молчал, если честно. Ну, потому что а зачем мне рыбные места свои выдавать и все остальное? Ну и второе, это, конечно, страховка для гибридов электромобилей. Потому что, возможно, это такая вещь, которая должна немножечко розовоочковость понизить наш уровень розовоочковости. Ключ тебе? Давай. Розовоочковость. Ты знаешь... Я сейчас как раз смотрю его, вот он в Беларуси. Вот он. Знаешь, сколько он стоит? 1 690 000.
15: Сейчас надо понять.
0: Давай, да.
15: Может, оно того и не стоит.
0: Стоит. Не, оно дороже стоит гораздо. Оно стоит дороже, потому что при том, что дилеры накручивают...
15: Знаю.
0: При том, что дилеры накручивают там по 500 тысяч на нем, при этом их разобрали так, что их нет в поставке еще 3 месяца. А? В Китае их раздают бесплатно, и еще и дают бесплатное абонементное электричество на год. Да, наверное, так. Все, Алексей пошел тестировать то, что у вас там называется в Белоруссии Виго. Виго. Виго Мортенсен, по-моему, да? Фамилия этого чувака, который играл Арагорна. Арагорна. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
1: Роман, еще раз я.
0: Ага.
1: Касательно допов никаких не накручивается. То есть я специально задал вопрос, потому что я вместе с родственниками был в салоне, просто задал прямой вопрос, а что в качестве допов необходимо взять.
0: Угу.
1: Никаких допов, это цена за автомобиль.
0: Мне кажется, там следят за этим и запрещено заниматься такой фигней.
1: Да, Пашка там не зря сидит, нормально все.
0: Не зря. Он в каждом дилерском центре находится такая ростовая статуя, у которой в глазах монтированы камеры, и они транслируют все прямо в штаб. И там он с никаких.

0: заднего хода дверь. Анастасия, в выходные была в Беларуси. Количество электромобилей потрясает и поражает. Даже в такси, электричке есть инфраструктура. Даже в маленьких городах, в 200 километрах от Минска, быстрые зарядки, машины гонят из Европы. Бизнес этот поставлен на поток. А зачем? Вопрос. А зачем при наличии официальных с гарантией совсем вот это автомобильчиков по 1 200 000? Ну, бокс, который Дунфэн, бокс, который чуть поменьше вига этого, в пересчете 1 200 000. Или зарплаты низкие просто. Сколько зарплата в Беларуси считается средняя? Все, не говорите, я сам знаю. Вы ничего не знаете. Средняя зарплата в Беларуси. Средняя зарплата в Беларуси. Угу. Средняя зарплата в Беларуси в июне 26 года составила 3104 белорусских рубля до вычета налогов. Официальные данные Белстата, и вот как они выглядят в деталях. На руки после вычета налогов около 2669 рублей 50 копеек. Довольно точно для средней цифры. Если перевести суммы в российские рубли по официальному курсу на 30 июля 26-го, средняя грязными около 84 тысяч. Атипичная на руки... Не атипичная, а типичная зарплата, которую получает на руки человек, около 72 тысяч 892 рублей. Вот. Это про зарплаты по Беларуси в среднем. Ну, ниже, конечно. В России у нас там сколько средняя сейчас? 160 тысяч, 200, 300, 400. За 180 поменял крышку. Так. В Беларуси зарплата хорошая, но маленькая. Да, это моя любимая присказка от одного из руководителей радиохолдинга. Зарплата у нас хорошая. Нет, там наоборот было. Он говорит, зарплаты у нас маленькие, но хорошие. Маленькие, но хорошие. Так, буду сегодня звонить тетушке, она продает дом в 10 минутах от Браславских озер за 1 тонну евро. Или что это? Т-буква означает что? Тысяча? За 1 тонну евро. Ну, давайте. Значит, про цены на каско пока есть только одно мнение, и оно не потрясает масштабами своими, 50 сколько-то там тысяч за электрический BMW. Каско в автосалоне на Tenet T7, если просто в страховой 97, а в автосалоне 147. Пишет мне Евгений. Евгений, что первая, что вторая цифра мне представляется абсолютно запредельно странной. И вот, Алексей, ты в ДТП попал?
1: Нет, конечно. Что за... Ой, что это такое? Кожа тут все.
0: Кожа, а что?
1: Да.
0: А что
1: это? Ну, рассказывай.
0: Да, позвонил рассказать прямо. Молодец, это очень хорошая идея.
1: Такая фантазия у меня родилась.
0: Так.
1: Сидеть неудобно.
0: Ну, блин, у него руль вообще не регулируется на себя.
1: Не регулируется. Но я сел как это. Вот я недавно еще в картинг заехал, проехался. Там руль, он где-то в ногах лежит. И к нему просто, чтобы сесть, вот коленки в разные стороны. Детский картинг, я не
0: так,
1: знаю.
0: Господи. Ты как-то вот сидишь такая... иначе. Я сижу нормально абсолютно. Но я не развалившись, я нормально езжу в нем.
1: Длинные руки.
0: Ну, наверное, да, это загребущее, это точно. Ну, давай дальше, все, сидеть.
1: Дальше, материалы, все прекрасно, мне все нравится. Я вот сейчас сижу, руль особенно приятный, я не знаю, какой-то такой вот они сделали. Единственное, я, конечно, бы предпочел руль просто круглый, без всяких вот этих вот подсечек. Не люблю я их, но все равно руль приятный.
0: Смотри на крышу, она без шторки, но тонированная, и солнце не печет в голову.
1: О, а это можно тонировку эту менять или нельзя менять?
0: Не, она вот сразу такая, с покрытием.
1: Ну, в общем,
0: приятная,
1: да. Крыша, вот эта вот панель какая-то типа замши какой-то она сделана.
0: Да, такая прорезиненная замша.
1: Да, экранчик приятный.
0: А назад, если ты еще сядешь назад, то ты поймешь, что сзади в нем, при том, что снаружи он выглядит небольшим, сзади место в нем как в спортаже в каком-нибудь или...
1: А я, кстати, вот сейчас вот посмотрел.
0: В Тусане.
1: Да, и я хотел сказать, что у тебя какая-то музыка играет, что ли? Вот. Или это он издает какую-то музыку? А, он издает...

0: Он, когда едет медленно, он, причем эта музыка наружу, это не тебе, это для пешеходов.
1: И она очень странная какая-то. А я думаю, что такое? Я еще хотел сказать, ты в эфире, говорю, Ром, ну ты же музыку включаешь.
0: Нет, ты когда едешь от 20 километров в час и ниже, у него включается подзвучка, чтобы люди вокруг, иначе он же и беззвучно едет вообще.
1: Значит, я сейчас обогнал ЦОДДшный москвич зеленый, и тут еще были люки. У него хорошая подвеска, она не пробивается.
0: Я тебе говорил, он упругий такой, да, прям
1: собранный. Прям даже, я бы сказал, мягко упругий. То есть, вот, и с точки зрения ты на ней, ну, просто там жестко прошел. Да. А прям оп, и проехал. Нет, все прикольно. Посадка, ну, понятно, у меня всегда под ней претензия. А так, вот мне все нравится.
0: Обдуваются кресла, греются кресла, все-то. Да, обдуваются даже.
1: Как мне стало жарко прямо сейчас, я хочу обдуть кресло.
0: Обдуть, надо обдуться.
1: Куда нажать?
0: Можно сказать ему. Можно, да я-то не знаю, что там, как его вызвать. Ну, сказать, привет, Айджой.
1: Привет, Айджой.
0: Включи обдув кресло.
1: Включи обдув.
0: Все.
1: Ну, что-то он меня не слушает. Привет, Айджой.
0: Не, не слышит, не просыпается.
1: Привет, Айджой.
0: А я не знаю, это я так говорю. Может, надо сказать привет, Эволют. Или...
1: Привет, Эволют.
0: Хай. Я ездил в какой-то тачке, он на привет не реагировал. И когда говоришь хай, он просыпается тогда. Нормально?
1: Хай, Айджой.
0: Короче, вот, еще сзади посиди. И, конечно, обязательно открой багажник. Кайфанешь от двустворчатости от этой прикольной.
1: Чего я не... пока тут это, по набережной катаюсь.
0: А-а-а.
1: За Мерседесом, преследую Мерседес.
0: Не, он очень крутой, и теперь, как... если да. ты понимаешь, что есть место совсем поблизости к нам, где он стоит 1 700 000, ну скажи это вообще.
1: Ну да, но там номера вот эти будут все, я, ну,
0: не, это, я не так... об этом, я о том, что вообще, ну в принципе.
1: А, в том месте это приятно, да. Да не, ну так-то и за два, мне кажется, приятно. Если оно за два, конечно, можно его купить?
0: Но можно в теории, но это надо подождать 3 месяца, потому что ты бронируешь его в доставку, и тогда цена не вырастет, тебе не прикрутит ничего. А если из наличия брать, то туда дилеры уже всего навертели. Они поняли, что он популярен, и решили зарабатывать по 500 000 на каждом дополнительно.
1: Ну, молодцы. Это вот нельзя не порадоваться за этих предприимчивых людей. А его где-то на 300 километров хватает, да, я так понимаю?
0: Ну, поэтому, по документам на 400 ровно, по документам.
1: Ускорение.
0: Оно?
1: Оно? Он буксует.
0: Да, потому что он моноприводный и на улице скользко, поэтому...
1: Да, он буксует, он просто передний ветер.
0: Слушай, но он не дикий, не бешеный, у него 163 силы всего лишь, то есть там не 218.
1: Нет, но он ощущается, вот я скажу, на бензиновых 250 он ощущается.
0: Да, 163, то есть прикинь, налог там какой, это же 163 пиковые, а так-то вообще меньше 100 сил, это вообще ничего не стоит он тебе.
1: А я вот хочу его похвалить еще, вот я вот сейчас ощутил, одна у него вещь очень хорошая, тормоз очень хороший. Он вверху берет, и он реагирует сразу, и он дозированно, нужно сколько хочешь, только и пожалуйста. Живет на современных этих гибридах там и так далее.
0: Слушай, а еще я тебе дополнительно скажу, что это стоит сейчас уровень рекуперации средний, а если поставить мощную рекуперацию, то ты можешь вообще в одну педаль ездить.
1: Ну, это да, это они умеют. Они вот не умеют делать тормоза, чтобы они были такие отзывчивые. Я обратил внимание, что вот как а тормоза немножко такие, ну, как сказать, масляные у всех, что это. Такие, ты думаешь, о, не понял, оно тормозит или не тормозит. А здесь прям тормоз, вот, мне он нравится, я его чувствую сразу. Он прям похож на настоящий.
0: Это вот, так что зачет. Да, не знаю, мне очень понравилась машинка.
1: А вот если вообще. Бы он еще был на полном приводе...
0: И на дизеле. И на дизеле.
1: Двухлитровый. А вот если бы он был Шкода.
0: А да, и Шкода, и этот самый, еще, чтобы у него такой огнемет такой отсюда такой открывается из багажника и такой на всех. Вот это было бы... Ну, это, у тебя 5-10 минут у тебя. Давай, возвращайся.
1: Да, все, приезжай.
0: Все, давай. Все, да. Багажник обязательно открой. Посмотри на багажник, это того стоит. Серьезно.
1: Черт его.
0: И назад сядь. Не, должен. Все, давай. И назад сядь, и багажник открой. Это два задания. Я был впечатлен, когда сел на... Мы говорим о том, что называется Эволют Айджой у нас. Автомобиль, который вы не сыщете сейчас нигде, потому что в Москве их раскупили все просто, вот сразу. Потом, они есть по стране, есть в Сочи, в Краснодаре, в Туле, в Нижнем Новгороде. По одному, по два автомобиля в наличии стоят. Вчера мне написал человек, что после вчерашнего эфира поехал тест-драйв проехать на нем к дилеру, к одному из дилеров здесь у нас в Москве. Ему сказали, что можно только посмотреть на автомобиль, ездить на нем нельзя. Нет тест-драйвовских автомобилей, потому что даже их продали. Все. Это такая практика, когда тебе говорят, что нельзя сесть в машину, только вот она стоит и нельзя проехаться. Это означает, что все тачки, которые вы видите у дилеров, они уже проданы. Обратите внимание, там у них бумажки такие, извините, этот автомобиль уже продан. Попродавали все. В то время, пока кто-то продолжает ныть про кризис, про еще про что-то, продажи улетели в космос у гибридов и электричек по понятным причинам, хотя на самом деле, статистически, рост наблюдается в течение всех первых 6 месяцев, то есть за первое полугодие нынешнего года, электрички полетели в продажах и гибриды очень мощно. Соответственно, тема бензиновых неприятностей, аккуратно я скажу, бензиновых особенностей в нашей стране, она возникла месяц назад, а спрос полетел гораздо раньше. Раньше полетел. Потому что, ну, это реально круто. Просто реально круто. И я вместо того, чтобы ставить на парковку под шлагбаум, где я плачу деньги, я приезжаю уже какой день, просто бросая его прямо у подъезда на обычной городской парковке, потому что плевать я хотел на оплату, у меня бесплатная парковка вообще. И это дополнительный кайф, который ты выходишь и каждый раз такой заряжаешься. Так, мне надо 5 минут до машины дойти, потому что... Какие 5 минут? Вон он стоит под подъездом прям. Сразу оставил его на платной парковке, оставил его бесплатно. И так на любой платной парковке. И там, где 800 рублей в час, тоже будет бесплатная парковка для него. Сейчас обязательно найдется кто-то, скажет, ну как долго это будет, через год закончится. Может, у вас инсульт через полгода случится, и вас это вообще не коснется. Что вы знаете? Откуда вы знаете, как будет в будущем? Сейчас парковка бесплатная для них. И в прошлом году было бесплатно, и в позапрошлом году было бесплатно. Так что о чем вы говорите? В общем, это класс. Это класс. Еще одна новость, тоже класс, которая пришла из недр компании, которую все мы очень... очень уважаем за все то, что они сделали. А именно, однажды они купили Volvo. И этого достаточно уже для того, чтобы мы их уважали. Однажды они не просто купили Volvo и продолжили делать Volvo, а сами продолжили делать свои автомобили. Однажды они купили Volvo и заколлаборировали свои технологии с инженерными достижениями шведов. И на этой базе начали делать автомобили совершенно иного уровня. Эта компания называется «Джили». И у них новая новость. Вот я вам показываю эту новость на фотографии прямо сейчас. Она называется «EX5 гибрид». Вот как она называется. Мы знаем все про «Волгу». Мы знаем, что «Волга» сейчас занимается выпуском 3 моделей. К50, К40 и С50. Мы знаем, что скрывается за этими моделями. И понятное дело, что у компании «Джили» эти модели, они как бы становятся вчерашним днем. А сегодняшним и завтрашним будет новый модельный ряд. В частности, состоящий из семейств, в том числе и автомобилей на новых энергетических ресурсах. И вот этот называется «Рев». «Рев». Вот так вот. Он называется «EX5». ИМР. Электромобиль с увеличенным запасом хода. Мы называем их последовательными гибридами. Таким образом, семейство EX5 теперь выглядит совершенно завершенным и состоит из чистой электрички Geely EX5, последовательно параллельного гибрида, у которого бензиновый генератор-двигатель может выступать еще и просто двигателем.
2: Ты знаешь главный прикол?
0: Какой? Да? А, это же этот спиннер.
2: Этот ключ...
0: А, так он реально спиннер? Он вращается? Он,
2: вот у него, смотри.
0: Офигеть, я даже этого не понял. Я думал, это кнопка. Поняли? Вы поняли? Смотри, это спиннер. Реально, это ключ. Ключ, вот так он выглядит. А внутри у него такая штучка, вот кнопка. Смотри, держишь? Это для СДВГшников, блин. Вообще, ходить и крутить постоянно.
2: Это райская машина для людей. 1,60 м ростом, с тонкими пальчиками. Это явно для девчонок.
0: Офигенный. Опа. Офигеть. Надо брать, блин, надо не отдавать, я считаю. Я сейчас хочу ехать его отдавать, но не буду. Это, конечно, да. Причем они мне сказали вчера, я говорю, ну, цена заявлена не выдерживается, вот это 2 миллиона, все. Они говорят, тебе будет дешевле, ты же СМИ. Серьезно? Да, да. У меня будет специальная цена на него. И все. Все. Да, и ты СМИ. Все, мы берем. Точно. Давайте. Меня зовут Роман Щукин, его зовут Алексей Гудошников. Я пошел. А он остается.
3: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: 8 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение ночи ликвидировали 258 украинских дронов. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены на территории 10 регионов. В сводке Минобороны говорится, что БПЛА сбиты в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областях, Краснодарском крае, Крыму, Адыгее, также над акваториями Азовского и Черного морей. ВСУ атаковали склад «Вайлдберрис» в Пензенской области. По предварительной информации, пострадал один человек, около 200 сотрудников эвакуированы. Такие данные в своем телеграм-канале привел губернатор Олег Мельниченко. На месте оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, сотрудники правоохранительных органов. На территории склада наблюдается открытое горение. Пожарные ведут борьбу с огнем, говорится в публикации. Представители объединенной компании «Вайлдберрис» и «РУС» сообщили, что из-за атаки БПЛА на склад Пензенской области логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов проводится на других объектах. Число погибших из-за землетрясения в Японии увеличилось до 28. Обновленные данные привел генеральный секретарь правительства Минору Кихара. Он пояснил, что смерть могла наступить как непосредственно во время подземных толчков, так и по причинам, косвенно с ними связанным. В частности, речь идет о так называемом синдроме эконом-класса. Это резкое ухудшение здоровья или обострение хронических заболеваний при ночевке в машине без медицинской помощи. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю. Ранее сообщалось о 18 погибших и почти 50 пострадавших. Подземные толчки привели к повреждению мостов и дорог, обрушению зданий и отключению электричества в некоторых районах. Синоптики назвали сроки возвращения 30-градусной жары в московский регион. Столбики термометров могут зафиксировать такую отметку в предстоящие выходные. К нам перемещается гребень с запада. Вместе с ним придет улучшение погоды в плане прекращения дождей. И погода наладится уже завтра. В Москве без осадков температура плюс 25, Подмосковье плюс 22, плюс 27, заявила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она добавила, что выходные в столице будут солнечными и жаркими. 1 августа прогнозируется до плюс 30, в воскресенье воздух может прогреться до плюс 31. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 11 рублей 72 копейки. Доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва. 94,8 FM. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Пуля». Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного.
3: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
9: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: 8 часов 8 минут, четверг, июль, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Жалко тебе микрофон мне погромче сделать, я так понял, да? Ну, жалко тебе, да? Ну, смотри, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Я уже, мне что, его обнять? Ну, добавь микрофон. Ну, добавь, ты добавь. Добавь. Спасибо. 2 балла пробки в Москве, 16 градусов, ощущается как 15. Здравствуйте, Гудошников, пишет Андрей. Привет, Андрей, как говорится, да, как в песне. Привет из Рязанщины, пишет Алена. И вам привет в Рязанщину. Обратно возвращаю. Рязань, круто. А я думал, ты сейчас добавишь звук, как будто бы команда, понимаешь? И как будто бы ты даже слушаешь. А ты решил этого не делать, я так понял. Как будто бы, понимаешь, мы единый организм, мощный, эфирный. И как будто бы мы вот подхватываем эти моменты. Доброе утро, Алексей. Доброе утро, слушатели. Доброе утро, Россия, пишет Дмитрий. Добрейшего утреца, пишет Супер П. Приветствую, крик души. Но почему при въезде из Чехова в деревне Чепелёво на мосту из двух рядов получается один, когда и все в одну пропускают, только представители прекрасного пола жмутся к передней машине, чтобы не пропустить? Девчонки, не понимаю, пишет Дибдио. Я все объясню сейчас, Дибдио. Я знаю, почему так. Рассказываю. Девчонки думают, что когда кто-то встраивается, что они встраиваются не в полосу, а непосредственно перед ними. Им видится так, что перед каким-нибудь мощным мужиком вы бы встраиваться не стали, побоялись, вы бы дрогнули. А перед ними, перед тонкими девчонками, вот, такими, знаете, которых вот легко обидеть, как говорится, вы-то и лезете все, козлы, а они вас и не пропускают, поэтому... Девчонки, мы просто хотим доехать с точки А в точку Б. Но есть действительно такие мужчины, которые лезут зачем-то именно и вот третируют всячески девчонок на дороге. Они нехорошие люди. Они вообще представители организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Я вот так вот считаю. Это «Динамо», девчонки, с низкой социальной ответственностью пропускают, пишет His Shadows. Смешно. С добрым утром, что на повестке, пишет Владимир. Как политика, дела, там, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, что там еще бывает? Все вот самое главное. Экс-заместители губернатора Белгородской области Зайнуллина и Базарова приговорили на 20 и 19 лет по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в регионе. И еще штраф Зайнуллину назначили в размере 474 миллионов рублей. Интересно, да? А Базарову 500 миллионов рублей. Бывшие чиновники лишены права занимать должности на госслужбе на сроки более 10 лет. Ну, то есть нормально. Сидеть 20, а занимать должности нельзя более 10. Всего по данному уголовному делу проходит 10 фигурантов. Вооруженные силы России ночью нанесли удары по аэродромам, военным, телекоммуникационным и логистическим центрам в Киеве, Львове и еще 5 областях Украины, сообщает Министерство обороны. Также поражены сухогруз в порту Южный и 2 сухогруза восточнее и южнее Одессы, доставляющие вооружение и военное имущество. Вот так. Опять вот мне Станислав, Евгений и так далее пишут, что враги атакуют Wildberries. Да знаю я, что они атакуют его. Вот. Меня только удивляет иной раз ваш вопрос, типа, этих атакуют, а почему вот этих не атакуют? Я вчера на этом программу закончил, но, видимо, вы не слушали. Вы поймите, голова занята странными вопросами. По типу, а почему этих да, а этих нет? Во-первых, вот сразу говорю, предупреждаю, все, ну, до кого они дотянутся по очереди, до всех они дотянутся. Ну, это надо просто понять. Я не знаю, как вам это объяснить, но я вот попытаюсь как бы, да, вот здесь вместе с вами это вот раскидать. Потому что... Вместо того, чтобы задаться вопросом, как уничтожить побольше врага и как его заставить, так сказать, в муках и так далее, принять наказание от нас, ну, вы поняли, я имею в виду именно врага, мы рассуждаем, а почему враг вот сюда ударил, а не сюда ударил, а эти что-то целые, а эти не целые, это вообще странно все. Это явно смещение фокуса размышлений со стороны врага. Есть такое ощущение, что враг даже заранее в этом смысле продумал, что это может быть элементом информационной атаки. Я не исключаю, что враг даже считает, что ему удается это сделать. Но я искренне не понимаю людей, тех, которые в России говорят, так, ну вот враг сюда ударил, а чё, вот сюда вот почему не ударил? Вы еще выйдете с плакатом? Бей сюда тоже, да? Вот, ну, как бы, вы поймите, что это странно, то, что вы говорите. Это странно. Ну, окей. Если вам это так нравится, то, ну то ладно. Президент Азербайджана высказался за целостность Украины и передал Украине гуманитарную помощь, пишет ДК. Да, у нас сложные отношения с нашими азербайджанскими партнерами. Очень сложные у нас отношения. Поговаривают, парочка наших ракет залетели куда не надо, пишет Мышел. Это куда не надо? Мне кажется, все наши ракеты залетают именно туда, куда надо. И вот они настолько хорошо и куда надо стали залетать, что закончилась морская торговля у Украины. Вот. И это очень хорошо. Я искренне полагаю, что, в принципе, как только появилась возможность это сделать, это надо было сделать, и я полагаю, что вот и сделали. И правильно. И надо продолжать в том же духе. Вчера смотрел ролики в интернете с Украины, где какие-то блогеры ездят по заправкам и сливают дизельное топливо себе в канистры, потому что скоро негде будет заправляться. Вот. Цена на наши деньги где-то около 150 рублей литр дизеля. И они такие, ну вот, скоро будем на электросамокатах там ездить или еще что-то. Ну, во-первых, электричество тоже надо где-то брать, да? Вот, когда особенно ты берешь электричество от генератора дизельного или бензинового, то как бы на электросамокате ты тоже не поездишь. Это первое. Второе. Когда ты решил бить по нашей нефтянке и по нашей энергетике, в надежде на то, что Россия сейчас сломается и скажет, о, все, все, не надо, не делайте этого. А потом так оказалось, что у тебя почему-то сгорели заправки все. Ну, не удивляйся. Как бы, чего тут удивляться-то? Ну, Украина же сама обострение хотела. Никто же не трогал ее на воде. Ну вот, я имею в виду все эти сухогрузы. Никто же не трогал. Надо же было на Азовском море начать бить по нашим, да? Надо же было начать кошмарить людей на дорогах, да? Надо было по туристическим автобусам начать бить, правда? Надо было ведь начать бить по нашим, ну, вот этим вот нефтяным заводам. Ну, все тогда чего? Все. Как бы не будет у вас ни на воде ничего, не будет у вас бензина, не будет у вас дизеля, не будет у вас вообще ничего. Кто-то где-то решил где-то продать у вас в каком-то количестве что-то, какое-то топливо, туда прилетает, как бы, от нас санкционная техника, так скажем. Это санкция, да. Ну, потому что, а как вы хотите? Ну, вот президент же сказал, как бы, мы все видим, и мы будем отвечать зеркально, но в несколько раз сильнее. Все. Ну, как бы, вы сами захотели, вам очень захотелось. Захотелось перед Трампом покрасоваться, да? Приехать и Трампу рассказать, смотрите, как мы классно делаем, как у нас все получается, сейчас у нас все получится. Вот бы нам еще 300 ракет Патриот. На слово 300 есть поговорка. Ну, вот. Смешная в интернете. Не могу говорить в эфире. Да там, про тракториста. Вот. Зеленский говорит, мне нужно, говорит, 300 ракет Патриот. Трамп говорит, сколько, тут говорит 300. Трамп ему говорит. Почему? Потому что большая проблема у Трампа, например, сейчас с Ближним Востоком. Потому что там очень тоже нужны ракеты Патриот. И как бы они, мягко говоря, не справляются. И, мягко говоря, то, что публикуется сегодня по объемам, которые истратили американцы на ПВО на Ближнем Востоке, там, ну, страшное дело. Денежку считают разные асинт площадки, ну, короче говоря, разведка по открытым данным, анализ, так скажем, открытых данных, которые можно считать разведкой. Они говорят, ну, к концу года траты на войну с Ираном будут около, там, 300-350 миллиардов долларов. Вот и все. Вот и все. Да, да. Когда враг ударил по рынку садовод, москвичи не расстроились, пишет Анна. Ну, поймите правильно, тот, кто не думает головой, тот не расстраивается. А кто думает головой, тот понимает, что когда враг по нам бьет, куда бы он ни бил. Вот. Это удар по нам. Я понимаю, что некоторым мог не нравиться рынок садовод по разного рода причинам, но это мы должны решать, какой рынок у нас где есть, а какого рынка у нас где нет. Какие у нас есть заправки, каких нет, где они должны быть, где они... это мы должны решать, это не враг должен решать. Враг не имеет права этого делать, понимаете, и не должен иметь никакой возможности к этому. Поэтому те, кто почему-то радовался каким-нибудь ударом по России, допустим, они, ну, либо люди просто несознательные, либо прям враги, натуральные, которые придумывают, а почему это так вот хорошо, когда, ну, мы, понятно, ни одна ПВО все не задерживает, система, да, то есть какая бы она совершенная ни была, но он радуется прям вот ударом по нам с вами, вот, или по самому себе, то есть это какой-то, вероятно, очень глупый человек или продажный человек, крайне продажный. Так, видимо, бестолковый мальчик пинг-пуньк задолбал даже упоротых нацистов, пишет слушатель. А? Алексей, почему вы отвечаете на вопросы провокаторов, пишет Димитриус. Тут такая работа. Отвечаю на вопросы провокаторов, отвечаю на вопросы добрых патриотов. Ну, такая работа, понимаете. Будет другая работа, вот, где не надо будет отвечать ни на какие вопросы. А, например, ума вам давать просто в одну сторону. Вот, буду вам ума в одну сторону давать. Ну, такая работа, ну а что? Вот. А почему речь про нехватку про ПВО идет исключительно пол супостата? Ну, видимо, здесь какие-то опечатки. Мы же в похожей ситуации можем оказаться. Иран, кстати, тоже. А США могут и Ири закидать дешевыми ФПВ, пишет Фарготтен. Дешевые ФПВ, которые есть у США, их пока не так много. Конечно, США будут наращивать производство дешевых ФПВ, как вы говорите. Это как бы не вопрос. Пока у них количественное производство ниже даже, чем у Украины. Украина по этому поводу бахвалится и выпендривается, что, мол, вот у нас как много. Другое дело, что, конечно, компонентная база у американцев будет своя, сугубо. А это значит, что они сейчас поставят это все на рельсы, и у них все будет классно. А вот у Украины, конечно, ну, как вам сказать, либо европейская, либо китайская, то есть, либо американская. Своего они, грубо говоря, ничего не производят. Поэтому из своего у них там флажок вот этот вот. И бандеровские лозунги. Так, давайте обсудим убийство профессора Зезина в Екатеринбурге, пишет Анна. Давайте, давайте только паузу небольшую сделаем и сразу обсудим. Итак, по поводу убийства профессора Зезина. Я так понимаю, что это человек, который занимался у нас сельским хозяйством, да, вот, ну, аграрий. Ситуация, которую я прочитал, заключается в следующем. Он и его товарищ, они ученые, они занимались объездом, ну, специальных каких-то посевов там и так далее. Ну, вот как вот есть там селекционные какие-то вещи. Вот. Ну, то есть в Екатеринбурге только, это единственное. Вот, ну, как у нас вот Тимирязевка, да, там. Вот так, так у них. Это там специальные какие-то сорта и все остальное, разных растений полезных для общества, семена выводятся и все остальное. И оказалось, что вот на этих посевных каких-то площадях, да, где это все выращивается, культивируется, какие-то подростки катаются, ну, то ли на квадроциклах, то ли на мотоциклах, я так и не понял. Ну, короче, они портят, ну, посевы, уничтожают. Ну, там какие-нибудь, может, пятачки крутят или еще что-то. Ну вот, они этих подростков остановили, и поскольку это вообще все закрытые поля, то есть они как-то, эти подростки, туда проникли, они не имеют права туда проникать даже, они их, значит, посадили в машину и повезли к главному зданию вот этого института, так скажем, наверное. Ну, это же академия, института, ну, в общем, вот это вот заведение, которое за все отвечает, административное здание, как я понял. Вот, и позвонили их родителям, типа, приезжайте, забирайте. Приехали родители. Это какие-то быки. Вот так это обычно в новостях объясняется. Какие-то, ну, я не знаю, бандиты они, не бандиты. Ну, в общем, приехали какие-то мужчины крепкие. Вот, и сказали, вы наших детей украли. Вот, ну, какую-то свою, видимо, систему там решили использовать. Черт его знает. Вы наших детей украли, мы... ну, и дальше, в общем, есть короткое видео, где видно, что они просто начинают бить этих ученых. Вот, побили они их сильно и уехали, короче говоря. А вот этот профессор, он через несколько дней скончался от инфаркта и так далее, но он скончался. И сейчас вот следствие будет выяснять, есть ли прямая связь между избиением и кончиной, да, потому что некоторое время прошло, но, может быть, так совпало, да. Я думаю, что связь есть, во-первых. Во-вторых, я считаю, что, ну, если ситуация описана так, как она описана, то есть действительно какие-то подростки, там, дети катались, их действительно вот повезли к головному зданию, так скажем, действительно позвонили им, их родителям, сказали, забирайте, вот, а родители действительно решили придумать вот такой ход, что вы украли моих детей и так далее, и забили человека, по сути, насмерть, я считаю, что этих людей надо очень жестоко наказать. Ну, это мое мнение. Вот сугубо, я не знаю, разделяете вы это, не разделяете. Конечно, я... Давайте так. А вдруг... Ну, знаете, в суде обычно рассматриваются, да, две стороны. Они скажут, они правда украли наших детей. Но это сомнительно.
13: Но они не могли, не имели права задерживать.
12: Нет, я понимаю, что они не имели права задерживать. Но это сомнительно, что они украли их детей. Потому что если бы они украли их детей, то, да, алло, полиция, у меня украли детей, да? Логично. То есть, понятно. Эти тоже зачем-то повезли, это зря, надо было полиция, и все. Ну, видимо... Видимо, решили, ну, чем будем полицию вызывать, вот из-за того, что там две грядки, ну, там, испортили, просто надо, чтобы родители приехали и забрали. Алло, забирайте своих детей. Ну, такое решение, я бы так сказал, знаете, решение нашего детства, скорее, не современного мира, а вот так вот в детстве было там. Ты где-нибудь какую-нибудь кукурузу воруешь, чтобы... Ну, да, типа, ну, солью, это жестко. Вот, а вот кукурузу какую-то воруешь... И тебя там раз какой-то охранник этих полей там, ну так иди сюда. Кто родители? Те там. Алло, приходите, ваш тут оболтус там кукурузу ворует. Ты знаешь, что это вообще-то собственность? А я думал, она просто растет. Ну вот что-то в таком духе. Вот, и так же и здесь, видимо. Они решили, ну, подойти к этому вопросу, я так понял. Ну, по старым лекалам. А по старым лекалам не надо подходить никаким современным вопросам. Ну и вот история обернулась тем, что приехали какие-то, еще раз подчеркиваю, я это слово использую намеренно, быки тупые, и ученого забили. Ну, мое мнение. Они ученого забили. Ну, просто вот это вот... нет у меня цензурных слов для эфира, чтобы описать этих людей. Ну, просто взяли и забили человека. Ну, потому что это... приехали люди из того мира, где все решается кулаками. Ну, вот такая история. Не головой, а кулаками. И при детях, да, своих, которые до этого бесчинствовали, они решили наказать этих вот мужичков, которые как бы проявили, что там, я не знаю, какой-то... как им показалось, или как они утверждают, жестокость, потому что задержали детей, а вы не имеете права задерживать. Мы не слышали диалогов. Мы не слышали диалогов, безусловно. Но в любом случае, если твоих детей не по праву задержали, ты вызываешь полицию, и этих ученых как бы проверяет уже полиция. Правильно? Ну, логично. А если ты приезжаешь и просто ушатываешь человека, ну, уничтожаешь его физически, и уезжаешь, значит, в общем-то, скорее всего... Ну, не было тех фактов, о которых говорят эти странные люди, которые приезжают просто убивать. Ну, вот, приветствую, Алексей. Да, у ума простому ИПшнику у меня... Так вроде писали, что они застряли на квадроцикле, их решили отвезти к администрации института и сообщить родителям, они просто взяли и отвезли, посадив машину, пишет Ярослав. Ну, так они застряли на квадроцикле в ценных растениях. То есть там вообще нельзя ездить, там нельзя бегать, там нельзя это рвать, ничего нельзя. Но это вот я говорю, есть вот специальные поля у Тимирязевки. Ну, кто знает, ну, понимаешь. Ну да, специальные. Они там выращивают какие-то важные там сорта чего-то, пшеницы, там то все, пятое-десятое. Такой там стратегический запас. Вот вы возьмете и через забор перелезете и начнете там на мотоцикле на каком-нибудь шарашить. Ну, вас, если вы взрослый человек, вас сразу заберут в полицию, все. Потому что вы вандал. Автоматически. Ну, это очевидная вещь. Здесь, видимо, решили, ну, что это, подростки, они не понимают, мы им объясним, там, то что, отвезем, пускай родители забирают. Приезжайте, забирайте своих оболтусов. Приехали родители, и вдруг стало понятно, почему у них такие дети. Да? Эта история как будто бы из 90-х, пишет Юрий Воробей. Ну, как будто бы, видимо, в некоторых местах, в некоторых городах, я не говорю, что все люди, но много людей, они остаются вот там сознанием, в 90-х. И они так решают дела, понимаете? У Бастрыкина на контроле, поэтому посадят, пишет Зурита. Я надеюсь, что посадят, а как же не посадить? Вот. Нет, ну факт того, что якобы эти ученые украли детей, тоже Следственный комитет проверит. Если будут такие факты, то можно, там же двое было, пожалуйста, вот, разбираться и по этому факту. Но конкретно здесь забили человека насмерть. Ну, забили человека насмерть. Еще, понимаете, в чем беда? Вот я смотрю на это и вижу, как люди, у которых капля мозгов или даже капли нет, просто убивают умного человека, ценного для общества, ценного для нас, для всех. Для России, да? Ну, то есть, как будто бы у нас очень много, такой у нас избыток умных людей, вот понимаете? И вот какие-то непонятные люмпины, они могут приезжать и забивать насмерть вот профессора, например. Ну, это вот, ну, как это вообще понять? Я не знаю, у меня это в голове не укладывается, я вам честно скажу. Я считаю, что их нужно наказать очень сильно и мрачно. Я считаю, что это убийство намеренное по предварительному сговору группы лиц. Это не случайно, это вот прям убийство по предварительному сговору группы лиц. И до свидания. Нет? 8.30 новости.
14: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
4: 8.30 столица, в студии Евгения Нагорная. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли удары по военным телекоммуникационным центрам на Украине. Кроме того, поражены логистические центры, задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного оружия и БПЛА. В сводке Минобороны отмечается, что объекты располагались в Киеве и Львове, а также Ивано-Франковской, Житомирской, Винницкой и Днепропетровской областях. Российские военные в ходе ночного массированного удара применили высокоточное оружие большой дальности, а также беспилотники. Ведомство добавили, что вооруженные силы России поразили 3 сухогруза в порту Южный и в море у Одессы. В Министерстве обороны уточнили, что они доставляли военные грузы. Президент США призвал Владимира Зеленского завершить конфликт на Украине. Так Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов о том, как прошла его недавняя встреча в Белом доме с украинским лидером. «Я хотел бы, чтобы он прекратил конфликт. Все очень просто. Я напрямую сказал ему, что хочу завершения», — заявил американский лидер на встрече с представителями СМИ в овальном кабинете. Переговоры Трампа и Зеленского прошли во вторник вечером и продлились почти час. В Белом доме не привели детали беседы, однако президент США отметил, что его встречи с Зеленским, а также премьер-министром Израиля прошли очень хорошо. Число погибших из-за землетрясения в Японии увеличилось до 28. Обновленные данные привел генеральный секретарь правительства Минору Кихара. Он пояснил, что смерть могла наступить как непосредственно во время подземных толчков, так и по причинам, косвенно с ними связанным. В частности, речь идет о так называемом синдроме эконом-класса, о резком ухудшении здоровья или обострении хронических заболеваний при ночевке в машине без медицинской помощи. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в вторник в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю. Ранее сообщалось о 18 погибших и почти 50 пострадавших. Росстат назвал сферу самой высокой средней зарплаты в отрасли трубопроводного транспорта. В мае она составила почти 296 тысяч рублей. В апреле 2016-го средний размер оплаты труда в этой сфере был чуть более 200 тысяч рублей. Таким образом, за месяц показатель увеличился на 95,5 тысяч рублей, пишет ТАСС со ссылкой на статистическое ведомство. А накануне в Росстате сообщили, что за первое полугодие реальные располагаемые доходы граждан выросли на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Безработица в июне находилась на уровне 2,2%. Также в ведомстве отметили, что средняя зарплата в России в мае составила более 110 тысяч рублей. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица пасмурно, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
14: Говорит Москва. 94.8.
15: Реклама. Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
16: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
17: Это когда нас с братом родители вместо уроков отвели в зоопарк. Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
18: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
19: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
20: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
21: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Право знать. Говорит Москва.
12: В 8:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте. Там умысел на убийство не докажешь, пишет Диван Адав. Максимум то, что если экспертиза, связь повреждений и смерти докажет. Ну да, непредмышленное это называется, да? Ну давайте, вот я читаю материал, вот я открыл себе и читаю. Член-корреспондент РАН получил травму и скончался через несколько дней после избиения на парковке, которую устроили родители юных квадроциклистов. Дело, ну это региональные новости. Дело настолько возмутило россиян, что даже задержание первого подозреваемого удовлетворения не принесло. В соцсетях массово призывают всех причастных взрослых посадить, еще и детей у них отобрать. Значит, инцидент, который, как считают близкие, стоил жизни выдающемуся растениеводу и члену-корреспонденту РАН Российской Академии Наук, произошел 13 июля. 67-летний мужчина вместе со своим замом обследовали поля, и на одном из них столкнулись с группой детей. И так все и началось. Цитата. «На одном из полей они увидели детей в возрасте 8-10 лет на нескольких квадроциклах, застрявших в поле». Ну, я сразу задам вопрос. Что делают дети 8-10 лет на квадроциклах без родителей? Ну, да я вот просто в лоб спрашиваю сразу, да? Ладно. «Которые перед этим носились по посевам и их уничтожали». Ну, просто они поехали в поля. Подойдя к детям, попросили телефоны родителей, позвонили и договорились, что дети сейчас на поле одни, квадроциклы завязли в грязи, уже вечер, а сейчас они их на УАЗе довезут до института, где передадут родителям. Вместо того, чтобы забрать просто, началось совершенно другое действие. Примерно в 18:00 к институту подъехало 4 джипа, из, ну, типа внедорожника. Из одного вышли 2 спортивного вида особи, это цитата. Один представился Аркашей и, изрыгая мат, ударил Никиту Николаевича в голову. Он попытался прикрыть голову, но удары сыпались прицельно. Затем последовали удары ногами. Все сопровождалось криками и угрозами. Дети стояли рядом, смотрели на происходящее избиение и весело покрикивали в восторге от действий озверевшего папаши. Описал, значит, то, что происходило, региональный депутат Вячеслав Вегнер. Эмоциональность, ну, он там эмоционально описывает и так далее. Вот пишут, легко объяснить. Во-первых, видео того, как пожилого мужчину избивают, вызывает эмоции без контекста. Ролик оказался в сети, и в комментариях там выражения кратно более жесткие, чем спортивные виды. Это трагично. Во-вторых, объясняется дополнительное возмущение. Дело в том, что Зезин скончался в больнице после избиения, потому что сердце не выдержало. Формулировка Вегнера. Как уточнили в некрологии, ушел из жизни 22 июля. Цитата. «Ушел из жизни наш наставник, вдохновитель, друг, человек, с именем которого неразрывно связана современная история уральской аграрной науки». То есть прям совсем мы должны понимать. Для нас он был не просто руководителем, а стержнем, вокруг которого сплачивался коллектив. Его энергия, глубочайшие знания и неиссякаемый оптимизм помогали нам двигаться вперед даже в самые сложные времена. Никита Николаевич посвятил служению сельскохозяйственной науке более 40 лет. Коллектив ФГБНУ, Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УРО-РАН, выражает глубочайшие соболезнования родным, близким и всем, кто знал и ценил Никиту Николаевича. Скорбим вместе с вами. Указали в обращении. Присоединились тысячи россиян к соболезнованиям. Ну и не только соболезнования, еще ярость как бы транслируется, да. В-третьих, в-четвертых, в качестве причин для резонанса надо вспомнить, в соцсетях откровенное бешенство вызвало то, что никто из персонажей к 28 июля не был задержан. Не был задержан. Более того, как сообщили накануне в полиции, другая сторона конфликта написала в отношении ученого встречное заявление, обвинив его того, по данным СМИ, что он похитил детей. Не исключено, что оперуполномоченные могут применить в своей работе так называемый детектор лжи, более известный для граждан как современное техническое устройство полиграф. Это, возможно, понадобится по той причине, что обе стороны написали соответствующие заявления. Разбирательство продолжается. Сыщиками и следователями на данном этапе пока однозначные выводы делать преждевременно, процитировала пресс-служба регионального ГУМВД своего начальника Валерия Горелых 28 июля. Из-за этой детали сообщения от пользователей, которые так были, очень жесткие. Ну и там дальше приводится, что люди пишут в интернете. Проходим дальше. Там жестко очень все. Ну как есть. В итоге повышенное внимание силовиков, в том числе и в центральном аппарате СК, привлекли, как сообщили в Следственном комитете, по факту возбуждено уголовное дело. 29 июля задержали подозреваемого, однако, по крайней мере, людей это не успокоило. Вопросы вызывают статья, а также, что 38-летний персонаж пока единственный фигурант дела. Как сообщили в пресс-службе СК, участники драки, предположительно, того самого Аркашу, ведь на видеозаписи именно он наносит удары, задержали, ему предъявлено обвинение по статье о хулиганстве группы лиц. Хулиганство. Ну, понял. Покурил не в том месте. Хулиганство. Значит, у 213 статьи предусматривает лишение свободы в качестве наказания до 7 лет. Впрочем, в 105-й статье это убийство, более жесткие сроки от 6 до 15. Пока произошедшее убийство называть формально нельзя, это юридически некорректно на данный момент. Ну, я вот не юрист, я так вот считаю, я поэтому так могу говорить. До проведения профильной экспертизы, которая однозначно свяжет смерть ученого в больнице и избиение. В бытовом смысле не связать тяжело, но суд рассматривает по факту, а не логичные выводы. Ну, то есть не дух закона, а буква закона здесь важна. Результатов работы судмедэкспертов задержанный будет дожидаться, скорее всего, в изоляторе. Далее фотография этого Аркаша, который Александр, где он сидит, это, по-моему, Голда, мотоцикл, ну, Хонда. Вот, в красных штанах, в кедах, с татуировками, значит, такой весь, ну... типа крутой. Как сообщили в СМИ, задержанный никакой не Аркаша, а Александр, 38-летний предприниматель из Екатеринбурга и совладелец фирмы, занимающийся сбором и обработкой сточных вод. Угу. Аркаша Александр, бывший полицейский, о, молодец, работал в ГАИ, но был уволен и осужден за то, что другого инспектора подстрелил. Ну, то есть безупречная, конечно, у него биография. Супруга мужчины в общении с телеканалом РЕН-ТВ по факту обвинила во всей ситуации сотрудников НИИ. Якобы те начали гоняться на внедорожнике за детьми по полю, а потом вели себя крайне жестко. При этом даже пришлось признать, что никто не бил детей. Она признала. Они подрезали, сигналили, газовали. Из-за этого ребенку пришлось давать вправо, и он слетел в кювет, чуть не перевернулся, так и застрял. Они просто их затолкали за шкирку, хватали за руки, угрожали палкой, но бить не били. Сказали звонить родителям, увезли их в другой населенный пункт. В это время я звонил ребенку, я не смогла дозвониться, рассказал супруг задержанного Светлана, добавив, что ее сын очень сильно плакал. В оправдание мужа, помимо буквально слезы ребенка, она даже заявила, что кончина Зенина не связана с дракой. Сказала, что ее муж ногами ученого не запинывал, а на место приезжали росгвардейцы, которые побоев не зафиксировали. Это делают медики, так что не совсем понятно, о чем речь, пишет журналист. Ну, как бы, побоев, конечно, зафиксировать не зафиксировали, но видео-то очень хорошо показывает, что побои были. В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что Зезину выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы с целью установления степени тяжести причиненных ему травм в день драки. Более того, Светлане якобы была названа другая причина смерти ученого – хроническая мочекаменная болезнь. В деталях теперь будет разбираться суд, но, учитывая реакции в соцсетях, нужно отметить, что версию выше «кажется», в кавычках, не верит вообще никто. Через одного призыва к ужесточению статьи и задержанию других фигурантов драки пока же просто согласимся со словами задержанного об изменении. Так, значит, что говорит задержанный? Каждый получит по делам его, мои дела еще не окончены, и получать мне еще не за что. Буквально написано в его статусе страницы ВК. Ну, все. Вот такая вот примерная история. Ну, это прямо, я так понимаю, уральский какой-то портал, он, собственно, и пишет о том, что у них происходит. Поэтому, может быть, да, стилистика такая, ну, немножко не новостная, но вы поняли. Так, так. А что делал ребенок на поле с культурными растениями, пишет В. Ну, это... уничтожал их на квадроцикле. Вас не смущает, что вообще дети ездят без родителей на квадроциклах в 8-10 лет? Вас не смущает этот момент? Ну вот просто. Потом приезжают какие-то родители, которые просто убили человека. Ну, я так считаю. Я не суд. Ну, я вот так считаю. Это мнение. Частное мнение. Оно не может влиять на решение суда. Суд будет разбираться по факту. Ну, вот у меня такое ощущение. Ничего не могу с ним поделать. Но вообще оставление ребенка в опасности нужно предъявить родителям.

там, не 8, не 10 лет, постарше, там, 13-14, уже видно, что подрос, да, парень. У него бандана вот так вот закрывает нос. Ну, понятно, ветер там и так далее. И у него шлем, каска, ну, вот этого немецкого типа. Ну, такая вот, с ушками. Ну, вообще, ну, прям класс. Какой-то, и он еще так это, мимо проезжая, я медленно еду и за ним наблюдаю, потому что, ну, а мало ли что, да? Он еще проезжая смотрит на тебя. Такой, типа, что это? Знаешь, как про коней говорят? Там, не смотрит. Вот, а есть вот смотрит, вот этот смотрит. Какой-то странный конь. Вот, едет еще что-то тебя смотрит, что ты меня смотришь? Я еду спокойно, 10 км в час, жду, когда ты мимо пронесешься на своем квадроцикле поганом, чтобы просто не сидеть за тебя потом. Мне это вообще не надо, меня это не интересует. Сидеть за тебя в тюрьме, потому что ты идиот, и родители твои такие же идиоты. Ну вот, не хочется. Он еще что-то высматривает, что ты высматриваешь? Что, бандит, что ли, я не понимаю? Ты что, пересмотрел роликов из интернета? Что происходит? Ой, да, да вы приезжали в мой поселок, пишет Вильгельм. Слушайте, это был поселок под Москвой на юго-восток, наверное. Он такой хороший, действительно, там, ну, дорогостоящее жилье, люди живут, там есть частные дома, есть квартиры в таких небольших многоэтажных домах. Поселок хороший. И я приезжал к своим друзьям, люди достойные, культурные, все. Вот. Ну, я говорю, а вот как так? Он говорит, да вот не знаю, что делать. Я у своего товарища спрашиваю. Я имена специально не называю, просто чтобы проблемы не создавать людям. Я говорю, а как так? Я говорю, ужас какой-то. Вот меня мотоциклисты какие-то пронеслись, вот на этих питбайках. И этот, говорю, вообще высматривает, что-то ездит. Такое ощущение, что он с пистолетом ездит. Он вид такой делает. Очень он опасный, понимаешь, в немецкой каске он. Я говорю, что вы? Он говорит, да задолбали, сделать ничего не можем. Я говорю, я не знаю, что делать. Я говорю, ну как бы вы пытались как-то жаловаться? Он говорит, ну да пытались, ну и что? Он говорит, я опасаюсь, моих детей просто раздавить могут. Ну, банальная вещь абсолютно. Говорит, ну, детей раздавят. И мне как бы так, ну, говорит, по ночам еще ездят, шумят. Я говорю, я знаю поселки, в которых вообще запрещено передвигаться на такой технике. Ну, то есть люди просто собираются друг с другом, договариваются, закрытый поселок. И все, администрация запрещает, и ничего нет, не передвигаются на такой технике. Хочешь на питбайке, на квадроцикле, вытолкал его за... вытолкал за шлагбаум, завел и поехал в лес. Все, больше никаких вариантов нет, ты не поездишь на нем. Вот, трос вечерком натянул, пишет Владимир, ну да, давайте еще что-нибудь глупое предложим, да, давайте стрелять из ружья, тросы натягивать, будете сидеть бесконечно потом, вы предлагаете убийство людей, что ли, ну, с ума сошли, зачем вы это пишете вообще? Вот. На 7 лет поедет Аркаша с пониженным социальным статусом в тюремной иерархии, пишет Павел, запретить продажу квадроциклов и подобного, пишет Макс. Ну, здесь конкретно, смотрите, не в квадроцикле дело. То есть они же могли просто забежать, они могли, не знаю, на лошади кататься, на лошади топтать эти посевы. Ну, просто вот залез там, на лошади давай топтать посевы. Ну, такое тоже может быть, там, лет 40 назад это вообще было бы реальностью вполне себе. Ну, вот. Дело не в лошади в этом смысле. Хотя есть проблема с этими всеми квадроциклами, я согласен. Здесь дело даже не в, ну, не в наезднике, в ездоке, так его назовем. А дело здесь в родителях, объективно. Ну, то есть, ты хочешь, чтобы твой ребенок убился на квадроцикле. Ну, объективно, да? Квадроцикл — это невероятно опасная вещь, он хуже мотоцикла. Объясняю, почему он хуже мотоцикла. Мотоцикл упал, ногу прижал. Это максимум на всех скоростях, на которых, ну, вот медленных, если ездишь. Ну, ты можешь поднять, другой может поднять, в любом случае. На мотоцикле перевернуться задача сложная, его обычно переворачивают через переднее колесо, или если козлят, ну, то есть, он на тебя падает таким образом. Квадроцикл придавливает на бок. И он тяжелее гораздо. И он ломает шею и все остальное. Потому что сверху ты ничем не закрыт. Этих видео полно, где вот радостные родители дарят квадроцикл, тут же ребенок отъезжает, тут же в какую-то яму падает, и его этим квадроциклом просто давит насмерть. И все. Квадроцикл — это обалденно опасная вещь. Если кажется, что квадроцикл — это безопасно, потому что у него 4 колеса, это не так. Это не так, это тяжелая техника, прям тяжелая. То есть мотоцикл, он может весить, ну, там, ну, даже до 100 килограммов он может весить. И 80 может весить. Легкие питбайки, они, может, даже и 60 весят. Я там не взвешивал, но я предполагаю себе, что детские вот эти, совсем мелкие, они могут весить 60. Квадроцикл 60 весить не будет, ни при каких раскладах. А квадроциклы, на которых катаются, обычно эти квадроциклы, которые берут себе родители. А это, я так полагаю, до полутонны там, да, ну, 200-300. Как хороший тяжелый мотоцикл.

0: на которую по полям не ездят. Почему не огорожена территория? Квадроциклы есть детские, ну а очень маленькие, пишет UK. Детские квадрики весят меньше, пишет НН. Ну давайте, оправдайтесь теперь. Давайте. Две детские квадрики весят меньше. Хорошо. При падении на квадроцикле как осуществляется? Ну, обычно заваливаются на бок. Ну, обычно. Иногда на себя роняют, потому что козлят. Все. Ну, вот так-то на квадрике. Иногда тормозят на передние колеса и тоже вот, ну, как на мотоцикле, заваливаются вперед и сверху бьет квадроциклом. При прочих равных мотоцикл легче, чем квадроцикл? При прочих равных. Легче. Легче, легче. Поэтому травмы от квадроцикла обычно страшнее в этом смысле. Ну, вот. В чем страх мотоцикла? Ну, неустойчивый. Неустойчивый. Выскользнуло колесо, особенно по грязи, когда едешь. Вот кто эндуро занимается, он понимает. Ветки, еще что-то. Но так, чтобы мотоцикл и насмерть тебя придавил именно. Ну, так, сомнительно. Квадрик опаснее. На мой взгляд. Есть ощущение, что на детском квадрике еще проще перевернуться, пишет Андрей. Ну, потому что он менее, ну, уже. Он меньше, пятно, так скажем, да, опора меньше, и он, да, он еще легче переворачивается в связи с этим. Высокая переворачиваемость на поворотах плюс отсутствие гидроусилителя руля, пишет Андрей. Они и на мотиках по дорогам катают и также умирают, пишет НН. Да, я просто вам пытаюсь объяснить, что некоторые люди считают, что квадроцикл это безопасно. Это ошибочное суждение. Это ошибочное суждение, сильно. Кто своих детей сажает на квадроцикл и давай, поезжай куда хочешь, катайся, веселись, он не понимает, что он подписывает ребенка на смерть. Он просто не понимает. Ему может казаться, что на мотоцикле, вот это да, это опасно, а квадрик это не опасно. Квадрик это невероятно опасно. Ты все равно сидишь сверху, тебя все равно, если ты куда-то врезался, с него снесет. Если он перевернется, он тебя еще придавит и все остальное. Но это я сейчас забота о близких. Вот у нас это как бы разговоры о главном идут. Это я просто говорю о таких вещах, которые должны быть очевидны, но они далеко не всем очевидны. На всякий случай. Проблема со щеглами на квадроциклах, питбайках назрела и перезрела. Надо с этим что-то решать, пока самосуд не начался, пишет Илья. Ну вот смотрите, Илья, я с вами согласен, что проблема перезрела. Вот мы в какой-то момент, когда самокаты стали доступны всем, в том числе сильно молодой аудитории, которая не совсем отдает себе отчет, как на этих самокатах кататься, стали вводить ограничения. Ограничения, я не скажу, что прямо так, какие-то меры драконовские. Ну, разумные ограничения. Вроде стало получше. Ну, вроде бы стало получше. Я вот тоже гуляю как-то, смотрю, вроде стало получше. Потому что раньше как-то совсем уж безумие какое-то на дорогах. Все, на тротуар не выходи, это смерть какая-то. Ну, вот, ограничили скорость, то есть вот 5-10. С квадроциклами и мотоциклами этими всеми ничего не делают. В селах люди, в далеких селах. То есть вот раньше, например, у кого-то есть мотоцикл «Восход», он его больше чинит, чем на нем ездит. То же самое касалось мотоцикла «Минск», то же самое касалось мотоцикла «Иш». И обычно это, ну, редкая вещь была, и это вообще был предмет гордости мальчишки, потому что ему от папы достался мотоцикл, и все приходили, и его извечно чинили. Тоже, конечно, разбивались на этих мотоциклах, но, тем не менее, они маломощные и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас техника стоит копейки, на самом деле. То есть это все доступно, невероятно доступно. И вот этого всего понакупили, и дети бесконтрольно ездят. В далеких селениях, в далеких. То есть это не то, что проблема Подмосковья, Москвы, где богатые люди. Нет, нет. Ездят по ночам. Спать людям невозможно вообще, абсолютно. Ездят, не соблюдая, естественно, никаких правил дорожного движения. Естественно, никаких у них номерных знаков нет, ничего нет. Естественно, никакой экипировки, ну, с точки зрения защиты самих себя, нет. Потому что, а что, экипировку еще покупать, она дороже, чем мотоцикл стоит. Потому что экипировка, она стоит дороже, чем мотоцикл, особенно если речь идет, что мотоцикл и квадроцикл, дешевая какая-то дрянь, купили там, вот. Экип стоит нормально вообще, денег. И вот это вот все. И вот они там колотятся, разбиваются, других давят, спать людям не дают, людей доводят до инфаркта. На всякий случай есть такой режим как бы тишины, да, он известен, что там с 23 или где-то с 22 нельзя вообще шуметь. Почему нельзя шуметь, когда люди спят? Старые люди спят, дети спят, младенцы спят. Прерывание сна громкими звуками – это очень плохо для организма, для здоровья. Это стресс. Это выброс тех гормонов, которые в этот момент просто выбрасываться в организм не должны. Это может приводить к тем самым инфарктам, инсультам, ну вот у стариков точно. Вот конкретно с этим профессором. Сейчас вот говорят, сложно связать, да, избиение и инфаркт. Ну, если бы инсульт, уже легче связать, естественно, да, кровоизлияние в мозг в силу того, что наносились удары. Здесь инфаркт. Я связываю это с тем, что, ну, во-первых, его избили, этого человека. Это урон организму. Раз. Два. У него, ну, наверняка, это для него тяжелое потрясение, потому что он человек с именем, он ученый, он всю жизнь положил на то, чтобы сделать мир наш лучше с точки зрения науки и всего остального, да. Его унизили жесточайшим образом, и для него это, ну, шок, абсолютнейший шок. Все. Плюс еще какие-то заявления пишут, что ты детей украл, плюс еще давят на тебя, плюс полиция почему-то не задержала преступников реальных. Я думаю, что, вот как говорят, сердце не выдержало. Ну, сердце не выдержать может по разным причинам. Поднялось давление, где-то какой-то тромб был. Вот его ударили по голове, там, ударили еще куда-то, по животу, может, по ногам ударили. Какой-нибудь этот тромб оторвался, улетел этот тромб в сердце. Шарахнул инфаркт. Нервы, давление, тромбозы всякие разные, которые есть. Все. Человек умер. Перегрузка просто это не выдержал. И физического издевательства, и психологического издевательства. Потому что вот приехал какой-то Аркаш, который сточными водами занимается, понимаете, которого зовут Александр. Ему 38 лет. Он мой ровесник. 67-летнего ученого он бьет. Ну, что это? Ты если считаешь, что этот ученый действительно украл твоих детей, что абсолютная лажа, очевидно, что ты делаешь? Ты вызываешь полицию. Ты говоришь, это преступник, это какой-то вор детей, педофил. Все. И дальше ты его в суде превращаешь в трюльник вообще. Сворачиваешь ну просто в никуда его. Ну, поскольку Аркаша решил просто руками помахать, забить человека и поехать. Мы, очевидно, понимаем, что Аркаш, пока ехал, придумал себе версию, что у него украли детей. Ну, что тут? Много ума надо. Другое дело, что в суде так не работает. Да? В суде надо доказательства. Вот они будут эти доказательства разбирать. Понятно. Вообще сложная тема, это катание в поселке, в школу ездил на москвиче 21-40 с 9 класса, жили на хуторе, всех знают, за рулем с детства половина одноклассников, мотоцикл считался равно велосипед, за транспорт не считали, да, мотоциклы были не такие, Минск, Восход, Ива, Ява уже это отошли, пишет Александр. Значит, все девятиклассники, которые ездят по поселку на своей машине, у нас такое тоже было. Я вам рассказываю о том населенном пункте, где я жил. Был я, которому отец машину не давал ездить. Ну, то есть мы могли выехать в поле, не посевное. И вот по проселочной дороге ездить вместе. Это тоже, конечно, нарушение. И нас один раз даже в поле поймали. Серьезно? В поле остановили нас ГИБДД. Тогда ГАИ было, да. Приехали там из ближайшего города, стали в поле. Кто там катается? Поймали. Ну, как бы штраф выписали, все. Ну, как положено. Ну, вот по полю там. Поехали там в поле. А поля там Оренбургская область. Они бесконечные. Там никого нет, ничего нет. Ты один? Вот, пожалуйста, вот катаемся. И были разные ребята, которым родители давали машины, они ездили на автомобилях по поселку. Просто ездили постоянно. На автомобилях, я подчеркиваю. Вот. Считается ли это нормой? Это не норма. Это тогда было не норма, это сейчас не норма. Это те же самые родители, по сути. Это то же самое поведение, когда машины им давали, они ездили. Девятиклассники там, восьмиклассники. Серьезно. И вот сейчас им просто квадрики дают. Типа, что ты на тачке будешь ездить? На тебе квадрик. Сам решу там. Пацан нормальный растет. Вы вообще все, что ли, с ума сходили? Идите вон на картинг, катайтесь там, гоняйте, что хотите, делайте. Есть специальные места, где можно покататься. Должно быть обязательно наблюдение. Обязательно наблюдение должно быть. Ты должен контролировать процесс. О, почему у нас за куст борщевика на личном участке миллионный штраф, а за порчу культурных растений на полях Российского научного института ничего, пишет Елена. Я думаю, что чего? Я думаю, что там и штрафы будут, и все остальное. Но здесь, понимаете, ситуация перешла в другой разряд. То есть помимо там порчи имущества, тут и культурных растений, тут, ну, очевидно, речь идет о том, что приехали люди и избили человека, а он через несколько дней умер. На всякий случай рассказываю кровавую историю. У нас мой одноклассник в определенный момент вместе со своими друзьями решил, что можно бить бездомных. И они пошли, побили там какого-то бездомного. Через несколько дней он умер. Этот одноклассник мой уехал в тюрьму по малолетке. Все. Все разговоры. Без даже каких-либо... Это были какие там годы? 2000-е. Без каких-либо вмешательств со стороны там господина Вострыкина и так далее. Все. 9:00 новости.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 9:01 в столице, в студии Евгения Нагорная. Здравствуйте. Возгорание произошло на складе Wildberries в удмуртском Сарапуле после атаки БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и РУС. Там отметили, что в связи с объявленной воздушной тревогой на логистическом объекте была проведена заблаговременная эвакуация. При этом исполняющая обязанности главы региона Ольга Абрамова написала в своем канале в мессенджере Макс об ударе украинских беспилотников по одному из предприятий в Удмуртии. НПЗ США нарастили переработку нефти до максимума с сентября 2019 года. Однако эта мера вряд ли приведет к скорому снижению цен на топливо, пишет Bloomberg. Согласно данным Управления энергетической информации американского Минэнерго, на прошлой неделе НПЗ перерабатывали 17 миллионов баррелей нефти в сутки. В публикации Bloomberg говорится, что конфликт на Украине и военная операция США и Израиля против Ирана вызвали перебои в поставках, что оставило мировой рынок с очень небольшой подушкой безопасности. По прогнозам агентства, несмотря на высокие темпы нефтепереработки, цены на топливо в Соединенных Штатах вряд ли значительно снизятся в обозримом будущем. Энтеровирус стал причиной массового заболевания детей в лагере Чкаловец. Такие данные привели в пресс-службе Новосибирского управления Роспотребнадзора. Специалисты ведомства начали эпидрасследование. Они провели отбор проб питьевой воды, продуктов и дезинфицирующих растворов. Для предотвращения распространения энтеровирусной инфекции из оздоровительного лагеря в Новосибирской области вывезли детей, которые могли заразиться. По месту жительства их обследуют врачи, сообщили в Роспотребнадзоре. В московском регионе за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков. Такие данные привел ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В своем телеграм-канале он написал, что больше всего осадков в Подмосковье зафиксировано на метеостанции в Талдоме 37 миллиметров, что составляет 45% месячного объема влаги. В столице на опорной метеостанции ВДНХ за сутки выпало 10 литров дождевой воды на 1 квадратный метр, говорится в публикации. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 11 рублей 72 копейки. Доллар 79 рублей 36 копеек. Евро 90 рублей 21 копейка. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Москва.
3: 94,8 FM.
4: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
4: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни.
3: «Да ты послушай меня», — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
1: Говорит Москва. 94,8.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9 часов 6 минут, четверг, июль, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве, 17 градусов, ощущается как 16.

0: Знаете, как говорят, отрицаешь — предлагай. И вот пока новости были, мы вот общались, да, и вопрос, а что делать с этими всеми квадроциклами, мотоциклами, вот этими детьми, которые на них ездят? Вот если вот мы этот вопрос коротко обсудим. Предложение у меня есть, и оно на самом деле дублирует предложение, которое написал один из наших слушателей, просто оно... вот, Виталий написал, что регулярные полицейские рейды нужны, забирать технику на штрафстоянке, штрафовать родителей, технику со штрафстоянкой в большинстве случаев не забрать, так как нормальных документов на нее нет. И тут одно решение, а второе решение, оно даже лучше, как мне кажется. К сожалению, я не могу найти, но, в общем, человек написал следующее, он говорит, все очень просто. Вся техника должна быть продаваться только, ну, короче, категория под водительское удостоверение. Все. Нет водительского удостоверения, ты не можешь сесть на технику. И все.
1: Но вы же в детстве катались без прав.
0: Это было нарушение. Поэтому можно было нас остановить, забрать у нас мотоцикл навсегда, и все. А здесь как бы ситуация какая? Я же ролики видел эти в интернете, и ты наверняка видел, и все наверняка видели. Они заключаются в следующем. Останавливают и говорят, документы. А это нет документов. А как это нет документов? А это не техника, это не транспорт. А что это такое? А это вот спортивный там снаряд, так скажем. И вот начинается. И полицейские, конечно, еще вот я смотрел на этих роликах, неподготовленные с юридической точки зрения. Вообще они учатся, не учатся где-то, я не понимаю. Какую-то возню разводят. Этот транспорт такой, сякой, я на такой дороге, я на сякой. Вообще без разницы. Ну, неужели нельзя найти заранее юридическое обоснование своей деятельности, если ты сотрудник правоохранительных органов? Твоя работа вообще разбираться в законах, применение которых ты контролируешь. Ну, ты же контролируешь, чтобы законы соблюдались, соблюдение которых. Смысл в чем? Начинается вот эта вот причина остановки, понимаешь? Ну, хорошо, значит, я возьму сейчас картинг, вот карт, не картинг, картинг — это когда ты занимаешься, вот карт, ну, болид картинговый, и буду по дорогам ездить на нем. Меня будут останавливать, говорить, ты на транспорте, а я буду говорить, это не транспорт, это спортивный снаряд, это вот мячик, ракетка, что еще бывает в спорте, скакалка, вот это скакалка. Как долго я проезжу на карте по дорогам? Ну, понятно, что у меня спины не хватит долго проездить. Но это безумие. Это чертово безумие. Поэтому просто и легко это все делается. Такая техника, она применяется на закрытых площадках. Если она за пределами закрытых площадок, все, вопрос закрыт. Ну, нельзя. Почему, если ты, например, автомобиль готовишь гонкам, кольцевым, каким угодно, и он должен пройти определенную сертификацию, и после того, как он проходит эту сертификацию, ты вывариваешь в него там специальные вещи, ну, тут, внутри каркас, еще много что-то меняешь, там специальную систему пожаротушения ставишь, ну, там от класса гонок зависит, насколько модифицировать надо автомобиль. Ты на этом автомобиле не можешь выезжать на дороге общего пользования. То есть есть определенные уже изменения в автомобиле, когда тебе говорят, все, это спортивный снаряд. Смысл в том, что когда это спортивный снаряд, оно не имеет права появляться на дорогах общего пользования. Вот в чем смысл. Если ты хочешь кататься по полям, ты купи себе несколько гектаров, обнеси вот так вот забором и катайся по своему полю. Это твое поле. Это твой участок. 6 соток, 6, 10, 10. 100 соток, 100 соток, 1000 соток. Это твой участок, пожалуйста, ты можешь есть. Вот так вот. Закрой, напиши, частная территория. И по этой частной территории ты можешь, что хочешь делать. Это твое дело, пожалуйста. Если, конечно, ты не так сильно шумишь, что всем остальным мешаешь на частной территории рядом. Потому что, извини меня, как бы другие люди тоже купили. Ну, винтовка для биатлона тоже спортивный снаряд. Можно во дворе пострелять, пишет гном. О чем и речь? Воздушки все, винтовки, это спортивный снаряд, это не оружие. До 3,5 там чего-то там джоулей каких-то, это вообще не оружие. Можно ходить по улице с винтовкой? Ну, я могу ходить. Вот я сейчас куплюсь я и буду ходить с ней. И стрелять там куда-то мне нравится, куда стрелять. Ну, переносить ты можешь в чехле. В чехле. И с документами. А если у тебя документы, ну, есть какое-то сомнение, что ты какие-то переделки сделал в ней, увеличил мощность. Есть хитрые методы увеличивать мощность. Да, но в пневматике там элементарно вот это вот выпускное, как так скажем, кольцо большего диаметра. Так нет, ты понимаешь, в чем дело? Они же продают эту винтовку. Ну, давай про винтовки. Они продают эту винтовку, и в комплекте там, разные вот эти колечки перепускные. Ну, клапан с дырочкой. Просто она отверстием. Дырка известна где, да, отверстием. Вот это отверстие больше, ну, соответственно, воздуха проходит за раз больше, и, соответственно, мощность больше. Вот продают. Она у нас вот все не требует никаких документов. И тут же колечки тебе кладут. Ты это колечко вынимаешь, это колечко вставляешь. То есть в наборе идет. Это охотничье ружье уже. Ку-ку. Мам, ты что ж, будешь лезть туда, там, проверять, что ли? Все очень умные. Все невероятно умные.
1: Вот. Вопрос контроля.
0: А?
1: Контроль. Кто будет
0: контролировать? Вопрос контроля, ты считаешь?
1: Говорят, что сотрудников не хватает.
0: Не, я считаю, что когда кто-то и где-то продает винтовку, у которой в комплекте есть другой, ну вот назовем его клапан, надо прийти к этому человеку и сказать ему, только попробуй продать. Мы будем считать по клапанам, вот по этим. По клапану мы будем считать ее мощность. Понял? Только попробуй продай. И все, и на этом все заканчивается. Я же не говорю про эти ножи. Такие там мачете продают. Мачете. Это не оружие, потому что здесь нет рукоятки, здесь туда-сюда, нет упора, а здесь вот так, а здесь вот сяк. Не та сталь. Ну, якобы, да, там кровостока нет, еще что-то, сталь не та. Да мачете это, мачете. Да, конечно, это не так эффективно, как настоящий боевой нож. Но на самом деле настоящий боевой нож тоже не сильно эффективная вещь, как показывает практика. Вот, например, беспилотники эффективнее, да? И как бы в штыковые атаки почти никто не ходит в современном мире. Вот. Да. Потом, сколько этих случаев? Отец покупает ружье настоящее. И этот, надо же обязательно, чтобы было где хранить это ружье. Хорошо, покупает сейф и открыто его оставляет. Ребенок берет оружие в руки без присмотра отца и застрелился. Отстрелил себе что-нибудь. Миллион случаев этих. Миллион. Как это понимать? Ну, это же, ну, я не знаю. И вот по всем параметрам. Ну, а вот эта история с мотоциклами всеми и квадроциклами, которые на улице бесконтрольно ездят, это все равно, что дети бы с ружьями бегали по улице. Ну, фактически. Какая разница-то? Да он у меня нормально, он уже взрослый, он уже классно понимает. Ну, или ну, бойцовые собаки еще. Это отдельная тема. Вот с этими бойцовыми собаками, она у нас добрая. Она у нас добрая, она не кусает. Так это потому, что я уверен, вот сейчас пойдешь этого Аркашу разбирать, у него наверняка ружье лежит без сейфа, у него наверняка вот этот ребенок на квадроцикле, у него наверняка бойцовая собака. Да, он наверняка с ней ходит везде, все Аркашу знают, потому что он Александр вообще-то. Все, он весь такой вот, понимаешь, я сам решу. Это беспредел, так называемый, да, правовой. Этот термин «беспредел», он из 90-х, но он подходит. Это правовой беспредел по очень многим направлениям. И решать это жесточайшим образом надо. И не то, что сегодня или вчера, давно, в прошлом тысячелетии это надо решить было. Реально тысячелетие? Я имею в виду до 2000-х. Конечно, в прошлом тысячелетии надо было решить. Мы все из прошлого тысячелетия. Для государства эти вопросы решить можно в течение этого дня. Почему не решают, пишет Андрей? Потому что требований нет таких от людей. Потому что каждая попытка что-либо делать в этом направлении встречает отпор жесткий со стороны тех, кому нравится правовой беспредел. Потому что те, кто выступает за приведение в норму этих вещей, они молчат. А те, кто хочет с бойцовыми собаками ходить, чтобы они рычали, вот, без намордника, или отпускать их гулять в парке, где дети... В парке он бегает, ты понимаешь? Вот. Кто хочет вот на этих мотоциклах, чтобы дети у них катались там, потому что это спортивный снаряд? Кто хочет, чтобы с ружьями дети ходили? Вот. Они активные. Ну, вот видите, Аркаша активный какой. Он такой активный, что он аж даже придумал, что у него детей украли и пошел забивать человека руками и ногами. Нормально? И обычно это прям по всем параметрам. Я вот уверен, что Аркаша, когда едет по дороге, вот этот, он точно едет по обочине. Он точно объезжает по обочине. И вот у меня нет никаких сомнений, что конкретно вот этот тип, он по всем параметрам собирает в себе все эти вещи. Вот, вот, вот, вот как вот пить дать? Вот. 100%. Потому что он самый умный, он самый движниковый, крутиться надо уметь. Как будто бы другие не знают, и как будто бы другие просто не догадались. Наглый, наглый, вседозволенность, наглость запредельная. И в лесу с колонкой отдыхает. Даже можете не сомневаться. Даже можете не сомневаться. У него есть вот эта фотография, он сидит на Honda Goldwing. Сказать, как он ездит на этой Honda Goldwing? Сказать? Он ездит без шлема, в тапках, и включает самую поганую музыку, которая у него есть, на всю громкость. Любую, любую. Он включает на всю громкость. И он стоит на перекрестке, вокруг стоят автомобили, и все слушают его. А слушает он какую-нибудь дрянь обычно. Ну, даже если бы он слушал что-то великолепное, оно все равно нельзя так делать. Это все равно как бы объяснить людям на тяжелых мотоциклах, вот этих вот, туристических, что когда вы слушаете свою музыку громко, в автомобиле тоже можно опустить окна и включить свою дурацкую музыку, которая никому не нужна, кроме вас. И чтобы вы сидели и слушали ее на мотоцикле рядом. И никуда не денетесь, потому что вот. Ну, я это рассказываю в эфире. И это было вот недавно, я говорю, ну, описал вот владельца Honda Goldwing. Золотые крылья, да? Золотое крыло. Описал, поржали в эфире, посидели. Некоторые даже, да, это я и есть. Ну, там, люди к себе с иронией относятся, это нормально. Выезжаю вот с работы, еду по Кремлевской набережной, встаю на перекрестке, чтобы уехать в центр. Ну вот, прямо вот под Кремлем стоим. Прямо рядом, мяу! Вот этот кожаный жилет у него, все, и там. Я не вспомню музыку. Ну, допустим, я не знаю, пускай это будет мастер, или там, пускай это будет ария, или король и шут, да неважно. Но это вот этот... Ну, что сюда придут? Ну, я не помню, ни одну эту песню сейчас. Ну, не знаю. По дороге вот черный всадник мчится! Вот. Смертное лицо! Я по телефону разговариваю. Ну, по громкой связи, внутри автомобиля разговариваю с мамой. Мы обсуждаем какие-то дела, как у нее дела, там, что там в саду, как они там, ну, сад имеется в виду, там, огород вот этот вот, там, электрокультиваторы какие-нибудь обсуждаем, вот, там, продаются, удобно, рукой не копать, сам он там культивирует, и... Это зима, за что взгляд! Черный садник мчит! Вот он у меня стоит, вот в 30 сантиметрах от моей головы. В черном облачении! Я говорю, мам, подождем. Ждем, пока загорится зеленый. Загорелся зеленый, я специально трогаюсь помедленнее, чтобы, не дай бог, в параллель с ним не ехать просто с этим персонажем. И вот он уехал. Люди очень негативно относятся к некоторым нашим отечественным автомобилям заниженным. Ну, знаете, есть водители автомобилей, которые занижают себе подвеску, так что еле-еле проезжают лежачие полицейские. И они ставят себе, прямоток некоторые ставят, некоторые не ставят. Некоторые и закатывают все это в тонировку автомобиль. То есть полностью тонировка, он очень низкий, они ездят медленно, например, может быть без прямоток, может с ним, неважно. Вот. И у них они покупают дешевый сабвуфер. Это такая колонка, которая самые-самые низкочастотные звуки может издавать. Ставят, и просто вот подъезжает автомобиль, ты даже сначала не понимаешь, что происходит, потому что у тебя просто твой автомобиль трясется. Твой трясется, и у тебя... Что такое? И ты понимаешь, вот оно стоит рядом. Вот этих людей, вот на таких автомобилях, все, внимание, все мои слушатели, все вообще абсолютно все люди на других автомобилях, на мотоциклах все, они презирают. Типа, чё ты шумишь? А на голде врубить короля и шута — это классно. Почему? Почему? Просто репертуар не тот у ребят. Нет, давайте так. Если вы на своей голде едете, и у вас она орет на всю улицу, вы точно такие же, как те, которые ездят с сабвуфером с тонировкой в 1000. Все, они вот сидят там, в этом танке. Я бы вас, в принципе, поставил в одну комнату. Одного на голде с королем и шутом, а другого вот с этими всеми рэпом говенным, извините. Вот и вместе в одну комнату закрытую бы вот вас поставить, и друг другу вот соревнуйтесь, кто из вас очень сильно привлекает к себе внимание. Все. Сейчас мне напишут, что в мотоцикле это для безопасности. В автомобиле тоже для безопасности. Все слышат, что ты едешь, и никто тебя не будет подрезать. Вот. Не захотят связываться. Я понимаю эти все приемы мимикрии, когда ты делаешь вид, что ты очень опасный. Невероятно.
1: А?
0: С воздушки по стеклам ты... Ты понимаешь, в чем дело? С воздушки по стеклам, ты говоришь. Все, ты преступник в этот момент. Ты преступник в этот... Он шумел просто. Он нарушил режим там шума, да? Ну, можно его оштрафовать, можно посмотреть, какая у него выхлопная система. Если у тебя есть специальный прибор, ты можешь даже это померить. Это все время, деньги, силы. Полиция этим заниматься не будет. Просто не будет и все. Это нужны специальные люди, специальные рейды со специальной техникой. Это голова оторвется. Ты это бумажки замучаешься заполнять. А если ты из воздушки в кого-то стреляешь, это как бы говорит о том, что ты потенциально можешь и не из воздушки стрелять. Это уже все. Это иди сюда, какие у тебя намерения. Это все, это страшный человек. Поэтому никаких стреляний из воздушки по проезжающим на питбайках, на квадроциклах. Никаких вообще стреляний из воздушки, кроме как в тире по мишени. И не существует. Их просто не существует. Вот в тире по мишени все. Вот так вот, ну, там, лежа стрельба идет. Вот у тебя рядом лежит твоя винтовка, да? Она хоть воздушка, но она винтовка, потому что нарезная. Вот ты лег, вот ты ее взял, вот ты пострелял по мишени, вот ты убедился, что в ней ничего нет, она, значит, не заряжена, положил рядом, встал, точнее, не встал, а сначала сказал, такой-то, такой-то стрельбу окончил. Завершил, окончил там, как то как. Все. Потом все отстрелялись, ты встал и ушел. Вот так оно должно быть. Ну, в поле где-нибудь, где никого нет, по баночкам пострелять, конечно, можно. Как бы вопросов нет. Наверное. Это аксиома Эскобара, что одно, что второе, пишет Лекс. Это по поводу мотоциклов этих и машин. Не, ну, согласитесь, вызывают именно тонированные автомобили, которые громко музыку слушают, ненависть. А вот почему-то дорогие мотоциклы большие, они вот вроде как это... О, это свободный человек. Он по дороге в ад мчится. Это неуважение. Это неуважение ко всем другим. Ты откуда знаешь, брат, что я сижу в автомобиле, и я не твой брат-мотоциклист? Байкер. Ты откуда знаешь? Может, я с работы еду на машине, а потом я сажусь тоже на мотоцикле катаюсь. Ты почему меня не уважаешь, своего брата? Ты как так поступаешь? Ну и по ночам. И по ночам. Да, ездить с очень громкой музыкой по ночам. Этим, кстати, владельцы мотоциклов не отличаются. Они просто в общем потоке вот любят, чтобы у них шарашило, чтобы просто их не раздавили. Они считают, что это им помогает. Вот. А эти специально тихие улочки, по ним ездите. Стекла трясутся в домах. Вот. Я, конечно, могу задаться вопросом вместе с вами, а что происходит внутри автомобиля в этот момент? А что там происходит? Там происходят такие же вибрации, только внутри черепной коробки этого человека. Но прелесть-то в чем? Прелесть-то в чем? Прелесть в том, что, конечно, у этих людей в голове уже давно каша. Они уже это встряхнули этим сабвуфером себе голову. Там каша просто, и все. Конечно, они глухие. Ну, у них контузия. Ну, а почему нет? Ну, люди, которые слушают в наушниках громкую музыку часто, у них садится слух. Ты как скрипач это прекрасно понимаешь. Это нельзя делать. Конечно, я вон сажусь иногда за какими-то вот там... Остаются с прошлого дня. Тут как бы после меня вечером-то ничего нет. Ну, там с прошлого дня остается. А вечером меня нет. Неважно, от кого-то бывает. Мрак! Я коллегам сочувствую. Почему? Потому что такую громкость они на уши дают себе. Они реально глухие уже некоторые, ребята. Работа такая. В наушниках все время сидишь. Рок-музыканты. В берушах. В берушах. уши надо беречь, в наушничках репетируешь. Это ты потом на широкую аудиторию. Но некоторые все равно в наушниках с шумоподавлением и метроном. Тык-тык-тык-тык. Это вы слышите? А у него тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Или тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. А у вас... Вот. Ну, это как взять оркестр и послушать отдельно каждого исполнителя. И дам. И все, и сиди 10 лет потом. Ну, если это, конечно, не концерт для скрипки, тогда да. Вот, или да. А так. И все, и дальше поехал. Или перкуссия, это самый кайф. Бум! Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. А, вот это бам-бам-бам, он с двухцаром бьет. Это у него вот такой, на пузе висит. Или вот этот бам-бам-бам-бам. Ну, смотря как, положили, поставили.
1: Треугольник,
0: да-да-да. Слишком много внимания ненависти, пишет Дмитрий. Вообще нет никакой ненависти. Есть понимание, что у нас существуют сферы, в которых почему-то мы, как государство, как народ, как люди, не хотим навести порядок. И даже если хотим, какое ощущение, что не хотим, а нам надо это сделать. И будет лучше. Не будет проблемы. И ее нужно решать таким коренным образом. Есть целая у нас Госдума. Пожалуйста, законы. Кому можно на мотоцикл садиться, на питбайк? Кому нельзя? Где можно использовать? Где нельзя использовать? Пожалуйста, надо это сделать, и все. Принимаются законы, дается задание исполнительной власти исполнять. Вот. Дается задание правоохранительным органам, ну, так сказать, там, штрафовать и все остальное. Все, поехали, и забирать эту технику. И вперед. И вообще не будет никакого раздражения. Какое может быть раздражение? Дайте спокойно, даже вот на дороге стоят эти правоохранительные органы. За превышение шума, ну вот просто поставить им этот шумомер. Вот прям он стоит, по дороге в ад к нему подошел. Оу, извините, у вас превышен шум. 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000. Ну на какой-то 25-й, на 30-й тысячи надоест. Ну надоест. Пристегиваемся же мы все, раньше не пристегивались. Но есть... А?
1: Сотрудника видим, сразу потише делаем и...
0: Не знаю, я всегда пристегнут. Вот. Зачем мне это все как сотрудника видеть, не видеть, что-то там натягивать, оттягивать, подтягивать? Нет никакого смысла. 50, пишет Конь Огонь. Ну, на 50 остановится человек. У меня был спортивный автомобиль. Сильно спортивный. Да. BMW M4 Competition у меня была. Иногда я рассказываю об этом. Вот. Машина дикая, сумасшедшая. Вот. По всем параметрам. Один штраф, второй штраф, третий штраф, четвертый штраф. А да, там, ну, слабо контролируемая вот эта вот машина, ну, дикая, дикая. И не надо вообще, и такие машины вообще на дороге нельзя выпускать, если так вот задуматься. Но на мой вкус. Вот. Думаю, ну, куда я что, я купил, платить кому-то деньги постоянно? Да ну ее, и все. К черту. Новости.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 9:31 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Пожар начался на предприятии на Кубани после падения фрагментов БПЛА. В оперштабе Краснодарского края сообщили о 4 пострадавших. Там добавили, что 3 человека госпитализированы. ЧП случилось на объекте в поселке Волна. На месте падения обломков беспилотника работают экстренные службы. Вооруженные силы Польши зафиксировали полет неопознанного объекта на юго-востоке страны. Военные установили место его возможного падения. По информации оперативного командования Вооруженных сил Республики, речь идет о незастроенной территории вблизи населенного пункта в Люблинском воеводстве. Отмечается, что неизвестный объект был обнаружен в воздушном пространстве Польши в 4:40 по местному времени. Для его идентификации и перехвата был направлен дежурный истребитель F-16. Команда не уточнили, что объект исчез из зоны действия систем обнаружения через 6 минут. К месту его вероятного падения был направлен вертолет Ми-24. Михаил Мурашко назвал число поданных на бюджетные места в медвузах заявлений. Это более 591 тысячи, уточнил глава Минздрава. Министр пояснил, что большую часть из них, 560 тысяч заявлений, направили поступающие на программы специалитета. Это на 26% больше, чем в 2025-м. Число бюджетных мест на специалитет превышает 30 тысяч. Свыше половины из них целевые, отметил Мурашко. Он добавил, что конкурс на бюджетные места заметно вырос. По программам специалитета он в среднем составляет 19 человек на место, тогда как в 2025-м было 15 человек. По мнению главы Минздрава, растущий интерес школьников к поступлению в медвузы связан как с повышением престижа профессии, так и с реальной возможностью уже на этапе обучения получать практические навыки. Росстат назвал сферу с самой высокой средней зарплатой. В отрасли трубопроводного транспорта в мае она составила почти 296 тысяч рублей. В апреле 2026-го средний размер оплаты труда в этой сфере был чуть более 200 тысяч рублей. Таким образом, за месяц показатель увеличился на 95,5 тысяч, пишет ТАСС со ссылкой на статистическое ведомство. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 742 миллиметра ртутного столба. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
5: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
6: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
7: Сложно!
6: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
0: «9.36 в Москве», это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. О, сейчас можно коптеры в деревне использовать, всех можно переловить. Появился ребенок на дороге, самка, папка, комцумир, самка, мамка, вы, наверное, хотели написать. «Прощай, мотоцикл, прощайте деньги, можно еще и датчик шума поставить на коптеры», пишет Гермошлем. Кстати, вообще, да, почему бы и нет. Вот. «Моралист, не дай бог такого мужа и папу», пишет Наталья. Наталья, я на вашу руку и сердце не претендую, на всякий случай, надо скажу. Вот. Так, что за трубопроводный транспорт такой, пишет Дмитрий. Про зарплаты, видимо, вы новости услышали, кто там получает. И вот трубопроводный транспорт. Не знаю, что такое трубопроводный транспорт. Может, кто-то объяснит, может, кто-то работает в трубопроводном транспорте, объяснит. Так, австралийский регулятор подал в суд на Телеграм из-за видео с пропагандой терроризма. О, видите, оказывается, не одни мы считаем, что Павел Дуров террорист. Оказывается, еще так считают в Австралии, оказывается, так считают французы, оказывается, так все считают. Павел, ну как вам сказать, мягко говоря, доигрался, у меня есть такое ощущение. Ну посмотрим, посмотрим. Но, с другой стороны, надо не забывать, что мы террористами еще считаем WhatsApp и Мету и все остальное, да, что справедливо. Я думаю, что и европейцы, и австралийцы, наверное, сказали то же самое. Ну, они, у них кишка тонка, гавкнуть на американцев. Это вот они боятся. Купил себе водный байк. Главное, чтобы теперь до водного транспорта не добрались разные эффективные манагеры и прочие законотворцы, пишет Лимузин. А с водным транспортом вообще история такая. Люди совсем, так сказать, к нему относятся не так, как положено. Вот. И начинается выпить и управлять нетрезвым и все остальное. Ну, водный транспорт, чем хорош, его не так много. А поскольку его не так много, столкнуться на воде, ну, задача достаточно сложная. Но чем отличаются вот эти все веселые ребята, которые себя не контролируют на этом водном транспорте, ну, так скажем, персональном? Они отличаются тем, что они иногда решают почему-то очень близко проходить рядом с плавающими людьми, и там, например, человек ныряет, он его не видит, выныривает, ну, и врезается ему, в голову бьет. Ну, то есть, вот такие вот. Видео тоже, пожалуйста, достаточно в интернете. Ну, это бывает. Это такое бывает, и не раз. Ну, поэтому хватит жути нагонять, пишет Лимузин там, и смайлики пишет. Да я, все, не, пожалуйста, не буду нагонять. Вперед, как говорится. Че париться? Это вода. Где ты там с кем столкнешься, правильно? Это как самолеты в небе, чтобы столкнулись. Разве такое бывает? Да? Или, ну что будет, если взять и дать ребенку поуправлять самолетом во время регулярного рейса Аэрофлота? Ну что будет? Ну посидит парень, да, за там, назовем это штурвал. Потому что, по-моему, там был Airbus, а у Airbus не штурвал, а джойстик. Ну посидит паренек, ну что будет-то? Что случится-то? Работает же автопилот, правильно? Знаете эту историю или не знаете? Вот. За руль пьяным преступник, пишет Конь-Огонь. Да, там просто немного другая специфика на воде. Некоторые считают, что... Плюс там тоже есть до, ну, так скажем, не требующие какого-то дополнительного лицензирования и получения удостоверения транспорт. По-моему, двигатель до 9 лошадиных сил и размер, по-моему, до 3,5 метров или до 4,5 метров ПВХ-шка. Ну, берешь себе лодку надувную, берешь себе двигатель 9 лошадиных сил, и все, и ты как бы без удостоверения, без всего можешь по воде. Да, да. Ну, естественно, люди берут себе 9 лошадиных сил, естественно, форсируют их, и уже не 9 лошадиных сил. Вся та же самая история, что с воздушками, с мотоциклами. Все то же самое, все очень умные, невероятно. Вот. Оказывается, Зезин получал множество угроз от желающих приобрести эти поля, рассказал его подчиненный Михаил Севастьянов. То есть, когда Решало прибыл к месту конфликта, он уже был заряжен и имел к Зезину бандитские предъявы, а власти и не вмешивались в это, считает наш слушатель Нигматуллин. На самокате пьяным ездит, пишет Александр. Да, на самокате пьяным, на велосипеде пьяным. Но на велосипеде, в чем прелесен велосипед, он требует физических усилий. А когда ты пьяный, тебе кажется, что ты силен, но быстро задыхаешься.
1: Моноколесо — это невозможно тебе
0: пьяным. Моноколесо — это вообще отдельный вид транспорта, который как бы... Ты понимаешь, чем хорошо, вот ты, например, на моноколесе ездишь. При любых раскладах и любых отношениях, в любых рабочих коллективах, если что-то пойдет не так, можно в цирк. Ну да, и все. На моноколесе там представление. Человек на моноколесе играет на скрипке. Ну, согласись, это уже что-то, это уже что-то, это уже хлеб. Ну, не трубопроводный транспорт, конечно, но уже хлеб. На самокате пьяный, лишение водительского удостоверения, пишет Андрей. Да, если оно есть, а его же может не быть. У нас от трассы до поселка так называемая пьяная дорога, 5 километров очень извилистого асфальта. Как только выпадает первый снег, она превращается в полигон для дрифта старых «Жигулей». Зачастую проехать невозможно. Едешь, а на тебя боком «Жига» летит с малолеткой за рулем и выпученными глазами, пишет Денис. Ну да, страшно на самом деле. Даже не за себя страшно, а родню везешь, например, детей везешь, а этот тут там хасанит, понимаешь? Видел на моноколесе, человек убирал листву. Дворник, город Зеленоград, пишет Геннадий. На моноколесе листву. До чего только не дойдешь. 9,9, это ж двадцатка, только задушенная, пишет Анатолий. Да-да, так и есть. И крутят до 20, ну кто там, 15, кто 20 делает. И все, вот у тебя бесконтрольный с точки зрения там каких-то особых документов двигатель. Он все, он 9 у меня там, ну до 10 там должно быть, да? Да все вообще, и лодочка у тебя тоже проходит, все, можно без какого-либо удостоверения. Посадил детей туда, у тебя 20 лошадиных сил, а что, ну просто побыстрее будет ехать, ну даже плыть. Конечно же, зачем покупать эти жилеты? Да, там спасательные, кому это надо? А если и купил, ну что надевать, да мы потихоньку. Ну, все мы это вот знаем, друзья. Все нам это известно. Вот вы мне говорите, вот мне написала Наталья какая-то. Опять вот эти Натальи. Причем это разные все Натальи, я хотел бы вам сказать. Наташа какая-то. У Натальи какие-то проблемы со мной. Я не понимаю, почему. У меня вот с ними нет, а у них есть. Они все время мне говорят, что они не хотят за меня замуж, хотя я их не звал. Вот. И они все время рассказывают, что я душнила. Конечно, я душнила. Конечно, я стопроцентный вообще, душнило страшнейший во всех вещах, которые касаются техники. Потому что это техника, потому что к ней надо относиться с уважением. Потому что все правила, написанные в автоспорте и везде, на воде, в воздухе, это правила, написанные кровью. Чего непонятного? Поэтому тебе говорят, сначала надеваешь жилет, жилет должен иметь там зацепки снизу. Под пахом, так скажем. Потому что бывает такая история, вот ты его застегнул вот это вот сверху, в воду упал, а жилет у тебя прям через руки и через все остальное и улетел. Ну вот так вот бывает. И жилетик всплывает, а кто был в жилетике, не всплывает. А он еще и в одежде. А в одежде плавать кто-нибудь пробовал? Я пробовал. Не надо. Не надо. Нереальная задача в одежде плыть. Нереальная. Очень тяжело. Да, даже просто в обуви. А если ты весь прям полностью в одежде, она же моментально намокает, становится невероятно тяжелой. И неудобно в ней двигаться. А как я это попробовал? В детстве научился плавать. Ну, все, уже плаваю. Я вырос на реках, там город, там три реки. Все, я умею плавать, все классно. И что-то такое-то я был в каких-то сандалиях, думаю, ну вот как шел, так вот зашел и поплыву. И чувствую, меня эти сандалии вниз как потянули. Прям, думаю, ну-ну-ну. Ну, я, конечно, выплыл на спинку и назад. Думаю, а что, вот всего лишь навсего какие-то сандалии, вот так вот они ощущаются, когда ты плывешь, они сильно по-другому ощущаются. Ну, вообще-то. А если в одежде,

обувью. Я к ним подхожу сверхответственно. Ну, он пришел на картинг, сажусь, все. Говорю, как затянуть ремни? Да не надо затягивать, это они так. Ну, типа, не надо затягивать. Я говорю, надо, затягивай. Оп, затянули. Ну, да, он там, что там этот картинг, господи, это какая-то детская чепуха, 9 лошадиных сил. Ничто вообще. Мне без разницы, что оно, ничто оно. Я должен быть затянут ремнями. Все, весь разговор. Хоп, визор закрыл, поехал. Почему? Ну, а что там, ты же, не на шипах же мы едем, что там тебе в глаз прилетит? Прилетит. Вот кусок резины прилетит тебе, камешек тебе, пылинка прилетит. Муха залетела, муха, жук, муха-жук. Я устал, я муха-жук, все прилетит. Вот. Мне нравится, когда воздух в лицо. Пошел объяснять. Объясните народу, что такое визор. Визор — это вот это вот, ну, пластик, который некоторые считают стеклом, которым закрывается забрало шлема, так назовем его. Ну, короче, глаза закрывают. Вы знаете, там много видео, где мотоциклист, он хоп, и вот этот бросает вниз и поехал. Потом поднимает, чтобы там, ну, что такое? Там, обычно визор поднимают для того, чтобы объяснить, что сейчас будут ломать зеркало заднего вида на чем-то автомобиле, потому что ты всего лишь навсего ехал в полосе 160-200, а тебя водитель не заметил и начал перестраиваться. Че, по зеркалам не смотришь? Ну, едешь 300, че, тебя не видно в зеркала, что ли? Ты че, слепой, что ли? А в спортивном картинге нет ремней, пишет BRLFN. Мне не важно, если ремни есть, значит, я в них. Я понимаю, что ремни могут мешать переносу веса, например. И тебе, например, нужно загружать внешние колеса, допустим, вот ты так решил, да, и отклоняться не в ту сторону, как на мотоцикле, а в обратную. На мотоцикле ты отклоняешься, ну, внутрь ныряешь как бы, да? Ну, есть контрруление там, да, ну, и свешиваешься ты наоборот, есть. Но в целом внутрь, да, на скоростных мотоциклах они закладывают внутрь. Вот, а здесь наоборот, ты придавливаешь колеса внешние, чтобы на них было больше сцепки. Потому что, когда ты поворачиваешь, у тебя, соответственно, масса перемещается на внешние колеса. И они, на них и держится твоя машина. И ты перемещаешь наоборот. Вот. И тебе вот нет этих ремней, и тебе удобнее. Но это спорт, который там люди специально все документы подписали, захотели самоубиться, пожалуйста. Я не собираюсь. Мне не надо. Мне надо весело покататься. Вот. Жуп в лоб на 100 километрах, как кулаком, пишет Димитриус. Да, то. В рот. И в рот, и во все места может залететь этот жук. Это мрачная вещь. Мошка в глаз. На велосипеде ты едешь. 20 км в час. Мошка в глаз. Воды. Все велосипедисты в очках. Все. Нормальные. Все, кто не в очках, это не велосипедисты. Это я не знаю кто. Надо помнить, что каждый глаз, он ведь предпоследний, пишет Михаил. А то. И так вот посмотрите. Все, в общем, человек хрупкое создание. Вот видите, когда приезжают какие-то негодяи и подлецы и бьют человека, человек ломается очень легко. Височная кость сколько? 3 миллиметра? Сколько она там? Ну, она никакая. Она никакая. Но она по сравнению с глазом еще и прочная. Потому что глаз — это вообще ничего. Где твоя защита, глаз? Ее нет, нет, у тебя же кость не закрывает глаз. В лоб даст — неприятно. В кадык ударит что-нибудь — очень неприятно. Крайне неприятно. А в глаз, ну, выбит просто его, и все. Классно, покатались, свежий воздух. Мне нравится, когда в моих волосах играет ветер. Ты кто? Ты же, скорее всего, ну, какой-то парень, который делает какие-то дела, работу делает, у тебя семья есть. Ты же не байкер из Америки, который в банде состоит и грабит людей на дороге, и его жизнь коротка. Поэтому ты ездишь с длинными волосами, у тебя ветер и все остальное. Ты же взрослый человек, который занимается каким-то общественно полезным трудом, занимается важными вещами какими-то хорошими. Тебе твою прекрасную голову и твои глаза
Не буду говорить красивые, а то еще мужики что заподозрят. Твои глаза, их надо же поберечь.

0: Правда? О, ты пират теперь, друг, пишет конь-огонь. Да. Почему не штрафуют водителей доставки или фирмы, на которые они работают? Они откровенно нарушают правила ПДД. Олесь, да взялись за них наконец-то. Стало вроде получше, но тоже пока еще. Есть над чем работать. Взялись за них. На водном мотоцикле маленькую голову, торчащую из воды, как заметить? Особенно с нынешним зрением у людей, пишет Гермошлем. Да никак и не заметить, поэтому и вот так вот и получается. Один хочет показать, как он круто заплывает за буйки. Какой он вообще? Ща переплыву! Кому ты показываешь, что ты можешь переплыть? Вот такой вот прикол на Урале был. Переплыть Урал. Там течение, вся дрянь. Вот это. Переплыть Урал. Все, ты крутой, если ты переплыл Урал. Зачем? Я понял, кому? Что это тебе дает? Ты получил медаль, ты получил известность, тебе президент вручил там какую-нибудь награду, тебя позвали в Кремль в связи с этим. Нет же, нет, ты просто...
1: Уважение среди...
0: О, конечно, конечно. А еще я прыгаю щучкой. Щу!
1: Бомбочка.
0: Не, бомбочкой это еще те, кто, ну, как бы, не боится перелома позвоночника. Но чуть-чуть все-таки боится. Вот щучкой — это вот самоубийцы. Щучкой в неизвестном месте или даже в известном. Кто-нибудь просто бросил ветку туда. Щучкой прыгать — самый кайф. Вот все, кто прыгает не в заранее изведанный, известный, прозрачный бассейн щучкой, вот в любую реку, озеро, куда хочешь вообще.
1: Щучка — это животом?
0: Не, это вот вперед. Ну, рыбка, щучка, некоторые говорят. Ну, пора. Ну, нас щучкой называли. Ах ты, щучка! Вот так вот. Ну, вот, щучкой прыгаешь. Ну, вперед руками. Вот все, кто прыгает не в бассейн, который прозрачный, его видно до конца и все остальное, это смертники. Это люди, которые хотят себе, ну, по минимуму, перелом компрессионной шейных позвонков. Это минимум, что они хотят. Вообще, если ты воду насквозь не видишь, ты туда не прыгаешь. Бомбочкой ты сядешь задницей на ветку. Серьезно. Бросили ветку, упала ветка, упало дерево, протащило его по дну. Прямо задницей на ветку сядешь. Вот так, о, молодцы. И потом всю жизнь будешь ходить и рассказывать всем, я делал, вы не делайте, ребята. Ну правильно, хорошо, хоть ты общественно полезным трудом занимаешься, в том смысле, что других предупреждаешь. Но я вот вас предупреждаю сейчас. Вот всем рекомендую. Никогда не прыгать в воду, которая не полностью прозрачная, и вы все не видите. И вы точно не убеждены в том, что вот ничего там нет. А это только бассейн, все. И если вы хотите прыгать, если вы хотите очень сильно прыгать, то, черт побери, идите и занимайтесь прыжками в воду. Вот у нас вот в прекрасном городе Бузулук, я помню, были прекрасные спортсмены, вот, которые на Олимпиаде даже золото брали. То есть в малых городах есть бассейны, есть вышки и есть люди, которые могут учить прыгать. Вообще красота. Бомбочка, перелом копчика. Да это лучший вариант еще, перелом копчика. Перелом копчика — это так себе, мелочи жизни. Попчика, да, перелом. Представить страшно про ветку, пишет Алену. А почему вам страшно представить, если это вообще вполне себе возможно? Вы как раз себе представьте. Нужно надеть каску, бронежилет и сидеть дома, пишет Лимузин. Все понял. Лимузин, прыгайте. Удачи. Вот. Лимузин будет ездить без шлема на мотоцикле и прыгать щучкой и бомбочкой в неизведанные места. Вот. Он отважный. Он нам всем доказал, что он самый-самый отважный человек из нас. Все. Мы все трусы в бронежилете и каске дома сидим, а он отважный и вообще свободный и все такое. Им можно только восхититься им, а? Какая? Несусь в воду. Конечно. Это знаешь, что придумал? Это наши предки, трусы, придумали. Вот. Они не ровня лимузину. Лимузин вознесся, скажи. Ну, восхитимся его смелости, правильно? Все. Мы восхищены, лимузин. Мы не такие. Мы вообще слабаки по сравнению с вами. Вот. Вы, наверное, и метанол можете рубануть. Аминь, говорит Серк. На реке Куме, когда она разливалась и закрывали шлюзы, мы в детстве прыгали щучкой прямо в шлюзовой порог. Несмотря на печальные случаи, с каждым годом идиотов не убавлялось. Детство, пишет Лис Хитрый. Да уж, детство. Так, ну поехали опять. ФСБ задержала 35-летнего жителя Москвы за перевод средств на криптокошелек, используемый СБУ для финансирования диверсий. 35 лет, а? Ну, рука-лицо, ему уже должно быть, я не знаю, у него уже должно быть, ну, 2-3 ребенка у него уже на этот момент должно быть. Он уже должен был надоесть своей жене, он уже должен был вместе с лимузином проехаться без шлема много раз и прыгнуть во все озера неизведанные копчиком. Он везде должен был уже быть. 35 лет, переводит криптокошелек, используемый СБУ. Показатель безработицы в июне 26 года составил 2,2%, говорится в докладе Росстата, социально-экономическое положение России. На исторически минимальном уровне у нас безработица. Работы много, людей не хватает. Не исключаю, что потому что кто-то любит прыгать щучкой. Понимаешь? Я его не исключаю. Не исключаю, что кто-то любит просто ездить на квадроциклах без шлема по поселкам и много чего еще. Да. Страшнее бомбочкой на ветку, пишет Илья. Ну да, здесь как бы еще моральный да, аспект. Так-то убился головой, и все, потом тебя помянули просто. Это произошло не с тобой. А ветка, ну извините, с этим потом жить, конечно, да, я понимаю. Вот. Так, так напрыгался, голову отбил, и давай хохлов поддерживать, пишет Миша Николаев. А, да, напрыгался. Ездил, без шлема на мотоцикле, продуло голову. И такой, дай-ка я приведу на криптокошелек, который используется СБУ деньги. Да. Веткой раз, так сказать, пишет Михаил. Да. Все детство ходил в бассейн, хорошо, что рыбкой так и не научили прыгать с тумбочки. Только солдатиком с вышки 3 метра, пишет Андрей. Да, юморина, пишет Конь. С одной стороны юморина, а с другой стороны, я хочу сказать вам одну вещь. Почему я вообще об этих вещах говорю, хотя можно было бы не говорить и строить из себя великолепного Рэмбо или там гладиатора какого-то и все остальное. Я действительно считаю, что мы с вами одно целое, мы реально один народ, без всякого, и мне хотелось бы, чтобы мы, ну как бы, себя поберегли. В хорошем смысле. У нас есть враги, у нас есть чем заниматься, у нас есть опасности, которые нам создают извне. Дополнительные себе создавать проблемы самостоятельно, по глупости или специально, зачем? Для меня это все загадка. Вот. Мне искренне, вот, ну, я, если без шуток говорить, у меня есть там и знакомые, которые ушли из жизни вот по всякой вот такой глупости и все остальное. Были знакомые, да? Лучше бы они жили, эти люди. Вот. И мне с ними было хорошо. Чего сказать? Нормальный человек с криптокошельком разобраться не сможет. Не то, что туда завести или вывести, пишет Сергей Лось. Но я согласен, это какой-то странный человек. Какие-то криптокошельки. Вот с парашютом не прыгал ни разу и, наверное, уже не буду, пишет Лимузин. О! Слабак! Че, слабо? Лимузин. Да нет, я тоже не собираюсь прыгать с парашютом, если честно. Вот. Я понимаю, что парашютный спорт – вещь интересная, важная и даже применимая. Вот. И, в принципе, наверное, все это вышло из военной сферы. Но, опять же, вот десантирование на парашютах, что-то я последнего времени не вижу. Наверное, это уже не такая необходимая вещь, как могло бы показаться на первый взгляд. 10.00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 10 утра в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Министерство обороны России отчиталось об ударе по заводу «Маяк» в Киеве. На предприятии производились боевые части, детонаторы и боеприпасы, а также стартовые ускорители для ударных украинских БПЛА. В сводке ведомства также отмечается, что российские военные в ходе ночного массированного удара поразили во Львове ремонтное предприятие, обслуживающее двигатели крылатых ракет «Фламинго», а в Ровенской области химический завод, производящий компоненты топлива для крылатых и оперативно-тактических ракет ВСУ. танкер подвергся атаке дронов во время погрузки нефти на причале КТК. Речь идет о судне под флагом Маршалловых островов. Пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума заявили, что удар еще по одному танкеру был нанесен БПЛА в момент, когда он следовал к морскому терминалу на погрузку. В КТК подчеркнули, что атаки беспилотников на международную инфраструктуру наносят существенный ущерб экономическим интересам Казахстана и западных акционеров Каспийского трубопроводного консорциума. ФСБ сообщила о задержании жителя Москвы по делу о госизмене. 35-летний мужчина переводил деньги на криптокошелек, используемый СБУ для финансирования диверсий. По данным Центра общественных связей Федеральной службы безопасности, фигурант в мессенджере связался с представителями запрещенной на территории России украинской террористической организации и произвел перевод денежных средств. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Задержанный помещен под стражу. Минтранс предупредил об изменениях правил труда и отдыха водителей. Нововведения вступят в силу с 1 сентября. Такие данные со ссылкой на приказ ведомства приводят РИА Новости. Согласно документу, максимальная продолжительность рабочего времени водителя должна составлять 40 часов в неделю. Однако при невозможности соблюдения еженедельной нормы расчет может производиться за месяц, а при согласовании с профсоюзом за 3 месяца. Еженедельный непрерывный отдых водителя должен составлять не менее 45 часов и предоставляться не позднее начала 7-го рабочего дня после окончания предыдущего периода отдыха. В отличие от действующих норм, новые правила не предусматривают возможность сокращения этого времени до 24 часов с последующей компенсацией. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 11 рублей 72 копейки. Доллар 79 рублей 36 копеек. Евро 90 рублей 21 копейка. И час столица пасмурно, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
5: Фриса. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилотиков.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
8: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
7: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
7: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание — наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Доброе утро. В эфире передача «Револьвер». Я Андрей Фролов. Сегодня поговорим, наверное, о многих вещах. Хотелось про флот поговорить, но как-то новостная повестка, она немножко планы корректирует, и о флоте тоже поговорим, но, наверное, в том числе и по ситуации с ударами по судоходству. Сегодня, опять-таки, Министерство обороны нанесло очень мощный удар по Украине в очередной раз. Зеленский буквально за несколько минут до эфира сообщил о том, что было выпущено порядка 70 ракет, большая часть из которых баллистические, и порядка 300 беспилотников. 70 ракет — это довольно большая цифра, и это говорит о том, что те цели, которые планировалось поразить, они, в общем-то, представляли очень такой важный интерес с военной точки зрения. Хотя, опять же, украинское ПВО традиционно объявило о том, что порядка 50, что ли, ракет было сбито. Но мы прекрасно понимаем, как стоит вот к этим всем цифрам относиться. Кстати говоря, даже и к цифре Зеленского по поводу общей численности выпущенных беспилотников и ракет. Кстати говоря, он опять к чему эту цифру-то привел? Что вот этого бы ничего не было, если бы наши партнеры, наши союзники поставляли нам ракеты, противоракеты. И в этой связи, как мы знаем, на этой неделе Зеленский посетил Вашингтон под соусом похорон экстремиста Линдси Грэма, где он встречался не только с Трампом, не только переговорил с Нетаньяху, причем внимательные наблюдатели обратили внимание на то, как взгляды очень такие были между Нетаньяху и Зеленским, очень напряженные, и лицо Зеленского, и министра иностранных дел Украины Сибиги как-то улыбки не на них не фиксировались. О чем говорил Нетаньяху Зеленским, сложно сказать, но как считается, что какое-то мог ему сообщение передать. А кроме политического какого-то истеблишмента, Зеленский еще встречался с представителями концерна Lockheed Martin оборонного, который как раз и производит в том числе и зенитно-ракетные комплексы. И в этом смысле показательно, что сейчас явно идет какая-то работа по насыщению Украины разнообразными системами ПВО. И, конечно, наверное, главная надежда связана именно с Соединенными Штатами, как страной, которая производит широкую номенклатуру различных средств ПВО, это раз, и два, производит их в достаточных количествах для того, чтобы насытить украинскую ПВО на фоне явно усиливающихся российских ударов. Но это так, это как бы к слову, что называется, совсем уже комментарий на новостей последних минут. Но раз уж у нас опять-таки, да, украинская тема возникла, хотелось бы поговорить про вот это вот очень интересное явление последних, наверное, трех недель. Это взаимные удары по судоходству. Причем мы эту тему на прошлой неделе чуть-чуть затронули, но поскольку уже эфир заканчивался, поэтому развить ее не удалось в эфире. Но сам ход событий как-то ее дополнил, раскрасил. Что мы имеем? Украина-то, в общем-то, довольно давно пыталась тем или иным способом, вместе, кстати говоря, со своими союзниками, пыталась атаковать российское судоходство, причем как легальное, которое под российским флагом ходит, так и то, что называется теневым флотом. Но эти удары явно были такие хаотичные, они наносились именно по тем кораблям, до которых можно было дотянуться, и по тем кораблям, чьи флаги не вызвали бы какой-либо серьезный для Украины и ее кураторов каких-то международных последствий. А начиная где-то с конца июня, или там, на конец июня, начало июля, мы видим резкую интенсификацию ударов, то есть Украина стала активно наносить удары, в том числе по судоходству в Каспийском море, в Азовском море. И, что называется, стреляли по всему, чему можно было попасть, без разбора. И апофеозом этой политики стало попадание по иранскому сухогрузу в Каспийском море, в результате которого погиб один иранский моряк. И в этой войне судоходства мы вышли, что называется, на новый этап, потому что Иран пригрозил ответным ударом ракетным по Украине, и эксперты начали прикидывать, как это может быть, но, очевидно, бы стреляли через Турцию, это раз, ну и, соответственно, по оценкам украинских экспертов, подлетное время ракеты из Ирана до Киева составляет порядка 700 секунд. Ну, то есть 10 минут и все. Поэтому и тут очень интересный вопрос, насколько украинская система оповещения и украинское ПВО в принципе может работать по тем целям, которые с южного направления летят, в отличие, скажем, от тех пусков, которые они более или менее четко фиксируют, если это совершается с территории России. Но, как мы знаем, этого пока не произошло. Иранский министр иностранных дел имел разговор с своим коллегой украинским, в ходе этого разговора, как я понимаю, украинская сторона принесла извинения, но иранцы потребовали какой-то компенсации денежной. Не знаю, чем это все закончится, тем более, что у Ирана и Украины есть давняя история взаимных обид. Как мы помним, в 2020 году иранцы сбили украинский самолет пассажирский по ошибке. И там тоже вопрос компенсации стоял и стоит. Но думаю, что какой-то формат все-таки стороны выработают. Хотя Украина уже довольно давно Иран обвиняла, чуть ли не последними словами обзывалась. Называла участником конфликта, что Иран по факту в состоянии войны против Украины находится. Но пока вот такое ощущение складывается, что все-таки решили притушить немного вот эту вот ситуацию. Но, возможно, это пока только внешний какой-то фон. Я напоминаю, что смс-портал для сообщений 7925-888-8948, телеграм для сообщений говорит МСК-бот и прямой эфир 8495-7373-948. Вот первое сообщение сегодня пришло по поводу того, есть ли какие-либо прогнозы по поводу срока завершения СВО. Ну, собственно говоря, ответ на этот вопрос дал президент Российской Федерации в ходе беседы с моряками российскими в Санкт-Петербурге. Он сказал так, что рано или поздно СВО будет закончено. Это официальный источник, поэтому, отвечая на этот вопрос, наверное, можно просто процитировать президента Российской Федерации, по крайней мере, на сегодняшний день, это самая последняя временная какая-то граница, которая публично озвучивалась. Так вот, как бы с Украиной все понятно. Пытаются полностью перекрыть или сильно усложнить российский экспорт, в первую очередь, углеводородов. Правда, не всегда получается успешно. Буквально, опять же, 2 или 3 дня назад казахская сторона сообщила о том, что по Каспийскому трубопроводному консорциуму, который также был украинскими безэкипажными катерами, поражен несколько месяцев назад, начались отгрузки нефти. То есть как-то вот серьезно нарушить не получается, но, конечно, определенные напряжения и сложности вот эти удары по судоходству создают. В частности, вот сегодня публикация была о том, что выросли немножко скидки на российскую нефть при отгрузке из порта Новороссийска, который наш основной нефтяной терминал, именно из-за вот этой вот ситуации с судоходством в регионе. Но если украинские удары — это все-таки довольно давнее явление, то, что началось сейчас с российской стороны, это, конечно, новая страница. И мы видим, что Министерство обороны России развернуло настоящую, что называется, морскую войну против тех гражданских кораблей и судов обеспечения, ну, в первую очередь, буксиров, которые как-то влияют на украинский трафик. То есть дня не проходит без сообщения о том, что какой-то украинский, ну, точнее, нет, не украинский, а корабль, который в украинский порт пришел, был поражен, ну, либо крылатыми ракетами, либо реактивными беспилотными летательными аппаратами. И хотя вроде бы, ну, можно задаться вопросом, почему бьют не тяжелыми крылатыми ракетами противокорабельными, а почему бьют легкими беспилотными летательными аппаратами «Герань-4», «Герань-5», у которых масса боевой части не превышает 100 килограмм. Ответ очень прост. Если мы посмотрим на даже те опубликованные видео вот этих поврежденных кораблей, стараются поразить ходовую рубку, капитанский мостик. Как правило, после этого поражения происходит пожар и выгорает вся система управления кораблем. То есть корабль формально не потоплен, но надолго выведен из строя. И для судовладельцев это, конечно, становится головной болью, потому что сразу возникает вопрос, где ремонтировать это судно. Понятно, что на Украине это не сделать. Тащить его на буксире куда-то сложно. Это тоже стоит денег. При том, что конъюнктура на рынке гражданского судостроения сейчас такая, что, в принципе, построить новый корабль может быть сопоставимо по цене, чем заниматься ремонтом старого, особенно если он имеет уже довольно большой срок эксплуатации. И в конечном счете к чему мы приходим? В современных условиях не обязательно топить корабль, достаточно его сильно повредить, чтобы надолго вывести его из строя. И самое главное, это сигнал судовладельцам и страховым компаниям. Стоит ли связываться с этим направлением? Как мы знаем, опять-таки, компания «Майерск», крупнейшая в мире, наверное, логистическая компания, которая морскими перевозками занимается, она сообщила о том, что прекращает рейсы в порты Украины. И здесь, конечно, явно вырисовывается логика всей вот этой вот воздушно-беспилотной компании Министерства обороны. Это фактически полностью установить блокаду украинского побережья без физического контроля над ним, но сделать, что называется, невозможным экспорт и импорт каких-то товаров на Украину. Здесь возникает вопрос, в чем логика всего этого. Казалось бы, что может Украина в настоящее время экспортировать? Как ни странно, определенные статьи экспорта Украины есть. В первую очередь, это сельхозпродукция и это продукция металлургической промышленности. И худо-бедно эти поставки, они обеспечивают приток в страну довольно существенных для Украины валютных ресурсов. Это, если даже сельхоз брать, это несколько миллиардов долларов в течение полугодия. Да, мы прекрасно понимаем, что Украина в значительной степени финансируется союзниками. Все мы слышали про вот эту вот историю с кредитом на 90 миллиардов евро, который Евросоюз очень долго одобрял и то до сих пор полностью не выделил. И, конечно же, на этом фоне 2-3 миллиарда долларов валютной выручки, которая в месяц Украина может за счет экспорта получать, это, конечно, существенно. И ирония ситуации заключается в том, что заменить вот эти вот крупные порты или порты, да, порты на Черном море практически невозможно. Да, есть вариант осуществлять перевалку через Румынию и потом уже либо речным судоходством, либо железнодорожным транспортом, либо грузовым транспортом это все везти на Украину или наоборот. Но, во-первых, Констанция не приспособлена для такого резкого роста грузов. Это раз. И два, это опять же удорожает и удлиняет маршрут, удлиняет саму поставку. В конечном счете это все перекладывается на плечи либо экспортеров украинских, либо украинских союзников, которые на Украину что-то поставляют. Более того, если мы, в принципе, посмотрим на теорию морской войны, в чем смысл? То есть вот небольшое такое историческое отступление. Казалось бы, нелогичным было со стороны англичан, скажем, во время Второй мировой войны, хотя был уже опыт Первой мировой войны, долго по возможности стараться не организовывать конвои. Хотя немецкие подводные лодки, рейдеры действовали уже в Атлантике. Возникал вопрос, почему, казалось бы, вроде английские адмиралы, они люди умные. А все очень просто. Конвойная система, она очень сильно связывает тоннаж. Потому что нужно собрать корабли в одном месте. Соответственно, сам конвой идет скоростью самого медленного корабля. Плюс это связывает какое-то количество боевых кораблей, которые его сопровождают. Ситуация, которую мы сейчас наблюдаем, понятное дело, что вряд ли Украина перейдет к системе конвоев, потому что нету ни кораблей, ничего. Но, кстати говоря, НАТО может эту идею предложить. По аналогии с тем, что было в начале СВО, когда натовцы предлагали беспилотную и бесполетную зону над Украиной организовать, вполне может быть, что сейчас мы услышим какую-нибудь инициативу о каком-нибудь демилитаризованном Черном море. Или же корабли причерноморских стран НАТО, ну, в первую очередь, наверное, Румынии, если они согласятся, и Болгарии, турки вряд ли на это впишутся, будут сопровождать судоходство вот в какой-то прибережной зоне. Но тут много рисков, вряд ли на это пойдут и болгары, и турки, но, тем не менее, как вариант такой может быть. Короче говоря, то, что сейчас Министерство обороны делает, наряду с теми, с той логикой, которую я чуть выше озвучивал, это в том числе удлинение оборота тоннажа и в конечном счете удорожание его. Потому что Украина до сих пор получает очень много грузов, в первую очередь, военного назначения морем. И если судовладельцы или организаторы вот этих поставок будут вынуждены либо дробить этот груз на более мелкие корабли, либо целую спецоперацию планировать, чтобы корабль как-то избежал российских ударов, хотя очевидно, что Россия имеет возможность просматривать, наверное, любой тоннаж, любой корабль, который в Черном море находится. И я думаю, что осведомленность о его грузе тоже очень большая. То есть, в принципе, вот эти все ухищрения, они не сильно помогут. Но тем не менее. Поэтому в конечном счете вся вот эта вот кампания, которую именно российское Министерство обороны ведет, призвана, ну, по факту прекратить поставки любые экспортные и импортные операции из Украины крупным тоннажом. Повторюсь, Румыния в этом смысле сильно не спасает. Переориентация грузов на Польшу, опять же, их транспортировка железнодорожным транспортом или сухопутным транспортом тоже не решает проблему. И судя по тому, что мы видим, то есть даже по украинским данным, за последние недели украинским и официальным российским, которые, скорее всего, не полностью картину отражают, за последние 3 недели, не соврать, наверное, было поражено не менее 50 гражданских судов, которые именно шли или уходили из Украины, либо находились в украинских портах. Поэтому дальше больше. И, судя по всему, я думаю, что к концу лета, если такое напряжение со стороны Министерства обороны России сохранится, то это может означать фактически полное обнуление каких-то морских операций гражданских. У нас, кстати говоря, один звонок, давайте примем. Алло.
10: Добрый день.
9: Добрый день.
10: Алексей зовут.
9: Да.
10: Скажите, вот как вы думаете, почему мощные и резко с увеличенной интенсивностью удары по оборонной инфраструктуре Украины, включая портовую инфраструктуру и украинское морское судоходство, включая соответствующие там оборонные предприятия в Киеве и тому подобное, мы начали осуществлять, по сути, только месяц назад. Они делали это раньше. Спасибо.
9: Вопрос хороший, и ответ на него, наверное, будет очень простым. Ну, опять же, сразу говорю, это ответ человека, который сидит, ну, либо на диване, либо на мягком кресле, то есть меня не посвящают в планы ни президент Российской Федерации, ни начальник генерального штаба, это просто моя какая-то, мое видение ситуации. Дело в том, что если мы просто посмотрим на логику действий российского военно-политического руководства за все последние 4 года, мы можем наблюдать, что очень и очень аккуратно принимается решение по по поражению тех или иных целей и объектов на территории Украины. И, как правило, решение о нанесении подобных ударов, оно следует после того, как украинская сторона переходит через какую-то очередную линию, неважно какого цвета, не будем сейчас как бы в это все ерничать и вдаваться в нюансы. То есть это именно ответ, публичный причем ответ, на какие действия Украины и ее союзников. Причем я практически на 98, наверное, процентов уверен, что до нанесения этих ударов по неофициальным или, может быть, по официальным каналам, по дипломатическим или, может быть, по линии спецслужб, российская сторона, безусловно, доносила свои озабоченности, как в МИДе говорят, по поводу тех или иных действий в отношении России. И когда к российской позиции не прислушиваются, происходит то, что происходит. Это первый момент. И второй момент. Все же, ну, в отличие от украинской стороны, которая действует по принципу «больше шума, стреляем туда, куда можем дотянуться и поражаем, в первую очередь, объекты гражданские», для того, чтобы вызвать недовольство населения там и так далее. Логика Министерства обороны России в приоритизации целей, она все же немного другая. Она привязана к контексту ведения боевых действий на суше. И сейчас происходит, как некоторые наши эксперты говорят, битва за Донбасс уже не 2-0, даже, а 3-0. Отдельный это разговор, то есть можно к этому, наверное, будет вернуться в какой-нибудь из наших следующих эфиров, потому что то, что происходит на земле, оно каким-то таким, может быть, немножко хаотичным набором новостей выглядит, но все на самом-то деле подвержено логике Генерального штаба. Так вот, для того, чтобы обеспечить эффективность российского наступления, в первую очередь на Донбассе, плюс в Днепропетровской области тоже очень неплохие подвижки есть, производятся удары по объектам тыловой инфраструктуры с целью снизить возможности украинской стороны в обеспечении себя боеприпасами, топливом, новой боевой техникой и, повторюсь, подорвать возможности по финансированию боевых действий за счет поставок какой-то украинской продукции на экспорт. Поэтому то, что к этому подошли сейчас, это не связано с тем, что в Министерстве обороны внезапно проснулись и подумали, а давайте-ка мы в морскую войну поиграем. Это привязано четко к тому, что происходит на политическом треке, как сейчас модно говорить. И второй момент, это четко очень привязано к боевым действиям на суше. В этой связи я хочу аналогию провести с тем, что было во время вторжения в Курскую область, когда вот в августе-сентябре 2024 года Министерство обороны России стало усиленно наносить удары по железнодорожной инфраструктуре, чего вот в таких масштабах за предшествующие два года не было. А ответ был очень простой. За счет этих ударов российское Министерство обороны сокращало возможности ВСУ по переброске стратегических резервов именно на Курское направление. И в итоге эта тактика сработала, мы это видели в успешности уже российских боевых действий. К флоту мы тогда перейдем во второй части, а сейчас новости.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 10:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Президент США призвал Владимира Зеленского завершить конфликт на Украине. Так Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов о том, как прошла его недавняя встреча в Белом доме с украинским лидером. «Я хотел бы, чтобы он прекратил конфликт. Все очень просто. Я напрямую сказал ему, что хочу завершения», заявил американский лидер в ходе общения с представителями СМИ в овальном кабинете. Переговоры Трампа и Зеленского прошли во вторник вечером и продлились почти час. В Белом доме не привели детали беседы, однако президент США отметил, что во встрече с Зеленским мы, премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху, прошли очень хорошо. На Украине завели уголовное дело после крушения F-16. Речь идет о статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». Государственном бюро расследований сообщили, что инцидент случился накануне вечером в Кременчугском районе Полтавской области во время выполнения истребителем боевого задания. В Россию за три месяца 2026 года въехали почти 28 тысяч жителей Прибалтики. Речь идет о гражданах Латвии, Эстонии и Литвы, которые прибыли на территорию нашей страны с января по март. Такие цифры со ссылкой на данные статистических служб приводят РИА Новости. Отмечается, что за указанный период в Российскую Федерацию из Эстонии въехали 10 983 человека, из Латвии 10 137, из Литвы 6 826 человек. Вектор начал разработку мРНК-вакцины от ВИЧ и ОСП обезьян. Изучается их способность к иммунному ответу на лабораторных животных, заявила ведущий сотрудник научного государственного центра Лариса Карпенко. В беседе Стас она рассказала, что мРНК-вакцины представляют собой гибкий инструмент в борьбе с вирусами и бактериями. Их преимущество – относительно высокая скорость и простота разработки по сравнению с классическими подходами. Такая вакцина несет информацию для выработки иммунного ответа. Средства на основе рибонуклеиновой кислоты кодируют белок, характерный для патогена. В середине июня в Минздраве сообщили о снижении заболеваемости ВИЧ в России. С 2016 года показатель уменьшился почти в два раза. При этом охват пациентов антиретровирусной терапии за это время вырос более чем в два раза и в 2025 составил 91,8%. Энтеровирус стал причиной массового заболевания детей в лагере Чкаловец. Такие данные привели в пресс-службе Новосибирского управления Роспотребнадзора. Специалисты ведомства начали эпидрасследование. Они провели отбор проб питьевой воды, продуктов и дезинфицирующих растворов. Для предотвращения распространения инфекции из оздоровительного лагеря в Новосибирской области вывезли детей, которые могли заразиться. По месту жительства их обследуют врачи, сообщили в Роспотребнадзоре. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица пасмурно, около плюс 19 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
11: 2 колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495, 235-11-11. Подробнее на estofilter.ru.
12: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
13: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
12: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
14: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
15: Oh my goodness!
14: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
15: broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
16: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
17: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
18: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Право знать». «Говорит Москва».
18: «Пуля». «Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. «Знание – наше оружие». Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер».
9: Передача «Револьвер» в эфире. Продолжаем наш разговор о военно-морской войне 21 века. У нас, вот помните, пираты 21 века были, теперь у нас война 21 века. Дмитрий спрашивает, а не является ли морская война, с другой стороны, некоторым ответным предупреждением Турции, ее натовским замашкой, и передачи нашего ПВО кому-то. Кстати, передали все-таки ПВО или нет? Да, вопросов много, но отвечу по порядку. ПВО пока не передали. Там же это все было увязано с тем, что... То есть давайте так. Для чего Турции, в принципе, кому-то что-то передавать? Когда турки после неудавшегося переворота 15-го года решили... Опять же, опять прервусь, еще чуть предысторию, чтобы была понятна логика. Почему турки, в принципе, С-400 закупили? Да, С-400 у них долгое время на всяких тендерах и С-300 фигурировали, но они все равно тяготели больше к западным системам. А когда произошел вот этот вот неудачный путч, Эрдоган понял, что, в принципе, все его системы, вооружения натовские, они в какой-то момент могут выйти из-под контроля и его не защитить. А покупка С-400 позволяла иметь альтернативные средства защиты, резиденции там, и так далее, которое могло предотвратить какие-то нехорошие для Эрдогана последствия. И когда турки это С-400 купили, во-первых, тогда там активно обсуждалась система, что они будут участвовать в производстве этой системы, ну, для себя это как бы не зашло, но, тем не менее, два полка они закупили, насколько я помню, два там было. Но в ответ на это как раз, опять же, наш друг Трамп, который тогда первый срок еще рулил, принял закон, так называемый КАЦА, ну, латинскими буквами, о санкциях в отношениях тех, кто российское оружие покупает, ну, если совсем по-простому. И турок тогда выкинули из программы истребитель F-35 в отместку за покупку С-400, тем более уже 6 самолетов даже были выпущены с турецкими опознавательными знаками. И для турок этот вопрос был очень болезненный. И американцы говорили, мы вам готовы F-35 поставлять, но вы что-нибудь с С-400 сделаете. И когда СВО началась, вот активизировался этот вопрос, поговаривали, что вот, может быть, в итоге это все на Украине окажется и так далее. Ну, пока ничего турки не передали. Вот сейчас опять активизировался вопрос по поводу поставок F-35. Трамп там очень много чего наговорил приятного Эрдогану, но в конечном счете сегодня наговорил, а завтра фактически взял свои слова назад. Поэтому с передачей С-400, хотя вот турецкие журналисты говорили, что, возможно, будет схема какая-то осуществлена с поставками в какие-то арабские страны, ну, возможно, с дальнейшей перепоставкой каким-нибудь прокси. Но пока этого не произошло. Тем более хочу напомнить, что в системе торговли оружием при продаже всегда подписывается сертификат конечного пользователя, по которому страна-покупатель не может что-то делать с этим вооружением без разрешения поставщика. Понятно, что во время СВО мы видели, и регулярно российская сторона про это говорила, как наши восточноевропейские партнеры это все нарушали. Но, тем не менее, поэтому нужно разрешение Российской Федерации на реэкспорт С-400. Пока, видимо, вопрос в подвешенном состоянии находится. Ну, а по поводу ответного предупреждения Турции, да нет, это не про Турцию здесь разговор, это именно работа по украинскому товарообороту, по украинцам экспортно-импортным операциям, украинским экспортно-импортным операциям, поэтому здесь, я думаю, Турция ни при чем. Тем более Турция активно и нашим, и вашим, то есть туркам в этой всей истории приятен бизнес, потому что через Турцию и на Украину все идет, и танкеры с российской нефтью через Турцию проходят, поэтому здесь, я думаю, что турки, они свой интерес тоже блюдут. Так. Азербайджан доставил почти 40 тонн оборудования для восстановления критической инфраструктуры Украины. Получается, бомбежка в холостую? Ну, получается, что в вашем вопросе уже содержится ответ. Если кому-то понадобилось 40 тонн оборудования везти, что само по себе явно недешево, значит, получается, бомбежка не в холостую, потому что мало того, что нужно это оборудование привезти, его нужно установить, его нужно... И оно же, как правило, уникальное, его нужно как-то совместить и адаптировать к уже существующей какой-то инфраструктуре. Это все время, и это все деньги. А потом, когда это оборудование будет подключено, возможно, на следующий день туда снова что-то прилетит, и кто-то должен будет снова эти 40 тонн оборудования поставлять. Мы разрешим передать только Ирану, считает Джекпот. Ну, имеется в виду С-400. Я не уверен, что, во-первых, мы разрешим кому-то что-то передавать, это раз. Во-вторых, я не уверен, что Турция, как вот именно в случае с Турцией, она будет именно Ирану что-то поставлять. Зачем? Поэтому иранский вариант, я думаю, все-таки маловероятен в контексте будущего турецких систем С-400. Напоминаю, что СМС-портал для сообщений 79258888948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот и прямой эфир 8495-7373-948. Ну, как и обещал, поговорим про флот. А, тем более повод у нас хороший. День военно-морского флота прошел. Президент посетил Санкт-Петербург, там провел различные встречи, переговоры на этот счет. И, в принципе, сама по себе дата, сам по себе день позволяет... что называется, немножко от какой-то вот будничной суеты, связанной с новостями и беспилотниками, чуть остановиться и подумать, поразмышлять о проблемах флотских. Тем более, что вчера тоже хороший повод был. Из цеха «Севмаша» была выведена очередная наша подводная лодка многоцелевая, типа «Северодвинск», «Ульяновск». Ну, вот обещают ее в следующем году уже флоту сдать. Если это получится, то резко тогда ускорение будем наблюдать вот этого времени с момента вывода лодки из цеха и передачи флоту. Обычно испытания у нас больше все-таки времени занимают, чем полтора года. Поэтому очень хочется надеяться, что в конце 2027 года флот пополнится новой лодкой. И, кстати говоря, вот если мы посмотрим на количество передаваемых флоту атомных подводных лодок, как многоцелевых, так и лодок-носителей баллистических ракет, то, пожалуй, мы, наверное, вторые в мире после Соединенных Штатов, которые, кстати говоря, давно уже не получали лодки именно с баллистическими ракетами, они все до сих пор на лодках типа «Огайо» сидят. Но впереди планеты всей, они за счет массового строительства многоцелевых подводных лодок типа «Вирджиния». Мы, к сожалению, здесь отстаем. И вот «Ульяновск» — это как раз ну, примерно аналог вот этих вот американских подводных лодок. А если посчитать с дизельными подводными лодками, которые наш флот тоже получает, то мы по количеству именно корпусов полученных, мы, наверное, за последние годы американцев все-таки обгоняем. Ну, на первом месте китайцы за счет массового строительства. Но, опять-таки, по, наверное, стратегическим подводным лодкам мы все же, наверное, даже китайцев тоже обогнали, потому что вот такими темпами, как мы, никто сейчас лодки именно вот стратегические не строит. Поэтому, если брать подводную компоненту, то, наверное, на общем фоне мы довольно неплохо смотримся. Но здесь интересно, наверное, не сравнивать количество построенных корпусов, характеристики каких-то подводных лодок или надводных кораблей. Вообще, вот складывается такое ощущение, что последние конфликты последних 5-10 лет, они, в принципе, вынуждают пересмотреть очень много классических традиционных подходов к военно-морскому флоту как таковому.

попыток на нашем корвете в Балтийском море косвенно подтверждает природу вот этих неизвестных беспилотников, которые активно летали в начале года в странах Скандинавии и Германии. Ну, есть мнение, что это украинцы хулиганили, и, возможно, они пытались, может быть, какой-то наш корабль зацепить. Поэтому на фоне того, что сильно развиваются вот эти вот новые средства поражения, безэкипажные катера, разнообразные беспилотные летательные аппараты, мы вот выше говорили про массовое использование гераний реактивных, очевидно, что подобного рода изделия могут быть и у противной стороны. И тут возникает вопрос, насколько в прибрежной зоне, ну, то есть в зоне досягаемости вот этих вот беспилотных летательных аппаратов вот такого класса, безэкипажных катеров с учетом применения старлинков, насколько, в принципе, современный боевой корабль вот в том виде, в котором он есть, он живуч. Можно определенную аналогию с танком провести, танком на СВО, то есть поначалу, как мы помним, танки, ну, за редким исключением, вообще не имели никакой защиты сверх той, которая у них была от классических средств поражения. Потом стали появляться над башней противодроновые сетки и решетки, точнее, и решетки против джавелинов, которые сверху атаковали. Потом танки стали обрастать многочисленными сетками, цепями, решетками. Потом на них стали ставить комплексы радиоэлектронной борьбы. Потом на них стали ставить на старые, ну, танки модернизированные, но все равно как бы в основе Т-72Б. Стали на них, вот последнее, что называется, инновации, стали ставить системы активной защиты, как, например, на Т-90М или же на «Армате». Все это должно привести к тому, что на поражение одного танка требуется все больше и больше количества беспилотников. И с кораблями то же самое. Мы видим, как при желании на один корабль можно нацелить с десяток, скажем, безэкипажных катеров и одновременно это увязать с ударом по нему же, ну, скажем, десятка реактивных беспилотников по типу Герань-4 Сикер. И возникает вопрос, даже вот если атакован корабль типа американского эсминца Эрли Бёрг, даже третьей серии, у которого там сильная очень, сильный комплекс противоракетной обороны, мощная радиолокационная станция, порядка сотни ракет разных типов, ну, как ударных, так и ПВО, вот он сможет от таких угроз защититься или нет? При том, что такой корабль стоит чуть ли не 2 миллиарда долларов, а если мы посчитаем совокупную стоимость вот этих вот средств поражения, которые его будут с разных сторон атаковать, ну, они, наверное, будут стоить, ну, скажем, 5, ну, 10 миллионов долларов. То есть здесь уже разница на порядке. И какие должны быть доктрины применения таких кораблей, какие должны быть у этих кораблей средства защиты для того, чтобы как-то нивелировать вот эти новые угрозы. У меня складывается впечатление, что все мариманы во всех странах мира сейчас какую-то такую паузу взяли. То есть старые кораблестроительные программы по инерции продолжают осуществляться, но все вот как-то замерли. Видимо, сейчас активно все анализируют. И вполне может быть, что в горизонте, скажем, 30-х годов мы увидим какую-то революцию уже в военно-морском деле, когда будут строиться и будут активно вводиться в боевой состав уже корабли каких-то переосмысленных, что называется, проектов. Так. Начали активно слушатели писать. Вот С-400 тема заинтересовала. А что обратно выкупить у Турции С-400 с хорошим дисконтом нельзя, тогда и технологии наши никому не достанутся. Ну, выкупать экспортный комплекс назад уже к тому же, который активно эксплуатировался, наверное, смысла особого нет. Тем более, что выкупать это значит, на него надо тратить деньги. А возникает вопрос, может быть, эти деньги можно потратить на производство нового комплекса, не бэушного. Поэтому я думаю, что выкуп с дисконтом — это нам не очень интересный вариант. Слышал отрывочные сведения, что нами выведены спутники морского комплекса разведки целеуказания. Есть какие-то сведения о потребных размерах группировки спутников и что угодно еще? Ну, вопрос, наверное, да. Вопрос не по зарплате.

0: Тем более, вот, когда такого рода вещи озвучиваются, сразу вспоминается с одного военно-исторического форума, там такая хорошая шутка была: кто знает правильный ответ, тот получит 10 лет. Поэтому в наше тяжелое время, наверное, все-таки информацию такого рода надо очень аккуратно публично озвучивать. Но то, что у нас, можно так сказать, у нас нет аналога той системы, которая была при Советском Союзе, спутниковой, которая, цель которой была в режиме практически реального времени отслеживания американских авианосцев и авианосных ударных групп. Но мы не Советский Союз, поэтому сейчас и спутники немножко другие стали. И, не и, наверное, что можно для морской разведки использовать спутники, которые не специализированы. Поэтому, наверное, дыры у нас по наблюдению за океаном нет. Но можно так аккуратно предположить, что, наверное, все-таки нынешние наши возможности чуть хуже, чем были при позднем Советском Союзе. Михаил интересуется, а как развиваются подводные беспилотники? Ну вот как раз президент про них, про Посейдон конкретно говорил в день ВМФ. Он упомянул такой момент, что вот этот вот подводный необитаемый комплекс, который Посейдон, он находится на завершающей стадии испытаний. Поэтому, если мы говорим про него, то я думаю, что в ближайшее время мы уже на вооружении его увидим в массовых количествах. Но видите, с Посейдоном здесь есть один нюанс. Все-таки Посейдон, он ограничен носителями. А у нас носителей, известных носителей Посейдона не так много. Поэтому получается, что если ты имеешь Посейдон, нужно под него еще иметь достаточно большое количество пусковых установок и, соответственно, носителей. Видимо, тоже в ближайшие годы будем наблюдать за строительством каких-то новых кораблей подводных, которые будут этот Посейдон применять. Что касается более маленьких аппаратов, то здесь, конечно, вот куда ни возьми, китайцы очень активно развивают вот эти вот безэкипажные необитаемые подводные аппараты. Французы традиционно сильны в этом. Британцы очень активно ведут работы. Ну, американцы, само собой. И у нас, в принципе-то, довольно много изделий в этом плане. В том числе я хочу сказать, что есть и открытые гражданские комплексы, которые нам позволяют какое-то представление иметь по поводу того, что может быть в военном применении. В частности, вот наша ведущая подводная КБ, которая занимается подводными лодками, ЦКБ «Рубин» из Санкт-Петербурга. Я помню, несколько лет назад они корпоративный календарь выпустили, и в этом календаре были очень такие красивые наглядные картинки многочисленных гражданских необитаемых подводных аппаратов, которые «Рубин» конкретно предлагал. И я даже помню, на какой-то из армий, ну, когда еще этот форум «Армия» проводился, были представлены вот эти различные подводные аппараты, то есть их довольно много и у нас. Поэтому активно, он, конечно же, активно развивается, но хочу обратить внимание на один такой важный момент, что, в частности, успех украинских безэкипажных катеров, во-первых, он был все-таки довольно краткосрочный. Как и любое оружие новое, которое применяется, потребовалось время для принятия мер противодействия, и дальше, вот, если мы кривую будем рисовать, эффективность резко снизилась. Но в чем секрет, скажем, украинских безэкипажных катеров, которые, например, не смогли хуситы повторить, у которых тоже различные безэкипажные катера есть. Это система разведки НАТО, которая фактически Украина имеет доступ. Это раз. И два, это система Starlink и его военный вариант, который позволяет осуществлять управление этими катерами на очень больших расстояниях. Ну, давайте честно скажем, если все-таки мы... Не дай бог, конечно, но если просто предположить, что будет некий глобальный конфликт, который в народе называется Третья мировая война, скорее всего, вот эти вот спутниковые группировки, они, что называется, долго не проживут. И здесь возникает очень интересный вопрос, насколько все вот эти замечательные и надводные, и подводные, и воздушные, беспилотные различные аппараты, насколько они будут эффективны в отсутствии нормальной системы, глобальной системы спутниковой связи. Скорее всего, они в случае апокалипсиса или постапокалипсиса, они все равно свернутся на уровень радиосигнала, когда, что называется, с помощью антенки только на 50-100 километров можно будет, и то, если помех нет, можно будет этими аппаратами управлять. Потому что, очевидно, как мы с Евгением даже, помню, тут говорили, если в космос ведро с гвоздями вывести, то всю спутниковую группировку можно будет уже фактически, по крайней мере, та, которая летает на околоземной орбите, можно будет смело через какое-то время выключать из действия. Так, в этом году армия будет, форум армия? Ну, вот насколько я знаю, нет. И Макса тоже не будет. Валерий пишет, по Украине не применить Посейдон. А по Украине не надо Посейдон применять, зачем? Так, такой вопрос. Видел информацию о том, что американские боевые корабли быстро ржавеют, и это их сильно удручает. А что у нас? Ну, корабли примерно все одинаково ржавеют. Вопрос же в том, насколько интенсивно они эксплуатируются, насколько они качественно эксплуатируются, насколько подготовлены экипажи и насколько хорошо работает система базирования и ремонта. Поэтому, да, у американцев были проблемы, но это связано не с тем, что у них хуже стали, а у нас лучше, а с тем, что интенсивная эксплуатация боевых кораблей ведется, они активно участвуют и в учениях, и в боевых действиях. Поэтому, к сожалению, износ он здесь может быть. Так, у нас звонок. Алло.
1: Здравствуйте, добрый Олег. День. Скажите, пожалуйста, ну вот военные специалисты говорят, что вот, так сказать, СВО, которое продолжается 4,5 года, это военный конфликт высокой интенсивности вот на данном этапе. Ну, как все-таки при этом Минобороны и Генштаб, СБУ врага, вот все эти главные политические центры мы не трогаем, имея вот такой тяжелый, затяжной конфликт высокой интенсивности.
0: Понял. Ну, во-первых, мы не знаем, по каким целям мы бьем. Украинцы нам не докладывают, но я имею в виду нам, как обывателям, по каким целям были нанесены удары. Тем более хочу сказать, что и по Главному управлению разведки удары наносились по их офису, и по отдельным объектам СБУ, поэтому работа ведется. Валерий пишет, выгодно, читал, что выгодно корабли ремонтировать бесконечно, версию загружать заказами, целая отрасль оборота долларов, причем не только в США. Да, действительно, ремонт — это штука такая классная, которая позволяет всем зарабатывать и, с другой стороны, поддерживать боевую эффективность флота. И, Андрей, мне не хочется, чтобы началась Третья мировая война. Мне, если честно говоря, тоже тезка. Поэтому будем надеяться, что Третья мировая война не начнется. Эфир наш продолжится через 2 недели. А пока новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 11:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Министерство обороны России отчиталось об ударе по заводу «Маяк» в Киеве. На предприятии производились боевые части, детонаторы и боеприпасы, а также стартовые ускорители для ударных украинских БПЛА. В сводке ведомства также отмечается, что российские военные в ходе ночного массированного удара поразили во Львове ремонтное авиапредприятие, обслуживающее двигатели крылатых ракет «Фламинго». В Роменской области химический завод, производящий компоненты топлива для крылатых и оперативно-тактических ракет «ВСУ». ФСБ сообщила о задержании жителя Москвы по делу о госизмене. 35-летний мужчина переводил деньги на криптокошелек, используемый СБУ для финансирования диверсий. По данным Центра общественных связей Федеральной службы безопасности, фигурант в мессенджере связался с представителями запрещенной на территории России украинской террористической организации и произвел перевод денежных средств. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Задержанный помещен под стражу. Число погибших из-за мощного землетрясения в Японии возросло до 34. Обновленные данные привели власти префектуры Кумамото. Генеральный секретарь правительства Минору Кихара ранее сообщал о 28 жертвах землетрясения. Он пояснил, что смерть могла наступить как непосредственно во время подземных толчков, так и по причинам, косвенно с ними связанным. В частности, речь идет о так называемом синдроме эконом-класса. Это резкое ухудшение здоровья или обострение хронических заболеваний при ночевке поездки в машине без оказания медицинской помощи. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник в районе префектуры Кумамото. Подземные толчки привели к повреждению мостов и дорог, разрушению зданий и отключению электричества в некоторых районах. В московском регионе за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков. Такие данные привел ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В своем телеграм-канале он написал, что в Подмосковье больше всего осадков зафиксировано на метеостанции в Талдоме 37 мм, что составляет 45% от месячного объема влаги. В столице на опорной метеостанции ВДНХ за сутки выпало 10 литров дождевой воды на 1 квадратный метр, говорится в публикации. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 11 рублей 72 копейки. Доллар 79 рублей 36 копеек. Евро 90 рублей 21 копейка. И час столицы пасмурно, местами небольшой дождь, около плюс 19 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
6: Именно поверх времен.
7: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Баребруса
6: «Имена. Поверх времен».
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
8: Каждую субботу после 7 вечера.
9: Личные обстоятельства.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
8: Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
10: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
11: А мы свободны для всех. И даже для министра.
12: Это отдел жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
13: Мы с вами на одной волне.
14: Hello! Общежитие слушает.
11: И мы вас слушаем.
15: Галочка, ты сейчас умрешь.
11: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
7: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: 11 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова.
11: Марк Челноков.
16: Сегодня четверг, 30 июля. Марин.
11: Так, что?
16: Ну, я тебя поздравляю.
11: С чем?
16: Ну, с чем, с чем? У меня в году их штук 10.
11: Да больше, мне кажется.
16: Да, может, и больше. Угу. У тебя их всего 2.
3: Да, их.
16: Да, их.
3: Угу.
16: Дня, дня. Друзья, всех Марин сегодня поздравляем с именинами. Это тот редкий...
3: Можно дарить подарки.
16: Да, тот редкий случай, когда именины вот выпадают, ну, у человека случается всего лишь 1-2 раза в год. Вот Марина попала как раз в череду этих людей. Марины, с именинами вас.
3: Потрясающе.
16: Нравится?
3: Вдохновенно. Это поздравление.
16: Поздравление, да.
3: Роскошь.
16: Электронные человечки под столом.
3: Отправь мне еще цветочки открыткой.
16: Я тебе отправил, кстати, только что.
3: Да,
16: получила.
3: Вот.
16: Так, что нас ждет в ближайшие 3 часа? В этом часе мы поговорим о том, что грядет очередной фестиваль, велофестиваль в Москве. Опять перекроют Садовое кольцо 1 августа. Так, девушку в Москве, наконец-то, первая попалась, отправили на 11 суток под арест за пьяную езду на электросамокате.
3: Ужасно.
16: Да, миллениалы оказались самыми тревожными, это самое тревожное поколение. А вот лимфатическая ходьба – это новый тренд. Говорят, полезно, другие говорят, не очень полезно. Будем разбираться. Ну и запеченный арбуз оказался полезнее свежего. Вот девушка запекла арбуз 3 часа в духовке, вот он оказался полезнее свежего. Сегодня также мы поговорим еще о турист, у тебя проблемы? Вот если возникли проблемы у туристов, багаж не прилетел, рейс отменили или что-то еще, к нам присоединится юрист по туризму, будем обсуждать. В 12.05 программа «Народный диетолог». Марина Александрова и Екатерина Тетерникова обсудят образ тела. Марина, расшифруй, что это?
3: Ну, когда мы, например, смотрим на себя в зеркало, реально не оцениваем. Когда, например, мы начинаем себя с кем-то сравнивать. Когда у нас портится настроение от того, что мы увидели в зеркале или... не знаю, что тут нам не понравилось. Или мы похудели, нам кажется, что этого недостаточно. То есть мы реально свое тело не оцениваем.
16: Это как есть хороший мем, стоит мужчина такой с пузом, обрюзший, толстый, а в зеркале он видит себя таким подтянутым мачо. И тут же рядом картинка стоит красивая, такая худенькая девушка, а в зеркале она видит себя такой, ну, толстенькой женщиной. Вот об этом как раз пойдет речь. Ну и в 13.05 народный адвокат, дела семейные. Друзья, присоединяйтесь.
4: Макс, Марина и Герман. Это на радио. Говорит Москва.
3: Ну, в общем, движение на Садовом кольце закроют в субботу 1 августа. Причина, не поверите, ночной велофестиваль и велогонка «Вечернее Садовое кольцо».
16: Да,
3: друзья,
16: да.
3: Вы знаете, что делать или не делать. Если вы хотите прокатиться на велосипеде, это можно будет сделать, да,
16: надо, присоединиться,
3: видимо, пройти,
16: например,
3: регистрацию, да. Ну, а так просто знайте, что будут перекрытия.
16: Да, и не забывайте, что нам можно писать и звонить. СМС-портал, вы знаете, 925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, и Макс также говорит МСК-бот. Плюс прямой эфир 8495-7373-94-8.
3: Смотрите нас в Ютубе, в Рутюбе, ВКонтакте. Подписывайтесь на нас в Дзене и наш телеграм-канал, где самые последние новости без фейков. Радио говорит МСК.
16: Зурита тебе послал, посмотри. 7 бутонов роз.
3: Классно,
16: это розы же или тюльпаны?
3: Не знаю.
16: Зурита очень красивая и очень дорого. Дорого сейчас, да. Приветствую вас, дорогие любимые, пишет Нигматуллин. Спасибо, Нигматуллин, мы вас тоже любим. И он же пишет, а я арбуз делю на кусочки и замораживаю. Для домашних коктейлей топ.
3: Классно.
16: Просто арбуз на 100%, там 99% состоит из воды. Там есть-то потом, что остается? Он же потом
3: разбивается для коктейлей.
16: Ну, разбивается, да. Так, что сегодня? Какой праздник в этот день, 30 июля? Международный день дружбы отмечается. Друзья,
3: так,
16: вспомните о своих френдшипах, о своих друзьях.
3: Френдшипах?
16: Ну, я пошутил, ладно. О своих друзьях я имею в виду, о своих близких. Позвоните или хотя бы напишите сообщение. Сегодня также еще Всемирный день вышивки. Вот кто вышивальщицы, вас тоже с праздником. Также сегодня еще и отмечается день чизкейка, Марин.
3: Классно.
16: Это твой любимый, да.
3: Ну, люблю, вот, но не самый любимый.
16: Ну, я, кстати, мне кажется, из десертов его уважаю.
3: Ну, классный.
16: Классный.
3: Я умею его готовить.
16: готовить. Вкусненько, да. Сегодня мы вчера об этом говорили, но, оказывается, в семье есть еще такой день, Всемирный день снорклинга. Вот он тоже...
17: О, снорклинг?
16: Yes, сегодня он как раз отмечается. Ну и именины, как я сказал, уже у Марины,
17: и
16: Лазаря, да, Леонида, Вероники, кстати. А, у Маргариты еще. Угу. Кстати, не так уж и много. Ну и в этот день, в 1984 году, на экраны Советского Союза вышел телесериал «Санта-Барбара». Помнишь?
17: Та-та-та-та.
16: Та-та-та-та-та-та. Саша, ужас. Ну, извини.
17: А нам нравится. И мы не будем молчать, даже несмотря на то, что у нас со слухом есть проблемы.
16: Вот сейчас
17: мы в себе уверены.
16: Я еще сейчас спою от Нигматуллина сообщение. Мои поздравления. Дайте Оскар этой богине.
17: Это выше? Песня какая-то?
16: Конечно, это же... Дайте Оскар этой богине.
17: И давай до конца часа просто распевать, Максим. Тогда она вообще, мне кажется...
16: Выше, выше, а потом махнул рукой и говорит, черт с тобой.
17: Ну, крест у нас с тобой поставили. Меня поэтому из хора и выгнали в 6 лет.
16: Да, я вообще на хор никогда не ходил.
17: Ну, я сходила, видишь, безуспешно. Я тоже люблю, до сих пор люблю.
16: И да, и я тоже. Но «Санта-Барбара» — это великая вещь была. Великая вещь. Улицы пустели. Если кто помнит, господа, расскажите, вот вы, правда, следите. И после этого у вас какая-то нелюбовь появилась к сериалам или наоборот. Помните Сиси Кэпфела?
17: Ну, кто Сиси? Не
16: помнит? Сиси Кэпфел, это отец главный.
17: Я просто, если честно, я не,
16: Героев
17: не очень...
16: Героев ты не помнишь.
17: Не помню вообще.
16: Но я помню вот Сиси Кэпфел.
17: Слава богу. Я помню только эту рамку, арку, точнее.
16: Арку, да. А еще я помню, помню актрису, мы с ней как-то в Стамбуле столкнулись.
17: Естественно, я понимаю.
16: Которая одна, самая знаменитая.
17: Наверняка в приквеле снимался еще, да, «Санта-Барбара»?
16: Я нет.
17: В сиквеле?
16: Нет.
17: А
16: их не снимали.
17: Ты «Возвращение в Эдем», мне кажется.
16: «Возвращение в Эдем».
17: Да, вот «Крокодила» играл. Там их два было, я вторым была.
16: Ребёночка, да.
17: Начинающий.
16: «Крокодила». Нет, мы... Как ее зовут?
17: Я не знаю, я вообще не помню всех этих актеров. Я помню сериал еще «Дикая роза». Она там в бочке какой-то мылась.
16: «Дикая роза», да, да.
17: В трущобах жила. Ну, так всегда нравились вот эти, знаешь, ее трущобы, в которых она жила, мне они казались такими уютными, потому что в детстве же мы, не знаю, как ты, но в моем детстве мы очень любили строить какие-то домики, ну, из того, что было дома, да, из каких-то подручных материалов, на улице тоже, там на деревьях какие-то тоже строили квартиры, скажем так.
16: Да-да-да-да-да.
17: И как будто бы... Да, мы смотрели на ее дома, вот эти вот, её, в которых она жила и мылась в этой бочке, они казались, правда, очень какими-то классными.
16: Она играла Келли Кэпвелл, Робин Райт.
17: Ну, известно.
16: Робин Райт. Помнишь актрису эту?
17: Я ее знаю, конечно.
16: Да, она играла в «Санта-Барбаре».
17: Ну, видишь, я как-то упустила.
16: Одна из долгих ролей у нее была. И мы, я случайно в ресторане в Стамбуле, я ее увидел. Я подошел, попросил с ней сфотографироваться. Она сказала, ну, мы разговорились, она говорит, а кем вы работаете? Я говорю, я популярный радиоведущий в России.
17: Вы знаете, не знаете, кто я.
16: Да, и она тут же полезла...
17: Широко известен в узких кругах семьи.
16: Да-да-да. И она тут же полезла в соцсети, ну, запрещеночку, вот, и смотрит такая, говорит, популярный, около 1000 подписчиков, популярный, и тут же я лезу в ее соцсети, а там миллионы подписчиков, я говорю, ну, что вы,
17: ну, я тебе
16: где
17: так
16: Голливуд,
17: скажу.
16: А где радио,
17: да,
16: в Москве?
17: Ну, на самом деле, вовлеченность бывает тоже разная, и у миллионных,
16: конечно,
17: блогеров, и у тысячных блогеров, совершенно ни о чем не говорит.
16: Да,
17: да, и... приятно, конечно, видеть несколько миллионов у себя в подписчиках, но... Знаешь, каждый подписчик ценен.
16: Это правда. Вот сейчас на меня кто-то подписывается, что-то мне шлют, я смотрю, думаю, боже мой, жизнь-то продолжается.
17: Да?
16: Ну.
17: Да.
16: А?
17: Б.
16: Да, Б, Б. Я помню, мама смотрела с бабушкой Джина Мейсон, Круз Кастильо и его фирменная стойка с пистолетом.
17: Круза Кастильо, что-то я припоминаю.
16: Круз, Круз Кастильо, это такой мачо, да, вот был, да, я помню, кстати.
17: Да, ну давай еще Коломбо вспомним.
16: Да нет, мы Санта-Барбару, Коломбо,
17: это Санта-Барбара.
16: Да. Так, если и смотрела, то только на каникулах, а каникулы в деревне, там был только Первый канал, так что наизусть знаю только сериалы этого канала, пишет Катя. Катя, спасибо большое. Вот Эдвард перечисляет Круз, Си-Си, ну, короче, все помнят. Мне всегда говорили, что я на Иден похожа, Иден это кто у нас?
17: Максим, я тебе еще раз говорю, я не знаю там никого. Я только помню эту арку, все.
16: Иден Кэпвелл, Иден Кэпвелл, да-да-да.
17: А я еще, знаешь, какой сериал смотрела, когда в школе училась? Мне разрешали его смотреть, если я все уроки сделала. А доктор Куинс, женщина, я называла рвач, ну, врач, как ты помнишь.
16: Врач, да, рвач. Не, хороший, хороший. Это группа, песня Фредерико Феллини про «Дайте Оскар этой богине», то, что я пел.
17: Не знал, просто, видимо, фальшивил, поэтому.
16: Нет, да знаешь ты эту песню?
17: Да знаю, но просто ты спел.
16: Фредерико Феллини. Мейсон был крут. Да я просто так пою, Саш. Марина, я его обожала.
17: Доктор Куин, женщина-рвачка.
16: Да, наверное. А, так, ну, короче,
17: «Земля
16: ладно.
17: Любви» вы смотрели? Нет, не смотрела.
16: Нет, не смотрела. А я помню только Люси Мендес и Андрес Гарсия. Это уже какой-то другой сериал. Не
17: «Санта-Барбара».
16: Все, поехали дальше. А то мы потеряем звукорежиссера.
17: Дежурная птица.

0: Молодость, молодость рядом. А, ну, и, конечно, не могу не вспомнить наш сериал «Клубничка».
1: Ой, конечно. Это вообще вот со слезами на глазах вспоминаю. Угу. Вот Надир пишет, Иден — это жена Круза, а у Круза классная куртка была, все такую же хотели. А, где Гера? Гера отдыхает в отпуске, у людей бывает отпуска. Марина Александрова, Макс Челноков, привет, Сергей Иванович.
0: Здравствуйте.
1: Ты знаешь, я вчера провели мы эксперимент в редакции, мы Google и попросили рассказать, забили такие эти задания. Расскажите, кто такой Макс Челноков? Вот, и там про искусственный интеллект собрал, я не знаю, сгенерировал то ли наши словесные эфиры, то ли какую-то информацию. Ну, короче, нам такого понаписано, что мы с тобой женаты, что у нас была свадьба 1 апреля, вот, что у нас с тобой, мы работаем очень... Плюс есть еще какая-то Марина.
0: Вот, в смысле? Я не поняла сейчас.
1: Макс Челноков работает с Мариной Александровой так. В паре и еще с Мариной.
0: А, еще
1: Марина. Я так им и не понял. Мы, короче, тут редакция.
0: Я, может быть, чего-то не знаю.
1: Может быть, я тоже не знаю. Хихикали, хохотали достаточно, ну так, сильно, потому что это было очень интересно читать то, чего... И, короче, в итоге выяснилось, что я, оказывается, все-таки родился в Новосибирске, в Сибири. Хотя я там не родился, я жил всего 4 года, но вот меня туда
0: то есть
1: отправили.
0: Франция как-то осталась позади тебя, да?
1: Да, да, да. 1
0: Только
1: апреля.
0: В мыслях. Рабыня из Ауры, пишет Дмитрий, да.
1: Да.
0: А как же богатые тоже плачут, просто Мария, рабыня Изаура. Ну, вот,
1: ну
0: да,
1: все не вспомнишь. Конечно, и Горец, и, да, Эдриана Пола мы помним, да, дежурная аптека. Да, все мы помним, Василий пишет. А в деревне все зоны окучивания картошки, семейные огороды пустели, когда шла очередная серия. Моя бабушка ставила утюг на телевизор и говорила, что если включить очередную серию, я разобью телевизор.
0: Ну, если вы включите очередную серию,
1: почему?
0: Да. Да. Ну, видимо, бабушка устала от этого сериала.
1: А, чтобы все шли на картошку. Ага, понятно. Нашли у кого спросить. А что Алиса от Яндекса скажет? Ой,
0: давайте
1: она ничего
0: не будем
1: не говорит.
0: Сейчас да. Углубляться.
1: Так, друзья, смотрите. Радость-то какая? Ты слышишь, Александрова? Радость
0: что?
1: Великая. С 1 августа подешевеют поездки утренние на речные трамвайчиках.
0: На речных трамвайчиках.
1: Вот все, будешь меньше платить,
0: так
1: какая
0: она
1: разница?
0: У меня такая безлимитная, какая мне разница. Но если у вас не такая, то с 1 августа по 15 октября в столице будет действовать скидка 50% на двух маршрутах. Номер 2 – это ЗИЛ-печатники, номер 3 – Новоспасский ЗИЛ. В будни с 7 до 11 часов. Благодаря этому,
1: да.
0: Давай расскажи.
1: Билеты будут стоить 115 рублей по биометрии, 165 по тройке тариф кошелек, и 190 – это банковская карта. Ничего себе! 190 – это очень дорого. Это дорого. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать регулярный речной электротранспорт для утренних поездок на двух маршрутах. То, что Марина уже сказала. Вот эти тарифы выгодные, 50%. Короче, Лексутов отчитался. Все прекрасно. Подход сделает электросуда. Такой подход сделает еще доступнее. Мы рады, честно.
0: Слушай, ну, я каталась на этих электросудах. Это очень классно, интересно
1: я
0: посмотреть
1: тоже.
0: На Москву с воды. Но я не очень понимаю, как это использовать, когда тебе нужно куда-то не опоздать, приехать вовремя и так далее. Это прям очень сильно большой запасом нужно
1: это
0: выезжать.
1: Это правда, это
0: они,
1: не
0: да,
1: скоростной
0: они,
1: вид транспорта.
0: Не скоростной, они отправляются по расписанию, там все в порядке, ходят регулярно.
1: Знаешь, это, ты
0: но
1: когда
0: это скорее больше как какая-то такая, знаете, история, когда вы никуда не торопитесь, понимаете, что да, окей, я сейчас еду в Печатниках, приеду куда-нибудь в район ЗИЛа, там
1: ЗИЛа,
0: погуляю.
1: Да.
0: Да,
1: или
0: но
1: наоборот.
0: Это не очень быстро.
1: Нет, ты знаешь, это удобно, например, если тебе надо откуда-то из района того же Печатники, да, приехать в центр, чтобы
0: так
1: не
0: ты
1: тратить...
0: Так ты не приедешь в центр на этих...
1: Почему?
0: Судах. Ну, потому что ты приедешь на Пролетарку максимум.
1: ЗИЛ, это где у нас?
0: Ну, это автозавод, ну, и даже не автозавод.
1: Ну, это все равно ближе, чем Печатники.
0: Ну, до автозаводка там еще дойти нужно.
1: По шоссе там не ехать, по вот этим всем шоссе но, стоять,
0: ну, метро
1: быстрее
0: будет.
1: Ну, может быть, но а зато это приятно, по воде.
0: Я тебе про это говорю, Максим.
1: Да, друзья, все-таки прокатитесь хотя бы один раз. Вот Нигматуллин спрашивает, ты еще ни разу не катался, как вам ощущения, Марина?
0: Мне понравилось. Единственное, что когда вы заходите на, ну, вот этот вот, точнее, в этот речной трамвайчик, дверь закрывается, и вы за стеклом все
1: выйти
0: время.
1: Выйти не сможете
0: там работает,
1: поплавать.
0: Ну, там нет, поплавать не сможете, ну, то есть выйти и постоять там на улице во время движения трамвайчика вы не сможете.
1: Палубы нет, короче.
0: Палубы нет, да. Там много остановок достаточно, на ближайшие сможете выйти. Единственное, что я вам не советую использовать, это как увеселение, вот как нам слушатель написал, выходные дни. Например, в районе, там же есть посадка в районе Киевской, недалеко от вокзала, да, и там огромная очередь, может там час-полтора простоять, ну, по крайней мере, так было в прошлом году. А мой совет, не садитесь на конечных станциях, садитесь на соседних станциях, там не будет очередей, а в принципе вы ничего не потеряете. Мне, например, нравится сесть не в Печатниках, а где-нибудь в районе Нагатинского затона, потому что, ну, там просто идет пересечение реки, и как бы ничего особенного там не увидите, а сядете спокойно в затоне. Соответственно, на Киевске тоже можно сесть на соседней станции.
1: Василий пишет, там загрузка максимально дорогая, долгая и невозможная для планирования у этих трамвайчиков, поэтому вполне согласен, что это скорее не транспорт, а развлечение.
0: Да, я бы советовал все-таки будний день выбирать, вот Нигматуллин, да, совершенно верно. Вот сейчас, если дело вы поедете, том, что... то классно.
1: Да, дело в том, что в любом городе, в большом мегаполисе, будет то Париж, хотя в Париже я не был, я не знаю, а Нью-Йорк, вот я в Нью-Йорке плавал, правда, это не трамвайчик, было паром.
0: Да, как у тебя каждой новости, просто есть личная история.
1: Конечно, ну а куда деваться? В из этом Нью-Йорка. Google ИИ говорит, что мои эфиры основаны на моем жизненном опыте. Я не это просто придумываю, да, а я беру это из жизненного опыта, и ты всегда мне помогаешь в этом.
0: Я не была в Нью-Йорке, Максим.
1: Ну вот послушай тогда меня. Там
0: паром, то, чтобы хочется.
1: Для, но... понимаешь, вот так вот это с Манхэттена ехать на Лонг-Айленд, это IST? Придется, IST, да, придется ехать часа два транспортом на машине. А паром от Манхэттена прям до Лонг-Айленда идет IST. 40 минут.
0: Класс.
1: Просто я 40 выезжаю. Минут по воде. И это гораздо экономит. Там вот это вот вид транспорта нормальный, который экономит время. Не развлечение. Хотя на пароме там невозможно развлекаться, очень холодно, ветер жуткий, в любом время года. Вот поэтому у нас это правда, это красиво, тем более они же электрические, эти трамвайчики, они едут сами, и это тоже придает какой-то, ну, такой флёр приключенческий, что-то необычное. Ты едешь, а тебя везет механизм.
0: Короче, человека, друзья, вот конечная ЗИЛ есть, и есть еще парк Филе, и там классно. То есть в парк Филе выходите из этого трамвайчика, и вы можете очень классно погулять по парку Филе. Он огромный. По территории ЗИЛ тоже очень там приятная, красивая набережная, потом там можно куда-нибудь в кафе отправиться, ну, вы понимаете.
1: Вот Виталий как раз из Фили пишет, в Печатниках есть смысл в этих трамвайчиках, как переправа с Нагатинским затоном. Я про это говорю, да. А дальше кое-где еще промзона, стройка псевдоэлитных ЖК, не самая живопись.
0: Мне, наоборот, очень нравится, как смотрится застройка новых домов с воды, очень классно, да. В районе технопарка, в районе Шлепихи тоже очень красиво. Ну, да, вот там все прям так застроено, конечно, но смотрится классно.
1: Василий спрашивает, а как будет по-манхэттенски карта тройка?
0: Да, Максим.
1: Долларс.
0: Долларс.
1: Долларс будет карта тройка. Yes, yes, уи. Там только сидящие места или как в метро? Нет, вы можете сидячие. И стоять, но сидячие. Вообще сидящие.
0: Стоящие, я там не видела людей.
1: Нет, ну там можно около переднего вот этого окна постоять, посмотреть, как ты плывешь.
0: Не очень удобно.
1: Не очень удобно, вы перекрываете вид другим людям, но там у вас в основном это сидячие. Мне с тремя детьми, видимо, надо выбирать будний
0: день.
1: Я
0: уже это прочитала и сказала, что
1: да. Ну и меня обзывают многозадачным, всесторонним, вездесущий и великолепный. Спасибо.
0: Катя пишет, самый лучший водный транспорт в Европе. По морю с машиной можно путешествовать в разные страны. У нас тоже можно было бы по Турции, но почему-то не хотят организовывать.
1: В Турцию, да. Хорошо, друзья, давай идем дальше.

0: мне вот эта заставка напоминает какую-то Москву, лето, дождь, после дождя.
1: Ну, в общем,
0: вот
1: 30 июля 2026 года.
0: Да, да. Слушай, про небо пару новостей до новостей. Во-первых, в ночь, вот в эту ночь, друзья, на 31 июля над Москвой пройдет звездопад.
1: Боже.
0: Пик метеорного потока Южный Дельта Акварии.
1: Ты будешь занят.
0: Да, придется на ночь...
1: Поработать.
0: В 3 часа ночи вы будете смотреть.
1: Как ты планируешь.
0: Да, в час можно будет заметить до 25 падающих звезд.
1: Лучше всего наблюдать за небом после 3 часов вдали от городских огней и ближе к открытому горизонту в районе Сущевского вала, я думаю, да?
0: Я не знаю, кто, где ты Сущевский вал, я там не живу, ну ладно.
1: Ну, Бутырский где-то.
0: У тебя
1: там,
0: все лично, ты меня, ты как Яндекс.Карты. Половину народу из центра в Шереметьево отсылаешь, меня вечно на Сущевский вал.
1: Ну, там рядом же Сущевка и Бутырка.
0: Далеко не рядом.
1: Ну, как-то нет.
0: Меня больше радует городские, вдали от городских огней, это, да, ну, знаете, километров 70 надо отъехать от Москвы, чтобы огни нет. И ближе к открытому горизонту.
1: А еще вот, знаешь, вот история с самым длинным перелетом для меня, это просто
0: это
1: ужас.
0: Это вообще прикольно.
1: В общем, друзья, смотрите, самый длинный перелет в истории. Самолет провел в воздухе больше суток. Airbus такой-то установил новый рекорд, проведя в воздухе 24 часа 24 минуты во время испытательного рейса из Австралии во Францию.
0: На борту были не пассажиры, а емкости с водой, имитирующие вес людей и багаж. С 27 года Кантас, правильно же я прочитал, планирует компания, наверное, запустить на этих лайнерах прямые рейсы из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк. Слушайте, ну это прикольно. 24 часа в воздухе, но это практически сутки ты летишь. Не практически, а сутки ты летишь.
1: Ужас.
0: Это можно как-то уже продниться. А потом еще, знаешь, какой-нибудь синдром, не знаю, самолета сработает, и тебя вывести не смогут. Будут там, как это, знаешь, синдромы бывают разные. Привыкание к отелю, привыкание там к поезду, если ты много времени, а тут к самолету. Кресло захочешь с собой забрать, стюардесса тебе понравится. Боже мой, там можно роман завести за сутки. Не, это все равно, это классно.
1: Ужас.
0: Почему?
1: Ненавижу летать.
0: Что,
1: ненавижу.
0: Да ты уж села уже, все, и на сутки ты
1: скучно,
0: привыкла.
1: Сидишь.
0: Сидишь, кино смотришь. Ужас. Единственное, вот кто курит, тяжело, конечно.
1: Но не надо курить,
0: без душа, я вот без души я не могу.
1: А без души?
0: А без души еще ладно, можно как-то сидеть за душу.
1: А как же лимфатическая ходьба? Потому что это вообще-то сейчас полезный это вирусный
0: полез.
1: Тренд.
0: Давай после новостей это поговорим. А еще про небо, смотри, про самолеты. Стало не по себе. Такой заголовок. Пассажиры рейса Таллин-Стамбул испугались, что летят над Россией, бедненькие. Борттуркиш Эйрлайнс внезапно пролетел над Калининградом. Знаешь, он там, небось, крылом махнул над Калининградом. Так весь, все пассажиры обделались. Значит, один
1: обожаю
0: из пассажиров
1: твои
0: встревожился, обратив внимание на изменение маршрута. Понимаешь, несколько сотен человек, вылетевших в Турцию в то воскресенье, понятия не имели, что впереди их ждет опасный полет, а не пролетел. Летели над Калининградом. Новости наговорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 11:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. СКР возбудил уголовные дела после ударов ВСУ по Пензенской области и Удмуртии. С таким заявлением выступила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По данным следствия, сегодня утром украинские военные при помощи беспилотников атаковали логистический центр под Пензой. В результате произошло возгорание, пострадали несколько человек. Кроме того, ВСУ нанесли удар по объекту в Сарапуле в Удмуртии. Пресс-службе объединенной компании Wildberries и Рус сообщили, что атакам украинских военных подверглись их склады. По этой причине логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов проводится на других объектах. Михаил Мурашко назвал число подданных на бюджетные места в медвузы заявлений. Это более 591 тысячи, уточнил глава Минздрава. Министр пояснил, что большая часть из них, это 560 тысяч заявлений, направили поступающие на программы специалитета. Это на 26% больше, чем в 2025 году. Число бюджетных мест на специалитет превышает 30 тысяч. Свыше половины из них целевые, отметил Мурашко. Он добавил, что конкурс на бюджетные места значительно вырос. По программам специалитета он в среднем составляет 19 человек на место, так как в прошлом году было 15 человек. По мнению главы Минздрава, растущий интерес школьников к поступлению в медвузы связан как с повышением престижа профессии, так и с реальной возможностью уже на этапе обучения получать практические навыки. На Урале у женщины изъяли 17 килограммов контрабандных украшений и аксессуаров. Это сделали сотрудники таможенной службы аэропорта Кольцово в ходе выборочной проверки пассажиров в зеленом коридоре. В двух чемоданах у 41-летней пассажирки, прилетевшей из Турции, были найдены 45 незадекларированных изделий, сообщили в Федеральной таможенной службе, уточнив, что их стоимость превысила 4 миллиона рублей. По данным ведомства, у женщины были изъяты браслет, серьги, колье, а также туфли, очки, сумки, часы и кошельки различных брендов. Она заявила таможенникам, что везла украшения и аксессуары для личного пользования и в подарок друзьям. Возбуждено уголовное дело по статье КОАП «Недекларирование товаров». Нарушительнице грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости товаров с возможной конфискацией. В 11 городах Италии из-за жары объявлен максимальный уровень погодной опасности. Предупреждение, в частности, актуально для жителей Рима, Перуджи, Флоренции и Турина. На фоне аномально высокой температуры медики призывают граждан соблюдать меры предосторожности. Им рекомендуют по возможности сократить время пребывания на солнце, пить больше воды и ограничить физические нагрузки. По информации местных СМИ, Италия переживает четвертую по счету волну зноя. В некоторых районах столбики термометров могут зафиксировать отметку плюс 40 градусов. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама.
4: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
5: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
6: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
7: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
11: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
10: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: Имена. Поверх времен.
13: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
12: «Имена. Поверх времен».
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
14: 94,8 FM.
15: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
16: А мы свободны для всех. И даже для министра.
17: Это отдел жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
18: Мы с вами на одной волне.
14: Hello. Общежитие слушает.
1: И мы вас слушаем.
18: Галочка, ты сейчас умрешь.
1: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
10: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
0: 11.36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
1: Марк Челноков.
0: Эфир на «Говорит Москва» продолжается. Проведите этот день вместе с нашей радиостанцией, и будет вам счастье. Вот я обещаю. Марина, поддерживаешь?
1: Да. Наши координаты. СМС-портал +7 925 888 8948. Телеграмм «Говорит Москобот». Пишите нам в МАКС. Телефон прямого эфира 7373948. Код города 495. Лимфатическая ходьба.
0: Давай. А
1: насколько вообще это полезный вирусный тренд? Давай немножко в этом разберемся.
0: В соцсетях, да, набирает популярность вот эта ходьба, обещает похудеть, детокс и избавиться от отеков.
1: На самом деле никакой особой лимфатической ходьбы не существует. Это обычная прогулка, которая действительно помогает организму. Просто не так, как рассказывают в интернете.
0: Это обычная прогулка, говорит специалист, доктор, терапевт, легким шагом, которая полезна всем. Она создает лимфодренаж, улучшает венозное и артериальное кровообращение. Зовут доктора Людмила Лапа.
1: Вот, я с ней абсолютно
0: выше
1: согласна.
0: Квалификация.
1: Просто у нас,
0: да,
1: очень многие псевдоспециалисты без медицинского образования начинают рассказывать про совершенно обычные вещи, какие-то магические истории, как будто, знаешь, мы ходим, и что-то с нами такое необыкновенное происходит.
0: Ходьба, мы безусловно, перерождаемся.
1: Да, ходьба, безусловно, полезна, но не нужно думать, что если вы будете ходить, то что-то прям такое вау, фееричное
0: произойдет. Нет, нет, подожди. Во-первых, правильно говорит доктор, лимфодренаж происходит, водоворот, ну, не водоворот, а кровообращение улучшается, согласись, венозное, артериальное давление.
1: Я говорю, но это уже давно,
0: да,
1: известно.
0: Конечно. Вот смотри, она добавила, что в целом полезна любая ходьба, и чтобы лимфатическая система работала нормально, здоровый человек должен проходить в день 3-5 километров, 3-5, но уже 3-5, слава богу,
1: но
0: не 10.
1: Но если, да, у вас есть проблемы с суставами, много гулять нельзя, поэтому очень
0: врачу,
1: да, важна консультация врача, если у вас там где-то что-то болит, чего-то не хватает, да. Лучше с врачом проконсультироваться, чтобы себе не навредить. Но ходьба, безусловно, полезна. И, конечно, лучше гулять в парке, где-нибудь в лесу.
0: Не вдоль проспектов, шоссе и каких-то очень активных дорог, чтобы дышать-то нормально было. Кстати, по поводу дыхания, тоже здесь... Подожди, где про дыхание было? Ну, короче, надо еще и правильно дышать.
1: Да. Должен быть диафрагмальный.
0: Да, нужно дышать правильно.
1: Во время ходьбы сокращаются мышцы голени, и они работают как насосы, помогают лимфе подниматься вверх.
0: Голени?
1: Голени.
0: Это вот это?
1: Под коленем, Максим.
0: Вот это?
1: Где икры, да.
0: А,
1: поэтому
0: вот
1: после прогулки действительно могут уменьшаться отеки, появляется легкость в ногах и становится менее заметной рыхлость тела. Но то рыхлость тела, это, конечно, очень странная история.
0: Не, ну почему? Подтягиваются мышцы наверняка.
1: Ну, нужно прям очень много ходить.
0: Ягодицы-то уж точно.
1: Знаешь, если ты ходишь очень медленно по какой-нибудь местности такой ровной, да, без подъема вверх-вниз, вряд ли у тебя появятся какие-то там прям супер мышцы. Просто приятная прогулка, которая успокоит твою ментальную, эмоциональную там систему, да. А если, например, ты где-нибудь в Стамбуле или где-нибудь, где первое, что мне пришло в голову в Стамбул, потому что я помню, какие там, да, вот такие
0: перепады,
1: подъемы резкие,
0: да.
1: Или, ну, в каком-то другом городе, да, где ты поднимаешься вверх-вниз постоянно, это еще и кардиотренировка, и, конечно, мышцы голени там тоже будут тренироваться.
0: Не надо никакой Стамбул лететь, вы возьмите, стартаните с Манежной площади и через переход пойдите по Тверской вверх, туда, к Маяковке, к Пушкинской площади. И вот как раз мимо вот этого, до Тверская, дом 1, мимо Госдумы, если вот так вверх пойдете, там как раз подъем. А еще хорошо, если вам позвонят по телефону. У меня как-то раз так было. Я стартанул, как раз в момент мне позвонили по телефону, и надо было долго. Короче, когда я дошел до театра МХТ, я просто умер. Я задохнулся, у меня сердцебиение, повысилось давление. Я думаю, ничего себе, я прошел мало того, что в горку, а плюс хорошим шагом еще и по телефону разговаривал. Минут 5-7 пришлось посидеть, прийти в себя. Этот, как он переулок называется, рестораны.
1: Какой ресторан?
0: Ну, где везде рестораны расположены, этот кусочек от Тверской до Дмитровки, переулок, господи, МХТ Чехова.
1: Камергерский.
0: Камергерский, да, вот. Я от Манежной до Камергерского прошел,
1: кстати...
0: там 100 метров. километров
1: идти. Я проходила на прошлой неделе, там все перерыто.
0: Ужасно, ужасно, да, там все перерыто.
1: Так что, друзья, не думайте, что сейчас там прогуляетесь.
0: Да, еще про ходьбу, чтобы получить максимальную пользу, не нужно специальное упражнение делать, достаточно идти в комфортном темпе, 20-30 минут, держать спину прямо, активно двигать руками, наступать на пятку, носком, да, и дышать лучше носом, подключая диафрагму. Живот должен слегка подниматься на вдохе.
1: Я прям представляю, да, как это происходит. Я бы еще добавила, что самое главное – это удобная обувь, кроссовки, которые, правда, вот в которых вам хорошо.
0: У меня кроссовки, кстати, какие-то, знаешь, аэро они называются.
1: Они тебя сами несут.
0: Да, они подпрыгивают. Я в них хожу и подпрыгиваю. У меня первое время голова кружилась. Казимир Малевич прислал на фотографии книги, которую мы ему послали.
1: С нашим автографом. А почему ее он получил? Давай расскажем. Потому что он подписался на мой телеграм-канал «Шпинат Бар». На него тоже можете подписаться, много всего полезного. Тоже вам что-нибудь подарим, да?
0: Вот, конечно, вот Александр...
1: Билеты разыграем какие-нибудь, давай лучше.
0: Мы, во-первых, завтра разыграем билеты, а мы завтра как раз и скажем.
1: И разыграем.
0: Да, завтра правила будут. В Ессентуках или Кисловодске можно ходить, зачем в Стамбул, там видно, Александр сообщает,
1: что... Я не была ни там, ни там.
0: Я тоже не был.
1: Поэтому я вам верю, Александр. Первое, что мне приходит на ум, просто я помню, какие там перепады высот в Стамбуле, поэтому...
0: Да,
1: Нижнем Новгороде, кстати, еще перепады.
0: Ну вот, наверное, я не помню. Андрей Баранов говорит, желательно рюкзак надеть 30 килограммов.
1: Утяжеление, либо просто утяжелитель на ноги. Но не знаю. Мне кажется, все-таки прогулка должна быть удовольствием, потому что если вы будете себя излишне нагружать и ходить в быстром темпе, вам это очень быстро надоест, и вы будете себя в следующий раз просто заставлять. А зачем нам это нужно? Нужно удовольствие получать от того, что вы делаете.
0: Да, и вот, значит, смотри, Виталий Филипп оправляет или подсказывает, что Куантас, извините, ударение, не понимаю где, это австралийский авиаперевозчик, местный Аэрофлот, у них очень красивый самолет, очень классная фигура прыгающего красного кенгуру на хвосте. Будем знать. Так, все, про лимфоходьбу мы вам рассказали.
1: Ходите пешком дальше.
0: Но имейте в виду, такая ходьба не заменяет похудение, жировая ткань уменьшается только при дефиците калорий. Если отеки появляются постоянно, не проходят после отдыха или сопровождаются болью, обязательно к врачу идите, опять лимфоходьбой. Иногда причина кроется в заболеваниях сердца, почек, сосудов или нарушении лимфооттока. Мне года два назад Марина открыла одну тайну. Я как ненормальный это делаю каждый день. Помогает, кстати, очень хорошо. Единственное, может быть, с лица не сходит, но после этого очень хорошо в туалет ходится. Прыгать, 100 раз попрыгать.
1: Вот не прыгать, а бить пятками.
0: Ну, да, вот так вот. Не высоко, а чуть-чуть отрываясь от земли, прям на 1-2 сантиметра. 100 раз. Вот я, когда чищу зубы, это делаю, вот 100 раз вот так подпрыгаешь, и ощущение легкости, правда, происходит.
1: Якобы такая гибкость во всем теле образовывается.
0: Отойти, вода должна выходить, дренаж такой. Выходит.
1: Просто ходьба помогает. Кстати, миллениалы – это самое тревожное поколение. Доля тревожных жителей в Москве – 30%. Это самый высокий показатель по стране.
0: Тем не менее, эмоциональная структура общества становится более сбалансированной и гармоничной. Зумеры никому не нужны.
1: Это другая новость.
0: А, да.
1: Ты просто увидел для себя как ред флаг, да.
0: Миллениалы.
1: Самое тревожное поколение.
0: Какой это возраст? Так, миллениалы – это люди, родившиеся на рубеже эпох, в период с 1980-х до середины 90-х, 2000-х. Ну, понятно. Это вот следующее поколение, даже через поколение после меня, например. Тысячелетники, одним словом, кто родился на стыке тысячелетий.
1: Как ты прям нас составил сильно сейчас.
0: Ну, почему? Нет, наоборот, вы молоды, прекрасно. А почему не нужны-то? Почему тревожные-то? Почему они тревожатся?
1: Чего вы тревожитесь? Все же нормально, да?
0: Да. А самый высокий показатель по стране?
1: Ну, потому что очень много перемен застали миллениалы в своей жизни.
0: Ну, а мы не застали.
1: Но вы уже были в осознанном возрасте, Максим.
0: Геннадьевич, еще скажи.
1: Думаю, вообще-то да, так хотела.
0: Так, не знаю, надо тогда обращаться к специалистам, господа. Может,
1: гениально.
0: Так проще
1: гениально.
0: Будет.
1: Гениально. Давай про зумеров. Они, оказывается, никому не нужны. Найти первую работу молодому специалисту стало почти невозможно. Хотя вообще безработица в стране на историческом минимуме, за год число безработных выросло от 15 до 25 лет. точнее, безработных от 15 до 25 лет выросло на 25%. Работодатели не хотят нанимать спецов без опыта, а простые задачи, которые раньше выполняли новички, способен делать искусственный интеллект.
0: Вот неправда. Знаете, даже простая задачка, придется искусственный интеллект подправлять. Во-первых, неправильно ударение ставится в незнакомых словах для искусственного интеллекта. Во-вторых, спряжение вообще не совпадает, если кто не помнит, что такое спряжение. Ну и фамилии, имена тоже употребляются абы как. Поэтому за ИИ нужно кому-то следить. И вот эти 15-25-летние зумеры как раз, мне кажется, самое то.
1: Ну, они когда что-то пишут, они сначала это пишут для искусственного интеллекта, и потом кто-то, конечно, делает какие-то исправления.

0: хотелось ее затронуть. Так. А, вот, финансовые операции в Телеграм и покупки премиум лучше отложить, советует нам депутат Госдумы Андрей Свинцов, он зампред комитета по информполитике. По его словам, сейчас следует подождать официальных разъяснений от Роскомнадзора и ФСБ. Цитата. «Любые операции внутри экосистемы Telegram я нашим гражданам не рекомендую ни подписки, ни покупки валют», подчеркнул политик. Как сообщалось основателю Telegram, ну и так далее. Все это вы слышали, предъявляет, не предъявляет. Короче, решайте сами, господа. У кого, например, вот уже именно,
1: это ключевое, премиум. Максим.
0: Вот именно, у кого уже есть премиум, что теперь, отписываться, что ли? Деньги все равно не вернутся. Так что, ну, хотите... прислушивайтесь господину Свинцову.
1: Я согласна с Натальей, которая пишет по поводу зумеров. Наверное, стоит сказать, что сами зумеры не сильно хотят работать в тех условиях, в которых работают 90% миллениалов.
0: Ну, Наталья, мы уже обсуждали, да, эту тему. Зумерам обязательно нужен комфорт. Должна быть кухня,
1: это, знаешь, как называется?
0: Релакс помещения.
1: Не переработают.
0: Это да. Угу. Плюс гибкий график. Захотели они в 3 уйти погулять, а в 4 прийти. Вот это должна быть свобода. У них совершенно другой подход. У них другой подход к работе. Вот. Вы были на Ямайке, пишет Надир. Я нет.
1: Марин, ты была? Нужно,
0: считаете? Не знаю. Наверное, сейчас он расскажет, почему. А я такой тревожненький, что страшно говорить, пишет Дмитрий. Хожу и бегаю регулярно, плюс с утра обязательно планка 6 минут. Пробуждает, даже если не выспался, главный результат – ощущение тела, пишет наш слушатель.
1: Это называется дисциплина, это очень круто.
0: Да, Дирик пишет, а я 83-го года выпуска, я кто? Миллениал. Вы как раз миллениал.
1: Угу.
0: Вот, ну и Виталий, не знаю, зачем городить огород и сюнтуками, и стамбулами, пройдите Битцевский парк от Беляева до Северного Чертанова, и будет полезно, там есть и свежий воздух, и перепады. Спасибо большое,
1: но,
0: Виталий.
1: Слушайте, но приезжайте в Покровское Стрешнево, там тоже неплохо. В Мещерский парк приезжайте, лес, Тимирязевский.
0: Любой парк – это очень, да, и очень неплохо.
1: Да. Но Серебряный Бор я вообще как бы молчу, да, там, да, сразу все понятно.

0: Так, все мы в курсе, в новостях об этом говорили сплошь и рядом. Смотрите, вчера во Внуково был коллапс, ну, в аэропорту из-за массовой отмены и задержки рейсов.
1: Там сломались багажные ленты, людей часами не выпускали из самолетов, некоторые потеряли билеты на стыковочные рейсы. Пассажиры стояли в километровой очереди на стойку ручной сдачи багажа. 34 рейса были задержаны и 3 отменены.
0: Короче, одним словом, люди потеряли багаж, многие улетели в ту же самую Турцию без багажа, им сказали в течение от суток до 3 вернут. У меня была такая история, я однажды летел в далекий полет на, как эти испанские острова, на Тенерифе, на Канарские острова. Я прилетаю, а мне говорят, а ваш багаж улетел в Барселону из Москвы. Я говорю, ну когда привезут? Одним словом, я сутки был без одежды. Понятное дело, я пошел приобретать себе одежду. Ну, невозможно. Ты летел 10 часов, а потом ходить в этом всем. На пляже, на солнце, в ресторан и так далее. А какие у нас есть права? Если улетает багаж куда-то, если он не прилетает, если он теряется, задержка рейсов. Давай обратимся к специалисту. С нами сейчас будет говорить юрист по туризму Эдуард Шалоносов. Эдуард, здравствуйте.
2: Максим, Марина, доброго утра.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Доброго утра, да. Эдуард, скажите, пожалуйста, ну вот не прилетел багаж. Я имею право на какую-то компенсацию? Я что-то там слышал, 100 рублей за 1 килограмм какая-то история или что-то такое. Нет?
2: 600 рублей за 1 килограмм.
0: Сколько?
2: Второе. 600 рублей
0: Ого.
2: За 1 килограмм.
0: Так, неплохо.
2: Второе. Самое важное, чтобы он был зарегистрирован. Это не тот багаж, который ручной у вас случайно потеряли и забрали, а тот, который вы зарегистрировали. Второе. Прилетая на Тенерифе в теплых валенках и в очень теплой куртке, вы идете в ближайший маркет и покупаете себе одежду на эти сутки. И авиакомпания обязана это возместить. Самое главное – сохранить платежные документы. А если платежные документы не сохранены, например, у вас взяли наличными, то показываете бирки, что это сделано и приобретено. И причинно-следственная связь будет между потерей багажа, временной потерей или задержкой, и приобретением вашего.

0: вам необходимых вещей. То есть это и будет компенсация. И авиакомпания обязана выплатить в течение 30 суток. Это важно.
1: Понятно. Эдуард, скажите, вот многие компании сейчас предлагают такую услугу, страховка багажа, застраховать. А это полезно вообще делать? Или это опция, которую навязывают, и она не нужна?
2: Не сильно поможет, да, если что-то произойдет.
0: Она не сильно поможет. Если багаж будет потерян, как правило, авиакомпании отправляют в страховую компанию. Страховая компания предлагает вам те же 600 рублей. То есть, что по закону, что по страхованию. К сожалению. Угу. Большая проблема. Страховать необходимо там, когда вы везете золотые украшения. Вы их задекларировали, положили и пришли за много часов. То есть, когда мы говорим о страховании багажа, это багаж, во-первых, ценный, во-вторых, очень ценных. И в-третьих, вы не можете прийти, Максим, Марина, за пару часов и зарегистрироваться. У вас должны будут перепроверить сотрудники, например, Аэрофлота или другой авиакомпании, регистрационной службы, что вы положили. Иначе вам авиакомпания отправит в вывод. Страховая скажет: Максим, Марина, 600 рублей за килограмм, 10 килограмм, 6 тысяч рублей, будьте добры, получите. И вы спросите, а зачем вы застраховали за 15 тысяч рублей? Угу. Вам разведут руками, надо было читать правила. Незнание закона не освобождает от ответственности за это, незнание.
2: То есть лишние деньги на страховку не тратим. А что делать, если все-таки у нас задерживается рейс, например, да, и мы не успеваем на стыковочный? И
1: куда бежать?
2: Куда бежать, как возмещать?
0: Важно понимать, стыковочный рейс, как часто у нас с вами в голове, это когда мы с вами летим в Саратов, из Саратова, еще куда-то, оттуда летим в Тель-Авив. А на самом деле стыковочный рейс, это когда мы купили консолидированный билет внутри одной или нескольких авиакомпаний, дочек, например, на букву А, на букву П и так далее. И они нас с вами сопровождают через зеленый коридор и дальше меняют билеты. Если мы условно квази стыковочный рейс приобрели, потому что он дешевле, и мы, понятно, по 8-10 часов берем зазор, и нас все-таки не выпустили, мы подходим к авиакомпании и просим вернуть деньги, потому что авиакомпания задержала вылет. И авиакомпания обязана выплатить нам первое – авиабилет, второе – проживание в отеле из-за того, что они задержали наш рейс или отменили, например, наш рейс. То есть при отмене рейса важно понимать, что не положено нам ничего. За исключением, если вы не согласились или согласились лететь следующим рейсом. Как это было у меня в Саратове, я должен был полететь в суд. Мне сказали, хотите лететь через двое суток? Да или нет? Нет, все, значит, мне ничего не положено, только возврат стоимости авиабилетов. За такси я не стал требовать. То есть возвращаемся. Мы с вами опоздали на стыковочный рейс из точки А в точку Б. Мы подходим и просим авиакомпании вернуть денежные средства. Оформляем на сайте или лично где-то в аэропорте. Второе. Просим компенсировать проживание, потому что нам с вами нужно где-то жить до момента, когда мы найдем другие билеты у этой авиакомпании или у другой. То есть авиакомпания обязана компенсировать. Безусловно, она будет отвечать, что это форс-мажор, мы не виноваты и так далее, что небо было перекрыто. В этом случае мы с вами, господа, пишем заявление в Росавиацию, и как часто Росавиация проводит проверку и предлагает авиакомпании вернуть деньги. В этом случае часто в нашем практике авиакомпании возвращают уже молча.
2: Если мы полетели разными авиакомпаниями, там, например, мы долетели куда-то, да, а потом у нас пересадка другой авиакомпании, но
1: купили
2: мы
1: просто
2: не
1: сами
2: успели
1: билеты,
2: на нее.
1: Ни в одной, да, как вы консолидированно сказали.
0: Кто виноват, тот и платит. Виновник платит за торжество.
1: Понятно.
0: Самое важное понимать. Да. Авиабилеты следующие не должны быть бизнес-класса. Бизнес-класс может быть только в том случае, если вы, например, летите в Салехард, и там осталось одно место. И Максиму нужно завтра выступить на конференции для телевизионщиков. Все. Авиакомпания обязана быть.
1: Я готов бизнес-классом с Алихард на конференцию. Эдуард, еще такая история. Я сталкивался два раза в своей жизни с овербукингом. А вот мне единственное сказали, ну, случилось и случилось. Ты ничего не докажешь, может судиться, не судиться. Главное, беги быстро к стойке авиакомпании и отмени билет. Хоть что-то получишь в ответ. Потому что если самолет уже взлетел, ничего ты не получишь. Это правда?
0: Это неправда, потому что КВС, командир воздушного судна, отправляет телефонограмму, бумажная такая вещь, что у меня полный борт. И в случае обращения в авиакомпанию с пометкой или со звездочкой, что, господа, можете ли вы уточнить в Росавиации, могут ли они предоставить мне текст телефонограммы или кратко, были ли все паксы или места заняты. И авиакомпания вам возвращает деньги. А овербукинг это невозможно продать, потому что они продают на свой страх и риск, если по статистике столько пассажиров не придет. Посадить они вас обязаны. Кто старший, то есть первый, тот и летит. Кто младший, тот и остается. К сожалению. Ну, это уже бизнес-модель, а не правовая
2: Короче,
0: модель.
2: Не надо да, стоять Эдуард, в конце очереди. Да, и вопрос очереди. У меня про отель. Вот, например, заселяют нас в отель, а нам не нравится номер, вид не тот или еще что-то. А можем ли Какие мы попросить права? Нас, да, переселить в другой номер?
1: У нас 40 секунд.
0: Вы можете переселиться в том случае, если номер у вас был заявлен с видом на стену, вы такая, любите стены, а у вас с видом на Атлантику, и вы говорите, нет, не хочу, хочу на стену. И вас обязаны переселить.
2: Хорошо, я поняла.
1: Марина любит, чтобы с видом на еду.
2: Меня это успокаивает.
1: На еду было. Эдуард, шикарно, спасибо большое, если разрешите.
0: Мир и добра, и с праздником вас со вчерашним.
1: Да, и а вас сегодня с Днем Дружбы, сегодня День Дружбы. Давайте дружить, хорошо?
0: Аминь.
1: Аминь. Все. Эдуард Шалоносов, юрист по туризму, был с нами в эфире. Говорили мы о том, турист, если у тебя проблемы, что делать,
2: кто
1: куда
2: ты?
1: Бежать? Да, и кто ты становишься, когда твой самолет улетел, а ты просидел в другом, без багажа, и тебя не выпускали. И как ты прилетел в Турцию купаться, загорать, а трусов и плавок? Да нету, они еще летят. Вот ответы мы вам дали. Марина Александрова.
2: Мах Челноков.
1: Оставайтесь с радио, говорит Москва. У нас сейчас новости, а затем программа «Народный диетолог. Образ тела».
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 12:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. ЦИК задействует беспилотники при организации голосования на выборах в Госдуму. Они будут использоваться для доставки избирательной документации как минимум в трех регионах. Это Сахалин, Архангельская и Кемеровская области, заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Она подчеркнула, что до выборов их количество может увеличиться. В перспективе планируется постепенно охватить все трудодоступные территории, чтобы максимально обеспечить интересы избирателей, заявила Памфилова. Выборы депутатов в Государственную Думу 9-го созыва пройдут в единый день голосования 20 сентября. В МИДе Ирландии сообщили о намерении ЕС вводить антироссийские санкции чаще. Евросоюзе изучают возможность отказаться от масштабных рестрикций в пользу мелких поэтапных мер, отметила глава ведомства Хелен Маккенди. «Нам нужно посмотреть и определить, какой подход будет лучшим», заявила министр, ее слова приводит Евроактив. Как сообщила глава ирландского МИДа, Еврокомиссия обсуждает новый формат санкционной политики в отношении России в преддверии подготовки очередного 22-го пакета рестрикций. Агентство Bloomberg ранее писало о намерении ЕК утвердить его в октябре. Еврокомиссия собирается включить в черные списки более 1500 компаний, чтобы компенсировать крайне ослабленный предыдущий санкционный пакет. Вектор начал разработку мРНК-вакцины от ВИЧ и оспы обезьян. Изучается их способность к иммунному ответу на лабораторных животных, заявила ведущий научный сотрудник Государственного центра Лариса Карпенко. В беседе Стаса она рассказала, что мРНК-вакцины представляют собой гибкий инструмент в борьбе с вирусами и бактериями. Их преимущество – относительно высокая скорость и простота разработки по сравнению с классическими подходами. Такая вакцина несет информацию для выработки иммунного ответа. Средства на основе рибонуклеиновой кислоты кодируют белок, характерный для патогена. Автобус детской хоккейной команды попал в аварию в Татарстане. Есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, не приведя конкретных данных. ДТП случилось на автодороге Казань-Оренбург-Боровое-Матюшино. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом Ford, перевозившим детскую хоккейную команду, сообщили в ведомстве. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 11 рублей 72 копейки. Доллар 79 рублей 36 копеек. Евро 90 рублей 21 копейка. Сейчас столица облачно, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока – все это «Рок-радар».
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 12:06 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. В рамках программы «Мы вас услышали», программа «Народный диетолог». У нас в гостях Екатерина Тетерникова, клинический психолог, специалист по работе с РПП. Екатерина, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
3: Говорить сегодня будем об образе тела. И, как я чуть ранее говорила, мы будем обсуждать, почему нам не нравится наше отражение в зеркале, почему мы смотрим на себя и реально себя не можем оценить, почему наше настроение портится, когда мы видим в зеркале то, что нам не нравится. Да? Почему, например, даже если люди похудели, они продолжают себя ненавидеть. Или, например, вот вы просыпаетесь в хорошем настроении, проходите мимо зеркала, а там отражение какое-то, не знаю, даже свет вот как-то не так упал, ты думаешь, ну все, и настроение портится, да? Почему вот одно отражение может управлять нашим днем? Кать, что такое образ тела? Это просто мнение о своей внешности или нечто гораздо большее?
8: Ну, конечно, это гораздо больше, да. Если мы говорим только про восприятие тела, то есть такое понятие в нейропсихологии, физиологии, это схема тела. Вот это как раз понимание, где у меня руки, где у меня ноги, какого размера и так далее. А образ тела – это более широкое понятие, которое формируется у нас в течение жизни. Это представление о своей внешности, но это только один кусочек. Это о том, какой я человек, какая я личность, какой у меня характер, какое у меня чувство юмора, какой я друг, подруга, дочь, сын, да, профессионал. И вот это целостное представление о себе и есть образ тела, да, представление, какой я. Вот что такое образ тела. Вот. Ну, хотя здесь тело как бы, да, вроде звучит, и все начинают опираться на внешность. Но на самом деле это то, что формируется. И часто мы, ну, тут почему бывает такая сбивка, что мы вот эти все представления либо у нас не расширены о себе, и мы сводим, да, я толстый, я плохой, да, очень примитивизируя. Сразу, да. Форма, да, форма равно я толстый, равно неуспешный, ленивый. Вот, то есть есть часть вообще вот этих установок и разных клише, да, сформированных в обществе, а есть просто узкий взгляд на себя, да, потому что мы тоже, вот, например, можем часто видеть, человек спрашивает, а что ты любишь, а что бы тебе хотелось, а что ты предпочитаешь, а чем бы тебе хотелось заниматься, и начинает, и такая пустота, вакуум. Да, очень часто, да, конечно, люди не ориентированы, знаю, да, не понимают, да, чего они хотят, куда хотят и так далее. Вот это как раз про то, что у меня нет представления о себе, да, у меня нет представления о своем образе тела, о самом себе.
3: Да, вот. Да, да. А вообще вот этот образ тела, когда он начинает формироваться? Я подозреваю, что в детстве, ну, в каком-то, может быть, уже таком более-менее осознанном детстве, когда нам родители что-то начинают говорить. Потому что не все же родители осознанные. И раньше, например, нормально было, когда родитель говорил, ну, что-то ты какой-то у меня толстый, или там ноги у тебя кривые, ой, там замуж тебя не возьмут, там, а мальчикам там еще что-то говорили. Какой-то ты маленького роста.
8: Да, ну, действительно, мы рождаемся, да, у нас как бы, ну, вроде уже есть какой-то, да, зачатки сознания, и говорят, что младенцы там уже в утробе что-то слышат и воспринимают, да. Но момент мышления, обобщения и формирования понятий, он начинается как раз, когда мы родились, и где-то там с года, с двух, да, вот это начинает потихоньку развитие ребенка и формирование об окружающем мире и о самом себе. И действительно, первый вклад делают наше ближайшее окружение, это семья, да, потом постепенно социум расширяется, это становится детский сад или какая-то, не знаю, группа во дворе, воспитатель и так далее, и дальше, и дальше, и дальше. И оно постепенно формируется. И, в общем-то, все, что мы имели вокруг, то мы и присвоили. И если у наших родителей достаточно узкие представления, да, например, о том, какой человек, да, хороший ты или плохой, то это и закладывает и сверхценности той или иной сферы. Ну, как сказать, сферы части личности, да, вот так будет корректнее сказать, то у нас выходит на передний план, да, потому что, вот, например, я в своей практике что вижу? Кому говорили, например, что ты умный, ты классный для человека, и вообще, например, в семье был культ ума, то тогда, например, человек это является, считает такой основной основой своей самооценки, основой представления о себе, а все остальное может быть вторично. Где-то, например, начинается, когда говорят про внешность, да, вот, значит, какой ты должен быть красивый, прекрасный и так далее. там, не знаю, физическая форма и так далее, карьера. И вот это тогда становится отправной точкой, да, что меня больше определяет. Когда мы говорим про здоровье, про устойчивую самооценку и представление о себе, то нам нужно, чтобы мы осознавали все свои сферы, и как бы они были все достаточно гармонично развиты. То, что они там не будут ровно процентовкой, да, но все-таки, чтобы они были, ну, такие в основном, да, все как бы развиты, осознаваемы и ну, подрощены.
3: А детям важно вообще говорить, например, что вот когда они набирают вес, что какой-то там у меня крупненький стал, или еще, знаете, как раньше говорили, типа, а, ну, ничего, вот сейчас вот вырастет и вытянется. Да.
8: А тут тоже дети же, как бы еще, когда мы все маленькие, мы больше руководствуемся невербаликой и эмоциями, mm-hmm. да, вот этим ощущением. И когда кто-то говорит, какой ты у меня пухленький и классный, и как здорово, да, например, вот дети в войну, и когда ребенок в войну, например, да, в голод какой-то, да, говорили о том, что, ой, какой он плотненький, и все, это была благо и радость. И тогда, скорее всего, это воспринималось со знаком плюс, и это здорово. Когда сейчас говорят, ну, ты у меня чего-то располнел, крупняк, ну, ничего, вытянешься, да. да, они будут тебя там гнобить в школе. Вот тогда это воспринимается и считывается как что-то не то, как минус, и начинает формироваться это понимание про себя, что, например, быть больше нехорошо, да, если кто-то осуждает, нехорошо, быть выше, ниже, быть менее ловким и так далее. И вот эти вот вещи, да, начинают формировать, что вот этот минус или плюс, хорошо или плохо, он как раз вот здесь закладывается, то, что вкладывают родители и ближнее окружение.
3: Еще, ну, когда начинают, например, на уроке физкультуры тебя вот в линейку выстраивать, если ты еще низкого роста или какой-то не очень спортивный, да, это тоже же как-то отмечается дополнительно, что с тобой как будто бы что-то не так, и накладывает отпечаток.
8: Да, вот это стигматизация. Да. И еще тут такой важный момент, что есть формирование понятия, есть вот эта оценка, да, потому что да. Если я не спортивный, да, это не значит ничего, это неплохо, не хорошо, это всего лишь, что я не спортивный. Зато, например, я по математике шарю, да, и я могу занять свое место, не знаю, там, в школьной иерархии, да, у меня будут все математику списывать, ну, как-то, не знаю, за руки меня дотащат до финиша, там, сдать нормативы, да, или я сдам по минимуму, то это не делает меня плохим. Но часто вот эта стигма, да, о том, что если ты не спортивный, то это плохо и так далее. И второй момент еще тоже здесь такая сбивка происходит, где вот это, ну, такое порицание, осуждение себя, потому что мы часто воспринимаем это как, не как навык. То есть если не спортивный, то все это приговор. Ну, на самом деле, если ты не
3: спортивный... Через козла не прыгаешь на физкультуре, да.
8: Да, это так. Связано, может быть, с ростом, с ловкостью, или просто технически ты не понимаешь, как это сделать, да. Да? Но это навык, который можно освоить. А понятно, что степень ну, спортивности, да, то ну, олимпийскими чемпионами становятся там одни из миллионов, да, которые могут достигнуть таких сверхрезультатов, когда есть и тренировка навыка, ну, и какая-то закладка, да, особенность.
3: Я сразу вспоминаю, как в школе меня ставили все время, когда мы играли в пионербол, вот этим человеком я была, который ловил мяч и подавал его. Я терпеть этого не могла, потому что я боялась мяча в тот момент. Мне это не нравилось. Но почему-то преподаватель сказал, что мне это хорошо получается. И у меня до сих пор, мне кажется, вот этот страх какой-то существует, что...
8: Но тут это, да. Это тоже важно, Марин. Он видел действительно, например, да, здорово получается, и навык есть. Но со своим страхом никто не поработал, и да. От этого был ну, такой дискомфорт. Может быть, это что-то закрепилось, типа, вот это, если успеть получается, и страх, вот эти сцепки да, тоже потом могут да, происходить.
3: Да. А когда вот дети маленькие, да, спокойно вот они вот бегают без футболки, свой образ тела воспринимают как бы без стеснения, но в какой-то момент вот происходит, когда, например, они начинают там одежду какую-то надевать, понимают, что как-то уже не окей там в одних трусах там, бегать. Да, бегать, нужно как-то уже прикрыться, или когда они начинают уже там живот втягивать, да, или как-то вот чувствуют, что вот он выглядит как-то по-другому. Мой там друг, подруга.
8: Тут несколько вещей. То есть первое, это про то, что часть такого смущения про тело начинается, ну, когда действительно мы взрослеем, и начинается такой гормональный рост, да, например, там девчонок появляется грудь, округляются бедра, да, у парней могут, не знаю, какие-то волосы начинают расти, или наоборот, ничего не растет. Ну, в общем, как-то тело меняется. И подростковый возраст такой чудный, да, что действительно у нас, и вот даже, я бы сказала, и детский, да, но ты потом это больше осознаешь, и туда к подростковому возрасту лет до 15, то есть наше тело колоссально меняется, да, то есть раз за лето и плюс 10 сантиметров, например, или да. плюс 5, или руки выросли, ноги еще нет, да, или раз попа выросла, или раз грудь выросла, да, или раз волосы поперли, тут голос сломался, то есть в целом мы, будучи взрослыми уже сейчас, то есть мы садаптировались к своему телу, да, и то нам трудно, какие-то истории, а тут у тебя ты только садаптировался, еще опыта мало, а у тебя раз через 3 месяца тело поменялось, раз ботинки малы и так далее, то есть вот это изменение, И один вот этот момент дискомфорта и адаптации, он дает напряжение. И поэтому иногда хочется спрятаться подростку и так далее. Он не очень ориентирован, много еще дополнительных эмоциональных переживаний. Это одна часть. Второй момент, что действительно малыш до какого-то момента бегает и нормально себя чувствует. Но потом кто-то начинает говорить, да, что, слушай, прикройся, оденься, стыди тело.
3: Да.
8: И тоже есть, конечно, да, когда понятно, что когда девочка начинает формироваться, то, может быть, в какой-то момент действительно можно надеть майку, да, и это надо как-то объяснить. Часто это делают через стыд, и потом у людей проблемы могут быть, да, в какой-то близости телесной и так далее, да, потому что навешали. Вот, поэтому где-то прикрыться это нормально, когда мы формируемся, но вот это втягивание живота, щек, не знаю, да, еще чего-то, как-то там сесть поудобнее. То есть это, скорее всего, когда я на своей практике вижу, например, в этой семье будет мама, папа, бабушка, неважно, кто-то будет говорить, о, какое у меня пузо ужасное, надо втянуть, да, и тогда ребенок понимает, так, если пузо торчит, его надо втянуть, это плохо, это некрасиво.
3: Что-то не так, да.
8: Да, ну и дальше у кого-то щеки, у кого-то руки, у кого-то бедра, ну, в общем, где есть. Угу. И чаще всего, что видишь на практике, что когда люди приходят, уже взрослые, и говорят часто, например, я ненавижу свои бедра, или я ненавижу свой живот, ну и так далее, да, у кого какая часть тела, то потом выясняется, что чаще всего в этой семье, ну, ко мне больше женщины приходят с этой темой, что чаще всего у женщин во всей этой семье
3: да, кстати,
8: мама
3: да.
8: ненавидела свои бедра, да. Бабушка, скорее всего, ненавидела свои бедра, и вот ты уже видишь внучку, третье поколение женщин, у которой есть эта мишень и стигма. Хотя там, может быть, абсолютно, то есть все нормально с этими бедрами.
3: Просто дети это все слышали, да, и впитали.
8: Да. Сверхзначимость появляется у этой части тела.
3: Угу. Так, нам пишут. Но вопросы немножко не по теме, друзья. Чуть попозже их зачитаю, если время останется. Но пишите, если есть вопросы по образу тела. Постараемся на них ответить. Но получается, что вот семья, она сильнее влияет, чем друзья, чем соцсети, или все как-то в равной степени?
8: Семья делает закладку, да, и тогда, например, потом уже, да, добавляется общество. Но, например, семья может сделать закладку такой большей устойчивости, конечно, все равно общество будет влиять, да?
3: Да,
8: среда будет влиять. Если ты пришел, не знаю, там тебя мама, бабушка, и все кормят булочками, говорят, какая же ты у нас аппетитная красоточка, да, сладенькая.
3: Мне всегда говорили, у тебя такой хороший аппетит, и ставили меня в пример. Я правда думала, как классно, что у меня хороший аппетит, я быстрее всех доедала, никогда ничего на тарелке не оставляла. Не могу сказать, что мне это как-то сейчас помогает, но вот меня в пример
8: но
3: ставили.
8: Но это не помешало, например, и сейчас, скорее всего, нормально все с пищевыми привычками.
3: Ну да.
8: Нету, да, проблем веса гармошки и
3: да,
8: так далее.
3: Да,
8: да. Вот.
3: Ну поесть я люблю, да.
8: Ну вот, и все с телом прекрасно. А здесь, получается, и приходит человек, например, на какой-нибудь кружок балета и гимнастики, начинают да. шеймить, да, начинают как бы это делать в минус. И вот ребенок, которому дома говорили, что с тобой все ок, и ты у нас еще и умная, ты у нас еще и ловкая, угу. ты еще классный друг, посмотри, сколько у тебя друзей, посмотри, как классно ты рисуешь, что тогда вот эта девчонка, которая попала даже в эту токсичную среду, она не поломается. Скорее всего, она скажет, да идите вы лесом, да, и уйдет из этого, например, кружка балета или гимнастики.
3: Да, да, да.
8: А ту, которую дома не хвалили, да, которую все время как бы гнобили, да, не подсвечивали ее, или просто как норму воспринимали все ее достижения и не озвучивали их. Приходя в эту среду, она будет им больше верить, и вот это происходит ломка, ну и дальше может быть усугубление ситуации. То есть семья имеет большой вклад в формирование, расширение, да, ценности, понимание человека о себе. Ну, хорошая новость, что мы можем с возрастом это приобрести и вовне. Ну, вот, но мы более устойчивы, да? Угу. То есть чем мы меньше в семье получили, тем мы менее устойчивы.
3: Но вот эта вот история с тем, что когда детей отдают на гимнастику, на балет, там художественную гимнастику, это очень сильно влияет на развитие у них каких-то проблем с пищевым поведением в дальнейшем.
8: Да, это группа риска чаще всего, потому что конституционально, да, вот этих худеньких таких, да,
3: да.
8: Девочек, да, ну, не знаю, тростиночек, да, их очень мало, то есть там, наверное, 1-2% популяции.
3: Угу. Угу.
8: Ну, благо, слава богу, все, мы угу. не все в балете и все в гимнастике, но тем не менее, да, то есть все равно в группе детей, то есть их не такое большое количество. И тогда действительно вот эти все ограничения, начинаются первые диеты, да, потому что требуется неестественная форма тела, и чаще всего это делается неправильным, тоже, например, разработкой рациона, да, а просто голодовками, ну,
3: да.
8: такой, да, кто во что горазд.
3: Да.
8: Да, потом компенсации, да, угу. и так далее. И формирование расстройств пищевого поведения и вечное недовольство собой. У меня была в практике одна девчонка, которая занималась танцами. И произошло так, что она участвовала в группе, была очень успешна, ее переводят в более старшую группу, и она была такая миниатюрная, невысокого роста, ну и какого-то веса, очень маленьких параметров. И начинается очень большой стресс, ее перевели к взрослым участникам, на нее много давят, она переживала, тех всех, значит, ругают за вес и все, а она такая миниатюрная. И вот, в общем, в таком стрессе, потом какие-то конфликты, подковерные игры, и она выпадает из этого кружка. И когда она выпадает из этого кружка, она за лето вырастает на 20 сантиметров, и увеличивает вес на 10 килограмм. То есть вот это как голова может влиять на задержку просто, да, удержание тела и этого стресса. То есть я просто говорю, что мне родители за 3 месяца поменяли, ну, как бы, 2 шага одежды росту, и по всему. Это вот то, как... Ну, то есть это, конечно, не у всех так, но вот у нее это было реально так.
3: Не хочется насколько это влияет. Называть это психосоматикой, но как будто бы...
8: Так и есть. А это корректно, оно на самом деле есть, уже много чего доказано.
3: А Елена спрашивает, а если правда, у ребенка не очень все хорошо с животом, с бедрами, как? Как ему про это говорить, стоит ли? Вот если, да, вес.
8: А тут мы на что с вами смотрим? Во-первых, мы понимаем, что действительно одни дети сначала вширь, а потом ввысь, а другие, наоборот, сначала ввысь, потом вширь. Если мы видим, что наш, например, маленький ребенок, ну, допустим, да, там дошкольник первый и началка, да, где он достаточно много под нашим контролем, и еду все-таки, да, делаем мы, да, то есть много где мы видим. Мы можем тогда, ну, на самом деле, посмотреть над пищевыми привычками в семье, да, чтобы у нас на десерт был, мы ничего не отбираем, да, мы больше предлагаем фруктов, да, например, на десерт, да, что у нас будет там, не знаю, черешни, абрикосы и мороженое, мы не отбираем. Второе момент, что дети тоже на ровном месте не переедают, вот.
3: Да.
8: Они тогда, может быть, ребенку скучно, и тогда это задача взрослого помочь малышу организовать досуг. Если он бегает, прыгает и так далее, то, соответственно, ну, движение, это все будет сгорать. Обменные процессы гораздо быстрее у детей, потому что они не просто еще тратят энергию на проживание своей сверхактивной жизни, но еще и на рост. Поэтому им нужно больше калорий, чем нам. Да,
3: поэтому они так любят углеводы.
8: Конечно, да. И это нормально, да, то есть у малыша, ну, там, дети и малыши, они едят больше углеводов.
3: Макароны.
8: Да, и это тоже нормально. Поэтому мы не комментируем, что тут ты у меня стал толстеньким, да, или каким-то не таким, не докидываем. Потому что дети тоже все равно, когда надо, они заметят. Если что вдруг, да, то мы помогаем изменить образ жизни. Ну, такой, знаете, как исподволь. Да, например, ну, тоже...
3: То есть, да, мы говорим им, да, что я вижу, что у тебя появился вес какой-то.
8: Нет, мы вообще говорим... не... Почему? Зачем нам это говорить? Мы просто, мы, например, видим с вами, что если у ребенка появился, он, например, пухли, и то, я говорю, что одни сначала пухленькие, потом это, то есть тоже, когда вы смотрите на своего ребенка и думаете, он пухленький, это я думаю, тревожусь, или есть объективные показатели. Мы приходим к доктору, ребенок говорит, ваш доктор говорит, ваш ребенок в пределах нормы, то тогда мы себе говорим, мать, выдохни, успокойся. Да, все нормально. Но, например, я вижу, что, не знаю, мой там, не знаю, сын или дочь больше сидят, никуда не выходят, да, едят печеньки. Я понимаю, что ему или ей скучно, и она не может себя или он организовать. И тогда я, как взрослый, что уместно и нормально в данном возрасте, подключаюсь, не говоря, что ты толстый, иди бегай, а говорю: пошли в парк, пошли погуляем с собакой, пойдем сходим туда.
3: Вовлекаю куда-то.
8: Конечно, знаешь, точно так же, как всегда спросишь к ужину, да, например, даже там, не знаю, мой взрослый уже сын, который любит овощи и фрукты, будешь и овощи? Он скажет, нет, если я себе намыл, то, естественно, он съест все мои, да?
3: Конечно.
8: Да, я бы даже сказала, уже не съест, хочется грубее сказать, просто что я уже хватаю эту тарелку, говорю, отстань, говорю, помой себе сам. Поэтому так же и здесь, да, то есть мы детям предлагаем разнообразие формируем.
3: Очень многие нутрициологи еще, кстати, советуют делать овощные фруктовые тарелки в доступе для ребенка, да, то есть чтобы они стояли на столе, чтобы они были в холодильнике, чтобы ребенок, который говорит, что я не люблю овощи, фрукты, я не хочу их есть, в какой-то момент, просто проходя мимо стола, там, заглядывая в холодильник, могли там это все найти.
8: Да, это классный лайфхак такой. И еще тоже, что важно, да, если, например, мы понимаем объективно, что наш ребенок, например, в верхней границе нормы по весу, то есть вот часть мы посмотрели эмоциональную, часть организацию досуга, активного образа жизни, и часть мы смотрим его тарелку, и тогда мы начинаем потихоньку формировать вот этот, да, полноценный рацион. И что важно у таких, ну, у маленьких детей, да, и вообще в частности, где мы больше лезем, да, где у них меньше свободы выбора еще, они не ходят в магазин, они не готовят, да, не покупают там себе еду, то наша еда, которую мы предлагаем, она должна быть вкусной для нашего ребенка. Потому что, например, говорю, вот я же приготовила, не знаю, там ему и рис, и курицу, не знаю, и помидор, а он не любит ни рис, ни курицу, ни помидор, он любит макароны, не знаю, там, не знаю, например, говядину и огурцы.
3: Да, я понимаю.
8: Да? И вот в целом, да, мы понимаем про целеполагание состав, да, всех ингредиентов, а помидор это или огурец, какая разница. разница. Mm-hmm. То есть это тоже часто, когда дети не едят, это просто бывает им невкусно.
3: А еще вот мои родители тоже так делали. Я знаю, что сегодняшние родители тоже так делают. Они прячут сладкое, например.
8: Да, делают его сверхзначимым.
3: Да, ребенок не может дотянуться до этих конфет, что делала я. Но вот у меня коробка стояла в детстве в холодильнике с конфетами. Я по одной конфетке вытаскивала. Потом родители открыли гостям коробку конфет. Там ничего не было, просто муляж коробки. Вот. Нужно ли как-то ограничивать именно потребление сладкого, убирать, вообще не покупать домой, говорить, там, тебе нельзя сладкое?
8: Нет, это тоже не окей, да, как бы запрет, это всегда делает более сверхзначимым эту еду, но в то же время я придерживаюсь того, ну, вот такого мнения, часть моих коллег, кто работает много с этой темой, что мы предлагаем ребенку сначала полноценный прием пищи, ну, то, что мы основное блюдо.
3: Не заменяем сладкое.
8: Да, не заменяем. А потом он ест десерт. И вот где происходит надлом? Когда мы говорим о том, что ты не будешь есть десерт, пока не съешь свое горячее. Это не окей.
3: За стола не выйдешь.
8: Да. И не получишь десерт. Вот тогда у нас сладкое начинает иметь, ну, такую степень вознаграждения. И, соответственно, вот она значимость растет, даже если мы не убираем. Как мы это делаем? Садись, ешь суп. Да, например, вот там, не знаю, ешь свой суп вкусный, который человек любит.
3: Да.
8: Дальше. Поел. Теперь сколько поел, столько поел. Теперь можешь съесть свой десерт. Дальше, когда ребенок понимает, что десерт всегда будет, да, то он, скорее всего, и суп вкусный, он поест супа сколько надо, да, у них еще не сбиты эти настройки, и съест свой десерт, и все будет в порядке. Иногда я помню, вот когда мой сын был маленьким, что, например, он ел этот суп, да, и я понимаю, что он съел мало, потому что ему, ну, очень хочется уже десерт. Я говорю, так, давай еще 2-3 ложки. Ну и в целом вот этого одного такого, ну, немножко поддавить, да, как бы, он нам съест одну, и такой, нет. Я говорю, ну, значит, действительно человек наелся, да, ты, ну, вот я так немножко тревожно не доверяла.
3: Да, да,
8: а
3: да.
8: Если он на самом деле еще не наелся, а просто вот этот импульс, то он потом и 2, и 3, и потом смотришь, все-таки доел, да, и потом пошел есть свой десерт. Вот так мы как бы это встраиваем. Еще важно, чтобы ваш ребенок, например, тоже есть такая рекомендация, мы чуть в еду съехали, ну что тут закончим,
3: ну, как?
8: Да, про детей. А вторая часть, что рекомендуется, когда вы идете с ребенком, пусть он, например, себе на неделю купит вкусности, и у него может быть ящик с его десертами и вкусностями. Не мы купили. А он выбрал, да. Что он любит и что или она хотят. И есть какой-то, например, ящик, коробка дома с этим сладким. И, ну, такой тоже это книжный пример, такой классический. И после обеда ты открываешь и берешь себе, выбираешь любую вкусняшку. В норме ничего не будет страшного, не будет избыточного веса. Ребенок может съедать 2 порции этой вкусняшки в день. И он не будет набирать вес, не будет там с ним что-то не так и так далее. Ну, при условии какой-то нормальной еды в доступе.
3: Еще один вопрос про ребенка от нашего слушателя, и пойдем дальше. Илья Амур спрашивает: девочка, ребенок 11 лет, 100 килограмм. Родители водили по врачам, им сказали, что нарушений нет, в школе ничего не говорят. Родители купили велотренажер, и все, он стоит без дела. Как им мягко намекнуть, что нужно ребенку что-то делать?
8: Но если мы говорим про уже, например, 100 килограмм, то тут действительно есть, ну, объективный избыточный вес. Если врачи говорят, что нет никаких нарушений эндокринологических и так далее, то тут тоже, когда ребенку 11 лет, мы все равно больше работаем с родителями. Да. Да? И тогда мы должны понимать, что есть определенные последствия все равно. То есть мы не стигматизируем. Это значит, ты имеешь избыточный вес, и ты болен. Но, скорее всего, для девчонки это могут быть трудности потом с общением. Да? Это, ну, малоподвижный образ жизни. Соответственно, начинает нарушаться коммуникация. Это основная, да, деятельность подростка. И отсюда тогда, ну, в общем, она начинает социально страдать, ее развитие. Поэтому здесь мы можем говорить с родителями. И вопрос, что с родителями, что с их весом, с их включенностью и вообще, да, и девочка тоже не стала за один день 100 килограммов.
3: Почему она столько набрала, да, нужно
8: разбираться. Да, то есть что произошло. А дальше это налаживание питания, да, это изменение образа жизни. Ну, такая классическая нудятина.
3: Схема, да, да, да. А давайте, Катя, поговорим еще о том, почему мы себя постоянно сравниваем с кем-то, да, вот как я говорила, например, увидели фотографию в соцсетях, например, да, там каких-то, не знаю, известных людей или просто тех людей, на кого мы подписаны. Почему вообще мозг начинает нас с кем-то сравнивать? Почему он эту историю так любит?
8: Ну вот одна из точек таких зрений, ну не точек зрения, ну так сформулировано, да, это про то, что эволюционно, ну вообще, да, вот люди выжили, потому что мы социальные существа, и мы живем, ну, вот этим обществом, сообществом, коммунными, ну там и так далее, и так далее. Дальше. Чтобы тебя не выгнали, ты выжил, ты должен остаться в группе. Да, ты должен быть на нее похож, ты должен с ней оставаться и так далее. Вот. И ты свое место в иерархии в этой группе, например, да, занимаешь относительно того, кто лидер и кто где. Поэтому часть вот эта заложена эволюционно для выживания. Ты смотришь по сторонам для того, чтобы понять, я отстаю, меня сейчас выкинут, или я буду...
3: А вот да, что еще происходит с нами, почему мы себя сравниваем с другими людьми, наш мозг почему так работает, мы говорим сразу после выпуска новостей на «Говорит Москва».
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 12:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны сообщили об освобождении Красноярского в ДНР. Населенный пункт перешел под контроль российских военных в результате действий подразделений группировки войск «Центр». В сводке ведомства также говорится, что наши войска нанесли удары по складам вооружения, боеприпасов и горючего ВСУ, местам производства и хранения беспилотников, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах украинских военных. Кроме того, поражены пункты временной дислокации и иностранных наемников в 143 районах. За сутки средства ПВО сбили 13 управляемых авиабомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймарс» и 712 дронов. Потери противника в зоне проведения специальной военной операции за прошедшие 24 часа составили 1335 человек. В России за три месяца 2026 года въехали почти 28 тысяч жителей Прибалтики. Речь идет о гражданах Латвии, Эстонии и Литвы, которые прибыли на территорию нашей страны с января по март. Такие цифры со ссылкой на данные статистических служб приводит РИА Новости. Отмечается, что за указанный период в Российскую Федерацию из Эстонии въехали 10 983 человека, из Латвии 10 137, из Литвы 6 826 человек. Четверо детей госпитализированы после ДТП с автобусом хоккейной команды в Татарстане. Состояние пациентов оценивается как средней тяжести. Несовершеннолетние находятся в детской республиканской клинической больнице Казани, пишет ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав. По оценкам врачей, угрозы жизни нет. Оказывается, вся необходимая медицинская помощь привлечены ведущие специалисты, заявили в ведомстве. Авария с участием легкового автомобиля и автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду, произошла сегодня утром в Алаишевском районе Татарстана. Возбуждено уголовное дело. Росстат назвал сферу с самой высокой средней зарплатой в отрасли трубопроводного транспорта. В мае она составила почти 296 тысяч рублей. В апреле 2026-го средний размер оплаты труда в этой сфере был чуть более 200 тысяч рублей. Таким образом, за месяц показатель увеличился на 95,5 тысяч, пишет ТАСС со ссылкой на статистическое ведомство. Накануне в Росстате сообщили, что за первое полугодие реальные располагаемые доходы граждан выросли на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
0: «Говорит Москва». 94,8.
9: Реклама.
10: Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
11: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
12: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
13: Дамы и господа, заводите свои моторы!
9: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
13: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: «Право знать» говорит Москва.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех и даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
9: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
3: 12:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный диетолог». У нас в гостях Екатерина Тетерникова, клинический психолог, специалист по работе с РПП, расстройством пищевого поведения. Кать, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
3: Говорим сегодня об образе тела. И вот перед тем, как уйти на новости, кстати, друзья, задавайте ваши вопросы. Вот перед тем, как уйти на новости, мы обсуждали, почему наш мозг вообще любит себя сравнивать с другими людьми. Причем это делаем чаще всего с теми, кто нам кажется красивее. Вот, Катя, вы начали рассказывать, почему это происходит. Давайте закончим мысль, пойдем дальше.
8: Давайте, то есть, если так ее закончить, немножко напомню, с чего да. Я начала коротенько. То есть, часть это такое обусловлено эволюцией, да, если у нас обусловлена эволюция, это значит, ну, такая тема про выживание.
3: Да.
8: И когда я смотрю по сторонам, да, то есть мы всегда жили общностями и, в общем-то, да, большими группами людей, мы социальны. И вот эта привычка, она, конечно, никуда не денется, да, в ней, ну, и в ней такое, ну, такое, как средняя температура по больнице, да. Здесь информация. То есть я могу посмотреть и понимать относительно большой массы людей, я где? В серединке, я в топчике или я где-то в отстающих и уже выпадаю. И вот это дает возможность понимать, ну, то есть, да, если я уже в отстающих, то мне надо что-то делать, да, иначе меня группа выкинет, да, и я, ну, погибну. Mm-hmm. Серединка, ничего. Ну, и дальше все в степени наших амбиций и так далее.
3: И настроение.
8: Да, куда мы там, где себя определяем. Но это ничего, ну, глобально, да, то есть вот это такое определиться более-менее на уровне выживания. Когда мы идем дальше, то, конечно, нас же много, да, и что мне дало, например, что, не знаю, у Марины волосы светлее, чем у меня, или гуще, чем у меня, ну окей, да, а у, например, у Даши, у нее еще меньше, чем у меня, да, то есть что здесь, как это, ну вот серединка, да, вроде ничего, да. Но так далее, но в целом, вот так говорят, да, посмотри на себя, то есть для того, чтобы была точка роста и точка развития, то мы посмотрели, сориентировались, в общем-то, ничего, а дальше всегда это вопрос к себе, да, то есть чего я хочу, мое целеполагание, это часть осознанности, куда я стремлюсь, что имеем, да, и что мы можем сделать лучше, если такая возможность есть. И вот это будет развитием, да, поэтому и тоже еще этот кусочек скажу про вот это сравнение, почему оно неэффективно. Когда я смотрю, например, на человека, говорю, ну вот он уже сделал карьеру, а я такая-никакая, да, mm-hmm. как бы еще вот не заработала свой этот миллион долларов, да. Но мы понимаем, что есть всегда разная точка старта, это раз. Один из одной семьи, а другой из другой. И когда я сравнила, да, и, например, вот это моя, например, не знаю, одноклассница, у которой там был то-то, то-то и то-то на старте, у нее уже есть миллион, ну, потому что, извините, она начинала его зарабатывать, да, уже с какой-то стартовой площадки, родители могли рассказать, как это делать и так далее. А я, например, не имея этого базы и старта, потратила много сил, чтобы дойти до того, как зарабатывать вообще деньги, ну, и заработала, например, 300. Когда я начинаю сравнивать только миллионы свои 300, то я, естественно, проваливаюсь, да, и начинаю себя недооценивать. Оценивать и обесценивать. А когда я смотрю на свой путь, что было там, не знаю, 20, 30, 10 лет назад, 5 назад, как я меняюсь, как я эволюционирую, вот это эффективно, да, если я хочу теперь, да, вот я тогда было 100, сейчас 300, а что мне сделать, чтобы было 500, а что мне сделать, чтобы дальше двигаться? У каждого свой маршрут.
3: Ну, то есть нужно сравнивать себя С тем, с собой. Кем вы были там несколько месяцев, лет назад, а да. не с другим человеком, у которого могли быть другие стартовые
8: условия.
3: Потому что
8: это неэффективно. И мы никогда не знаем, да, всей целостной картины, как воспитывали, чего вкладывали. Так. То есть это неэффективно.
3: Но это еще история, знаете, как с блогерами, да, которые гонятся за просмотрами. Вот почему он вот это вот там делает, пишет, выкладывает, у него миллионные просмотры, а я делаю гораздо лучше, круче или, не знаю, как-то, ну, по-другому, и у меня нет такого
8: да,
3: эффекта.
8: Да, потому что чего-то не происходит, и вопрос да. всегда задать себе. То есть это будет точка роста. Угу. Поэтому когда наш мозг, он всегда будет сравнивать, потому что мы вспоминаем, да, это эволюция выживания, да, чтобы меня угу. не выкинули. Но когда я это делаю, мы все-таки, да, уже с вами, ну, на высоком уровне развития, да, и стремимся к осознанности, про это много говорится, то когда я начала осматривать, то тогда вопрос, а зачем я цель моего осматривания?
3: Да, нужно ли вообще вот так осматриваться и сравнивать себя? Может ли это быть точкой роста, или это скорее какая-то такая история,
8: которая
3: нужна? Ну, например,
8: я зашла в комнату, да, вот вернемся к образу тела. Например, я хочу выяснить, я здесь самая страшная женщина, да, в комнате или нет? Например, да, самая некрасивая. Кто здесь самый красивый? Ну, мы сразу понимаем, да, у нас сразу, а что такое красивый? Да, понятие. А понятие красоты субъективно. А по какому критерию мы будем да, сравнивать? Да, да. Бла-бла-бла-бла-бла. То есть все это уже не работает. Да? Угу. Это какое-то, ну, такое в пользу бедных, да, или в пустыне воду в песок выливать. Поэтому, когда я захожу и начинаю осматриваться и сравнивать себя, тогда моя цель, скорее всего, я себя чувствую неуверенно, например. Да? Я И сейчас все люди, когда заходишь в какое-то, где много людей, незнакомых людей, всегда немножко напряжен. Это нормально. Ну и дальше там степень варьируется. И тогда, например, я начала осматриваться, чтобы почувствовать себя спокойнее. Работает это? Чаще всего нет. Тогда я могу подумать, а что мне сделать, чтобы не успокоиться? И тогда я могу сделать глубокий вдох-выдох, расслабить тело, да, немножко да, напряжение скинуть телом себе, помочь. Вспомнить, какая я. И какая я — это не только мой рост, не знаю, там, темные кудрявые волосы, да, а еще есть моя экспертиза, да, например, какой я друг, какая я мама, какая я партнерша. И вот это все целостное представление о себе, оно и дает мне вот это, ну, такое ощущение устойчивости, да, я не просто вот отражение.
3: А почему с некоторыми людьми мы себя чувствуем комфортно, нам хорошо, неважно, как мы выглядим, даже во что мы одеты, поправились, мы похудели, а с кем-то, например, даже если это наши какие-то друзья, близкие, родственники, и так далее, те, с кем мы общаемся, вот с ними вот некомфортно. Мы понимаем, что они нас там оценивают, наверное, сравнивают. Может быть, это все-таки про нас больше история, чем про них?
8: Ну, тут такая часть, что когда, конечно, то есть вот с кем нам, когда нам комфортно и приятно, это как раз отсутствие страха осуждения, да, и отвержения. Почему вот туда возвращаясь в начало нашей беседы, почему ребенку не надо говорить, что ты толстый, ты еще какой-то никакой. То есть критика неэффективна, да, человек будет просто отдаляться и все меньше и меньше с вами контактировать. А близость — это возможность быть в безопасности. Вот. И, соответственно, когда мы находимся с людьми, то есть мы понимаем, мне все время, да, надо сидеть, как будто быть в обороне. И это тоже часть такой всегда анализа, то есть что происходит, я могу посмотреть, это правда во мне, то есть я не знаю, прихожу, что-то вижу, что они, например, могут делать лучше или где-то они меня превосходят, ну действительно, да, объективно, и я начинаю зажиматься, обесценивать себя и так далее, тогда это вопрос ну, в личной, да, да. разобраться в личной истории, ну, копаться, да, там и поработать. Или, например, я действительно, она мне говорит, ну да, что-то ты как-то не очень сегодня, да, и все время такая пассивная агрессия или такое, ну, как бы нападение. То тогда это другая стратегия. Тогда я должна сказать, слушай, ты знаешь, мне кажется, что ты как бы нападаешь на
3: меня.
8: Что
3: ты тоже сегодня не очень.
8: Да. Ну, это мы тогда уже врубились, это можно, конечно, но тогда... Тогда мы начинаем как бы ну, друг друга мочить, это уже в целом, ну, как бы, ну, такое, да. Тоже вариант, но ну, агрессия на агрессию
3: умеем,
8: в целом,
3: да.
8: как бы, ну, не самое лучшее, да. И тогда мы можем открыто сказать уже, да, и решать проблемы вовне, потому что человек действительно на нас нападает.
3: Угу. А почему мы очень часто, вот когда смотрим идеальные тела где-то в соцсетях, наша оценка ухудшается? Ну, потому что вот мы себя начинаем сравнивать, да, потому что мы хотим к этому стремиться, да, также соответствовать этому, или понимаем, что мы недостаточно хороши, например, еще.
8: Ну, первое, да, это часть того, что тоже насколько реалистична эта картинка, это раз. А второй момент, что действительно, когда мы смотрим и сравниваем по одному критерию, ну, мы всегда говорим, да, вот, например, то есть человек — это сложное существо, да, вообще сложный процесс, целый мир, каждый человек. И вот это упрощенное, мы сейчас сравним, кто круче по одному критерию. Ну, например, у этой плоский пресс, живот, все, она круче. Ну, это же бред, правда, глупость.
3: Да, еще там фильтры наложены наверняка.
8: 100%.
3: Мы понимаем.
8: И ракурс, да. Например,
3: да,
8: это
3: рабочая
8: тоже...
3: Рабочая сторона.
8: Абсолютно, да, потому что по-разному выставленный свет и разворот в камеру, угол, да, то есть ты либо вот так, либо вот так. Это факт.
3: Да.
8: Поэтому, когда про себя ты знаешь, ты тоже начинаешь спокойнее относиться к неудачной фотографии. Ты понимаешь, что это не ты урод, да, а просто, ну, ракурс не очень выдался. Так вот, и поэтому, конечно, когда мы смотрим на все на это, оно влияет на нас, воздействует. Но нам надо вспомнить, немножко вспомнить, сказать так, стоп. Да, как бы мы же разумные люди, да, я не могу, ну, как бы смотреть по одному критерию. Второе, что у меня в практике был не один публичный человек, да, который вот в этих соцсетях выкладывал. И часто, да, да, мы видим эту картинку, но мы же не знаем всей подноготной. Где-то есть анорексия, где-то есть десятилетиями булимия, где-то есть драма, травма и так далее. И человек мог похудеть просто, например, да, на том, что он в адовом стрессе.
3: Да.
8: И у него в жизни полная разруха. Или она целыми днями не ест и каждый вечер практически тошнит. А мы видим такую светскую львицу на дорожке, да, шикарно одетую mm-hmm. и так далее. То есть поэтому, когда мы на все это смотрим, вот почему, да, это, ну, как бы это просто абсурд.
3: Да, да, мы не знаем, что там на самом деле происходит.
8: Да, я возьму, это все красные машины, они крутые, да, и вот если я увидела красную машину, то крутая машина, ну, как бы, да, ну, глупый же, да. Хорошая машина.
3: И давайте еще поговорим о том, где проходит граница между обычным недовольством собой и состоянием, когда уже стоит обратиться за помощью. Какие-то там признаки, может быть, когда мы на себя в зеркало не смотрим, отказ фотографироваться, там, не знаю, отмена встречи за внешности, не знаю, там, мне кто-то предложил вечером встретиться, а я не встречаюсь, потому что я поняла, что я сегодня как-то так выгляжу не очень, оделась не так.
8: Это уже звоночек, да, то есть когда, например, наша внешность... Да, вот именно наша внешность начинает ограничивать нас и влиять на нашу реальную жизнь. Uh-huh. И когда эти ограничения становятся слишком, ну, слишком большими и сильно меняют нашу жизнь, тогда это, ну, как бы бьем в колокол и идем к специалисту. Вот. Часть, например, это одна часть. Да? Например, вот я не могу пойти, я закрываюсь, изолируюсь, переедаю, голодаю, да, то есть вот этот вред здоровью наношу и так далее. Это уже повод обратиться к специалисту, и не надо в этом сидеть годами. То есть гораздо проще пойти к специалисту и вылезти из этого и жить дальше свою жизнь. Но есть другая часть, что очень много людей, которые не изолируются, да, например, они могут выходить, или я, например, перестала одеваться красиво, как в мешок влезла, да, и все вот не смотрю, избегаю себя. Это тоже не очень окей, но, например, продолжаю жить активный образ жизни, да, это тоже не здорово. Быть абсолютно влюбленным в себя, ну, скажем так, это мало кому удается. Как я всегда говорю, вот принятие себя - это не то, что ты подошел к зеркалу с утра и поцеловал Боже, свое отражение. Да, Боже, да, богиня! Да. Но это было бы круто, конечно. Ну, или какие-то уже тоже могут быть сложности. Нам бы стремиться хотя бы к нейтральности, да, к нейтральному отношению. То есть я смотрю на себя и не выпадаю в ужас. Вот, поэтому это тоже часть, что мы можем здесь сделать, ну, такой несколько полезности. То тогда нам, на самом деле, чаще смотреть в зеркало, спокойнее. И вот есть такое базовое упражнение «Зеркало». В общем, оно, на самом деле, такое одно из ключевых, когда мы работаем с принятием себя. Мы подходим к зеркалу и начинаем на себя смотреть. Мы не говорим, какая жирная, толстая, ужасная и там ужасная и так далее. Мы начинаем описывать, да, как фоторобот. Что я вижу, да, например, я вижу высокий, низкий лоб, волосы растут так-то и так-то, они такой-то длины, разрез глаз, он неплохой, хороший, красивый, нет, он, не знаю, там, да, например, глаза, не знаю, узкие, да, не знаю, века там открытое, закрытое, да, губы и так далее. И мы идем по всему телу, стоя перед зеркалом. При этом важно сохранять ровное, спокойное дыхание. И вот, описывая так, вы доходите до какой-то части тела, которая начинает увеличивать сердцебиение и хочется вот какие-то гадости говорить. Мы делаем остановку, выравниваем дыхание и дальше продолжаем описывать. Вот если вы будете каждый день на протяжении 3-4 минут делать эту практику, то через месяц

0: Да, вот это лучшее из возможного.
1: А если, например, смотрим на свои фотографии, на какие-то там последние, понимаем, что как-то вот там мы изменились, что-то нам это сильно не нравится, это тоже может быть звоночком каким-то таким?
0: Ну, часть, например, что мы изменились, это как бы нормально. Это говорит о том, что мы живы, да. живы и критичны, да. потому что мы меняемся. Вопрос в том, что я, когда смотрю, и мне хочется как психологу спрашивать, а что такого не нравится в этом изменении? Что ты такого видишь там? Угу. Ну, например, часто может быть, да? Что-то, не знаю, начал проглядывать возраст, я вижу, да, например. Ну, это же нормально, мы взрослеем каждый угу. год, да, слава богу, пока живы, мы меняемся. Что меня здесь пугает? Я не принимаю, что я меняюсь? Или я как-то настолько улетела и несоизмеримо там сейчас со своим возрастом, да, со своими ожиданиями? Или, например, я думала, что я, не знаю, в 40 буду уже во-го-го, а сейчас я смотрю 40, я изменилась, а вот этого ого-го нет. И это такие более глубокие глубинные вещи. То есть всегда за этим недовольством есть что-то более глубокое.
1: Не только внешность, да.
0: Да, и еще есть такой, ну, и другой пласт, не уходя в эти дебри, но тем не менее, вот эта часть одна, а часть это про то, что за изменениями внешности, да, за старением, на самом деле мы все равно стареем, это страх смерти. Это такой большой экзистенциальный вопрос. И часто почему-то эта борьба со старением, да, вот эти все предлагаются различные процедуры, вот это все, это в целом эксплуатация страха смерти, да, чтобы в него не заходить.
1: А еще очень часто я замечаю такие комментарии, но они достаточно токсичные, но вот кто-то смотрит там, ну, не обязательно мои фотографии, а чьи-то uh-huh. фотографии. Ой, ну ничего себе, он там, она поправилась, ничего себе, она постарела там. И вот как вообще на это вот реагировать? Или тебе там такое что-то пишут, говорят? Нужно ли что-то человеку объяснять? Или...
0: Ну вот мы тоже как-то про это говорили, на самом деле. То есть, ой, как это как? Мне всегда хочется уточнять, даже без агрессии, да? Ой, как это как? Ну да, человек изменился вес, и...
1: Угу.
0: Это что? Ну да, изменился. Да, человек постарел. И что?
1: Он
0: да.
1: стал от этого хуже
0: прошло
1: как-то?
0: 10, да, прошло 10 да. лет, например. Да, человек, да. естественно, изменился. Угу. Ну, если там это не 20 и 30, тут как бы еще, да, все-таки угу. такая. Ну, например, там 40 и 50, да, будет изменение, оно будет видно, уже возрастные начались. Угу. И с 30 до 40 все равно какие-то, да, уже внешние изменения могут быть возрастные.
1: Мне кажется, это может о человеке еще многое говорить, что он сам, может быть, не принимает свои какие-то изменения.
0: Конечно,
1: да?
0: его страхи постареть, угу. его страхи, угу. или его, если ты... меняешься с возрастом, и ты стареешь, то тогда это, не знаю, ты стал немощным, ты стал глупым, да, ты да, стал да, невостребованным, да. тебя выкинут угу. из жизни, тебе не достанется ничего.
1: Давайте еще о мифах поговорим. Давайте. Есть такие мифы, например, вот я сейчас похудею и полюблю себя, вот пока я себя не буду любить, пока я вот не добьюсь какой-то цифры на весах. Почему это
0: ну, чаще всего с этой позиции, как бы, да, кто-то худеет, большинство не худеет, это первое, да, то есть mm-hmm. это такая так себе мотивация.
1: Да.
0: Второй момент, что действительно классика, когда ты похудел, и любовь не настала. И это то, что мы говорили в начале, потому что представление о себе, если ты, ну, как бы, коммуницируешь только с одной своей частью телесной, а все остальное игнорируешь.
1: Угу.
0: То, соответственно, изменив одну часть, все остальное, как было, так и есть. Где ты себя не знаешь, где ты себя не принимаешь и дальше не любишь. Да? Сначала угу. принятие, потом любовь. Да? Сначала понять, что
1: да,
0: полюбить,
1: да.
0: а потом формируется любовь.
1: Угу. А комплименты, они нам все-таки вот помогают, да, получается, принять себя, вот как упражнение с зеркалом, да, когда мы себя хвалим. Ну и вообще, например, когда мы там смотрим на себя где-то и говорим, боже.
0: В части, да, да. но вопрос тоже, какой комплимент. Да? Лучше, когда он будет ну, такой расширенный, объемный, вот когда вот есть такие мастера комплимента. Uh-huh. Да, но таких людей мало на самом деле, да. Но действительно, если человеку говорят, что у тебя классный голос, у тебя красивые руки, у тебя красивые глаза, да, у тебя, не знаю, такая кожа, оттенок, да, то чаще всего, если все это отмечают, у человека формируется понимание, что у меня вот такие глаза, у uh-huh. меня вот такие руки и так далее. Если это такой смешной, может быть, ну, наверное, все, кто, если нас старшая аудитория слушает, то когда ты приходишь на встречу выпускников, и вот та, например, красавица, которая была в первом классе. Вот сейчас это может быть очень несимпатичная
1: да, спасибо,
0: женщина.
1: Да, да.
0: Но при всем при этом, все, кто были в классе и знали ее как красавицу, она до сих пор себя несет, и у всех все равно срабатывает вот это отношение к ней как красавице в первом классе,
1: да.
0: вот это закрепленное. Ну вот отсюда и руки. То есть, с одной стороны, действительно, комплименты будут помогать нас и удерживать. Вторая тонкая история, что если у нас все время идет культ внешности и зацепка, то человек очень уязвим, поэтому нам надо делать комплименты не только внешности, но и другим проявлениям и чертам характера. И частям ну, личности, uh-huh. да, проявления человека. Uh-huh. Вот. Но, наверное, ключевое, да, то есть это, скорее всего, будет поддерживать.
1: А почему мы иногда относимся к своему телу, как никогда бы не стали относиться к близкому человеку? То есть мы позволяем себя как-то обесценивать сами, да, говорить себе какие-то такие комментарии, но, например, там,

0: своим близким мы такого никогда не скажем.
1: Ну да, как я тоже говорю, даже собаки мы так... Вот, например, да. Кто у меня там голодают, подростки, да, я говорю, вот ты бы так делала, чтобы собака у тебя сутки не ела? Или когда она что-то съела, ты да. бам, да, как да. бы она на тебя смотрит, а ты ее не кормишь. Вот. Но часть это про то, что есть установка, что только через боль, через насилие, что только так я могу услышать, угу. что добрым словом не получится. И это тоже неправда, да, когда мы проверяем, мы понимаем, там есть даже исследование, да, что большие результаты показывают вот в этой доброжелательной, мотивирующей среде
0: когда
1: люди.
0: Когда поддерживают
1: тебя. И в длинную, да. да, то есть на короткой да. ты можешь делать рывок, но, опять же, это будет все равно не угу. твой максимум, да, и дальше и так далее. Вот, но есть эти установки закрепившиеся, это система образования, которая тоже поддерживает авторитарность и подавление, и наказание.
0: Угу.
1: Потому что так проще, да, управлять большим количеством. Это система воспитания в семье, да, чаще всего, потому что все мы из прошлого, так нас воспитывали наших бабушек, прабабушек, наши бабушки, наших мам, мамы, соответственно, нас, и мы дальше своих детей.
0: Конечно.
1: Вот, поэтому это тоже часть. И вот тут, конечно, это не работает, и это неэффективно. Но еще что важно, тут важный момент, что люди часто не понимают, вот они считают, что доброжелательное отношение и бережное, и заботливое, это как будто слабость, как сопли распустить и ничего не делать.
0: Угу.
1: То есть, когда мы говорим про доброжелательность, про любовь и про поддержку, это тоже, когда я поддерживаю валидное, то есть то, что эффективно, то, что классно, а то, что не классно, я не поддерживаю. Да, я не хвалю это, но это не значит, что я говорю, какая ты ужасная и нехорошая. Да? Например, могу сказать, здорово, что ты, например, сегодня смогла пойти на тренировку. Здорово, может быть, даже, что ты вспомнила, что у тебя тренировка, даже ты сегодня не доперлась, потому да, что да, неделю да. назад ты вообще про них не думала.
0: В следующий раз обязательно сходишь, да. например, на нее. Да?
1: Вот это будет больше работать.
0: А если вот эти остановки все равно сидят в голове, нам в детстве говорили, там, ноги у тебя толстые, там, еще что-то, не знаю, ну все что угодно говорили, да, и как от них уходить, потому что этот голос, он все равно остается у тебя в голове.
1: Ну, тут несколько вещей. Часть это про то, что мы можем делать экспозицию, это тоже очень классный инструмент. Например, вот нам все время говорят, что кривые у тебя ноги, толстые, кривые какие-то, некрасивые ноги.
0: Mm-hmm.
1: Надеваем юбку. Ну, опять же, тоже вопрос, как бы, чтобы это выглядело не комично, да, а достаточно, ну, так...
0: Уместно.
1: Уместно, да, потому что, когда мы выйдем на улицу, ну, то что, грубо говоря, если ты по городу пошел в бикини, ну, на тебя будут все смотреть. Это
0: будет.
1: Никакие бы у тебя ноги
0: история.
1: Не были просто, да.
0: да,
1: ты будешь привлекать внимание. Ну, например, мы выходим, одеваем шорты, жаркий день, да, пока еще мы мечтаем об этих жарких днях, но тем не менее. И когда мы выходим на улицу, мы понимаем, что на самом деле никто не показывает пальцем, это первое, и не кричит, о боже, какие ноги, какой кошмар.
0: Вы видели?
1: Вы видели, ну да, вот эти ноги выперлись. Да. Это первое, что нам на самом деле нас попускает. Это первая часть, что любые ноги достойны выйти, выгулиться и так далее. Второй момент. Если, например, я понимаю, ну, действительно, бывает, да, у кого-то более, например, такой...
0: Ну, вот я смотрю, Кать, на ноги, например, там, своей подруги, понимаю, что вот у нее правда красивые ноги. Смотрю на свои ноги, сейчас не представляю, но вообще вот, и понимаю, что мои ноги не идеальны, вообще далеко до ног подруги. И поэтому я не могу себе позволить надеть юбку, потому что я понимаю, что мои ноги проигрывают.
1: Вот, это одна история. А другая история, например, я могу смотреть, понимаете, вот у моей подруги такие ноги, она надевает такую юбку, едет на любые ноги, мы можем найти фасон юбки и шорт. Да, любой одежды.
0: Макси в пол, да.
1: Ну нет, ну не только макси в пол, да. Это один момент, да. Второй момент, что я хочу продемонстрировать. Если я хочу свой силуэт, я должна понимать, например, про свое тело, что мне идет, что не идет, да, потому что у нас разная фигура
0: ну, да, да.
1: и фасон. Это еще часть, да, мы можем это обыграть. И третий момент, это про то, что да, может быть у меня, например, кривые толстые ноги. Вот так мне раздала природа и конституция. Но это не говорит о том, что я некрасивая женщина, это не говорит о том, что я глупая, что меня никогда не полюбят, что я не буду успешной, я не буду востребованной и так далее. Я могу фокусироваться только на этих ногах, могу видеть себя целостно, могу усилить, например, чаще всего, если у меня такие ноги, может быть, у меня шикарные волосы, я буду ими, да, как бы это, как она, Рапунцель там, или кто это
0: да,
1: была,
0: да,
1: короче,
0: да, да. Была
1: с этими
0: такая,
1: косами, да.
0: да.
1: Или, например, я не знаю, может быть, у меня все не удалось, вот ни нос, ни волосы, ни тело, да. Ну, тогда я понимаю, ну, так тоже бывает.
0: Бывает.
1: Да, нет некрасивых людей, но бывает, ну, нечем тебе, да, вот как бы, вот, ну, вот ты как-то...
0: Харизмы нельзя... надо брать
1: да.
0: тогда.
1: Да, тогда ты берешь харизмы, и ты понимаешь, и это тоже работа, это не осуждение, да, ты понимаешь.
0: Mm-hmm.
1: Значит, тогда мне надо прокачивать другие вещи, значит, мне надо брать юмором, значит, мне надо брать, ну, не знаю, да, какой-то внутренний. И часто бывает, да, например, мы видим, что какие бывают такие вот, ну, есть люди, кто закрылся и спрятался, а есть вот такие вот несимпатичные, как бы, как это сказать, конституционально и в обществе.
0: В общепринятом
1: да,
0: смысле,
1: вот,
0: да.
1: И как бы нет. Но они настолько зажигают, что женщины, что мужчины, они приковывают внимание, ты понимаешь, что у этого женщины или мужчины куча людей, которые с ними хотят быть, куча, которые за них борются и так далее. И вот это тоже, ну, такое яркое подтверждение. Думаю, у всех такого человека мы видели. Да,
0: обаяние который... такое, да? Да, внутреннее присутствует. Да. Илья пишет, девушкам всегда говорю, что у них красивые ноги, даже если это не так, и сразу располагаю к себе в переговорах.
1: Вот умно.
0: Хитрец, да, какой, да.
1: Правильно.
0: Да, и у нас вот остается буквально минута. Илья спрашивает, долго ли вообще лечится расстройство пищевого поведения у взрослых, особенно если оно уже 15 лет длится. Можно ли избавиться от него навсегда?
1: Тут минимум терапия год, это прям минимум, да, но чаще всего, потому что там очень много чего будет стоять, устоявшиеся привычки, uh-huh. и тогда и отсутствие навыков тебя регулирует. То есть так, если положа руку на сердце, это года 2-3 терапии, но это не значит, что ты все 3 года как бы в ужасе и в провале, да, uh-huh. Вот, это раз. Второй момент, о полном выздоровлении, когда мы так долго болеть, мы не можем говорить, оно не исчезнет, но мы можем уйти в устойчивую ремиссию и достаточно свободно себя чувствовать, это не будет мешать. Ну, и достаточно хорошо себя чувствовать.
0: В общем, друзья, шансы вылечиться от РПП есть, конечно же. Мы сегодня говорили об образе тела вместе с Екатериной Тетерниковой, клиническим психологом, специалистом по работе с РПП. Кать, большое спасибо, было очень интересно.
1: Спасибо.
0: В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: 13:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Совет ЕС пообещал предоставить Украине более 8 миллиардов евро. При этом орган утвердил набор жестких требований Киеву для выделения средств до конца года. В документе говорится, что требования Брюсселя, в частности, включают новые реформы в сфере борьбы с коррупцией. Еврокомиссар Валдис Домбровскис ранее сообщал, что Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании, который подразумевает предоставление Киеву кредита на 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы. 4 человека пострадали при атаке дронов в УСУ на логистический центр под Пензой. Подробности случившегося в своем телеграм-канале привел губернатор Олег Мельниченко. К счастью, никто не погиб, но есть 4 пострадавших. Всем оказана медицинская помощь. В настоящий момент 3 отпущены из медицинских учреждений. 1 человек пока находится в стационаре, сообщил глава региона. Он добавил, что на подлете к городу были сбиты несколько БПЛА, однако 15 дронов достигли логистического центра. Мельниченко заявил, что площадь возникшего там пожара составляет 62 тысячи квадратных метров. Борьбу с огнем ведут более 100 человек, задействовано 50 единиц техники и 2 спецпоезда. Губернатор Пензенской области сообщил об атаке на склад Wildberries сегодня утром. Из-за произошедшего логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов проводится на других объектах, отметили представители объединенной компании Wildberries и Рус. На Урале у женщины изъяли 17 килограммов контрабандных украшений и аксессуаров. Это сделали сотрудники таможенной службы аэропорта Кольцово в ходе выборочной проверки в зеленом коридоре. В 2 чемоданах у 41-летней пассажирки, прилетевшей из Турции, были найдены 45 незадекларированных изделий, сообщили в Федеральной таможенной службе. Там уточнили, что их стоимость превысила 4 миллиона рублей. По данным ведомства, у женщины изъяты браслет, серьги, колье, а также туфли, очки, сумки, часы и кошельки различных брендов. Она заявила, что везла украшения и аксессуары для личного пользования и в подарок. Возбуждено дело по статье КОАП «Недекларирование товаров». Нарушительнице грозит штраф в размере от половины до 2-кратной стоимости изделий с возможной конфискацией. В 11 городах Италии из-за жары объявлен максимальный уровень погодной опасности. Предупреждение, в частности, актуально для жителей Рима, Перуджи, Флоренции и Турина. На фоне аномально высокой температуры медики призывают граждан соблюдать меры предосторожности. Им рекомендуют по возможности сократить время пребывания на солнце, пить больше воды и ограничить физические нагрузки. По информации местных СМИ, Италия переживает 4-ю по счету волну зноя. В некоторых районах столбики термометров могут фиксировать отметку плюс 40 градусов. завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 11 рублей 72 копейки. Доллар 79 рублей 36 копеек. Евро 90 рублей 21 копейка. Сейчас в столице пасмурно, местами дождь, около плюс 21 градуса. Атмосферное давление ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. «Дело принципа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
6: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О. Неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
9: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
4: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: 13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Руслан Яхудин. Руслан, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Макс. С радиостанции «Говорит Москва». Время летит незаметно. А уже вы говорите 12. Ой, 13. Макс не успевает замечать, как летит время с радиостанции
10: «Говорит Москва». Это правда. Друзья, да. Я сегодня уже об этом говорил в первом часе нашего эфира, но вас тоже поздравлю. Сегодня день дружбы. Вот, с вами мы дружим уже много-много лет.
11: Взаимно.
10: Все верно.
11: Макс. Эти, можно нам фанфары?
10: Фанфары, вот вам.
11: О, шикарно.
10: Ну, лет 15 уж точно. Еще до «Говорит Москва» мы встречались, говорю, начали сотрудничать.
11: Да, наверное, 15-то точно,
10: точно,
11: а может быть,
10: есть
11: и больше.
10: Друзья, тема программы «Дела семейные», как всегда, разводы, раздел имущества, пишите, звоните, все средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм для сообщений, а также «Макс говорит МСК-бот» и прямой эфир 8 495 737 3948. Нас можно также не только слушать, но и видеть. Мы есть в Ютубе, в Рутюбе и ВКонтакте. А еще читайте нас в Дзене. Почему я дружбу вспомнил, да, о Дне дружбы? Потому что очень много сообщений приходит нам и звонков, когда люди не могут найти общий язык между собой. Какие-то ссоры в семьях, какие-то распри из-за этого начинаются. Я хочу хочу переписать завещание, чтобы моему там, внуку ничего не досталось. Я хочу переписать, чтобы моя дочь ничего не получила. И так далее. Почему, Руслан, вот так вот происходит? Это Булгаков прав, квартирный вопрос испортил москвичей? Или это было испокон веков, что из-за наследства, из-за благополучия, полученного от родных и близких, люди начинают вот такие вот войны между собой семейные?
11: Вы знаете, мне кажется, это все-таки от уровня развития человека.
10: Поясните тогда. Я хотел прокомментировать, но думаю, лучше поспросить.
11: Да, значит, чем ты становишься более развитым и более умным человеком, ты начинаешь, соответственно, в своей голове больше думать, больше анализировать.
10: Так.
11: И в этой ситуации, как мне кажется, для умного и развитого человека самым важным является не квартирный вопрос, а что-то другое. Это общение между людьми, это любовь родных и близких, это любовь со своими друзьями, когда ты не пытаешься... Потому что я часто раньше встречал, а вот у меня уже квартира, бабушка умрет, она уже моя. То есть бабушка еще жива, а человек уже думает об этой квартире, что она уже его, и не дай бог кто-то на это может претендовать. Квартира моей мамы, а не дай бог она кому-то достанется, а как она уже моя. Да подожди, ты в первую очередь думай о том, как тебе получить свою квартиру. Работай над своим развитием, ищи прекрасную работу, зарабатывай деньги, купи свою квартиру. А если квартира мамы потом тебе прибавится, это будет хорошая, неожиданная прибавка. Но в первую очередь цени, люби, уважай свою маму, папу, брата, свата, кого угодно это касается, и не думай об этом вопросе. Но, как мне кажется, чем выше становится твой уровень развития, почему я и говорю, чем человек становится умней, ну, может быть, развитие, может быть, не всегда это умней, потому что в каких-то ситуациях горе от ума даже происходит, человек меньше думает вот об этих вещах. Он больше думает о какой-то своей самореализации. И я могу вам сказать, что вокруг меня достаточно большое количество успешных людей. Я ни от кого от них не слышал вопросов, там, вот квартира мне... Я стараюсь, стремлюсь заработать, купить себе квартиру. Я думаю ребенку купить квартиру. Я думаю там это купить машину, ему там на вклад. Вот я купил картину, чтобы потом когда-то... Вот о чем думают эти люди. А те, кто...
10: Нет, ну, безусловно,
11: ну,
10: да.
11: То есть я делаю этот вывод, исходя из своего жизненного опыта, исключительно. Это чем уровень развития человека выше, тем меньше его интересуют вот такие вопросы.
10: Обычно у таких людей это они покупают квартиры своим мамам, бабушкам, детям.
11: Строят и, дома, да, покупают дома, квартиры.
10: И думать о том, что уйдет мама или бабушка, и он заберет эту квартиру обратно, у него и в голову не приходит.
11: Да, когда человек живет в рамках своих вот этих каких-то малюсеньких проблем, и для него квартира стоимостью 10 миллионов... Да,
10: это его
11: жизнь. Так вот я и говорю,
10: жизнь.
11: Вы же мне задали вопрос,
12: да,
11: я вам и отвечаю. Да, здрасте.
10: Говорите.
12: Здрасте, Руслан, здравствуйте, Макс.
11: Здравствуйте.
12: Вот, у меня такая ситуация. 7 июля московское правительство подписало, что вот наш 46-летний дом является аварийным. Вот. Но они предоставляют через фонд реновации. Не по реновации, реновация отвергает нас вообще. Через фонд реновации они, так сказать, предлагают нам квартиру. Но прислали уведомление, письмо. Письмо, что на нем написано: уважаемые правообладатели, ни имя, ни отчество, ничего, так сказать, такого-то числа, вот такая квартира, вот вам предлагается квартира, 60 метров, замечательно. Но так как там, наверное, компьютер выбирал, там 27 этаж дали. А мне вот 75 лет почти, так сказать. Ну, вот,
10: а вопрос в чем?
12: Считается ли, Я их спрашиваю, это, так сказать, уведомительный документ или правовой, так сказать. Но юридически, как вот вы адвокаты, все это как юридически, ну там внутри, правда, какая-то электронная подпись, но юридически вы скажете, что это, хотя шапка там департамент имущества, получается, это, так сказать, Фильтинграмота, да?
11: Вы абсолютно правильно ответили на этот вопрос. Нет к вам конкретного обращения. В обращении к вам должны быть указаны фамилия, имя, отчество, ваши данные, ну, адрес проживания.
12: Нету.
11: А если этого ничего нет, это не документ, это просто какое-то ознакомление. Я рекомендую вам, тем не менее, связаться с этой организацией, там есть координаты, уточнить все, понять.
12: Я знаю.
11: Да. Вот подождите.
12: Реновация нас отвергает сама, вот
10: программа
12: реновации.
10: Все, тихо, вы уже все это рассказали. Стоп, подождите.
12: Районная, так, северо-востока, Алтуфьевское шоссе, 53, предлагает туда явиться, принять это хозяйство и вроде бы, так сказать, отдать им документы на право обладания вот данной якобы аварийной квартиры.
11: Я рекомендую вам все-таки для того, чтобы, если у вас есть вот такие спорные вопросы, я бы рекомендовал все-таки обратиться к юристу, который как минимум даст правовую оценку этой ситуации. Потому что мне очень сложно сказать по телефону что происходит и как.
12: Передо мной, это да. Глупость какая-то.
11: Да.
12: Мне вот присылали еще 5-7 лет назад.
11: Я вам об этом сказал, о том, что неадресованный документ не является официальным предложением. Но я рекомендую всегда, особенно пожилым людям, обратить внимание на это и по возможности отработать этот документ. Для того, чтобы вы не попали в какую-то сложную жизненную ситуацию, потому что, возможно, это заход каких-нибудь мошенников. Они все время то домофоны устанавливают, то кнопочки для домофонов продают, то еще что-то, за что-то зацепить, чтобы человека и начать его раскручивать. Поэтому я рекомендую вам и всем нашим слушателям всегда быть очень внимательным. И если вы чувствуете, что вы плывете в каком-то вопросе, обратитесь как минимум к какому-то своему родственнику помоложе, который может оценить эту ситуацию.
12: В идеале, конечно,
11: обратиться к юристу.
12: Так как я ваш многолетний слушатель,
11: спасибо.
12: Вас, Руслан, вот Макса, так сказать, у нас уже Макса можно присуждать ранг
11: заслуженного юриста и ведущего.
10: Давайте так, давайте послушайте.
12: Он так разбирается.
10: Подождите,
12: так,
10: сказать, так... как вас зовут? Чё, как
12: чётко,
10: вас зовут?
12: Да, Господи, спасибо, как... Макс, тоже. Вот.
10: Да, пожалуйста, как вас зовут?
12: Да, Игорь Александрович. Это Игорь Александрович. Звонил
10: Игорь Александрович.
12: По моим вопросам.
10: Вот, послушайте, вот сказал Руслан, что вам нужно позвонить, не надо пока ходить, позвонить в компанию, которая прислала вам это письмо, вы сами уже назвали ее имя, и выяснить, рассылались такие письма, не рассылались. Как я понял, 27-й
11: городской, этаж. Городской номер должен быть обязательно указан.
10: Да, как я понял, вас не устраивает этаж, потому что вам высоко, если лифт сломается, вы выходить не сможете. Этот вопрос...
12: Боязнь высоты там еще.
10: Ну и тем более, этот вопрос решается запросто, совершенно спокойно.
12: Да, но это я и решаю. Я
10: все, решайте, Игорь Александрович.
12: Меня не лишат ли в моей собственности?
11: Не переживайте, не переживайте. Самое главное, только, пожалуйста, либо думайте и смотрите, что вы подписываете, либо звоните нам, советуйтесь, я ли в программе, какой-то еще из юристов в программе у Макса, позвоните и посоветуйтесь, не торопитесь ничего подписывать. И, конечно же, подобные истории не делаются в каких-то квартирах, в каких-то подвалах, в отделениях банка. Это делается только в официальном офисе либо каких-то государственных органов, либо уполномоченной компании, которая является, ну, отвечает там, реновация или правительство Москвы. То есть это в любом случае не должна быть какая-то шарашкина контора, ни в коем случае.
10: А еще можно позвонить, задать вопрос в свою управляющую компанию. Это будет еще лучше.
12: Нет, это жулики первой статьи.
10: Ну, как хотите, по крайней мере, они официальные представители, самые близкие к вам власти.
12: Игорь Александрович, давайте так, Игорь Александрович. Они как раз начали собирать между сугробами тут 8 января людей.
10: Ну, сейчас историю до Петра
12: Первого. И бумаги организовывать такие, как будто они...
10: Игорь Александрович, давайте так, вы, когда решите...
11: держите нас в курсе.
10: Да, держите нас в курсе, рассказывайте, что да как происходит. Спасибо большое, да. Есть такой вопрос. Нет, ладно, пока я его найду, мы послушаем звонок. Алло.
13: Алло, добрый день.
10: Добрый.
11: Добрый.
13: Так, вопрос как бы сложный, тоже семейный. С женой 20 лет прожили, она умерла. У нее был собственный ребенок, у нас есть еще общий. В общем, она умерла, нам разделили участок, мне супружескую долю выделили. А отец с матерью ее отказались в пользу ее сына. Угу. Якобы он потом поменяет свою долю на долю квартиры. И они категорически не хотят ни продать мне его 3 доли, ему 3 десятых. Ну, соответственно, свою долю отдал дед и бабушка ему. Угу. Как бы получается, наш общий ребенок, ну, как бы они некрасиво поступили. Было бы по-честному, каждый даст по доле, я бы тогда ничего не думал. В общем, мне нужно выработать какую-то стратегию, как мне выкупить или принудить старшего ребенка мне продать свою долю, потому что как бы вкладываться я уже для этой семьи не хочу больше.
11: Принудить мы никак не можем, так как собственник вправе распоряжаться своим участком по своему, своей долей в участке по своему усмотрению. Это только методом переговоров, только каким-то образом договариваться с ним или совместно выставлять на продажу, если не договориться о выкупе доли не удается, ну тогда выставлять это на продажу и продавать только переговорами. Это то, с чего мы начали сегодня с Максом программу. Mm-hmm. Почему люди не хотят разговаривать друг с другом? Почему, люди не могут договориться друг с другом?
10: Как вас зовут?
13: Анатолий.
10: Анатолий, вы сказали, я не хочу больше вкладываться в эту семью. В какую семью? Вы кого имеете в виду?
13: Я имею в виду тещу, тестя и их старшего сына, так как они, по моему мнению, было как-то совсем нечестно отказаться в пользу одного внука.
10: А вы прожили с их дочерью и матерью этого старшего 20 лет. И вы за 20 лет не стали семьей. Вы не хотите, настолько вас достала эта семья, что вы через 20 лет вот вы решили целиком полностью от них оторваться, отойти. И тот ребенок, который 20 лет с вами жил, уже вам тоже не ребенок. Так получается?
13: Получается, они первые начали.
10: И что? Будьте умнее, будьте умнее. Там, наверное, уже люди в возрасте. Коль вы получили обязательную долю, стало быть, вы тоже уже не молодой, не 30-летний.
11: Не, супружескую долю, не обязательную долю.
10: Не обязательно, супружескую.
11: Мое мнение, что этот вопрос лежит исключительно в плоскости личных отношений.
10: Да.
11: Да, то есть вам нужно, я не знаю, через родителей или напрямую с этим ребенком, если он уже достиг там возраста такого, наверное, достиг.
13: Ему уже 25.
11: Да, с ним можно разговаривать. Ну, найдите какой-то компромисс, найдите какой-то общий язык, будьте спокойны.
10: Так а какой общий язык? Что, забрал эти
11: выкупить,
10: долю, что ли?
11: Выкупить у него долю, не забрать. Почему?
10: Вашему младшему ребенку вообще ничего не досталось от матери?
11: Почему? Досталось тоже.
13: Нет, ему досталась обязательная доля 1/10.
11: Да,
13: старшему,
11: да.
13: В пользу старшего отказались ее родители.
11: Понятно, у которых тоже была обязательная доля.
13: Поэтому
11: в этой ситуации я считаю, что исключительно просто надо садиться и договариваться. Разговаривать, находить какой-то компромисс. Нет никаких юридических рычагов, и прошу вас не прибегать ни к каким там глупостям, чтобы добиться своего результата. Если не удается договориться, ну, значит, пусть висит ситуация так подвешена, рано или поздно она все равно сдвинется. Пользуйтесь этой дачей, живите на ней, ну, принадлежит 0,3 этому человеку, сыну от первого, ребенку от первого брака, ребенку вашей жены, не вашему. Ну, значит, пусть так будет. А дальше жизнь расставит.
10: Вас же не выгоняют с дачи?
11: Нет, никто оттуда не выгонит. У вас есть там доля. Да. У вашего ребенка есть там доля. Наберитесь терпения.
13: Потом приезжать там гостей водить.
11: Наберитесь терпения. Ну, зачем вы это сейчас посылаете? Не надо об этом думать сейчас.
10: Ой, бог ты мой, Руслан.
11: Чем больше вы посылаете каких-то мыслей, тем быстрее они к вам притянутся. Поэтому действуйте по ситуации. предложите ему, пообсуждайте с ним этот вопрос. Не готов он договариваться, отпустите ситуацию. Не надо сегодня ее, значит, решать. Будете решать ее через какое-то время чуть дальше. Не торопитесь.
10: Скажите о том, что если он будет владеть этими частями, надо платить будет за эту землю. Как это называется, господи?
11: Налоги,
10: плата за воду, за газ, за светом, что у вас есть, я не знаю. Что он должен тоже в это вступать? Если он будет отлынивать, то это нехорошо. И так далее, что на нем тоже ответственность лежит. 25 лет, не мальчишка уже, не подросток. Поэтому просто разговор, если уж вообще никак не пойдет, ну,
11: звоните. Отпустите эту ситуацию, пусть она чуть-чуть повисит в воздухе.
10: Да, а дальше потом будет звоните видно. Нам и расскажете, как дела, может, что-то еще придумаем. Держитесь, Анатолий.
14: Спасибо.
10: Держитесь.
14: Спасибо.
10: Но не делайте глупостей. Руслан Николаевич пишет. Вы, что ли? Нет, вы Нет. Николаевич.
11: Я Альберт Николаевич.
10: Вы Альберт, да, Николаевич.
11: Да. Альберт Николаевич Николаевич.
10: Люди не хотят договариваться, потому что на эмоциях ненависти терпеть не могут друг друга. Надо сначала вывести из этого состояния, выйти, наверное, и потом решать шаг за шагом все вопросы.
11: А я отвечу, дам свое мнение по этому поводу. Для этого есть такие люди, как юристы, адвокаты, медиаторы, да, которые ведут за вас эти переговоры. Вот у меня после эфира сегодня в 15 часов встреча, как раз на которой я буду медиатором представлять интересы своего клиента, общаться с его родственником. Нет, с его родственником. Жены у него, к сожалению, нет. Я буду общаться с сыном его жены, как раз вот такая же примерно ситуация, как и у нашего предыдущего слушателя. И вот здесь как раз очень удобно, когда эту функцию выполняет медиатор. Когда я человек не заинтересованный, я вне эмоций относительно этой истории, я просто пытаюсь найти решение сложной ситуации, которая возникает у людей.
10: 7373948, прямой эфир, мы продолжаем. Здравствуйте.
15: Здравствуйте, Максим. Слушайте-ка, дорогой мой, вот как-то вы в передаче сказали про капремонт, что теперь в квитанциях должны указывать долг только за 3 года, срок исковой давности. И еще добавили, что этот вопрос можно задать на передаче вот с юристом. Вот как сегодня, можно услышать ответ? Максим.
10: Ну, а как, если мы вам сказали, что за 3 года, то ничего не изменилось?
15: Нет, подробностей там не было. Вот вы именно сказали, что этот вопрос подробнее можно разобрать.
11: Задавай, пожалуйста, свой вопрос.
10: Может, Руслан ответит, да.
15: Да, вот смотрите как, это было месяц тому назад, я все ждала эту передачу. Смотрите, значит, долг получается, тут вот у меня за... Ой, вообще, сначала не платили. Ну, там веские причины. И где-то большой долг за много лет. Но с 20-го года идет систематическая ежемесячная оплата. То есть все. Как бы срок исковой давности уже я могу применить. Но в квитанции идет эта огромная сумма. Что вот это не очень приятно. И вот прозвучало, как... Вот в новостях, вот с уст Максима, что теперь они не должны эту сумму долга общую указывать, а только за 3 года. Вот.
11: Вы знаете, вот значит, вы перепутали разные чуть-чуть. Вас как зовут, скажите, пожалуйста.
10: Нет, она не перепутала, все правильно.
11: Нет, я вам сейчас поясню все. Как вас зовут?
15: Галина Николаевна.
11: Галина Николаевна, смотрите. Значит, квитанция – это взаимоотношение вас и управляющей компании. То, что они указывают там какие-то цифры, это они хотят просто с вас получить деньги и воздействуют на вас. И видите, вы каким образом на это реагируете, вы переживаете, вы волнуетесь, вы хотите закрыть эту задолженность. И они будут это делать, и они имеют право это делать. Если бы у них были основания обратиться в суд, они бы уже давным-давно обратились по этой сумме. А у них срок ушел, срок исковой давности, о котором говорил Макс, трехлетний, он ушел, и они не могут теперь взыскивать в судебном порядке, если нет каких-то особых условий. Поэтому вы можете просто не обращать внимания на эту сумму. Да, она висит, эта сумма в вашей квитанции, но никакой проблемы в этом нет.
10: Смотрите, еще раз, Антонина?
11: Галина Ивановна.
10: Галина Ивановна, смотрите, пример. Да, срок исковой давности по, на капитальный ремонт составляет 3 года. А это статья 196 Гражданского кодекса. Но если взнос, вы, например, вам пришло за январь 2025 года, нужно было оплатить до 10 февраля, например, этого же 2025 года, а вы не заплатили, срок давности по этому платежу начнется через месяц, вот этого с 11 февраля.
11: Совсем о другом вопрос.
10: Нет, просто как копится эта сумма. И каждый месяц оно накапливается. А вы платите, например, как оплачивают управляющие компании? Они берут вот этот первый месяц, который там январь-февраль, оплачивают, а остальные дыры остаются. Макс, и потом 3 года, надо сказать, что с момента подачи в судебного разбирательства.
11: Ну, Макс, вот здесь, написано. Здесь совсем о другом вопрос.
10: От даты подачи искового заявления в суд.
11: Были до 2020 года неоплаты. С 2020 года все это платится все? Вовремя. Срок до 2020 года уже ушел. Еще раз повторю вам свой ответ. Не переживайте по этому поводу. Если бы они могли с вас взыскать, они бы уже давным-давно обратились в суд. А они вставляют эту сумму в квитанцию, а вдруг вы возьмете и оплатите в какой-то момент, и они получат эти деньги. Не переживайте, платите свои текущие платежи. Оснований для подачи в суд у них уже по этим цифрам нет.
15: А еще хотим спросить. Да? Я даже им говорю, давайте я плачу, только уберите пение. Там пение 8 тысяч. Они, нет, только, говорит, с пением будете платить.
11: Конечно, смотрите, конечно, у управляющих компаний сегодня сложные времена. Многие люди не платят. Они пытаются вытащить деньги из каждого уголочка. Не хотите, чтобы я вам платила? Окей, значит, я вам не буду платить. Вот и все, не переживайте.
10: Спасибо, да, пожалуйста. Отсчет трехлетнего срока ведется от дачи подачи искового заявления, от даты подачи в суд, а не от момента возникновения долга. Если иск подан 15 января 2026 года, то из расчета исключаются все платежи, срок оплаты, по которым наступило раньше 15 января 2023 года. А у нее вот подали
11: у нее до 2020 года и нет никакого суда.
10: Дай бог. У нас новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 13:30 столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Еврокомиссия предоставила Киеву почти 3,5 миллиарда евро на закупку вооружения. Речь идет об ударных беспилотниках, ракетах и истребителях. В ЕК отметили, что транш направлен сегодня в рамках программы по выделению Киеву кредита на 90 миллиардов евро. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила на своей странице в соцсети X, что план поставок ударных вооружений – это важная помощь в защите украинского неба. В Перми без электричества остались более 20 тысяч человек. В зону отключения попали жители 3 микрорайонов в правобережной части города. С таким заявлением выступили в пермском филиале компании «Россети Урал». Персонал делает все возможное, чтобы оперативно восстановить электроснабжение, отметили в ресурсоснабжающей компании. Министерство территориальной безопасности Прикамья ранее сообщили об отражении в Пермском крае атаки украинских БПЛА. Минтранс предупредил об изменении правил труда и отдыха водителей. Нововведения вступят в силу с 1 сентября. Такие данные со ссылкой на приказ ведомства приводит РИА Новости. Согласно документу, максимальная продолжительность рабочего времени водителя должна составлять 40 часов в неделю. Однако при невозможности соблюдения еженедельной нормы расчет может производиться за месяц, а при согласовании с профсоюзом за 3 месяца. Еженедельный непрерывный отдых водителей должен составлять не менее 45 часов и предоставляться не позднее начала 7-го рабочего дня после окончания предыдущего периода отдыха. В отличие от действующих норм, новые правила не предусматривают возможности сокращения этого периода до 24 часов с последующей компенсацией. Власти Канады отказали почти 21 тысячу болельщиков в выдаче виз на чемпионат мира 2026. Они собирались посетить матч Мундиаля, которые прошли на стадионах страны. Издание Globe and Mail со ссылкой на Министерство иммиграции, беженцев и гражданства Канады сообщает, что больше всего отказов пришлось на граждан Ганы, Колумбии, Пакистана, Индии и Нигерии. Ведомство добавили, что в общей сложности посетителям чемпионата мира было выдано свыше 26 тысяч. Виз. Чемпионат мира 2026 проходил с 11 июня по 19 июля в трех странах – США, Канаде и Мексике. Победителем турнира стала сборная Испании, которая в финале обыграла аргентинцев. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
14: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
16: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
17: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
18: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
19: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
20: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94.8.
9: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
20: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
10: 13.36 в Москве. Наш эфир продолжается. В студии Макс Челноков и наш народный адвокат Руслан Яхудин. Руслан, здравствуйте.
11: Здравствуйте еще раз, уважаемый Макс. Здравствуйте, студия. И здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
10: Тема программы, как всегда, дела семейные. Отвечаем на ваши вопросы. Звоните, пишите. Все средства связи работают. Руслан, вопрос. Алло.
11: В студию.
10: Да.
21: Здравствуйте, Анатолий меня зовут.
11: Здравствуйте.
21: У меня вопрос по налогам, можно?
11: Давайте.
21: Вопрос заключается в том, что налоговая в 26-м году подала на меня в ФСЦП, ну, этим приставом, да, которые возбудили дело. Угу. На основании акта Я три раза запросил этот акт из этого, из ФНС, чтобы они мне предоставили. И в этом акте вот три письма, которые пришли, цифры не сходятся. И плюс в первом письме было о том, что там просто налоги, потом было о том, что там включены пени. И в третьем письме пришли опять то же самое. Пени, во-первых, за 18-й, 20-й, 24-й года. Включены пени, и эти пени в двух письмах тоже отличаются. Вот скажите, пожалуйста, вот этот акт, он в таком случае, когда один акт там за май месяц с разными цифрами, с разными объяснениями самого этого и ФНС отличаются друг от друга и по цифрам не бьется, и не бьется по цифрам сумма, которая была возбуждена исполнительное производство, то есть там третья сумма. Скажите, такой акт является законным вообще?
11: Вы знаете, мне, к сожалению, очень сложно ответить на вопрос, является он законным или нет. Цифра может меняться сегодня вот одни проценты, через две недели проценты будут другие, через три недели будут третьи, через два месяца они будут четвертые. Это первое, что я хочу сказать.
21: Я говорю про проценты по акту, который от 30 числа. 30 мая 26 года. То есть как они могут меняться?
11: Не может такого быть. Я думаю, что здесь какой-то человеческий фактор, ошибка. Я рекомендую вам пойти в налоговую инспекцию, провести с ними сверку, и после этого вы будете реально сумму эту понимать. И точно так же в контакте с приставами это решать. Ну, я здесь других комментариев никаких вам дать не могу.
21: А то, что трехлетнее взыскание, 18-й год,
11: 20-й год? Нет, если уже идет производство, оно не остановится. Вот сейчас выковырить какие-то старые долги они не могут, по которым они где-то что-то забыли. Этого быть не может. А если уже идет разбирательство, если оно началось, оно может тянуться до бесконечности. Здесь уже 3 года не работает.
21: Они в 26-м году, 30 мая, подали акт. И в этот акт включили суммы за 18-й и 20-й год.
11: Возможно, если производство по этим суммам уже идет. Если это вновь открывшиеся, то они не могут это сделать. А если это производство...
21: Это старые долги, которые они не взыскали.
11: Производство, если по ним внутреннее было, то уже ничего не сделать, а эта сумма будет идти. А если это просто, ой, мы же тебе за машину забыли доначислить, так не могут.
10: Они имеют право собрать те долги,
11: которые уже были вам обозначены,
10: да.
11: Имели место. Они
10: вас
11: эти долги,
10: видно.
11: Они никуда не денутся от вас. А вот вновь возникнуть те, которые были за 3 годами, они не могут.
10: Вот сейчас, если вдруг они найдут еще что-то, они уже это включить не могут. А то, что не сходятся цифры, идите в налоговую и сверяйтесь с ними. Да. От судебных приставов вы ничего не дождетесь. У них бумаги. Они с ног до головы в бумагах.
11: А судебные приставы
10: делах.
11: Не входят, вот не вникают именно. В эти вопросы.
10: Вот
11: пришел
10: именно.
11: Документ, они внесли сумму, и все. Это же налоговая инспекция за это отвечает.
10: Затем взяли и скрыли ваши карты и списали их, эти
21: Я
10: суммы.
21: Я понимаю.
10: Анатолий, еще история в том, что почему налоговая вдруг подала в судебным приставам, они в этом году имеют право, налоговая уже просто-напросто сама списывать ваши долги с карт, с ваших карт.
11: А я думаю, что, наверное, нечего, поэтому и обратились к приставам,
10: нету
11: чтобы
10: на
11: искать.
10: На картах, ну понятно. Держитесь, идите в налоговую, единственный совет вам.
11: Да, другого я ничего посоветовать не могу,
10: спасибо.
11: Цифру я вам оценить не могу. Я...
10: Бумаг никто не видит, Руслан не может видеть этих бумаг, сейчас это надо разбираться. Как можно частично оплатить квитанцию, если там идет общий QR-код на всю сумму, на все указанные позиции, пишет Саша Зум. Саша Зум, там есть еще помимо QR-кода счет, ваш счет. Как он называется, Руслан?
11: Лицевой счет
10: за оплату. Если вы говорите про квитанцию на квартплату, на лицевой счет, и вы просто в приложении банковском, в тех же самых крупных банках, ТЭС, Сбер и так далее, Альфа, это все можно переводить. Я вот как-то раз взял, решил, думаю, уезжаю в отпуск, заплачу-ка я на всякий случай квитанцию, а то сейчас возьмут меня и не выпустят за рубеж. 8 тысяч было долго. Ну и перевел деньги. А потом выяснилось, что я перевел 80 тысяч. И я...
11: У вас богатых, Макс, свои, да, конечно, приколы.
10: Конечно, все мои эти отпускные я и перевел туда. Понятное дело, мне в управляющей компании сказали, нет, мы вам не вернем никаких денег.
11: Вперед в счет будущих платежей.
10: Зато я год не платил. Но благо и в отпуск с чистой совестью я слетал.
11: Прекрасно. Вот,
10: заплатив 80 тысяч за квартплату.
11: Прекрасно.
10: Вот так, друзья, считайте, там и QR-коды совершенно не надо. 7373948, прямой эфир, здравствуйте.
0: Макс, Руслан, здравствуйте, меня Владимир зовут, ваш постоянный слушатель.
11: Да, Владимир.
0: У меня вот такой вопрос, значит, бабушка написала завещание на мою маму, там на долю в квартире много, 8 квартир в одном доме, в общем, это не суть. 6 лет назад все это было, бабушка умерла 6 лет назад, а мы сейчас только, мама только сейчас начала по поводу завещания там беспокоиться. И получается так, что территория, на которой находился вот этот дом многоквартирный, она поменяла статус. То есть она была в статусе деревни, потом перешла в статус поселка. И когда завещание писалось, это было все в статусе деревни. А потом название сменилось на поселок, и сейчас отказывают и говорят, что вам нужно подтверждение того...
11: В судебном порядке, да, и собирать документы, что статус населенного пункта изменился, да?
0: Я понял. То есть я правильно понимаю, что это нужно в госархив обращаться,
11: да?
0: По Московской области?
11: Вы знаете, мне кажется, что сегодня это можно даже в МФЦ сделать. Сейчас же все организации не подпускают к себе... Приходишь в МФЦ и запрашиваешь и ЗАГС, и госархив, и все они оттуда получают.
10: А скажите, а почему мама 6 лет ждала? Почему она в течение полугода не вступила в наследство?
0: Это я не знаю, я в этот момент...
10: Ну вот имейте в виду...
11: Это для многих, да. Макс, мы с вами уже мыслим даже одинаково.
10: Просто вы сами себе придумываете проблемы, не пропуская наследственный период, вот этот вступление. Сейчас за 6 лет еще, не дай бог, вам просто откажут, потому что срок давности
11: это
10: прошел.
11: Это восстанавливаемое.
10: Да.
11: Это расходы, доказывать это траты,
10: все равно придется.
11: Доказывать, абсолютно
10: почему
11: верно.
10: Почему вы пропустили, не знали, болели, за границей жили и так далее?
11: Очень часто нам задают вопрос, а вот мне там положено, а вступать или не вступать, как ты думаешь? Я говорю, да, конечно, вступайте. Вот одно из доказательств Владимира ситуация, когда надо вступать, чтобы потом не искать себе приключения лишние. Поэтому, да, вот такой порядок.
10: Владимир, сходите в МФЦ, попробуйте там собрать все документы.
11: Начать с МФЦ, конечно.
10: Да, начать с МФЦ.
0: Еще прям короткий вопрос. Да. Мама просит сделать все это за нее. Я в МФЦ могу только после нотариуса, что она доверяет мне все.
11: Конечно, конечно, конечно, конечно. Да, без доверенности невозможно.
10: Доверенность, да.
0: А в доверенности что-то должно быть помечено? То есть,
11: к нотариусу пойдите, к нотариусу пойдите, нотариус вам правильно подскажет, что нужно включить.
10: Да, что вы хотите делать, например, брать за нее документы, ставить право подписи.
11: Собирать все соответствующие справки, оформлять в МФЦ, вступать в завещание за нее. То есть все, что вы хотите, все это проговорите нотариусу, а нотариус правильно это обозначит. Обличит правильные слова.
10: Не волнуйтесь.
0: Спасибо вам, хорошего дня.
10: Взаимно. Вам тоже, Владимир, спасибо. Держитесь. Так, ладно, давайте вопрос.
11: Так-так или тыгыдык?
10: И тыгыдык. Да, добрый день.
1: Добрый день.
11: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Вот мы платим за ЖКХ, да, и там графа капремонт. Вот что интересно входит в этот капремонт, и почему вот мы пожизненно должны платить за этот капремонт?
10: Руслан, сейчас, послушайте, вот давайте так, а давайте я вам задам вопрос. Как вы думаете, а что входит в графу капремонт? Что входит? Вот скажите мне.
1: Вот лестничную площадку, что ли, они ремонтируют?
10: Первое, второе, еще что?
1: А больше я не знаю.
10: А с улицы вы не видите свой дом? Он у вас как, сам по себе красится? Сам по себе штукатурится?
1: У нас дом кирпичный.
10: Какая разница? Крыша у вас прохудится, она сама по себе залатается?
1: Нет, трубы, ну ладно, да, да, это все правильно вы говорите.
10: Трубы а вот 30-50 лет могут служить. У вас затопит, не затопит, трубы меняют. Как? Дело в том, что с этим вопросом уже 550 раз мы отвечали. Руслан, есть что добавить, сказать?
11: А Макс, скажите, вы исчерпывающе ответили вот на этот вопрос.
1: Скажите, пожалуйста, а вот, допустим, капремонт, это, наверное, ну, 20 или через 30 лет делают. И почему вот люди, многие задаются этим вопросом, почему мы по жизни должны платить за капремонт? Мы уж накопили, как говорится, на свой дом давно. И вот пусть прекратят этот сбор за капремонт.
11: Хорошо, когда... хорошо, да, мы передадим Максу ваши пожелания, приложению Макс, мы... С Максом передадим ваши пожелания и вам ответим, как только получим ответ.
10: Нет, есть тут просто ответ совершенно спокойный. Во-первых, капремонт делают, нету жесткого правила, когда делают, в какой период. Ну да, есть примерно раз в 20-30 лет. У меня, например, дом делали 10, разница в 10 лет была, смотря какой дом где стоит. Если это какие-то правительственные большие трассы, как там Кутузов, проспект, Тверская, Арбат, там делают чаще. Это лицо города. Это первое. Второе. Почему вы должны это делать? Представляете, сколько народу проживает в Москве? Сколько домов? За все это, ну, нету такого бюджета у города, чтобы это ремонтировать. Вы платите не конкретно за свой дом каждый раз, а вы платите в общий котел. Вы платите свои там 300, 500, 600 рублей в общий котел, из которого берется, и, например, бац, это пятница, улица, дом 25. Его и ремонтируют из общего котла. А на следующий месяц будут ремонтировать из этого общего котла ваш дом. Понимаете, здесь нету...
1: Почему?
10: Да
1: но
10: потому что такие правила.
1: Каждый дом должен накопить...

0: Ну все,
1: труда,
0: и
1: есть.
0: Сколько вы платите за капремонт?
1: Ой, вы знаете, не могу сейчас сказать.
0: Ну, рублей 200.
1: Ну, рублей, наверное, 300 или 400.
0: Ну, 300 наверняка. У меня плачу 600 рублей. А я еще не пенсионер. И,
1: по-моему, 400.
0: У меня квартира, как это, домик дядюшки тыквы. Поэтому... Все, а мы вам ответили. Спасибо большое. Ну, что сказать?
2: Я прекрасно помолчал, Макс.
0: Нет, ну вы поняли, о чем я говорил?
2: Макс, да я все прекрасно знаю, но я просто таких ответов на теоретические вопросы, их нет.
0: Да как нет, они есть. Ну, объясняли уже.
2: Не-не-не,
0: Макс. Люди не хотят просвещаться.
2: Человеку, которому ты объясняешь о том, что это в общий котел, он говорит, а почему не на мой конкретный дом? Ну, что объяснишь здесь?
0: Потому что ваш уже отремонтировали, но есть
2: или
0: еще
2: не отремонтировали, стоит
0: домов.
2: В очереди.
0: Да, да, еще тысячи домов.
2: Да, но мне нечего прокомментировать. Я могу сказать, можно переехать в свой загородный дом и не платить за капитальный ремонт.
0: Конечно.
2: Как я сделал.
0: Да? Или просто не платить за него, тогда будут другие последствия какие-то.
2: Да, да.
0: Так, тут какое-то громадное сообщение. Так.
2: Но вы умеете, Макс, по диагонали прочитать,
0: да, сейчас.
2: И выжимку оттуда.
0: Александр дать, да, пишет. Руслан, по завещанию мне досталась квартира в Москве. Но я не хочу жить в России, заниматься продажей, тем более, что будет с имуществом, если я вообще не приду и не напишу отказ. Мне заниматься этим некогда. Дальнейшая судьба имущества моего. Но
2: ну,
0: это еще
2: отойдет,
0: не ваше.
2: Отойдет городу, да, но не ваше, правильно,
0: вымороченное.
2: Макс. Да, но рано или поздно отойдет государству или другим наследникам.
0: Александр, у вас, если есть какие-то еще наследники, не у вас, а у того, от кого досталось это имущество, вы можете просто написать отказ от этого имущества, и ничего делать не будете. И езжайте из России, и все. Это с одной стороны. А с другой, ну, если есть квартира в Москве, вы представляете, сейчас миллионы людей слушают и думают, боже мой, Александр, вы что, не в себе? Нам жить негде, мы тут снимаем квартиру, мы ездим в другой город подмосковный, чтобы приезжать на работу в Москве, а у вас квартира, а вы ходите...
2: Найдите какого-то нуждающегося человека, действительно адекватного, хорошую мысль Макс подсказал, и передайте ему это жилье для того, чтобы человек мог жить в этой квартире и добрым словом вспоминать вас долгие-долгие
0: вот
2: годы.
0: Именно. Друзья наверняка есть. Если не хотите искать человека, просто возьмите, вступите в наследство, продайте, и деньги отошлите на СВО. В чем проблема? Вариантов масса. У нас один слушатель завещал свою квартиру партии, одной партии политической. Вот. И прям при нас это было. Он прям как, что? Вроде с вами мы обсуждали.
2: Нет?
0: Он звонил раз пять, спрашивал,
2: не,
0: а что мне написать и так далее.
2: Я не при мне был. Так. Слава богу, это было не при мне.
0: Руслан бы партии не посоветовал.
2: Я бы отговорил, да.
0: В зоопарк лучше.
2: Да, я считаю, что надо отдавать детишкам из детского дома, если
0: детишкам,
2: вы хотите отдавать.
0: Да.
2: Огромное количество малоимущих
0: детишки
2: семей. Детишки
0: из детского
2: нуждающихся.
0: Дома и так получат, да.
2: Ну, я условно говорю, Макс. То есть люди, огромное количество, вы правильно сказали, огромное количество людей нуждающихся. Периодически нам звонят какие-то женщины, мать с двумя детьми, отец бросил, там, муж бросил, денег очень мало, детишки маленькие. Вот, это прямая дорога помочь этим людям. Конечно, надо посмотреть, вникнуть, потому что телефонный звонок или ваш личный разговор не всегда правда. Надо посмотреть, и вот действительно таким людям надо помогать, поддерживать. Это очень важно и очень ценно. Россия, да, наверное, и весь мир всегда славились такими людьми. Именно помощью малоимущим, людям нуждающимся.
0: Меценатство.
2: Да. Это почему-то у нас сегодня не пропагандируется, об этом не говорится. Вот кому надо действительно помогать. Да, наверное, много было ошибок совершено там в предыдущие годы, когда людей обманывали, это было не так. Вы можете заняться сами этим. Найти семью, которая действительно нуждается, детский дом. И помогать этим людям точечно. Не бросать это вот так, а, не буду вступать, мне это не нужно. А точечно помогать конкретным людям.
0: Да, согласен. Я хотел рассказать историю про вымороченные квартиры, но не стану. Екатерина В. При продаже доли правомерно ли завышать цену относительно рыночной?
2: А это как вы считаете нужным, так и можно. Главное, не занижать.
0: В кредитной истории появилась задолженность 2005 года, о какой-либо задолженности не знал. Был небольшой товарный кредит на 4 месяца, оплачивала переводом через почту из другого города.

0: города в связи с переездом. Уверена, что все погасила, документов не осталось. Теперь появилась эта запись. Долг в 5 раз превышает общую сумму кредита. По выписке из кредитной истории видно, что отражены платежи, кроме последнего. С тех пор поменялись кредиторы. Прекращение обязательств по договору от 17.06.2005. Последний кредитор актуализирует информацию каждый месяц. Это сильно портит мне рейтинг, который был всегда отличным. Как убрать эту запись?
1: Заплатить.
0: Ну, если там был миллион...
1: Или что, какая разница?
0: Осталось 5.
1: А если нету документов, подтверждающих, что была проведена эта оплата, и вы хотите навести порядок, либо документы предоставьте, найдите, либо надо оплачивать, если нет этих документов.
0: Татьяна, я вот на вашем бы месте нанял юриста в сфере экономики, именно в области экономики, кто занимается этим вопросом, потому что это уже не первая такая история, когда платишь, а потом меняется кредитор, банк лопается, а начинает заниматься кто-то другой этим. И они вновь предоставляют ту же самую сумму, и пени какие-то огромены. Короче, наймите и с ним посоветуйтесь, пусть он проштудирует все документы. На этом все. Руслан, спасибо большое.
1: Макс, спасибо вам, спасибо нашим радиослушателям.
0: Руслан Яхудин был сегодня народным адвокатом. Сейчас у нас киноафиша, новости кино. Далее просто новости. Оставайтесь с радиостанцией «Говорит Москва». Макс Челноков был с вами.
2: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла комедийный хоррор о том, как зэки противостоят злу, звездный триллер об ограблении и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. В индонезийскую тюрьму доставляют Димаса, журналиста, которого обвинили в жестокой расправе над начальником. На самом деле мужчину убила потусторонняя сущность, которая к тому же изобретательно изуродовала тело. Когда в тюрьме находят новую арт-инсталляцию из человеческих останков, заключенные начинают бояться Димаса. Сам робкий журналист, напротив, понимает, что какая-то чертовщина идет по его следам. «Призрак в клетке» — фильм, который, мягко говоря, не соответствует своей сюжетной завязке. Вместо напряженного хоррора о противостоянии невидимому злу, зрителей ждет сборная солянка. Режиссер Джоко Анвар — мастер многих жанров, поэтому не гнушается разбавлять напряжение комедийными вставками, а драму о тюремной иерархии — мюзиклом. Можно сказать наверняка, настолько дикого и искусного гибрида вы давно не видели. 18+. В последние годы Дэвид Маккензи, режиссер фестивальных хитов «От звонка до звонка» и «Любой ценой», выпускает звездные, но практически незаметные триллеры. В прошлом году до российского проката добрался «Диспетчер» о корпоративном шпионаже с Ризом Ахмедом, Лили Джеймс и Сэмом Уортингтоном в главных ролях. На этой неделе в кинотеатрах «Ограбить Лондон» — фильм с уникальной завязкой. В центре английской столицы находят неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Пока город стремительно погружается в хаос, группа профессионалов решает провернуть крупное дело. Если давно искали что-нибудь в духе «не пойман, не вор», то «Ограбить Лондон» — отличный вариант. Это несколько вторичный, но все равно зрелищный и непредсказуемый триллер с парочкой знакомых лиц. Главные роли в фильме исполнили Аарон Тейлор-Джонсон, Тео Джеймс и Гугу Мбата-Ро. 18+. Авторская анимация – редкий гость российского проката. Отечественная авторская анимация – единорог, которого нельзя оставлять без внимания. «Непокой» – полнометражный дебют Леонида Шмелькова, автора нескольких короткометражных хитов «Вторая среда апреля» и «Мой личный лось». По сюжету два друга сворачивают с трассы и останавливаются в провинциальном отеле «Роза». Здесь творится необъяснимая чертовщина, которая раз за разом мешает героям выбраться наружу. У «Непокоя» интересные источники вдохновения – проза Хулио Кортасара в жанре магического реализма и музыка Сергея Курехина. Вкупе с анимацией Шмелькова причудливые образы и абсурдистский юмор складываются в уникальную фантасмагорию, у которой практически нет аналогов в отечественном кино. 18+. По понятным причинам в последние годы заметно увеличилось количество фильмов о Палестине. Кинематографисты снимают драмы по мотивам реальных событий. «Палестина-36», «Голос Хинтраджаб» и документалистику «Ничья земля». Братья Араб и Тарзан Нассер давно мечтали создать беззаботное кино о жизни на оккупированных территориях. «Однажды в Газе» – изобретательная метадрамеди, которая практически не затрагивает отношения Палестины и Израиля. Постановщики скрещивают две сюжетные ветки – о несправедливых полицейских и съемках пропагандистского кино, которые кардинально меняют героя. К сожалению, не все зрители оценили легкий тон фильма. Многие посчитали, что в условиях реального конфликта ироничные фантазии смотрятся неуместно и уводят разговор от настоящей трагедии. 18+. Киноафиша онлайн.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 14:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. ЦИК задействует беспилотники при организации голосования на выборах в Госдуму. Они будут использоваться для доставки избирательной документации как минимум в трех регионах. Это Сахалин, Архангельская и Кемеровская области, заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Она подчеркнула, что до выборов их количество может увеличиться. В перспективе планируется постепенно охватить все трудодоступные территории, чтобы максимально обеспечить интересы избирателей, заявила Памфилова. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва пройдут в единый день голосования 20 сентября. В МИДе Ирландии сообщили о намерении ЕС вводить антироссийские санкции чаще. В Евросоюзе изучают возможность отказаться от масштабных рестрикций в пользу поэтапных мер, отметила глава ведомства Хелен Маккенти. «Нам нужно посмотреть и определить, какой подход будет лучшим», заявила министр. Ее слова приводит Евроактив. Как сообщила глава ирландского МИДа, Еврокомиссия обсуждает новый формат санкционной политики в отношении России в преддверии подготовки очередного 22-го пакета рестрикций. Агентство Bloomberg ранее писало о намерении ЕК утвердить его в октябре. Еврокомиссия собирается включить в черные списки более 1500 компаний, чтобы компенсировать крайне ослабленный предыдущий санкционный пакет. В Эстонии объявили о бессрочном продлении действующих на КПП с Россией ограничений. В их рамках все контрольно-пропускные пункты продолжат работать по 12 часов в сутки с 7 утра до 19:00 по местному времени. С таким заявлением выступил глава МВД республики. С самого начала мы использовали такой подход. Устанавливали ограничения на 3 месяца, чтобы посмотреть на то, как развивается ситуация на восточной границе. Она не улучшилась, не стало легче. С большой долей вероятности можно сказать, что в ближайшей перспективе улучшений не произойдет, поэтому решение становится бессрочным, приводят слова министра местные СМИ. Он добавил, что на 12-часовой график перейдут и железнодорожные пункты пропуска. Синоптики назвали сроки возвращения 30-градусной жары в московский регион. Столбики термометров могут зафиксировать такую отметку в предстоящие выходные. К нам перемещается гребень с запада. Вместе с ним придет улучшение погоды в плане прекращения дождей. И погода наладится уже завтра. В Москве без осадков температура плюс 25. Подмосковье до плюс 27, заявила ТАСС, ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она добавила, что выходные в столице будут солнечными и жаркими. 1 августа прогнозируется до плюс 30. В воскресенье воздух может прогреться до плюс 31. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 11 рублей 72 копейки. Доллар 77 рублей 36 копеек. Евро 90 рублей 21 копейка. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 19 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян. Но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 14 часов 8 минут в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Наш координат СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграм и Макс для ваших сообщений в эфир «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Видеотрансляция на Рутюб-канале, на Ютьюбе, в соцсети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Ну и подписывайтесь на наши новости. Прекрасные у нас новости. У нас есть собственные новости. Мы их производим в достаточном количестве. У нас есть канал в Яндекс.Дзене, который так и называется «Говорит Москва». А также Телеграм и Макс. Это радио «Говорит МСК» в одно слово. Будем мы сейчас обсуждать четыре темы в течение этого часа. В первой получасовке поговорим о том, что обсудим подробно сегодняшнее сообщение Минобороны. Оно наносило удары по территории Украины. И вот интересные места, по которым были нанесены эти удары, и в связи с чем они были нанесены, это мы обсудим с экспертом. РБК написала, что налоговики заинтересовались богатыми, но безработными россиянами. Стали приходить письма людям, которые совершали какие-то крупные покупки. Письма счастья из налоговой инспекции. Налоговая инспекция интересуется, откуда у людей деньги на крупные покупки, когда у людей зарплаты как бы не соответствуют, или они вообще безработные, просто числятся безработными. В топ-10 самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России в первом полугодии вошли сварщик, автослесарь, автожестянщик, газосварщик, автомаляр, ну и так далее. Все рабочие специальности. Это вот мы уже во второй части программы поговорим об этом. Это интересный такой список, и интересно, сколько продлится этот тренд, а почему у нас вот Минтруд, тем не менее, переобучают людей не на рабочие специальности, а на айтишников, там, что-то связанное с искусственным интеллектом и так далее, хотя вот потребность сейчас немножко другая экономика. Ну и в конце завершим нашу программу тем, что, оказывается, россияне стали меньше тревожиться, по крайней мере, вот такие результаты опроса ОВЦИОМа.
2: Поток. Успеем сказать главное.
7: Минобороны сегодня уточнила, куда российские войска нанесли удары ночью. И, собственно, вот такой список. Во Львове поражен авиационный завод, занимающийся производством, ремонтом двигателей для FP-5 «Фламинго». Это вот очень интересно, что очень много будет в списке «Фламинго». «Фламинго» — это ракета, которую производит компания Firepoint. И я уточню чуть позже, почему именно заводы этой компании подвергаются ударам. Поражен Львовский государственный завод «Лорта», производящий бортовую электронику для ракет, систем для «Нептун-МД». В Иваново-Франковской области поражено предприятие, участвующее в производстве крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», опять же. В Киеве поразили предприятие артиллерийско-стрелковой промышленности, производящее стартовые ускорители для ударных БПЛА FP-1-2. Поражен химический завод «Ровноазот», производящий комплектующие для агрегатов для ракет FP-5, опять же, «Фламинго». В Днепропетровской области поражен турбовентиляторный завод «Аквапласт», осуществляющий сборку БПЛА и безэкипажных катеров. Значит, вот «Фламинго» производит компания украинская Firepoint, ну, она тоже замешана в всяких коррупционных скандалах, там что-то было связано с финансированием от Минобороны, шли там расследования и аудит шел в этой компании. И, собственно, чем она еще известна? Известна она заявлениями своего соучредителя Дениса Штиллермана, которые не дали как 27 июля, вот последнее было его интервью 27 июля, и он сказал, что Украина начнет уже осенью запускать баллистические ракеты по Москве. Было довольно воинственное заявление. Также он говорил о том, что они будут до упора бомбить склады Wildberries, а после Wildberries они якобы примутся за Озон. Вот, собственно, такие заявления воинственные были со стороны Штиллермана. И сегодня, соответственно, не просто так, да, выглядит вот этот список уничтоженных объектов от Минобороны России, потому что в большинстве своем и в основном это как раз предприятия, которые занимаются именно либо ремонтом, либо производством все, что связано с ракетами «Фламинго». Ракеты «Фламинго» производит именно компания «Firepoint». И эта компания была создана в 2022 году, судя по всему, после начала СВО. Ну и, собственно, больше всего, на самом деле, эта компания знаменита как раз довольно агрессивными своими высказываниями в отношении России. Ну, конечно, не исключено, что все эти еще высказывания связаны с тем, что есть претензии к Firepoint со стороны их европейских, собственно, друзей, потому что все эти коррупционные скандалы, которые были на Украине, в этих скандалах и эта компания тоже была... Эта компания тоже была замешана. И вот хотелось бы, конечно, поговорить об этом, если мы сможем связаться с экспертом, это было бы очень неплохо. Можно ли назвать сегодняшние удары ответом на заявление главы Firepoint об ударах по Москве осенью? Хотелось бы тоже узнать об эффективности и, собственно, об эффективности этих ударов и о том, ну, собственно, будут ли они иметь такой положительный эффект, потому что мы не знаем, на самом деле, сколько всего заводов у компании Firepoint на Украине, возможно, и не только на Украине. По-моему, для них еще производят какие-то компоненты западные страны, в частности, скорее всего, ну, вот, например, Дания может это делать. Ну, по крайней мере, это даже практически уже доказано. Практически уже доказано. Итак, я еще раз повторю, что во Львове сегодня был поражен авиационный завод, который занимается производством, ремонтом двигателей для SP-5 «Фламинго». Поражен Львовский государственный завод «Лорта», производящий бортовую электронику для ракет, систем для «Нептун-МД». В Ивано-Франковской области поражено предприятие, участвующее в производстве крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», а в Киеве поразили предприятие артиллерийско-стрелковой промышленности, производившее стартовые ускорители для ударных БПЛА. Поражен химический завод «Равноазот», производящий комплектующие агрегатов для ракет «Фламинго». Почему, собственно, я все это так подробно перечисляю? Потому что это довольно важно, довольно широкий список. В Днепропетровской области поражен турбовентиляторный завод «Аквапласт», тоже осуществляющий сборку БПЛА и безэкипажных катеров. Я напомню, что у Украины сейчас нет, очень мало, по крайней мере, зенитных ракет, судя по всему, их действительно не хватает, потому что вся наша баллистика совершенно спокойно долетает, и все цели мы можем поразить. Все цели мы можем поразить.
3: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
7: Срочная новость от губернатора Пермского края. Пермский край подвергся самой массированной атаке вражеских БПЛА. Ну, также сегодня опять были попадания в склады Wildberries. О последствиях, я думаю, что о последствиях, скорее всего, нам попозже сообщат. Валерий пишет, что поражен не означает уничтожен. Вопрос ущерба, который мы смогли нанести, если они послезавтра возобновят сборку, то это мало что значит. Ну, Валерий, еще раз можно поразить. Ну, видимо, поражать будем до тех пор, пока будут данные о том, что там возобновляется сборка в тех или иных местах. Это вопрос еще того, как производится разведка. Как у нас работает разведка? Если, собственно, если все нормально, то, ну, можно, в принципе, каждый вечер, каждую ночь повторять. Итак, что мы сейчас обсудим? К сожалению, мы не смогли дозвониться до спикера. Очень обидно, потому что важная тема, но мы ее, к сожалению, не смогли обсудить. Так, а что вы еще там мне пишете? А как же туман войны? Зачем противнику сообщать, что мы знаем о дополнительных целях Файерпонт на Украине, о последствиях их ударов? Зачем всем объявлять, чтобы паники не было, что ли? Не совсем понимаю ваш вопрос, если честно. Ну, Минобороны отчиталось об ударах. А почему? О дополнительных целях Файерпонт на Украине? Я не поняла, что вы имеете в виду, Луна Бабента. Еще раз напишите, пожалуйста, чтобы расшифруйте, пожалуйста. Так, Федеральная налоговая служба в Москве начала запрашивать у неработающих граждан, которые покупают дорогие автомобили, яхты и недвижимость, пояснение происхождения их средств. Об этом сегодня написало агентство РБК. По его данным, в уведомлениях налоговики просят письменно пояснить, на какие доходы были приобретены помещения, несколько автомобилей и водные транспортные средства, а также сообщить, сдавалось ли имущество в аренду. В одном из таких вызовов отдельно перечислены вопросы о денежных средствах, использованных для покупки активов, а также о доходах от автомобилей и водного транспорта. Из материалов также следует, что Московская федеральная налоговая служба обращает внимание на трудоспособных граждан без официального дохода, у которых при этом есть крупные покупки или дорогое имущество. В поле зрения инспекции, как ранее сообщалось, могут попадать и, как сообщалось, могут попадать и доходы от аренды, удаленной работы, зарубежных переводов и других неочевидных источников. Собственно, если вы покупаете себе что-то, какие-то квартиры, машины, ну, вообще, не знаю, дом загородный, любое какое-то очень дорогое имущество, то подумайте о том, что вам придется рассказать Федеральной налоговой службе, откуда у вас средства на, собственно, покупку всех этих вещей. А вот Валерий пишет, что закручивают гаечки. Слушайте, ну почему? Вы знаете, с одной стороны закручивают гаечки, а с другой стороны у нас гаечки были настолько раскручены до сих пор, что можно было просто прийти за наличку там, купить все, что хочешь, а происхождение денег совершенно непонятно. И обналичка у нас – это такая массовая история. Всякие, значит, очень богатые люди, источники доходов, которых непонятно, куда они должны были вкладывать эти деньги. Собственно, они покупали квартиры там в Москве дорогие. Вот для многих из них как раз строится элитное жилье. Дорогие машины, кто-то себе яхты покупал. Если это можно купить на наличные, то понятно, что таким образом просто прячешь деньги. А теперь ты должен о доходах своих рассказать. И не вижу ничего в этом, на самом деле, ужасного. Раньше была тема обеления доходов. Брали хату в кредит. Кредит выдал по знакомству банк. Кредит закрывался досрочный пред. Я вот про это вам и говорю. Вот об этом. А теперь вы должны рассказать об источнике своих доходов. Но даже если вы берете кредит и не полностью вы квартиру покупаете на свои деньги, частично кредит, но если вы при этом не можете доказать источник все равно доходов, вам придется объясниться с налоговой инспекцией. Просто интересно, почему это нельзя сделать на этапе сделки, допустим, да, если вы хотите купить квартиру, уже на этапе сделки вы должны, собственно, доказать происхождение этих денег или проводить эту сделку только по безналу. То есть есть один еще вариант, это запретить вообще все сделки с каким-то дорогим имуществом за наличные. Так, в банке не спрашивают, какие шиши вы кредит закрыли, в том и дыра. В банке вас не будут спрашивать, вас спросит это не банк, вас спросит это налоговая служба. А государство должно, в принципе, этим... Нет, государство должно этим интересоваться. Что здесь ужасного? Государство имеет право поинтересоваться, на какие деньги, если вы вообще не работаете официально, на какие деньги вы покупаете квартиру. Это, на самом деле, всем интересно. Если раньше это было интересно только вашим родственникам и вашим друзьям, знакомым и соседям, то теперь этим заинтересовалось государство. И, в принципе, ничего здесь такого, мне кажется, ужасного нет. 7373948, телефон прямого эфира. Виктор, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте. Ну, вы еще правильно сказали, что раскрутили слишком круто, потому что вот, смотришь по даже знакомым, да, вот, по работе, у многих есть такие деньги, которые просто вот на лоб лезут, думаю, откуда у тебя столько?
7: Да.
8: А там, как бы, я понимаю, откуда, там половина всего этого незаконного, отката и так далее, это все прекрасно понимаю. Вот, поэтому, ну, контроль, ну, нужно повышать это 100%. Очень много бардака, очень много. Поэтому надо наводить порядок в стране.
7: Вот и все. Спасибо большое. Ну, вот видите, Федеральная налоговая служба взяла на себя это бремя наведения порядка в стране. Руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП, эксперт Московского отделения опоры России по финансово-правовой безопасности, у нас в эфире Сергей Елен. Сергей Викторович, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
7: Сергей Викторович, а вы как считаете, вот, в принципе, чисто технически, можно ли сделать так, чтобы интересоваться происхождением доходов вот этих людей уже на стадии сделки, а не присылать там письма спустя какое-то, довольно бывает, и продолжительное время?
9: На самом деле это так и происходит, просто эти вопросы задаются не на этапе сделки не налоговым органом, а банками, потому что у нас есть помимо налогового законодательства, есть еще законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, 115 ФЗ, и в рамках этого закона банки обязаны задавать вопросы по источнику происхождения средств. Центробанк, как мегарегулятор, тоже контролирует всю банковскую систему в этой части, то есть отслеживает эффективность работы банков в этой части. И поэтому банки задают вопросы и будут задавать еще больше, потому что есть тренд на усиление контроля за расходами. И имеют право в рамках 115 ФЗ блокировать операции до выяснения источников дохода. Поэтому эти вопросы задаются, но относительно именно контроля уплаты налога, в данном случае здесь механизм немножко другой, потому что по доходам декларация должна быть подана уже в следующем году. Если был получен доход в этом году, то декларация подается в следующем году до 30 апреля. Ну, есть определенный механизм декларирования и определенный механизм контроля со стороны налоговых органов. Поэтому здесь разделяется.
7: А какие санкции вообще ждут людей в случае, если они не смогут подтвердить свой доход?
9: Ну, сам по себе расход не является налоговой базой для начисления налога. То есть налоговый орган все равно должен будет доказать незадекларированные доходы, проведя анализ, проведя возможные проверки, и с учетом этого сделать доначисление. Если все-таки доходы будут выявлены и доначисление будет сделано, то пеня за задержку в оплате налога, сам налог и штраф 20-40%, плюс риски уголовной ответственности, если сумма будет попадать под эти параметры и не будет оплачена налогоплательщикам добровольно, то материал пойдет в Следственный комитет и будет анализироваться признаки уголовного состава.
7: Ну, то есть, в принципе, можно и присесть, да, за все за это?
9: Конечно.
7: Совершенно
9: конечно,
7: спокойно,
9: конечно.
7: Да?
9: Да.
7: А как вы считаете, вообще у нас многие люди не в курсе, собственно, законодательства, и много вот таких вот случаев, когда люди вот так вот покупают, например, купили квартиру или дорогую машину, а потом ими начинают интересоваться налоговые органы?
9: Ну, если посмотреть на статистику, которая заявляется, то десятки тысяч людей выявлены, у которых есть признаки наличия доходов, есть расход, есть иные признаки, но доход никакой не задекларирован. Только в Москве порядка 64 тысяч человек были идентифицированы. То есть граждане трудоспособные, но не имеют официального источника дохода, но имеют при этом расход. Поэтому масштаб проблем достаточно большой. Какая часть этих граждан делает это по незнанию, а какая делает умышленно? Мне кажется все-таки, что большинство делает умышленно. Потому что, ну, я думаю, есть понимание у большинства, что если трудоустроен официально за тебя организация подает декларации, налоговый агент, тебе ничего делать не нужно. Если же ты получил какой-то доход из иных источников, ты должен сам подать декларацию. Продал машину, продал квартиру или просто получил какой-то доход от третьих лиц, ты должен подать декларацию 3 НДФЛ в следующем году до 30 апреля.
7: Угу. Но это имеется в виду, вы сейчас имеете в виду людей, которые продали, да, и не подали
9: продали,
7: декларацию?
9: Продали или получили доход из иных источников.
7: На самом деле. Получили,
9: от, предположим, получил доход от какого-то физического лица, например, да, иной доход, какое-то имущество продал, или просто получил какой-то доход от каких-то других источников. Или же, если ты получил не доход, а, к примеру, взял деньги взаймы или получил дар от близкого родственника, ну, ребенок там, 18-летний от родителя, то эти документы тоже должны быть в наличии, и при возникновении вопросов со стороны налоговых органов нужно иметь возможность их предъявить и показать. Соответственно, обосновав, что это не доход, а заемные средства, которые должны быть возвращены, ну, либо дарение стороны близких родственников, оно не облагается.
7: Спасибо вам большое за подробный ответ. Сергей Елин, руководитель аудиторской консалтинговой группы АИП, эксперт Московского отделения опоры России по финансово-правовой безопасности, был у нас в эфире. Вот Нилс Майкл пишет, что столько места в тюрьмах нет, чтобы всех посадить за налоговые преступления. Можно построить, конечно, можно пошутить. Нет, можно просто заплатить все пени и так далее. И все штрафы, они будут огромными, просто гигантскими, в общем-то, и пополнить бюджет. Но я хочу сказать по поводу финансовой грамотности, это действительно большой вопрос, потому что я лично знаю людей, которые там в долях продавали квартиры, и не прошло 3 года, да, после вступления, они вступили на наследство, не прошло 3 лет, они продали квартиру и даже не подумали о том, что надо налог заплатить. Таких людей очень много. На самом деле таких людей намного больше, чем вы можете себе представить. И потом им блокируют счета. Просто человек, бац, открывает, а у него заблокированы все счета. Он открывает мобильный банк, он не может нигде заплатить, потому что у него абсолютно все карточки, все счета заблокированы налоговиками в связи с тем, что он вот налоговый преступник, он не выплатил вовремя налог. Далее у нас новости, потом продолжим.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
10: В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Власти Пермского края сообщили о массированной атаке дронов ВСУ. За 2 дня в регионе уничтожили 53 беспилотника. Об этом в мессенджере Макс написал губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, силы ПВО и мобильные огневые группы накануне сбили 23 БПЛА, сегодня 30. Утром в Пермском крае объявлялись план «Ковер» и режим беспилотной опасности. Дональд Туск заявил, что Польша не была целью упавшего на юго-востоке страны объекта. По словам премьера, нет оснований утверждать обратное. Об этом глава польского правительства сказал на пресс-конференции. Туск добавил, что упавший объект, по мнению военных экспертов, был, цитата, российской ракетой Х-101, несмотря на отсутствие результатов официального расследования. Утром оперативное командование польской армии сообщило, что в воздушном пространстве на юго-востоке страны был обнаружен неопознанный объект. Позднее в Люблинском воеводстве нашли воронку диаметром 10 метров и обломки. Никол Пашинян сообщил, что Армения может потребовать от России плату за аренду железных дорог. Сумма составит 2 миллиарда долларов в год. По словам премьера, железнодорожная инфраструктура на территории республики считается ее собственностью и должна использоваться по решению Еревана. В интервью журналистам Никол Пашинян заявил, что хочет уладить этот вопрос по-дружески, но при возникновении юридических разногласий возможно обращение в арбитраж. Инфраструктура железных дорог в Армении юридически принадлежит правительству республики, но передана в управление Южно-Кавказской железной дороги, которая, в свою очередь, на 100% дочка российской РЖД. В ЕС хотят убедить Армению ввести санкции против России. Также республика должна присоединиться к визовой политике Брюсселя. Об этом изданию «Известия» заявил депутат Европарламента Фернанд Картхайзер. По его словам, Евросоюз не сможет защитить Армению от неизбежных экономических и политических последствий такого шага. Парламентарий считает, что Брюссель обещает Еревану евроинтеграцию только ради того, чтобы разрушить его связи с Москвой. В прошлом году парламент Армении принял законопроект о начале процесса членства республики в Европейском Союзе. Ранее служба внешней разведки России сообщила, что ЕС требует от Еревана разорвать связи с Москвой, сократить присутствие российского бизнеса и ограничить гуманитарные контакты. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 72 копейки, доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается переменная облачность и до плюс 26. Атмосферное давление будет выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
11: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
13: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
14: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
15: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
16: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
11: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва».
17: Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
3: «Право знать» говорит Москва.
17: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
7: 14 часов 38 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Номер прямого эфира 7373 948. Код города 495. Телеграмма «Макс» для сообщений «Говорит Москобот». Видеотрансляция в Рутюбе, на Ютюбе, в социальной ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. На наши новости подписывайтесь в Яндекс.Дзене и в Телеграме, и в Максе. Радио говорит МСК. Можно почитать, что тут происходит в мире, и хорошего, и плохого, и нейтрального. Можно на любой вкус понять, что тебе интересно. Собственно, что тут у нас нового и срочного? Так, вот срочного. Фигуранта уголовного дела, возбужденного после избиения известного уральского ученого Никиты Зезина, Александра Реверука, доставили в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, передает корреспондент РИА Новости, издание суда. И сегодня Екатеринбургский суд избирает ему меру пресечения. Ну, собственно, все, наверное, уже знают эту резонансную историю. Никита Зезин скончался 22 июля в больнице. Стало на несколько дней позже известно вообще об этой истории, о том, как там дети катались по опытным полям на гидроциклах, кажется, да, или на чем они катались. На квадроциклах, простите, не на гидро, конечно. На квадроциклах. Сначала сообщалось, что на питбайках, потом на квадроциклах. Потом эти дети были привезены своим родителям. Эти родители стали бычиться, ну, как по традиции, почему-то полезли в драку. Ну, и, собственно, все закончилось трагически, потому что ученый умер от сердечного приступа, и сейчас выясняют, было ли непосредственно причиной этого сердечного приступа вот все, что произошло с избиением. Ну, конечно, избивать ученого и человека, которому под 70, а вот эти вот мужики там 38-летние, 39-летние, ну, это, ну, там, в принципе, на видео, ну, все с ними понятно, конечно, ну, это ужасно, я не знаю, угрожали они представителям полиции, на самом деле, эти люди. Они угрожали представителям полиции. То есть это нормально. Это стало известно только спустя несколько дней. Их сразу не взяли там, когда они угрожали представителям полиции. Что там в Екатеринбурге? У меня вопросы есть. Есть вопросы. Так, ладно. Что мы сейчас будем обсуждать? Две у нас темы. В топ-10 самых высокооплаченных рабочих профессий в России в первом полугодии года вошли сварщик, автослесарь, автожестянщик и другие представители синих воротничков. Ну и в конце мы поговорим о якобы такой, судя по всему, классной новости, что россияне, оказывается, стали меньше тревожиться. Ну, по крайней мере, к такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения.
17: Поток. Успеем сказать главное.
7: В число 10 самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России в первом полугодии этого года вошли сварщик, автослесарь, автожестянщик, газосварщик, автомаляр, штукатур, автоэлектрик, каменщик, арматурщик, отделочник. Это сообщает РБК. И средняя предлагаемая зарплата, например, сварщиков составила 234 881 рубль в месяц. На втором месте автослесари с доходом 178 тысяч. Отстают автослесари, причем так серьезно. Ну, а на третьем автожестянщики, которым работодатели готовы платить в среднем 175 там, с небольшим тысяч. Ну, в целом автослесари и автожестянщики, они где-то рядышком находятся. Руководитель центра карьеры Skillbox Holding, эксперт по профориентации и развитию карьеры Екатерина Боровец у нас на связи. Екатерина, здравствуйте.
18: Да, добрый день.
7: А, Екатерина, ну, в общем, судя по всему, тренд такой на синих воротничков, да, у нас прослеживается в последнее время?
18: Да, да, прослеживается, и мне кажется, что он у нас сложился просто со спецификой 90-х годов. Угу. Да, было совсем не модно учиться на инженерно-рабочей специальности, и, собственно, это происходит точно так же и сейчас. IT-маркетинг – это топ-профессия на сегодня, и только вот в последний, наверное, год наше государство делает, не знаю, разные маркетинговые активности, чтобы привлечь нашу молодежь учиться в колледжах на специальностях, которые требуются нам сейчас. И вот этим все и обосновано. Плюс демографический кризис, опять же, и все вместе, оно дало вот нынешнюю картину.
7: А как вы считаете, вот этот тренд на синих воротничков, он долгосрочный вообще? Или сейчас вообще нельзя говорить о каких-то долгосрочных трендах? Все настолько быстро меняется.
18: Мы живем... Да, с одной стороны, мы, конечно, живем в мире быстрых перемен, но давайте посмотрим объективно, почему не было тренда. Спрос на эти профессии был всегда, просто когда специалистов было больше, об этом не говорили. Да, ну, нам точно так же всю жизнь нужны были водопроводчики, электрики, но когда нету дефицита кадров, мы об этом сильно не разговариваем, просто сейчас появился дефицит, и поэтому мы стали много об этом говорить, при этом это сложные профессии, они зачастую связаны с вахтой, с командировками, в каких-то полевых условиях, да, и работодатели в том числе переплачивают за готовность работать не из дома, сидя на диване, да, за компьютером, а вот в... такой сложной достаточно истории, и поэтому мы имеем, с одной стороны, еще и поэтому высокие зарплаты, и с другой стороны, тренд появился, потому что сейчас прикладываются разные усилия, чтобы привлечь людей к освоению этих профессий.
7: А вот вы говорите к освоению, но смотрите, вот есть данные, например, от министра труда и социальной защиты России Антона Котяко, который у нас же ведь есть бесплатное профессиональное переобучение по национальному проекту кадры, которым воспользуются 73 тысячи человек, на самом деле, это немало. Но, как выясняется, что самой востребованной оказалась, например, программа для специалистов по работе с системами искусственного интеллекта, также там программы, связанные с нейросетями, аналитикой данных и так далее, всякие программные обеспечения и все такое. Ну, то есть вот не видно в этом списке-то как раз именно рабочих специальностей, вот что странно.
18: Ну, смотрите, во-первых, если я сама преподаватель нас проекта «Кадры», и даже мой курс связан с искусственным интеллектом, но он больше связан с, как может нам в целом цифровой компетенции помогать развивать карьеру. Но если мы посмотрим на цифры, вот эти 73 тысячи, и да, большая цифра по искусственному интеллекту почти 4 тысячи, но так-то в абсолютных цифрах это 5%. Да? Понятно, что сейчас спрос, но, я не знаю, открываем мы любую газету, слушаем любое радио, нам все рассказывают про искусственный интеллект, что за ним будущее. Поэтому это тоже формирует спрос. Много ли нам рассказывают о том, что за электриком будущее? Как будто бы сильно об этом не говорят, но, на мой взгляд, на самом деле, что вот даже так как я являюсь преподавателем, и многим кажется, что вот если я изучу искусственный интеллект, вот он принесет мне новые деньги, какой-то доход, какую-то новую форму занятости, и люди туда идут, знаете, как спасение от кризиса в нынешней ситуации, чтобы что-то еще другое понять, что даст мне доход. И на самом деле там же гораздо глубже. А потом ты сталкиваешься, что они такие, о, а надо платить за какие-то там, ну, например, инструменты, оплачивать их, чтобы были больше доступны разные возможности этого искусственного интеллекта. Или что-то еще. И люди к этому не готовы. То есть пока они скорее туда идут из такого интереса и как что-то такое рассмотреть, что позволит мне выйти на какую-то новый доход, но я бы на самом деле говорила бы про то, что искусственный интеллект и рабочие профессии могут стать потрясающими союзниками. Потому что, ну вот представьте, что если у нас уже учится какой-нибудь сварщик, например, да, но он при этом может, не знаю, пока он не ремонтирует конкретно автомобиль какой-то, он быстренько делает отчеты в Excel, он при помощи искусственного интеллекта лучше диагностирует поломку, например, или что-то еще. И мне кажется, что сейчас было бы такой золотой возможностью для людей, это не уходить из рабочей профессии в искусственный интеллект, а искусственный интеллект внедрять в том числе в рабочие профессии. И это будет и для людей интересно, да, что я в тренде, я модный, я знаю uh-huh. новые штуки. И при этом я классно зарабатываю, будучи там слесарем или еще кем-то.
7: Да, спасибо большое. Да, неплохой был бы симбиоз, на самом деле.
18: Uh-huh.
7: Ну, посмотрим. Ну, а вот кажется. Это вот надо уже такие, мне кажется, даже делать, вот как раз курсы.
18: Ну, на самом деле, такие курсы начинают. Сейчас просто же рынок искусственного интеллекта очень хаотичен. Mm-hmm. Еще нет строгих критериев специалиста. Все мы чему-то учимся. Все мы начинаем пытаться это в разные инструменты внедрять. Мне просто кажется, что надо немножко времени для того, чтобы как-то эта история закрепилась и делать уже такую специализированную историю под разные виды профессий. Но к этому должны быть готовы и предприятия, которые будут это mm-hmm. внедрять. Да, согласитесь, не все на это готовы. Поэтому я вижу через, ну, не знаю, плюс 3 года, uh-huh. конечно, опять же, да, сейчас сложно делать временные прогнозы, какое-то появление новой профессии, не знаю, давайте назовем ее цифровой мастер, это человек, который одновременно работает и руками, и управляет искусственными интеллектами, чтобы удобнее эту работу делать, диагностировать, проектировать, не знаю, контролировать качество и что-то там еще.
7: Да, но это прям что-то такое на идеальном, да. Спасибо большое, Екатерина. Да. Екатерина Боровец, руководитель Центра карьеры Skillbox Holding, эксперт по профориентации и развитию карьеры, была у нас в эфире. Ну, собственно, вот к чему мы пришли, что у нас будет все вот так вот, будет автослесарь и специалист по искусственному интеллекту в одном, такое комбо. Ну, интересно, да, интересно будет посмотреть, как это будет работать. Но я напомню, что мы обсудили, что в топ-10 самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России в первом полугодии вошли сварщик, автослесарь, автожестянщик, газосварщик, автомаляр, штукатур, автоэлектрик, каменщик, арматурщик, отделочник и так далее. Друзья, делайте вы.

0: процентов оказалось среди младших миллениалов. Тут же что-то, какая-то новая классификация. То есть старшие миллениалы и младшие. А, и старших миллениалов, собственно, младшие и старшие, они вместе. Интересный, конечно, разброс. По типу потребляемого контента тревожных россиян больше всего в группе опрошенных, которые активно используют интернет. Ага, вот, вот она причина ваших всех тревог. Это интернет, все понятно. А меньше всего в группе активных телезрителей, 15%. Наше телевидение успокаивает. Среди тех, кто в одинаковой степени активно использует интернет и смотрит телевизор, социологи насчитали 17% тревожных респондентов. Ну, то есть вот комбо, оно повышает все равно тревожность. Кандидат психологических наук Александр Невеев у нас на связи. Александр Борисович, здравствуйте.
1: Приветствую вас.
0: Александр Борисович, ну, собственно, как вы считаете, как можно вот интерпретировать такие результаты опросов ЦИОМа? То есть люди немножко меньше даже тревожатся начинают. Они адаптировались или просто они
1: да.
0: у нас как бы...
1: Я хочу интерпретировать эти результаты с максимальным оптимизмом, но, как вам сказать, груз высшего образования и ученой степени мне не позволяет сразу прям разбежавшись, что называется, прыгнуть в оптимизм. Почему? Потому что там ведь речь идет об изменении только на 2%.
0: Да.
1: Поэтому, как бы вот социологи хорошо знают, что статистическая погрешность это 5%. Ну а 2% это, в общем, пока что ничего. Поэтому надо смотреть, следить за динамикой, отслеживать эти показатели. И вот если на протяжении года, допустим, будет сохраняться такая приятная оптимистичная тенденция, то здесь уже никто не сможет обоснованно возразить и сказать, что что-то не то вы делаете. Поэтому, конечно, это хорошо, если мы, вот, что называется, в самом зачатке заметили, да, вот, зарождение этой тенденции, если так и будет дальше происходить, это просто прекрасно. Вместе с тем, конечно, определенные логические конструкции возникают, когда мы видим эти результаты. Я могу по себе сказать, что, ну, допустим, стараюсь ограничивать свое использование соцсетей, но такой профессиональной сферой. То есть я ловлю себя все время на мысли о том, что как только я отправляюсь по сети в свободное плавание, начинаю серфить или просто крутить ленту, предложку и так далее, то я прям чувствую, как моя тревожность нарастает. Почему это происходит? Потому что в интернете механизмы работают таким образом, чтобы вызвать эмоциональную привязку. Ну, а эмоционально привязывать что? Ну, конечно, это всякий момент, связанный там с эротикой и с половыми отношениями, но в огромной степени это, конечно, агрессия, что-то нестандартное, то, что вызывает шок, какую-то отрыв, понимаете? И в силу вот такой постоянной эмоциональной раскачки, собственно, и эротический контент, он, вы знаете, не обладает успокоительным действием. Поэтому, конечно, если человек не умеет ограничивать свое присутствие в социальных сетях и в интернете, не владеет сетевой гигиеной, то тревожность у такого человека будет расти. Я могу даже это подтвердить из собственного опыта, когда ко мне обращаются люди с жалобами на повышенную тревожность, я им прямо рекомендую ограничить свое присутствие в социальных сетях. Плюс, понимаете, там же во многом все построено на такой вот межчеловеческой конкуренции. Девушки начинают завидовать, что у них не настолько накачанные, там, не знаю, губы, ягодицы, кто что качает. Да, мужчины могут завидовать, что не настолько... Значит, может, они богатые и успешные. То есть такого рода контент тоже тревожность, конечно, повышает. В этом смысле очень жалко вот наших уважаемых миллениалов, для которых интернет стал уже частью жизни. Им, конечно, очень сложно ограничить свое присутствие в социальных сетях. Им сложно соблюдать сетевую гигиену. Они просто, можно сказать, в сети днюют и ночуют. Вот с утра как проснулись, да.
0: И первое, поэтому, что они делают, кстати, действительно, они берут телефон и начинают смотреть, скроллят, что там происходит.
1: Конечно, да. То есть они без этого не могут, и в силу этого их постоянно эмоционально раздергивают все вот эти создатели контента. То есть, повторяю, любой контент, он должен, прежде всего, привлечь внимание. Внимание привлекает то, что вызывает такой вот нервный какой-то вот...
0: Отклик,
1: ну,
0: да.
1: Нервозность какую-то, да. То есть никому не интересно просто читать или там слушать какую-то успокаивающую музыку целыми днями и так далее. Все хотят вот этот сетевой адреналин. Поэтому, да, эта проблема существует. Я думаю, что если мы будем более глубоко это исследовать, мы, в общем, увидим, что действительно все люди будут соблюдать сетевую гигиену и будут ограничивать свое пребывание в интернете, то тревожность, конечно, будет падать.
0: Да.
1: Вот, но плюс к этому еще надо сказать, что все-таки, слушайте, человек ко всему привыкает, и против нас же сегодня ведется самая настоящая психологическая война, то есть постоянно осуществляются информационные диверсии, допустим, атакуют известные, значит, средства, да, доставки всеразличных.
0: Ну, конечно,

0: люди продуктов. Переживают, да.
1: Да, люди уже адаптировались к этому, понимаете? То есть они поняли, что ну да, вот на такое варварство пошли, вот такой террористический акт сделали, но в общем и целом, конечно, видно, что ничего радикально не меняется. Mm-hmm. Все, в общем, жизнь идет своим чередом, и не можете вы заказать товар в одном месте, вы его закажете в другом. Mm-hmm. Бензину вам, ну вот сейчас вроде всем стало хватать опять бензина. Так что люди просто адаптировались, мне кажется, и поняли, угу. что не так страшен
0: не
1: черт,
0: так
1: как
0: страшен черт. Спасибо вам большое. Александр Невеев, кандидат психологических наук, объяснил, собственно, ну, во-первых, он сказал, что все-таки это даже не статистическая погрешность, но даже в целом 23% людей всего тревожится. Это немного, значит, такие эмоционально устойчивые мы все с вами, эмоционально устойчивые. Ну что, я буду сейчас завершать информационную программу «Поток», потому что далее у нас будет рубрика, после рубрики «Новости», а потом программа «Умные парни».
2: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла комедийный хоррор о том, как зэки противостоят злу, звездный триллер об ограблении и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. В индонезийскую тюрьму доставляют Димаса, журналиста, которого обвинили в жестокой расправе над начальником. На самом деле мужчину убила потусторонняя сущность, которая к тому же изобретательно изуродовала тело. Когда в тюрьме находят новую арт-инсталляцию из человеческих останков, заключенные начинают бояться Димаса. Сам робкий журналист, напротив, понимает, что какая-то чертовщина идет по его следам. «Призрак в клетке» – фильм, который, мягко говоря, не соответствует своей сюжетной завязке. Вместо напряженного хоррора о противостоянии невидимому злу, зрителей ждет сборная солянка. Режиссер Джоко Анвар – мастер многих жанров, поэтому не гнушается разбавлять напряжение комедийными вставками, а драму о тюремной иерархии – мюзиклом. Можно сказать наверняка, настолько дикого и искусного гибрида вы давно не видели. 18+. В последние годы Дэвид Маккензи, режиссер фестивальных хитов «От звонка до звонка» и «Любой ценой», выпускает звездные, но практически незаметные триллеры. В прошлом году до российского проката добрался «Диспетчер» о корпоративном шпионаже с Ризом Ахмедом, Лили Джеймс и Сэмом Уортингтоном в главных ролях. На этой неделе в кинотеатрах «Ограбить Лондон» – фильм с уникальной завязкой. В центре английской столицы находят неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Пока город стремительно погружается в хаос, группа профессионалов решает провернуть крупное дело. Если давно искали что-нибудь в духе «не пойман, не вор», то «Ограбить Лондон» — отличный вариант. Это несколько вторичный, но все равно зрелищный и непредсказуемый триллер с парочкой знакомых лиц. Главные роли в фильме исполнили Аарон Тейлор-Джонсон, Тео Джеймс и Гугу Мбата-Ро. 18+. Авторская анимация – редкий гость российского проката. Отечественная авторская анимация – единорог, которого нельзя оставлять без внимания. «Непокой» – полнометражный дебют Леонида Шмелькова, автора нескольких короткометражных хитов «Вторая среда апреля» и «Мой личный лось». По сюжету два друга сворачивают с трассы и останавливаются в провинциальном отеле «Роза». Здесь творится необъяснимая чертовщина, которая раз за разом мешает героям выбраться наружу. У «Непокоя» интересные источники вдохновения – проза Хулио Кортасара в жанре магического реализма и музыка Сергея Курехина. Вкупе с анимацией Шмелькова причудливые образы и абсурдистский юмор складываются в уникальную фантасмагорию, у которой практически нет аналогов в отечественном кино. 18+. По понятным причинам в последние годы заметно увеличилось количество фильмов о Палестине. Кинематографисты снимают драмы по мотивам реальных событий «Палестина-36», «Голос Хинд-Раджаб» и документалистику «Ничья земля». Братья Араб и Тарзан Нассер давно мечтали создать беззаботное кино о жизни на оккупированных территориях. «Однажды в Газе» — изобретательная метадрамеди, которая практически не затрагивает отношения Палестины и Израиля. Постановщики скрещивают две сюжетные ветки — о несправедливых полицейских и съемках пропагандистского кино, которые кардинально меняют героя.
3: К сожалению, не все зрители оценили легкий тон фильма. Многие посчитали, что в условиях реального конфликта ироничные фантазии смотрятся неуместно и уводят разговор от настоящей трагедии. 18+.
2: Киноафиша онлайн. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 15 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Российские войска нанесли удары по целям в Харьковской области. Применялись беспилотники «Герань». Как сообщили в Минобороны, уничтожен склад БПЛА на территории крупного логистического центра, а также линии электропередачи в районе Андреевки. Там зафиксировано точное попадание в опоры ЛЭП. Далее новость Ленд-информагентств. Пожар на складе «Вайлдберрис» в Пензенской области локализован. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на губернатора региона. Подробности через полчаса. В Запорожской области в результате атаки ВСУ погибла женщина. Украинская армия нанесла артиллерийский удар по жилым кварталам села Благовещенко. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Евгений Балецкий. По его словам, власти окажут помощь и поддержку семье погибшей. Также глава региона сообщил, что под ударом оказался детский сад «Подснежник». Детей в здании не было, из 15 сотрудников никто не пострадал. Строение повреждено, в нем выбило окна и посекло фасад. Дмитрий Медведев заявил о необходимости уголовного процесса по преступлениям ВСУ. Нужно использовать аналогию с судами над нацистскими преступниками, которые проводил СССР после Великой Отечественной войны. Об этом зампред Совбеза сказал на встрече с участниками Всероссийского молодежного форума «Гвардейск». Он подчеркнул, что именно Советский Союз провел масштабную работу по привлечению нацистских преступников к ответственности. Медведев добавил, что конфликт на Украине закончится победой России. После этого нашей стране необходимо будет проводить конверсию военных технологий в гражданские. Дональд Туск заявил о возможной передаче Украине дополнительных ракет «Патриот». По словам премьера Польши, Варшава рассматривает такой вопрос после инцидента с падением неизвестного объекта на юго-востоке страны. Об этом глава правительства сообщил на пресс-конференции. Утром оперативное командование польской армии сообщило, что в воздушном пространстве на юго-востоке страны был обнаружен неопознанный объект. Позднее в Люблинском воеводстве нашли воронку диаметром 10 метров и обломки. И еще одна срочная новость Ленд-информагентств. Росфинмониторинг внес Павла Дурова в перечень экстремистов и террористов. Об этом сообщает также РИА Новости, ссылаясь на заявление ведомства. Подробности через полчаса. Теперь о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 72 копейки, доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается переменная облачность и до плюс 26 атмосферное давление будет выше нормы. 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
5: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
6: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
5: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
7: намеренного, неправедного и пагубного.
8: Я врач.
9: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
8: Говорит Москва.
12: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
13: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
14: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
15: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
16: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
15: Умные парни.
0: 15 часов 5 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. И у нас сегодня умный парень. Сопредседатель гильдии организации строительного комплекса при Московской торгово-промышленной палате, основатель блокчейн-платформы для строительной отрасли Arlan System Андрей Лупий. Здравствуйте, Андрей.
17: Добрый день.
0: Очень приятно вас видеть сегодня и слышать в нашей студии. Тем более тема у нас животрепещущая, да, мы поговорим о ЖКХ.
17: Это... Очень животрепещущая тема.
0: Да, это то, что волнует всех, собственно, жителей. И многие люди даже и не знают о каких-то, на самом деле, сервисах, которыми они могут воспользоваться. Я вам хочу по секрету сказать, даже я не все знаю. Даже я. Вот об этом мы сейчас обо всем расскажем подробно. Я напомню, наш координат, смс-портал +7 925 48 948, телеграм для сообщений и макс для сообщений, говорит МСК-бот, номер прямого эфира 7373948, код города 495. Посмотреть на нас можно в Рутюб-канале, на Ютуб-канале и в Ютуб-канале, соцсети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру, везде идет прямая видеотрансляция, а на сайте еще и аудио. Трансляция эфира. Итак, с чего хотелось бы начать? Да, у нас с марта этого года заработали электронные паспорта многоквартирных домов. И вроде как это какая-то вот такая полезная штука, да, что житель может с помощью этого паспорта узнать вообще, что будет с его домом, что будут делать, всю техническую какую-то документацию, все сведения о лифтах, инженерных системах и так далее. И на первый взгляд это такая классная история, то есть ты зашел и сразу все узнал. Но работает ли она в реальности? И вообще расскажите поподробнее, что это такое и как этим можно воспользоваться.
17: Ну, смотрите, у нас сейчас действительно идет такая активная цифровизация, и сейчас говорить о таких конкретных, там, больших результатах пока еще рано, мы находимся на таком, на начальном, наверное, этапе, но делаются действительно очень серьезные большие шаги. Говоря про цифровой паспорт, это действительно тоже, это полезная вещь, но сейчас она пока еще не может работать на всю силу, только потому, что сейчас только собираются эти данные в эти цифровые паспорта. Uh-huh. То есть новый дом, когда строится, данные собраны, и застройщик уже их передает. А те дома, которые уже построены, соответственно, платформа, вот платформа ГИС-ЖКХ, туда данные собирают ТЦЖ, управляющая компания. Uh-huh. То есть идет сейчас процесс наполнения. Сейчас действительно там собираются общие данные, и, так скажем, на горизонте там нескольких лет, когда действительно наполнится эта система, да, действительно мы сможем более четко видеть вообще сам паспорт дома, в каком он состоянии находится, и какие работы необходимо проводить, чтобы действительно качественно его обслуживать. То есть я вот на строй рынке работаю уже давным-давно, и вот, в принципе, весь мой трек развития, чем сейчас я занимаюсь, это вот формирование такой некой цифровой экосистемы, как раз и ведет к тому, что изначально мы с вами строим дом, у нас собираются данные по этому дому, и потом мы передаем его уже в эксплуатацию. Мы передаем его со всеми данными. Ага. Так как сейчас опять у нас и проектирование уже там, сколько, более там, 5 лет все-таки перешло более в цифровой формат, мы все-таки уходим от вот этих чертежей бумажных там и автокадов, мы переходим в технологию информационного моделирования, то есть это именно уже цифровые модели домов. Это позволяет застройщику передать данные управляющей компании, там, какое оборудование стоит, через какой период его необходимо там проверить, то есть, по сути, играть на опережение, не когда там что-то сломается, а понимать, что необходимо там лифт обслужить тогда-то заранее, чтобы никогда он поломался, предотвратить вот эти поломки. Соответственно, на горизонте действительно это очень полезная вещь, ну, плюс это и вещь для контроля, да, то есть, соответственно, какие-то работы, которые проводятся, необходимо проводить, и в каком состоянии дом, это видят и жители, это видят и контролирующая организация.
0: Угу. А как жителю вообще воспользоваться этим паспортом? Какой там алгоритм?
17: Сейчас, по сути, это, так скажем, страничка в интернете. Да, у нас сейчас сформировалась единая платформа ГИС ЖКХ, на которой, соответственно, житель может зайти и посмотреть информацию о своем доме. Причем там не только выгружается информация именно технические характеристики, там как раз и выгружаются все информации о голосовании. Потому что тоже, когда мы говорим про ЖКХ, общее собрание собственников — это прям отдельная боль при там, общении с тем, что управляющими компаниями. Сейчас обязательно там выгружать собрание. Соответственно, можно знакомиться с протоколом. Сейчас там есть некие инициативы как раз, чтобы на таких порталах была кнопка «Я не голосовал».
0: Вот это вот, вот интересно, да.
17: Да, причем сейчас там и с жителями общаюсь много, и с экспертами, все вот эту тему поддерживают, потому что часто же как у нас голосование проходит. По факту узнали, а там за тебя еще и проголосовали, да? Ну, то есть сейчас есть такие инициативы, которые как раз предлагают, что через госуслуги, которые связаны с этой платформой ГИС ЖКХ, собственнику приходило уведомление, что прошло голосование, вы проголосовали, или вы не проголосовали, или проголосовали вот так-то. И если ты не согласен, нажимаешь кнопочку, и это позволит как раз не доводить до длинных судебных разбирательств, если голосование было проведено неверно.
0: А вот это вот, если там ты нажимаешь кнопочку, житель, кто это все контролирует?
17: Ну, соответственно, это государственная платформа. Все это, понятное дело, подвязано через госуслуги для того, чтобы можно было верифицировать непосредственно пользователя. Потому что у нас же куча различных платформ. Даже вот касались темы там рейтингования управляющих компаний. У нас есть различные сайты с рейтингами. Ну, непонятно, как они формируются.
0: Кто их формирует, да.
17: Вот. А это должно формироваться действительно на качественных данных. А качественные данные — это вот четко верифицированный житель, что он действительно имеет здесь собственность, и он голосует вот за этот дом, или он там жалуется по этому дому. Тогда мы действительно можем принимать эту жалобу. И вот в этом году как раз тоже было уточнение от Минстроя весной, который указал, что у нас, по сути, единый канал жалоб. То есть все, кто хочет пожаловаться на управляющую компанию, жалуйте через платформу ГИС ЖКХ. Я здесь уточню еще, что платформа ГИС ЖКХ имеет, так сказать, несколько дверей. Как сам сайт, так у нас все наверняка слышали приложение «Госуслуги Дом». И вот сейчас такой мини-эп, то есть мини-приложение в Максе вот сделали для того, чтобы был единый канал действительно жалоб, чтобы контролирующие органы могли действительно с этим работать. Потому что до этого у нас как было? Управляшки, какая-то там, какой-то там сайт, и там в WhatsApp им пишут, через сайт пишут. То есть все разрозненно, и невозможно собирать информацию, работать с этим. Сейчас единая дорога, которая подконтрольная непосредственно.
0: Ну, я думаю, что на самом деле жалоб по ЖКХ, но это так и же все-таки больная тема для многих людей, будет достаточно. Вот это чего будет точно достаточно и с чем нужно будет долго разбираться. Я, кстати, всем нашим слушателям сейчас скажу, как точно это называется. Это государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства dom.goslugi.ru. Это вот это вот именно, да? То есть именно туда надо заходить, там верифицироваться через госуслуги.
17: Да, да.
0: По-моему,
17: да,
0: нужно. И так, тут у нас уже слушатели пишут, только не совсем понятно, насколько к этой теме, как будет работать фонд капитального ремонта, если за ремонт отвечает ЖКХ.
17: Ну, тут, наверное, вопрос по поводу сбора денег на капитальный ремонт. Соответственно, там, да, там проблем достаточно много сейчас с некоторыми ситуациями. Ну, пока заранее не буду раскрывать. Там разбираемся с некоторыми ситуациями, когда деньги действительно уходят не на фонд капитального ремонта. Сейчас у нас получается так, что действительно мы идем в сторону централизованных платформ, чтобы данные, так скажем, были в едином месте, тогда это будет более прозрачно и понятно. Но пока еще все не объединено, и где-то есть определенные проплешины, которые позволяют происходить там не очень там приятным ситуациям, так скажем.
0: Ну, то есть пока еще идет как бы сбор данных, да?
17: Да, по сути сейчас идет именно, так скажем, сбор данных, настройка, потому что системы у нас хватает, но для того, чтобы опять-таки данные вот переходили от одной системы к другой, такое сквозное ухождение, они должны, так скажем, разговаривать на одном языке, да, и вот это сейчас только выстраивается. Плюс все равно за последние там, полгода особенно у нас сильно скаканули технологии, в то же самое искусственный интеллект, который уже...
0: Он будет, да, тоже использован? Да,
17: он уже используется, и мы как раз, вот как раз про жалобы, то, что касалось, что их очень много. Мы уже тестировали в этом году, прогоняли жалобы через сервис искусственным интеллектом, специально такую тестовую программку писали, который быстро собирал эти жалобы, объединял, категорировал их, то есть действительно четко отслеживал, что там, ну, действительно, там человек один может... активный, одну и ту же жалобу каждый день, грубо говоря, там писать, да, то есть система отсматривает, что это действительно повторная жалоба, либо отработанная, отработанная, то есть здесь достаточно удобно сейчас работать с этим.
0: Ну да, у нас есть такие люди, которые любят, а профессионально фактически уже этим занимаются. А вот еще слушатель спрашивает вопрос по ЖКХ. В Москве еще есть электронный дом, это отдельная история или тоже ГИС ЖКХ? Вот видите, люди интересуются, потому что вот надо разъяснять, не понимают, вот, а что такое электронный дом? Это чисто же московская, да, история.
17: Москва действительно у нас как отдельное государство, да, государство в государстве. У Москвы есть свои порталы, пока на данный момент они работают отдельно, то есть у нас есть федеральная программа, платформа, есть московский, там вот МОСРУ, да, наш основной. На ЖКХ как бы и там можно пожаловаться, но сейчас все равно все максимально переводится именно в ГИС ЖКХ, плюс все равно сейчас все системы прорабатываются на то, чтобы они обменивались данными. Потому что действительно нам, как пользователям, нам удобно, вот мы сейчас все равно в эпоху экосистем живем, мы в одно окошко зашли, мы хотим написать в этом одном окошке, что нам нужно, а там куда, что пойдет, вот, надо, мы написали и получили результат.
0: Ну да, это, в принципе, удобно, если все эти системы будут взаимосвязаны, или лучше даже их вообще как-то объединить, да?
17: Ну, это вот пример госуслуги, да, то есть мы же заходим в госуслуги, мы получаем разный набор сервисов. Это вот как один из примеров, и, по сути, сейчас у нас все государственные платформы, и не только государственные, а, в принципе, даже и крупные платформы развиваются в формате экосистем, потому что, ну, мы привыкаем к этому, мы вот хотим в одно место зайти и... получить максимум сервиса.
0: Ну, на самом деле, я так понимаю, мы не просто привыкаем, мы уже даже привыкли, может быть, даже к этому за последние годы. То есть сейчас уже вспоминаем, как это было раньше, и с ужасом, господи, а как же это было-то когда-то, знаете, это как будто как динозавры еще бегали, да, по земле, это примерно было так же. Потому что сейчас вот после того, как появились, сначала появились все эти МФЦ, и пошло-поехало. А дальше все эти электронные услуги. И, кстати, пандемия стала такой еще поворотной точкой. Они стали развиваться еще сильнее.
17: В этом плане пандемия действительно помогла. Я тут всегда вспоминаю здесь, это касается, наверное, ну, как-то рынка компаний, именно электронный документооборот. Вот до пандемии все бухгалтера, нет, мне нужны бумажки, принесите мне бумажки. Хотя как бы документооборот электронный был. Пандемию пришлось всем переходить на электронный документооборот, и, наконец-то, все переехали. То есть уже почти вот мы максимально ушли от этих бумажек. То есть произошла какая-то ситуация, которая все-таки повернула рынок.
0: Это нет худ без добра, как говорят, да? То есть, казалось бы, пандемия, ну, там были даже какие-то жертвы, это действительно так, страшная вещь. Ну и вот, тем не менее, она дала какой-то ход именно вот...
17: Это пример того, что многие действительно... не понимают сами технологии и противятся им. То есть, когда все начинают, нет, вот когда у меня здесь вот лежит вот эта бумажка, мне спокойнее, чем она где-то там что-то записано в какой-то там сервере. мало ли его выключат, еще что-то произойдет, этих данных не будет.
0: А в марте 26 года, собственно, опять все в этом году происходит, Минстрой дал дополнительное разъяснение о протоколах общих собраний собственников, которые проходят через ГИС ЖКХ и региональные системы. Но это вот такая больная тема, вот все как раз вот эти вот протоколы собраний. Решения протокола должны размещаться в системе не позднее 10 дней после проведения собрания. При электронном голосовании используются электронные формы garant.ru, да? Собственники квартир могут проводить собрания и голосовать через электронные системы. А, то есть не обязательно всем собираться в каком-то помещении.
17: Да, сейчас, сейчас можно через самые госуслуги как бы сделать. То есть закон позволяет, но опять это изначально на общее собрание собственников должны определиться, как они проводят эти собрания. Если они проводят его в стандартном формате, то есть у них формируется протокол, они потом его просто подгружают. Либо они могут, соответственно, не собираться, а вот именно в электронном формате проводить голосование.
0: То есть изначально уже договариваются об онлайн-голосовании и таким образом его проводят. Решение-то оформляется протоколом и размещается, соответственно, вот в этом ГИС ЖКХ. Да? То есть большинство людей поддержали, допустим, замену лифта, ремонт подъезда или благоустройство двора. Но сам факт публикации протокола, как выясняется, еще не означает, что человек увидит результат. То есть собственники решили, но когда этот результат будет в реальности, да, они это не видят. И как вот, по вашему мнению, сделать так, чтобы каждое принятое жителями решение автоматически превращалось в задачу с бюджетом, ответственным и конечным сроком?
17: Я вижу это реализуемой задачей, но, опять-таки, на горизонте, ну, наверное, это года 3-5, при таком активном развитии и формировании действительно вот этой общей экосистемы. То есть на данный момент мы на стадии, когда мы, по крайней мере, уже фиксируем сами протоколы, и то там много нюансов как бы возникает, потому что сам видел, что хитрые иногда ребята загружают протоколы так, что он загружен, но его прочитать невозможно, потому что он как будто вот смазан сканером, там еще что-то. То есть вроде формально документ загружен, а как там кто голосовал, чего-то не видно.
0: То есть они эту бумажку
17: не
0: просто отсканировали и
17: загрузили, там загружается, да, протокол. То есть если вот мы вручную проголосовали, протокол мы загрузили вот в течение 10 дней. Вот. Но есть такие протоколы, которые там невозможно прочитать и, соответственно, верифицировать, что там написано. То есть я, конечно, за то, чтобы максимально это было все в электронном формате. Вот. Соответственно, если мы хотим дальше формировать, то есть у нас мы проголосовали непосредственно за какое-то направление, дальше у нас должен появляться там подрядчик, который будет это выполнять, соответственно, да, бюджет, какой идет. Это должна быть единая платформа, либо несколько платформ, которые между собой интегрированы, и которые идут, делают взаимосвязь. То есть вот вы как раз говорили, когда меня представляли, там, что я являюсь основателем блокчейн-платформы.
0: А мы об этом еще поговорим попозже.
17: Вот. Да, и вот здесь подробно. Как раз эту историю, вот я такой являюсь пропагандист технологии блокчейн, что здесь вот эту всю историю нужно формировать именно с технологией блокчейн. Это действительно полная экосистема, где мы идем как по этапам, да, и это все сопровождается цифровым следом. Плюс туда подвязываются взаиморасчеты, именно финансовая история, и тогда это прозрачно и понятно всем. Вот. Но вот я как раз и занимаюсь работой в этом направлении.
0: Чтобы это было понятно всем, да?
17: Да. Могу привести маленький такой пример, кейс. Это мы с коллегами с МФТИ, мы очень дружим хорошо с лабораторией блокчейна МФТИ, делали такой маленький кейс для СНТ. У нас же в СНТ...
0: Для СНТ.
17: Да, для СНТ делали. То есть там же тоже вот собственники, и там начинается там, да, дорогу заасфальтировать, там не заасфальтировать. Да. И мы делали такую программку, да, он называется «Децентрализованное автономное общество», которое, по сути, которому не нужен председатель. То есть мы вот собственники, мы там... Кто-то выносит на голосование, хотим поставить шлагбаум. Все просто цифрово проголосовали, автоматически собралось там больше количество голосов, значит, окей, собираются деньги, причем тоже автоматизировано, может быть. Не собралось, деньги автоматом возвращаются. То есть именно в таком максимально автоматизированном формате получается эта история, которая минимизирует человеческие опять участие вот в этой теме.
0: Вообще-то круто можно было бы сделать действительно для всех СНТ тоже,
17: у нас у нас мы вот эту историю, ну то есть на СНТ это мы так примерялись, сейчас у нас есть, так скажем, два жилых комплекса, которые интересно как раз пропилотировать эту историю именно у себя. Есть там один дом, где он оборудован всеми датчиками, то есть, по сути, там можно все датчики, все показания снимать именно и платить с ЖКХ именно вот по факту, сколько израсходовано четко. Приземлив туда вот такую платформу, действительно получается, что по факту дом будет управляться максимально автономно, прозрачно и понятно.
0: А эта платформа, то есть вот обычный человек, обычный житель, он может ее загрузить там в свой смартфон в виде приложения?
17: Здесь, когда мы говорим про экосистему, то все равно это, так скажем, серверная история, да, то есть доступ к ней идет, ну, можно через веб, через приложение как бы делать, то есть мы являемся пользователями, но основной вот этот кладезь данных, он, соответственно, хранится на серверах. А когда мы говорим про блокчейн, почему-то он интересен, и он прозрачен, и неизменен, когда, потому что эти данные не в одном там ЦОДе хранятся, а много-много где, то есть если даже там половину вырубят, данные никуда не денутся, и никто их не подменит.
0: И еще один вопрос, да, в связи с этим. Должно ли решение большинства жителей быть обязательным для управляющей компании подрядчика? Это очень важно, потому что люди приняли решение, то есть все это видно, да, и в электронном виде. А, ну, и все. Ну, это часто у нас так происходит.
17: Ну, это как раз больше к вопросу, что у нас действительно достаточно много законов, там, постановлений, которое написано все правильно, но нету должного исполнения и нету должной ответственности. Понятное дело, что если жители, они собственники, они приняли решение, то это должно выполняться. Когда управляющая компания работает у них, по сути, на подряде в этом плане. Но вот действительно вопрос, когда принимается решение, и потом это все оттягивается, либо там что-то придумывается. Ну вот тут, кстати, больше, наверное, вопросов сводится к тому, что как раз про те же самые голосования, потому что создаются такие некие определенные группы или люди, которые в противовес голосующим действуют там, от лица тех же управляющих компаний. Вот, поэтому как у нас сейчас бывает там, в новых жилых комплексах? Тот же самый застройщик, они же сами под себя иногда часто выкупают квартиры, и они являются собственниками. И вот этот застройщик, по сути, там, допустим, у него больше всего площади в этом ЖК, он и голосует как хочет. И те, кто там живут, уже купили квартиры, они ничего поделать не могут. Как бы такая ситуация тоже есть.
0: То есть у застройщика там большая часть квартир конкретно.
17: У нас, что... знаете, у нас сейчас вот такая проблема есть. Вот за последние там года у нас сильно перестроился вообще рынок там девелопмента. Да, по сути, у нас сейчас больше управляет только не девелопер, а банк. И понятное дело, что там все там ругают девелоперов, я всегда как бы стараюсь комплексно смотреть, потому что есть действительно негодяй, есть ситуации сложные. И у нас сейчас ситуация такая, что когда девелопер начинает реализовать проект, он же реализует ее через проектное финансирование, он сдает в банк финмодель определенную. И вот здесь получается какая ситуация? Иногда по рынку девелопер хотел бы продать квартиры дешевле, а он не может продать дешевле, потому что банк тогда скажет, слушай, а у тебя финмодель тогда не будет слопываться, и тогда прикрывает краник финансирования. То есть девелоперам приходится делать что? Они создают паевые инвестиционные фонды и сами у себя выкупают квартиры по той цене, которая в финмодели находится.
0: Очень интересная схема, да.
17: Вот, причем как бы, ну, вот, девелопер вынужден так делать, потому что иначе он лишится финансирования, и тогда вообще стройка остановится. И вот здесь получается, что он становится собственником, но он также участвует в общем собрании собственников.
0: Но это же до какого-то времени, потом же они должны эти квартиры всё равно реализовать.
17: Ну, конечно, то есть, ну, я сейчас говорю, какие ситуации сейчас бывают, да, и вот особенно там в новостройках как бы такая история тоже есть.
0: Такая история, что у тебя, по сути, это управляющая компания, ну, она же тоже связана с
17: вот и выберут свою потом управляющую компанию. Их большинство, они, понятное дело, выберут свою управляшку, поставят ее, она будет работать.
0: То есть, а люди думают, а почему так вот я голосую, и вроде бы мы так с соседями общаемся, да, вживую, и как-то вроде согласовываем свои действия, а все равно вот управляющая компания такая.
17: Не, ну они же видят все равно, то есть у них там, что там, допустим, 50% собственник это вот там... грубо говоря, застройщик. Вот он как бы, соответственно, тоже голосует вот так вот.
0: А еще, знаете, интересно, на самом деле, сейчас же капремонт, да, идет, допустим, в Москве. если по Москве. И бывает очень много вопросов у людей пока по ремонту. Можем подробнее об этом поговорить во второй части программы. Я сейчас просто о чем я хочу поговорить. И, допустим, целый квартал, да, как правило, сейчас как берут под капремонт, целый квартал, несколько домов прям сразу ремонтируют. Ставят эти щиты, вот у вас там будет капремонт этим летом. И часть домов-то действительно ремонтируют, там заканчивают капремонт. А часть домов все, извините, а мы не успели в этом году. Ну и все. И в будущем году мы не успели. И вот тоже людям что делать? Надо тоже как-то через какие-то цифровые сервисы, видимо, попытаться выяснить вообще судьбу своего дома.
17: Ну вот сейчас поэтому и формируется, да, этот цифровой контур, где действительно будет более подробная информация и где действительно, как я называю, сорва носится из избы,
0: да.
17: Да, потому что вот у нас даже, вот, кстати, опять возвращаясь к теме ЖКХ, очень часто, почему сложно решать жителям эту всю историю, потому что есть такой некий кружок по интересам в районе, да. Либо там, если мы берем какую-нибудь там область, где проверяющие друг друга знают, и, соответственно, человек жалуется, даже через там какие-то внутренние системы, ему приходят отписки.
0: Мы об этом поговорим еще во второй части программы, продолжим, потому что у нас сейчас будут новости. Я напомню, что у нас в гостях сопредседатель гильдии организации строительного комплекса при Московской торгово-промышленной палате, основатель блокчейн-платформы для строительной отрасли Arlan System Андрей Лупий. Далее новости, потом продолжим.
8: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 15 часов и 31 минута, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Пензе локализован пожар в логистическом центре «Wildberries». Такие данные привел в телеграм-канале губернатор Олег Мельниченко. По его словам, в ликвидации возгорания задействовали вертолет МЧС, который оборудован специальной емкостью для забора и сброса воды. Ранее глава региона заявлял, что дроны ВСУ атаковали склад «Wildberries». Были эвакуированы 226 сотрудников. Из-за удара начался пожар. Огонь охватил площадь в 62 тысячи квадратных метров. Пострадали 4 человека, трое отпущены на амбулаторное лечение, один остается под наблюдением врача. Росфинмониторинг внес Павла Дурова в список экстремистов и террористов. Такая публикация появилась на сайте ведомства. Дуров Павел Валерьевич, 10.10.1984 года рождения, город Ленинград, сказано в перечне. Накануне стало известно, что ФСБ возбудило уголовное дело в отношении основателя Телеграма. Ему заочно предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в связи с чем Дуров объявлен в международный розыск. Мария Львова-Белова заявила о возвращении мальчика в Россию к матери. По словам уполномоченного по правам ребенка, четверо детей воссоединяются с близкими на Украине и в третьих странах. В телеграм-канале омбудсмен написала, что вернувшийся 5-летний мальчик в 2020 году остался у отца на Украине, мать не могла забрать его по разным причинам. В марте 26-го женщина узнала о смерти отца ребенка, общественники оказали содействие в воссоединении. Одновременно с этим Львова-Белова сообщила, что сегодня в Россию за дочерью приехала женщина, еще трое детей в ближайшее время встретятся с близкими на Украине и в Германии. В Минпросвещении сообщили об успешном проведении ЕГЭ в новых регионах России. Экзамен сдавали 1715 человек. Как рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях в этом году компания хватила на 53 человека больше, чем в 2025-м. Самыми популярными предметами стали профильная математика и обществознание. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 72 копейки, доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность и до плюс 26 атмосферное давление будет выше нормы 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
8: Говорит Москва. Реклама. Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
18: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235 11 11. Код 495. 235 11 11. Подробнее на stofilter.ru.
19: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
20: Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
21: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
22: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
23: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
24: Внимание! «Говорит Москва».
25: 94.8 FM.
26: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
0: 15:37 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. И у нас сегодня в гостях сопредседатель гильдии организации строительного комплекса при Московской торгово-промышленной палате, основатель блокчейн-платформы для строительной отрасли «Орлан Систем» Андрей Лупий. Здравствуйте еще раз, Андрей.
17: Добрый день.
0: Мы продолжаем, и я еще раз напомню наш координат, смс-портал плюс 7925-48-948, телеграм и макс для сообщений «Говорит МСК-бот», видеотрансляция на Рутюбе, на Ютюбе, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Поговорим, знаете, сейчас о чем? О платформенной экономике. Собственно, вот закон был принят, да, о платформенной экономике. Скажите, пожалуйста, поскольку люди многие не понимают на самом деле, что это такое, но это не какое-то открытие, а просто надо вот разъяснять буквально на пальцах, знаете, как в каком-то кино. Я тебе объясню сейчас на пальцах, что это за закон вообще сам по себе такой, что такое платформенная экономика.
17: Ну, по сути, этот закон был реализован, по сути, под наши крупные платформы.
0: Да, маркетплейсы всякие,
17: да, да, для того, чтобы выстроить более четкие правила работы, потому что действительно сейчас эти платформы уже стали настолько большими, что они действительно диктуют определенные свои условия всему рынку и влияют на весь рынок в целом. для того, чтобы, соответственно, как-то выстроить более эти правила, был реализован этот закон. Он долго очень обсуждался, мы тоже принимали участие в обсуждении, потому что на начальном этапе в первых редакциях под этот закон попадали все платформы, даже небольшие интернет-сайты, вот, и требования были слишком завышены. Ну, вот, соответственно, это было долгое обсуждение, сейчас закон уже действует.
0: Да, ну, в процессе, как бы, я так поняла, их отсекли, а остались только вот эти вот крупные платформы.
17: Ну, в основном, да, он направлен именно на именно регулирование деятельности вот этих крупных наших маркетплейсов.
0: Маркетплейсы, и насколько я знаю, что маркетплейсы тоже вносили свои предложения, потому что они тоже были со мной не согласны.
17: Ну, конечно,
0: в процессе,
17: да,
0: обсуждения этого закона. Ну и что, собственно, из этого закона, да, вот интересные какие штуки, например, продавец или владелец пункта выдачи сможет обжаловать блокировку личного кабинета и другие ограничения. Если жалоба признана обоснованной, платформа обязана отменить меру в течение 48 часов. Личный кабинет продавца на маркетплейсе – это важная часть его бизнеса. Это, я так поняла, в законе, да, как раз указано. Да. А почему могут вообще человеку заблокировать личный кабинет? Это продавцы, это вот эти вот ПВЗ, или я ошибаюсь?
17: Ну, продавцы — это селлеры, да, которые продают непосредственно.
0: А, сам, это сам... непосредственно вот который,
17: да,
0: товар, который в ПВЗ привозят.
17: И там, соответственно, понятное дело, что в любой ситуации найдутся хитрые товарищи, которые пытаются реализовывать какие-то либо запрещенные товары. То есть достаточно часто там всплывала информация, когда там под видом обычных товаров там какие-то наркотические средства и запрещенные там БАДы реализовывались. Соответственно, это больше даже касалось и отдельных отраслей. Вот я присутствовал на нескольких там совещаниях, которые касались как раз медицины, фармацевтики, БАДов. Вот как раз там ассоциация тоже возмущалась, что они работают там по-правильному, со всеми лицензиями, а через маркетплейсы там компании гонят то, что вообще
0: угодно,
17: то, что опасно вообще даже. Да? Человек не понимает, читает, отзыв классный, картинка красивая.
0: А кто отзыв написал,
17: кстати?
0: Вот.
17: А вот еще кто отзыв написал, да, там много-много вот этих всяких нюансов. Поэтому, конечно, стало необходимо регулирование вот этого всего. Поэтому опять лицензированы какие-то товары. То есть, по сути, это все направлено на выстраивание, на регулирование именно обычной торговли, но как в рамках именно цифровых платформ.
0: Ну, здесь еще, знаете, возникает вопрос, связанный вот как раз с этим аккаунтом, да, твой аккаунт. И причем для многих людей вот такой аккаунт — это, ну, его репутация, да, это годы работы. Там уже...
17: Это очень много времени, это большие бюджеты, потому что действительно в аккаунт вкладываются селлерами большие деньги в раскрутку, и потом... Даже вот у одних знакомых недавно было, им там одна платформа сказала, делайте еще там, у них несколько вариантов одной продукции, им говорят, слушайте, вот вы берите, типа, делайте еще новые какие-то карточки. А они эту карточку под этот продукт прокачивали очень долго, потратили много денег, говорят, ну а как мы сейчас будем делать? То есть она все сразу там выдачу пойдет вниз, то есть надо вот так теперь делать. То есть правила вот эти меняются, и в принципе закон направлен на то, чтобы как раз эти правила так не менялись, да, то есть все-таки защитить тех же самых селлеров.
0: Ну, вот, допустим, если вот этот блог, там, аккаунт стал для человека профессии, источником дохода, получается, что его спокойно можно потерять без суда, да? Почему так происходит? И можно ли как-то это защитить?
17: Ну, для защиты у нас формируются различные там законы, да, для которых все-таки, да, они не быстро принимаются, они больше как раз основываются на той практике, которая формируется, то есть жертвы всегда есть в этом плане. Но тут стоит помнить, что сейчас мы, в принципе, живем, скажем, вот мы до этого как раз говорили про тему экосистемы, живем в экосистемах, и все наши данные, по сути, сейчас принадлежат вот этим экосистемам. Да? То есть мы сейчас прекрасно понимаем, что сейчас так Яндекс выключится, и все, что у нас там накоплено, наши все цифровые профили, да, их уже не будет.
0: Такое возможно?
17: ну, технически, да. То есть, допустим, мы выключаем все там сервера, где там хранилось, и все, и вас как будто не существовало. То есть мы в данном случае не владеем действительно этими данными. Это, но, говоря там в тему технологии и тему, опять то, что там касался тематики блокчейна, сейчас идет развитие все равно следующей эволюции интернета, где действительно права уже будут переходить к нам. То есть это уже там веб-3 называется, интернет. Но на данный момент мы сейчас живем в интернет, так называемый веб-2.0, где мы, по сути, все наши данные принадлежат корпорациям, вот этим большим платформам.
0: А можно ли признать рабочий аккаунт цифровым имуществом?
17: Здесь такой интересный вопрос. У нас есть такое понятие нематериальные активы. К нематериальным активам, по сути, можно отнести, ну, все что угодно, что действительно позволяет нам монетизацию какую-то получать. Причем я знаю там ряд именно специалистов, там, юристов, которые именно занимаются оформлением вот того, что у тебя наработано, в нематериальные активы. Если ты сделал какие-то там вот те же самые карточки, которые тебе приносят деньги, ты это тоже можешь оформить в нематериальный актив. Соответственно, это уже как некая твоя собственность. Единственное у нас в России сейчас это не настолько хорошая практика в плане именно защиты нематериальных активов. То есть у нас еще, наверное, тут нужно допиливать законодательство.
0: У нас, мне кажется, у нас это вообще проблема, вот, защита каких-то активов.
17: Приведу в пример себя же. То есть когда вот мы разработали там платформу, как раз вот эту блокчейн-платформу Arlan System, соответственно, там оценка у нее тогда была уже там порядка там 120 миллионов. И тогда появилась программа именно кредитования под нематериальные активы для развития. Казалось, классно. Мы начали общаться с банками, и они говорят, а что нам с ними делать? Вот вы если мне дадите дом, там мне пароход заложите, вот, тогда это понятно. А что с нематериальными активами делать? То есть про это мы говорим, это обсуждаем, но пока это еще вот на очень зачаточной стадии.
0: А вот вы упомянули Web 3.0, да? Как вы думаете, это когда вообще осуществится?
17: Тут зависит, насколько сейчас активно пойдет развитие именно блокчейна, потому что нужна инфраструктура еще для вот этой всей истории. Но сейчас уже в рамках там, ну, международного рынка реализуются различные проекты непосредственно. Мы уже там второй год обсуждаем эту историю на различных площадках, потому что эта особенная история интересна именно с медицинскими данными, потому что это не просто персональные, да, это так, определенные категории данные. И вот сейчас хорошо там в Москве там есть ЕМИАЦ, где у нас там единая карточка есть. Но, в принципе, мы ходим там еще к частным врачам в регионах. И нам, по сути, чтобы дали правильное заключение, нам надо поделиться этими данными. И вот здесь такой синхронизации вроде не сделаешь, а в рамках технологии Web 3.0...
0: Вот это уже можно будет сделать. Вот это, кстати, классное объяснение, потому что, да, это понятно.
17: А это прямо на практике, да. То есть здесь получается как? То есть вы ходите по разным врачам, ваши данные собираются, они зашифрованы, их не может кто-то прочитать, а у вас есть, так скажем, ключик. И вот вы пришли там, там в клинику номер один, вы взяли, нажали кнопочку и поделились всеми своими данными там, на 5 минут, на 10 минут. Они посмотрели, что-то вам дополнительно назначили, а потом вы отключили для них доступ. Здесь вы управляете своими данными.
0: Ну, это вот вообще круто, если
17: вот
0: так будет.
17: Вот к этому мы как бы идем, да, то есть это как раз идет личное управление данными. То есть я захотел поделиться с вами своими какими-то данными, я нажал, поделился, потом забрал. Эту историю, если говорить такое в микроформате, мы сейчас обсуждаем там с рядом крупными компаниями, в формате тех же самых доверенностей. Вот когда крупная компания, куча людей, там, выписывают доверенность какую-то. Причем иногда бывает это в каком-то электронном формате, иногда это бывает бумажно, и вот вышел человек, там, ушел куда-то, надо отменить эту доверенность. Ты ее быстро не отменишь, а он за время это может уже там по-всякому... Вот,
0: воспользоваться.
17: Да, а тут ты полностью управляешь. Плюс вот мы как раз у нас... К сожалению, тема мошенников не утихает, и бывает, что представляются как раз люди, сотрудники каких-то компаний, и вот мой коллега как раз с МФТИ пришел там к этому кейсу, как раз когда его пытались обмануть. Ему звонит человек, говорит, я, говорит, курьер с Озона, я вам какую-то посылку, он говорит, я, говорит, что не заказывал.
0: Ну, это классика,
17: вот это, да. Говорит, а если бы я мог быстро верифицировать, что он действительно относится к Озону, имеет право, он мне там что-то везет, то как бы окей это все было. Сейчас этого нет. Вот. То есть, ну, это опять история, основанная там на блокчейне, эти технологии уже есть, сейчас потихоньку вот они все равно начинают двигаться, и мы все равно к этому придем.
0: Знаете, что хочу сказать, Андрей, что вот когда открываешь как раз вот этот сайт GIS, да, dom.goslugi.ru, первое, что ты видишь, осторожно, мошенники. Там реально висит эта плашка. Осторожно, мошенники, соблюдайте меры безопасности. То есть довольно такая интересная история. Сейчас, правда, вот вы упомянули вот эту историю с медициной. Это актуальная тема, потому что в Москве все прекрасно. Вот Москва заведена в этот ИМИАС. И это все чудесно. Ты приходишь в любое там относящееся к депздраву учреждение, и они все сразу видят про тебя. Но когда ты приходишь в другую клинику, а ты заново рожденный человек.

0: этапами, потому что когда мы начинали в 2021 году это реализовывать, мы столкнулись со многими такими серьезными задачами, как там единые каталоги, единый, опять-таки, язык общения систем. То есть вот мы сейчас плавно вот это все реализуем и идем в эту историю. Как это вообще работает? То есть песок выехал с карьера, приехал на бетонный завод, из него сделали бетон, бетон приехал на стройку, соответственно, это все видно, отслеживается, причем с учетом того же самого проектного финансирования, вот здесь у нас есть история, она уже много лет обсуждается, поэтапного раскрытия этих эскроу-счетов, то есть здесь и банк контролирует, застройщик это все видит, это все в режиме онлайн получается. У нас ускоряется сам процесс стройки, потому что сейчас вот то, что у нас министр строительства заявил, средний, простой, обычно классический стройки в день — это 5 миллионов рублей. Один день — 5 миллионов. Вот. Соответственно, сколько это накапливается, это тоже действительно большая сумма. Плюс здесь, так как это все строится опять через блокчейн-смарт-контракты, становится прозрачная история именно взаиморасчетов, потому что все мы прекрасно знаем, что много кому-то недоплачивают, кидают. Вот этих историй очень много. Вот. Плюс у нас идет контроль по самим объемам, потому что я много всяких историй знаю, как приехало 9 машин под песа, 10 машин песка, но вот это все ложится в себестоимость, понятное дело. Вот, то есть это снижение рисков, снижение всего. Причем, если раньше можно, ну, сложно было считать какую-то экономику. Сейчас девелоперы тоже активно цифровизуются. И вот, например, там один девелопер докладывал, они посчитали только в рамках себя. Я говорю про отрасль. Они в рамках себя посчитали экономию. Они за счет там цифровизации сэкономили порядка 800 миллионов рублей. Это не живые прям деньги не сэкономили. Они уменьшили риски, они сократили сроки. За счет этого они сэкономили такие деньги. А это, опять-таки, в той же самой себестоимости идет. Вот. А дальше, если раскрывать тему, то есть вот те же самые цифровые паспорта, то есть мы получаем действительно полные данные по объекту, что туда привезли, что поставили. Потому что была ситуация на одном там застройщике. Они сдали дом, раскрыли проектное финансирование, а лифты не привезли.
1: А как это?
0: А вот и вопросы, как это? А система такая, которая работает, минимум человеческий фактор. Вот не привезли, в проекте есть 4 лифта, их не было поставки. Невозможно закрыть проект. Вот. То есть вот эту систему мы сейчас как бы реализовываем.
1: Чтобы лифты привезли.
0: Чтобы все привезли,
1: чтобы
0: все
1: было. Чтобы все это было видно.
0: Да, и на выходе будет действительно детальный цифровой паспорт самого дома. А из этого сейчас, там, говоря про вообще ликвидность строительного рынка, у нас сейчас появились цифровые финансовые активы. Я вот за ту же историю двигаюсь к токенизации квадратных метров, когда можно покупать квадратный метр. Ну, вот. То есть у нас сейчас законодательство пока это запрещено, но вот мы сейчас работаем, чтобы все-таки это можно было реализовывать.
1: Прям по квадратному метру покупать?
0: Да.
1: Человеку, физическому лицу?
0: Да.
1: А как это будет выглядеть?
0: А здесь... Отсюда тут я могу долго тогда уходить в рассказы, да, но по сути получается, у нас есть покупатели, которые покупают квартиру, а есть покупатели, которые, соответственно, инвестируют. Опять есть коммерческая недвижимость, есть жилая недвижимость. И вот здесь вы, получается, можете, грубо говоря, купить квартиру, которая состоит из этих токенов, вот, допустим, там 15 миллионов рублей. Соответственно, потом либо вы частями ее покупаете, да, то есть не ипотеку, грубо говоря, покупаете по квадратам, и потом собрали себе квартиру, так скажем. Вот. Либо в плане, как сейчас есть проблема, когда человек на ранней стадии зашел, в процессе строительства бывают какие-то финансовые проблемы, и нужно денег вырвать, как бы откуда-то. Переступка прав это сейчас несколько месяцев идет. Тут у вас получается, допустим, недвижимость на 15 миллионов, вам надо, не хватает 2 миллиона. Вы можете просто часть продать этих токенов. Вот. Потом, когда у вас вопрос решите, докупили обратно. Понятное дело, по другой цене, но вы, опять-таки, сделали это быстро, ликвидность совсем другая получается. То есть тут много дополнительных, так скажем, маневров.
1: Ну, это на самом деле круто.
0: Плюс это, понятное дело, в связке с Росреестром идет. То есть это вот здесь вот много каких подзадач, которые нужно законодательно еще закрепить. Но сейчас есть в Санкт-Петербурге, использует одна компания, они делают как? Они на начальном этапе продают вам токены. Допустим, он стоит на начальном этапе токен равен квадратному метру, стоит 100 тысяч рублей. Соответственно, в конце строительства ты либо продаешь этот токен им обратно, уже там по 200 тысяч, у тебя доходность есть, либо ты конвертируешь эту сумму в недвижимость. То есть они сделали неким таким обходным путем вот эту всю историю, но она работает у них.
1: Ну, это вот они пока, вот

0: хотелось бы, чтобы побольше. Такой бы, это, кстати, интересная история. Потому можно же и денег заработать на это.
1: Здесь получается для всех большой плюс. В этом плане это прям отдельная такая история. Но здесь нужно заказательство докручивать. Потому что сейчас мы не можем токенизировать пока напрямую.
0: А вот еще, знаете, вопрос у меня возник. Это как бы чисто наша история или где-то вот за рубежом уже подобный опыт есть?
1: Подходы есть. Эта история активна вот в Дубае. Насколько я знаю, это прямо на госуровне у них реализовано. Это максимально передовая как бы история. Есть различные кейсы в Европе, но более узкие там, под коммерческую недвижимость. Потому что если мы говорим про коммерческую недвижимость, потому что часто тоже скидывается... Здесь, возвращаясь к тому, что про вот эти децентрализованные автономные общества разговаривал, инвесторы, кто один квадратный метр купил, кто пять купил квадратных метров по этой вот, там, коммерческой недвижимости, сдали они там пятерочки какой-нибудь. Вот. Потом получают доходность, и система автоматически, в зависимости, сколько у кого там этих квадратных метров, раскидывает доходность. То есть это удобная история для управления именно вот инвест-сообществом. И поэтому, когда цифровые финансовые активы у нас появились, вот именно инвест-сообщество в эту историю очень... пошли, заинтересовались.
0: Ну, это, да, это очень интересно. Кстати, это вот лично для меня все новое абсолютно. Совершенно.
1: Это прям
0: открытие
1: новое.
0: Сделали, да.
1: Это прям новое, это чем мы сейчас тоже занимаемся. То есть, по сути, мы где-то сами формируем рынок, плюс добавляем туда новые технологии, которые действительно нас приходят. Вот почему опять мы даже в смарт-контракты пошли, вот эти цифровые контракты. Потому что в конце 2019 года у нас был принят закон, когда смарт-контракты вошли у нас в юрполе. Надо пробовать, надо тестировать. И мы в 2021 году вот в Орлане первые проводили полностью автоматизированные сделки по закупке стройматериалов. Когда вот полностью безопасная сделка для рынка B2B, такого не было еще тогда.
0: Ну, круто, что я могу сказать. Хотелось бы, чтобы это шире, да, все расширялось, и быстрее законодательная база бы появлялась.
1: С прошлого года реально пошел большой интерес. То есть до этого в основном там блокчейн, это там крипта, еще что-то всех так воспринималось, а не как именно технология. А сейчас это все приземлилось, и действительно мы сейчас там с рядом крупных игроков эту историю прорабатываем, причем и в госсекторе эта история интересна для контроля именно проектного финансирования, потому что у нас спускаются бюджетные деньги на крупные проекты, а внизу компании, которые реально там привозили товары, они эти деньги не получают, им говорят, ждите когда-то, а когда непонятно.
0: У нас остается не так много времени эфира, да, и вот я хотела как бы на закуску, да, в конце поговорить. Такая интересная история. Тему ЖКХ предлагают включить в школьные уроки о главном. Вот, представляете, вот так вот. С такой инициативой выступил министр энергетики ЖКХ Смоленской области Николай Борисов. Нужно формировать у детей навык правильного потребления дома, в школе, воды, тепла, электроэнергии. Тема ЖКХ одинаково важна с другими темами, которые сегодня преподают в средней российской школе на уроках о главном. Вот как считаете, это же хорошая инициатива, да? Можно даже какую-то игру сделать.
1: А вот здесь как раз вот как это, как сейчас, как говорят, геймификация, да?
0: Да, то геймификация.
1: Есть, вот, действительно, чтобы молодежь, дети понимали более историю вообще про ЖКХ, и сейчас с некоторыми общаешься, действительно много кто интересуется. У меня есть, буквально на прошлой неделе познакомился с одной женщиной, которая прямо хочет школу по ЖКХ открыть. Вот,
0: целую именно, школу даже?
1: Да, обучать именно. И обучать и сотрудников управляющей компании, и жителей. Вот, про детей с ней не обсуждал. Ну, кстати,
0: тут, кстати, взрослых можно обучать, потому что они не в курсе вообще люди.
1: Да, да, да. Поэтому, ну, это касается всего, как это, век живи, век учись.
0: Да, но, кстати, вот геймификация — это действительно интересная тема, потому что, правда, можно написать какое-то приложение, это интересное для смартфонов, и очень даже полезно, учитывая, что вот это поколение Альфа сейчас, да, оно же ведь просто всегда с гаджетами, всегда. Сопредседатель гильдии организации строительного комплекса при Московской торгово-промышленной палате, основатель блокчейн-платформы для строительной отрасли Arlan System Андрей Лупий был сегодня в программе «Умные парни». Спасибо вам большое, Андрей.
1: Спасибо
0: за интересную
1: вам.
0: Беседу. Далее у нас новости. С вами была Анна Соловьева. Всем пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Оплата подписки в Телеграме и покупка подарков в мессенджере не считается финансированием терроризма. Об этом радиостанция «Говорит Москва» заявил член Комитета Нижней палаты парламента по бюджету и налогам Евгений Федоров. Цитата. «Речь идет о физическом лице Дурове. Переводы Дурову лично финансирование терроризма. Никакого решения в отношении социальных сетей, насколько я понимаю, принято не было. Это абсолютно разные вещи в правовом смысле», отметил парламентарий. Сегодня Росфинмониторинг внес Павла Дурова в список экстремистов и террористов. В Москве задержан основной акционер группы компании «ЭФКО» Валерий Кустов. Обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ним задержан гендиректор холдинга Евгений Лишенко. Об этом сообщает ТАСС. Одновременно с этим РБК передает, что в рамках уголовного дела были задержаны заместитель директора по развитию «ЭФКО» Екатерина Кустова и директор по стратегическому развитию управляющей компании группы Владислав Романцев. Издание уточняет, что также в рамках расследования Мещанский суд арестовал замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алло Половченю. Ее подозревают в растрате в особо крупном размере. На Ямале снова ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Решение принял губернатор Дмитрий Артюхов из-за резкого увеличения количества возгораний. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. По состоянию на сегодня в Ямало-Ненецком автономном округе действует 79 очагов возгораний общей площадью свыше 12 тысяч гектаров. 23 июня на Ямале вводился режим ЧС из-за лесных пожаров. 16 июля его отменили. В Таиланде задержанный подозреваемый по делу об исчезновении брата и сестры из России. Спецоперацию провели полицейские 2-го округа. По информации местных СМИ, задержание двоих мужчин проведено в Паттайе в провинции Районг. 26 июля 22-летняя Диана Назимова и младший 17-летний брат Роман уехали из дома на мотоцикле. Спустя некоторое время на телефон их матери, которая в тот момент была в Бангкоке, пришло СМС-сообщение, состоящее из слова «срочно». После этого связь с братом и сестрой пропала. В Паттайе второй день идет поисковая операция по розыску россиян. В ней задействовано более 200 полицейских, волонтеров и местных жителей. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 72 копейки, доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность и до плюс 26. Атмосферное давление будет выше нормы 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
2: Внимание! «Говорит Москва».
4: 94,8.
2: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа, заводите свои моторы!
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
4: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 30 июля, 16:07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это при вашем участии. Вы пишите через, соответственно, отправляя нам смс-сообщение через мессенджеры или дозваниваясь в прямой эфир.
2: В движении.
6: В городе прямо сейчас 3-бальные пробки. 3 балла нам обещают на 5 вечера, 4 балла на 6 вечера. Как максимум 5-бальные пробки в прогнозе стоят в районе 19 часов. А главные проблемы – это третье кольцо между Савеловской и Рижской эстакадами. Есть проблемы по-прежнему от Сокола в сторону, соответственно, Химок по Ленинградскому шоссе. И по Волоколамскому шоссе тоже довольно заметная пробка. Есть проблема на юго-восточном направлении на Московской кольцевой автодороге. Внутреннее кольцо в районе Котельников, внешнее кольцо в районе Бесед. Ну и еще смотрим на юго-западное направление в районе Заречья. Довольно продолжительная пробка, практически до Киевского шоссе или до Ленинского проспекта. Кому как удобнее, мы говорим в данном случае про внешнее кольцо Московской кольцевой. Но это 3 балла, как максимум 5-бальных пробок. Ждем к 7 вечера.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Новости этого дня.
6: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Стало известно, какие продукты в России подешевели сильнее всего с начала года. Как-то пишет ТАСС, с начала 26 года сильнее всего подешевели свежие огурцы на 44,59%. Вообще инфляция, недельная инфляция составила всего 0,04%. Как в целом можно охарактеризовать ситуацию с ценами? Что если сравнивать те же огурцы не с начала года, а, к примеру, с прошлым августом. Первая тема. Вторая. Минтранс предупредил об изменении с 1 сентября правил труда и отдыха водителей. Почему принят этот документ и что в работе водителей он изменит? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Бывший глава Удмуртии Бричалов награжден орденом за заслуги перед Отечеством. Об этом пишет агентство РИА Новости. Много новостей с упоминанием фамилии Павла Дурова, который внесен в перечень экстремистов и террористов в Российской Федерации, в перечень Росфинмониторинга. Так вот, включение его в перечень террористов делает Дурова нерукопожатным, пишет РИА Новости, ссылаясь на юриста. Еще эксперт не ждет автоматических ужесточений в отношении Телеграма из-за ситуации с Дуровым. Ну и еще, внесение Дурова в перечень экстремистов, пишет агентство РИА Новости, не аннулирует подписки у пользователей Телеграм. Напомню, буквально час назад стало известно, известно, что Павел Дуров, основатель Telegram, внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. С ленты ТАСС срочное сообщение, заявление Мишустина. Власти Российской Федерации выделяют 1,5 миллиарда рублей на поддержку бизнеса в приграничье. Власти России удвоят финансирование на льготную ипотеку для жителей Донбасса, Новороссии и приграничья. Тут тоже фигурирует это определение. Ну и Абрамова официально представлена в качестве временно исполняющей обязанности главы Удмуртии. Вот видите, срочные новости. С прошлого руководителя Удмуртии Бричалова начали и закончили сообщением о том, кто теперь руководит регионом.
2: Поток. Успеем сказать главное.
6: СМС-портал +7 925 48 94 8. Через мессенджеры можно писать, в том числе через Макс. Пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948. Код 495. Первая тема — это цены. Стало известно вчера, во-первых, говорили о том, что все не так страшно с ценами. В Росстате сообщили о замедлении инфляции. Это из сегодняшних сообщений. Вчера было объявлено, что базовые социально значимые продукты в первом полугодии подешевели более чем на 10%. И вот тут уже не с Новым годом сравнивают, а сравнивают с аналогичным периодом прошлого года. И вот сегодня на этом фоне новости о том, что больше всего подешевело. Свежие огурцы 44,59, свежие помидоры 13,73%. Тройку замыкает сливочное масло, которое почти на 7% подешевело. Там еще рис шлифованный, снижение на 3,34%. Ну и сыры твердые, полутвердые и мягкие. О том, что у нас затоварка рынка сыром, мы вчера говорили. И вот, видите, цены снижаются в среднем на 3,14%. Сергей Илюха, член правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла. Сергей Александрович, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Ну, во-первых, как охарактеризовать ситуацию с ценами в целом?
7: Ну, в целом цены растут в пределах инфляции, что-то быстрее, что-то медленнее, что-то подвержено сезонным колебаниям спроса и предложения. То есть, ну, все как обычно в целом.
6: То есть никаких особенных цифр мы не видим. Примерно то же самое. А как это сравнивать с инфляцией? Можно ли говорить о том, что продукты, как обычно, быстрее инфляции растут в цене или, как обычно, медленнее?
7: Нет, в целом по отрасли, скажем так, продукты растут на уровне инфляции, потому что инфляция и определяется по ценам. Поэтому в целом все соответствует.
6: Так, тогда скажите, пожалуйста, вот когда сейчас говорят в сообщении ТАСС, мол, с начала года огурцы подешевели на 44,6%. А если с прошлым августом сравнивать?
7: С прошлым августом, по моим оценкам, сельхозпродукция где-то выросла от 5 до 8%. Что-то больше, что-то меньше. То есть это вот как раз и есть инфляция, которая определяется like for like, то есть к аналогичному периоду прошлого года.
6: С вашей точки зрения, с чем связана инфляция как таковая? Вот сегодня, например, сообщали о том, что растут зарплаты. В январе, я посмотрел, было средняя зарплата была 103 тысячи, сейчас более 110 тысяч рублей на человека в Российской Федерации. Из-за этого и растут в цене продукты?
7: Ну, причин много. Первое, ну, естественно, да, если надо больше платить, то растет себестоимость. Эта себестоимость отражается как на энергоносителях, на стоимости обслуживания техники. То есть это процесс, когда если вы прибавили зарплату, все подорожало. Если все подорожало, надо прибавлять зарплату. К сожалению, это вот так вот работает.
6: Ну, и
7: если бы...
6: Да. Если бы...
7: Передумал.
6: Хорошо, тогда последний вопрос. В Минэкономразвитии говорят, что годовая инфляция по состоянию на 27 июля это примерно 5,94%. Вы сказали, что продукты, если уж говорить об этом, подорожали год к году, если сравнивать, то есть примерно конец июля к концу июля, на 5-8%. То есть все-таки продукты дорожают чуть быстрее, чем общая инфляция.
7: Да нет, это моя оценка. У них просто своя методика оценки инфляции, и она затрагивает значительно больше отраслей. У меня скорее потребительская здесь оценка, потому что, ну, взять разные исследования, у них разная методика и разные оценки дают. Здесь я больше как потребитель оцениваю, что цены выросли на 5-8%. Хотя, допустим, если взять какие-то товары, они, может быть, подорожали и на 30%, а огурцы подешевели на 40%.
6: Если в курсе, тут вот один из слушателей пишет, арбузы в этом году какие-то очень дорогие, конец июля, они в районе 100 рублей за килограмм, я, правда, видел вчера за 60, но неважно, он утверждает, что в прошлом году они меньше 30 рублей за килограмм были. Чем это можно объяснить?
7: Здесь, возможно, наложилась логистика, потому что, когда их завозили, были проблемы с топливом.
6: А, да.
7: И вот это, скорее всего, сыграло. К счастью, этот эффект был не долговременным, то есть я ожидаю где-то к августу, к 10 числам августа уже нормализацию цен на арбузы и уровень, ну, наверное, прошлого года будет.
6: Спасибо. Сергей Илюха, член правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, был с нами на прямой связи. Хочется арбузика? Надо подождать числа до 10 августа, так я понимаю. Ну, или переплачивать. Судя по тому, что нам пишет Григорий. Но еще раз напомню, я выходные, по-моему, смотрел. В магазине арбузы стоят где-то 60, где-то 80 рублей за килограмм. Ну, а если выйти из магазина и вот на этих развалах, там действительно, по-моему, про 100 рублей за килограмм говорили. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Они как раз созреют к 10 августа, пишет Александр 150. Ну, вы знаете, я вот, например, видел зрелые арбузы. Может быть, я ошибался, может быть, я по ошибке ел этот арбуз, как будто бы он зрелый, а он был незрелый, но я был абсолютно уверен, и все мои, как это теперь принято говорить, вкусовые сосочки мне рапортовали об этом. 7373948, Вадим говорит, уже есть арбузы по 30 рублей за килограмм в одной из торговых сетей. Слушаем вас, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте, друзья, лимузин. Парадокс в том, что я 2 дня назад купил арбуз, а он лежит дома, его никто есть не хочет. Его даже никто не разрезал. Зажрались.
6: Подождите, ну они же вот эти люди, которые не разрезают. Они, может быть, говорят, так, пусть кто купил, тот и разрезает.
8: Ну, возможно, но, как бы, знаете, почему-то не возникает желания есть арбуз впервые в жизни.
6: Подождите, да. Я вот, например, извините, но никогда не покупаю арбуз, если мне не хочется. Вас заставили?
8: Засада в том, что я пришел в магазин голодный. Когда нельзя ходить в магазин голодному. Нет. А когда уже пришел домой, как-то поел, и до арбуза уже руки не дошли, там бедолага и лежит.
6: Понимаете, я опять же вот все пытаюсь на себя прикладывать. Захожу я в магазин голодный. Что я делаю? Нет, точно я не беру арбуз.
8: Я покупаю все. Подряд вижу, то беру. Арбуз по числе.
6: Вот я бы никогда, потому что арбуз это несколько килограммов. Значит, даже если машина, то до него еще, его еще дотащить надо. В общем, если я голодный, я что-то готовое скорее. Игорь нам присылает чек на 15 380 евро. И главное, при этом без каких-либо комментариев. Возможно, это намек на то, что в Италии все дорого нынче. В Петербурге по традиции развалы с арбузами открываются 1 августа, пишет Григорий 838, обращаясь к предыдущему слушателю, говорит, лимузин, друг мой, меняйте на виноград. Что надо менять на виноград? Арбуз? Арбузы очень вкусные и сейчас, утверждает 838. Катя, 73-й, у вас всегда все дешевле. Можно хотя бы первые буквы магазинов? Где так? Как? Где? Где по 50? Где по 30? Вот Вадим, например, Пятерочку приводит в качестве, соответственно, примеров. Я не помню, в каких конкретно был в торговых сетях, но это был точно Верный и точно была, по-моему, Пятерочка. А, нет, Дикси. Дикси, Пятерочка и Верный. Вот где-то там я что-то видел. А как же дыни, пишет 401-й. 7373948, телефон прямого эфира. Но что там на рынке? Вот видите, нам ТАСС сегодня рассказывает, как сильно все подешевело. Не все. Вот давайте. Там был комментарий, цены сильно растут, чек становится тяжелее. Это Игорь 580-й. Видите, Игорь, а вот комментарий-то от вас и не пришел. И главное, совершенно непонятно, а что в этом чеке? Так-то чек на 15 381, но вообще, как мы понимаем, видно плохо, как мы понимаем, все остальное стоит 381 евро, а 15 тысяч что стоит, совершенно непонятно. Дыня на даче бесплатно растет в парнике, говорит Григорий. Но она растет в парнике, то есть если вы голодны с точки зрения дыни, ну вот голоден до дынь. Вот такое бывает состояние, да? Она еще растет. значит, надо идти в магазин. Что вы наблюдаете с точки зрения цен на продукты? Напомню, среди самых подешевевших, мы именно об этом говорим, никто не отрицает, а то сейчас начнут писать, мол, вместо того, чтобы говорить о том, как все растет в цене, никто не отрицает, что все растет в цене. Нам, кстати, говорят, что чуть медленнее, чем прежде. Инфляция в целом составила с 21 по 27 июля 0,4%, недели раньше была на уровне 0,17%. Но вот, соответственно, говорят, кстати, сказать про зарплату. В мае она была уже средняя в России, более 110 тысяч рублей. Минэкономразвитие, то есть официальная оценка, соответственно, годовой инфляции по состоянию на 27 июля, это 5,94%. Следующая тема.
2: Внимание! Говорит Москва.
9: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
6: СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно через мессенджеры писать. Пользователю говорит МСК-бот. Прежде всего, Макс, наверное, так теперь правильнее говорить. Можно звонить 7-3-7-3-94-8, код города 495. Минтранс предупредил об изменении правил труда и отдыха водителей. Говорят, что нововведения вступают в силу с 1 сентября. РИА Новости цитирует приказ ведомства, согласно которому максимальная продолжительность рабочего времени должна составлять 40 часов в неделю, но если нельзя соблюдать еженедельную норму, тогда расчет можно производить за месяц, а если согласовано с профсоюзом, то и вообще за 3 месяца сводить все эти цифры. Александр Котов, председатель профсоюза водителей-профессионалов, к нам присоединяется. Александр Владимирович, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
6: Итак, вы понимаете, что меняется в правилах труда и отдыха водителя 1 сентября?
10: Я-то понимаю, но на самом деле водители, профессионально работающие по найму, не читают такие документы, это во-первых. Во-вторых, они работают до тех пор, пока у них спички в глазах не лопнут. И так было, есть и будет. Причина тому, что у нас свободных профсоюзов, первичных союзных организаций на транспортных предприятиях нет, за малым исключением.
6: А подождите, да? Секунду, но ведь каждый, по идее, мог бы и сам отстаивать свои интересы. Хотя бы это люди пытаются делать?
10: Не пытаются, потому что их увольняют, как минимум предупредив о том, что мы тебя собираемся уволить, пиши заявление по собственному желанию. А если нет, найдут предлог.
6: Хорошо, тогда давайте вернемся к началу. Для того, чтобы люди, которые, как вы говорите, не читают эти правила, хотя бы от вас их услышали. Так вот, у них новые права какие-то появляются или нет с 1 сентября?
10: Нашему профсоюзу 28 лет. Сейчас я, конечно, меньше занимаюсь разъяснением, но дело в том, что водители, как только обращаются в наш профсоюз за защитой своих прав и интересов, по одному, не глупые, по одному. И начинаешь им рассказывать, что самое милое дело – это организовать первичную профсоюзную организацию и своими силами, с нашей помощью, с нашими наработками защищать свои права и интересы. На этом человек пропадает.
6: Но и все-таки. Вы можете объяснить, что меняется 1 сентября?
10: Да я-то могу объяснить.
6: Так хотелось бы это услышать.
10: Этим летом ко мне обратился водитель, работающий по найму, и принес мне трудовой контракт, в котором написано, что его заработок в месяц составляет 38 тысяч рублей. А остальное нал черный на карточку. Итак, 99% водителей, работающих по найму, работают.
6: Ну, то есть, еще раз, и все-таки, мы можем об этом говорить или вы просто не хотите?
10: Я хочу об этом говорить, но это написано на бумаге и никак не отразится. Хоть я обкричусь на их личной жизни, нанятых водителей. Вот в этой организации тот водитель, который обратился, он выезжает в понедельник с утра, а работает в Москве и Московской области. и возвращается на базу либо в пятницу вечером, либо в субботу утром. Вот его рабочий день. С понедельника по пятницу 24 часа в сутки он находится в кабине машины. Он там спит, он там ест.
6: Еще раз, а если бы он этого не хотел, он бы там не находился. Просто у него работы другой нет.
10: У него есть работа другая. Он пойдет в другую организацию, но ему такие же условия предложат и ничего больше.
6: Ну, хорошо. Что нужно, кроме того, чтобы все пришли к вам в профсоюз, чтобы это поменялось?
10: Да не к нам в профсоюз. Это надо создавать первичные профсоюзные организации на своем рабочем месте. И своими силами, со своими товарищами защищать свои права и интересы.
6: Но мы возвращаемся к началу. Для того, чтобы защищать права и интересы, люди хотя бы должны понимать, что в этих правах и интересах меняется. Разве не так?
10: Конечно, они должны понимать. Они прекрасно все знают, как они работали раньше при Советском Союзе. Они прекрасно понимали, что они могли как-то жаловаться, они могли как-то обращаться хотя бы в тот же самый профсоюз. Если сейчас есть у нас профсоюзы на транспортных предприятиях, то это, как правило, Шмалковский профсоюз.
6: Я понял. Я понял, спасибо. Александр Котов, председатель профсоюза водителей и профессионалов. Просто тут вот одна такая история, когда человек говорит, они понимают, как работали в советское время. Но если я правильно понимаю, человек, который работал водителем в советское время, сейчас ему как минимум должно быть 55 лет или даже больше. С 90-го года, если вот так вот грубо совсем считать, уже 36 лет произошло. То есть этому человеку 56, а многие люди, как мне кажется, все-таки моложе, кто сейчас работают водителями. Всем, кто получает зарплату частично черным налом, надо иметь в виду, что низкий официальный размер зарплаты оказывает влияние на размер пенсии, пишет Макар 768, и с этим довольно сложно спорить, потому что это действительно так. Что касается приказа Минтранса, который РИА Новости сегодня публикует, оно введениях в изменении правил труда и отдыха водителей. Максимальная продолжительность рабочего времени водителей должна составлять 40 часов в неделю. При невозможности соблюдения еженедельной нормы расчет может производиться за месяц при согласовании с профсоюзом за 3 месяца. Еженедельный непрерывный отдых водителей, это тоже важно, составляет должен не менее 45 часов и предоставляться не позднее начала 7-го рабочего дня после окончания предыдущего периода отдыха. То есть работать без выходных более чем начнется 7-й рабочий день нельзя. Осторожно, пишет 838-й, то ли мне, то ли тем, кто пишет нам, то ли тому, кто был с нами в прямом эфире. 819-й говорит, а вот в Мосгортрансе недостаточно хорошо, на линии водители нормально работают, но тратят время на ожидание проверки, которую проводит какая-то организация перевозок, и водители не отдыхают. И водитель не отдыхает. Ну, в общем, три восклицательных знака. И все знают про свою нищенскую старость, утверждает 641-й. Григорий задается вопросом. Ну, создадут они организацию, и что? Они что, забастовки будут устраивать, как на загнивающем Западе? Нам, мол, еще забастовок водителей не хватало. Это вопрос от Григория 859-го. Ну, а возвращаясь к тем документам, которые опубликованы Минтрансом, в отличие от действующих норм, новые правила не предусматривают возможность сокращение, соответственно, вот этого вот периода работы с последующей компенсацией до 24 часов. То есть, если до 1 сентября можно работать и потом отдыхать не 45 часов, то теперь вот будет 45 часов с 1 сентября. Продолжительность одной рабочей смены, как и ранее, не должна превышать 10 часов. При этом ее можно увеличить еще на 2 часа, если рабочий день разделен на части. Видите, как много вариантов. Если можно вот так, можно вот так, а можно по-другому. Но в любом случае Минтранс предупредил об изменении правил труда и отдыха водителей. Если есть желание узнать, каковы эти правила, правила работы, работы водителей с 1 сентября 2026 года, то как минимум сообщение агентства РИА Новости со ссылкой на приказ Минтранса, который содержит эти новации, есть сейчас в средствах массовой информации и в интернете тоже. 674 говорит, у нас народ трусливый, начальство поперек слова сказать боится. Я, говорит, водителем сам много работал, знаю эту историю, пытался бороться. Все боятся, бесполезно. Отдыхайте, если есть возможность, пишет 838, а Марина 750-я навыпускают бумажек, и никто не будет на них внимания обращать. Ну, особенно важно в данном случае, видимо, сказать, что получается, что ведь на эти бумажки прежде всего сами работники внимания, скорее всего, не обращают. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с губернатором Подмосковья. Президент принял Андрея Воробьева в Кремле. Глава региона, в частности, рассказал о развитии здравоохранения и планах по созданию новых крупных медучреждений в Московской области, в том числе комплекса в Балашихе. Губернатор добавил, что власти, цитата, «не распыляются и расставляют приоритеты, развивая систему здравоохранения». Предыдущая встреча президента с Андреем Воробьевым прошла в конце декабря прошлого года. На ней обсуждалось развитие робототехники в Подмосковье. Михаил Мишустин анонсировал выделение 1,5 миллиарда рублей на поддержку бизнеса в приграничье. Средства пойдут на частичную компенсацию расходов по оплате работникам вынужденного простоя. Об этом сообщил премьер на заседании Кабмина. Кроме того, Михаил Мишустин сказал, что правительство удвоит финансирование льготной ипотеки для жителей Донбасса и приграничных регионов. Премьер-министр поручил своему заместителю Марату Хуснуллину держать ситуацию на личном контроле. Неработающие богатые россияне стали получать запросы от ФНС. Налоговые инспекции предлагают гражданам предоставить данные о соотношении дохода с крупными покупками. По информации РБК, согласно тексту одного из таких уведомлений от Московской налоговой инспекции, сотрудники запросили письменные пояснения и документы, подтверждающие получение доходов, на которые приобрели недвижимость и транспортные средства. В АТОР дали рекомендации на фоне роста отказов в визах в Грецию. Туристам следует оформить страховку от невыезда с покрытием визовых рисков, а также тщательно готовить пакет документов. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, путешественникам следует не ограничиваться стандартной справкой об остатке на счете, прикладывать заверенные банковские выписки с движением средств за последние 3-6 месяцев. Также нужно предоставить документы, подтверждающие стабильный доход и владение недвижимостью в России. Накануне в АТОР рассказали, что отечественные туроператоры начали фиксировать сложности с получением виз в Грецию, но массовых отказов пока нет. Одной из причин сложившейся ситуации может быть большая загрузка визового центра. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 72 копейки, доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность и до плюс 26. Атмосферное давление будет выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8.
9: Реклама. Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
11: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
12: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
13: в эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
15: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
16: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
13: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии, ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики Иосиф Дискин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: «Право знать», говорит Москва.
13: Новости этого дня со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
6: Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 30 июля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Обсуждаем главные темы с вашим участием. Вы присылаете нам сообщения в мессенджерах, смс-сообщения, либо дозваниваетесь по телефону.
17: В движении.
6: В городе трехбальные пробки. Нам обещают 4 балла только в 6 часов вечера. 5 баллов как максимум по прогнозам ждет нас в 7 часов вечера. Главные проблемы, которые видны, это внутреннее третье кольцо от Ленинградки до проспекта Мира. На Московской кольцевой автодороге внутреннее кольцо в районе Котельников. Еще внешнее кольцо в районе Заречья. Это все про Московскую кольцевую автодорогу. Про МКАД. И еще обращаю внимание тех, кто едет в Химки по внешнему кольцу Московской кольцевой. Там, как обычно, сложности. И сложности довольно протяженные. Хотя, кто знает, не от Дмитровского шоссе до Ленинградского, но от поворота на Новую Питерскую трассу до Ленинградского шоссе точно постоять придется. 3 балла прямо сейчас, как максимум 5 баллов в 7 вечера.
17: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
13: Поток. Новости этого дня.
6: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Верховный суд отменяет автоматические штрафы с ручных камер, но регионы продолжают их использовать, пишет «Коммерсант». Почему запрещенные штрафы продолжают выписывать и как можно остановить этот процесс? Что такое незаконность использования инспекторами планшетов для штрафования водителей за парковку в запрещенных местах? Первая тема. Второе. В Подмосковье начали уничтожать борщевик на частных участках. Собственников после этого собираются взыскивать затраты за работы. Что означает этот прецедент, насколько дороже встанет собственнику такая принудительная обработка от борщевика, и что должно произойти на моем, к примеру, участке, чтобы такое случилось, чтобы пришли власти и начали за меня работать с моим борщевиком. Вторая тема, через 10 минут обсуждаем. Срочное сообщение. Михаил Мишустин заявляет о скором запуске новых терминалов аэропортов Пскова, Оренбурга и Барнаула. Об этом пишет агентство РИА Новости. Нужны меры, чтобы чтобы российские регионы обходились без коммерческих кредитов, пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление сенатора. Имя сенатора, а вот оно, Анатолий Артамонов, глава комитета по бюджету и финансовым рынкам. ТАСС в эти минуты сообщает о том, что некий американский гражданин поблагодарил Склиф за чуткое отношение и блинчики на завтрак. Это гражданин, которому врачи скорой помощи, НИИ скорой помощи имени Склифосовского прооперировали позвоночник после отказа в клиниках других стран. И вот теперь об этом пишет агентство ТАСС. Он поблагодарил персонал за внимательное отношение и отметил, что особенно ему запомнились вкусные блинчики на завтрак. Речь идет об удалении межпозвонковой грыжи американскому пациенту после травмы позвоночника. Еще одна срочная новость. Уполномоченный президент Родригес: Венесуэла проведет выборы, когда будет готова. Это срочное сообщение, которое только что пришло на ленту агентства РИА Новости.
2: Поток. Успеем сказать главное.
6: Первым делом вспоминается 50-летней давности, по-моему, фильм «Я тебя поцелую потом, если захочешь». «Здравствуйте, я ваша тетя», по-моему, это называлось. «Венесуэла проведет выборы, когда будет готова», говорит уполномоченный президент Родригес. Напомню, эта новость только что появилась на ленте агентства РИА Новости. Ваши сообщения приходят через СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через мессенджеры. Тут ничего не изменилось, и по-прежнему можно звонить. 7373948, код города 495. Первая тема. Верховный суд отменяет автоматические штрафы с ручных камер, но регионы продолжают их использовать, пишет Коммерсант. Верховный суд опять подтвердил незаконность использования инспекторами планшетов для штрафования водителей за парковку в запрещенных местах. Жалоба водителя из Саратовской области в данном случае рассматривалась, но, соответственно, это уже не первый суд. Региональные суды автомобилиста не защитили. И вот высшая судебная инстанция штраф отменила, потому что инспектор самостоятельно выбирает, на какую машину навести камеру, а это не является автоматическим режимом фиксации. Но важная новость не в том, что это в 26-м году сказали в Верховном суде. Важная новость в том, что об этом Верховный суд говорит с 2019 года. Но истории повторяются. Автоадвокат Сергей Радько к нам присоединяется. Сергей Александрович, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
6: Итак, что за штрафы запрещены? Первым делом надо разобраться, что это за планшетные штрафы? Бывает ли у нас такое? И если бывает, почему все повторяется, хотя Верховный суд вроде как уже много лет назад сказал, что так не надо?
18: Скажем так, планшетные штрафы и те штрафы, которые назначаются, например, в городе Москве такое до сих пор случается за неоплату парковки. Этот аппарат называется ParkNet-M, который висит на велосипеде и как бы изображает автоматический режим. В 2019 году Верховный суд разъяснил, что под автоматическим режимом понимается работа системы, когда она функционирует без непосредственного вмешательства оператора. То есть висит камера на дороге, увидела машину, которая превысила скорость, сфотографировала, прилетел штраф. Так вот, с этими системами история другая. Вот в Москве, опять же, до сих пор используется программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы», который работает на основании, опять же, фотографий, которые делаются при помощи смартфонов и планшетов. Суды, конечно, эти постановления отменяют, но, тем не менее, они продолжают использоваться, хотя это вот яркий пример незаконного использования фотографий именно для автоматической фиксации. То есть что это означает? Что такая фотография не может быть основанием для так называемого письма счастья. Необходимо вызывать собственника машины, составлять протокол, выяснять, кто был за рулем, и только тогда уже можно выносить постановление.
6: А вот это, кстати, извините, я вас перебью, потому что я хотел бы вот это с вами чуть подробнее обсудить. Да. Дело в том, что и в сообщениях нынешних говорят о том, что вот ничего такого абсолютно запрещающего тут нет. Они могли бы не автоматический штраф выписать, а обычный. Но обычный штраф требует присутствия собственника или нет?
18: Обычный штраф требует проведения административного расследования, и поэтому суды и пишут, что в данном случае, когда для фиксации нарушений и вынесения автоматического штрафа используется не автоматическая система, а планшет или компьютер, или телефон, даже со специальным ПО, то этот способ фиксации не является автоматическим и нельзя выносить без присутствия лица. То есть сама фотография, она может быть основанием для штрафа, если, например, возбуждается административное расследование, вызывается собственность, собственник, он говорит, да, действительно, это я был за рулем, там поставил машину на газон или под знаком запрещающей парковку. И тогда выясняет, что действительно он, в отношении него составляется протокол и выносится постановление. То есть такая фотография, она является доказательством, но она не является автоматической фиксацией, так как это делается, например, с превышением скорости или там нарушением разметки и так далее, поскольку эта система, планшет или телефон, работает под непосредственным управлением, воздействием человека. И в Москве были такие примеры, когда люди таким хитрым образом фотографировали машину, что она вроде бы как стоит на газоне, и владельцу прилетал штраф, а у нас в Москве штраф для юрлиц на минуточку 300 тысяч рублей. Поэтому такая система, конечно, она не должна работать бесперебойно, вернее, она должна работать объективно, а не так, чтобы некоторые хитрецы могли такие штрафы необоснованно назначать.
6: Я правильно вас понимаю, что штрафы с этих самых планшетных камер довольно легко оспорить?
18: Да, есть такая практика, суды уже давно научились их отменять, хотя, как мы видим, в регионах до сих пор это не происходит, да и в Москве, чего там греха таить, когда Верховный суд в 2019 году издал свое постановление пленума 25 июня за номером 20, а даже в Москве практика с тех пор, за 3-4 года после этого постановления, она несколько раз менялась кардинально, то суды признавали законным такой способ фиксации, то незаконным, но вот уже... несколько лет они следуют согласно указаниям Верховного суда, что мы последние годы наблюдаем.
6: Как обычному водителю определить, это планшетный штраф ему прилетел автоматически, который можно отсудить себе обратно или пересудить, или рассмотреть в суде по новой, или это штраф, который никакой суд пересматривать не будет?
18: Нет, суд будет рассматривать жалобу на это постановление. Если выяснится, что это средство техническое работало в автоматическом режиме, то, конечно, суд штраф отменит. Но, опять же, для автомобилистов в Москве могу сказать, что такими средствами, по которым штрафы выписываются, но отменяются, являются ParkNet-M и ParkPM. Однако сейчас у нас появились стационарные средства фиксации, Сова-M, Street Falcon, которые висят на столбах и фиксируют неоплату парковки. Вот это автоматический режим. В регионах есть различные системы, они там по-разному называются, но если уж надо разбираться подробно, тогда открываем постановление. Вверху написано, что я такой-то инспектор, рассмотрев фотоматериал, полученный таким-то средством, и вот тогда мы, что называется, погуглим и установим, что это за средство. Как правило, проблема в том, что эти технические средства, которые незаконно используются, они в своем составе не имеют фотоаппаратуры, как наш московский ПАК-ПМ. Он сам по себе обрабатывает информацию, но фотоизображение получается с постороннего прибора. Вот такие приборы, они как раз для автоматической фиксации не годятся. Если же этот программно-аппаратный комплекс в своем составе имеет фотоаппаратуру, например, он устанавливается на автомобилях, то тогда это штраф законный, вернее, автоматическая фиксация законна, и оспаривать нужно уже по другим основаниям, там, допустим, продажа транспортного средства, или оно находилось во владении другого лица, но и другие более серьезные основания требуются для отмены такого.
6: Ну, то есть, грубо говоря, если в тексте документа ты видишь, документа о неправильной парковке, ты видишь что-то типа слова «сова», то это, скорее всего, не отменить.
18: Сова-М и Street Falcon – это автоматические средства, да, они представляют собой такую камеру, которая как бы как фонарик висит на столбе, и она фиксирует все автомобили, которые находятся в зоне видимости. Это автоматическое средство, и поэтому оно работает законно.
6: Другие тогда
18: средства,
6: дальше.
18: Не совсем.
6: Да, тогда там вопросы возникают. Теперь Виталий 618 говорит, сегодня шел на обед, видел, как молодая девушка в форме кепочки ходила вдоль парковки с планшетом и, как он пишет, фотографировала номера автомобилей. Может быть, сканировала, может быть, фотографировала, неважно. Вот как к этому относиться?
18: Вот это то самое пресловутое средство ParkNet-M, о котором я говорю, которое тоже не может для автоматической фиксации использоваться. А с целью создания видимости его автоматизации, последний год его стали крепить на велосипед и изображать, что он как бы находится на транспортном средстве. Но, опять же, суды это не поддерживают, потому что, опять же, сам по себе этот компьютер, он не фиксирует все подряд, все нарушения, которые видит, а только то нарушение, на которое его наведут. То есть инспектор идет, видит машину, принимает решение ее сфотографировать. Вот это не автоматическая фиксация, поэтому такое постановление, в принципе, можно отменить. Но, опять же, надо смотреть, какое конкретно техническое средство указано в постановлении. Там всегда указано, что оно автоматическое. На самом деле, оно по факту не так. Автоматически оно обрабатывает информацию. А вот, собственно, фотографирование момента нарушения производится по личному усмотрению оператора или гражданина, который использует, например...
6: Ну, формально... подождите. Да. Тогда, вот, учитывая то, что вы описывали, если этот оператор едет на велосипеде, тогда вроде все нормально.
18: Нормально. Нет, ненормально, потому что само техническое средство, тоже планшет, хотя и закреплен на велосипеде, но опять же он работает только под управлением оператора, по его усмотрению нажимается кнопка и фиксируется автомобиль. Просто на транспортном средстве его укрепили, чтобы создать видимость соответствия разъяснению плену Верховного суда, который говорит, что такие средства могут быть в том числе и мобильными, установленными на транспортном средстве, которое движется по установленному маршруту. Вот поэтому с целью создания видимости законности этих средств, их стали ставить на велосипеды, но суть работы прибора не поменялась, ибо он продолжил работать под управлением оператора, который кнопочкой снимает и фотографирует. То есть это ручная фиксация, которая для письма счастья не годится.
6: Ну и последнее. Верховный суд, если верить Коммерсанту, уже, значит, не первый раз говорит. Вы тоже вспоминали уже 2019 год. Да. Процесс понятен, но с вашей точки зрения, а что нужно сделать, чтобы остановить этот процесс и вот таких штрафов больше не выписывали?
18: А вот сейчас Верховный суд с подачи его нового главы господина Краснова даже очень строгую систему выстраивает, когда будет жесткий контроль за судами, насколько четко они соответственно исполняют волю Верховного суда. Даже, по-моему, готовят законопроект, по которому председатели районных судов и нижестоящих будут отчитываться в Верховном суде о том, как они применяют на практике разъяснение Верховного суда. То есть, когда до них будет доведено, что вот есть такое разъяснение, которое не подлежит никакому двоякому толкованию и непониманию, вот тогда, соответственно, до судей будет доведено, что такое разъяснение Верховного суда является обязательным. Оно и так является обязательным, но даже в Москве, как я уже сказал, оно и то начало действовать далеко не сразу. А до регионов пока еще почему-то это не докатилось, но со временем дойдет, тем более, что если Верховный суд уже отменяет их решение, то это, наверное, повод задуматься, может быть, даже о соответствии занимаемых должностей некоторых судей, либо их руководителей.
6: Спасибо. Автоадвокат Сергей Радько был с нами на прямой связи. Коммерсант пишет о том, что

0: Еще оттуда же сообщения, в эти минуты довольно много сообщений приходит. Фигурант дела об избиении Зезина заявил, что ученый умер по естественным причинам, пишет агентство РИА Новости, тоже ссылаясь на сообщения из зала суда. Видимо, таких сообщений будет еще больше, но в данном случае уже даже имя называется. Октябрьский районный суд Екатеринбурга, пишет агентство РИА Новости, заключил под стражу до 26 сентября Александра Реверука, которого обвиняют в хулиганских действиях. Действиях в отношении двух мужчин, одним из которых был скончавшийся впоследствии ученый Никита Зезин.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: Следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах, за вашими сообщениями, которые приходят в виде смс-сообщений, сообщений в мессенджерах. Следим за тем, как вы нам звоните. Но вот в данный момент, например, звонков нет. Может быть, про борщевик. Звонков будет больше. В Подмосковье начали уничтожать борщевик на частных участках. Если до этого, например, власти говорили, мы не можем уничтожать на принадлежащий частным лицам территории борщевик, и поэтому он растет. Мы можем только дать предписание. То вот теперь, говорят, в Клину был прецедент. Он создан, владельцы земли заранее уведомили о необходимости сорняк убрать, но тот не сделал ничего в установленный, соответственно, срок. Муниципалитет самостоятельно обработал территорию, и теперь собственник должен будет компенсировать затраты в течение 2 месяцев, либо деньги будут взыскивать через суд. Андрей Туманов, основатель газеты «Ваши 6 соток», к нам присоединяется. Андрей Владимирович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Скажите, с вашей точки зрения, ну вот если совсем общо говорить, почему борщевик не удается победить?
3: Потому что борщевик – это скорее социальный сорняк. То есть он растет в тех местах, где не ухаживает никто, которые брошенные земли, которые нарушенные земли. То есть стоит только начать ухаживать за землей, вот попадает она в хорошие руки, сразу же борщевик куда-то девается мгновенно. Без всякой борьбы, без всяких там победных реляций и так далее. Поэтому, в общем-то, бороться надо не с борщевиком, а бороться надо за то, чтобы у земли появился хозяин.
0: Но вот формально, подождите, тут же, видите, как нам говорят, формально как раз причина в том, что хозяин есть, но с борщевиком он не борется.
3: Значит, такой хозяин, понимаете?
0: Ну, да.
3: У нас много так называемых псевдохозяев, которые понахапали землю, извините за выражение, не для того, чтобы на ней хозяйствовать, а для того, чтобы она стояла и набирала цену, чтобы потом ей можно было спекульнуть. Огромное количество у нас банки имеют огромное, сотни тысяч гектаров, всевозможные финансовые компании. Вот они это держат, они не обрабатывают, потому что им не надо. Вот этот актив у них стоит, набирает цену, потому что земля чаще всего дорожает, чаще всего. Так что вот в этих случаях надо, я думаю, применять более активно все меры. А по поводу того, что случилось, ну, конечно же, это самоуправство. Тут, в общем-то, и думать не надо, и рассуждать. Знаете, вот если вы печатаете, допустим, по ночам фальшивые деньги, вы, в принципе, знаете, что у вас фальшивые деньги в квартире. Ну, не придут же без вас их изымать. Все-таки нужен будет ордер на обыск, там, постановление прокурора. Так и здесь. Не надо вот заниматься самоуправством, потому что самоуправство говорит о том, что вы не умеете нормально работать, дорогие друзья. Вы не умеете нормально общаться с теми же нарушителями.
0: Ну, подождите, да, Андрей Владимирович, да. Ну, а как общаться с нарушителем, если, к примеру, по некоторым участкам, я точно знаю, они даже хозяина нормально найти не могут, контакта? Это их недоработка?
3: Слушайте, а вот здесь мы опять сталкиваемся с тем, что у нас нет нормального в законодательстве, нет нормальной системы изъятия земли. Вот смотрите, у нас каждый год идет разговор. Вот сейчас мы начнем изымать землю. За те нарушения, за эти нарушения. И ничего не происходит. И вот эти разговоры, они идут даже не последние 10-20 лет. Они идут с 80-х годов прошлого века, еще когда советская власть была. И до сих пор эта система не создана. Потому что создать эту систему достаточно сложно. Чуть перегнешь, этим воспользуются рейдеры и поотнимают лучшие куски земли. Чуть не догнешь, значит, хозяева

0: будут иметь свою выгоду и не будут за ней ухаживать. В общем-то, тут такой тонкий инструмент, хотя практически все страны, которые имеют такой вот долгий период земельных отношений, они с этим справились, и, в принципе, это работает прекрасненько. И, например, в той же Голландии, ну вот попробуйте пролить просто на свою землю, на свою пашню из трактора масла. Тут же и инспектор оттуда не возьмите, вас оштрафуют на огромную сумму. А если будете это делать регулярно, вас ее просто отберут.
1: Подождите, секунду.
0: И никто вам не поможет.
1: То есть это если вы на этой земле присутствуете? А если вас нет, ну вот они приедут, а борщевик, вы говорите, они не могут к этому борщевику подойти, потому что спилить его самоуправство.
0: Знаете, насчет «я не могу найти» – это тоже байки для тех людей, которые не хотят ничего делать. Если, допустим, то есть есть в законодательстве всех стран вот эта вот система, когда не могут найти собственника, давали объявления сначала, посылали письма,
1: вот.
0: Собственник не отзывается – тогда идут с этими документами автоматически в суд. Понимаете, но с этим надо работать.
1: То есть...
0: Просто местные власти не хотят с этим работать. Для них там нанять адвоката, это лишняя головная боль.
1: Не просто заранее уведомить, а потом идти, а заранее уведомить, а потом идти в суд, говорите вы. Вот в чем разница.
0: Конечно, понимаете. Все-таки у нас же правовая система, у нас же не анархия какая-то. Захотели, пришли, слушайте, а завтра примут закон, что в квартирах должно быть чисто, да? И будут к вам ламываться в квартиру по ночам для того, чтобы у вас насильно подместили.
1: Недостаточно чисто, да.
0: Ну, смешно же.
1: Скажите, раз уж мы заговорили об этом, может быть, вы знаете, 630-й пишет, а есть еще какое-то обязательство? Вот, например, у меня участок находится на границе с СНТ, или на границе деревни, и вот за забором я должен уничтожать борщевик?
0: Знаете, вот тут вот тоже очень много таких проблем. Дело в том, что если приедет к вам, допустим, пожарный инспектор или лесная охрана, они обязательно вам скажут, что должна быть вот эта полоса отчуждения за территорией вашего забора, за которой вы должны следить. Иногда делать даже такую минерализованную полосу, чтобы там пожара не было и так далее. Вот, пожарный вам рассказал, приехал представитель лесхоза и скажет, а с какого, извините, перепугу вы нашу землю будете там минерализованную полосу делать? Это не ваша земля, понимаете? Вот каждое ведомство трактует свою пользу, как ему легче работать.
1: То есть однозначного ответа нет?
0: Законно. Есть однозначный ответ. Это не ваша земля. На не вашей земле вы не имеете права хозяйствовать. Даже если с вас какое-то ведомство требует что-то там сделать, да? Это не моя земля, это земля чужая. Да почему же я должен там делать какую-то полосу?
1: Да ладно бы, должен. Может быть, я и не могу. Может быть, мне и запрещают просто даже. Я понял, спасибо. Основатель газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов был с нами на прямой связи. Я по области часто езжу, пишет Виталий. Дача в области на территориях СНТ борщевик давно не видел. В лучшем случае на каких-то ультразапущенных участках. Зато на территориях вдоль дорог, вдоль дорожек, ведущих к станциям, борщевик иной раз выше меня. А у меня 1,90 м. Это Виталий, 618, 639-й. Соседка по даче приезжает раза два за лето, чтобы покосить траву, зато от нее ко мне ползут слизни и одуванчик рассеивается. Ну так вот, мы сейчас даже не про слизни и одуванчик, мы скорее о проблемах с борщевиком. Вот в подмосковные власти говорят, что появился такой прецедент, он создан в Клину, по данным областного Минсельхоза, начали уничтожать борщевик на частных участках, владельцев которых заранее уведомляют о необходимости убирать сорняк, а они в установленный срок этого не делают.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. ЦИК задействует беспилотники при организации голосования на выборах в Госдуму. Они будут использоваться для доставки избирательной документации как минимум в трех регионах. Это Сахалина, Архангельская и Кемеровская области, заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова, подчеркнув, что до выборов их количество может увеличиться. Цитата. «В перспективе планируется постепенно охватить все труднодоступные территории, чтобы максимально обеспечить интересы избирателей», заявила Памфилова. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в единый день. день голосования 20 сентября. В Центробанке анонсировали новые сервисы в системе быстрых платежей. С 1 октября граждане смогут пополнять свои счета наличными через банкоматы любого банка при помощи СБП. Как говорится в сообщении ЦБ, общая сумма средств, внесенная физлицами, переведенная по системе на счета в других кредитных организациях, не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в течение суток и 200 тысяч рублей за месяц. Гагаринский суд Москвы возобновил дело блогера Лерчик. Валерия Чкалина обвиняется в незаконных валютных операциях, связанных с ее фитнес-марафонами. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала заседаний, процесс пройдет в закрытом режиме. Ранее разбирательство приостанавливали из-за онкологического заболевания женщины. В Центре онкологии имени Блохина заявили, что подсудимая прошла курс химиотерапии, медицинских ограничений или противопоказаний к участию в судебных заседаниях у нее нет. СБУ предъявило заочное обвинение режиссеру Владимиру Бортко. Ему инкриминируют оправдание действий России. Как говорится в телеграм-канале Службы безопасности Украины, Бортко неоднократно в публичных выступлениях, цитата, «ставил под сомнение украинскую государственность», конец цитаты. Отмечается, что 80-летнему российскому режиссеру вменяются две статьи Уголовного кодекса. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 72 копейки, доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность и до плюс 26. Атмосферное давление будет выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси!
6: О, мой Боже!
5: Лионель Месси делает это снова, он суперхуман!
6: Брокен для Фабрегас, теперь это Иньеста, это это! Это гол!
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
8: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
7: а российский футбол продолжает удивлять,
8: мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция театральная.
10: Марин, ну куда ты опять собралась?
11: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
4: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
10: Рассказываем по пятницам после 12.
4: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: А вы говорите, Милин.
3: Я его что?
2: Тоже мне Милин.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 30 июля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала пробки. В городе трехбальные пробки. Нам обещают 4 балла к 6 вечера, 5 баллов к 7 вечера. Ничего серьезно не поменялось на карте московских пробок. По-прежнему в центре города главные проблемы – это Третье кольцо, внутреннее Третье кольцо, причем на севере. От Ленинградского проспекта до проспекта Мира. Если говорить уже о сложностях в центре, то это еще и Садовое кольцо в районе Павелецкого вокзала и Садовое кольцо там, где сворачивают на проспект Мира. Вот там тоже есть сложности и, по крайней мере, от проспекта Сахарова постоять в пробке придется до проспекта Мира. Но в целом пока 3 балла, пока город едет довольно свободно, и 5 баллов нам обещают только к 7 вечера. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Много сообщений. Прежде всего, цитирует премьера Мишустина, который говорит, что правительство в этом году направит 2,6 миллиарда рублей на достройку первых трех серийных самолетов Ил-114-300. Еще он говорит, что льготное кредитование запустят для российских авиаперевозчиков, чтобы они покупали другой самолет МС-21. Еще есть срочное сообщение о том, что запрет на экспорт из России дизельного топлива для производителей действует до 1 сентября. Все это с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет о том, что Мишустин на личный контроль берет непрерывность работы Иркутского авиазавода, о том, что угрозы жизни пятерых детей, которые накануне в ДТП на Кубани пострадали, нет, и о том, что в Астраханском Нариманове нашли тело женщины с опрокинувшейся там лодки. Пока вот только в качестве заголовков это появляется. В общем, следите за новостями. Тема, которую мы обсуждаем. Тема, которая складывается из разных новостей, которые есть на лентах. Вот, например, одна из них. Принятие антифрод мер привело к снижению числа преступлений, связанных с кибермошенничеством. Об этом сообщил председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике Сергей Боярский 29 июля. Другое. Национальный совет финансового рынка, объединяющий крупные банки, предложил смягчить подход к клиентам, которые столкнулись с ограничениями по картам из-за подозрений в мошенничестве или дроперстве. Такие соответствующие инициативы направили в Минцифры, Минфин и Банк России как заключение на законопроект «Антифрод 3.0». То есть у нас есть «Антифрод», «Антифрод 2.0», и вот теперь работают над «Антифрод 3.0», а все это борьба с возможным банковским мошенничеством, и, соответственно, движение идет в сторону необходимости или возможности рассмотрения, возможности смягчения подхода клиентам, которые сталкиваются с ограничениями по картам из-за подозрений. То есть они не мошенники, они не дроперы. Но проблемы возникают. Еще появились сообщения о том, что в рамках тех документов, над которыми сейчас работают, например, в 2027 году, если все это будет принято, банк сможет заблокировать перевод, если на телефоне клиента будет обнаружен какой-то компьютерный вирус. Притом... Что именно считать вирусом, так, во всяком случае, пишут в одном из информационных каналов, каждый банк будет определять сам. Единого определения в новых антифрод-законах нет. Надо сказать, что этот закон уже принят. Это не антифрод 3.0. Технологии, алгоритмы и критерии банки будут подбирать самостоятельно, говорят в Центробанке. Ну, а депутаты говорят, есть какой-то риск. Мы решили выяснить вот на данный момент, пока действуют уже принятые, уже действующие законы, что происходит у вас. Наш вопрос. Государство усиливает меры борьбы с мошенниками на банковском рынке, и мы спрашиваем, а вы сталкивались с трудностями при попытке использовать свои деньги, размещенные в банке? Ну, вот, например, снять деньги. не получилось, говорите вы. И, соответственно, выбираете вариант ответа. Тут их четыре. Да, проблемы были в нужное время. То есть мне надо было там какую-то сумму снять к завтрашнему дню, а я смог ее снять там только послезавтра. То есть в нужное время решить не удалось. Или да, проблемы были, но в итоге все-таки решить удалось к нужному моменту. Это второй вариант. Третий вариант. Нет, у меня не было, но у моих знакомых проблемы точно были. То есть сын маминой подруги, вот у него что-то такое было, и вы об этом слышали точно. Это третий вариант. Четвертый вариант. Нет, у меня не было, и я о чем-то подобном ни от кого не слышал. Все. Запустили голосование. Спасибо всем, кто успел проголосовать до начала программы. Теперь нам интересно, насколько активны будут слушатели. Если вы сейчас нас слушаете, прошу проголосовать. Мы хотели бы как раз разобраться, насколько активны те, кто читает нас в информационных каналах, в мессенджерах, и те, кто слушает нас в прямом эфире. Все, запустили голосование. Через 47 минут будем подводить итоги. С нами сегодня Лариса Санникова. Она профессор Российской академии наук, руководитель Центра правовых исследований и цифровых технологий в Государственном академическом университете гуманитарных наук. Лариса Владимировна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: С нами Татьяна Сафонова. Она советник налоговой службы первого ранга, старший партнер компании О2 Консалтинг, доцент и кандидат экономических наук. Татьяна Юрьевна, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
5: Как обычно, пишите через СМС-портал, пишите через мессенджеры. Традиционно в программе «Своя правда» звонки во второй части программы. Но тут, конечно, есть человек, который пишет: мы же самозабвенно боремся за чистоту родной речи, и тут какой-то антифрод. Какой такой фрод, значит, не понимает 618-й, но мы понимаем, что это такой, в некотором смысле, шутка. Теперь 94-й. Если Сбербанк установлен у тебя на телефоне, он автоматически проверяет смартфон на наличие вирусных программ. Скорее всего, и приложения от других банков также работают. Но вот что такое вирусная программа? Некоторые используют разного рода программы обходов тех или иных блокировок. А вдруг, к примеру, автоматически проверки смартфона начнут считать вирусными такие программы? Вы не думали об этом? Но все это мы будем обсуждать. Татьяна Сафонова, с вас начнем. Итак, как идет работа по борьбе с мошенничеством в банковском секторе?
3: Ну, судя по тем результатам, которые озвучивают представители Государственной Думы, идет позитивно. Количество мошенничеств сократилось. То есть мы в эту сторону как бы правильно двинулись. Но получается, что, видимо, немного пережали, исходя из тех сообщений, которые идут в средствах массовой информации. И получилась другая ситуация. Начали страдать законопослушные клиенты банков. И, видимо, сейчас будут немножко в другую сторону обратно. Как бы. Но вообще такие вещи, они же всегда баланс. То есть где-то пережали, значит, надо где-то ослабить. Ослабим, может быть, увеличится количество мошенничества, зато количество жалоб сократится. Но ведь, наверное, где-то в промежутке найдется какая-то золотая середина.
5: Когда... Нет, подождите, но в таких случаях обычно начинается ведь разговор о том, да как я, законопослушный гражданин, которого вы хотите защитить, в результате и могу пострадать? Или вот этого не избежать?
3: Я боюсь, что в некоторых ситуациях такого не избежать. Вопрос не в том, пострадал ли в моменте, а насколько быстро проблема решена. Потому что если это задело, но если это задело существенно, и вы какие-то свои бытовые вещи решить не можете, это, конечно, очень неприятно. А если, например, ты переводишь деньги, они не переводятся, ты звонишь в банк менеджеру и говоришь, у меня не проходит платеж, это я провожу, там я делаю это добросовестно, пожалуйста, проведите. И он проводит. Говорит, да, все, мы поняли, как бы. То есть должны быть механизмы оперативного подтверждения добросовестности клиента.
5: А вот как раз по поводу оперативного подтверждения добросовестности клиентов, как мне кажется, возникают уже новые вопросы. Если верить тем, кто пишет в социальных сетях, понятно, что каждый конкретный случай проверить нельзя, возникают истории, при которых банки говорят, что они по новым правилам могут, прежде чем перевести тебе твои же деньги или позволить тебе перевести куда-то деньги или получить наличные деньги с твоего счета, могут, к примеру, попросить тебя привести родителей. Неужели правда?
3: Ну, я, честно говоря, таких случаев не знаю. Может быть, они бы и имели место. Но сейчас проблема в том, что банки определенные действия должны осуществлять в соответствии с действующим законодательством. И они их не осуществить не могут. Банкиры достаточно хорошо в рамках применения 115 ФЗ научились применять риск-ориентированные процедуры. Они знают своих клиентов, они собирают на них информацию. И у них есть достоверная информация о клиенте. Но они не могут применить эти свои риск-ориентированные процедуры, потому что закон требует от них определенного жесткого поведения. Вот как раз то письмо, которое сейчас было направлено, и та инициатива со стороны банков, которая есть, она как раз направлена на то, дайте нам смягчить ситуацию, мы сами разберемся со своими клиентами, а если мы что-то не доделаем и все равно будет мошенничество, мы готовы это компенсировать. Такой подход, мне кажется, очень разумным.
5: Еще вопрос. Вот когда говорят технологии, то есть мы вводим правила, но технологии, алгоритмы и критерии, главное, банки могут подобрать самостоятельно. Это не перебор?
3: Понимаете, здесь, с одной стороны, у банков огромный опыт работы с клиентами, и им, конечно, получать от клиентов какие-то негативные отзывы совсем не хочется. С другой стороны, не все банки обладают достаточной базой для риск-ориентированного подхода, и, возможно, некоторым будет сложно сформировать внутренние риск-ориентированные процедуры, им проще руководствоваться какими-то законодательными ограничениями, чтобы клиент не мог предъявить к ним претензии. Они говорят, а что вы хотите? Это закон так потребовал, это как бы не наш выбор, и не надо к нам, пожалуйста, претензии предъявлять. Это очень сложная тема, она должна быть со всех сторон продумана, проанализирована, проработана на практике. Но вот сейчас мы на практике видим, пережали. Значит, сейчас нужно, возможно, как-то эту ситуацию немножко ослабить.
5: Мы фиксируем снижение количества таких преступлений, фиксировали только рост, два пакета разработали, увидели снижение. Вот так говорят депутаты. А только вот Совет финансового рынка почему-то предлагает смягчить подход к клиентам. Напомню, это была Татьяна Сафонова, советник налоговой службы первого ранга, старший партнер компании «О2 консалтинг», доцент и кандидат экономических наук. Профессор Российской академии наук, руководитель Центра правовых исследований и цифровых технологий в Государственном университете, Академическом университете гуманитарных наук, Лариса Санникова. Лариса Владимировна, как вы оцениваете то, что происходит на этом, говоря вот этими нерусскими словами, антифрод рынке?
6: Ну, моя позиция совпадает с предыдущим выступающим. Безусловно, с принятием второго антифрод-пакета количество критерий увеличилось в два раза, с 6 до 12. И в результате Центробанк вынужден был констатировать множественное количество жалоб от клиентов. Вот в моем ближнем круге никто, слава богу, от мошенничества не пострадал, хотя сталкивался. А вот карту заблокировали очень многим. Причем блокируются не потому, что они подозревают, что они дропперы, а нам объясняют, что это нас защищают от дропперства. В частности, вот у меня такая тоже ситуация возникла. И посмотрите, что происходит. Блокируют зарплатную карту из-за там 30 тысяч платеж, 3 тысячи, то есть незначительные. Требуют, чтобы клиент пришел в отделение, а теперь ситуация. Клиент в больнице, клиент в отпуске, клиент за границей. Он не может подтвердить, и мы лишаем его права распоряжаться деньгами, зарплатой на его базовые потребности.
5: Тут еще другая ситуация. Наши слушатели писали об этом как-то. Представим себе, такое, конечно, мало у кого, но у кого-то же бывает, что у него нет наличных денег, и есть только одна карта, и она заблокирована. То есть человеку вообще не на что жить.
6: Вообще это нормальная ситуация, я думаю, для большинства наших граждан. Давайте в центре Москвы не рассуждать, что это единичные. Это не единичные. У меня, например, две карты. Вот всего две, потому что я не собираюсь плавать в этом множестве банков, выбирать условия, я занята другими вещами. Поэтому такие серьезные вопросы. Ведь банки, понятно, что они хотят смягчить для клиента все эти процедуры, это понятно, да, чтобы сохранить клиентов. Но ведь никто не ставит вопрос об ответственности банков при блокировке без достаточных оснований. Никто эти основания не проверяет. Если это действует вот эта антифрод-система, то, понимаете, мы же не с антифрод-системой взаимодействуем, а с банком, значит, необходимо разобраться.
5: Не, подождите.
6: Как она действует?
5: Вот это отдельный вопрос, и судя по тому, что пишут наши слушатели, это вопрос, который людей волнует. Банк, безусловно, может ошибиться. Пережал. Как это вы говорили, Татьяна Сафонова? Вы, правда, про законодателей, но вот в данном случае банк, к примеру, пережал. То есть он ошибся. Но эта ошибка чего-то стоит. Он должен платить за это. Но ведь это не предусмотрено.
6: Абсолютно правильно. Я с вами полностью согласна. И меня это, как цивилиста, вот прям... Есть гражданский кодекс, есть ответственность по денежным обязательствам. И никакой закон не может это нивелировать.
5: Закон не может нивелировать. Это Лариса Санникова, Татьяна Сафонова. А вот с этим что делать нужно?
3: Сейчас законом установлена ответственность банков, если они пропускают фрод-платеж, и тогда они должны его компенсировать.
5: А если я остался без денег на сутки?
3: А если вы остались без денег на сутки?
5: По ошибке,
3: то от этой ответственности банки сейчас освобождены. И, вероятно, это, наверное, не совсем правильно. Вопрос, а какую цель преследуем мы, устанавливая подобный режим? Защитить от потери существенных средств в рамках антифрода, это могут быть там сотни тысяч рублей, переданных мошенникам, или, собственно, приостановка платежа, ну, понимаете, здесь же вопрос, как оценить, да, этот ущерб. Моральный ущерб, если вы там находитесь где-то в городе и не можете заплатить за еду там или за проезд, и вы не можете добраться до дома. Моральный ущерб, понятно, но мы знаем, как в судах тяжело доказывается моральный ущерб. Если вы говорите, что вы не можете пользоваться деньгами один день, то это ставка рефинансирования за один день. Это копейки реально по сравнению как бы, ну, с тем, что вы можете потерять, если вы совершите процедуру под действием мошенников. Поэтому, соотнося вот эти размеры потерь, регулятор принял решение, что лучше он пережмет в каких-то таких моментах, чем он как бы допустит мошеннические действия.
5: Нет, логика решений понятна. Но то есть нас возвращают к тому, что, по идее, учитывая, чтобы ты не потерял там, я не знаю, миллион, 100 тысяч, ну, в общем, как бы некие большие деньги, держи в кармане 5 тысяч рублей. Ну, что-то такое, это так работает, Лариса Санникова?
6: Ну, по сути... Это работает так, но вряд ли возврат к наличным – это та цель, которую ставит перед собой регулятор.
5: Ну, подождите секундочку, никто не говорит, а вот тут 215 уже говорит, надо вообще переходить на наличку, и проблем не будет, все равно вклады заморозят и спрашивать не будут. Видите, вот прямо как люди на это реагируют. Но мы-то не об этом, мы же говорим о какой-то минимальной сумме, чтобы там, вот Виталий пишет, месяц назад снимал деньги на свадьбу в виде подарка, 50 тысяч мне заморозили, позвонил в банк, сказали, вы давно так много не снимали, поэтому заморозка на сутки, терпите. Потом пришлось идти к банкомату и снова снимать просто через сутки. Ну, то есть вот там на сутки, на двое надо какую-то сумму иметь. Вот примерно так, или нет?
6: Я думаю, что в данном случае, как и во многих других, мы замечаем патерналистскую позицию государства, которое хочет за всех решить, что правильно.
5: Мы причиним тебе добро.
6: Да, нас лишают... Ну, вообще, части нашей дееспособности и презюмируют...
5: Для вашей же пользы.
6: Презюмируя, что мы такие неразумные. Мне кажется, такой подход крайне не сбалансирован. И это движение, в общем-то, в очень опасном направлении для... Всего и для экономических прав граждан, и для гражданских свобод.
5: Тут даже не столько про гражданские свободы разговор. Вот смотрите, Татьяна Сафонова. Кирилл пишет, вот ты оказываешься с заблокированным счетом из-за банка. Ну вот мы исходим из ситуации, что у человека одна карта так бывает, и вот некоторые говорят, что так у многих бывает. Надо воспользоваться транспортом. Ну ты же поедешь зайцем. И когда ты контролеру скажешь, а мне карту заблокировали, контролер ведь не... А, ну ладно, продолжай движение. Почему вот это все не предусмотрено?
3: Ну, во-первых, контролер может оштрафовать. Штраф прилетит потом.
5: Это
3: будут
5: да.
3: взыскивать. Если не заплатите, еще раз заблокируют карту.
5: Вот, прекрасно. Пережмем, пишет 811, по-другому называется произвол или нет?
3: Произвол – это когда что-то совершается незаконное.
5: Это правда.
3: Мы сейчас говорим о том, что это законные действия банков. Мы скорее с вами обсуждаем, стоит ли эти законные действия как-то поправить, чтобы они приносили меньше вреда, но продолжали причинять добро. вот этот поиск баланса, он всегда крайне сложен, потому что, ну, у всех разная позиция, у всех разная. Для кого-то там и 3 копейки, которые он потерял из-за того, что он этими деньгами пользоваться не мог, это как бы существенно. Для кого-то это, ну, 48 часов период охлаждения.
5: Ну и как бы, ну, и ладно.
3: Вообще 48 период охлаждения для транзакции. Вот, поэтому, ну и как бы и ладно. А зато как бы я понимаю, что я защищенный, если какое-то будет злоупотребление с моей стороны, для меня это защита. Это субъективное восприятие процесса. Я все-таки вернусь к своей идее, как чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Я думаю, что должен быть выработан механизм, достаточно хорошо верифицированный и проработанный, который добросовестным гражданам позволяет в случае блокировки быстро разблокироваться. Вот если это будет сделано, то это будет хорошо.
5: Про волки и овцы. А такой механизм может быть, Лариса Санникова, на ваш взгляд?
6: Я думаю, что да. Во-первых, здесь, я думаю, даже не один механизм, а различные механизмы. Во-первых, действительно, это банки и предлагают, чтобы гражданин мог подтвердить то, что это он совершает операцию без какого-то вмешательства. Ему это необходимо. Это не всегда работает. Вот в моем случае, например, я перезвонила в банк и подтвердила, и все. Мне сказали, а мы не можем, у нас фрод-система заблокировала, вы должны только обращаться в отделение банка. То есть я не смогла решить эту проблему, например. А второй очень важный момент, понимаете, если мы не будем вводить ответственность банка за необоснованные блокировки, то, соответственно, у банков не будет стимулов совершенствовать свои антифрод-системы. Потому что здесь есть, я не буду утверждать, но тем не менее экономический эффект. Банки блокируют денежки, когда вы придете к ним и так далее. А давайте теперь в масштабах всего банка. Сколько денежек осталось у банка?
5: Ну да. А, значит, можно же подтвердить личность через мессенджер Макс, пишет Евгений 35-й. Да есть масса способов подтвердить личность. Не только мессенджер Макс в этом смысле работает. Тут скорее другой вопрос, Лариса Санникова. Обращают внимание, но подождите. Если вы говорите, у них нет заинтересованности, тогда чего же они выступают с инициативами, значит, какая-то заинтересованность есть.
6: Нет, понятно, что банки не хотят в целом терять клиентов, да, и в этом плане банковское сообщество, я работала долго в банковском сообществе как вице-президент Ассоциации российских банков, я хочу сказать, что это добросовестные люди, в общем-то, но, тем не менее, здесь нельзя вот исключать таких нюансов.
5: Теперь,
6: мы должны стимулировать банки.
5: Еще больше.
6: Да, еще больше.
5: Да. Хорошо. Наши слушатели уже пошли в другом направлении. Смотрите, когда разным людям одна и та же идея приходит, значит, в общем, судя по всему, это какая-то распространенная идея. Начнем с 618-го. Пускай банят счет, но оставят тыщеночку на трамвай. Грубо говоря, на счету 500 тысяч, ну, заблокируйте 499 тысяч, оставьте на хлебушек и трамвай. Или Андрей, нет, это Алексей. Почему нельзя блокировать карту не полностью, а оставлять какой-то, установить суточный лимит и его оставлять? Почему нельзя пойти по этому направлению, Татьяна Сафонова?
3: Я думаю, вполне возможно, тем более, что то же самое в этом письме предлагается для дропперов, у которых на год вообще отсутствие возможности доступа вообще к любому онлайн-информации. Они не могут ни кредиты гасить, они не могут ни продукты покупать. Это как бы тоже явный перебор. Вот. Поэтому я думаю, что это один из вариантов решения проблемы, оставлять какую-то неблокируемую сумму ежедневную, которую вы, в принципе, можете тратить.
5: Моему клиенту, бабушке 90-летней, заблокировали перевод в 10 тысяч рублей. Она с паспортом и со мной вместе добивалась от банка понимания, а деньги ей выдали только через 3 дня. Уже новый вариант. 3 дня. И 5 восклицательных знаков, по-моему. Андрей 995-й обращает внимание на свою историю. И тоже, в общем, бытовая, понятная история. Понятно, что это уже совсем другого рода убытки. Я, говорит, машину продавал, приехал покупатель из другого региона, мы договорились, он пошел в банкомат деньги снимать, а ему счет заблокировали. В итоге он не купил автомобиль, взял у меня долг, 5000 рублей на дорогу до дома, который потом вернул, а я автомобиль, говорит, еще несколько месяцев продавал. Тоже вот проблема, которая, по идее, должна быть как-то решена, если вообще надо решать эту проблему. Государство усиливает меры с мошенниками на банковском рынке, а вы сталкивались с трудностями при попытке использовать свои деньги, размещенные в банке? 4 варианта ответа у нас на сайте радиостанции «Говорит Москва». Можно зайти через мессенджеры, мы примерно в полдень выкладываем эту ссылку. Соответственно, вы голосуете, через 28 минут мы подводим итоги и продолжим обсуждение. И через несколько минут, прямо сейчас, новости и реклама.
0: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
7: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Число пострадавших при ударе дронов в ВСУ по Кубани выросло до 6, четверо госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести, об этом сообщает оперштаб региона. Сегодня украинские беспилотники атаковали поселок Волна Краснодарского края. Изначально была информация о 4 пострадавших. Правительство продлило запрет на экспорт бензина. Мера будет действовать с 1 августа 2026 года по 31 января 2027. В заявлении Кабмина сказано, что для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива введен также запрет на продажу за рубеж дизеля, судового топлива и газойлей. В Екатеринбурге арестовали одного из фигурантов дела об избиении ученого Никиты Зезина. Октябрьский районный суд отправил под стражу на 2 месяца Александра Риверука. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала заседания. Ранее во время обследования опытных полей директор Уральского федерального аграрного центра РАН Никита Зезин со своим заместителем Александром Шаниным встретили детей 8-10 лет на квадроциклах, увязших в грунте. Они катались по полю и повреждали посевы. Ученые взяли у несовершеннолетних номер телефона родителей и договорились, что довезут их до института, где передадут взрослым. Приехавшие к учреждению люди начали конфликт. Один из мужчин ударил Зезина по лицу, после чего стал бить по голове. Когда ученый упал, его стали пинать ногами, выкрикивая угрозы. Шанина также избили. Через несколько дней Зезин умер в больнице в Екатеринбурге от инфаркта. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц. Задержаны 2 фигурантов. В Минпросвещение сообщили об успешном проведении ЕГЭ в новых регионах России. Экзамен сдавали 1715 человек. Как рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях в этом году компания хватила на 53 человека больше, чем в 2025-м. Самыми популярными предметами стали профильная математика и обществознание. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 72 копейки, доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность и до плюс 26. Атмосферное давление будет выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
0: «Говорит Москва». Реклама.
8: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
9: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
10: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
11: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
14: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
15: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
14: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
16: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Право знать. Говорит Москва.
16: Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
5: Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 30 июля, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем в рамках программы «Своя правда» обсуждаем антифрод 3.0. Государство продолжает бороться с банковским мошенничеством, но получается, что бывают случаи, когда от этого страдают, что называется, законопослушные граждане. У нас голосование на этот счет на сайте радиостанции «Говорит Москва». Можно через мессенджеры зайти в это голосование, можно напрямую на сайт зайти. Мы спрашиваем, государство усиливает меры борьбы, а вы сталкиваетесь с трудностями при попытке использовать свои деньги, размещенные в банке. Там четыре варианта ответа. Были проблемы, не было проблем, но слышал, как у знакомых это было, и не было проблем, и даже не слышал, что у кого-то вообще такое бывает. Запустили мы голосование, оно уже идет, призываю к активному голосованию, и через 20 минут будем подводить итоги. Параллельно следим за пробками, нам обещали 4-бальные пробки только к 6 вечера, но уже 4 балла. Главные проблемы — это район Сокола при движении в сторону Химок по Ленинградке или, соответственно, в сторону Красногорска по Волоколамскому шоссе. Проблемы на внутреннем третьем кольце между Ленинградским проспектом и проспектом Мира. В общем, все более-менее прогнозируемо, ничего такого нового нет, но я бы обратил внимание на то, что больше, чем обычно, сегодня на юге Московской кольцевой автодороги пробка. Возможно, судя по цифрам, которые я вижу на ленте новостей, это связано как раз с дорожно-транспортным происшествием. РИА Новости со ссылкой на столичный департамент транспорта сообщает о дорожно-транспортном происшествии с участием нескольких автомобилей на 30-м километре Московской кольцевой автодороги. Не указано, сколько автомобилей, указано, что работают на месте оперативные службы, а обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Пробка, которая видна на карте московских пробок, как тут сказано, движение осуществляется по двум полосам и затруднено на 5 километров. Давайте посмотрим. Я бы сказал, что уже, видимо, больше, чем на 5 километров. В районе развилки начинается эта пробка, в которую вы попадаете, если едете по внутреннему кольцу Московской кольцевой автодороги. Ну и до этого вам придется постоять еще и в пробке в Котельниках. 4 балла прямо сейчас, 5 баллов обещают в целом по городу к 7 вечера. Срочное сообщение. Россия ждет от ООН адекватной реакции на атаки Киева на энергетические цепочки на фоне заявлений Зеленского о якобы стремлении к миру. Со ссылкой на Министерство иностранных дел Российской Федерации пишет, соответственно, агентство РИА Новости. Ну вот, кстати, уточнили по поводу пострадавших на этой аварии на Московской кольцевой автодороге. Там 5 машин столкнулись, и один человек погиб. Имеем в виду, вот почему пробки и очень серьезные огромные пробки, особенно у тех, кто сейчас вот от поворота, получается, там медленно люди едут, соответственно, от развилки, ну а уж совсем сложно, там, где поворотно видное, там бордового цвета, а может быть, даже и перекрытие какое-то уже случилось, во всяком случае, соответствующие значки на карте пробок появляются. А пробка, в смысле, а авария, это, судя по всему, пересечение МКАД, улица Подольских курсантов. Следим за этим, следим за другими новостями. Теперь ваше сообщение, наши гости. Здесь Татьяна Сафонова, советник налоговой службы первого ранга, старший партнер компании О2 Консалтинг, доцент и кандидат медицинских, кандидат экономических наук, конечно. Хотя, в некотором смысле, и медицинские проблемы у некоторых возникают из-за того, что происходит с деньгами. Лариса Санникова, профессор Российской академии наук, руководитель Центра правовых исследований и цифровых технологий в Государственном академическом университете гуманитарных наук. Вот много сообщений от наших слушателей. Опять, надо ввести ответственность приставам, которые рассылают решение сразу во все банки, и по одному и тому же штрафу происходит списание сразу в нескольких банках. Но вот тут я не знаю, что скажете, обращаюсь к собравшимся. Татьяна Сафонова, может быть, как раз наоборот это правильно?
3: Тут у меня была абсолютно аналогичная ситуация. У меня к приставам пришли документы на платеж, который я совершила уже 3 месяца назад. И у меня заблокировали все карты абсолютно. Мне, слава богу, только тройка осталась. Я хотя бы до дома из Москва-Сити смогла доехать.
5: Ну, хоть тройка
3: доехать.
5: Не банковская, да.
3: Да, то есть я была в этой ситуации. И, конечно, работа приставов, когда они блокируют все активы, а сумма там была, ну, копеечная. То есть раньше они как-то списывали, и ты потом мог вернуть.
5: Я понимаю, они вообще не смотрят на объем, они блокируют все, чтобы
3: тотально.
5: Типа потом разобраться, где 5 копеек.
3: Да, и, в общем, я, честно говоря, достаточно долго с ними переписывалась, они даже не извинились за эту ситуацию, я им отправила тут же, что у меня все было оплачено, и после этого я еще очень долго с ними разбиралась и очень долго разблокировала карты. Поэтому не только банки у нас такие вещи осуществляют, но и вот как бы, ну, а по результатам службы судебных приставов банки вообще ничего сделать не могут. Они обязаны блокировать. И это уже, конечно, вина приставов, когда они вот делают свою работу недобросовестно.
5: Ну, это опять про ответственность. Получается, ответственность граждан есть в случае чего, а ответственности государства или банков, то есть системы как таковой, перед гражданами не существует. Лариса Санникова.
6: Да, к сожалению, мы вынуждены это констатировать. Этот перекос очень сильно бьет по правам граждан и может поставить человека в критическую ситуацию. И, к сожалению, вот эта проблема, она не обсуждается ни в Госдуме, ни на каком-то вот таком государственном уровне. И в этих условиях мы должны думать о нашей финансовой автономии. То есть у нас это должно быть, мы должны быть автономны в своих решениях распоряжаться своими деньгами.
5: А как это можно сделать?
6: Это можно именно правовыми механизмами, когда мы при введении тех или иных мер оцениваем, а как они повлияют на финансовую автономию. Это особенно актуально с цифровизацией финансов. Вот сейчас у нас появится цифровой рубль, другие формы расчета, и мы везде можем столкнуться с такими ограничениями. Поэтому, учитывая, что наличные деньги уходят из оборота, постоянно сокращает их оборот не только в нашей стране, но и в зарубежных странах, это становится реальной проблемой, когда мы не можем распоряжаться своими деньгами.
5: Давайте вот, возвращаясь к сообщениям слушателей, которые я зачитывал перед новостями, попытаемся, ну, не знаю, предложить, а как можно решить эту проблему в нынешних ситуациях? Вот, бабушке 90. Перевод 10 тысяч рублей. Человек с паспортом приходит в банк, учитывая возраст. Что-то можно сделать, как-то по-другому устроить, чтобы и ее интересы, ну, с точки зрения вот борьбы с мошенниками и так далее, были решены, и ее интересы получить деньги при необходимости были решены тоже. Татьяна Сафонова.
3: Ну, я считаю, что вообще механизмы антифрода должны быть направлены на перевод крупных сумм, а не 10 тысяч. Потому что если она переводит 10 тысяч, ну о каком, о каких там мошенниках вообще может идти речь? Поэтому здесь, во-первых, это должно быть...
5: Ой, вам скажут, это последние 10 тысяч могут быть.
3: У бабушки последние 10 тысяч? Ну, честно говоря, вот в любых нормах всегда есть разумные пределы. То есть, если мы боремся с антифродом, то это перевод должен быть все-таки, и, по-моему, так изначально и было, достаточно больших сумм. Перевод 3000, перевод 10000, снятие таких сумм, они вообще никак регламентироваться не должны. То есть, должен быть поставлен какой-то действительно лимит дневной банком или совместно с клиентом, который они выбирают, этот дневной лимит, который никогда не блокируется. Это прекрасное было бы решение. Второе, это все-таки подтверждение добросовестности и того, что это я перевожу, я не нахожусь под влиянием. И это тоже можно сделать. Конечно, здесь несколько сложнее, потому что вы можете как бы быть под влиянием и говорить, что я не нахожусь под влиянием. Вот. Но какие-то механизмы должны быть все равно предусмотрены. И понятно, что, может быть, при этом начнут просачиваться какие-то мошеннические действия, но с точки зрения баланса это, наверное, будет верно.
5: Меня банк беспокоит от 50 тысяч сейчас, если это не себе, утверждает Валерий, 234-й. 811-й пишет, что лучшая автономия финансовая по-прежнему матрас. 629-й говорит, что не видел бабушек с карточками, они любят наличные, не раздуваете ли проблему. То есть, если 629-й не видел бабушку с карточкой, значит, разговор о бабушке с карточкой – это раздувание проблемы. Но теперь, Лариса Санникова, с вашей точки зрения, что можно сделать вот в случае, мягко говоря, не молодой человек, вынужден идти. Теперь вот нам слушатель пишет, к ней, видимо, пришел какой-то человек, оказал услуги, и для того, чтобы ему заплатить, он ее вынужден вести в банк, чтобы ей дали возможность, ну и так далее. Видимо, так и не дали.
6: Ну, знаете, в рамках передачи мы эти меры, собственно говоря, даже если предложим, то вряд ли они будут иметь как наше предложение какое-то значение.
5: Ну, и все-таки это публичное обсуждение,
6: вот,
5: да.
6: Для публичного обсуждения, я думаю, очень важно, что в вашей передаче этот вопрос поставлен. И вот теперь хорошо бы это, именно эту позицию донести до регулятора, что необходимо доработать системы, которые бы не нарушали права граждан. А какие конкретно меры? Вы понимаете, мы обсуждаем одну ситуацию с одной бабушкой, а ведь ситуаций множество.
5: Но то, что говорила Татьяна Сафонова о том, что до этого, кстати, мы обсуждали историю с минимумом, потом мы заговорили о том, что, видимо, должен быть еще и минимум другой. Может быть, действительно идти по этому пути?
6: Абсолютно правильно, только здесь я хочу подчеркнуть, мы не знаем основания и критерии блокировки, да?
5: Да, в этом смысле.
6: Нам никто не объясняет, и это законно. Так работает закон. Поэтому, конечно, возникают вопросы. Если блокируется конкретная операция, то если вы считаете это мошенничество, но заблокируете конкретную операцию, не карту. Почему блокируется карта? Если сумма небольшая, то это как стрелять пушками по воробьям, да? И вот, к сожалению, здесь банки как раз могли бы подключиться и точечно предложить меры, направленные на конкретные меры, направленные на снижение этих рисков. Сейчас они предлагают вместо этого расширить рискоориентированный подход. То есть мы сами будем решать, насколько вы добросовестны. Ну, конечно, это лучше, чем ничего, но у меня возникает вопрос, а почему банк, ну, должен это решать? Вообще, сама категория добросовестности – это оценочное понятие, и эта оценка производится только судом.
5: При том, что да. Получается, что сам человек право заявить «я – это я» лишён.
6: Лишён, по сути, да, даже если вы заявляете «я – это я», подтвердите, ну, я не знаю, там паспорт.
5: И тебе говорят, приходи через двое суток.
6: Да, все, ну, вот как мне сказали, да, только в отделении. Можно, конечно, сказать, что здесь можно использовать биометрию. Ну, вот если бы в том случае, в котором нам рассказала Татьяна, она бы пользовалась биометрией для того, чтобы проходить в метро, то она бы лишилась и этого способа добраться до дома.
5: Так, еще у меня вопрос. Смотрите, значит, один из слушателей говорит, вот Евгений, 35-й, да если в одном банке меня на сутки безапелляционно заблокируют, а в другом предложат, до моего обращения я выберу другой. Вот это вот как бы скорее фантазии, такой выбор есть вообще на данный момент?
3: Ну вообще, если у вас несколько карточек, и вы снимаете с одной карты, и вас банк блокирует, по идее, потенциально вы можете взять другую карту, обратиться в другой банк. Но тут нет никакой гарантии, что вас там тоже не заблокируют, потому что критерии блокировки у банков идентичные. И о чем сейчас как раз ратуют банки, дайте нам...
5: Не-не-не, человек как раз и говорит о том, что если они идентичны, тогда получается, что если его в одном банке заблокируют на сутки, так его и в другом на сутки заблокируют. Он говорит, а я надеюсь на то, что я приду в другой, а там скажут, нет, вы приходите, и тогда мы вам выдадим деньги. Вот такая разница может быть?
3: Понимаете, и сейчас банки все в одной лодке, у них все, у всех требования идентичные. Сейчас банки просят о том, чтобы им дали возможность самим определять, исходя из рискоориентированного подхода, добросовестно клиента осуществляет перевод или нет. Понятно, что у каждого банка свой рискоориентированный подход, и здесь появляются варианты. То есть вы можете быть в одном банке как бы заблокированы, а в другом как раз нет. И в этом как бы есть определенная конкуренция между
5: банками. Другой вопрос, можно ли это предусмотреть, как-то спланировать?
3: Клиенту банковскому, да. Я думаю, что да, имея несколько карт, вы можете как бы попытаться сделать это в нескольких банках. И здесь уже, понимаете, мы говорим о банковском сервисе. О том, какой сервис будет предоставлен банку, клиенту, насколько он грамотно работает с рискоориентированным подходом, насколько он знает своего клиента. Такой смешной был случай, говорит, сейчас системы знают про нас все. Что мы покупаем, что мы едим, какие у нас приоритеты. Почему при этом постоянно мы ставим галочку, что я не робот?
5: Это тоже правда. Алексей 324 говорит, сын стал индивидуальным предпринимателем, банк тут же заблокировал дебетовый счет на переводы и снятие. Ну, вот давайте, это вряд ли связано, но что-то там было. Для работы часто нужны наличные, и он теперь не может исполнить обязательства перед клиентами.

0: Закон постоянно ужесточает требования, как опять же я вот говорила в начале нашей программы. Поэтому не факт, что переход, он поможет вам решить эту проблему. Тем не менее, я думаю, что активная позиция клиентов вообще в массе, она должна как-то сработать. То есть это и активные жалобы в центральный банк. Сейчас все через электронную приемную можно отправить жалобу. Я считаю, это гражданский долг, вот, например, меня. Мне не столько эти деньги нужны были или что-то, но это мой гражданский долг показать, что вы не правы. И второй момент, конечно, ну, показать банку, что так делать нельзя, и перейти в другой банк. Если это вам удобно, почему нет? Ну и опять же, правила по существу нас вынуждают и пользоваться наличными деньгами, и, конечно, обслуживаться в нескольких банках. Это тоже важно.
1: То есть все-таки несколько банков дают больше шансов остаться хоть с каким-то количеством
0: денег.
1: Конечно.
0: Вот в моей ситуации, о которой я рассказывала, я смогла оплатить вторую часть платежа за авиабилет по QR-коду через другой банк. И, собственно говоря, у меня эта карта не была заблокирована, и это меня, так сказать, спасло. Поэтому, конечно, множество вариантов нужно.
1: Государство усиливает меры борьбы с мошенниками на банковском рынке, а вы сталкивались с трудностями при попытке использовать свои деньги, размещенные в банке? Четыре варианта ответов. Да, сталкивались, нет, не сталкивались, нет, даже о проблеме такой не слышал. Вот это голосование мы продолжаем. У вас еще пять минут есть. Рядом с вами наушники, я обращаюсь к гостям. Надевайте наушники, наши слушатели к нам присоединяются. Владимир 172 пишет: перевод 10 тысяч блок, а мошенникам миллионы норм, они что, в сговоре? А где вы? Подождите, так перевод 10 тысяч блок, потому что и на миллионы тоже блок. Надо иметь кредитку и не платить банку, пока он не разблокирует счет, думает Григорий 859. Ладно, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
2: Добрый день. Вот ситуация, которая выходит за рамки, наверное, всех нормальных действий. Подруга индивидуальный предприниматель, самозанятый, даже не индивидуальный предприниматель. Двое детей. Заблокировали ее две карты, заблокировали детские карты. И что делать? Штраф 500 рублей не был оплачен вовремя. Ну как это вообще нормально?
1: Но это все-таки не про антифрод-систему, как я понимаю, это скорее про приставов, о которых мы тоже чуть-чуть говорили, но это не наша сегодняшняя тема. Это тоже меры борьбы, но это уже не про мошенников. Это по поводу тех, кто не платит вовремя штрафы. Но тоже вот, кстати, вопрос. Соизмеримость реакции. Вот можно ли говорить на базе вот этой истории о том, что реакция несоизмерима? Ведь она, видимо, была не права, если верить нашей служнице, не заплатила вовремя какой-то штраф. Вот и получила. Нет?
0: Нет, я думаю, что реакция несоразмерна, очевидно, потому что можно заблокировать именно ту сумму, которую должна это гражданка.
1: Но автоматика, скорее всего, так не работает, и поэтому она
3: работает.
1: Может...
3: Работает.
4: И раньше работала.
1: Извините, да. Я попытался. Я должен был попытаться. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Вот одна из решения проблем. Заблокировали, тут же в госуслуги приходит уведомление, потому что, там о штрафах, допустим, у нас быстро приходит уведомление. Тут же в госуслуги приходит уведомление, что вас заблокировали, вот система такая-то, такая-то, подтвердить свою личность. Все, заходишь на госуслуги, подтверждаешь, и разблокировка происходит автоматически. Это, я вижу, одно из выходов из проблемы.
1: Это может быть одним из выходов из проблемы? Кто-то, помните, про Макс писал то же самое,
3: по сути. Это в том случае, если с вашей карты снимаете деньги не вы. А антифрод работает на ту ситуацию, когда вы снимаете деньги, но вы находитесь потенциально под влиянием мошенников. То есть вы снимаете необычно крупную сумму в необычном месте. То есть вас по этому основанию блокируют. И здесь от того, что вы подтвердите под влиянием мошенников, что вы — это вы, с антифрод, в данном случае это вас не защитит от мошенников, поэтому такой вариант, наверное, неправильный для решения.
1: 811 пишет о каком-то варианте, при котором блокируется приложение, в котором пишут, что нет интернета. Мне кажется, что это все-таки, наверное, другая проблема. Вряд ли вас пытаются заблокировать, делая вид, что у вас нет интернета. Это, наверное, что-то другое. Спланировать деньги можно, пишет Виталий, если держать на руках наликом хотя бы 1000 рублей, а может быть 5000 рублей, и тогда выручит нал. Но мы это уже сегодня обсуждали. Михаил 401.

0: пишет, что с его точки зрения автоматика перестраховывается в данной ситуации, получается, с блокировкой. Это перестраховка, это факт, а простые люди потом должны доказывать, что они недостаточно, ну, то есть, что я не баран, тут так вот написано у 401-го. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Михаил. Вот мы сейчас в Курской области находимся с женой, отдыхаем, вот. Блокируется Сбербанк, у ней один и тот же оператор, один и тот же банк, у ней блокируется, а у меня нет. И у ее сестры говорит, ну на неделю вот был заблокирован приложение.
0: И что?
1: И что делать, никто не знает.
0: Ну у кого-то все-таки что-то остается при этом.
1: Наличные.
0: Понятно. То есть... Тут еще один вопрос, и, наверное, тоже важный вопрос. Довольно часто, и вот, судя по всему, в данном случае, человек говорит, меня заблокировали, я даже не понимаю, за что. Вот с этим что-то можно сделать?
2: Ну, с этим как раз нельзя сделать именно потому, что основания и критерии нам не раскрывают, понимаете? На нетипичная ситуация. Вы первый раз на море решили поехать.
0: Да, поехали куда-то туда, где вы никогда не платили, да.
2: Хотите, долго копили на сумку Биркин, решили
0: хорошо
2: купить.
0: Секунду, давайте тогда по-другому. Вот я жене накопил на сумку, и нам обоим накопил на поездку. Значит, может быть, мне тогда надо позвонить в свой банк и сказать, так, смотрите, завтра покупаю сумку, послезавтра билеты на самолет. Мне поможет?
2: Нет.
0: Спасибо.
3: Ну, вообще, вы знаете, вот я, например, пользуюсь этим способом. Если я знаю, что я буду переводить приличную сумму денег, я звоню в банк менеджеру и говорю, я буду сейчас переводить деньги. Пожалуйста, не блокируйте меня. Да.
0: Менеджер говорит, конечно.
3: Кстати, между прочим, это работает. Вот меня не блокируют. Ну, у нас часто бывают разные ситуации. Я тоже иногда большие суммы денег перевожу. Я, правда, их наличных не снимаю, но перевожу иногда. Или если мне надо сделать какую-то операцию там с близкими, я прихожу в банк.
0: То есть, возможно, это работает?
3: Да, да.
0: Хорошо. А Александр 24-й, лучше позлиться на банк и перестраховаться, чем утром проснуться с пустыми счетами. Тоже взгляд. Смотрите, мы задали вопрос аудитории. Спасибо всем, кто проголосовал. Да, проблемы были, в нужное время не успел решить. Проблемы были, но в нужное время решились. Проблемы были не у меня, а у знакомых, у меня не было. Или проблемы не было и даже не слышал, что такое бывает. Как вы думаете, самый популярный ответ какой?
3: Татьяна, я думаю, Зафанова. Третий.
0: Нет, но у знакомых, да, проблемы были. Тот же вопрос?
2: Мне кажется, все столкнулись уже.
0: Вам кажется, что один из первых двух, Лариса Санникова. А на самом деле, и это удивительно, самый популярный ответ нет, и я даже не слышал о такой проблеме. 41%. Второй по популярности ответ. Да, проблемы были, но у меня все в итоге получилось. Третий по популярности ответ. Нет, но у знакомых проблемы были. И четвертый по популярности ответ. Да, проблемы были, и в нужное время решить не удалось. В общем, самый сложный случай реже всего встречается. Так проголосовала аудитория. Это была программа «Своя правда». Лариса Санникова, Татьяна Сафонова. Благодарю вас. Спасибо.
3: Спасибо.
2: Спасибо.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 18 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Один человек погиб при столкновении 5 машин на МКАДе. Авария произошла на 30-м километре дороги, сообщает столичная госавтоинспекция. Одновременно с этим в Дептрансе рассказали, что движение на участке МКАДа в районе пересечения с улицей Подольских Курсантов затруднено. Доступны две полосы. Пробка растянулась на 5 километров. На месте работают экстренные службы. Дмитрий Медведев заявил, что Россия находится в важной точке завершения СВО. Такое заявление зампред Совбеза сделал на встрече с добровольцами Молодой гвардии Единой России и волонтерской роты, отправляющимися в зону боевых действий. Цитата. «Я уверен, что вы внесете свою лепту в нашу победу», — сказал он. По словам Дмитрия Медведева, подобные решения принимаются после оценки возможных последствий и рисков, а также обсуждения с родными и близкими. Политик подчеркнул, что готовность человека сказать «кто, если не я» и принять решение говорит о его любви к стране. Росфинмониторинг прокомментировал включение Павла Дурова в список террористов и экстремистов. Ограничения не касаются Телеграма. Граждане могут продолжать пользоваться сервисом. В ведомстве заявили, что покупка Телеграм Премиум или Старс не считается нарушением и не влечет штрафов или других последствий. Росфинмониторинг внес сегодня Павла Дурова в список террористов и экстремистов. В 11 городах Италии из-за жары объявлен максимальный уровень погодной опасности. Предупреждение, в частности, актуально для жителей Рима, Перуджи, Флоренции и Турина. На фоне аномально высокой температуры медики призывают граждан соблюдать меры предосторожности. Им рекомендуют по возможности сократить время пребывания на солнце, пить больше воды и ограничить физические нагрузки. По информации телеканала Rai News, Италия переживает четвертую по счету волну зноя. В некоторых районах столбики термометров могут зафиксировать отметку плюс 40 градусов. Далее о валюте и погоде в Москве. Курсы юаня на завтра 11 рублей 82 копейки, доллар 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность и до плюс 26 атмосферное давление будет выше нормы 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
4: Говорит Москва.
6: 94,8 FM.
7: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
9: Лисича. Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В эту пятницу гость в студии, ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики Иосиф Дискин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
11: Oh my goodness!
6: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
11: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal! Spain have scored it!
6: Dear, dear! I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
12: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
7: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94.8 FM.
7: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
13: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
7: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
14: 18.08 в Москве. Сегодня 30 июля, четверг. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94.8. Телеграм «Говорит МСК Бот». Звонки 7373-94.8. Код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите обязательно, подписывайтесь на наши каналы. Лайки нажимайте. Кнопки с ракетой на Рутюбе нажимайте. А что еще у нас есть? У нас есть еще наши каналы в Максе, в Дзене и в Телеграме. Есть, и это, судя по всему, пока легально, все можно делать, поэтому они у всех там есть, все там остаются, и мы тоже, поэтому подписывайтесь на нас и там, и на нас, и на бот, про который я уже говорил. Также у нас есть бот в мессенджере Макс, его можно найти с помощью QR-кода в нашей трансляции, этот QR-код, вы его сканируете, переводит он вас на бота, либо с посылком с сайта говоритмосква.ру можно еще перейти, найти этого бота и писать нам сообщение. Общение. Ну что, вот и вчера говорили о том, что будет, да, назначен Павел Дуров экстремистом и террористом, теперь надо добавлять, что он признан экстремистом и террористом, потому что назначили такие все. Вот вам и экстремист-террорист. Павел Дуров, быстренько, я вчера говорил, что это может быть хоть завтра, а хоть через 2 года, оказалось завтра. Вот, ну, можно считать, что я угадал, не знаю, как-то пополам, наверное. От Линдси Лохана до Павла Дурова, экстремиста и террориста, теперь надо будет это добавлять. Эх, Паша, Паша, что ж ты наделал? Ну, вот так вот, да, наделал. Посмотрим, как будут дальше развиваться события, но для того, чтобы там всех успокоить, в банках семени, семя все еще есть, это новость, которая сегодня облетела почему-то весь интернет, и его даже можно будет использовать, но там будет пометочка, что семя экстремиста и террориста, не знаю, поубавится или поприбавится клиентуры у банков этих, не тех, о которых вы говорили вот только что в программе, банки другие. Как будто Я не знаю, за эти банки еще вроде как мошенники не брались. Хотя, может, я не погружен в тему, может быть, и там много мошенников. Ну и пользоваться Телеграмом, пожалуйста, можно. Телеграм не признан экстремистским и террористским, а только исключительно сам Павел Дуров признан экстремистом и террористом. Соответственно, можно пользоваться, можно покупать премиум, можно покупать звездочки или что там можно еще покупать в Телеграме. Все это разрешено, вести каналы разрешено, все каналы там вести свои продолжают, в том числе и государственные структуры. Вот только нельзя писать сообщение конкретному экстремисту-террористу, ему деньги донатить тоже нельзя, потому что это уже теперь уголовно наказуемо. Ну вот так вот, это месть за стену, а вернул бы, пишет Виталий Филин. Вот, все может быть, все может быть. Данный ребенок рожден или распространен с помощью лица, выполняющего функции иноагента и экстремиста, да. В паспорте, прикиньте, такую пометку у кого-нибудь. Виталий Филин спрашивает, как вам жизнь в учебнике истории? Знаете, мне нормально. Я вообще прекрасно себя чувствую в этом самом учебнике истории. Я как-то привык. Так или иначе, должны были мы, и все, кто после нас будут, и до нас всегда когда-то там на страницах учебника истории оказываемся. Вопрос просто, что это за страницы? Это положительные страницы, это отрицательные страницы, это мутные страницы. Ну, посмотрим. Здесь мы пока в процессе написания. Да, Миша Николаев, я понял, хорошо. Не могу это, наверное, зачитывать. Пожалуй, стоит закупаться, лет через 50 будет стоить состояние. Это странная инвестиционная стратегия, не знаю, я не уверен, что надо конкретно этим закупаться, и можно ли вам, Эдвард, купить подобный инвест-лот. Народ жаждет ледорубов, пишет Константин. Признали террористом ледоруб по макушке, а так неинтересно. Давайте подождем. Вот сегодня Дмитрий Анатольевич сказал, что мы... Давайте даже, может, процитирую его сейчас точно, чтобы в формулировку попасть. Формулировка там такая. Россия сейчас находится в очень важной точке завершения специальной военной операции. Может быть, ледорубы входят в список вещей, которые сопутствуют этой важнейшей точке завершения специальной военной операции. Сейчас, конечно же, начнется. Вот, а что имел в виду Дмитрий Анатольевич? А когда? А что это за точка? А завершение, это значит, что вот-вот? Или еще, на самом деле, не скоро? Это может продлиться очень-очень долго, это завершение. Сюда же я бы приписал... Вообще, вот вся эта игра с датами, со сроками определенными, начинает утомлять. Здесь, конечно, нету никаких сроков у Дмитрия Анатольевича. Он просто сказал, что вот точка, важная точка завершения. То есть она может продлиться сколько угодно, эта точка завершения. А вот у, значит, партнеров, бывших, нынешних, будущих, западных, у них интересней с этим дела обстоят. Сегодня Туск, по-моему, заявил, что ближайшие 100 дней станут решающими для итогов нашей специальной военной операции. Почему-то 100 дней. До этого была история с 40 днями, которые Украина там вводила для принуждения к миру. Они это так называли. 40 дней истекают, по-моему, 3 числа. Почему 40 дней? Чего хотели этим сказать? Все как-то пренебрегают вот этими числами. 140, а что там будет через 100 дней? Типа никто и не вспомнит про 100 дней. А что будет через 40 дней? Никто и не вспомнит. Очень долго вспоминали 24 часа Дональда Трампа. Намного дольше, чем 24 часа. Помните, он там все завершит, все закончит. Ну, тоже уже как-то перестали об этом вспоминать. Вообще, сроки в наше время очень странная история. Не соблюдаются они вообще. Никем и никак. Но при этом почему-то очень много об этом разные персонажи, в основном зарубежные, очень много об этих сроках говорят. Зачем? Непонятно. Начался Явлинский, обещал за 500 дней сделать из нашей экономики конфетку. Может быть, да. Сроки дают легко. Но я ждал этой аналогии обязательно. Ждал, что это должно появиться. 40 дней это со смертью связано, пишет Зурита. Да, да, но они, видимо, в это и пытались поиграть. Они, видимо, решили, что вот 40 дней это типа наши такие похороны, да. Ну, какие-то подобные аналогии они пытались привести. Ну, зачем? Всем же было очевидно, что 40 дней никаких не будет. Ничего за 40 дней. Ну, 40 дней-то будут, ничего за эти 40 дней не получится успеть сделать. Но они зачем-то об этом заявили. Сейчас, я вот сегодня наблюдал там от некоторых экспертов, сейчас они очень нелепо отмазываются, все-таки им припомнили. 40 дней не 100 дней. Через 100 дней вполне могут забыть про объявление о том, что через 100 дней что-то такое ключевое произойдет. А вот 40 дней все-таки срок достаточно маленький, чуть больше месяца, и про это все помнили. Тем более, что они сами зачем-то об этом напоминали и теперь начинают говорить о том, что ну не стоит обращать внимание на самом деле на все эти 40 там, и так далее. Дней это все символические названия. На самом деле важно, что под ними какой смысл скрывается, а не то, что на самом деле надо считать там с календарем в руках, когда это все завершится. Ну, немножечко раздражает. Немножечко раздражает. Так, уважаемый Георгий, что думаете на тему длительного снижения ключевой ставки? Какая актуальная реальность ожидает нас в ближайшее время? Какая актуальная реальность ожидает нас в ближайшее время? Вот примерно такая же, как вы сейчас вокруг себя ожидаете. Вот такая примерно реальность и будет в ближайшее время, точно. Вы хотите, чтобы я срок какой-то назвал? Ближайшие 57 дней. Ну, что вы хотите от меня? Примерно то же самое и будет. Так. Не мутные, а смутные страницы. История все-таки. Трутневский пишет. Хорошо, давайте, пускай будут смутные страницы. Может быть и так. Но мы пока с вами не знаем, что это за страницы такие. Может быть, самые ясные на самом деле. Из всех, которые только можно было себе представить. Потому что потом нас ждет что-нибудь абсолютно страшное, ужасающее и жуткое. И как раз об этих днях будут вспоминать, как о последних днях цивилизации. Ну, например. Может же такое быть. Гипотетически может быть. А я ясные страницы оставляю себе, пишет Виталий Фили. Да так не получится с учебником истории. Многополярные страницы. От 3 до 5, вот, предлагает вариант Миша Николаев. Не знаю. Но вот какой-то ключевой этап завершения специальной военной операции. Что будет входить в этот ключевой этап? Пока, честно говоря, не ясно. Из того, что у нас появилось за последние сутки. Ну, помимо экстремиста и террориста Павла Дурова. На самом деле, наверное, все-таки он был самой главной новостью, но, значит, появились подробности от издания «Политика» по законопроекту Дональда Трампа, тому самому, ну, уже Дональда Трампа, тот самый законопроект экстремист-террориста Линдси Грэма, который претерпел определенные изменения, и вот якобы все не так хорошо с этим законопроектом, потому что в Сенате вроде как договорились в случае чего за него проголосовать, а вот в Палате представителей Соединенных Штатов Америки он вызывает очень много вопросов. В первую очередь вызывают вопросы как раз то самое добавление Ирана в этот документ, и большие полномочия президента Соединенных Штатов Америки, который может исключительно себе только по этому законопроекту предоставить возможность вводить санкции, отменять санкции, в общем, туда-сюда крутить, вертеть, как угодно этот закон. Спорят, но в ближайшее время никуда эта история не продвинется, потому что они ушли на каникулы. Вот так вот удобно. До сентября ничего с этим законопроектом не произойдет. А что там будет в сентябре, мы с вами знаем, что может произойти все, что угодно. Это касаемо, значит, этого законопроекта. Помимо этого, сегодня произошел интересный инцидент. В Польше упала некая ракета. Сразу бросились говорить о том, что это наша ракета, которая случайно туда забрела, там упала и взорвалась. Кадров много очень, поднимали они самолеты, сразу панику развели, там, тревоги, в общем, полный комплект. Упала ракета. В принципе, это не первый раз, когда что-то там такое странное падает в Польше, и непонятно особо, чье это. Но здесь характерная реакция, которая тоже уже фиксируется не в первый раз. Достаточно быстро. Тот же самый Туск, премьер-министр Польши, он не однофамилец, он тезка утки, звать его Дональд, Вот. Он сказал, что нет оснований у властей считать, что упавшая российская ракета была направлена против польской территории. По словам Туска, имеющиеся данные указывают на то, что Польша не являлась целью удара. Премьер отметил, что польские ВВС были готовы перехватить ракету в случае возникновения угрозы для населенных пунктов. И мы возвращаемся с вами к... Так и Трамп, тезка утки, и Трамп тоже тезка утки, да. Вот у них там и утиные истории. Возвращаемся с вами к вопросу о том, а что будет в случае, если вдруг удар все-таки будет нанесен по территории НАТО, по европейским государствам, по, например, такому государству, как Польша. Вот они явно не готовы в случае, если вдруг случайно что-то туда прилетает, не готовы резко выступать, включаться, размещать свои войска и так далее. Я прям видел, на самом деле, вот эти глаза, наполненные надеждой у Зеленского и всей этой шайки о том, что, ну, может быть, вот сейчас, раньше-то дроны были, а сейчас ракета, ракета как будто звучит серьезнее, чем дрон. И, может быть, как раз вот это тот самый момент, когда нам получится уговорить их полностью уступить, потому что, ну, они уже, вот, они уже под угрозой. Ракеты долетают до них, но нет, ракеты тоже их не смущают, они не готовы. Ну, я придерживаюсь своей точки зрения, что поляки это будут последними, кто в случае чего вдруг захочет воевать с Россией. Они вступят в любой конфликт только после того, как вступят туда уже все. Может быть, даже после Португалии какой-нибудь образный. Вот потом только будут поляки, потому что поляки знают свою историю хорошо. Вот те самые учебники истории, это к ним, это к полякам. Они все помнят, они все знают, они рисковать в очередной раз не собираются. Но это все-таки не целенаправленный удар. Это, видимо, просто ракета, которая отклонилась от курса по тем или иным причинам, непонятно, да, вообще. До конца непонятно, что за ракета, но они утверждают, что наша. Поэтому их реакция на нашу ракету, вот эту реакцию на нашу гипотетическую ракету мы обсуждаем. Нет, не готовы они свои войска направлять, наоборот, полностью отнекиваются, говорят, ну да, ракета, но мы полностью контролировали, ничего страшного не произошло. Если бы вдруг что-то там, она куда-то летела не туда, мы бы обязательно ее сбили, и все было бы безопасно, все было бы отлично. Даже нажимались на Рутюбе, пишет Миша Николаев. Ну да, да, но вы все равно продолжайте. Продолжайте. Вектор-то он, но он правильный. Все в нужном направлении летит. Помимо этого, очередное заявление Дональда Трампа о том, что он сказал Зеленскому, что, значит, я ему сказал, что хочу, чтобы он завершил войну. Это было очень просто. У меня хорошее взаимоотношение с Зеленским и с Путиным. Я им сказал, он обоим сказал, прекратите. 25 тысяч человек погибли в прошлом месяце. У него вот, ну, тоже где-то вот 25-35, у него примерно такие вот цифры. Он постоянно о них говорит с завидной регулярностью, точно так же, как он регулярно говорит обо всем остальном. Ну, якобы надавил на Зеленского и сказал ему в том самом личном разговоре в Белом доме, чтобы тот завершал войну. Это у нас издание, получается, какое-то у нас издание. Что это за издание? Почему-то мне не написано, что это за издание. Это может быть не издание, это вообще какой-то военный отчет. Гласит о том, что Украину ждет очень тяжелая зима, потому что ракеты «Патриот» заканчиваются, ракеты «Патриот» новые никто предоставлять не будет. Вчера еще была прекрасная новость на этот счет, что компания «Боинг», которая владеет правом выдавать эти лицензии на производство, не горит желанием выдавать лицензии на производство этих ракет. То есть вопрос с мертвой точки не сдвинулся. На данный момент вот эта поездка в Вашингтон на похороны экстремиста-террориста ничем, судя по всему, не закончилась, потому что все вопросы остались на том же самом месте. Парламент ушел в отпуск, законопроекты не проголосованы, и вот мы с вами вступаем в тот самый завершающий период специальной военной операции. Трамп балабол, но есть нюанс. Он трус, пишет конь-огонь. Справедливости ради, у Туска всегда лицо и глаза выглядят так, как будто он вживую увидел птеродактиля. Да, есть такое, согласен. И это нормально от 50 дергать, если я своей матери... Так, это я понял, это что-то в предыдущей программе было. Не знаю, нормально это, ненормально. Антон спрашивает, зачем нам новости про жару в Италии? Не знаю. Вдруг вы собрались в Италию. И вам пригодятся эти новости. А если вы не собрались, то, наверное, незачем. Просто жара в Италии. Она же аномальная. Ну вот, новость про аномалию. Да не знаю. Вам незачем. Кому-то, может быть, и надо. Зелье же сейчас в Польше. Пока его граждане прячутся в метро, он прячется в Польше. Но это уже, к сожалению, классика. Здесь я даже не знаю, как это все прокомментировать. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире. Алло.
15: Алло, добрый вечер.
14: Добрый.
15: Александр, Москва. Слушайте, Босния с этой Италией. Можно я вот и периодически Роману звоню про пробку страшную на МКАДе, расскажу очень быстренько?
14: Расскажите, очень интересно.
15: Правда, и мне самому очень интересно, я даже для себя видео снял. Значит, в районе 30-го километра внутреннего МКАДа, значит, я ехал по внешней, стоит прямо на МКАДе вертолет, вот, причем почему-то заведенный, то есть с лопастями бултыхает, ну и вся беда там. МЧСники, полиция, вот все-все-все. И после этого я даже тоже засек. А самой аварии какой-то страшно не видно. Это бродит там кто-то и так далее. Ну просто заведенный вертолет на МКАДе я никогда не видел. И после этого еще 15 километров, ну не 15, около 10 километров пробка. Это внутренним...
14: Улетел, походу, вертолет. Внутренний МКАД 30 километров. Ну, я вижу, да, здесь жуткая пробка. Ну, если вертолет, то, судя по всему, что-то случилось. Я несколько раз видел этот самый вертолет МЧС в действии, наверное, не на МКАДе, но видел. Даже летал на нем, честно говоря, один разочек. Но это было... Такая специальный постановочный был полет. Просто показать, как красиво умеет этот вертолет летать. Это были какие-то учения. Ну, видимо, да, что-то там грустное произошло на МКАДе. Не знаю, наверное, новости нас догонят. С этого МКАДа обязательно. А, вот, Юрий говорил, что один человек погиб, 5 машин столкнулись. А, ну вот, видите, я как пропустил эти новости. Ну, это грустно. Я когда перепил, тоже летал, пишет Миша Николаев, на вертолете имеется в виду. Ладно. Рептилии гадят, это про звонок. Виталий Фили спрашивает, как вам сходняк иноагентствующих певцов ртом в Юрмале? Слушайте, а я на удивление видел этот сходняк. Да, я как-то наткнулся на эту картинку. Не знаю, это все какая-то параллельная реальность как будто. Во-первых, я рожи некоторых не видел уже давно. Некоторые там, как мумии, туда пришли на этот сходняк. Ну, все это немножечко кринжово. Даже, честно говоря, чуть-чуть грустно. Потому что я вот там наблюдаю за всеми этими иноагентами, как они там что-то поют про какие-то свои там золотые времена, которые были у них там когда-то, а сейчас остались только всего лишь несколько, кто выступает в этой Юрмале. Я знаком по картинке с этим залом, потому что я никогда не был в Юрмале, но зал этот видел много раз на фестивалях КВНовских, они там раньше проходили, это вот ровно этот самый зал, и там про это как бы тоже все вспоминалось. Ну, такая, какая-то параллельная реальность, они развлекаются как могут, свой манимирок сделали себе, в нем там что-то устраивают. Мне, честно говоря, мертвечины отдает, пишет Нигматуллин. Не знаю насчет мертвечины, отдает. Я вот это на все на это посмотрел, я поймал себя на мысли, что они меня даже не раздражают. То есть даже какой-то негативной эмоции я от этого не почувствовал. Я почувствовал... Мне грустно стало. Потому что это грустное зрелище. Печальное какое-то. Ты на них на всех смотришь. Ну, как бы, да, понятно, они сами выбрали там этот свой путь врагов России. Но то вот куда этот путь их привел, ты на это смотришь и в итоге понимаешь, что ну, это все какая-то печаль. Мне их не жалко. Это вот просто навеяло. От этого, от всего, какой-то печалью веет. Очень сильно. Да, ну вот кто тут привел чьи останки, пишет Андрей. Да, я вот про эти кадры ровно и говорил. Ну, в общем, ничего такого. Все это какой-то... мусор это, короче говоря, все какой-то информационный у нас новости.
16: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 18.30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минобороны сообщили об ударах по портам Украины. Уничтожены 4 сухогруза, которые доставляли вооружение и технику в порты Одессы и Южной. Также поражены цели в море южнее Одессы. В ведомстве добавили, что российские войска в течение дня продолжали наносить удары с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотников. Кроме того, уничтожена перекачивающая станция ГСМ и узел выдачи топлива для ВСУ в населенном пункте Новые Беляры Одесской области. Россия ждет от ООН реакции на атаки Киева на энергетические цепочки. С таким заявлением выступила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, продолжающиеся удары ВСУ на гражданскую инфраструктуру в Черном море вызывают чрезвычайную озабоченность. Дипломат подчеркнула, что Владимир Зеленский заявляет в Вашингтоне о стремлении к прекращению огня, но продолжает бить по энергетике. Захарова отметила, что глава киевского режима абсолютно недоговороспособен и пытается вовлечь все больше стран в конфликт, масштабируя его. МВД объявило о выдворении иностранца за публикацию видео с работы ПВО Минобороны России. Личность злоумышленника установлена. Как сообщили в полиции, гражданин одного из государств Центральной Азии разместил ролик у себя на странице в соцсети, открытый для общего доступа. Иностранец привлечен к административной ответственности и арестован. После истечения срока наказания его выдворят из России. Уточняется, что видеозапись сотрудники полиции нашли в интернете. Ролик был опубликован на украинском ресурсе. Сборную России по хоккею не допустили до чемпионата мира 2027 года. Совет Международной Федерации Хоккея отклонил запрос Федерации нашей страны. В качестве аргумента указаны, цитата, «сохраняющиеся проблемы безопасности и спортивной честности», конец цитаты. В этой связи сборная России не будет допущена до взрослого и молодежного чемпионатов мира, а также до юниорских соревнований среди мужчин и женщин в возрасте до 18 лет. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 11 рублей 82 копейки, доллар 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность и до плюс 26 атмосферное давление будет выше нормы 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
16: Говорит Москва.
17: Реклама. Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
18: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
19: Телефон рекламной службы 925-33-17. Код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
21: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
20: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
19: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии, ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики Иосиф Дискин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе.
0: по четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Имена поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Говорит Москва.
22: 94.8 FM.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
14: 18.38 в Москве. Сегодня 30 июля, четверг. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Наш координат. СМС-портал 925-48-94.8. Телеграм «Говорит МСК». Бот. Звонки 7373-94.8. Код 495. Идут прямые трансляции. У нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите на наши каналы, подписывайтесь на всех платформах, ставьте лайки на всех трансляциях, жмите на кнопочку с ракетой на Рутюбе, обязательно надо нажимать на эту кнопочку. Комментарии вообще нужны? Мне кажется, здесь все понятно уже. Надо нажимать. Также у нас есть еще канал в Максе, у нас есть канал в Дзене, у нас есть канал в Телеграме. Это наши информационные ресурсы. На них тоже заходите, подписывайтесь, сканируйте QR-код. В нашей трансляции QR-код вас приведет в бота в мессенджере Макс. Через этого бота можно писать нам сообщение. Вот у меня Ремус спрашивает, как в чат попасть. Я, правда, не умею. Он, правда, это спрашивает в боте в Телеграме. Вы попали, это не чат. Это бот, то есть вы можете писать мне сообщения в одностороннем порядке, я их буду читать. Все, вы поняли, как он работает. Вот он ровно так и работает, все, никакого другого функционала нету. Круто, ты попал в Телеграм, экстремист. Пока нет, пока можно. В общем, везде заходите, все, жмите, подписывайтесь, сообщения ваши пишите и так далее. Мне написали, что посмотрите, как он внешне выглядит, этот зал. Я посмотрел, как выглядит этот зал. Наверное, я ждал чего-то большего. Ну, с другой стороны, почему я ждал чего-то большего от Юрмалы? Это тоже, наверное, странно было бы. Ну, такой, типа, в парках у нас такие бывают, вот в московских парках что-то подобное. Наверное, чуть поменьше. Хотя не факт, не во всех парках, наверное. Зал и зал. Я всегда хотел попасть на Брайтон-Бич. из чисто журналистского интереса. Я много видел роликов об этом интересном месте. Разные блогеры снимают эти, и наши, которые там живут. Там есть свои какие-то блогеры. Я их тоже смотрел. Есть и американские блогеры, которые туда приезжают, на это на все смотрят. На такой музей под открытым небом, музей эпохи. Мне было интересно посмотреть, как это вообще в принципе... Как происходит вот это вот... Время, которое останавливается в конкретном месте, при этом это место не похоже ни на что, что находится на ближайшие сотни, а то и тысячи километров от этого места. Оно абсолютно уникальное. Как эпоха из другого государства может переместиться в совершенно другую локацию и там каким-то образом сохраниться. Еще, и вот, ну, если мы говорим про Брайтон-Бич, то в виде конца 80-х, начала 90-х. Всегда хотелось мне на это посмотреть. И вот то, что я сейчас наблюдаю со всеми этими нашими иноагентами, это же на самом деле есть ровно вот этот вот Брайтон-Бич. Это... Но люди, которые живут на Брайтоне, они там по разным причинам уезжали из Советского Союза. Это не всегда именно те причины, по которым уехали все эти нынешние иноагенты из России. Но все равно что-то похожее есть. Вот этот Брайтон-Бич всегда производил на меня впечатление удручающее, невероятное. И вот вся их эта тусовочка нынешняя тоже производит именно такое впечатление. Они застряли. Вот если... Я же вообще любитель. Ну, наверное, я могу сейчас... Честно сказать, я был любителем смотреть всех этих иноагентов, наблюдать за ними. Раньше меня это веселило. Но сейчас... Меня перестало это интересовать. Интересовать меня это перестало именно по причине того, что они все деактуализированы. Они не находят, они не чувствуют нерва времени. Они оторваны от реальности, они сохранились в своей собственной реальности. Вот в этой у кого-то там, ну, когда ты, те, за кем можно понаблюдать, посмотреть, это же какие-то публичные люди, там публичные оппозиционеры, иноагенты в основном. И вот они в этой своей публичной, значит, иноагентской деятельности застряли в 22-м году. И у них до сих пор 22-й год. У них ничего особо не поменялось. А с 22-го года утекло невероятно много воды. Игнорировать это невозможно, казалось бы. Постоянно говорю о том, что здесь, что мы живем с вами, вот сегодня мы начали с этого учебника истории, что мы с вами живем в момент, когда мир меняется. Какой-то новый мир придет на смену тому, который был, тот уже ушел. И он ушел, наверное, ну вот окончательно будут говорить о том, что он помер как раз где-то там, в 22-м году. Это момент окончательного слома, когда все пошло совершенно по-другому, по другой ветке развития. Мне присылают какого-то человека, значит, написано «Данила Бодров покупает машину», и вот он вроде как где-то там на Брайтон-Бич. Я не знаю, что это за человек. Ну, нет, человека знаю, это актер известный. А вот он, наверное, в каком-то фильме играл. Там, наверное, фигурировал этот район. Не знаю. Не смотрел. Может быть, как-нибудь поинтересуюсь. И вот представьте, что вы остались вот там в 22-м году, в тот момент, когда весь мир идет дальше. Весь мир без исключений. Ну, то есть мы этого больного президента Соединенных Штатов Америки постоянно вспоминаем, который толкает мир куда-то в непонятном направлении, может быть, в бездну, но он точно его толкает подальше от 22-го года. А вы остаетесь там. И это стало так скучно на них смотреть. Они раньше вызывали у меня ну, какие-то разные эмоции. Где-то абсолютно очевидное несогласие с ними. Где-то я там видел, что они, ну, там, замечал их откровенное вранье постоянно. Ну, это такой определенный жанр просмотра, когда ты вот этой негативной энергией подпитываешься, и тебе это нравится смотреть. А сейчас нет ничего больше. Никаких подобных эмоций они не вызывают. Я прям вот вчера меня навели, честно, я признаюсь. Я, видимо, видите, как все в одну точку сошлось. Я думаю, что мне порекомендовали вот этот вот концерт в Юрмале. После того, как я начал... Ну, что-то вчера про Сахарова была какая-то тема. Кто-то мне позвонил, про Сахарова говорил, про академика. И что-то я вот там думаю, а дай-ка я вот почитаю что-нибудь про Сахарова. Как-то вот, в общем, увлекся этой темой, что-то там читал. Все, и, видимо, мне подкинул интернет в итоге и вот эти новости. Диссиденты нашего времени, так сказать. И вот я думаю, а дай посмотрю, что у них там вообще происходит. Пробежался по своим любимкам, всяким откровенным сволочам, по там Каксимы Мацы, все вот эти вот откровенные, откровенные сволочи. Ну, такие, такие веселые, такие забавные. Суперсветлоликие. И вот не смог, не смог снова вот этих эмоций, этими эмоциями от них подпитаться. Нет, только какая-то грусть и уныние. От осознания того факта, что бывают люди, которые могут застрять, они живы, но они там чем-то заняты, они где-то зарабатывают деньги, получают какие-то гранты, отрабатывают какие-то методички, которые сами там где-то для себя пишут, друг с другом воюют, у них там какие-то свои перипетии, пауки в банке, вот эта вот вся история, у них там сейчас, я так понял, разгорается скандал, они не могут определиться, все-таки правильно ли ударил какой-то грузин где-то в Тбилиси какую-то украинскую беженку, при этом она гражданка России, правильно он ее ударил или неправильно он ее ударил, с точки зрения современного феминизма, это вообще как? Он, кто мощнее в этой битве? Мстители, да, или Доктор Дум? Феминистки или антироссийская повестка? Что вот должно быть сильнее? И вот они там сейчас вот, вот об этом спорят, обо всем. Битва мочи и кала, пишет Виталий Филит. Да, но раньше это было весело, потому что это было еще хоть как-то чуть актуально. А сейчас ты на это все смотришь, ну, как феминистки, вот в 2026 году, и их разбор, а правильно ли ты феминистка или неправильно ты феминистка, должна ли ты всегда быть за женщину, и женщин бить нельзя, или женщину можно бить, если она там по-русски говорила, русская, хотя это к самой истории, вот в Тбилиси, которая произошла, это вообще не имеет никакого отношения. То есть там уже какие-то причины другие стали ясны. Там уже все поняли, что из-за чего этот конфликт случился. Там уже кого-то успели арестовать, кого-то успели отпустить, кого-то не выпускают из страны. Это вообще не важно. У них вот свой лор, они в этом лоре копаются. И это 2022 год. А у нас в 2026 году совершенно другие проблемы. И они все пропускают через эту призму. Они, безусловно, знают новости, у них там есть какие-то свои каналы, газеты, еще что-то. Они обсуждают, радуются там прилетом по Wildberries, не без этого, конечно. У них дефицит, вот у них до сих пор, вот я сегодняшний выпуск одной иноагентского, значит, иноагентского вестника, одного из популярных смотрел. И там один из таких беглых спикеров продолжает говорить об очередях на заправках в Москве. Он говорит, вот, там очереди, и заедет, значит, вот, типа, довели там все дела, очереди на заправках. Нет очередей на заправках в Москве. Причем не сегодня их не стало. Их не стало 2 недели назад, этих очередей. Они продолжают об этом говорить. И прогоняют это через призму 22-го года. Вот, да, полномасштабное вторжение, у них свой словарь есть, они вот этими словосочетаниями общаются. Ты думаешь, да ну что-то какие-то скучные вы. Грустно, печально, печальное все это зрелище. Мы должны с вами иметь в виду, ну как, это особо ни на что, наверное, не повлияет. Ну просто в будущем мы с вами сможем, сейчас-то всего ничего прошло, а вот лет через 15... посмотреть на этих людей и на то, как они будут себя вести. Наверное, будет намного более интересно, потому что это Брайтон-Бич, который раскидан. Ну, в основном он аккумулирован где? Там вот в... как раз в Латвии, в Литве, в общем, в Прибалтике. А кто-то там в Европе. В Соединенных Штатах Америки, кстати, мало кого есть. Они вот в основном вот здесь где-то. Поближе к России, но не в России. А, и вот там мы сможем с вами наблюдать, видимо, новый Брайтон-Бич. Ну, такой оппозиционный Брайтон-Бич, у которых будут свои какие-то темы. И лет через 15 будет интересно за этим понаблюдать. А есть публика, формально не признанная иноагентами, но послушав их интервью, ощущение, что жаль, нет такового. Например, когда именитые советские артисты, получившие известность, славу, деньги в РСФСР, приезжают в Израиль, восхваляют, как он мужал, как он вырос, как он горд за Израиль, при этом живут, они живут тут, работают тут, не иноагенты. Ну, Израиль это Израиль, я забыл про Израиль. Я сказал Латвии, да я забыл про Израиль. Конечно, в Израиле тоже их достаточно много, и там тоже будет этот самый Брайтон-Бич. Наверное, даже намного более похожий на Брайтон-Бич по определенным причинам. Будет именно в Израиле. Да. Забавно, что никто практически из них не селится на Брайтон-Бич. Никого там нет. Туда не уехал вообще никто. Представляете, город Нью-Йорк. Посмотрите, как выглядит вообще. Что это за место такое, Брайтон-Бич? Почему он называется Бич? Потому что там пляж рядом. Один из немногих в Нью-Йорке. Вообще, по идее, в теории это роскошное может быть место. Ну, вот там живут эти бывшие выходцы из Советского Союза. Вроде как, так или иначе, твои люди. Почему туда не едешь селиться? Вот в чем вопрос. Но никто там не поселился. Потому что они тоже знают.

Квартал советских евреев, эмигрировавших в США и не выучивших английский в должной мере. Это Брайтон-Бич. Оттуда Details, какой фэшн с шримпами. Да, этот знаменитый видеоролик, вот этот Fabrics, Details, это Брайтон-Бич. Это действительно оттуда, из этого магазина. Я из последнего, по-моему, год назад выходил ролик, где Андрей Аршавин путешествовал, тогда был клубный чемпионат мира, он как раз вот был в Нью-Йорке и как раз посетил этот Брайтон-Бич, и они там зашли с его партнером по эфиру к какой-то гадалке, там очень много гадалок, они зашли к гадалке, и гадалка им точно предсказала счет финала. Тогда играли Челси и ПСЖ, и никто не думал, что могут выиграть Челси, он сказал, Челси 3-0 выиграет, и Челси выиграли 3-0, поэтому вот... Это вот мое такое последнее яркое впечатление о Брайтон-Бич. Лет через 15 они узнают о том, что Москва похорошела, и герань — это не цветок. Про герань не цветок они знают. Ну вот, кстати, такая вот тоже, да, деталь. Они не называют герань геранью, например, как дрон. Они называют его шахедом. Но мы с вами в 26-м году понимаем, мы прошли этот путь от иранских шахедов до гераней, от вот модернизации этого дрона, полной его переделки по факту, то есть нынешние наши дроны, которые называются геранью, они практически уже никаким образом не похожи на те иранские, но они продолжают его называть шахедом, хотя это супер неактуально выглядит. Это бросается, ты цепляешься ухом за вот эти детали. Ну, зачем? То есть какой смысл? Там же важен контекст. Там в их контексте злобная мордоровская Россия атакует дронами бедную, беззащитную, светлоликую Украину. И какая разница, как ты это все, какими словами ты это назовешь? Но шакет. И в итоге, внимание, слушатели, то есть они раньше себя как позиционировали? Они говорили, что мы убежали, будем там сейчас где-то осядем в Латвии и Литве, пока их не выгнали оттуда, некоторых в Амстердам погнали, пришлось быстренько переезжать, объяснили им, что они люди второго сорта при любых раскладах, какие бы у них ни были политические воззрения, и мы будем оттуда осуществлять нашу пропаганду, мы будем рассказывать все-таки людям в России, мы будем доводить до них единственную правду, вот самую светло-ликую информацию, какую только можно. И они потерялись, и они теперь работают только на самих себя. В какой-то момент вот эти глобальные проекты, которые сделаны для того, чтобы русские в России знали обязательно, что, как оно, мы продолжим наши... Нет, это русские в России их перестали интересовать, и они заперлись вот в своем этом манимерке, где действительно считается событием какой-то там фестиваль. Я так понимаю, это Лайма-Вайкули фестиваль. Лайма-Вайкули. Понимаете? В принципе, когда последний раз слышали про Лайму-Вайкули? Но у нее есть какой-то фестиваль, и на этом фестивале выступают какие-то иноагенты, и это для них событие, они это рекламируют, они это обсуждают. А вот какое высказывание этот сделал, а вот какое высказывание тот сделал. И если абстрагироваться от того, что от некоторых не получается, есть там совсем оголтелые, которые там каждый день говорят, надо бомбить больше, чтобы больше русских умирало, таких там тоже навалом. Я даже сейчас не про них, я скорее вот про всяких беглых артистов, там вот этих вот персонажей, которые много разных заявлений наделали и продолжают их делать. Но ты на это на все смотришь, и ничего, кроме жалости, это не вызывает. Ты понимаешь, что человек, да, типа, все, он потерян для мира, скорее всего. Он уже оттуда не выберется никогда. Если он вот в этот водоворот влетел, просто абстрагироваться от всего, просто вот как человек. Представить это, его просто как вот Homo sapiens, который оказался в этом водовороте. Сам по себе водоворот, он жуткий, он ужасный, никому не хотел, не желаю оказаться на этом концерте в Юрмале, это с точки зрения досуга хуже не придумать мероприятие, но вот для тебя это становится событием лета, фестиваль в Юрмале, событие лета, при том, что ты, например, был

0: супер популярным артистом в масштабах всего постсоветского пространства. Концертные туры, рекламные контракты, деньги, телеканалы, а? Корпоративы, конечно, корпоративы, ты там у «Газпрома» пел что-нибудь или шутки какие-нибудь рассказывал, и вдруг ты оказываешься запертым в Юрмале. Это ж катастрофа. А ведь там КВН игрался. КВН игрался, да. КВН игрался, и, по-моему, оттуда, если я правильно помню, Светлогорск потом переехал. Когда выгнали они оттуда КВН, переехал вот в Светлогорск КВН оттуда. Почитайте сегодняшние новости про аресты в отрасли беспилотников. И еще раз подумайте, насколько они на самом деле модернизированы, пишет Павел. Я читал новости про аресты в отрасли беспилотников и нормально, в достаточном количестве подумал об их модернизации. Не переживайте здесь за меня. Сублимирует ненависть, а на самом деле тоска по России. Тьфу, по гонорарам российским. По гонорарам 100%. Тоска. Но, честно говоря, я думаю, тоска по России тоже есть. Ведь русский человек, который предатель, все равно русский человек. И все равно, так или иначе, эта тоска останется. Не знаю, если вот кто-то там, 100% среди наших слушателей, есть люди, которые там когда-то где-то пожили в другой стране, какое-то определенное количество времени, ну, это никуда же не деть. Это вообще нормально, мне кажется, для любого человека. Тосковать по России. А когда ты вот куда-то уезжаешь, хочешь не хочешь, рискуешь оказаться запертым в той эпохе, в которой ты вот в которой ты уехал в ту другую страну. И желательно побыстрее вернуться, чтобы не стать абсолютно человеком потерянным во времени. Раньше там была новая волна, же там раньше много чего было. Да, но это теперь это уже их проблемы, что у них там теперь этого ничего нет. Было много всего, да, и шутки, я помню, каждая вторая шутка в КВН была, когда там был этот фестиваль, это, по-моему, был «Голосящий Кивин», наверное, может быть, какой-то отдельный, по-моему, «Голосящий Кивин». Каждая вторая шутка была о том, что вот она, значит, жизнь начинает кипеть ровно в тот момент, когда приезжает КВН, потому что приехали русские с деньгами, и, наконец-то, сможем здесь как-то денег подзаработать. Они в свои купленные квартиры приедут, в магазины в наши пойдут, все здесь купят, и потом вот годик еще поживем до следующего «Голосящего Кивина». Каждая вторая шутка такая была там. В каждой шутке лишь маленькая доля шутки. У нас сейчас новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 19 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. 3 человека пострадали в ДТП на МКАДе. Речь идет об аварии, произошедшей на 30-м километре дороги, где столкнулись 5 машин. У людей ранения различной степени тяжести, они госпитализированы, сообщает госавтоинспекция. Ранее там рассказали, что в аварии на МКАДе погиб человек. Причины ДТП выясняются, на месте работают экстренные службы. В Кабмине поручили проработать меры поддержки бизнеса из-за атак на склады Wildberries. Указание дал вице-премьер Александр Новак. Как сообщило правительство, его зампред провел заседание подкомиссии о повышении устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Во встрече участвовали замглавы администрации президента Максим Орешкин, представители Минэкономразвития, Минфина, ФНС, ЦБ и бизнес-сообщества. Ключевым вопросом была оперативная помощь партнерам-продавцам Wildberries, чьи товары были повреждены в результате атак ВСУ на логистические комплексы компании. Уточняется, что Новак и Орешкин поручили ведомствам и объединениям предпринимателей определить параметры предлагаемых мер и до 10 августа представить в Кабмин инициативы. В Москве подвели итоги основного этапа приемной кампании в столичные колледжи. Как сообщила заммэр Анастасия Ракова, все столичные школьники, выбравшие обучение в колледже, зачислены на бюджетные места по выбранным специальностям. Так, в этом году поступило более 41 тысячи девятиклассников.
3: Приемная кампания продолжается, поэтому если кто-то из московских ребят, окончивших 9 класс в этом году, пожелает в течение лета поступить в колледж, для него обязательно будет гарантировано бюджетное место. Что касается поступления школьников из других регионов, то конкурс на выделенные бюджетные места достаточно высокий.
2: На первом месте по предпочтениям абитуриентов оказалась креативная сфера, далее IT, также в топе промышленности и строительства. Традиционно высокий спрос на сферы транспорта и медицины. Приемная кампания продлится до 15 августа. В УЕФА объявили бойкот турнирам ФИФА. Причина – планы президента Международной федерации футбола Джани Инфантино продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам. О решении говорится в заявлении всех 55 членов Союза европейских футбольных ассоциаций. В нем подчеркивается, что турнир нельзя рассматривать как инвестиционный продукт, так как это, цитата, «одно из величайших спортивных наследий футбола», конец цитаты. Ранее газета «Таймс» сообщила, что Инфантино хочет продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам в рамках схемы, которая потенциально может принести ему десятки миллионов фунтов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 11 рублей 82 копейки, доллар 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность и до плюс 26 атмосферное давление будет выше нормы 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
6: 8 часов 6 минут.
5: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
5: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру.
5: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
1: «Право знать». Говорит Москва. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: 19.07 в Москве, сегодня 30 июля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео на Ютубе и на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на все наши ресурсы, жмите на кнопочку с ракетой на Рутюбе, все эти лайки, ракеты очень помогают развиваться каналам, так настроены алгоритмы всех платформ, таким образом они видят активность и советуют посмотреть видео, обратить внимание на канал большему количеству пользователей. Поэтому обязательно нажимайте, мы будем вам очень сильно за это благодарны. Также у нас есть еще каналы в Телеграме, в Дзене и в Максе. Это информационные наши ресурсы. Еще в Максе есть бот, через который можно писать нам сообщения. Заходите туда, отсканировав QR-код в наших трансляциях или по ссылке с сайта говоритмосква.ру можно еще перейти. Если вы с компьютера открыли сайт, то справа будут ссылки. Если с мобильного телефона, то в самом низу. Round Metal пишет. Много сообщений, сейчас я все сообщения прочитаю обязательно. Мне 25 лет, обожаю передачи «Говорит Москва», слушаю с 19 года. Спасибо огромное, мне безумно интересно узнать ваше мнение на тему грядущих президентских выборов. И где-то я здесь видел от вас еще там в дополнение сообщения. Сейчас, подождите, я его найду, чтобы полной картиной была, чтобы я сразу ответил на все. Вот, пишите, что вы весьма молод, вам 25. Мои товарищи имеют мнение, что наш Верховный обладает недостаточными шансами на выборах этой осенью. Я категорически с ними не согласен. Против алармизма и вообще всеми за свою страну. Какое у вас мнение, Георгий? Я думаю, что у нашего Верховного этой осенью нулевые шансы на выборах, потому что это выборы не президента. Он не избирается этой осенью. К нему они просто не имеют никакого отношения. Это парламентские выборы. Это выборы партий. Это выборы в Государственную Думу. Поэтому не переживайте за нашего верховного главнокомандующего. У него все в порядке. Этой осенью никаким образом выборы к нему не относятся. А ваши алармисты... А про алармистов поподробней. Адрес, имя, фамилия, отчество. Не, ну правда, что говорят, интересно. Поделитесь. Давайте, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
8: Георгий, добрый вечер, Сан Саныч.
0: Здравствуйте, Сан Саныч, здравствуйте, добрый.
8: Ну, Юрмала, действительно, унылейшее место, промозглая погода. Вот один раз меня черт занес, Ну, в общем, да, нечего там делать, и люди там, вот эти собравшиеся, не заслуживают даже нашего, так сказать, мизинца там упоминания. В общем, вот. Ну, давайте о главном, так сказать, вот. Про телегу я еще вчера выразил свое мнение, что вреда от ее блокировки гораздо больше, чем, так сказать, вот надо ее... А вот надо разделить, смотрите, есть персонаж у нас, теперь уже экстремист и террорист Дуров, да. Есть его платформа. Вот, мухи отдельно, а котлеты отдельно. Пусть телега работает, а, так сказать, с Дуровым они уж там делают, что хотят. Но я хочу вспомнить выступление нашего президента на Дальневосточном форуме, когда вот первый раз на эту самую телегу наехали, там еще во Франции, значит, вот наш президент сказал следующее буквально, да, что если вот ведь и другие платформы грешат ведь этим, да, там ведь тоже у нас есть все вот это вот, так надо тоже их закрывать, сказал Владимир Владимирович, дословно прямо вот говорю. А так это получается избирательное правосудие. И вот при ближайшем рассмотрении, да, выяснилось буквально следующее, что, в общем-то, вот этот скрин, который приложили, вот там вчера он ходил, это скрин из ВКонтакте, И в Марсе это тоже этот Давинчик присутствует, понимаете? Более того, этот самый поганый Давинчик, он еще в Роскомнадзоре зарегистрирован. Понимаете, какая беда-то? То есть получается, что надо, так сказать, и этих ребят тоже как-то подтягивать. А что самое-то еще пренеприятное выяснилось, да, в процессе, да, вот как говорится, вот. Что вот этот наш фонд прямых инвестиций, где там вот этот Дмитриев, наш переговорщик, он, оказывается, акции телеги там купил на большие деньги, понимаете? Получается, что же это? Они финансируют терроризм, получается, нехорошо. Но это вот что касается. Поэтому, братцы, я никоим образом, так сказать, не уступаю там, не нуждается он там в моих там адвокатских или защитных каких-то вещах. Вот. Поэтому тут, я думаю, самое правильное будет как? Ну, хорошо, вынимайте этого дурова там откуда хотите, там привлекайте его к ответственности, если он там что-то там вот все. А телега пусть работает, пока нет лучшего инструмента. Потому что, ну, давайте откажемся тогда от Mercedes, BMW, Audi, они же он тоже сейчас военную технику производят. А гитлеровские времена Гитлеру делали даже без фашисты, ребята. Чем мы на них катаемся-то? А мы катаемся, понимаете, и ничего не кашляем. Поэтому тут, знаете, как до смешного, да?
0: Сансаныч,
8: сегодня носит ну и... Адидас, а завтра родину продаст. Понимаете, это
0: да.
8: Тоже вот это вот не надо. Это все, понимаете, смешно. Ну,
0: а тех, кто носит фирму Nike, там тоже есть продолжение на этот счет, да.
8: Да, там но... много, да, понимаете.
0: Но телеграм никто не объявил террористическим и экстремистским.
8: Вот. Хорошо. Но ведь глушат же, понимаете,
0: мешают
8: работать.
0: Да.
8: Я вчера сказал, глушат. Что люди без связи, понимаете, огневые группы, которые борются с беспилотниками, понимаете.
0: Да, но это, по-моему, проблема-то решенная уже. Вот. Это все-таки история была в самом начале заморозки этого самого телеграмма.
8: Опять же, надо ставить вот эти всякие сервисы. Без сервиса-то не работает, понимаете, увы. Вот, не работает. Ладненько, с этим понятно все. Да, то есть тут надо мухи отдельно, а котлеты отдельно. Ну, что касается вот этих вот ракет, которые там, и то, что нам там сразу прилетит, вот я часто слышу там в ответ, да, что там, вот тут же там сейчас эти европейцы, они нам там сейчас дадут, ну, слушайте, ребята, вот Иран что, вот не боится, бьет, он уничтожает и там эти базы американские, ничего там особо ему, как говорится, от этих всех бахринов и прочих АЭ там, что-то ничего не прилетает, и американцы вроде как тоже уже пытаются заднюю, да кто же теперь оттуда ловушки выпустит. Поэтому, в общем-то, президент наш, опять же возвращаясь, да, четко сказал, что если какие-то страны попытаются в нашу, так сказать, борьбу за справедливость вмешаться, а это именно так я рассматриваю, так сказать, нашу СВО с Украины, это именно, так сказать, восстановление исторической справедливости, уничтожение террористического государства, возвращение нашей исторической территории, понимаете, то эти страны столкнутся с такими последствиями, которых они в своей истории даже, так сказать, еще и там и не видели, и никогда и не знали. Поэтому нужно следовать, четко совершенно сказали, надо делать, понимаете. И никто там не рыпнется, никто там не дернется, нет у них там никаких невозможностей, ничего. Сначала, так сказать, можно просто, так сказать, этот Жешув там, так сказать, накрыть, потом румынские базы, так далее. Одернуться, ну тогда орешником, понимаете. Это все. И, тут никаких... и более того, скажу, вот какой важный момент, смотрите, значит. Вот по поводу ядерного оружия, значит, у нас есть договор о нераспространении. То есть фактически считается плохо бить по странам, не имеющим ядерного оружия. Но, смотрите-ка, а те, кто попросил, чтобы его там разместили, или там оно уже есть, как, например, в Германии. То есть Германия – это законная цель для российских ядерных сил. Законная, там находится ядерное оружие американское. Понимаете, Турция – законная, да. Турция, кстати, сразу попросила убрать, и американцы убрали. А поляки попросили, дайте нам. И прибалты попросили, дайте нам. И финны попросили, дайте нам. Все, ребята, попросили, теперь держитесь. Вот какой тут момент. И никто не дернется, поверьте мне. Никто. Поэтому тут не надо морозиться. Вот. Надо снабжение рушить, прикрывать. Но начать надо все-таки, наверное, не с Польши и не с Германии. Мосты, ребята, мосты и вот, и тоннели. Вот так вот.
0: Так победим. Да, ладно, хорошо. Рубрика «Жахнем-бахнем» была сейчас от Сан Саныча. На удивление, Сан Саныч сам себе противоречит. Причем здесь акции телеги, ведь мухи отдельно от котлет. Я не знаю вот по поводу акций телеги, кто там фонд прямых инвестиций, что у них там с акциями Телеграма, но это вряд ли было сейчас сделано, это раз, а два, это и прямая обязанность фонда прямых инвестиций, как раз инвестировать деньги, в том числе и в акции. По крайней мере, мне так казалось все время. Так, именно это, да, понятно. Сейчас, я обещал сообщение почитать. Если хотите весело провести вечер, почитайте, изучите общественную позицию Булата Акуджава, тот самый, который про синий троллейбус пел про Арбат. Уверен, вам будет интересно. Михаил Шахназаров привлек к нему мое внимание, стало интересно, чтиво любопытное. Хорошо, я запомнил, интересно, почитаю. Аж вчера вы разбудили во мне этот мой уже давным-давно спящий интерес, но придется возобновлять погружение. Дело не во вреде, а в том, что мы не сделали никаких аналогов, чем Минцифры занимаются, спецслужбы делают свое дело, как и во всем мире, терроризму не место в интернете, и это не эфемерно, пишет Нигматуллин. Сегодня ставишь VPN, а завтра НАТО сдашься в плен, пишет Александр. О, хорошее. Это прям хорошее. Слушайте, ну, берите на вооружение, все, кто должен. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
9: Алло, Георгий.
0: Да, здравствуйте. Добрый вечер.
9: Здравствуйте. Здравствуйте. Это Round Metal. Я писал вам вот буквально совсем недавно на тему своих...
0: Я бы даже не назвал
9: их товарищами.
0: Да.
9: Знакомые, скорее, алармисты, которые действительно обладают полной какой-то безуверенностью, я бы сказал, наверное, даже вот обладают паническими какими-то точками зрения, которые касаются именно вот ситуации в стране. Я до сих пор не могу понять, я грубо говоря, вырос на программе, в смысле, на канале «Говорит Москва», да, в целом, в том числе ваших передачах. Вот, поэтому для меня это является абсолютным, ну, как бы, я не понимаю, что именно в головах у этих ребят, но это мои ровесники, это люди, с которыми мы являемся одним поколением. Ну, так вот, и именно их точка зрения, она все сводится к тому, что из страны нужно валить, что... вот эти панические ситуации, там, которые уже закончились, кстати говоря, с топливом, с инфляцией.
0: А это на фоне топлива они хотели валить?
9: В том числе, ну, безусловно, всех беспокоит инфляция.
0: Если не секрет, то куда вот в этих разговорах
9: заходили? Ну вот, например, мой товарищ, с которым я так вкратце скажу, я музыкант, занимаюсь музыкой, вот мой товарищ, коллега, с которым мы занимаемся этим вместе, вот уже на протяжении продолжительного времени, говорит, в Армению. Я говорю, в какую Армению? Ты сошел? Там, что там с тобой будет? Я говорю, дружище, ты вообще просто открой глаза. Но создается впечатление, что...
0: Сам?
9: Нет, он русский, он вырос в России, то есть он даже, я бы сказал, москвич, то есть, ну вот мне это абсолютно остается непонятным. Что они хотят найти за пределами нашей родины, в которой мы родились, в которой мы выросли, которая является нашей, ну, матерью, нашим всем.
0: Слушайте, вот, в общем-то... Это любопытно очень. Спасибо большое, что поделились. Я просил сам поделиться. По поводу вот этих, значит, которые хотят куда-то свалить, меня всегда искренне удивляли такие варианты, как Армения. Особенно если ты из Москвы хочешь куда-то уехать, ты выбираешь Армению, или Латвию, или Голландию, пускай будет Голландия, там, я не знаю, Тифлис, Грузию, ты хочешь уехать, ты не хочешь уехать в Токио? Токио, как бы, туда... Ну, хотя, с другой стороны, и в эти места тоже ехать странно. Ну, я имею в виду, ты не выбираешь большое место какое-то, большой город, мегаполис, большую страну, Соединенные Штаты Америки, Пхеньян, пишет Виталий Филин. Ну, Пхеньян не уверен, что примет. Я не знаю, Сеул, ну, если тебе ближе Азия. Что у нас есть еще? Ну, понятно, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лондон, большой город, Армения. Я не знаю, как... Ну, во-первых, если ты музыкант, ехать в Армению и ждать, что ты там сможешь преуспеть как музыкант, сомнительно. Я знаком с несколькими армянами, давайте вот так. Там в музыкальной индустрии там очень высокая конкуренция. Не перепоешь армян, скорее всего. Здесь будут проблемы, не переиграешь. Вот эти люди, которые хотят... У меня есть несколько знакомых, которые... Не несколько, мало. Прям конкретный пример, наверное, будет сейчас приведен один. который из всех, кто уезжал вот в первой волне тогда в 22-м году, продержался дольше всех. Он уезжал в Грузию. Он жил в Грузии. За это время в Грузии с ним там много всего приключилось. Он был юристом здесь, в России. В Грузии какое-то время просто проедал деньги. Насколько я знаю, разжирел как свинопас, просто гигантских размеров стал, просто отъелся, сидел дома, играл в компьютер, просто жрал. Словил какую-то паничку, депрессию, еще что-то. В итоге он вернулся. Но это все аукнулось, до сих пор сидит на антидепрессантах. Что-то пытался какие-то темки крутить, мутить, что-то на каких-то поставках в Россию при этом пытался делать. Весь из себя такой оппозиционный был. В итоге вернулся в Россию, но со своими вот этими новыми тараканами. В виде панических атак, в виде бесконечного количества антидепрессантов, бесконечных счетов за психотерапию, без которой он теперь жить не может и так далее. И не смог жить в итоге в Тбилиси. Потому что Тбилиси не Москва. Ну, ни при каких параметрах Тбилиси не Москва. Вообще, как Москва, очень, я много раз изгонял эту историю, очень маленькое количество мест в мире есть, похожих на Москву. Максимально приближенный, в моем понимании, это Нью-Йорк. Это, наверное, Лондон. С натяжкой Лос-Анджелес. Чтобы вот еще... Больше, наверное, даже ничего особо в голову-то не приходит. Сеул. Ну, Сеул не настолько разнообразен, как Нью-Йорк, как Лондон, как Москва и как Лос-Анджелес. Разнообразия не хватает. Шанхай. Шанхай тоже слишком, слишком ярко выраженная специфика, понимаете, для человека из Москвы. Шанхай с очень сильными приколами своими. Да, большой. Гонконг, Шанхай, большие города, Сеул. Густонаселенные, безусловно, мегаполисы, но с азиатским приколом его, он либо тебе подходит, либо нет. То есть ты либо себя чувствуешь там комфортно в такой атмосфере, либо ты никогда в жизни к этому не сможешь привыкнуть. А вот с Москвой, ну, ближе всего, наверное, вот что-то типа Нью-Йорка, в моем понимании. Но все остальное не подходит. Если ты из Москвы, ты ищешь что-то себе, какую-то замену Москве, ты никогда в жизни ее не найдешь нигде, скорее всего. Кроме того же самого Нью-Йорка, но в Нью-Йорке еще тоже иди поживее, удачи. То есть люди из Нью-Йорка, которые там родились, выросли, уезжают, потому что там жить невозможно. Потому что это очень дорого, что это нерентабельно, потому что это грязно очень сильно. Вот сейчас после чемпионата мира люди, которые массово поехали в Соединенные Штаты Америки, очень много этих мнений на разных языках, можно посмотреть. Нью-Йорк произвел одно из самых удручающих впечатлений. Из всех городов, именно штатов, я именно про Соединенные Штаты говорю, именно как город, потому что он грязный и неприятный, вонючий город, запущенный. Та же самая, как какая-нибудь Атланта, которая поменьше, но производила на людей совершенно другое впечатление, если мы говорим вот про Соединенные Штаты Америки. Но Атланта не Нью-Йорк при этом. Поэтому это, наверное, если люди очень сильно хотят куда-то поехать, я за то, чтобы они поехали. Я вот так скажу. Если кто-то хочет поехать в Армению пожить, если ему кажется, что надо срочно валить, пускай валит, без негатива сейчас. Пускай поедет и поживет в Армении. Потом вернется с пониманием, что никогда в жизни он жить ни в какой Армении не сможет. И ни в какой стране, похожей на Армению масштабом. И на Ереван. Наверняка же они в Ереван все хотят. Никогда в жизни не сможет ни в чем подобном жить. Пускай поедут и попробуют. Потому что иначе будут потом всю жизнь жалеть, что не сделали и не попробовали. А вдруг понравится? А где-то горы, а за ними Армения моя, пишет Виталий Пили. Да, слева горы, справа горы, а вдали Кавказ, там армяне наигрывают свой народный джаз, да. Ну, не получится. Или получится. Пускай попробуют. Вот что хочется мне таким людям пожелать. Там еще и мэр коммунист, это не про Армению, это про Нью-Йорк. Да, и это, видимо, тоже отражается на городе, так или иначе. В странах бывшего СССР, куда хотят валить, 80% населения примерно знают русский, отсюда и выбор, пишет Строгинский. А это как-то нечестно. Нет такого вот у вас ощущения? Если вы хотите уехать исключительно туда, где знают русский. А чего вы тогда хотите? Ну, как-то это не по-настоящему. Притворство какое-то, фейк сваливание. Зачем? Поезжайте уж по-настоящему, поживите. А не туда, где знают русский. А в Беларусь. Ну, это совсем был маразм какой-то. Можно тогда, я не знаю, в Санкт-Петербург поехать. В принципе, примерно точно такой же будет эффект. Можно и в Беларусь. Не, это как-то нечестно. Я за честность. Если уж ехать, то ехать куда-то посерьезки. Ну, и в Армению, честно говоря, хотят уехать, пускай едут. В 25 лет. Пожалуйста, музыканты. Там этот известный, невероятный на весь мир прорывной, прорывная армянская музыкальная индустрия, которая рвет все чарты, да, это надо туда ехать, конечно. Мекка для музыкантов, Ереван. Я, естественно, иронизирую. Ну, пускай поедут, посмотрят своими глазами. Если кажется, что тебе, что у тебя дома как-то не так, надо посмотреть контраст. Пускай едут и смотрят. В Беларусь неиронично эмигрируют зумерки за интернетом и Макбаем. Макбай — это местный, видимо, Макдональдс в Белоруссии, да? Я не видел этот местный Макдональдс еще, вот, который уходил в Белоруссии. Что-то давненько не был. Я бы съездил. Ну, неиронично, если кто-то эмигрирует, я вот здесь за то, чтобы делали. Пожалуйста, можно съездить и в Минск. Минск — прекрасный город. Ереван — прекрасный город. Я был в Ереване, мне там понравилось, там хорошо, в определенных местах, красивый центр, на 1-2 дня съездить, погулять, прекрасно, посидеть, попить кофе, глиссе, там где-нибудь на площади, ну, отлично, вот у каскада, вот сидишь, кайфуешь, очень жарко, правда, летом, ну, отлично, Минск, прекрасный город, я искренне люблю Минск, съездить в Минск, погулять, у меня там есть мои любимые рестораны, несколько штук, сходить в эти рестораны, очень вкусно кормят в Белоруссии, драников навернуть, ну, прям балдеж, пройтись по местам всяким для меня памятным, 2 дня вообще шикарно, жить туда и переезжать из Москвы, ну, я бы не стал, но если вы хотите, пожалуйста. Ну, хашбраун все-таки у нас не тот, не тот, пишет. Ну, вы слушайте, хашбраун, мы хашбраун с чем сейчас сравниваем? С драником? Хашбраун — это помойка по сравнению с хорошим, настоящим белорусским драником. За драник и двор. Вот, я готов вписываться. Колбаски пальцем пиханные в кухмистере. Да, вот в кухмистер. Ради кухмистера готов, честно говоря, в машину прыгнуть и поехать. С удовольствием, да. 2 дня, отлично. Таких городов на 2-3 дня туристических, а? Их очень много. Я с удовольствием в них езжу. Но жить это совершенно другая история. Ее надо прочувствовать. Поэтому хотите ехать, езжайте. Вас главное, никто не останавливает. Ловите момент, все отлично. Можно ехать спокойно, пробовать, потом возвращаться обратно. Даже особо никто не осудит. Мы с пониманием, мы же русские люди, мы понимаем. Мы все понимаем. У нас новости.
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
11: В Москве 19:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Москве задержан замгендиректора «Газпром Энергохолдинг». Спецоперацию сегодня утром провели оперативники службы экономической безопасности ФСБ. По информации газеты «Коммерсант», Игорь Моисеенко проходит по делу о получении особо крупной взятки. Речь идет о сумме 50 миллионов рублей. В ближайшее время следственные органы определятся с меры пресечения, о которой будут просить суд. «Газпром Энергохолдинг» – крупнейший в России владелец электроэнергетических активов. На балансе группы 77 электростанций. Мещанский суд Москвы арестовал миллиардера Валерия Кустова, председателя Совета директоров и основной акционер группы компании масложировой промышленности «ФКО», обвиняется в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили в инстанции. На оглашение решения суда журналистов не пустили. В картотеке дел указано, что следствие также просит отправить под стражу гендиректора «ФКО» Евгения Лешенко, который проходит по делу о мошенничестве. По информации СМИ, в материалах фигурирует замдиректора по развитию «ФКО» Екатерина Кустова и директор по стратегическому развитию управляющей компании группы Владислав Романцев. Они были арестованы накануне. Валерий Кустов занимает 144-е место в списке российских миллиардеров Forbes за этот год. Его состояние оценивается в 1 100 000 000 долларов. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта ИжАвиа. Перевозчик не сможет выполнять коммерческие рейсы и приостанавливает продажу билетов с 1 августа. В сообщении ведомства сказано, что купленные ранее билеты остаются действительными. Отмечается, что до 1 февраля 2027 года было реализовано почти 46 тысяч билетов из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург. Власти Удмуртии прокомментировали решение Росавиации, заявив, что приостановка деятельности авиакомпании позволит усилить меры безопасности и устранить замечания. Там добавили, что авиатехнику ИжАвиа на это время будут арендовать другие перевозчики. Мария Львова-Белова заявила о возвращении мальчика в Россию к матери. По словам уполномоченного по правам ребенка, четверо детей воссоединяются с близкими на Украине и в третьих странах. В телеграм-канале омбудсмен написала, что вернувшийся 5-летний мальчик в 2020 году остался у отца на Украине, мать не могла забрать его по разным причинам. В марте 26-го женщина узнала о смерти отца ребенка, общественники оказали содействие в воссоединении. Одновременно с этим Львова-Белова сообщила, что сегодня в Россию за дочерью приехала женщина, еще трое детей в ближайшее время встретятся с близкими на Украине и в Германии. Курс юаня на завтра 11 рублей 82 копейки, доллар 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность и до плюс 26 атмосферное давление будет выше нормы. 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
10: Говорит Москва. Реклама.
12: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
13: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
12: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
14: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
15: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
16: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
17: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
18: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
19: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
20: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа» – авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Внимание! Говорит Москва.
22: 94,8.
21: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
0: 19:37 в Москве, сегодня 30 июля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе, заходите, лайки ставьте, подписывайтесь обязательно, жмите на кнопочку с ракетой, как Нигматуллин тут писал, нажимаем на кнопочку, уже до Польши долетает, надо продолжать в том же духе, жмем на кнопочку с ракетой на Рутюбе, подписываемся на нас в Телеграме, в Максе, в Дзене, на наши каналы, это информационные каналы. Также у нас есть еще бот в мессенджере Макс, сканируем QR-код в трансляции или переходим по ссылке с сайта говоритмосква.ру, добавляем себе этого бота, пишем сообщение, все очень просто в этом смысле работает. Интересное сообщение Сергей пишет, они за дешевыми квартирами и машинами хотят поехать, я недавно такое видео смотрел. А что, нету разницы, где эта квартира и где ты ездишь на этой машине? Ну, предположим, у тебя, ты купил себе дешевую машину. Да, действительно, машины у нас сейчас стоят, может быть, дороже, чем где-либо вообще, в принципе, еще. Да, ты можешь там купить машину дешевле, там, на 1,3 миллиона рублей, если на рубли переводить, нежели чем у нас. Вот ты купил эту машину. Но при этом ты же на ней ездишь-то. Тут... по Еревану, а не по Москве. Это же не влияет, что ли, никак? Не то, что Ереван плохой город. Нет, он просто совсем не такой, как Москва. Это невозможно сравнивать. Это просто совершенно по-другому. Намного меньше, намного компактней, со своими условностями, со своими культурными особенностями. Он не как-то там не разительно отличается, там, ну, все равно, в смысле, культуры там не какой-то просто невероятный разрыв, но все равно это же чувствуется. А квартира дешевая, неважно, что ли, где эта квартира. Можно купить дешевую квартиру просто не в Москве, а тогда. Поехать в другой город где-нибудь и купить дешевую квартиру. Но это будет квартира не в Москве, это же странно. Я поеду за дешевыми машинами. Поехать куда-то за дешевой машиной, ее купить. Вот сейчас схематозики, я знаю, есть там как в Белоруссии машину покупать, там где-то находить какого-то белоруса, друга, родственника, еще кого-то, гражданина, или вид на жительство как-то там оформлять себе в Белоруссии, покупать там машину и на белорусских номерах по Москве кататься. Здесь я хотя бы понимаю, ладно, ты, хотя все равно экономическая составляющая под вопросом, потому что тебе продавать-то машину потом тоже там в Белоруссии. Насколько это действительно будет экономия, но ты хотя бы привозишь эту машину задешево в Москву и здесь на ней ездишь. А просто уезжать куда-то за дешевыми машинами? Странно. Вот я тут явно поменялось. Вот продолжает наш слушатель Round Metal, который как раз нам эту тему, да, и подкинул. Он нам пишет, что проблемы именно в воспитании, на его взгляд, они живут в целлофановом пакете потребления, вот эти вот его ровесники. Я точно знаю, что вот в мое время было модно хотеть уехать, ну, наверное, в Европу. Не в Америку именно, а именно в Европу было модно хотеть уехать. Сейчас куда-то, походу, испарилось это желание, да, уехать в Европу по каким-то причинам. Видимо, все-таки что-то в этой Европе не устраивает, даже тех, кто хочет туда уехать. Теперь хотят уехать почему-то в Грузию и в Армению. В Киргизию, я знаю, еще кто-то хочет. В Казахстан, там, да, по постсоветскому пространству поездить. Ну, может быть, потому что думают, что не смогут преуспеть в чем-то там, в той же самой Европе. Ну, это как не амбициозно. Хотя бы раньше, в Америку хотели ехать, там люди думали, что вот мы сейчас эту Америку-то в клочья порвем, вот мы туда-то поедем, и там-то успеха добьемся, американская мечта, еще в Европе там всех порвем, будем жить на лазурном побережье вообще, как цари и боги. Может быть, даже у кого-то получилось, наверняка. Но сейчас как-то амбиций нету в этом во всем. Это тоже разочаровывает. Там окупцы, лайм и вайкули. Страшно. Я даже не знаю, что страшнее в этом уравнении, действительно. Как будто вайкули. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Георгий, добрый вечер. Это Гурген.
0: Здравствуйте.
2: Видите ли, я совершенно потрясен вашим тончайшим выбором темы. Вы знаете, эта тема реально как удар клинка. Она абсолютно актуальна и, я думаю, будет актуальна еще в ближайшем будущем. Видите ли, вот почему не поехали в Европу, да, и, ну, сейчас ясно, какие причины, и основной настрой, и проблемы с передвижением, и так далее, обратите внимание, да, ну, почему, вот милые тихие гавани, Нидерланды, Бельгия, там, что-нибудь такое маленькое и вкусненькое, а видите ли, а вот Нидхавейте Нидерландше Тау, ну, не знают нидерландского языка, а без него в Голландии, ну, в принципе, можно говорить по-английски, тебя поймут везде и всюду, без проблем. Но ты никогда не сможешь стать частью контекста культурного этой страны, никогда. Если ты прекрасно не знаешь голландский, если ты не билингва, ну, предположим, первый русский, да, а второй голландский, обязательно, обязательно. То же самое касается стран скандинавских. Это абсолютно закрытые культуры. Я с вами абсолютно согласен. Известны свои поэты. Свои какие-то кумиры культурные, которые, может быть, я никак не пытаюсь их принизить, не дай бог, они абсолютно органичны для их ландшафта культурного. Вы знаете, вот то же самое, вы сказали удивительную вещь, что Москва – это действительно такое место, где можно быть каким угодно реально и составлять вот этот самый ландшафт, о котором я пытался сказать. Обратите внимание, ведь действительно, вне зависимости от расы, пола и так далее, здесь можно быть чем-то, да? Вот как в тот дурацкий слоган американской армии, да? Be all you want to be, или be all you can be. По-моему, так он звучал, да? Обратите внимание, ведь действительно, когда приезжаешь на какой-нибудь Брайтон, здесь вот вы, Георгий Бабаян, вы говорите со мной на изумительном русском языке. Ну, мало того, что он медийный, он потрясающий сам по себе. Я наслаждаюсь, слушаю вас. Мне доставляет удовольствие общаться с вами вот своими ремарками настолько, насколько это, да? Что
0: это взаимно, ищу... Гурген, это взаимно.
2: Благодарю вас. Что я ищу на Брайтоне? Я приезжаю туда для того, чтобы слышать с грассированным «Р», что мы русские друг друга не, так сказать, да? Нет, вне всякого антисемитизма, тем более это был бы выстрел в собственную ногу, как вы понимаете. Вот. А поэтому, естественно, я встречаю безобразный черновицкий русский, девочек, которые делали себя сначала в Москве, они искали, так и не нашли, что неудивительно, за счет не просто низкого культурного уровня, а крайне суженного кругозора и нежелания выходить и быть интересным для кого-то, хотя бы чем-то, да? Согласитесь со мной. И действительно, Москва. Вы знаете, я еще позволю себе маленькую заметку. В этом смысле это Майами. Вы знаете, я был потрясен совершенно. В Майами вот эта, ну, билингвальная культура, да, то есть испано-английская, она также очень хорошо сдобрена чем угодно. И хайден, и армянский, и любые языки. Вы там находите совершенно невероятные образцы каких-то культурных, так сказать, крыш, я бы сказал, из стран исхода, да, это просто потрясающе. Вы находите себя в общении с кем-то. Кто мы, куда мы едем? Если мы едем в Ереван, согласитесь, мы едем к людям, так или иначе, к тем, которые нас примут, к нашим друзьям. без людей города не существует. О какой, простите, машине или квартире, там, по дешевке, это глупость абсолютно, это самообман, как вы прекрасно понимаете. Я позволю себе настолько ярко не согласиться с уважаемым слушателем, который говорил на эту тему или писал смс. Видите ли, сообщество, я возвращаюсь к Брайтону, да? Вот дядя Моня, который слушает свою спидолу, привезенную тайком из Советского Союза, он ее крутит до сих пор, он лелеет образцы и образы из своего детства, из своей юности. Он еще не впал в маразм, но он уже на грани, да? И вот это корпоративный авторитет, так сказать, среди людей 40+, ну, или даже, скажем, 50+, да? Вот это то, что увядает. Люблю я обычную природу увядания в багрец и золото одетые леса. Вы понимаете, я абсолютно с вами согласен, что, например, Ереван, да, специфика абсолютная. Нужно знать, что такое особая категория населения, например, или в Тбилиси, да, например, армяне в Тбилиси. Это совершенно особенный народ, это свои культурные уклады, это свои социальные связи и так далее, и так далее, и так далее. Это ни в коем случае не мафия или что-то там подобное, ни в коем случае. Я не об этом. Я о культурном контексте исключительно. Я с вами совершенно солидарен в отношении Москвы. Здесь, простите, у меня русский язык родной. Поэтому я его ценю и всячески восхищаюсь возможностью его использовать так или иначе. Где-либо в маленьких монокультурных странах, ну или даже бикультурных по их административно-территориальным признакам, как, например, та же Бельгия, да, где и французский, и фламандский, вот тот же нидерландский, да, но и что уже... Je parle français, да? Или я говорю по-французски без акцента, естественно, как соловьиная трель, детский пух. Либо я выброшен. Я сам себя выбрасываю из этого общества. Я его недопонимаю. И вот в этом недопонимании, как мне кажется, и есть корень всех сложностей. Истинных сложностей – это невозможность вписаться в культурный контекст. В Москве же эта проблема отпадает. Здесь деатомизация, безусловно. Но здесь мы говорим на 192 языках, простите, Российской Федерации, и на любых других также нам никто не запрещает. Спасибо.
0: Спасибо, спасибо большое, Гурген. Обложили комплиментами. Приятно, приятно. Нигматурин, вот тоже понравился ему Гурген. Холодно знаю, на веслах грести умею, стучать барабаны люблю с детства, все, считай, норвежец, пишет Сермих. Люди не хотят напрягаться, все же страны, соседи, знакомы с русской культурой, понимают русский язык, им кажется, что будет проще жить, язык учить не надо, диван, языки под попкой, дешевая Зара, H&M в доступе. Ну вот, а может быть это опять разговор про зумеров? Мы так в итоге скатились просто в разговор про зумеров. У них даже иммиграция по-зумерски. Это ленивая, вялая. Какая-то такая просто наполовинку. То есть раньше эмигрировали, так эмигрировали. Рвали все, что можно было порвать с родиной. Или хотя бы пытались куда-то добиться. А здесь просто H&M и диван из Икеи. И все. Может быть, и в этом дело тоже, да. Но это, в моем понимании, нечестно это. Надо уж, если ехать, то ехать. Но это, конечно, еще вопрос миграции в первом поколении. Это всегда было и всегда будет большой проблемой. Второму поколению будет намного проще. А первое поколение рискует остаться потерянным. То, с чего мы начинали. В Турции раньше часто разговаривал с украинцами, так они мне рассказывали, что даже если ты работаешь на Украине, то все равно ездили на подработку в Европу. Ну, это понятное дело, да. А раньше из Дилижана ездили в Москву за машинами. Фрунзик Мкртычян не дал бы соврать. Да, было дело, это правда. Хорошая отсылка. А еще не забывайте, что вы все время в гостях, пишет Эдуард. Попробуйте только пискнуть или возразить, пули вылетишь, и тебе русским языком объяснят, кто ты и что ты. Да, это 100%. В некоторых из этих мест, к сожалению, все так оно и бывает. Я куплю себе змею или черепаху, пишет Миша Николаев. Продолжение. Те, кто знают, те знают.

0: смириться с осознанием того, что никуда они больше никогда уезжать не захотят, ни при каких раскладах. А это плюс. Это забитого двух небитых, вообще-то. А если уедут, им там понравится, и они там себя найдут, и станут гражданами, я не знаю, Армении, Латвии, Аргентины, чем черт не шутит, может быть, хотя бы до Аргентины никто как не добирается особо, все где-то вот тут вот, за Икеей, то, может быть, и ладно, и хорошо, и пускай едут, и а что, нам жалко, что ли, ну, пускай едут. Зачем нам? Зачем нам люди? Это как с трансферами, знаете, в профессиональном спорте. Зачем тебе человек в клубе, который не хочет за твой клуб играть, а хочет играть за другой? Надо продать его, и все, и пускай играет в другой команде, в которой он хочет. А себе надо найти бы человека, который захочет играть в твоей команде. В Аргентине, Бразилии модно рожать. Туда тебя привозит мама, пишет Виталий Филе. Ну, там уже с этим напряги. Если вернуться, то придется всю жизнь ходить с опущенной головой. Да нет, вообще не факт. Почему? Нет. На самом деле, иногда, ну, сейчас вот я не про этих конкретно людей, с которых мы начали, там, с знакомых нашего слушателя, а вот которые там уезжали, может быть, как-то поливали грязью нашу страну, там, в 22-м году, в 23-м году. Вот тогда хотелось, конечно, сказать, да и вернетесь, мы вас здесь закидаем, всем, чем только можно будет закидать, вы предатели и так далее. Многие вернулись, никто с ними ничего не делал. Мы, ребята, с вами, знаете, миролюбивые на самом деле и не агрессивные. Мы как-то, ну, вернулись и вернулись. Да и бог с ними. В итоге быстро остыли. А если ты просто, ну, вот по какой-то причине, ты думаешь, что тебе надо уехать, и ты хочешь попробовать себя где-то еще, и тебе кажется, что там лучшая жизнь. Поезжай, посмотри. Пока еще такая возможность есть. Я допускаю, что мы с вами можем вступить в эпоху, когда подобные возможности будут все больше и больше закрываться. Вообще, это возможность путешествовать, трансатлантические перелеты в доступе, единственной, в принципе, преградой которым является там виза и цена на билет, да, иногда даже и только цена на билет. Это все вполне может быть история, которая относится вот к тому времени, которое ушло, с чего мы начинали. Может быть, в ближайшем времени такой возможности уже и не будет. А пока есть, то можете пользоваться. Ну, извините, сразу спойлер. Лучше России страны не существует. Лучше Москвы. Города, скорее всего, нет. Говорю, скорее всего, потому что существует Санкт-Петербург. У нас сейчас будет рубрика «Киноафиша». Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.
1: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла комедийный хоррор о том, как зэки противостоят злу, звездный триллер об ограблении и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. В индонезийскую тюрьму доставляют Димаса, журналиста, которого обвинили в жестокой расправе над начальником. На самом деле мужчину убила потусторонняя сущность, которая к тому же изобретательно изуродовала тело. Когда в тюрьме находят новую арт-инсталляцию из человеческих останков, заключенные начинают бояться Димаса. Сам робкий журналист, напротив, понимает, что какая-то чертовщина идет по его следам. «Призрак в клетке» – фильм, который, мягко говоря, не соответствует своей сюжетной завязке. Вместо напряженного хоррора о противостоянии невидимому злу, зрителей ждет сборная солянка. Режиссер Джоко Анвар – мастер многих жанров, поэтому не гнушается разбавлять напряжение комедийными вставками, а драму о тюремной иерархии – мюзиклом. Можно сказать наверняка, настолько дикого и искусного гибрида вы давно не видели. 18+. В последние годы Дэвид Маккензи, режиссер фестивальных хитов «От звонка до звонка» и «Любой ценой», выпускает звездные, но практически незаметные триллеры. В прошлом году до российского проката добрался «Диспетчер» о корпоративном шпионаже с Ризом Ахмедом, Лили Джеймс и Сэмом Уортингтоном в главных ролях. На этой неделе в кинотеатрах «Ограбить Лондон» – фильм с уникальной завязкой. В центре английской столицы находят неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Пока город стремительно погружается

0: Погружается в хаос, группа профессионалов решает провернуть крупное дело. Если давно искали что-нибудь в духе «не пойман, не вор», то ограбить Лондон – отличный вариант. Это несколько вторичный, но все равно зрелищный и непредсказуемый триллер с парочкой знакомых лиц. Главные роли в фильме исполнили Аарон Тейлор-Джонсон, Тео Джеймс и Гугу Мбатха-Ро. 18+. Авторская анимация – редкий гость российского проката. Отечественная авторская анимация – единорог, которого нельзя оставлять без внимания. «Непокой» – полнометражный дебют Леонида Шмелькова, автора нескольких короткометражных хитов «Вторая среда апреля» и «Мой личный лось». По сюжету два друга сворачивают с трассы и останавливаются в провинциальном отеле «Роза». Здесь творится необъяснимая чертовщина, которая раз за разом мешает героям выбраться наружу. У «Непокоя» интересные источники вдохновения – проза Хулио Кортасара в жанре магического реализма и музыка Сергея Курехина. Вкупе с анимацией Шмелькова причудливые образы и абсурдистский юмор складываются в уникальную фантасмагорию, у которой практически нет аналогов в отечественном кино. 18+. По понятным причинам в последние годы заметно увеличилось количество фильмов о Палестине. Кинематографисты снимают драмы по мотивам реальных событий «Палестина-36», «Голос Хинд-Раджаб» и документалистику «Ничья земля». Братья Араб и Тарзан Нассер давно мечтали создать беззаботное кино о жизни на оккупированных территориях. «Однажды в Газе» — изобретательная метадрамеди, которая практически не затрагивает отношения Палестины и Израиля. Постановщики скрещивают две сюжетные ветки — о несправедливых полицейских и съемках пропагандистского кино, которые кардинально меняют героя. К сожалению, не все зрители оценили легкий тон фильма. Многие посчитали, что в условиях реального конфликта ироничные фантазии смотрятся неуместно и уводят разговор от настоящей трагедии. 18+. Киноафиша онлайн.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Житель Кубани получил 25 лет колонии за госизмену. Приговор вынес Южный окружной военный суд. Там сообщили, что Денис Попов также признан виновным в участии в террористической организации и содействии террористам. Установлено, что в мае 2020 года он стал сторонником запрещенной в России экстремистской организации «Артподготовка» и оформил платную подписку на аккаунт ее руководителя. В ноябре того же года он стал участником группы. С декабря 2020 по сентябрь 2021 Попов собирал информацию о передвижении военной техники и перемещении кораблей в гавани Новороссийска. Кроме того, осужденный финансировал террористическую организацию. В РЖД ответили на слова Никола Пашиняна о возможном изменении Арменией. Условия концессии компания вправе ожидать возврата вложенных в железные дороги республики инвестиций, заявил гендиректор холдинга Олег Белозеров. В комментарии РИА Новости он сообщил, что концессия дала Армении современную железную дорогу, освободив бюджет государства от затрат на ее восстановление и содержание. Сегодня премьер республики Никол Пашинян не исключил, что вопрос по управлению железными дорогами страны армянской дочкой РЖД может дойти до арбитражного суда. Инфраструктура железных дорог в Армении юридически принадлежит правительству республики, но передана в управление Южно-Кавказской железной дороги, которая, в свою очередь, на 100% дочка российской РЖД. Оплата подписки в Телеграме и покупка подарков в мессенджере не считается финансированием терроризма. Об этом радиостанция «Говорит Москва» заявил член Комитета Нижней палаты парламента по бюджету и налогам Евгений Федоров. Цитата. «Речь идет о физическом лице Дурове, переводы Дурову – лично финансирование терроризма. Никакого решения в отношении социальных сетей, насколько я понимаю, принято не было. Это абсолютно разные вещи в правовом смысле», – отметил парламентарий. Сегодня Росфинмониторинг внес Павла Дурова в список экстремистов и террористов. На Ямале снова ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Решение принял губернатор Дмитрий Артюхов из-за резкого увеличения количества возгораний. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. По состоянию на сегодня в Ямало-Ненецком автономном округе действует 79 очагов возгораний общей площадью свыше 12 тысяч гектаров. 23 июня на Ямале вводился режим ЧС из-за лесных пожаров. 16 июля его отменили. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 11 рублей 82 копейки, доллар 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность и до плюс 26 атмосферное давление будет выше нормы 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8. Реклама.
4: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
8: Дамы и господа, заводите свои моторы!
6: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
8: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: «Рок-Радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
10: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
9: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
10: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
9: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
10: Включите ваши приемники на полную мощность.
6: Каждое воскресенье после 8 вечера.
10: Всего вам доброго и слушайте рок.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
11: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело Принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала balkanist.ru. С вами я, Олег Бондаренко. Сегодня у нас тема не вполне про Балканы, наши любимые, но вы уже заметили, что, в общем, программа «Дело Принципа» давно уже вышла за пределы исключительно Балкан. Мы говорили с вами и про Францию, и про Европу, и про Центральную, и Западную Европу. Сегодня у нас тоже очень интересный будет эфир, можно сказать, исключительный в своем роде, потому что эфир будет посвящен недавно вышедшей книге, с очень любопытным и, можно даже сказать, провокационным названием «Старообрядцы и евреи. 300 лет рядом». Так сложилось, я никогда как бы этим не злоупотреблял, но так сложилось, что эту книгу написал в соавторстве с историком Михаилом Кизиловым мой брат, тоже историк, профессор Пекинского университета Григорий Бондаренко. И сегодня Григорий Бондаренко, Михаил Кизилов, гости программы «Дело принципа». Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
13: Добрый вечер.
12: Хочу напомнить, работает смс-портал для ваших, дорогие радиослушатели, сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Во второй части программы будем рады вашим звонкам по номеру 8495-7373-94-8. Если хотите нас не только слышать, но и видеть, заходите в YouTube и набирайте там «Говорит Москва». А также можно читать канал радиостанции «Говорит Москва» в Дзене. Итак, старообрядцы и евреи 300 лет рядом. Исследование. Исследование, которое, в общем, ну, так прозвучало, довольно интересно. Книга вышла год назад, но, насколько я понимаю, уже второе издание вышло. И до сих пор она так пользуется популярностью. Вышла эта книга в издательстве «Новое литературное обозрение». Скажите, пожалуйста, Григорий, Михаил, а прежде всего, как вы к этой мысли пришли? Потому что, с одной стороны, кажется, она не самой очевидной, да, это же надо додуматься. А когда ты додумаешься до нее, ты понимаешь, насколько на самом деле старообрядцы и евреи исторически были связаны, проживали в одних и тех же местах в силу разных причин абсолютно. И даже более того, я сразу, так сказать, проговорю эту известную мифологему. Была популярна в свое время такая точка зрения, что, значит, революцию в октябре 17 года на самом деле сделали евреи на деньги старообрядцев. Да? Вот. Вы эту теорию, насколько я помню, в своей книге развенчиваете. Расскажите об этом, Григорий.
3: Да, конечно, развенчиваем. Надо признаться, что идея этой книги, этого проекта пришла от профессора Высшей школы экономики Юрия Плюснина, который сотрудничал с фондом «Хамовники», и изначально грант на исследование, антропологическое исследование, посвященное взаимоотношениям старообрядцев и евреев. Этот грант был от фонда «Хамовники», здешний московский грант. Нам удалось посетить ряд регионов и в России, и в Белоруссии, и тогда еще на Украине это было возможно. Эти регионы попадали в так называемую черту оседлости Российской империи, где как раз было разрешено расселяться евреям. Но не только евреи там жили и старообрядцы. Так получилось, что Брянская область или Белоруссия, или те регионы Украины, которые мы посетили, они были и местом расселения евреев, и местом, где жили старообрядцы разных согласий. Согласие — это означает определенное ответвление старообрядцев. То есть это был изначально задуман как антропологический проект, даже с прицелом на современную жизнь старообрядцев и евреев в этих регионах. Но поскольку мы с Михаилом историки, наверное, большая часть этой книги посвящена истории взаимоотношений старообрядцев и евреев чуть ли не на протяжении 300 лет, больше, чем у Солженицына.
12: Михаил Кизилов.
13: Да, я так же, как и Григорий, хотел бы в самом начале поблагодарить Юрия Михайловича Плюснина, который действительно привел нас к этой теме и который помогал нам активно в наших исследованиях.
12: А он сам что-то подобное писал?
13: Нет, но вот он, так сказать, родил эту идею, надо сказать. Юрий Михайлович занимается немножко другими проблемами. Он больше, так сказать, именно современной антропологией, социологией России занимается, городским управлением, такого рода проблематикой, вот. Но вот ему в голове, так сказать, так как сам Юрий Михайлович, он потомок, выходец из старообрядческой семьи, он сказал, что вот его всю жизнь, ну не то, что всю жизнь, да, но многие годы волновала идея взаимоотношений двух этих групп в Российской империи, потому что именно, по его мнению, две эти группы, евреи и старообрядцы, фактически принесли капитализм в Россию. И вот, по его мнению, среди них должны были быть контакты, и об этом никто не писал. Вот. И он нам предложил, а чего бы нам этим не заняться, потому что я, так сказать, Михаил Кизилов, да, я специалист по евреям Российской империи и Советского Союза, да, широко говоря. А Григорий, он вообще, основная у него специальность – это кельтология, но Григорий сам старообрядец. Вот. И поэтому, так сказать, мы вдвоем и вместе с Юрием Михайловичем, так сказать, составили вот такой рабочий коллектив, который смог поднять эту ранее практически неисследованную тему.
12: Старообрядцы. Уже, казалось бы, для многих это такое чуть ли не ветхозаветное слово. Григорий, расскажи, пожалуйста, сколько старообрядцев сейчас живет в России, где преимущественно они живут, а в чем их инаковость, не только и не столько религиозная, сколько, может быть, такая социальная, да, потому что многие воспринимают старообрядцев в каком-то экономическом смысле как русских протестантов, потому что, да, как известно, там до революции довольно весомая часть русских промышленников, предпринимателей были старообрядцами, и, собственно, может быть, с этим связана была их этика такая вот, довольно успешная, в общем, этика ведения бизнеса в том числе. Вот, а расскажи, пожалуйста, что такое старообрядцы сегодня в России, сколько их, где они и так далее.
3: Очень широкая тема, конечно. Но начать, да, следует с того, что многие современные русские граждане России считают, что старообрядцы – это уже история, это что-то прошлое, это из времен, не знаю, царя Алексея Михайловича, Петра, и этого уже нет. Конечно, стоит признать, что после революции 17-го года многие старообрядческие общины были как бы ликвидированы или сошли на нет. То есть удар революции и советской власти по старообрядцам был гораздо более серьезным, чем даже по господствующей церкви. Но старообрядцы до сих пор существуют в России. Бывают как бы моменты исторические, когда о них слышат больше, чем в другие времена. Допустим, сейчас много старообрядцев из Латинской Америки, из Бразилии или из Уругвая, старообрядцы часовенного согласия, у них нет священства, они переселяются на Дальний Восток по программе поддержки соотечественников. Их наделяют этими приморскими гектарами, и они стараются выжить и снова вести дело, не бизнес уже, но работать на земле. О них, может быть, наслышаны ваши слушатели. И
12: я один раз, извини, что тебя перебью, когда путешествовал по Южной Америке, как раз мы летели из Уругвая с моим приятелем, и поскольку перелет был очень длинным, через Аргентину, дальше через Европу, и, естественно, ты за этот длительный почти там на протяжении суток перелет, ты понимаешь, кто с тобой вместе кочует из самолета в самолет, и кочевал такой один очень интересный человек с бородой, довольно крупный, и мы познакомились. Да, он оказался русским, это был тот самый старообрядец из Уругвая, о котором ты говоришь. Он рассказывал о том, что они до сих пор живут, это община, которая перебралась не сразу в Уругвай, перебралась из Харбина, то есть вначале после революции они перебрались в Китай, потом в Китае случилось в 1949 году революция, и они уже, соответственно, бежали вторично из Китая, основа от коммунистов, на сей раз Латинскую Америку. И они там живут натуральным хозяйством, живут довольно хорошо. Я спрашиваю у них: так, а сколько вас там живет, вот где-то в джунглях Уругвая? Да? Он говорит: ну, нас там семей 9. Семей. На вопрос: сколько? Мне ответ: семей 9. Я говорю: хорошо. А сколько в семье человек? Ну, где-то 7-8 человек в семье. Вот. Ну и так дальше. Да? Я говорю: а какая у вас кухня? Кухня? Это что, это стряпня, что ли? Вот, и лексика такая, я прям был поражен, увидев вот совсем там несколько лет назад такого человека, как будто бы из другой эпохи. Но возвращаясь к сегодняшней России, да, где сегодня старообрядцы и как они себя проявляют?
3: Ну, сегодня в России, я думаю, по крайней мере, больше миллиона старообрядцев разных согласий. Я принадлежу к Русской Православной Старообрядческой Церкви, так называемая Белокреницкая иерархия. Наших христиан, я думаю, ну, чуть меньше миллиона, может быть, в России. Но статистика очень условная. Понятно, что современные старообрядцы занимаются не только натуральным хозяйством, и не только сельским хозяйством. Может быть, в основном это городские жители. Кто-то приходит в церковь, то есть это возможно. Если говорить о как бы бизнесе или как, какой-то деятельности, экономической деятельности старообрядцев сейчас, то... Ну, я бы не сказал, что здесь старообрядцы каким-то образом отличаются от большей части населения, большей части русского народа. Да, мы знаем, вот, часовины из Латинской Америки, не только из Латинской Америки, часовины и на Урале, и на Дальнем Востоке. Да, они, многие из них живут на земле, живут в сельской местности, иногда изолированно. Допустим, известная... семья Лыковых,
12: Агафья Лыкова,
3: которая жила в изоляции.
12: И она жива еще, конечно.
3: Она жива, да. Изначально она тоже происходит вот из этого согласия часовенных, но недавно она присоединилась к Русской Православной Старообрядческой Церкви, и наш митрополит Корнилий ездил к ней туда, в тайгу. Но надо сказать, что семья Лыковых — это не какой-то удивительный случай, не уникальный случай. Таких семейств или таких изолированных поселений старообрядцев в Сибири очень много. И очень часто они не поддерживали отношения с внешним миром. Сейчас, конечно, это становится все сложнее и сложнее. То есть сейчас все более-менее интегрируются в общество. Вот. Но, что сказать, с культурной точки зрения и с... религиозной точки зрения, это отмечалось многими культурологами и философами, что русское старообрядчество сохраняло русскую культуру и русскую иконопись, обрядность, быт. Быт, может быть, сейчас теряется. Быт — это то, что выходит за рамки церкви, за рамки... молитвенного послушания и литургической жизни. Вот. Но и надо сказать, что, допустим, русский фольклор, былины на севере, как ни парадоксально, сохранялись как раз старообрядцами. Вот. То есть это значение, о котором еще Солженицын писал в свое время, что старообрядцы — это как бы соль русского народа, это значение, конечно, не отнять у старообрядчества. Вот. Об этом сейчас, ну, да, говорят, исследователи занимаются старообрядчеством, но очень часто занимаются именно в плане историческом, то есть это исторические исследования.
13: Текстологические также,
3: да,
13: очень, да.
3: Но о современной роли старообрядчества, конечно, мы знаем меньше.
12: Ну вот я могу рассказать, где я сталкивался как-то тоже несколько лет назад. Был в Бурятии, и я знаю, что в Бурятии существует поселение, куда можно практически в туристическом режиме приехать, посмотреть на жизнь старообрядцев, там, значит, подойти, постучаться в дверь, кому-то оставить деньги, там, тебе принесут что-то, что они делают, там, сыр, например, еще что-то, какие-то поделки, ты оставляешь денежку, значит. Контактов с внешним чужаком таким минимальное количество. В то же время есть такие... В Бурятии, кстати, в той же самой был даже клан, если я ничего не путаю, назывался он Семейские.
3: И вот это не клан, это название старообрядцев вот в Бурятии.
12: Ага,
3: в
12: вот, регионе, вот, да. И эти люди очень сильно влияли и на политику. Один из бывших глав Бурятии был из этого как сказать, сообщества, да, и в бизнесе играли существенную роль, несмотря на то, что их, естественно, в общем количестве населения Бурятии было минимальное количество. Вот. А другая история, ну, уже 20-летней давности у меня есть из республики Тува, куда ездил мой близкий друг буквально на экспедицию. И там далеко-далеко-далеко от всех возможных ближайших больших населенных пунктов оказывался в деревне старообрядцев, где его очень сильно склоняли буквально, в общем, предлагали ему в жены там русскую старообрядку, да, потому что они действительно мало контактировали с внешним миром и тем более с, так скажем, иноэтничными представителями этого мира. И когда к ним приехал вот такой вот, значит, русский парень, хоть и не старообрядец, но все-таки православный, да, они в него вцепились и буквально его, значит, там чуть ли не насильно пытались женить. Вот. Такая история. Тот, кстати, уругвайский мой знакомец, старообрядец, с кем мы вместе летели из Уругвая, он, оказалось, летел тогда на Урал. И на Урале там рассказывал, что у них большой бизнес, там несколько десятков гектар земли, что-то они там делают. То есть я был так приятно поражен. То есть вот та жилка, предпринимательская жилка Мамонтовых и так далее, да, она до сих пор жива в старообрядчестве. А сегодня есть какие-то из старообрядцев Мамонтовы и Рябушинские?
3: Я бы не сказал. Нет, но то, о чем ты говорил, активные представители старообрядчества в Сибири, представители Часовиного или других согласий, да, это есть, им приходится выживать. Я отметил бы один момент, может быть, не очень приятный для как бы современного москвича или русского человека. Дело в том, что старообрядцы, жившие и живущие в Латинской Америке, как раз сохранили эту предпринимательскую жилку, сохранили способность и умение жить на земле, заниматься хозяйством, и, возвращаясь в Россию, возвращаясь на родину, они могут как бы применить свои способности и свои умения. К сожалению, за время советской власти и постсоветское время возможности заниматься землей, заниматься хозяйством и производством здесь не было такой возможности.
12: Михаил, обращаюсь к Михаилу Кизилову, соавтору книги «Старообрядцы, евреи 30 лет рядом», историку. А где вы были конкретно? Да, где вы собирали материал для этой книги? В каких местечках, городках? Потому что ведь, с другой стороны, после трагедии Холокоста, после трагедии Великой Отечественной войны, вот эта культура местечек, где, собственно, и было это взаимоопыление, взаимопересечение старообрядцев и евреев, практически закончилась по причине того, что закончились евреи, да, чисто физически. А сейчас это просто как бы какие-то исторические места, где когда-то что-то было, или где-то что-то еще остается.
13: Ну нет, все-таки и в настоящий момент уже достаточно многое осталось. То есть вы совершенно правильно говорите, что, конечно, та культура местечек, еврейских местечек, в которых жили старообрядцы, да, в западных губерниях Российской империи, да, западных областей Советского Союза, она, конечно, практически полностью была уничтожена. Но все-таки вы удивитесь, что после войны огромное количество солдат стало возвращалось евреев с фронта, и какую-то часть семей из эвакуации. То есть все-таки еврейская жизнь в этих местечках, она все-таки сохранялась так или иначе. Это, конечно, было уже совсем не та пропорция, да, то есть в местечках могло быть там до 50-60% евреев, да. После войны, конечно, это было уже 5-10%. Но контакты, конечно, продолжали все-таки в послевоенное время, и мы их активно находили. То есть до сих пор мы находили массу смешанных браков. И частые случаи уже в 90-е, например, когда отдельные еврейские семьи переходили, как ни странно, в старообрядчество. Вот такой тоже любопытный парадокс. Значит, мы очень долго искали случай, все-таки не удастся ли нам найти хотя бы одного старообрядца, который бы перешел в иудаизм. И один такой случай мы нашли, но случай супер парадоксальный. То есть человек, значит, действительно из Риги, да, насколько я помню, да, значит, из послевоенной Риги, вот, он действительно родившийся в... То есть нет, он родился это до войны, собственно говоря, то есть еще в независимой Латвии, да, не советской Латвии. Он действительно принадлежал к церкви старообрядческой, вот. Но после войны он как-то заинтересовался сначала адвентистами, а потом как-то его все это стало, так сказать, больше интересовать иудаизм, и он таки действительно перешел в иудаизм, но и даже в иудаизме он перешел в очень странный. Он, как ни странно, эмигрировал в Израиль в 70-е годы, как еврей, да, а там выяснилось, что он как бы очень странный еврей, потому что он мессианский еврей, то, что называется, он еврей, который верует еще одновременно в мессианскую сущность Христа. То есть очень странная история. Ну, это как бы такой, скорее, анекдот. Повторюсь, это единственный случай, когда старообрядец все-таки так или иначе в какой-то форме, но перешел в иудаизм. А вот в обратную сторону, в старообрядчество евреи переходили. Это тоже не то, что это не тысячи, но это скорее так десятки семей, мы таких все-таки удалось нам найти.
12: А скажите, пожалуйста, вот если понятно, почему было расселение евреев вот там по западным окраинам Российской империи, где проходила черта оседлости, а почему... Такое было расселение у старообрядцев там, в Латвии, Латгалии, в Белоруссии, в Украине.
3: Ну, давайте я попробую. Все-таки надо понимать, что эти два сообщества этно-религиозных, евреи и старообрядцы, они подвергались гонениям в Российской империи. Как бы мы не любили нашу родину и Российскую империю тоже, вот, но они подвергались гонениям. Евреи вынуждены были жить в черте оседлости, старообрядцы бежали на окраины империи. И черта оседлости, а тем более регионы и Прибалтика, и даже большая часть современной Белоруссии, это была Речь Посполитая. Это не была Российская империя еще в 18 веке.
13: Ну, часть Украины тоже
3: западная. И Украина тоже. Про Украину я особенно не говорю.
13: Австро-Венгерская империя, да.
3: Поэтому понятно, что старообрядцы бежали, и Прибалтика, и Белоруссия. Очень часто, конечно, это беспоповцы, то есть это поморцы, это те, кто не признают священство, у них нет священников своих. Вот. Поэтому они бежали на окраины, потому что иначе они подвергались бы преследованиям. Есть интересный центр в Белоруссии, сейчас недалеко от границы с нынешней Россией, Российской Федерацией, называется Ветка. Там замечательный музей старообрядческой иконы и старообрядческой культуры. И это тоже была часть...
12: Старообрядцы и евреи, 300 лет рядом. Продолжим обсуждение этой интересной темы сразу после выпуска новостей.
14: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 20:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области женщина пострадала в результате удара дрона в ССУ. Беспилотник атаковал автомобиль в поселке Октябрьский. Об этом сообщил оперштаб региона. У местной жительницы осколочное ранение шеи. Ей оказывают медпомощь. На месте удара повреждены грузовой и легковой автомобили. Российские войска нанесли удары по целям в Харьковской области. Применялись беспилотники «Герань». Как сообщили в Минобороны, уничтожен склад БПЛА на территории крупного логистического центра, а также линии электропередачи в районе Авдеевки. Там зафиксировано точное попадание в опоры ЛЭП. МВД объявило о выдворении иностранца за публикацию видео с работы ПВО Минобороны России. Личность злоумышленника установлена. Как сообщили в полиции, гражданин одного из государств Центральной Азии разместил ролик у себя на странице в соцсети, открытый для общего доступа. Иностранец привлечен к административной ответственности и арестован. После истечения срока наказания его выдворят из России. Уточняется, что видеозапись сотрудники полиции нашли в интернете. Ролик был опубликован на украинском ресурсе. Умер олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко. Он скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает сайт баскетбольного клуба ЦСКА. Причина смерти не называется. Также неизвестно, когда пройдет церемония прощания. Иван Едешко стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР по баскетболу в 1972 году. Также он становился победителем чемпионата мира в 1974 и чемпионата Европы в 1971. Сборную России по хоккею не допустили до чемпионата мира 2027 года. Совет Международной Федерации Хоккея отклонил запрос Федерации нашей страны. В качестве аргумента указаны, цитата, «сохраняющиеся проблемы безопасности и спортивной честности», конец цитаты. В этой связи сборная России не будет допущена до взрослого и молодежного чемпионатов мира, а также до юниорских соревнований среди мужчин и женщин в возрасте до 18 лет. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 11 рублей 82 копейки, доллар 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается переменная облачность и до плюс 26. Атмосферное давление будет выше нормы 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
14: Говорит Москва. 94,8.
15: Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
16: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
17: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: Говорит Москва, 94,8.
18: Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
12: Снова здравствуйте. Сегодня дело принципа о Восточной Европе вещает, о старообрядцах и евреях. В гостях книги авторы одноименной книги «Старообрядцы и евреи. 30 лет рядом» Григорий Бондаренко, Михаил Кизилов, историки. И вот мы обсудили состояние старообрядчества в современной России, кто они такие, чем они отличаются. А сейчас вот, собственно, перешли к теме евреев. Михаил, сколько было за 20 век волны миграции евреев из России, Российской империи, Советского Союза, Российской Федерации?
13: В общем и целом, конечно, в 20 веке очень много было этих волн. Собственно говоря, евреи начали волнами эмигрировать из России еще с 1881 года, после первых таких массовых погромов. Потом это продолжилось. Сильная волна была в начале 20 века. Опять же, потому что серия погромов на территории современных Молдавии, Украины, да и на территории России тоже все это происходило. И еврейское население в панике бежало в основном, конечно, в благословенную для них тогда Америку, где их охотно принимали, но и не только. Но были и наоборот, были ситуации, когда наоборот на территорию России и СССР бежали евреи в конце 30-х годов, когда уже, в общем, всем стало понятно, что с евреями будет в ближайшее время будет очень, так сказать, плохо, будет происходить что-то ужасное.
12: В Европе.
13: Да, в Европе, прежде всего, конечно, в Германии, да и в соседних странах тоже, которые под влиянием фашизма находились, нацизма, да, да и в Польше даже, в которой нацизма не было, но антисемитизм был чудовищный. Так вот, да и, собственно говоря, в конце 30-х уже тоже было понятно, что Германия скоро войдет в Польшу, и такая парадоксальная ситуация, что демократическая Европа тогда евреев не захотела принимать, которые бежали из Германии. В большинстве своем их отталкивали, говорили, возвращайтесь назад, оставайтесь где-то здесь. Америка их тоже особо даже не хотела принимать. А СССР, надо сказать, при том, что это была сталинская действительно СССР, который очень тяжело относился, конечно, к пришельцам из-за рубежа, границы были де-факто открыты, и многие евреи таким образом спаслись. Вот. Более того, тоже парадоксальная ситуация. У меня, я помню, в Польше, когда я учился, Был замечательный совершенно, значит, декан нашей школы, где мы учились, да, директор нашей школы, вот такой Стефан Амстердамский. И он говорит, что когда в 1939 году СССР вошло в Польшу, его семью лично выселили в Сибирь. И он говорит, он великолепно говорил на польском, потрясающе, умер там в возрасте 80 с чем-то лет, прекрасный совершенно, очень интересный ученый-философ, крупнейший, наверное, философ Польши, вот. И он говорит, мы спаслись, а вот те евреи, которые остались в Варшаве, те, говорит, все мои родичи погибли. Говорит, те люди, конечно, которые выселили нас в Сибирь, они нас спасти не хотели, но мы спаслись. Такой вот парадоксальный случай. Так что я к тому, что как бы была и обратная тенденция, да, так сказать, бежали и в СССР евреи, вот. Ну и потом, конечно, Великая Алия, которая началась, то есть переселение в Израиль, да, которая началась волнами где-то с 50-х, 60-х годов, шла, потом Великая Алия 90-х, так сказать, вторая Алия, да. Но, повторюсь, сейчас, например, есть и обратная тенденция. Кто-то, так сказать, напуганный событиями, да, войной с Ираном, наоборот, возвращается назад в Россию. Так что, в общем, волны шли и в обе стороны, можно так сказать.
12: Скажите, пожалуйста, вот я хочу вернуться к этой расхожей истории, мифу о том, что революцию 1917 года сделали преимущественно евреи, преимущественно деньги старобрядцев. Как вы эту теорию развенчиваете? Как конкретно?
13: Ну, прежде всего, надо сказать, что, с одной стороны, это, конечно, теория витает в воздухе, да, но основной, так сказать, популяризатор этой истории, это не так давно умерший историк, ну, или все-таки, можно даже сказать, наверное, псевдоисторик, да, наверное, Александр Пыжиков, вот, который опубликовал несколько книг, в которых он с упорством, достойным лучшего применения, пытался действительно доказать, что, дескать, мол, ну, во-первых, евреи финансировали революцию, а это, ребят, ну, не совсем так. Евреи принимали в этом участие, но сказать, что прям вот они вот все там профинансировали, это, конечно, неправда, потому что там и немецкие деньги были, какие угодно деньги были. Евреи, конечно, тоже приняли участие в революции, но Ленин, извините, это все-таки наш русский человек, и Калинин русский человек, и Молотов русский человек, и так далее, и так далее. Вот. Так вот, значит, он популяризировал скорее другое, что среди высокопоставленных большевиков чуть ли там не 80-90% это были выходцы из старообрядческих семей. Даже он так не говорил, это просто он говорил, что это были старообрядцы, дескать, мол, как бы вот. А это, конечно, полная ерунда, потому что первое, что все-таки старообрядчество – это не этническая категория, а это, строго говоря, ну, конфессиональная, да? То есть если человек выходит, становится большевиком и выходит из церкви, он перестает быть старообрядцем. Поэтому даже уже это само по себе абсурдно звучит, да? Да, действительно, у Калинина были какие-то там старообрядческие предки. Да, они были. Вот, ну, во-первых, мы не очень знаем, насколько они там прямо активные были. Ну, сам-то, извините, интернационалист, коммунист, большевик Калинин, ну, какое он отношение имел к старообрядческой церкви? Да никакого не имел. Ну, и все остальные тоже. И, дескать, мол, и он там тоже, значит, что в результате он как бы даже вот у его как бы концепция, что вот эта вот борьба 30-х годов между сталинистами, это якобы борьба между выходцами из еврейской среды, да, там, то есть там Якиром, да, там, другими выдающимися, да, там, Кагановичем и так далее, и, дескать, мол, Ежовым, Калининым и прочими, которыми были старообрядцами, да. Ну, а, конечно, это не имеет никакого отношения, потому что, повторюсь, да, и даже те евреи, которые были выдающиеся большевики, да, ну, а какое они отношение, ну, этнически, да, они были евреи, а какое отношение они имели к иудаизму и вообще к еврейскому народу? Да очень малое. Они все-таки были, исповедовали, так сказать, интернационалистскую и большевистскую идеологию, да, поэтому, ну, вот, то есть это не больше, чем миф.
12: В фильме Кончаловского «Революция», который не так давно вышел на Первом канале, который можно посмотреть на различных стриминговых платформах, была очень интересная сцена, когда, я уж не знаю, выдуманная сцена, невыдуманная, когда уже после революции победивший к Троцкому приезжает отец его, Давид, и, значит, вместе с ним несколько, значит, известных, я так понимаю, евреев, в том числе раввинов, с какой-то просьбой, очень личного характера. А Троцкий его посылает просто прямым текстом, говоря о том, что вообще-то мы теперь здесь больше не евреи, мы все тут коммунисты, прежде всего, и так далее. Но логика, если я правильно понимал логику этой теории, она как раз обратная, что старобрядцы, обиженные старобрядцы, запомнившие ту обиду, которую нанесла российская власть за два века до того, они как раз финансировали многие представители этих старобрядцев, Мамонтов, да, знаменитый, вот, и так далее. Они финансировали большевиков в том числе.
3: Ну, вот. Можно здесь один момент сказать только о революции 1905 года, и мы находимся сейчас в Москве, это радио «Говорит Москва». Московское восстание на Пресне, есть, конечно, сведения, что Морозовы каким-то образом поддерживали финансово это восстание. Я точно не помню, как бы, каким партиям там перепало, но это было. Но с другой стороны, когда мы ездили, допустим, в наши экспедиции в Белоруссию или в другие регионы России, на Брянщине, точнее, в районе Новозыбково, мы как бы поднимали сведения и источники того времени, что, наоборот, еврейство, конечно, участвовало в революции 1905 года, а старообрядцы были среди консервативной части населения, консервативной части русского народа и, наоборот, противодействовали революционерам. То есть и как раз вот эти сведения с мест, они демифологизируют вот эту картину, что есть смычка маргиналов старообрядцев и евреев, и они разрушают империю. Это не так.
12: Вы хотели рассказать о географии проекта. Прошу вас.
13: Да, она все-таки чуть больше, чем вот об этом говорил Григорий. Она действительно у нас включала, в общем, то, что мы будем говорить полностью, фактически, территорию исторической Российской империи и СССР, потому что нам не все удалось регионы объехать, но, скажем так, то есть, например, до еврейского автономного округа мы, к сожалению, не добрались, да, но даже и там, но мы все-таки получили определенные сведения о контактах, которые там происходили, да, уже и в 30-е годы, и в послевоенное время, то есть вот так аж далеко, да, на самом северо-востоке, да, России. Вот. И в рамках этих наших исследований мы все-таки объехали очень действительно большую территорию, и в Латвии тоже мы побывали, или получили какие-то исследования, да, оттуда, и из Литвы у нас были исследования, и, так сказать, определенные источники, да, информация. И, конечно, действительно, Запад России, это Брянщина, это Украина, это даже в Крыму мы побывали в одном из старообрядческих селений, где до сих пор живут какие-то потомки старообрядцев. Вот, то есть, значит, на Кавказе мы не были, но и оттуда у нас тоже есть сведения. То есть, это фактически, эти контакты, они происходили везде, и в двух столицах, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и на окраинах империи, да, то есть, практически везде, ну, и какие-то сведения у нас даже и за пределами, да, то есть, что-то и из Израиля даже я привез какие-то, даже там я кого-то встретил. Вот, вы, Олег, говорили о том, что вы встретились с одним уругвайцем, да, так сказать, уругвайцем. Вот. А я помню очень забавную ту же историю. Мы ехали с женой из Иерусалима, и у нас за спиной сидели две женщины, которые говорили на каком-то славянском языке, значит, по телефону не говорили на румынском, а говорили на славянском языке. А я, в общем, я фактически занимался, наверное, практически всеми славянскими языками, и я прислушивался, я не мог понять, подождите, что же это за язык? Вроде немного похож на сербский, вроде на украинский, вроде на белорусский, но это не один из них. И я не выдержал и спросил, подождите, я говорю, вот вы говорите на славянском языке, а что же это за язык? Ну как же, русский. И то есть мы поняли, это были липоване. То есть вот те самые, которые высели в 17-18 веке на территорию Румынии. Вот. И сейчас они как гастарбайтеры очень активно, они ездят, многие из них ездят, работают в Израиль. Вот. И они говорили на этом дико архаичном изводе русского языка 17 века. Это какая-то фантастика. То есть многое понятно, а многое непонятно. То есть Иерусалим у них Иршалоим, по-моему, значит. Израиль у них это Израиль. Значит, я помню, ванучай они говорили, то есть вот именно вот так, то есть дико интересно вообще, вот, поэтому эти контакты, они практически везде, как бы, вот любой наш слушатель, где-то находящийся за границей, может случайно натолкнуться и на старообрядца, и даже на какого-то старообрядца вместе с евреем одновременно, вот.
12: Я знаю, что старообрядцы селились, вот те самые липовани в дельте Дуная, насколько я помню, Синистра, там есть такое местечко, это вот как раз румыно-болгарское такое пограничье, вот, и, или чуть севернее, вот, и там, да, там тоже своя совершенно такая особая атмосфера существует. Вы упомянули Латвию, я в свое время там много бывал, и знаю, что в Латгалии, в Даугавпилсе, а также, вот как я перед этим рассказал про Бурятию, в юго-восточной Латвии исторически очень сильны старообрядческие традиции, они держатся вместе, они помогают друг другу. Мэром Даугавпилса был долгое время старообрядец. Вот. Но, однако, это никак не повлияло на какую-то особость Латгалии в рамках Латвии, политическую, я имею в виду, инаковость. Вот. Однако же там действительно преимущественно живут люди, говорящие на русском языке, и довольно много старообрядцев. Вот как вы можете определить политическую роль старообрядчества сегодня?
3: Сложно. Сложно сказать, но, по крайней мере, насколько я знаю, в современной Латвии все-таки четко делятся, то есть те русские, которые приехали уже в советское время, и старообрядцы, поморцы, беспоповцы, которые там жили долго, да, то есть они, большая часть этих поморцев и беспоповцев, они имеют латвийское гражданство, то есть они не граждане.
12: Да, я имею в виду вот.
3: Насколько они людей интегрированы?
12: Они очень хорошо интегрированы.
3: Мне сложно.
12: Очень хорошо.
3: Ну, я не был в Латвии давно, коллеги, наверное, знают больше. Но да, это русские старообрядцы, не знаю, будет ли применяться к ним как бы нынешняя политика дерусификации?
13: Конечно, уже применяется.
3: Наверное, применяется. Да, конечно, у меня такой информации нет.
13: Конечно.
3: Но, наверное, это тоже опасность для русского населения, причем старожильческого населения и Латвии, и Литвы, и Эстонии. Так. Может быть, Михаил, по-моему, у Михаила больше было контактов в Латвии, может быть... Есть какая-то другая информация?
13: Да нет, собственно говоря, так оно действительно есть. Конечно, старообрядцы, как такое архаичное русское население, многие из которых действительно не граждане, были и будут, и которые принципиально не пойдут ни на какие экзамены, как, в общем, такие консервативные достаточно люди, я имею в виду сдавать, чтобы там и получать какое-то гражданство, многие принципиально из них не пойдут. Конечно, им будет очень там тяжело. Может, даже тяжелее, чем... так сказать, православным московской патриархии, я думаю, в этой степени было из-за консерватизма этой общины, которая не идет, насколько я понимаю, ни на какие вообще компромиссы с тамошними властями. Вот.
12: Расскажите, пожалуйста, о каких-то интересных моментах, которые вы узнали в процессе своих экспедиций, исследований, да, вот вы говорили про историю, связанную с Исааком Левитаном. Что вот какие-то такие фишечки интересные, которые вы обнаружили в процессе вашего исследования?
13: Да, конечно, было очень много таких фишечек. Я бы хотел бы еще одну вот буквально вещь сказать, что вот дико интересно, вот то, что вы говорили про Туву, вот мы тоже добрались до одного там старообрядческого селения, и я с изумлением увидел, что есть у нас и вот такая Россия, то есть село, где все ходят вот до сих пор в домотканых вот этих вот одеждах, длинные бороды, и так далее, и так далее. То есть, как бы, это живая традиция. Мы об этом, может быть, жители там центральных каких-то больших полисов не знаем. А есть и вот такая Россия, старообрядческая, и она до сих пор жива. Вот. Это вот, как бы, да, то, что вот для меня было, наверное, одно из самых сильных открытий. А фишечек таких было очень много. Вот. Одна из фишечек – это действительно Левитан, что мы узнали, что знаменитый наш художник, значит, Левитан.
12: Исаак Левитан.
13: Да, Исаак Левитан, Исаак Ильич Левитан, еврейского происхождения.
12: Значит, и было... автор большинства таких абсолютно пронзительно русских картин.
13: Русских совершенно, да, картин, родом, да, из, да, Плёса. Пронзительных, да, да, да, да. Значит, вот он поехал в Плёс со своей, ну, скажем так, пассией, скажем так, Софьей Кувшинниковой. Вот. И там они жили в доме у одного купца, значит, по фамилии Грошов. Вот. И тут произошла такая история, я даже не знаю, как бы, которая, наверное, ну, не очень красивая даже получилась. Дело в том, что, значит, Грошову он третировал свою молодую и красивую жену, старообрядку, да, они были старообрядческая такая семья, и это была очень патриархальная семья, а дама была очень молодая, Вот, и Кувшинникова, значит, спутница Левитана, стала говорить, так а что ты с ним, собственно говоря, вообще, как бы с этим тираном-то и деспотом? А поехали с нами. И они действительно организовали бегство этой дамы и увезли ее от нелюбимого мужа в Москву. Вот такая парадоксальная, вот такой интересный еврейско-старообрядческий контакт, когда еврей Левитан помог старообрядке бежать от нелюбимого мужа, мужа-тирана-деспота. Вот такая интересная история. Может, Григорий расскажет про и парадокс с Набоковым, с происхождением Набокова, ну, да, который тоже мы столкнулись.
3: Это тоже история. Были, конечно, и более современные сюжеты, но что касается Набокова и его происхождения, в нашей книге мы приводим, может быть, нашу версию его происхождения, версия, которая основана на источниках. Дело в том, что есть вероятность, что он был смешанного старообрядческого еврейского происхождения. То есть по одной из линий Набоков происходит, возможно, от старообрядческих предпринимателей из Сибири, из Урала.
13: Семья Рукавицкого.

0: Но,
1: а подтверждений,
0: да,
1: вроде,
0: да,
1: как мы не нашли этого.
0: Подтверждений мало. Да? А да, насчет своих еврейских предков, если таковые есть, Набоков сам не упоминал, хотя при том, что он с уважением и, может быть, с любовью относился к еврейскому народу, учитывая его жену. Вот, то есть один из предков Набокова, согласно военному словарю, как бы, какого, 16-го года,
1: Илларион
0: Козлов был еврейского происхождения.
1: Вот, выкрестан.
0: То есть он, да, он крестился в синодальной церкви, но, судя по крайней мере, одному или двум источникам, он был еврейского происхождения. Конечно, с точки зрения литературы, с точки зрения культуры, истории, считать гены, считать кровь, может быть, это не столь продуктивно, но это интересно. То есть корни Набокова, причем старообрядческие корни, как мы сказали, он сам признает, еврейские корни почему-то нет. Может быть, тому есть причины. То есть это будущие исследователи уже должны заниматься этим.
2: У нас есть звонок, давайте наденем наушники и примем звонок. Олег, здравствуйте, говорите, вы в эфире.
3: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот опираясь на исследование Солженицына, двухтомное, 200 лет вместе, вот если говорить о конце 19-го, начале 20 века, он говорит о религиозной, национальной обособленности евреев в России. Но, с другой стороны, ведь и у старообрядцев была определенная религиозная обособленность. Может, вот эти факторы где-то их символически объединяют? Но, с другой стороны, ведь не было каких-то вот эксцессов, стычек между ними значительных, даже вот в период до революции 5-го года, в процессе революции 5-го года, как я понимаю. Спасибо.
2: Спасибо. Иными словами, участвовали старообрядцы в погромах еврейских? Вроде бы нет.
0: Ну, здесь важно, что слушатель заметил, что и старообрядцы, и евреи, они обособлены. Это обособленность иногда... старообрядцев обвиняли и в сектантстве, в ограниченности, в обрядоверии, точно так же, как обвиняли и евреев в таком фарисействе. С одной стороны, да, это объединяет эти обе этноконфессиональные группы. С другой стороны, как мы видели и в наших исследованиях, и в том, что мы слушали от наших информантов, контактов между этими группами было много. Сотрудничество между предпринимателями-старообрядцами до революции и предпринимателями-евреями было это сотрудничество. То есть эта закрытость все равно позволяла им, может быть, поскольку обе группы были маргинализированы, позволяла им сотрудничать. Насчет участия в погромах, ну, не знаю. К сожалению, я могу сказать, что, по крайней мере, когда мы были в Ветке, и мы исследовали именно события 1905 года, надо сказать, что, по крайней мере, в Ветке, и, по-моему, в Новозыбкове это тоже было.
1: В Стародубе, по-моему.
0: В Стародубе, в Ветке, в Новозыбкове. Ветка — это сейчас Белоруссия, Стародуб, Новозыбков — это Брянская область России. К сожалению, надо признать, что в основном как бы еврейское население вот этих городов или местечек, оно поддерживало революцию, революционное движение 1905 года. Но надо признать, что старообрядчество и старообрядцы, насколько я помню, в Ветке, участвовали в... Это, я бы не назвал это погромом, это было сопротивление вот этому революционному движению. То есть вместе с другими консервативными... как бы группами местного русского населения. Я не знаю, Михаил знает это лучше и занимался этой тематикой погромов в России. То, что мы исследовали, по крайней мере, в этих регионах, я бы не стал бы это называть 100% погромом.
2: Так, ну... Михаил, а какова вообще была природа погромов? Это что, смесь зависти с чем? С таким шовинизмом?
1: Ну и в известной степени да, но, конечно, вы понимаете, все-таки было определенное, были, порой, определенные причины для погромов, связанные с активным участием все-таки евреев в революционной деятельности. И вот я

0: Просто помню пару случаев, когда погромы начинались с чего? Когда шла с одной стороны толпа социал-революционеров, с другой стороны толпа монархистов. Зачастую бывало так, что вот эти социал-революционеры, среди которых там ну, процентов 60-70 была еврейская молодежь, первыми атаковали монархистов. Монархисты разворачивали, набирали, так сказать, ряды, и разворачивали ряды, потом били всех подряд, и все это заканчивалось погромом совершенно невинных вообще еврейских каких-нибудь купцов и торговцев, которые, ну, ничего такого не делали.
1: С другой стороны, погромы-то были и до революции, и до первой революции тоже.
0: Да, были тоже.
1: Вот нам
0: да,
1: пишет один из наших слушателей, к сожалению, время у нас заканчивается, а Василий Кандинский, его предки родом из Нерчинска, это Забайкалье, у него там родственники разными делами промышляли, не знаю, что имеет в виду наш слушатель. А наше время уже, увы, подошло к концу. Авторы книги исследований «Старообрядцы и евреи. 300 лет рядом». Историки Григорий Бондаренко и Михаил Кизилов были сегодня гостями программы «Дело принципа» совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Подписывайтесь на телеграм-канал, пока телеграм-канал еще разрешен в России, хочу обратить на это внимание, «Балканист». Подписывайтесь на телеграм-канал «Вещи Бондаренко», мой личный канал. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера. Спасибо, что были с нами. Всем пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 21 час. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили 59 дронов ВСУ за день над регионами России. Их уничтожили с 8 утра до 8 вечера, сообщили в Минобороны. Там уточнили, что беспилотники самолетного типа поразили над Белгородской, Кировской, Курской, Ростовской областями, Крымом, Удмуртией и Пермским краем. Дмитрий Медведев заявил о необходимости уголовного процесса по преступлениям ВСУ. Нужно использовать аналогию с судами над нацистскими преступниками, которые проводил СССР после Великой Отечественной войны. Об этом зампред Совбеза сказал на встрече с участниками Всероссийского молодежного форума «Гвардейск». Он подчеркнул, что именно Советский Союз провел масштабную работу по привлечению нацистских преступников к ответственности. Медведев добавил, что конфликт на Украине закончится победой России. После этого нашей стране необходимо будет проводить конверсию военных технологий в гражданские. Росфинмониторинг прокомментировал включение Павла Дурова в список террористов и экстремистов. Ограничения не касаются Телеграма. Граждане могут продолжать пользоваться сервисом. В ведомстве заявили, что покупка Телеграм Премиум или Старс не считается нарушением и не влечет штрафов или других последствий. Росфинмониторинг сегодня внес Павла Дурова в список террористов и экстремистов. Михаил Дегтярев сообщил о возвращении российских боксеров на мировую арену. По словам министра спорта, международная организация World Boxing сняла ограничения и допустила спортсменов из нашей страны во всех возрастных категориях к участию в соревнованиях с флагом и гимном. Об этом Дегтярев написал в телеграм-канале, уточнив, что восстановление, цитата, «нормальных спортивных связей» обсуждалось с руководителем организации, главой Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадием Головкиным в январе, конец цитаты. Министр спорта отметил, что решение особенно важно, так как именно World Boxing уполномочен Международным олимпийским комитетом проводить олимпийский турнир по боксу. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 11 рублей 82 копейки, доллар 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается переменная облачность и до плюс 26. Атмосферное давление будет выше нормы 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Повтор лучшего.
5: Союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Плисича.
6: Что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
7: 15:05 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. И у нас сегодня умный парень. Сопредседатель гильдии организации строительного комплекса при Московской торгово-промышленной палате, основатель блокчейн-платформы для строительной отрасли Arlan System Андрей Лупий. Здравствуйте, Андрей.
8: Добрый день.
7: Очень приятно вас видеть сегодня и слышать в нашей студии. Тем более тема у нас «Животрепещущая». Да, мы поговорим о ЖКХ.
8: Это... Очень животрепещущая тема.
7: Да, это то, что волнует всех, собственно, жителей. И многие люди даже и не знают о каких-то, на самом деле, сервисах, которыми они могут воспользоваться. Я вам хочу по секрету сказать, даже я не все знаю. Даже я. Вот об этом мы сейчас обо всем расскажем подробно. Я напомню, наш координат, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграмм для сообщений и макс для сообщений, говорит Москобот, номер прямого эфира 7373948, код города 495. Посмотреть на нас можно в Рутюб-канале, на Рутюб-канале, на Ютуб-канале и в Ютуб-канале, соцсети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру, везде идет прямая видеотрансляция, а на сайте еще и аудиотрансляция. Трансляция эфира. Итак, с чего хотелось бы начать? Да, у нас с марта этого года заработали электронные паспорта многоквартирных домов. И вроде как это какая-то вот такая полезная штука, да, что житель может с помощью этого паспорта узнать вообще, что будет с его домом, что будут делать, всю техническую какую-то документацию, все сведения о лифтах, инженерных системах и так далее. И на первый взгляд это такая классная история, то есть ты зашел и сразу все узнал. Но работает ли она в реальности? И вообще расскажите поподробнее, что это такое и как этим можно воспользоваться.
8: Ну, смотрите, у нас сейчас действительно идет такая активная цифровизация, и сейчас говорить о таких конкретных, там, больших результатах пока еще рано, мы находимся на таком, на начальном, наверное, этапе, но делаются действительно очень серьезные большие шаги. Говоря про цифровой паспорт, это действительно тоже, это полезная вещь, но сейчас она пока еще не может работать на всю силу, только потому, что сейчас только собираются эти данные в эти цифровые паспорта. Uh-huh. То есть новый дом, когда строится, данные собраны, и застройщик уже их передает. А те дома, которые уже построены, соответственно, платформа, вот платформа ДИС-ЖКХ, туда данные собирают ТЦЖ, управляющие компании. Uh-huh. То есть идет сейчас процесс наполнения. Сейчас действительно там собираются общие данные, и, так скажем, на горизонте там, нескольких лет, когда действительно наполнится эта система, да, действительно мы сможем более четко видеть вообще сам паспорт дома, в каком он состоянии находится, и какие работы необходимо проводить, чтобы действительно качественно его обслуживать. То есть я вот на той рынке работаю уже давным-давно, и вот, в принципе, весь мой трек развития, чем сейчас я занимаюсь, это вот формирование такой некой цифровой экосистемы, как раз и ведет к тому, что изначально мы с вами строим дом, у нас собираются данные по этому дому, и потом мы передаем его уже в эксплуатацию. Мы передаем его со всеми данными. Uh-huh. Так как сейчас опять у нас и проектирование уже там, сколько, более там, 5 лет все-таки перешло более в цифровой формат, мы все-таки уходим от вот этих чертежей бумажных там, и автокадов, мы переходим в технологию информационного моделирования, то есть это именно уже цифровые модели домов. Это позволяет застройщику передать данные управляющей компании, там, какое оборудование стоит, через какой период его необходимо там проверить, то есть, по сути, играть на опережение, не когда там что-то сломается, а понимать, что необходимо там лифт обслужить тогда-то заранее, чтобы никогда он поломался, предотвратить вот эти поломки. Соответственно, на горизонте действительно это очень полезная вещь, ну, плюс это и вещь для контроля, да, то есть, соответственно, какие-то работы, которые проводятся, необходимо проводить, и в каком состоянии дом, это видят и жители, это видят и контролирующая организация.
7: Uh-huh. А как жителю вообще воспользоваться этим паспортом? Какой там алгоритм?
8: Сейчас, по сути, это, так скажем, страничка в интернете. Да, у нас сейчас сформировалась единая платформа ГИС ЖКХ, на которой, соответственно, житель может зайти и посмотреть информацию о своем доме. Причем там не только выгружается информация, именно технические характеристики, там как раз и выгружаются вся информация о голосовании. Потому что тоже, когда мы говорим про ЖКХ, общее собрание собственников, это прям отдельная боль при там, общении с тем же управляющими компаниями. Сейчас обязательно там выгружать собрание. Соответственно, можно знакомиться с протоколом. Сейчас там есть некие инициативы как раз, чтобы на таких порталах была кнопка «Я не голосовал».
7: Вот это интересно, да.
8: Да, причем сейчас там и с жителями общаюсь много, и с экспертами, все вот эту тему поддерживают, потому что часто же, как у нас голосование проходит, по факту узнали, а там за тебя еще и проголосовали, да? Ну, то есть сейчас есть такие инициативы, которые как раз предлагают, что через госуслуги, который связан с этой платформой ГИС ЖКХ, собственнику приходило уведомление, что пошло голосование, вы проголосовали, или вы не проголосовали, или проголосовали вот так-то. И если ты не согласен, нажимаешь кнопочку, и это позволит как раз не доводить до длинных судебных разбирательств, если голосование было проведено неверно.
7: А вот это вот, если там ты нажимаешь кнопочку, житель, кто это все контролирует?
8: Ну, соответственно, это государственная платформа. Все это, понятное дело, подвязано через госуслуги для того, чтобы можно было верифицировать непосредственно пользователя. Потому что у нас же куча различных платформ. Даже вот касались темы там, рейтингования управляющих компаний. У нас есть различные сайты с рейтингами. Ну, непонятно, как они формируются.
7: Кто их формирует, да.
8: Вот. А это должно формироваться действительно на качественных данных. А качественные данные — это вот четко верифицированный житель, что он действительно имеет здесь собственность, и он голосует вот за этот дом, или он там жалуется по этому дому. Тогда мы действительно можем принимать эту жалобу. И вот в этом году как раз тоже было уточнение от Минстроя весной, который указал, что у нас, по сути, единый канал жалоб. То есть все, кто хочет пожаловаться на управляющую компанию, жалуйте через платформу ГИС ЖКХ. Я здесь уточню еще, что платформа ГИС ЖКХ имеет, так сказать, несколько дверей. Как сам сайт, так у нас все наверняка слышали приложение «Госуслуги Дом». И вот сейчас такой мини-эп, то есть мини-приложение в Максе вот сделали для того, чтобы был единый канал действительно жалоб, чтобы контролирующие органы могли действительно с этим работать. Потому что до этого у нас как было? Управляшки, какой-то там сайт, и там WhatsApp им пишут, через сайт пишут. То есть все разрозненно, и невозможно собирать информацию, работать с этим. Сейчас единая дорога, которая подконтрольная непосредственно.
7: Ну, я думаю, что на самом деле жалоба ЖКХ, но это так же все-таки больная тема для многих людей, будет достаточно. Вот это чего будет точно достаточно и с чем нужно будет долго разбираться. Я, кстати, всем нашим слушателям сейчас скажу, как точно это называется. Это государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства dom.goslugi.ru. Это вот это вот именно, да? Угу. То есть именно туда надо заходить, там верифицироваться через госуслуги.
8: Да, да.
7: По-моему,
8: да.
7: Нужно. И так, тут у нас уже слушатели пишут, только не совсем понятно, насколько к этой теме, как будет работать фонд капитального ремонта, если за ремонт отвечает ЖКХ.
8: Ну, тут, наверное, вопрос по поводу сбора денег на капитальный ремонт. Соответственно, там, да, там проблем достаточно много. Сейчас с некоторыми ситуациями, ну, пока заранее не буду раскрывать, там разбираемся с некоторыми ситуациями, когда деньги действительно уходят не на фонд капитального ремонта. Сейчас у нас получается так, что действительно мы идем в сторону централизованных платформ, чтобы данные, так скажем, были в едином месте, тогда это будет более прозрачно и понятно. Но пока еще все не объединено, и где-то есть определенные проплешины, которые позволяют происходить там не очень там приятным ситуациям, так скажем.
7: Ну, то есть пока еще идет как бы сбор данных, да?
8: Да, по сути, сейчас идет именно, так скажем, сбор данных, настройка, потому что системы у нас хватает, но для того, чтобы, опять-таки, данные вот переходили от одной системы к другой, такое сквозное ухождение, они должны, так скажем, разговаривать на одном языке, да, и вот это сейчас только выстраивается. Плюс все равно за последние там, полгода особенно у нас сильно скаканули технологии, в то же самое искусственный интеллект, который уже...
7: Он будет, да, тоже использован?
8: Он уже используется, и мы как раз вот как раз про жалобы, то, что касалось, что их очень много. Мы уже тестировали в этом году, прогоняли жалобы через сервис с искусственным интеллектом, специально такую тестовую программку писали, который быстро собирал эти жалобы, объединял, категорировал их, то есть действительно четко отслеживал, что там, ну, действительно там человек один может активный одну и ту же жалобу каждый день, грубо говоря, там писать. Да? То есть система отсматривает, что это действительно повторная жалоба, либо отработанная, отработанная. То есть здесь достаточно удобно сейчас работать.
7: Ну да, у нас есть такие люди, которые любят, а профессионально фактически уже этим занимаются. А вот еще слушатель спрашивает вопрос по ЖКХ. В Москве еще есть электронный дом. Это отдельная история или тоже ГИС ЖКХ? Вот видите, люди интересуются, потому что вот надо разъяснять. Не понимают. Вот, а что такое электронный дом? Это чисто же московская, да, история.
8: Москва действительно у нас как отдельное государство, да, государство в государстве. У Москвы есть свои порталы. Пока на данный момент они работают отдельно. То есть у нас есть федеральная программа, платформа. Есть московский, там, МОСРУ, да, наш основной. На ЖКХ как бы и там можно пожаловаться, но сейчас все равно все максимально переводится именно в ГИС ЖКХ. Плюс все равно сейчас все системы прорабатываются на то, чтобы они обменивались данными. Потому что действительно нам, как пользователям, нам удобно, вот мы сейчас все равно в эпоху экосистем живем, мы в одно окошко зашли, мы хотим написать в этом одном окошке, что нам нужно, а там куда, что пойдет, вот надо, мы написали и получили результат.
7: Ну да, это, в принципе, удобно, если все эти системы будут взаимосвязаны, или лучше даже их вообще как-то объединить, да?
8: Ну, это вот пример госуслуги, да, то есть мы же заходим в госуслуги, мы получаем разный набор сервисов. Это вот как один из примеров, и, по сути, сейчас у нас все государственные платформы, и не только государственные, а, в принципе, даже и крупные платформы развиваются в формате экосистем, потому что, ну, мы привыкаем к этому. Мы вот хотим в одно место зайти и получить максимум сервис.
7: Ну, на самом деле, я так понимаю, не просто привыкаем, мы уже даже привыкли, может быть, даже к этому за последние годы. То есть сейчас уже вспоминаем, как это было раньше, и с ужасом, господи, а как же это было-то когда-то, знаете, это как будто как динозавры еще бегали, да, по земле, это примерно было так же. Потому что сейчас вот после того, как появились, сначала появились все эти МФЦ, и пошло-поехало. А дальше все эти электронные услуги. И, кстати, пандемия стала такой еще поворотной точкой. Они стали развиваться еще сильнее.
8: В этом плане пандемия действительно помогла. Я тут всегда вспоминаю, здесь это касается, наверное, ну, как-то рынка компаний, именно электронный документооборот. Вот до пандемии все бухгалтера, нет, мне нужны бумажки, принесите мне бумажки. Хотя как бы документооборот электронный был. пандемию пришлось всем переходить на электронный документооборот, и наконец-то все переехали. То есть уже почти вот мы максимально ушли от этих бумажек. То есть произошла какая-то ситуация, которая все-таки повернула рынок.
7: Это нет худ без добра, как говорят, да? То есть, казалось бы, пандемия, ну, там были даже какие-то жертвы, это действительно так, страшная вещь. Ну и вот, тем не менее, она дала какой-то ход именно вот...
8: Это пример того, что многие действительно не понимают сами технологии и противятся им. Угу. То есть, когда все начинают, нет, вот когда у меня здесь вот лежит вот эта бумажка, мне спокойнее, чем она где-то там что-то записано в какой-то там сервере. Мало ли его выключат, еще что-то произойдет, этих данных не будет.
7: Угу. А в марте 26-го года, собственно, опять все в этом году происходит, Минстрой дал дополнительное разъяснение о протоколах общих собраний собственников, которые проходят через ГИС ЖКХ и региональные системы. Но это вот такая больная тема, вот все как раз вот эти вот протоколы собраний. А решения протокола должны размещаться в системе не позднее 10 дней после проведения собрания. При электронном голосовании используются электронные формы garant.ru, да? Собственники квартир могут проводить собрания и голосовать через электронные системы. А, то есть не обязательно всем собираться в каком-то помещении.
8: Да, сейчас можно через самые госуслуги как бы сделать. То есть закон позволяет, но опять это изначально на общее собрание собственников должны определиться, как они проводят эти собрания. Если они проводят его в стандартном формате, то есть у них формируется протокол, они потом его просто подгружают. Либо они могут, соответственно, не собираться, а вот именно в электронном формате проводить голосование.
7: То есть изначально уже договариваются об онлайн-голосовании и таким образом его проводят. Решение-то оформляется протоколом и размещается, соответственно, вот в этом ГИС ЖКХ. Да? То есть большинство людей поддержали, допустим, замену лифта, ремонт подъезда или благоустройство двора. Но сам факт публикации протокола, как выясняется, еще не означает, что человек увидит результат. То есть собственники решили, но когда этот результат будет в реальности, да, они это не видят. И как вот, по вашему мнению, сделать так, чтобы каждое принятое жителями решение автоматически превращалось в задачу с бюджетом, ответственным и конечным сроком?
8: Я вижу это реализуемой задачей, но, опять-таки, на горизонте, ну, наверное, это года 3-5, при таком активном развитии и формировании действительно вот этой общей экосистемы. То есть на данный момент мы на стадии, когда мы, по крайней мере, уже фиксируем сами протоколы, и то там много нюансов как бы возникает, потому что сам видел, что хитрые иногда ребята загружают протоколы так, что он загружен, но его прочитать невозможно, потому что он как будто вот смазан сканером, там еще что-то. То есть вроде формально документ загружен, а как там кто голосовал, чего-то не видно.
7: То есть они эту бумажку
8: видно.
7: Просто отсканировали и
8: загрузили, там загружается, да, протокол. То есть если вот мы вручную проголосовали, протокол мы загрузили вот в течение 10 дней. Вот. Но есть такие протоколы, которые там невозможно прочитать и, соответственно, верифицировать, что там написано. То есть я, конечно, за то, чтобы максимально это было все в электронном формате. Вот. Соответственно, если мы хотим дальше формировать, то есть у нас мы проголосовали непосредственно за какое-то направление, дальше у нас должен появляться там подрядчик, который будет это выполнять, соответственно, да, бюджет, какой идет. Это должна быть единая платформа, либо несколько платформ, которые между собой интегрированы, и которые делают взаимосвязь. То есть вот вы как раз говорили, когда меня представляли, там, что я являюсь основателем блокчейн-платформы.
7: А мы об этом еще поговорим попозже.
8: Вот. Да, и вот здесь как раз эта история, вот я такой являюсь пропагандист технологии блокчейн, что здесь вот эту всю историю нужно формировать именно с технологией блокчейн. Это действительно полная экосистема, где мы идем как по этапам, да, и это все сопровождается цифровым следом, плюс туда подвязываются взаиморасчеты, именно финансовая история, и тогда это прозрачно и понятно всем. Вот. Но вот я как раз и занимаюсь работой в этом направлении.
7: Чтобы это было понятно всем, да?
8: Да. Могу привести маленький такой пример, кейс. Это мы с коллегами с МФТИ, мы очень дружим хорошо с лабораторией блокчейна МФТИ, делали такой маленький кейс для СНТ. У нас же в СНТ...
7: Для СНТ.
8: Да, для СНТ делали. То есть там же тоже, вот, собственники, и там начинается там, да, дорогу заасфальтировать, там не заасфальтировать. Да. И мы делали такую программку, да, он называется «Децентрализованное автономное общество», которое, по сути, которому не нужен председатель. То есть мы вот собственники, мы там, кто-то выносит на голосование, хотим поставить шлагбаум. Все просто цифрово проголосовали, автоматически собралось там больше, больше количество голосов, значит, окей, собираются деньги, причем тоже автоматизировано, может быть. Не собралось, деньги автоматом возвращаются. То есть именно в таком максимально автоматизированном формате получается эта история, которая минимизирует человеческие опять участие. Вот,
7: вообще-то круто можно было бы сделать действительно для всех СНТ тоже.
8: У нас, мы вот эту историю, ну то есть на СНТ это мы так примерялись, сейчас у нас есть, так скажем, два жилых комплекса, которые интересно как раз пилотировать эту историю именно у себя. Есть там один дом, где он оборудован всеми датчиками, то есть, по сути, там можно все датчики, все показания снимать именно и платить с ЖКХ именно вот по факту, сколько израсходовано четко. Приземлив туда вот такую платформу, действительно получается, что по факту дом будет управляться максимально автономно, прозрачно и понятно.
7: А эта платформа, то есть вот обычный человек, обычный житель, он может ее загрузить там в свой смартфон в виде приложения?
8: Здесь, когда мы говорим про экосистему, то все равно это, так скажем, серверная история, да, то есть доступ к ней идет, ну, можно через веб, через приложение как бы делать, то есть мы являемся пользователями, но основной вот этот кладезь данных, он, соответственно, хранится на серверах. А когда мы говорим про блокчейн, почему он интересен и он прозрачен и неизменен, когда, потому что эти данные не в одном там ЦОДе хранятся, а много-много где, то есть если даже там половину вырубят, данные никуда не денутся, и никто их не подменит.
7: И еще один вопрос, да, в связи с этим. Должно ли решение большинства жителей быть обязательным для управляющей компании подрядчика? Это очень важно, потому что люди приняли решение, то есть все это видно, да, и в электронном виде. А, ну, и все. Ну, это часто у нас так происходит.
8: Ну, это как раз больше к вопросу, что у нас действительно достаточно много законов, там, постановлений, которое написано все правильно, но нету должного исполнения и нету должной ответственности. Понятное дело, что если жители, они собственники, они приняли решение, то это должно выполняться. И управляющая компания работает у них, по сути, на подряде в этом плане. Но вот действительно вопрос, когда принимается решение, и потом это все оттягивается, либо там что-то придумывается. Ну вот тут, кстати, больше, наверное, вопросов сводится к тому, что как раз про те же самые голосования, потому что создаются такие некие определенные группы или люди, которые в противовес голосующим действуют там, от лица тех же управляющей компании. Вот, поэтому как у нас сейчас бывает там, в новых жилых комплексах? Тот же самый застройщик, они же сами под себя иногда часто выкупают квартиры, и они являются собственниками. И вот этот застройщик, по сути, там, допустим, у него больше всего площади в этом ЖК, он и голосует как хочет. И те, кто там живут, уже купили квартиры, они ничего поделать не могут. Как бы такая ситуация тоже есть.
7: То есть у застройщика там большая часть квартир конкретно.
8: У нас,
7: что...
8: знаете, у нас сейчас вот такая проблема есть. Вот за последние там года у нас сильно перестроился вообще рынок там девелопмента. Да? По сути, у нас сейчас больше управляет только не девелопер, а банк. И понятное дело, что там все там ругают девелоперов, я всегда как бы стараюсь комплексно смотреть, потому что есть действительно негодяи, есть ситуации сложные. И у нас сейчас ситуация такая, что когда девелопер начинает реализовывать проект, он же реализует ее через проектное финансирование, он сдает в банк финмодель определенную. И вот здесь получается какая ситуация? Иногда по рынку девелопер хотел бы продать квартиры дешевле, а он не может продать дешевле, потому что банк тогда скажет, слушай, а у тебя финмодель тогда не будет слопываться, и тогда прикрывать краник финансирования. То есть девелоперам приходится делать что? Они создают паевые инвестиционные фонды и сами у себя выкупают квартиры по той цене, которая в финмодели находится.
7: Очень интересная вот, схема, да.
8: Вот, причем как бы, ну, вот, девелопер вынужден так делать, потому что иначе он лишится финансирования, и тогда вообще стройка остановится. И вот здесь получается, что он становится собственником, но он также участвует в общем собрании собственников.
7: Но это же до какого-то времени, потом же они должны эту квартиру всему реализовать.
8: Ну, конечно. То есть, я сейчас говорю, какие ситуации сейчас бывают, да, и вот особенно там в новостройках, как бы такая история тоже есть.
7: Такая история, что у тебя, по сути, это управляющая компания, но она же тоже связана с
8: девелопером. Они вот и выберут свою потом управляющую компанию. Их большинство, они, понятное дело, выберут свою управляшку, поставят ее, она будет работать.
7: То есть, а люди думают, а почему так вот я голосую, и вроде бы мы так с соседями общаемся, да, вживую, и как-то вроде согласовываем свои действия, а все равно вот управляющая компания такая.
8: Не, ну они же видят все равно, то есть у них там, что там, допустим, 50% собственник это вот там, грубо говоря, застройщик. Вот он как бы, соответственно, тоже голосует вот так вот.
7: А еще, знаете, интересно, на самом деле, сейчас же капремонт, да, идет, допустим, в Москве. Если по Москве. И бывает очень много вопросов у людей по капремонту. Можем подробнее об этом поговорить во второй части программы. Я сейчас просто о чем я хочу поговорить. И, допустим, целый квартал, да, как правило, сейчас как берут под капремонт, целый квартал, несколько домов прям сразу ремонтируют. Ставят эти щиты, вот у вас там будет капремонт этим летом. И часть домов-то действительно ремонтируют, там заканчивают капремонт, а часть домов все. Извините, а мы не успели в этом году. Ну и все. И в будущем году мы не успели. И вот тоже людям что делать? Надо тоже как-то через какие-то цифровые сервисы, видимо, попытаться выяснить вообще судьбу своего дома.
8: Ну вот сейчас поэтому и формируется, да, этот цифровой контур, где действительно будет более подробная информация, и где действительно, как я называю, сор выносится из избы.
7: Да.
8: Да? Потому что вот у нас, даже, вот, кстати, опять возвращаясь к теме ЖКХ, очень часто... Почему сложно решать жителям эту всю историю? Потому что есть такой некий кружок по интересам в районе, либо там, если мы берем какую-нибудь там область, где проверяющие друг друга знают. И, соответственно, человек жалуется, даже через там, какие-то внутренние системы, ему приходят отписки.
7: Мы об этом поговорим еще во второй части программы. Продолжим, потому что у нас сейчас будут новости. Я напомню, что у нас в гостях сопредседатель гильдии организации строительного комплекса при Московской торгово-промышленной палате, основатель блокчейн-платформы для строительной отрасли Arlan System Андрей Лупий. Далее новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
10: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
11: «Говорит Москва».
10: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
2: Говорит Москва. Повтор лучшего.
10: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
7: 15:37 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. И у нас сегодня в гостях сопредседатель гильдии организации строительного комплекса при Московской торгово-промышленной палате, основатель блокчейн-платформы для строительной отрасли «Arlan System» Андрей Лупий. Здравствуйте еще раз, Андрей.
8: Добрый день.
7: Мы продолжаем, и я еще раз напомню наш координат, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм и макс для сообщений «Говорит Москобот», видеотрансляция на Рутюбе, на Ютюбе, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Поговорим, знаете, сейчас о чем? О платформенной экономике. Собственно, вот закон был принят, да, о платформенной экономике. Скажите, пожалуйста, поскольку люди многие не понимают на самом деле, что это такое, но это не какое-то открытие, а просто надо вот разъяснять буквально на пальцах, знаете, как в каком-то кино. Я тебе объясню сейчас на пальцах, что это за закон вообще сам по себе такой, что такое платформенная экономика.
8: Ну, по сути, этот закон был реализован, по сути, под наши крупные платформы.
7: Uh-huh. Да, маркетплейсы,
8: да, для того, чтобы выстроить более четкие правила работы, потому что действительно сейчас эти платформы уже стали настолько большими, что они действительно диктуют определенные свои условия всему рынку и влияют на весь рынок в целом. Для того, чтобы, соответственно, как-то выстроить более эти правила, был реализован этот закон. Он долго очень обсуждался, мы тоже принимали участие в обсуждении, потому что на начальном этапе в первых редакциях под этот закон попадали все платформы, даже небольшие интернет-сайты, вот, и требования были слишком завышены. Ну, вот, соответственно, это было долгое обсуждение, сейчас закон уже есть.
7: Да, ну, а в процессе, как бы, я так поняла, их отсекли, а остались только вот эти вот крупные платформы.
8: Ну, в основном, да, он направлен именно на именно регулирование деятельности вот этих крупных наших маркетплейсов.
7: Маркетплейсы, и насколько я знаю, что маркетплейсы тоже вносили свои предложения, потому что они тоже были со мной не согласны.
8: Ну, конечно,
7: в процессе, да, да, да. Обсуждения этого закона. Ну и что, собственно, из этого закона, да, вот интересные какие штуки, например, продавец или владелец пункта выдачи сможет обжаловать блокировку личного кабинета и другие ограничения. Если жалоба признана обоснованной, платформа обязана отменить меру в течение 48 часов. Личный кабинет продавца на маркетплейсе – это важная часть его бизнеса. Это, я так поняла, в законе, да, как раз указано. Да. А почему могут вообще человеку заблокировать личный кабинет? Это продавцы, это вот эти вот ПВЗ, или я ошибаюсь?
8: Ну, продавцы это селлеры, да, которые продают непосредственно.
7: А, это непосредственно вот который,
8: да, да.
7: Товар, и который в ПВЗ привозит.
8: И там, соответственно, понятное дело, что в любой ситуации найдутся хитрые товарищи, которые пытаются реализовывать какие-то либо запрещенные товары. То есть достаточно часто там всплывала информация, когда там под видом обычных товаров там какие-то наркотические средства и запрещенные там БАДы реализовывались. Соответственно, это больше даже касалось и отдельных отраслей. Вот я присутствовал на нескольких там совещаниях, которые касались как раз медицины, фармацевтики, БАДов, вот как раз там ассоциация тоже возмущалась, что они работают там по-правильному, со всеми лицензиями, а через маркетплейсы там компании гонят то, что вообще
7: опасно.
8: То, что опасно вообще даже. Да? Человек не понимает, читает, отзыв классный, картинка красивая.
7: А кто отзыв написал,
8: кстати?
7: Вот
8: а вот еще кто отзыв написал, да, там много-много вот этих нюансов. Поэтому, конечно, стало необходимо регулирование вот этого всего. Поэтому опять лицензированы какие-то товары. То есть, по сути, это все направлено на выстраивание, на регулирование именно обычной торговли, но как в рамках именно цифровых платформ.
7: Ну, здесь еще, знаете, возникает вопрос, связанный вот как раз с этим аккаунтом, да, твой аккаунт. И причем для многих людей вот такой аккаунт — это, ну, его репутация, да, это годы работы. Уже...
8: Это очень много времени, это большие бюджеты, потому что действительно в аккаунт вкладываются селлерами большие деньги в раскрутку, и потом... Даже вот у одних знакомых недавно было, им там одна платформа сказала, делайте еще там, у них несколько вариантов одной продукции, им говорят, слушайте, вот вы берите, типа, делайте еще новые какие-то карточки. А они эту карточку под этот продукт прокачивали очень долго, потратили много денег, говорят, ну а как мы сейчас будем делать, то есть она все сразу там выдачу пойдет вниз, то есть... Надо вот так теперь делать. То есть правила вот эти меняются, и, в принципе, закон направлен на то, чтобы как раз эти правила так не менялись, да, то есть все-таки защитить тех же самых селлеров.
7: Ну, вот, допустим, если вот этот блог, там, аккаунт стал для человека профессии, источником дохода, получается, что его спокойно можно потерять без суда, да? Почему так происходит? И можно ли как-то это защитить?
8: Ну, для защиты у нас формируются различные там законы, да, для которых все-таки они не быстро принимаются, они больше как раз основываются на той практике, которая формируется. То есть жертвы всегда есть в этом плане. Но тут стоит помнить, что сейчас мы, в принципе, живем, скажем, вот мы до этого как раз говорили про тему экосистемы, живем в экосистемах, и все наши данные, по сути, сейчас принадлежат вот этим экосистемам. Да, то есть мы сейчас прекрасно понимаем, что сейчас так Яндекс выключится, и все, что у нас там накоплено, наши все цифровые профили, да, их уже не будет.
7: Такое возможно?
8: Ну, технически, да. То есть, допустим, мы выключаем все там сервера, где там хранилось, и все, и вас как будто не существовало. То есть мы в данном случае не владеем действительно этими данными. Это, но, говоря там в тему технологий и тему, опять то, что там касался тематики блокчейна, сейчас идет развитие все равно следующей эволюции интернета, где действительно права уже будут переходить к нам. То есть это уже там Web3 называется, интернет. Но на данный момент мы сейчас живем в интернет, так называемый Web 2.0, где мы, по сути, все наши данные принадлежат корпорациям, вот этим большим платформам.
7: А можно ли признать рабочий аккаунт цифровым имуществом?
8: Здесь такой интересный вопрос. У нас есть такое понятие нематериальные активы. К нематериальным активам, по сути, можно отнести, ну, все что угодно, что действительно позволяет нам монетизацию какую-то получать. Причем я знаю там ряд именно специалистов, там, юристов, которые именно занимаются оформлением вот того, что у тебя наработано, в нематериальные активы. Если ты сделал какие-то там вот те же самые карточки, которые тебе приносят деньги, ты это тоже можешь оформить в нематериальный актив. Соответственно, это уже как некая твоя собственность. Единственное, у нас в России сейчас это... не настолько хорошая практика в плане именно защиты нематериальных активов. То есть у нас еще, наверное, тут нужно допиливать законодательство.
7: У нас, мне кажется, у нас это вообще проблема, вот, защита каких-то активов.
8: Приведу в пример себя же. То есть когда вот мы разработали там платформу, как раз вот эту блокчейн-платформу Arlan System, соответственно, там оценка у нее тогда была уже там порядка там 120 миллионов, и тогда появилась программа именно кредитования под нематериальные активы для развития. Казалось, классно. Но мы начали общаться с банками, и они говорят, а что нам с ними делать? Вот вы если мне дадите дом, там мне пароход заложите, вот, тогда это понятно. а что с неметальными активами делать. То есть про это мы говорим, это обсуждаем, но пока это еще вот на очень зачаточной стадии.
7: А вот вы упомянули Web 3.0, да? А как вы думаете, это когда вообще осуществится?
8: Тут зависит, насколько сейчас активно пойдет развитие именно блокчейна, потому что нужна инфраструктура еще для вот этой всей истории. Но сейчас уже в рамках там, ну, международного рынка реализуются различные проекты непосредственно. Мы уже там второй год обсуждаем эту историю на различных площадках, потому что эта особенная история интересна именно с медицинскими данными, потому что это... не просто персональные, да, это такая определенная категория данные. И вот сейчас хорошо там в Москве там есть ЕМИАС, где у нас там единая карточка есть. Но, в принципе, мы ходим там еще к частным врачам в регионах. И нам, по сути, чтобы дали правильно заключение, нам надо поделиться этими данными. И вот здесь... такой синхронизации вроде не сделаешь, а в рамках технологии Web 3.0...
7: Вот это уже можно будет сделать. Вот это, кстати, классное объяснение, потому что, да, это понятно
8: это
7: прямо
8: на практике, да. То есть здесь получается как? То есть вы ходите по разным врачам, ваши данные собираются, они зашифрованы, их не можете прочитать, а у вас есть, так скажем, ключик. И вот вы пришли там, там в клинику номер один, вы взяли, нажали кнопочку и поделились всеми своими данными там, на 5 минут, на 10 минут. Они посмотрели... что-то вам дополнительно назначили, а потом вы отключили для них доступ. Здесь вы управляете своими данными.
7: Ну, это вот вообще круто, если
8: вот
7: так будет.
8: Вот к этому мы как бы идем, да, то есть это как раз идет личное управление данными. То есть я захотел поделиться с вами своими какими-то данными, я нажал, поделился, потом забрал. Эту историю, если говорить такое в микроформате, мы сейчас обсуждаем там с рядом крупными компаниями, в формате тех же самых доверенностей. Вот когда крупная компания, куча людей, там выписывают доверенность какую-то. Причем иногда бывает это в каком-то электронном формате, иногда это бывает бумажное, и вот вышел человек, там ушел куда-то, надо отменить эту доверенность. Ты ее быстро не отменишь, а он за время это может уже там по-всякому... Вот,
7: воспользоваться.
8: Да, а тут ты полностью управляешь. Плюс вот мы как раз у нас... К сожалению, тема мошенников не утихает. И бывает, что представляются как раз люди, сотрудники каких-то компаний. И вот мой коллега как раз с МФТИ пришел там к этому кейсу, как раз когда его пытались обмануть. Ему звонит человек, говорит, я, говорит, курьер с Озона, я вам какую-то посылку, он говорит, я, говорит, что не заказывал.
7: Ну, это классика, вот, вот это, да, да.
8: Говорит, а если бы я мог быстро верифицировать, что он действительно относится к Озону, имеет право, он мне там что-то везет, то как бы окей это все было. Сейчас этого нет. Вот. То есть, ну, это опять история, основанная там на блокчейне. Эти технологии уже есть. Сейчас потихоньку вот они все равно начинают двигаться, и мы все равно к этому придем.
7: Знаете, что хочу сказать, Андрей, что вот когда открываешь как раз вот этот сайт GIS, да, dom.guslugi.ru, первое, что ты видишь, осторожно, мошенники. Там реально висит эта плашка. Осторожно, мошенники, соблюдайте меры безопасности. То есть довольно такая интересная история. Сейчас, правда, вот вы упомянули вот эту историю с медициной. Это актуальная тема, потому что в Москве все прекрасно. Вот Москва заведена в этот ЭМИАС. И это все чудесно. Ты приходишь в любое там относящееся к депздраву учреждение, и они все сразу видят про тебя. Но когда ты приходишь в какую-то другую клинику, а ты заново рожденный человек, просто да. Ничего нет. И хотелось бы, конечно, чтобы пришли вот к этому, когда они этой информацией будут обмениваться. И не только медицина, вообще во всем. Хотелось бы, чтобы это было во всем. Но это что-то такое, знаете, как говорят, на идеальном. Это что-то на идеальном. Но поскольку вы основатель блокчейн-платформы для строительной отрасли, да, расскажите, пожалуйста, что это вообще такое?
8: Возвращаясь к теме экосистем, да, и если на простом языке, это, по сути, единая платформа, на которой общаются все участники строительного рынка, на которой мы видим, как песок выехал с карьера,
7: это уже сейчас идет
8: в пилотирование, то есть мы тоже идем этапами, потому что, когда мы начинали в 2021 году это реализовывать, мы столкнулись со многими... такими серьезными задачами, как там единые каталоги, единый, опять-таки, язык общения систем. То есть вот мы сейчас плавно вот это все реализуем и идем в эту историю. как это вообще работает? То есть песок выехал с карьера, приехал на бетонный завод, из него сделали бетон, бетон приехал на стройку, соответственно, это все видно, отслеживается. Причем с учетом того же самого проектного финансирования, вот здесь у нас есть история, она уже много лет обсуждается, поэтапного раскрытия этих эскроу-счетов. То есть здесь и банк контролирует, застройщик это все видит, это все в режиме онлайн получается. У нас ускоряется сам процесс стройки, потому что сейчас вот то, что у нас министр строительства заявил, средней, простой, обычно классической стройки в день это 5 миллионов рублей. Один день 5 миллионов. Вот. Соответственно, сколько это накапливается, это тоже действительно большая сумма. Плюс здесь, так как это все строится опять через блокчейн-смарт-контракты, становится прозрачная история именно взаиморасчетов, потому что все мы прекрасно знаем, что много кому-то недоплачивают, кидают, вот этих историй очень много. Вот. А плюс у нас идет контроль по самим объемам, потому что я много всяких историй знаю, как приехало 9 машин под песка или 10 машин песка, но вот это все ложится в себестоимость, понятное дело. Вот, то есть это снижение рисков, снижение всего. Причем, если раньше можно, ну, сложно было считать какую-то экономику, сейчас девелоперы тоже активно цифровизуются, и вот, например, там один девелопер докладывал, они посчитали только в рамках себя. Я говорю про отрасль. Они в рамках себя посчитали экономию. Они за счет там цифровизации сэкономили порядка 800 миллионов рублей. Это не живые прям деньги не сэкономили. Они уменьшили риски, они сократили сроки. За счет этого они сэкономили такие деньги. А это опять-таки в той же самой себестоимости идет. Вот. А дальше, если раскрывать тему, то есть вот те же самые цифровые паспорта, то есть мы получаем действительно полные данные по объекту, что туда привезли, что поставили, потому что была ситуация на одном там застройщике, они сдали дом, раскрыли проектное финансирование, а лифты не привезли.
7: А как это?
8: А вот и вопросы, как это? А система такая, которая работает, минимум человеческий фактор, вот не привезли, в проекте есть 4 лифта, их не было поставки, невозможно закрыть проект. Вот. То есть вот эту систему мы сейчас как бы реализовываем.
7: Угу. Чтобы лифты привезли.
8: Чтобы все привезли,
7: чтобы все было. Чтобы все это было видно.
8: Да, и на выходе будет действительно детальный цифровой паспорт самого дома. А из этого сейчас, там, говоря про вообще ликвидность строительного рынка, у нас сейчас появились цифровые финансовые активы. Я вот за ту же историю двигаюсь, токенизация квадратных метров, когда можно покупать квадратный метр. Ну, вот, то есть у нас сейчас в законодательстве пока это запрещено, но вот мы сейчас работаем, чтобы все-таки это можно было реализовывать.
7: Прям по квадратному метру покупать человеку, физическому лицу?
8: Да.
7: А как это будет выглядеть?
8: А здесь... Отсюда тут я могу долго тогда уходить в рассказы, да, но по сути получается, у нас есть покупатели, которые покупают квартиру, а есть покупатели, которые, соответственно, инвестируют. Опять есть коммерческая недвижимость, есть жилая недвижимость. И вот здесь вы, получается, можете, грубо говоря, купить квартиру, которая состоит из этих токенов, вот, допустим, там 15 миллионов рублей. Соответственно, потом либо вы частями ее покупаете, да, то есть не ипотеку, грубо говоря, покупаете по квадратам, и потом собрали себе квартиру, так скажем. Вот. Либо в плане, как сейчас есть проблема, когда человек на ранней стадии зашел, в процессе строительства бывают какие-то финансовые проблемы, и нужно денег вырвать, как бы откуда-то. Переступка прав это сейчас несколько месяцев идет. Тут у вас получается, допустим, недвижимость на 15 миллионов, вам надо, не хватает 2 миллиона. Вы можете просто часть продать этих токенов. Вот. Потом, когда у вас вопрос решите, докупили обратно. Понятное дело, по другой цене, но вы опять-таки сделали это быстро, ликвидность совсем другая получается. То есть тут много дополнительных, так скажем, маневров.
7: Ну, это на самом деле круто.
8: Плюс это, понятное дело, в связке с Росреестром идет. То есть это вот здесь вот много каких подзадач, которые нужно законодательно еще закрепить. Но сейчас есть в Санкт-Петербурге, использует одна компания, они делают как? Они на начальном этапе продают вам токены. Допустим, он стоит на начальном этапе токен равен квадратному метру, стоит 100 тысяч рублей. Соответственно, в конце строительства ты либо продаешь этот токен им обратно, уже там по 200 тысяч, у тебя доходность есть, либо ты конвертируешь эту сумму в недвижимость. То есть они сделали неким таким обходным путем вот эту всю историю, но она работает у них.
7: Ну, это вот они пока. Вот хотелось бы, чтобы побольше. Такой бы, это, кстати, интересная история. Потому можно же и денег заработать на это.
8: Здесь получается для всех большой плюс. В этом плане это прям отдельная такая история. Но здесь нужно законодательство докручивать. Потому что сейчас мы не можем токенизировать пока напрямую.
7: А вот еще, знаете, вопрос у меня возник. Это как бы чисто наша история или где-то вот за рубежом уже подобный опыт есть?
8: Подходы есть. Uh-huh. Эта история активна вот в Дубае. Насколько я знаю, это прямо на госуровне у них реализовано. Это максимально передовая как бы история. Есть различные кейсы в Европе, но более узкие там, под uh-huh. коммерческую недвижимость. Потому что если мы говорим про коммерческую недвижимость, потому что часто тоже скидывается... Вот здесь, возвращаясь к тому, что про вот эти децентрализованные автономные общества разговаривал, инвесторы, кто один квадратный метр купил, кто пять купил квадратных метров по этой вот там угу. коммерческой недвижимости, сдали они там пятерочки какой-нибудь, вот. Потом получают доходность, и система автоматически, в зависимости, сколько у кого там этих квадратных метров, раскидывает доходность. То есть это удобная история для управления именно вот инвест-сообществом. И поэтому, когда цифровые финансовые активы у нас появились, вот именно инвест-сообщество в эту историю очень... пошли, заинтересовались.
7: Ну, это, да, это очень интересно. Кстати, это вот лично для меня все новое абсолютно. Совершенно.
8: Это прям
7: открытие
8: новое.
7: Сделали, да.
8: Это прям новое, это чем мы сейчас тоже занимаемся. Uh-huh. То есть, по сути, мы где-то сами формируем рынок, плюс uh-huh. добавляем туда новые технологии, которые действительно с приходят. Вот почему опять мы даже в смарт-контракты пошли, uh-huh. вот эти цифровые контракты. Потому что в конце 2019 года у нас был принят закон, когда смарт-контракты вошли у нас в юрполе. Uh-huh. Надо пробовать, надо тестировать. И мы в 2021 году, вот

0: эту историю прорабатываем, причем и в госсекторе эта история интересна для контроля именно проектного финансирования, потому что у нас спускаются бюджетные деньги на крупные проекты, а внизу компании, которые реально там привозили товары, они эти деньги не получают, им говорят, ждите когда-то, а когда непонятно.
1: У нас остается не так много времени эфира, да, и вот я хотела как бы на закуску, да, в конце поговорить. Такая интересная история. Тему ЖКХ предлагают включить в школьные уроки о главном, вот. Представляете, вот так вот. С такой инициативой выступил министр энергетики ЖКХ Смоленской области Николай Борисов. Нужно формировать у детей навык правильного потребления дома, в школе, воды, тепла, электроэнергии. Тема ЖКХ одинаково важна с другими темами, которые сегодня преподают в средней российской школе на уроках о главном. Вот как считаете, это же хорошая инициатива, да? Можно даже какую-то игру сделать.
0: А вот здесь как раз вот как это, как сейчас, как говорят, геймификация, да?
1: Да, геймификация.
0: Вот, действительно, чтобы молодежь, дети понимали более историю вообще про ЖКХ, и сейчас с некоторыми общаешься, действительно много кто интересуется. У меня есть, буквально на прошлой неделе познакомился с одной женщиной, которая прямо хочет школу по ЖКХ открыть.
1: Вот, целую именно, школу даже?
0: Да, обучать именно. Ага. И обучать и сотрудник управляющей компании, и жителей. Вот, про детей с ней не обсуждал. Ну, кстати,
1: а тут, кстати, взрослых можно обучать, потому что они не в курсе,
0: да,
1: вообще люди.
0: Да, да, да. Поэтому, ну, это касается всего, как это, век живи, век учись.
1: Да, но, кстати, вот геймификация — это действительно интересная тема, потому что, правда, можно написать какое-то приложение, это интересное для смартфонов, и очень даже полезно, учитывая, что вот это поколение Альфа сейчас, да, оно же ведь просто всегда, всегда с гаджетами, всегда. Сопредседатель гильдии организации строительного комплекса при Московской торгово-промышленной палате, основатель блокчейн-платформы для строительной отрасли Arlan System Андрей Лупий был сегодня в программе «Умные парни». Спасибо вам большое, Андрей.
0: Спасибо
1: за интересную
0: вам.
1: Беседу. А далее у нас новости. С вами была Анна Соловьева. Всем пока.
2: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла комедийный хоррор о том, как зэки противостоят злу, звездный триллер об ограблении и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. В индонезийскую тюрьму доставляют Димаса, журналиста, которого обвинили в жестокой расправе над начальником. На самом деле мужчину убила потусторонняя сущность, которая к тому же изобретательно изуродовала тело. Когда в тюрьме находят новую арт-инсталляцию из человеческих останков, заключенные начинают бояться Димаса. Сам робкий журналист, напротив, понимает, что какая-то чертовщина идет по его следам. «Призрак в клетке» — фильм, который, мягко говоря, не соответствует своей сюжетной завязке. Вместо напряженного хоррора о противостоянии невидимому злу, зрителей ждет сборная солянка. Режиссер Джоко Анвар — мастер многих жанров, поэтому не гнушается разбавлять напряжение комедийными вставками, а драму о тюремной иерархии — мюзиклом. Можно сказать наверняка, настолько дикого и искусного гибрида вы давно не видели. 18+. В последние годы Дэвид Маккензи, режиссер фестивальных хитов «От звонка до звонка» и «Любой ценой», выпускает звездные, но практически незаметные триллеры. В прошлом году до российского проката добрался «Диспетчер» о корпоративном шпионаже с Ризом Ахмедом, Лили Джеймс и Сэмом Уортингтоном в главных ролях. На этой неделе в кинотеатрах «Ограбить Лондон» — фильм с уникальной завязкой. В центре английской столицы находят неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Пока город стремительно погружается в хаос, группа профессионалов решает провернуть крупное дело. Если давно искали что-нибудь в духе «не пойман, не вор», то «Ограбить Лондон» — отличный вариант. Это несколько вторичный, но все равно зрелищный и непредсказуемый триллер с парочкой знакомых лиц. Главные роли в фильме исполнили Аарон Тейлор-Джонсон, Тео Джеймс и Гугу Мбатха-Ро. 18+. Авторская анимация – редкий гость российского проката. Отечественная авторская анимация – единорог, которого нельзя оставлять без внимания. «Непокой» – полнометражный дебют Леонида Шмелькова, автора нескольких короткометражных хитов «Вторая среда апреля» и «Мой личный лось». По сюжету два друга сворачивают с трассы

0: и останавливаются в провинциальном отеле «Роза». Здесь творится необъяснимая чертовщина, которая раз за разом мешает героям выбраться наружу. У «Непокоя» интересные источники вдохновения – проза Хулио Кортасара в жанре магического реализма и музыка Сергея Курехина. Вкупе с анимацией Шмелькова причудливые образы и абсурдистский юмор складываются в уникальную фантасмагорию, у которой практически нет аналогов в отечественном кино. 18+. По понятным причинам в последние годы заметно увеличилось количество фильмов о Палестине. Кинематографисты снимают драмы по мотивам реальных событий «Палестина-36», «Голос Хинд-Раджаб» и документалистику «Ничья земля». Братья Араб и Тарзан Нассер давно мечтали создать беззаботное кино о жизни на оккупированных территориях. «Однажды в Газе» — изобретательная метадрамеди, которая практически не затрагивает отношения Палестины и Израиля. Постановщики скрещивают две сюжетные ветки — о несправедливых полицейских и съемках пропагандистского кино, которые кардинально меняют героя. К сожалению, не все зрители оценили легкий тон фильма. Многие посчитали, что в условиях реального конфликта ироничные фантазии смотрятся неуместно и уводят разговор от настоящей трагедии. 18+. Киноафиша онлайн.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама. Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
6: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
7: Прабабкой русских терпсихор называла поэтесса Софья Парнок балерину Екатерину Гельцер. Таким образом, писательница подчеркивала преемственность воспетой Александром Пушкиным Евдокии Истоминой и танцовщицы 20 века. Гельцер пошла по пятам своего отца, солиста русского балета Василия Федоровича. В 1894 году, в 17 лет, она окончила Московскую балетную школу, после чего пошла танцевать в Большой театр. Спустя 2 года она отправилась в Санкт-Петербург и выступала на сцене Мариинского театра. Танцовщица работала с патриархом русского балета Мариусом Петипа. Он оттачивал технику Гельцер, а она, в свою очередь, активно участвовала в спектаклях, поставленных хореографом. Спустя 2 года Гельцер вернулась в Большой театр и вскоре заняла ведущее положение в труппе. Она исполняла партии Китри в балете «Дон Кихот», Мидоры в «Корсаре», Саламбо и Эсмеральды в одноименных спектаклях. В 1910-1911 годах участвовала в русских сезонах Сергея Дягилева, успешно гастролировала по Европе и США, где ее называли «самой русской балериной». Вернувшись в Россию, Гельцер продолжила выступать в Большом театре. В 1927 году 50-летняя танцовщица солировала в первом советском балете «Красный мак». В либретто описаны события, происходящие в китайском порту. Екатерина Гельцер была в стране и поэтому помогала в создании балета, а музыку к нему написал молодой композитор Рейнгольд Глиер. Гельцер в роли Тао Хуа незабываема. Екатерина Васильевна в то время была уже не очень молода, но ежедневные тренировки, непомерный труд позволяли ей по-прежнему выступать, писала о ней Елена Гоголева. Страстью примы балерины Большого был танец, но она уделяла внимание и коллекционированию. Гельцер приобретала вещи у вдовы художника Валентина Серова, хранила произведения знаменитых Савы Мамонтова, Алексея Бахрушина и Сергея Боткина. Коллекция балерины включала картины Исаака Левитана, Михаила Врубеля, Виктора Борисова Мусатова и других художников. Оставив Большой театр, с 1935 года она гастролировала по стране с концертными номерами. Последний раз Гельцер выступала в возрасте 75 лет на сцене Колонного зала, а умерла в 1962 году, 86 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
4: Повтор лучшего.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 8:08, четверг, июль, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Жалко тебе микрофон мне погромче сделать, я так понял, да? Ну, жалко тебе, да? Ну, смотри, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Я уже, мне что, его обнять? Ну, добавь микрофон. Ну, добавь, ты добавь. Добавь. Спасибо. 2 балла пробки в Москве, 16 градусов, ощущается как 15. Здравствуйте, Гудошников, пишет Андрей. Привет, Андрей, как говорится, да, как в песне. Привет из Рязанщины, пишет Алена. И вам привет в Рязанщину. Обратно возвращаю. Рязань, круто. А я думал, ты сейчас добавишь звук, как будто бы команда, понимаешь? И как будто бы ты даже слушаешь. А ты решил этого не делать, я так понял. Как будто бы, понимаешь, мы единый организм, мощный, эфирный. И как будто бы мы вот подхватываем эти моменты. Доброе утро, Алексей. Доброе утро, слушатели. Доброе утро, Россия, пишет Дмитрий. Добрейшего утреца, пишет Супер П. Приветствую, крик души. Но почему при въезде из Чехова в деревне Чапелёво на мосту из двух рядов получается один, когда и все в одну пропускают, только представители прекрасного пола жмутся к передней машине, чтобы не пропустить? Девчонки, не понимаю, пишет Дип Дио. Я все объясню сейчас, Дип Дио. Я знаю, почему так. Рассказываю. Девчонки думают, что когда кто-то встраивается, что они встраиваются не в полосу, а непосредственно перед ними. Им видится так, что перед каким-нибудь мощным мужиком вы бы встраиваться не стали, побоялись, вы бы дрогнули. А перед ними, перед тонкими девчонками, вот, такими, знаете, которых вот легко обидеть, как говорится, вы-то и лезете все, козлы. А они вас и не пропускают, поэтому. Девчонки, мы просто хотим доехать с точки А в точку Б. Но есть действительно такие мужчины, которые лезут зачем-то именно и вот третируют всячески девчонок на дороге. Они нехорошие люди. Они вообще представители организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Я вот так вот считаю. Это «Динамо», девчонки, с низкой социальной ответственностью пропускают, пишет His Shadow. Смешно. С добрым утром, что на повестке, пишет Владимир. Как политика, дела, там, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, что там еще бывает? Все вот, все самое главное. Экс-заместители губернатора Белгородской области Зайнуллина и Базарова приговорили на 20 и 19 лет по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в регионе. И еще штраф Зайнуллину назначили в размере 474 миллионов рублей. Интересно, да? А Базарову 500 миллионов рублей. Бывшие чиновники лишены права занимать должности на госслужбе на сроки более 10 лет. Ну, то есть, нормально. Сидеть 20, а занимать должности нельзя более 10. Всего по данному уголовному делу проходит 10 фигурантов. Вооруженные силы России ночью нанесли удары по аэродромам, военным, телекоммуникационным и логистическим центрам в Киеве, Львове и еще 5 областях Украины, сообщает Министерство обороны. Также поражены сухогруз в порту Южный и 2 сухогруза восточнее и южнее Одессы, доставляющие вооружение и военное имущество. Вот так. Опять вот мне Станислав, Евгений и так далее пишут, что враги атакуют Wildberries. Да знаю я, что они атакуют его. Вот. Меня только удивляет иной раз ваш вопрос, типа, этих атакуют, а почему вот этих не атакуют? Я вчера на этом программу закончил, но, видимо, вы не слушали. Вы поймите, голова занята странными вопросами. По типу, а почему этих да, а этих нет? Во-первых, вот сразу говорю, предупреждаю, все, ну, до кого они дотянутся по очереди, до всех они дотянутся. Ну, это надо просто понять. Я не знаю, как вам это объяснить, но я вот попытаюсь как бы, да, вот здесь вот, вместе с вами это вот раскидать. Потому что вместо того, чтобы задаться вопросом, как уничтожить побольше врага и как его заставить, так сказать, в муках и так далее, принять наказание от нас, ну, вы поняли, я имею в виду именно врага, мы рассуждаем, а почему враг вот сюда ударил, а не сюда ударил, а эти что-то целые, а эти не целые, это вообще странно все. Это явно смещение фокуса размышлений со стороны врага. Есть такое ощущение, что враг даже заранее в этом смысле продумал, что это может быть элементом информационной атаки. Я не исключаю, что враг даже считает, что у него удается, ему удается это сделать. Но я искренне не понимаю людей тех, которые в России говорят, так, ну вот враг сюда ударил, а чё, вот сюда вот почему не ударил. Вы еще выйдете с плакатом? Бей сюда тоже, да, вот, ну, вот, ну, как бы, вы поймите, что это странно, то, что вы говорите, это странно, ну, окей, если вам это так нравится, то, ну, то ладно. Президент Азербайджана высказался за целостность Украины и передал Украине гуманитарную помощь, пишет ДК. Да, у нас сложные отношения с нашими азербайджанскими партнерами, очень сложные у нас отношения. Поговаривают, парочка наших ракет залетели куда не надо, пишет Мышел. Это куда не надо? Мне кажется, все наши ракеты залетают именно туда, куда надо. И вот они настолько хорошо и куда надо стали залетать, что закончилась морская торговля у Украины. Вот. И это очень хорошо. Я искренне полагаю, что, в принципе, как только появилась возможность это сделать, это надо было сделать, и я полагаю, что вот и сделали. И правильно. И надо продолжать в том же духе. Вчера смотрел ролики в интернете с Украины, где какие-то блогеры ездят по заправкам и сливают дизельное топливо себе в канистры, потому что скоро негде будет заправляться. Вот. Цена на наши деньги где-то около 150 рублей литр дизеля. И они такие, ну вот скоро будем на электросамокатах там ездить или еще что-то. Ну, во-первых, электричество тоже надо где-то брать, да? Вот, когда особенно ты берешь электричество от генератора дизельного или бензинового, то как бы на электросамокате ты тоже не поездишь. Это первое. Второе. Когда ты решил бить по нашей нефтянке и по нашей энергетике, в надежде на то, что Россия сейчас сломается и скажет, о, все, не надо, не делайте этого, а потом так оказалось, что у тебя почему-то сгорели заправки все, ну, не удивляйся, как бы, чего тут удивляться-то? Ну, Украина же сама обострение хотела. Никто же не трогал ее на воде. Ну вот, я имею в виду все эти сухогрузы. Никто же не трогал. Надо же было на Азовском море начать бить по нашим. да? Надо же было начать кошмарить людей на дорогах, да? Надо было по туристическим автобусам начать бить, правда? Надо было ведь начать бить по нашим, ну, вот этим вот нефтяным заводам. Ну, все тогда чего? Все. Как бы не будет у вас ни на воде ничего, не будет у вас бензина, не будет у вас дизеля, не будет у вас вообще ничего. Кто-то где-то решил где-то продать у вас в каком-то количестве что-то, какое-то топливо, туда прилетает, как бы, от нас санкционная техника, так скажем. Это санкция, да. Ну, потому что, а как вы хотите? Ну, вот президент же сказал, как бы, мы все видим, и мы будем отвечать зеркально, но в несколько раз сильнее. Все. Ну, как бы, вы сами захотели, вам очень захотелось. Захотелось перед Трампом покрасоваться, да? Приехать и Трампу рассказать, смотрите, как мы классно делаем, как у нас все получается, сейчас у нас все получится. Вот бы нам еще 300 ракет Патриот. На слово 300 есть поговорка. Ну вот. Смешная в интернете. Не могу говорить в эфире. Да там про тракториста. Вот. Зеленский говорит, мне нужно, говорит, 300 ракет Патриот. Трамп говорит, сколько, тут говорит 300. Трамп ему говорит. Почему? Потому что большая проблема у Трампа, например, сейчас с Ближним Востоком. Потому что там очень тоже нужны ракеты Патриот. И как бы они, мягко говоря, не справляются. И, мягко говоря, то, что публикуется сегодня по объемам, которые истратили американцы на ПВО на Ближнем Востоке, там, ну, страшное дело. Денежку считают. Разные асинт площадки. Ну, короче говоря, разведка по открытым данным. Анализ, так скажем, открытых данных, которые можно считать разведкой. Они говорят, ну, к концу года траты на войну с Ираном будут около там, 300-350 миллиардов долларов. Вот и все. Вот и все. Да, да. Когда враг ударил по рынку садовод, москвичи не расстроились, пишет Анна. Ну, поймите правильно, тот, кто не думает головой, тот не расстраивается. А кто думает головой, тот понимает, что когда враг по нам бьет, куда бы он ни бил. Вот. Это удар по нам. Я понимаю, что некоторым мог не нравиться рынок садовод по разного рода причинам, но это мы должны решать, какой рынок у нас где есть, а какого рынка у нас где нет. Какие у нас есть заправки, каких нет, где они должны быть, где они... Это мы должны решать, это не враг должен решать. Враг не имеет права этого делать, понимаете, и не должен иметь никакой возможности к этому. Поэтому те, кто почему-то радовался каким-нибудь ударом по России, допустим, они, ну, либо люди просто несознательные, либо прям враги натуральные, которые придумывают, а почему это так вот хорошо, когда, ну, мы, понятно, ни одна ПВО все не задерживает, система, да, то есть, какая бы она совершенная ни была, но он радуется прям вот ударом по нам с вами, вот, или по самому себе, то есть, это какой-то, вероятно, очень глупый человек или продажный человек, крайне продажный. Так, видимо, бестолковый мальчик пинг-пуньк задолбал даже упоротых нацистов, пишет слушатель. А? А, Алексей, почему вы отвечаете на вопросы провокаторов, пишет Димитриус. Тут такая работа. Отвечаю на вопросы провокаторов, отвечаю на вопросы добрых патриотов. Ну, такая работа, понимаете. Будет другая работа, вот, где не надо будет отвечать ни на какие вопросы. А, например, ума вам давать просто в одну сторону. Вот, буду вам ума в одну сторону давать. Ну, такая работа, ну а что? Вот. А почему речь про нехватку про ПВО идет исключительно пол супостата? Ну, видимо, здесь какие-то опечатки. Мы же в похожей ситуации можем оказаться. Иран, кстати, тоже. А США могут Ири закидать дешевыми ФПВ, пишет Фарготтен. Дешевые ФПВ, которые есть у США, их пока не так много. Конечно, США будут наращивать производство дешевых ФПВ, как вы говорите. Это как бы не вопрос. Пока у них количественное производство ниже даже, чем у Украины. Украина по этому поводу бахвалится и выпендривается, что, мол, вот у нас как много. Другое дело, что, конечно, компонентная база у американцев будет своя, сугубо. А это значит, что они сейчас поставят это все на рельсы, и у них все будет классно. А вот у Украины, конечно, ну, как вам сказать, либо европейская, либо китайская, то есть, либо американская. Своего они, грубо говоря, ничего не производят. Поэтому из своего у них там флажок вот этот вот. И бандеровские лозунги. Так, давайте обсудим убийство профессора Зезина в Екатеринбурге, пишет Анна. Давайте. Давайте только паузу небольшую сделаем и сразу обсудим. Итак, по поводу убийства профессора Зезина. Я так понимаю, что это человек, который занимался у нас сельским хозяйством, да, вот, ну, аграрий. Ситуация, которую я прочитал, заключается в следующем. Он и его товарищ, они ученые, они занимались объездом, ну, специальных каких-то посевов там и так далее. Ну, вот как вот есть там селекционные какие-то вещи. Вот. Ну, то есть в Екатеринбурге только, это единственное. Вот, ну, как у нас вот Тимирязевка, да, там. Вот так, так у них. Это там специальные какие-то сорта и все остальное, разных растений полезных для общества, семена выводятся и все остальное. И оказалось, что вот на этих посевных каких-то площадях, да, где это все выращивается, культивируется, какие-то подростки катаются, ну, то ли на квадроциклах, то ли на мотоциклах, я так и не понял. Ну, короче, они портят ну, посевы, уничтожают. Ну, там какие-нибудь, может, пятачки крутят или еще что-то. Ну вот, они этих подростков остановили, и поскольку это вообще все закрытые поля, то есть они как-то, эти подростки, туда проникли, они не имеют права туда проникать даже, они их, значит, посадили в машину и повезли к главному зданию вот этого института, так скажем, наверное. Ну, это же академия, института, ну, в общем, вот это вот заведение, которое за все отвечает, административное здание, как я понял. Вот, и позвонили их родителям, типа, приезжайте, забирайте. Приехали родители. Это какие-то быки. Вот так это обычно в новостях объясняется. Какие-то, ну, я не знаю, бандиты они, не бандиты. Ну, в общем, приехали какие-то мужчины крепкие. Вот, и сказали, вы наших детей украли. Вот, ну, какую-то свою, видимо, систему там решили использовать. Черт его знает. Вы наших детей украли, мы... ну, и дальше, в общем, есть короткое видео, где видно, что они просто начинают бить этих ученых. Вот, побили они их сильно и уехали, короче говоря. А вот этот профессор, он через несколько дней скончался от инфаркта и так далее, но он скончался. И сейчас вот следствие будет выяснять, есть ли прямая связь между избиением и кончиной, да, потому что некоторое время прошло, ну, может быть, так совпало, да. Я думаю, что связь есть, во-первых. Во-вторых, я считаю, что, ну, если ситуация описана так, как она описана, то есть действительно какие-то подростки там, дети катались, их действительно вот повезли к головному зданию, так скажем, действительно позвонили им, их родителям, сказали, забирайте, вот. А родители действительно решили придумать вот такой ход, что вы украли моих детей и так далее, и забили человека, по сути, насмерть. Я считаю, что этих людей надо очень жестоко наказать. Ну, это мое мнение, вот сугубо, я не знаю, разделяете вы это, не разделяете. Конечно, я, давайте так, а вдруг, ну, знаете, в суде обычно рассматриваются, да, две стороны, они скажут, они правду украли наших детей. Ну, это сомнительно. Но
9: они не имели права
8: задерживать. Нет, я понимаю, что они не имели права задерживать, но это сомнительно, что они украли их детей. Потому что если бы они украли их детей, то, да, алло, полиция, у меня украли детей, да? Логично. То есть, понятно. Эти тоже зачем-то повезли, это зря, надо было полиция, и все. Ну, видимо... Видимо, решили, ну, чем будем полицию вызывать, вот из-за того, что там две грядки, ну, там, испортили, просто надо, чтобы родители приехали и забрали. Алло, забирайте своих детей. Ну, такое решение, я бы так сказал, знаете, решение нашего детства, скорее, не современного мира, а вот так вот в детстве было там. Ты где-нибудь какую-нибудь кукурузу воруешь, чтобы... Ну, да, типа, ну, солью, это жестко. Вот, а вот кукурузу какую-то воруешь... И тебя там раз какой-то охранник этих полей там, ну так иди сюда. Кто родители? Те там. Алло, приходите, ваш тут оболтус там кукурузу ворует. Ты знаешь, что это вообще-то собственность? А я думал, она просто растет. Ну вот что-то в таком духе. Вот, и так же и здесь, видимо. Они решили, ну, подойти к этому вопросу, я так понял. по старым лекалам. А по старым лекалам не надо подходить никаким современным вопросам. Ну и вот история обернулась тем, что приехали какие-то, еще раз подчеркиваю, я это слово использую намеренно, быки тупые, и ученого забили. Ну, мое мнение. Они ученого забили. Ну, просто вот это вот... Нет у меня цензурных слов для эфира, чтобы описать этих людей. Просто взяли и забили человека. Ну, потому что это... Приехали люди из того мира, где все решается кулаками. Ну, вот такая история. Не головой, а кулаками. И при детях, да, своих, которые до этого бесчинствовали, они решили наказать этих вот мужичков, которые как бы проявили, что там, я не знаю, какой-то... как им показалось, или как они утверждают, жестокость, потому что задержали детей, а вы не имеете права задерживать. Мы не слышали диалогов. Мы не слышали диалогов, безусловно. Но в любом случае, если твоих детей не по праву задержали, ты вызываешь полицию, и этих ученых как бы проверяет уже полиция. Правильно? Ну, логично. А если ты приезжаешь и просто ушатываешь человека, ну, уничтожаешь его физически, и уезжаешь, значит, в общем-то, скорее всего... Ну, не было тех фактов, о которых говорят эти странные люди, которые приезжают просто убивать. Ну, вот, приветствую, Алексей. Да, ума простому ИПшнику у меня... Так вроде писали, что они застряли на квадроцикле, их решили отвезти к администрации института и сообщить родителям, они просто взяли и отвезли, посадив машину, пишет Ярослав. Ну, так они застряли на квадроцикле в ценных растениях. То есть там вообще нельзя ездить, там нельзя бегать, там нельзя это рвать, ничего нельзя. Но это вот я говорю, есть вот специальные поля у Тимирязевки. Ну, кто знает, ну, понимаешь. Ну да, специальные. Они там выращивают какие-то важные там сорта чего-то, пшеницы, там то все, пятое-десятое. Такой там стратегический запас. Вот вы возьмете и через забор перелезете и начнете там на мотоцикле на каком-нибудь шарашить. Ну, вас, если вы взрослый человек, вас сразу заберут в полицию, все. Потому что вы вандал. Автоматически. Ну, это очевидная вещь. Здесь, видимо, решили, ну, что это, подростки, они не понимают, мы им объясним, там, то что, отвезем, пускай родители забирают. Приезжайте, забирайте своих оболтусов. Приехали родители, и вдруг стало понятно, почему у них такие дети. Да? Эта история как будто бы из 90-х, пишет Юрий Воробей. Ну, как будто бы, видимо, в некоторых местах, в некоторых городах, я не говорю, что все люди, но много людей, они остаются вот там, сознанием, в 90-х. И они так решают дела, понимаете? У Бастрыкина на контроле, поэтому посадят, пишет Зурита. Я надеюсь, что посадят, а как же не посадить? Вот. Нет, ну факт того, что якобы эти ученые украли детей, тоже Следственный комитет проверит. Если будут такие факты, то можно, там же двое было, пожалуйста, вот, разбираться и по этому факту. Но конкретно здесь забили человека насмерть. Ну, забили человека насмерть. Еще, понимаете, в чем беда? Вот я смотрю на это и вижу, как люди, у которых капля мозгов или даже капли нет, просто убивают умного человека, ценного для общества, ценного для нас, для всех. Для России, да? Ну, то есть, как будто бы у нас очень много, такой у нас избыток умных людей, вот понимаете? И вот какие-то непонятные люмпины, они могут приезжать и забивать насмерть вот профессора, например. Ну, это вот, ну, как это вообще понять? Я не знаю, у меня это в голове не укладывается, я вам честно скажу. Я считаю, что их нужно наказать очень сильно и мрачно. Я считаю, что это убийство намеренное по предварительному сговору группы лиц. Это не случайно, это вот прям убийство по предварительному сговору группы лиц. И до свидания. Нет? 8.30 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
3: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
9: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
12: Дамы и господа! Заводите свои моторы!
11: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
12: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
6: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
7: Женщинам запрещено было находиться в частях действующей армии во времена Первой мировой войны. Они были санитарками, работниками тыла и сестрами милосердия. Но и женщины рвались в бой во главе самых отважных Мария Бочкарева. Будущая организатор женских добровольческих батальонов смерти родилась в июле 1889 года. Она появилась на свет в Новгородской губернии. В 6 лет родители тогда еще Марии Фролковой, бедные крестьяне, переехали в Сибирь. В 16 лет она вышла замуж за рабочего и взяла фамилию мужа – Бочкарева. Молодая семья обосновалась в Томске. Супружеская жизнь не заладилась, и Бочкарева уехала от супруга в Иркутск, где вскоре встретила нового возлюбленного – Якова Бука, который промышлял разбоем. Когда его в 1913 году арестовали, она отправилась вместе с ним по этапу в Якутию. Их совместное будущее также не сложилось, однако Бочкарева сохранила теплые чувства и взяла имя возлюбленного Яшки в качестве солдатской клички. В 1914 году она вернулась в Томск к родителям. После начала Первой мировой войны девушка решила уйти на фронт добровольцем. Она отправила личную телеграмму с просьбой Николаю II. К всеобщему удивлению, Бочкарева получила от императора положительный ответ. Через 3 месяца Яшка оказалась на передовой, а к 1917 году дослужилась до звания старшего унтер-офицера. Согласно данным Ставки и гражданских учреждений, за 3 года Первой мировой войны дезертировали 350 тысяч военных. В это же время немцы призывали российских солдат бросить оружие и возвращаться домой. Бочкарева, видя подобный расклад, прибыла в Петроград и выступила перед столичной политической элитой. Она призывала создать добровольческое женское подразделение для защиты Родины. «Я обращаюсь к женщинам, чьи сердца кристально честны, чьи души чисты, чьи помыслы благородны. С такими женщинами мы покажем пример самопожертвования, чтобы мужчины осознали свой долг и исполнили его в этот тяжкий час испытаний», — говорила Бочкарева. Она получила одобрение, и в России был создан первый женский батальон смерти. На фронте войска встретили дам без восхищения. Сохранились воспоминания, согласно которым участниц батальона приравнивали к женщинам легкого поведения. Солдаты насмехались над ними, и вопреки этому батальон службы показал пример отваги и мужества. Антон Деникин признавал, что подразделение Бочкаревой проявило исключительный героизм. По воспоминаниям генерал-лейтенанта, в одной из контратак женщины сумели выбить немцев из ранее занятых русских окопов. Однако батальон не получил поддержки у соотечественников. Официальный приказ о ликвидации большинства женских ударных формирований поступил 30 ноября 1917 года. В 1918 году подпольная офицерская организация попросила Бочкареву установить связь с генералом Лавром Корниловым. К тому времени он уже сформировал добровольческую армию на Дону. Бочкарева не принимала личное участие в гражданской войне, но решила помочь белому движению другим способом. По поручению Корнилова она отправилась в США и Великобританию просить помощи для борьбы с большевистской властью. По возвращении в Россию 10 ноября 1919 года Бочкарева встретилась с Александром Колчаком и сформировала по его поручению женский санитарный отряд из 200 человек. Однако армии отходили, и Мария вернулась в Томск. 7 января 1920 года она была арестована. В заключении протокола ее допроса следователь отметил, что преступная деятельность Бочкаревой перед РСФСР следствием доказана. В документе она названа непримиримым и злейшим врагом рабоче-крестьянской республики. Впоследствии Бочкареву расстреляли в 1920 году. Она была реабилитирована через 72 года. В Томской области в память о ней в 2016 году установили памятный камень.
1: «Право знать», говорит Москва.
4: Повтор лучшего.
8: В 8:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте. Там умысел на убийство не докажешь, пишет Диванадав. А максимум то, что если экспертиза, связь повреждений и смерти докажет. Ну да, непредумышленное это называется, да? Ну давайте, вот я читаю материал, вот я открыл себе и читаю. Член-корреспондент РАН получил травму и скончался через несколько дней после избиения на парковке, которую устроили родители юных квадроциклистов. Дело, ну это региональная новость. Дело настолько возмутило россиян, что даже задержание первого подозреваемого удовлетворения не принесло. В соцсетях массово призывают всех причастных взрослых посадить, еще и детей у них отобрать. Значит, инцидент, который, как считают близкие, стоил жизни выдающемуся растению воду и члену-корреспонденту РАН Российской Академии Наук, произошел 13 июля. 67-летний мужчина вместе со своим замом обследовали поля, и на одном из них столкнулись с группой детей. И так все и началось. Цитата. «На одном из полей они увидели детей в возрасте 8-10 лет на нескольких квадроциклах, застрявших в поле». Ну, я сразу задам вопрос. Что делают дети 8-10 лет на квадроциклах без родителей? Ну, да я вот просто в лоб спрашиваю сразу, да? Ладно. «Которые перед этим носились по посевам и их уничтожали». Ну, просто они поехали в поля. Подойдя к детям, попросили телефоны родителей, позвонили и договорились, что дети сейчас на поле одни, квадроциклы завязли в грязи, уже вечер, а сейчас они их на УАЗе довезут до института, где передадут родителям. Вместо того, чтобы забрать просто, началось совершенно другое действие. Примерно в 18:00 к институту подъехало 4 джипа, внедорожника. Из одного вышли две спортивного вида особи, это цитата. Один представился Аркашей и, изрыгая мат, ударил Никиту Николаевича в голову. Он попытался прикрыть голову, но удары сыпались прицельно. Затем последовали удары ногами. Все сопровождалось криками и угрозами. Дети стояли рядом, смотрели на происходящее избиение и весело покрикивали в восторге от действий озверевшего папаши. Описал, значит, то, что происходило, региональный депутат Вячеслав Вегнер. Эмоциональность, ну, он там эмоционально описывает и так далее. Вот пишут, легко объяснить. Во-первых, видео того, как пожилого мужчину избивают, вызывает эмоции без контекста. Ролик оказался в сети, и в комментариях там выражение кратно более жесткие, чем спортивные виды. Это трагично. Во-вторых, объясняется дополнительное возмущение. Дело в том, что Зезин скончался в больнице после избиения, потому что сердце не выдержало. Формулировка Вегнера. Как уточнили в некрологе, ушел из жизни 22 июля. Цитата. «Ушел из жизни наш наставник, вдохновитель, друг, человек, с именем которого неразрывно связана современная история уральской аграрной науки». То есть прям совсем мы должны понимать. «Для нас он был не просто руководителем, а стержнем, вокруг которого сплачивался коллектив. Его энергия, глубочайшие знания и неиссякаемый оптимизм помогали нам двигаться вперед даже в самые сложные времена. Никита Николаевич посвятил служению сельскохозяйственной науке более 40 лет. Коллектив ФГБНУ, Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УРО-РАН, выражает глубочайшие соболезнования родным, близким и всем, кто знал и ценил Никиту Николаевича. Скорбим вместе с вами», указали в обращении. Присоединились тысячи россиян к соболезнованиям. Ну и не только соболезнования, еще ярость как бы транслируется, да. В-третьих, в-четвертых, в качестве причин для резонанса надо вспомнить, в соцсетях откровенное бешенство вызвало то, что никто из персонажей к 28 июля не был задержан. Не был задержан. Более того, как сообщили накануне в полиции, другая сторона конфликта написала в отношении ученого встречное заявление, обвинив его того, по данным СМИ, что он похитил детей. Не исключено, что оперуполномоченные могут применить в своей работе так называемый детектор лжи, более известный для граждан как современное техническое устройство полиграф. Это, возможно, понадобится по той причине, что обе стороны написали соответствующие заявления. Разбирательство продолжается. Сыщиками и следователями на данном этапе пока однозначные выводы делать преждевременно, процитировала пресс-служба регионального ГУМВД своего начальника Валерия Горелых 28 июля. Из-за этой детали сообщения от пользователей, которые так были, очень жесткие. Ну и там дальше приводится, что люди пишут в интернете. Проходим дальше. Там жестко очень все. Ну как есть. В итоге повышенное внимание силовиков, в том числе и в центральном аппарате СК, привлекли, как сообщили в Следственном комитете, по факту возбуждено уголовное дело. 29 июля задержали подозреваемого, однако, по крайней мере, людей это не успокоило. Вопросы вызывают статья, а также, что 38-летний персонаж пока единственный фигурант дела. Как сообщили в пресс-службе СК, участники драки, предположительно, того самого Аркашу, ведь на видеозаписи именно он наносит удары, задержали, ему предъявлено обвинение по статье о хулиганстве группы лиц. Хулиганство. Ну, понял. Покурил не в том месте. Хулиганство. Значит, у 213-й статьи предусматривает лишение свободы в качестве наказания до 7 лет. Впрочем, в 105-й статье, это убийство, более жесткие сроки от 6 до 15. Пока произошедшее убийство называть формально нельзя, это юридически некорректно на данный момент. Ну, я вот не юрист, я так вот считаю, я поэтому так могу говорить. До проведения профильной экспертизы, которая однозначно свяжет смерть ученого в больнице и избиение. В бытовом смысле не связать тяжело, но суд рассматривает по факту, а не логичные выводы. Ну, то есть не дух закона, а буква закона здесь важна. Результатов работы судмедэкспертов задержанный будет дожидаться, скорее всего, в изоляторе. Далее фотография этого Аркаша, который Александр, где он сидит, это, по-моему, Голда, мотоцикл, ну, Хонда. Вот, в красных штанах, в кедах, с татуировками, значит, такой весь, ну... Типа крутой. Как сообщили в СМИ, задержанный никакой не Аркаша, а Александр, 38-летний предприниматель из Екатеринбурга и совладелец фирмы, занимающийся сбором и обработкой сточных вод. Угу. Аркаша Александр, бывший полицейский, о, молодец, работал в ГАИ, но был уволен и осужден за то, что другого инспектора подстрелил. Ну, то есть безупречная, конечно, у него биография. Супруга мужчины в общении с телеканалом РЕН-ТВ по факту обвинила во всей ситуации сотрудников НИИ. Якобы те начали гоняться на внедорожнике за детьми по полю, а потом вели себя крайне жестко. При этом даже ей пришлось, что никто не совершил... пришлось признать, что никто не бил детей. Она признала. Они подрезали, сигналили, газовали. Из-за этого ребенку пришлось давать вправо, и он слетел в кювет, чуть не перевернулся, так и застрял. Они просто их затолкали за шкирку, хватали за руки, угрожали палкой, но бить не били. Сказали звонить родителям, увезли их в другой населенный пункт. В это время я звонила ребенку, я не смогла дозвониться, рассказала супруг задержанного Светлана, добавив, что ее сын очень сильно плакал. В оправдании мужа, помимо буквально слезы ребенка, она даже заявила, что кончина Зенина не связана с дракой. Сказала, что ее муж ногами ученого не запинывал, а на место приезжали росгвардейцы, которые побоев не зафиксировали. Это делают медики, так что не совсем понятно, о чем речь, пишет журналист. Ну, как бы, побоев, конечно, зафиксировать не зафиксировали, но видео-то очень хорошо показывает, что побои были. В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что Зезину выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы с целью установления степени тяжести причиненных ему травм в день драки. Более того, Светлане якобы была названа другая причина смерти ученого – хроническая мочекаменная болезнь. В деталях теперь будет разбираться суд, но, учитывая реакции в соцсетях, нужно отметить, что версию выше, кажется, в кавычках, не верит вообще никто. Через одного призыва к ужесточению статьи и задержанию других фигурантов драки пока же просто согласимся с словами задержанного об изменении. Так, значит, что говорит задержанный? Каждый получит по делам его, мои дела еще не окончены, и получать мне еще не за что. Буквально написано в его статусе страницы ВК. Ну, все. Вот такая вот примерная история. Ну, это прямо, я так понимаю, уральский какой-то портал, он, собственно, и пишет о том, что у них происходит. Поэтому, может быть, да, стилистика такая. Ну, немножко не новостная, но вы поняли. Так, так. А что делал ребенок на поле с культурными растениями, пишет В. Ну, это... уничтожал их на квадроцикле. Вас не смущает, что вообще дети ездят без родителей на квадроциклах? 8-10 лет. Вас не смущает этот момент? Ну, вот просто. Потом приезжают какие-то родители, которые просто убили человека. Ну, я так считаю. Я не суд. Ну, я вот так считаю. Это мнение. Частное мнение. Оно не может влиять на решение суда. Суд будет разбираться по факту. Ну, вот у меня такое ощущение. Ничего не могу с ним поделать. Вообще, оставление ребенка в опасности нужно предъявить родителям, пишет Николай. Да как минимум. Какие квадроциклы? 8-10 лет. Да это зона Кубани. Вон любой подмосковный поселок. Ничего не контролируется. Я заезжал, несутся в лобешник. Я на машине еду по поселку закрытому. Он мне в лоб несется на квадроцикле. Я еду 10 км в час, потому что я боюсь просто, что ну, он не среагирует. Я вот еле-еле качусь. На меня вылетает квадроцикл. Еще, ну это, я так, нет, вот здесь Подмосковье ближайшее. Еще я обратил внимание, что он, у него такая экипа, он постарше был, это не 10, не, 8, не, 9, там, не 8, не 10 лет, постарше, там 13-14, уже видно, что подрос, да, парень. У него бандана вот так вот закрывает нос, ну понятно, ветер там и так далее. И у него шлем, каска, ну вот этого немецкого типа, ну такая вот, с ушками, ну вообще... Ну, он прям класс. Какой-то, и он еще так это, мимо проезжая, я медленно еду и за ним наблюдаю, потому что, ну, а мало ли что, да? Он еще проезжая смотрит на тебя. Такой, типа, что-то. Знаешь, как про коней говорят? Там, не смотрит. Вот, а есть вот смотрит, вот этот смотрит. Какой-то странный конь. Вот, едет еще что-то тебя смотрит. Что ты меня смотришь? Я еду спокойно, 10 км в час, жду, когда ты мимо пронесешься на своем квадроцикле поганом, чтобы просто не сидеть за тебя потом. Мне это вообще не надо. Меня это не интересует. Сидеть за тебя в тюрьме. Потому что ты идиот, и родители твои такие же идиоты. Ну вот, не хочется. Он еще что-то высматривает. Что ты высматриваешь? Что, бандит, что ли, я не понимаю? Ты что, пересмотрел роликов из интернета? Что происходит? Ой, да, да вы приезжали в мой поселок, пишет Вильгельм. Слушайте, это был поселок под Москвой на юго-восток, наверное. Он такой хороший, действительно, там, ну, дорогостоящее жилье, люди живут, там есть частные дома, есть квартиры в таких небольших многоэтажных домах. Поселок хороший. И я приезжал к своим друзьям, люди достойные, культурные, все. Вот. Ну, я говорю, а вот как так? Он говорит, да вот не знаю, что делать. Я у своего товарища спрашиваю. Я имена специально не называю, просто чтобы проблемы не создавать людям. Я говорю, а как так? Я говорю, ужас какой-то. Вот меня мотоциклисты какие-то пронеслись вот на этих питбайках. И этот, говорю, вообще высматривает, что-то ездит. Такое ощущение, что он с пистолетом ездит. Он вид такой делает. Очень он опасный, понимаешь, в немецкой каске он. Я говорю, что вы? Он говорит, да задолбали, сделать ничего не можем. Я говорю, я не знаю, что делать. Я говорю, ну как бы вы пытались как-то жаловаться? Он говорит, ну да пытались, ну и что? Он говорит, я опасаюсь, моих детей просто раздавить могут. Ну, банальная вещь абсолютно. Он говорит, ну, детей раздавят. И мне как бы так, ну, говорит, по ночам еще ездят, шумят. Я говорю, я знаю поселки, в которых вообще запрещено передвигаться на такой технике. Ну, то есть люди просто собираются, друг с другом договариваются, закрытый поселок, и все, администрация запрещает, и ничего нет, не передвигаются на такой технике. Хочешь на питбайке, на квадроцикле, вытолкал его за... Ну, вытолкал за шлагбаум, завел и поехал в лес. Все, больше никаких вариантов нет, ты не поездишь на нем. Вот. Трос вечерком натянул, пишет Владимир. Ну да, давайте еще что-нибудь глупое предложим. Да, давайте стрелять из ружья, тросы натягивать. Будете сидеть бесконечно потом. Вы предлагаете убийство людей, что ли? Ну, с ума сошли, зачем вы это пишете вообще? Вот. На 7 лет поедет Аркаша с пониженным социальным статусом в тюремной иерархии, пишет Павел. Запретить продажу квадроциклов и подобного, пишет Макс. Ну, здесь конкретно, смотрите, не в квадроцикле дело. То есть они же могли просто забежать, они могли, не знаю, на лошади кататься, на лошади топтать эти посевы. Ну, просто вот залез там на лошади, давай топтать посевы. Ну, такое тоже может быть, там, лет 40 назад это вообще было бы реальностью вполне себе. Ну, вот, дело не в лошади в этом смысле. Хотя есть проблема с этими всеми квадроциклами, я согласен. Здесь дело даже не в, ну, не в наезднике, в ездоке, ну, так его назовем. А дело здесь в родителях, объективно. Ну, то есть, ты хочешь, чтобы твой ребенок убился на квадроцикле. Ну, объективно, да? Квадроцикл — это невероятно опасная вещь, он хуже мотоцикла.
14: Объясняю, почему он хуже мотоцикла. Мотоцикл упал, ногу прижал. Это максимум на тех скоростях, на которых, ну, вот медленных, если ездишь. Ну, ты можешь поднять, другой может поднять, в любом случае. На мотоцикле перевернуться задача сложная. Его обычно переворачивают через переднее колесо. Или, если козлят, ну, то есть он на тебя падает таким образом. Квадроцикл придавливает на бок. И он тяжелее гораздо. И он ломает шею и все остальное. Потому что сверху ты ничем не закрыт. Этих видео полно, где вот радостные родители дарят квадроцикл, тут же ребенок отъезжает, тут же в какую-то яму падает, и его этим квадроциклом просто давит насмерть. И все. Квадроцикл — это обалденно опасная вещь. Если кажется, что квадроцикл — это безопасно, потому что у него 4 колеса, это не так. Это не так, это тяжелая техника, прям тяжелая. То есть мотоцикл, он может весить, даже до 100 килограммов он может весить. И 80 может весить. Легкие питбайки, они, может, даже и 60 весят. Я там не взвешивал, но я предполагаю себе, что детские вот эти, совсем мелкие, они могут весить 60. Квадроцикл 60 весить не будет, ни при каких раскладах. А квадроциклы, на которых катаются, обычно эти квадроциклы, которые берут себе родители. А это, я так полагаю, до полутонны там, да, 200-300. Как хороший тяжелый мотоцикл, на которого по полям не ездят. Почему не огорожены территории? Квадроциклы есть детские, но очень маленькие, пишет UK. Детские квадрики весят меньше, пишет НН. Ну, давайте, оправдайтесь теперь. Давайте. Две детские квадрики весят меньше. Хорошо. При падении на квадроцикле как осуществляется? Ну, обычно заваливаются на бок. Ну, обычно. Иногда на себя роняют, потому что козлят. Все. Ну, вот так вот на квадрике. Иногда тормозят на передние колеса и тоже вот, ну, как на мотоцикле, заваливаются вперед и сверху бьет квадроциклом. При прочих равных мотоцикл легче, чем квадроцикл? При прочих равных? Легче. Легче, легче. Поэтому травмы от квадроцикла обычно страшнее в этом смысле. Ну, вот. В чем страх мотоцикла? Ну, неустойчивый. Неустойчивый. Выскользнуло колесо, особенно по грязи, когда едешь. Вот кто эндуро занимается, он понимает. Ветки, еще что-то. Но так, чтобы мотоцикл и насмерть тебя придавил именно, так, сомнительно. Квадрик опаснее, на мой взгляд. Есть ощущение, что на детском квадрике еще проще перевернуться, пишет Андрей. Ну, потому что он менее, уже, он меньше, пятно, так скажем, да, опора меньше, и он еще легче переворачивается в связи с этим. Высокая переворачиваемость на поворотах плюс отсутствие гидроусилителя руля, пишет Андрей. Они и на мотиках по дорогам катают и также умирают, пишет НН. Да, я просто вам пытаюсь объяснить, что некоторые люди считают, что квадроцикл это безопасно. Это ошибочное суждение. Это ошибочное суждение, сильно. Кто своих детей сажает на квадроцикл и давай поезжай куда хочешь, катайся, веселись, он не понимает, что он подписывает ребенка на смерть. Он просто не понимает. Ему может казаться, что на мотоцикле, вот это да, это опасно, а квадрик это не опасно. Квадрик это невероятно опасно. Ты все равно сидишь сверху, тебя все равно, если ты куда-то врезался, с него снесет. Если он перевернется, он тебя еще придавит и все остальное. Но это я сейчас забота о близких. Вот у нас это как бы разговоры о главном идут. Это я просто говорю о таких вещах, которые должны быть очевидны, но они далеко не всем очевидны. На всякий случай. Проблема со щеглами на квадроциклах, питбайках назрела и перезрела. Надо с этим что-то решать, пока самосуд не начался, пишет Илья. Ну вот смотрите, Илья, я с вами согласен, что проблема перезрела. Вот мы в какой-то момент, когда самокаты стали доступны всем, в том числе сильно молодой аудитории, которая не совсем отдает себе отчет, как на этих самокатах кататься, стали вводить ограничения. Ограничения, я не скажу, что прямо так, какие-то меры драконовские. Ну, разумные ограничения. Вроде стало получше. Ну, вроде бы стало получше. Я вот тоже гуляю как-то, смотрю, вроде стало получше. Потому что раньше как-то совсем уж безумие какое-то на дорогах. Все, на тротуар не выходи, это смерть какая-то. Вот, ограничили скорость, то есть вот 5-10. С квадроциклами и мотоциклами этими всеми ничего не делают. В селах люди, в далеких селах. То есть вот раньше, например, у кого-то есть мотоцикл «Восход», он его больше чинит, чем на нем ездит. То же самое касалось мотоцикла «Минск», то же самое касалось мотоцикла «Иш». И обычно это редкая вещь была, и это вообще был предмет гордости мальчишки, потому что ему от папы достался мотоцикл, и все приходили и его извечно чинили. Тоже, конечно, разбивались на этих мотоциклах, но, тем не менее, они маломощные и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас техника стоит копейки, на самом деле. То есть это все доступно, невероятно доступно. И вот этого всего понакупили, и дети бесконтрольно ездят. В далеких селениях, в далеких. То есть это не то, что проблема Подмосковья, Москвы, где богатые люди. Нет, нет. Ездят по ночам, Спать людям невозможно вообще, абсолютно. Ездят, не соблюдая, естественно, никаких правил дорожного движения. Естественно, никаких у них номерных знаков нет, ничего нет. Естественно, никаких, никакой экипировки, ну, с точки зрения защиты самих себя, нет. Потому что, а что, экипировку покупать, она дороже, чем мотоцикл стоит. Потому что экипировка, она стоит дороже, чем мотоцикл, особенно если речь идет, что мотоцикл и квадроцикл, дешевая какая-то дрянь, купили там, вот. Экип стоит нормально вообще, денег. И вот это вот все. И вот они там колотятся, разбиваются, других давят, спать людям не дают, людей доводят до инфаркта. На всякий случай есть такой режим как бы тишины, да, он известен, что там с 23 или где-то с 22 нельзя вообще шуметь. Почему нельзя шуметь, когда люди спят? Старые люди спят, дети спят, младенцы спят. Прерывание сна громкими звуками – это очень плохо для организма, для здоровья. Это стресс. Это выброс тех гормонов, которые в этот момент просто...

0: потрясение, потому что он человек с именем, он ученый, он всю жизнь положил на то, чтобы сделать мир наш лучше с точки зрения науки и всего остального, да, его унизили жесточайшим образом, и для него это, ну, шок, абсолютнейший шок. Все. Плюс еще какие-то заявления пишут, что ты детей украл, плюс еще давят на тебя, плюс полиция почему-то не задержала преступников реальных. Я думаю, что, вот как говорят, сердце не выдержало. Ну, сердце не выдержать может по разным причинам. Поднялось давление, где-то какой-то тромб был. Вот его ударили по голове, там, ударили еще куда-то, по животу, может, по ногам ударили. Какой-нибудь этот тромб оторвался, улетел этот тромб в сердце. Шарахнул инфаркт. Нервы, давление, тромбозы всякие разные, которые есть. Все. Человек умер. Перегрузки просто это не выдержал. И физического издевательства, и психологического издевательства. Потому что вот приехал какой-то Аркаш, который сточными водами занимается, понимаете, которого зовут Александр. Ему 38 лет. Он мой ровесник. 67-летнего ученого он бьет. Ну, что это? Ты если считаешь, что этот ученый действительно украл твоих детей, что абсолютно лажа, очевидно, что ты делаешь? Ты вызываешь полицию. Ты говоришь, это преступник, это какой-то вор детей, педофил. Все. И дальше ты его в суде превращаешь в трюльник вообще. Сворачиваешь, ну просто в никуда его. Ну, поскольку Аркаша решил просто руками помахать, забить человека и поехать. Мы, очевидно, понимаем, что Аркаш, пока ехал, придумал себе версию, что у него украли детей. Ну, что тут? Много ума надо. Другое дело, что в суде так не работает. Да? В суде надо доказательства. Вот они будут эти доказательства разбирать. Понятно. Ну, вообще сложная тема, это катание в поселке, в школу ездил на москвиче 21-40 с 9 класса, жили на хуторе, всех знают, за рулем с детства половина одноклассников, мотоцикл считался равно велосипед, за транспорт не считали, да, мотоциклы были не такие, Минск, Восход, Ива, Ява уже это отошли, пишет Александр. Значит, все девятиклассники, которые ездят по поселку на своей машине, у нас такое тоже было. Я вам рассказываю о том населенном пункте, где я жил. Был я, которому отец машину не давал ездить. Ну, то есть мы могли выехать в поле, не посевное. И вот по проселочной дороге ездить вместе. Это тоже, конечно, нарушение. И нас один раз даже в поле поймали. Серьезно? В поле остановили нас ГИБДД. Тогда ГАИ было, да. Приехали там из ближайшего города, стали в поле. Кто там катается? Поймали. Ну, как бы штраф выписали, все. Ну, как положено. Ну, вот по полю там. Поехали там в поле. А поля там Оренбургская область. Они бесконечные. Там никого нет, ничего нет. Ты один? Вот, пожалуйста, вот катаемся. И были разные ребята, которым родители давали машины, они ездили на автомобилях по поселку. Просто ездили постоянно. На автомобилях, я подчеркиваю. Вот. Считается ли это нормой? Это не норма. Это тогда было не норма, это сейчас не норма. Это те же самые родители, по сути. Это то же самое поведение, когда машины им давали, они ездили. Девятиклассники там, восьмиклассники. Серьезно. И вот сейчас им просто квадрики дают. Типа, что ты на тачке будешь ездить? На тебе квадрик. Сам решу там. Пацан нормальный растет. Вы вообще все, что ли, с ума посходили? Идите вон на картинг, катайтесь там, гоняйте, что хотите, делайте. Есть специальные места, где можно покататься. Должно быть обязательно наблюдение. Обязательно наблюдение должно быть. Ты должен контролировать процесс. О, почему у нас за куст борщевика на личном участке миллионный штраф, а за порчу культурных растений на полях Российского научного института ничего, пишет Елена. Я думаю, что чего? Я думаю, что там и штрафы будут, и все остальное. Но здесь, понимаете, ситуация перешла в другой разряд. То есть помимо там порчи имущества, тут и культурных растений, тут, ну, очевидно, речь идет о том, что приехали люди и избили человека, а он через несколько дней умер. На всякий случай рассказываю кровавую историю. У нас мой одноклассник в определенный момент вместе со своими друзьями решил, что можно бить бездомных. И они пошли, побили там какого-то бездомного. Через несколько дней он умер. Этот одноклассник мой уехал в тюрьму по малолетке. Все. Все разговоры. Без даже каких-либо... Это были какие там годы? 2000-е. Без каких-либо вмешательств со стороны там господина Вострыкина и так далее. Все. 9.00 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва.

0: 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов
3: Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла комедийный хоррор о том, как зэки противостоят злу, звездный триллер об ограблении и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. В индонезийскую тюрьму доставляют Димаса, журналиста, которого обвинили в жестокой расправе над начальником. На самом деле мужчину убила потусторонняя сущность, которая к тому же изобретательно изуродовала тело. Когда в тюрьме находят новую арт-инсталляцию из человеческих останков, заключенные начинают бояться Димаса. Сам робкий журналист, напротив, понимает, что какая-то чертовщина идет по его следам. «Призрак в клетке» — фильм, который, мягко говоря, не соответствует своей сюжетной завязке. Вместо напряженного хоррора о противостоянии невидимому злу, зрителей ждет сборная солянка. Режиссер Джоко Анвар — мастер многих жанров, поэтому не гнушается разбавлять напряжение комедийными вставками, а драму о тюремной иерархии — мюзиклом. Можно сказать наверняка, настолько дикого и искусного гибрида вы давно не видели. 18+. В последние годы Дэвид Маккензи, режиссер фестивальных хитов «От звонка до звонка» и «Любой ценой», выпускает звездные, но практически незаметные триллеры. В прошлом году до российского проката добрался «Диспетчер» о корпоративном шпионаже с Ризом Ахмедом, Лили Джеймс и Сэмом Уортингтоном в главных ролях. На этой неделе в кинотеатрах «Ограбить Лондон» — фильм с уникальной завязкой. В центре английской столицы находят неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Пока город стремительно погружается в хаос, группа профессионалов решает провернуть крупное дело. Если давно искали что-нибудь в духе «не пойман, не вор», то «Ограбить Лондон» — отличный вариант. Это несколько вторичный, но все равно зрелищный и непредсказуемый триллер с парочкой знакомых лиц. Главные роли в фильме исполнили Аарон Тейлор-Джонсон, Тео Джеймс и Гугу Мбата-Ро. 18+. Авторская анимация – редкий гость российского проката. Отечественная авторская анимация – единорог, которого нельзя оставлять без внимания. «Непокой» – полнометражный дебют Леонида Шмелькова, автора нескольких короткометражных хитов «Вторая среда апреля» и «Мой личный лось». По сюжету два друга сворачивают с трассы и останавливаются в провинциальном отеле «Роза». Здесь творится необъяснимая чертовщина, которая раз за разом мешает героям выбраться наружу. У «Непокоя» интересные источники вдохновения – проза Хулио Кортасара в жанре магического реализма и музыка Сергея Курехина. Вкупе с анимацией Шмелькова причудливые образы и абсурдистский юмор складываются в уникальную фантасмагорию, у которой практически нет аналогов в отечественном кино. 18+. По понятным причинам, в последние годы заметно увеличилось количество фильмов о Палестине. Кинематографисты снимают драмы по мотивам реальных событий «Палестина-36», «Голос Хинд-Раджаб» и документалистику «Ничья земля». Братья Араб и Тарзан Нассер давно мечтали создать беззаботное кино о жизни на оккупированных территориях. «Однажды в Газе» — изобретательная метадрамеди, которая практически не затрагивает отношения Палестины и Израиля. Постановщики скрещивают две сюжетные ветки — о несправедливых полицейских и съемках пропагандистского кино, которые кардинально меняют героя. К сожалению, не все зрители оценили легкий тон фильма. Многие посчитали, что в условиях реального конфликта ироничные фантазии смотрятся неуместно и уводят разговор от настоящей трагедии. 18+. Киноафиша онлайн.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Повтор лучшего.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Девять часов шесть минут, четверг, июль, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве, 17 градусов, ощущается как 16.

0: Знаете, как говорят, отрицаешь — предлагай. И вот пока новости были, мы вот общались, да, и вопрос: а что делать с этими всеми квадроциклами, мотоциклами, вот этими детьми, которые на них ездят? Вот если вот мы этот вопрос коротко обсудим. Предложение у меня есть, и оно на самом деле дублирует предложение, которое написал один из наших слушателей, просто оно... вот, Виталий написал, что регулярные полицейские рейды нужны, забирать технику на штрафстоянке, штрафовать родителей, технику со штрафстоянкой в большинстве случаев не забрать, так как нормальных документов на нее нет. Это вот одно решение. А второе решение, оно даже лучше, как мне кажется. К сожалению, я не могу найти, но, в общем, человек написал следующее. Он говорит, все очень просто. Вся техника должна быть продаваться только, ну, короче, категория под водительское удостоверение. Все. Нет водительского удостоверения, ты не можешь сесть на технику. И все. Это было нарушение. И поэтому можно было нас остановить, забрать у нас мотоцикл навсегда, и все. А здесь как бы ситуация какая? Я же ролики видел эти в интернете, и ты наверняка видел, и все наверняка видели. Они заключаются в следующем. Останавливают и говорят, документы. А это нет документов. А как это нет документов? А это не техника, это не транспорт. А что это такое? А это вот спортивный там снаряд, так скажем. И вот начинается. И полицейские, конечно, еще вот я смотрел на этих роликах, неподготовленные с юридической точки зрения. Вообще они учатся, не учатся где-то, я не понимаю. Какую-то возню разводят. Подготовленный, не подготовленный. Этот транспорт такой, сякой, я на такой дороге, я на сякой. Вообще без разницы. Ну, неужели нельзя найти заранее юридическое обоснование своей деятельности, если ты сотрудник правоохранительных органов? Твоя работа вообще — разбираться в законах, применение которых ты контролируешь. Ну, ты же контролируешь, чтобы законы соблюдались, соблюдение которых. Смысл в чем? Начинается вот эта вот причина остановки, понимаешь? Ну, хорошо, значит, я возьму сейчас картинг, вот карт, не картинг, картинг — это когда ты занимаешься, вот карт, ну, болид картинговый, и буду по дорогам ездить на нем. Меня будут останавливать, говорить, ты на транспорте, а я буду говорить, это не транспорт, это спортивный снаряд, это вот мячик, ракетка. Что еще бывает в спорте? Скакалка, вот это скакалка. Как долго я проезжу на карте по дорогам? Ну, понятно, что у меня спины не хватит долго проездить. Но это безумие. Это чертово безумие. Поэтому просто и легко это все делается. Такая техника, она применяется на закрытых площадках. Если она за пределами закрытых площадок, все, вопрос закрыт. Ну, нельзя. Все. Почему, если ты, например, автомобиль готовишь гонкам, кольцевым, каким угодно, и он должен пройти определенную сертификацию, и после того, как он проходит эту сертификацию, ты вывариваешь в него там специальные вещи, ну, вот, внутри каркас, еще много что-то меняешь, там специальную систему пожаротушения ставишь, ну, там от класса гонок зависит, насколько модифицировать надо автомобиль. Ты на этом автомобиле не можешь выезжать на дороге общего пользования. То есть есть определенные уже изменения в автомобиле, когда тебе говорят, все, это спортивный снаряд. Смысл в том, что когда это спортивный снаряд, оно не имеет права появляться на дорогах общего пользования. Вот в чем смысл. Если ты хочешь кататься по полям, ты купи себе несколько гектаров, обнеси ее вот так вот забором и катайся по своему полю. Это твое поле, это твой участок. 6 соток, 6, 10, 10. 100 соток, 100 соток, 1000 соток. Это твой участок, пожалуйста, ты можешь есть вот так вот. Закрой, напиши, частная территория. И по этой частной территории ты можешь, что хочешь делать. Это твое дело, пожалуйста. Если, конечно, ты не так сильно шумишь, что всем остальным мешаешь на частной территории рядом. Потому что, извини меня, как бы другие люди тоже купили. Ну, винтовка для биатлона — тоже спортивный снаряд. Можно во дворе пострелять, пишет гном. О чем и речь? Воздушки все, винтовки, это спортивный снаряд, это не оружие. До 3,5 там чего-то там джоулей каких-то, это вообще не оружие. Можно ходить по улице с винтовкой? Ну, я могу ходить. Вот я сейчас куплюсь я и буду ходить с ней. И стрелять там куда-то мне нравится, куда стрелять. Ну, переносить ты можешь в чехле. В чехле. И с документами. А если у тебя документы, ну, есть какое-то сомнение, что ты какие-то переделки сделал в ней, увеличил мощность. Есть хитрые методы увеличивать мощность. Да, но в пневматике там элементарно вот это вот выпускное, как так скажем, кольцо большего диаметра. Так нет, ты понимаешь, в чем дело? Они же продают эту винтовку. Ну, давай про винтовки. Они продают эту винтовку, и в комплекте там, разные вот эти колечки перепускные. Ну, клапан с дырочкой. Просто она отверстием. Дырка известна где, да? Отверстием. Вот это отверстие больше, ну, соответственно, воздуха проходит за раз больше, и, соответственно, мощность больше. Вот продают. Она у нас вот все не требует никаких документов. И тут же колечки тебе кладут. Ты это колечко вынимаешь, это колечко вставляешь. То есть в наборе идет. Это охотничье ружье уже. Ку-ку. Мам, ты что ж будешь лезть туда, там, проверять, что ли? Все очень умные. Все невероятно умные. Вот.
1: Вопрос контроля.
0: А?
1: Вопрос
0: контроля, ты считаешь?
1: Говорят, что сотрудников не хватает.
0: Не, я считаю, что когда кто-то и где-то продает винтовку, у которой в комплекте есть другой, ну вот назовем его клапан, надо прийти к этому человеку и сказать ему, только попробуй продать. Мы будем считать по клапанам, вот по этим. По клапану мы будем считать ее мощность. Понял? Только попробуй продай. И все, и на этом все заканчивается. Я же не говорю про эти ножи. Такие там мачете продают. Мачете — это не оружие, потому что здесь нет рукоятки, здесь туда-сюда, нет упора, а здесь вот так, а здесь вот сяк. Не та сталь. Ну, якобы, да, там кровостока нет, еще что-то, сталь не та. Да мачете это, мачете. Да, конечно, это не так эффективно, как настоящий боевой нож. Но на самом деле настоящий боевой нож тоже не сильно эффективная вещь, как показывает практика. Вот, например, беспилотники эффективнее, да? И как бы в штыковые атаки почти никто не ходит в современном мире. Вот. Да. Потом, сколько этих случаев? Отец покупает ружье настоящее. И этот, надо же обязательно, чтобы было где хранить это ружье. Хорошо, покупает сейф и открыто его оставляет. Ребенок берет оружие в руки без присмотра отца и застрелился. Отстрелил себе что-нибудь. Миллион случаев этих. Миллион. Как это понимать? Ну, это же, я не знаю. И вот по всем параметрам. Ну, а вот эта история с мотоциклами всеми и квадроциклами, которые на улице бесконтрольно ездят, это все равно, что дети бы с ружьями бегали по улице. Ну, фактически. Какая разница-то? Да он у меня нормально, он уже взрослый, он уже классно понимает. Ну, или бойцовые собаки еще. Это отдельная тема. Вот с этими бойцовыми собаками, она у нас добрая. Она у нас добрая, она не кусает. Так это потому, что я уверен, вот сейчас пойдешь этого Аркашу разбирать, у него наверняка ружье лежит без сейфа, у него наверняка вот этот ребенок на квадроцикле, у него наверняка бойцовая собака. Да, он наверняка с ней ходит везде, все Аркашу знают, потому что он Александр вообще-то. Все, он весь такой вот, понимаешь, я сам решу. Это беспредел, так называемый, да, правовой. Этот термин «беспредел», он из 90-х, но он подходит. Это правовой беспредел по очень многим направлениям. И решать это жесточайшим образом надо. И не то, что сегодня или вчера, давно, в прошлом тысячелетии это надо решить было. Реально тысячелетие? Я имею в виду до 2000-х. Конечно, в прошлом тысячелетии надо было решить. Мы все из прошлого тысячелетия. Для государства эти вопросы решить можно в течение этого дня. Почему не решают, пишет Андрей? Потому что требований нет таких от людей. Потому что каждая попытка что-либо делать в этом направлении встречает отпор жесткий со стороны тех, кому нравится правовой беспредел. Потому что те, кто выступает за приведение в норму этих вещей, они молчат. А те, кто хочет с бойцовыми собаками ходить, чтобы они рычали, вот, без намордника, или отпускать их гулять в парке, где дети... В парке он бегает, ты понимаешь? Вот. Кто хочет вот на этих мотоциклах, чтобы дети у них катались там, потому что это спортивный снаряд? Кто хочет, чтобы с ружьями дети ходили? Вот. Они активные. Ну, вот видите, Аркаша активный какой. Он такой активный, что он даже придумал, что у него детей украли и пошел забивать человека руками и ногами. Нормально? И обычно это прям по всем параметрам. Я вот уверен, что Аркаша, когда едет по дороге, вот этот, он точно едет по обочине. Он точно объезжает по обочине. И вот у меня нет никаких сомнений, что конкретно вот этот тип, он по всем параметрам собирает в себе все эти вещи. Вот, вот, вот, вот как вот пить дать? Вот. 100%. Потому что он самый умный, он самый движниковый, крутиться надо уметь. Как будто бы другие не знают, и как будто бы другие просто не догадались. Наглый, наглый, вседозволенность, наглость запредельная. И в лесу с колонкой отдыхает. Даже можете не сомневаться, даже можете не сомневаться. У него есть вот эта фотография, он сидит на Honda Goldwing. Сказать, как он ездит на этой Honda Goldwing? Сказать? Он ездит без шлема, в тапках, и включает самую поганую музыку, которая у него есть, на всю громкость. Любую, любую он включает на всю громкость. И он стоит на перекрестке, вокруг стоят автомобили, и все слушают его. А слушает он какую-нибудь дрянь обычно. Ну, даже если бы он слушал что-то великолепное, оно все равно нельзя так делать. Это все равно как бы объяснить людям на тяжелых мотоциклах, вот этих вот, туристических, что когда вы слушаете свою музыку громко, в автомобиле тоже можно опустить окна и включить свою дурацкую музыку, которая никому не нужна, кроме вас. И чтобы вы сидели и слушали ее на мотоцикле рядом. И никуда не денетесь, потому что вот. Ну, я это рассказываю в эфире. Это было вот недавно, я говорю, ну, описал вот владельца Honda Goldwing. Золотые крылья, да? Золотое крыло. Описал, поржали в эфире, посидели. Некоторые даже, да, это я и есть. Ну, там, люди к себе с иронией относятся, это нормально. Выезжаю вот с работы, еду по Кремлевской набережной, встаю на перекрестке, чтобы уехать в центр. Ну вот, прямо вот под Кремлем стоим. Прям рядом, вяу! Вот этот кожаный жилет у него, все, и там. Я не вспомню музыку. Ну, допустим, я не знаю, пускай это будет мастер, или там, пускай это будет ария, или король и шут, да неважно. Но это вот этот... Ну, что сюда придут? Ну, я не помню, ни одну эту песню сейчас. Ну, не знаю. По дороге вот черный всадник мчится! Вот. Светлое лицо! Я по телефону разговариваю. Ну, по громкой связи, внутри автомобиля разговариваю с мамой. Мы обсуждаем какие-то дела, как у нее дела, там, что там в саду, как они там, ну, сад имеется в виду, там, огород вот этот вот, там, электрокультиваторы какие-нибудь обсуждаем, вот, там, продаются, удобно, рукой не копать, сам он там культивирует, и... Это зима, за что взгляд! Черный садник мчит! Вот он у меня стоит, вот в 30 сантиметрах от моей головы. В черном облачении! Я говорю, мам, подождем. Ждем, пока загорится зеленый. Загорелся зеленый, я специально трогаюсь помедленнее, чтобы, не дай бог, в параллель с ним не ехать просто с этим персонажем. И вот он уехал. Люди очень негативно относятся к некоторым нашим отечественным автомобилям заниженным. Ну, знаете, есть водители автомобилей, которые занижают себе подвеску, так что еле-еле проезжают лежачие полицейские. И они ставят себе, прямоток некоторые ставят, некоторые не ставят. Некоторые и закатывают все это в тонировку автомобиль. То есть полностью тонировка, он очень низкий, они ездят медленно, например, может быть без прямоток, может с ним, неважно. Вот. И у них они покупают дешевый сабвуфер. Это такая колонка, которая самые-самые низкочастотные звуки может издавать. Ставят, и просто вот подъезжает автомобиль, ты даже сначала не понимаешь, что происходит, потому что у тебя просто твой автомобиль трясется. Твой трясется, и у тебя... Что такое? И ты понимаешь, вот оно стоит рядом. Вот этих людей, вот на таких автомобилях, все мои слушатели, все вообще абсолютно все люди на других автомобилях, на мотоциклах, все, они их презирают. Типа, чё ты шумишь? А на голде врубить короля и шута — это классно. Почему? Почему? Просто репертуар не тот у ребят. Нет, давайте так. Если вы на своей голде едете, и у вас она орёт на всю улицу, вы точно такие же. как те, которые ездят сабвуфером с тонировкой в 1000. Все, они вот сидят там, в этом танке. Я бы вас, в принципе, поставил в одну комнату, одного на голде с королем и шутом, а другого вот с этими всеми рэпом говенным, извините. Вот и вместе в одну комнату закрытую бы вот вас поставить, и друг другу вот соревнуйтесь, кто из вас очень сильно привлекает к себе внимание. Все. Сейчас мне напишут, что в мотоцикле это для безопасности. В автомобиле тоже для безопасности. Все слышат, что ты едешь, и никто тебя не будет подрезать. Вот. Не захотят связываться. Я понимаю эти все приемы мимикрии, когда ты делаешь вид, что ты очень опасный. Невероятно. А? С воздушки по стеклам ты... Ты понимаешь, в чем дело? С воздушки по стеклам, ты говоришь. Все, ты преступник в этот момент. Ты преступник. Он шумел просто. Он нарушил режим там, шума, да? Ну, можно его оштрафовать, можно посмотреть, какая у него выхлопная система. Если у тебя есть специальный прибор, ты можешь даже это померить. Это все время, деньги, силы. Полиция этим заниматься не будет. Просто не будет и все. Это нужны специальные люди, специальные рейды со специальной техникой. Это голова оторвется. Ты это бумажки замучаешься заполнять. А если ты из воздушки в кого-то стреляешь, это как бы говорит о том, что ты потенциально можешь и не из воздушки стрелять. Это уже все. Это иди сюда, какие у тебя намерения. Это все, это страшный человек. Поэтому никаких стреляний из воздушки по проезжающим на питбайках, на квадроциклах. Никаких вообще стреляний из воздушки, кроме как в тире по мишени. И не существует. Их просто не существует. Вот в тире по мишени все. Вот так вот, ну, там, лежа стрельба идет. Вот у тебя рядом лежит твоя винтовка, да? Она хоть воздушка, но она винтовка, потому что нарезная. Вот ты лег, вот ты ее взял, вот ты пострелял по мишени, вот ты убедился, что в ней ничего нет, она, значит, не заряжена, положил рядом, встал, точнее, не встал, а сначала сказал, такой-то, такой-то стрельбу окончил. Завершил, окончил там, как то как. Все. Потом все отстрелялись, ты встал и ушел. Вот так оно должно быть. Ну, в поле где-нибудь, где никого нет, по баночкам пострелять, конечно, можно. Как бы вопросов нет. Наверное. Это аксиома Эскобара, что одно, что второе, пишет Лекс. Это по поводу мотоциклов этих и машин. Не, ну, согласитесь, вызывают именно тонированные автомобили, которые громко музыку слушают, ненависть. А вот почему-то дорогие мотоциклы большие, они вот вроде как это... О, это свободный человек. Он по дороге в ад мчится. Это неуважение. Это неуважение ко всем другим. Ты откуда знаешь, брат, что я сижу в автомобиле, и я не твой брат-мотоциклист? Байкер. Ты откуда знаешь? Может, я с работы еду на машине, а потом я сажусь тоже на мотоцикле катаюсь. Ты почему меня не уважаешь, своего брата? Ты как так поступаешь? Ну и по ночам. И по ночам. Да, ездить с очень громкой музыкой по ночам. Этим, кстати, владельцы мотоциклов не отличаются. Они просто в общем потоке вот любят, чтобы у них шарашило, чтобы просто их не раздавили. Они считают, что это им помогает. Вот. А эти специально тихие улочки, по ним ездите. Стекла трясутся в домах. Вот. Я, конечно, могу задаться вопросом вместе с вами, а что происходит внутри автомобиля в этот момент? А что там происходит? Там происходят такие же вибрации, только внутри черепной коробки этого человека. Но прелесть-то в чем? Прелесть-то в чем? Прелесть в том, что, конечно, у этих людей в голове уже давно каша. Они уже это встряхнули этим сабвуфером себе голову. Там каша просто, и все. Конечно, они глухие. Ну, у них контузия. Ну, а почему нет? Ну, люди, которые слушают в наушниках громкую музыку часто, у них садится слух. Ты как скрипач это прекрасно понимаешь. Это нельзя делать. Конечно, я вон сажусь иногда за какими-то вот там... Остаются с прошлого дня. Тут как бы после меня вечером-то ничего нет. Ну, там с прошлого дня остается. А вечером меня нет. Неважно, от кого-то бывает. Мрак! Я коллегам сочувствую. Почему? Потому что такую громкость они на уши дают себе. Они реально глухие уже некоторые, ребята. Работа такая. В наушниках все время сидишь. Рок-музыканты. В берушах. Уши надо беречь. В наушничках репетируешь. Это ты потом на широкую аудиторию. Ну, некоторые все равно в наушниках с шумоподавлением и метроном. Тык-тык-тык-тык. Это вы слышите? А у него тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Или тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. А у вас... Вот. Ну, это как взять оркестр и послушать отдельно каждого исполнителя. И дам. И все, и сиди 10 лет потом. Ну, если это, конечно, не концерт для скрипки, тогда да. Вот, или да. А так. И все, и дальше поехал. Или перкуссия, это самый кайф. Бум! Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. А, вот это бам-бам-бам, он с двухсторон бьет. Это у него такой, на пузе висит. Или вот этот бам-бам-бам-бам. Ну, смотря как положили, поставили.
1: Треугольник,
0: да-да-да. Слишком много внимания ненависти, пишет Дмитрий. Вообще нет никакой ненависти. Есть понимание, что у нас существуют сферы, в которых почему-то мы, как государство, как народ, как люди, не хотим навести порядок. И даже если хотим, какое ощущение, что не хотим, а нам надо это сделать. И будет лучше. Не будет проблемы. И ее нужно решать таким коренным образом. Есть целая у нас Госдума. Пожалуйста, законы. Кому можно на мотоцикл садиться, на питбайк, кому нельзя, где можно использовать, где нельзя использовать. Пожалуйста, надо это сделать, и все. Принимаются законы, дается задание исполнительной власти исполнять. Вот. Дается задание правоохранительным органам, ну, так сказать, там, штрафовать и все остальное. Все, поехали, и забирать эту технику. И вперед. И вообще не будет никакого раздражения. Какое может быть раздражение? Дайте спокойно, даже вот на дороге стоят эти правоохранительные органы. За превышение шума, ну вот просто поставить им этот шумомер. Вот прям он стоит, по дороге в ад к нему подошел. Оу, извините, у вас превышен шум. 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000. Ну на какой-то 25-й, на 30-й тысячи надоест. Ну надоест. Пристегиваемся же мы все, раньше не пристегивались. Но есть...
1: Сотрудника видим, сотрудника видим, сразу потише.
0: Не знаю, я всегда пристегнут. Вот. Зачем мне это все как сотрудника видеть, не видеть, что-то там натягивать, оттягивать, подтягивать? Нет никакого смысла. 50, пишет Конь Огонь. Ну, на 50 остановится человек. У меня был спортивный автомобиль. Сильно спортивный. Да. BMW M4 Competition у меня была. Иногда я рассказываю об этом. Вот. Машина дикая, сумасшедшая. Вот. По всем параметрам. Один штраф, второй штраф, третий штраф, четвертый штраф. А да, там, ну, слабо контролируемая вот эта вот машина, ну, дикая, дикая. И не надо вообще, и такие машины вообще на дороге нельзя выпускать, если так вот задуматься. Но на мой вкус. Вот. Думаю, ну, куда я что, я купил, платить кому-то деньги постоянно? Да ну ее, и все. К черту. Новости.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 4,8.
3: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины. В программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
4: История удивительной любви и взаимопомощи сложилась в семье основателя научного почвоведения Василия Докучаева и его жены. Как описывали современники ученого, для него Анна Синклер была не только другом, но и помощницей в научных исследованиях. При любом удобном случае Докучаев упоминал заслуги жены и даже назвал первой русской женщиной-почвоведом. О жизни Анны Синклер осталось мало фактов. Она родилась 10 ноября 1846 года, училась в Екатерининском институте в Санкт-Петербурге. После смерти тети под управление Синклер перешел частный пансионат для девочек. Известно, что она интересовалась естествознанием и как только возглавила учреждение, решила ввести эту дисциплину в программу. Синклер обратилась на кафедру естественных наук Санкт-Петербургского университета с просьбой прислать преподавателя. Через несколько дней в пансионат прибыл сотрудник кабинета минералогии, приват-доцент Василий Докучаев. Впоследствии Синклер и ученый поженились. Геолог Франц Левинсон Лессинг описывал супругу почвоведа как сердечную женщину, которая, продолжая вести свое дело, вместе с тем вникала и во все интересы своего мужа и всегда поддерживала добрые отношения со всеми учениками и сотрудниками Докучаева. Левинсон Лессинг также упоминал, что супруга помогала почвоведу делать переводы нужных ему статей с иностранных языков, так как он ими не владел. Благодаря помощи Анны Егоровны Докучаев был всегда в курсе новых изданий иностранной литературы и обновлял читаемые им лекции последними данными. Также известно, что в 1889 году подготовка к 8-му съезду русских естествоиспытателей и врачей легла на плечи Докучаева. Он исполнял обязанности секретаря, делопроизводителя распорядительного комитета и председателя бюро съезда, а его жена вместе с ним участвовала в подготовке мероприятий и его работе. Она также вместе с мужем ездила в экспедиции и занималась обработкой материалов. Как писала о Докучаевой исследовательница Елена Русакова, в доме присутствовала тесная связь между семьей и научной деятельностью Анны. О ней знали лишь близкие семье люди, друзья и ученики Василия Докучаева. Для большинства же людей Анна Егоровна ученым не была. В 1896 году ее здоровье ухудшилось, а врачи поставили диагноз – рак печени. В следующем году жена Докучаева умирает. Он прожил без супруги всего 7 лет, а ее вклад в науку впоследствии оценивал очень высоко. Если ныне выработалась и действительно существует самостоятельная русская школа почвоведов, то мы этим обязаны в весьма и весьма значительной доле именно покойной Анне Егоровне.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: Девять тридцать шесть в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. О, сейчас можно коптеры в деревне использовать. Всех можно переловить. Появился ребенок на дороге. Самка, папка. Комцумир, самка, мамка, вы, наверное, хотели написать. Прощай мотоцикл, прощайте деньги. Можно еще и датчик шума поставить на коптеры, пишет Гермошлем. Кстати, вообще, да, почему бы и нет. Вот. Моралист, не дай бог такого мужа и папу, пишет Наталья. Наталья, я на вашу руку и сердце не претендую, на всякий случай, надо скажу. Вот. Так, что за трубопроводный транспорт такой, пишет Дмитрий. Про зарплаты, видимо, вы новость услышали, кто там получает. И вот трубопроводный транспорт. Не знаю, что такое трубопроводный транспорт. Может, кто-то объяснит, может, кто-то работает в трубопроводном транспорте, объяснит. Так, австралийский регулятор подал в суд на Телеграм из-за видео с пропагандой терроризма. О, видите, оказывается, не одни мы считаем, что Павел Дуров террорист. Оказывается, еще так считают в Австралии, оказывается, так считают французы, оказывается, так все считают. Павел, ну как вам сказать, мягко говоря, доигрался, у меня есть такое ощущение. Ну посмотрим, посмотрим. Но, с другой стороны, надо не забывать, что мы террористами еще считаем WhatsApp и Мету, и все остальное, да, что справедливо. Я думаю, что и европейцы, и австралийцы, наверное, сказали то же самое. Ну, они, у них кишка тонка, гавкнуть на американцев. Это вот они боятся. Купил себе водный байк. Главное, чтобы теперь до водного транспорта не добрались разные эффективные манагеры и прочие законотворцы, пишет Лимузин. С водным транспортом вообще история такая. Люди совсем, так сказать, к нему относятся не так, как положено. Вот. И начинается выпить и управлять нетрезвым и все остальное. Ну, водный транспорт, чем хорош, его не так много. А поскольку его не так много, столкнуться на воде, ну, задача достаточно сложная. Но чем отличаются вот эти все веселые ребята, которые себя не контролируют на этом водном транспорте, ну, так скажем, персональном? Они отличаются тем, что они иногда решают почему-то очень близко проходить рядом с плавающими людьми, и там, например, человек ныряет, он его не видит, выныривает, ну, и врезается ему, в голову бьет. Ну, то есть, вот такие вот. Видео тоже, пожалуйста, достаточно в интернете. Ну, это бывает. Это такое бывает, и не раз. Ну, поэтому хватит жути нагонять, пишет Лимузин там, и смайлики пишет. Да я, все, не, пожалуйста, не буду нагонять. Вперед, как говорится. Че париться? Это вода. Где ты там с кем столкнешься, правильно? Это как самолеты в небе, чтобы столкнулись. Разве такое бывает? Да? Или, ну что будет, если взять и дать ребенку поуправлять самолетом во время регулярного рейса Аэрофлота? Ну что будет? Ну посидит парень, да, за там, назовем это штурвал. Потому что, по-моему, там был Airbus, а у Airbus не штурвал, а джойстик. Ну посидит паренек, ну что будет-то? Что случится-то? Работает же автопилот, правильно? Знаете эту историю или не знаете? Вот. За руль пьяным преступник, пишет Конь-огонь. Да, там просто немного другая специфика на воде. Некоторые считают, что... Плюс там тоже есть до, ну, так скажем, не требующие какого-то дополнительного лицензирования и получения удостоверения транспорт. По-моему, двигатель до 9 лошадиных сил и размер, по-моему, до 3,5 метров или до 4,5 метров ПВХ-шка. Ну, берешь себе лодку надувную, берешь себе двигатель 9 лошадиных сил, и все, и ты как бы без удостоверения, без всего можешь по воде. Да, да. Ну, естественно, люди берут себе 9 лошадиных сил, естественно, форсируют их, и уже не 9 лошадиных сил. Вся та же самая история, что с воздушками, с мотоциклами, все то же самое, все очень умные, невероятно. Вот. Оказывается, Зезин получал множество угроз от желающих приобрести эти поля, рассказал его подчиненный Михаил Севастьянов. То есть, когда Решало прибыл к месту конфликта, он уже был заряжен и имел к Зезину бандитские предъявы, а власти и не вмешивались в это, считает наш слушатель Нигматуллин. На самокате пьяным ездить, пишет Александр. Да, на самокате пьяным, на велосипеде пьяным. Но на велосипеде, в чем прелесен велосипед, он требует физических усилий. А когда ты пьяный, тебе кажется, что ты силен, но быстро задыхаешься. Моноколесо — это вообще отдельный вид транспорта, который как бы... Поедешь, ты понимаешь, чем хорошо, вот ты, например, на моноколесе ездишь. При любых раскладах и любых отношениях в любых рабочих коллективах, если что-то пойдет не так, можно в цирк. Ну да, и все. На моноколесе там представление. Человек на моноколесе играет на скрипке. Ну, согласись, это уже что-то, это уже что-то, это уже хлеб. Ну, не трубопроводный транспорт, конечно, но уже хлеб. На самокате пьяный, лишение водительского удостоверения, пишет Андрей. Да, если оно есть, а его же может не быть. У нас от трассы до поселка так называемая пьяная дорога, 5 километров очень извилистого асфальта. Как только выпадает первый снег, она превращается в полигон для дрифта старых «Жигулей». Зачастую проехать невозможно. Едешь, а на тебя боком «Жига» летит с малолеткой за рулем и выпученными глазами, пишет Денис. Ну да, страшно на самом деле. Даже не за себя страшно, а родню везешь, например, детей везешь, а это тут там хасанит, понимаешь? Видел на моноколесе, человек убирал листву. Дворник, город Зеленоград, пишет Геннадий. На моноколесе листву. До чего только не дойдешь. 9,9 — это ж двадцатка, только задушенная, пишет Анатолий. Да-да, так и есть. И крутят до 20, ну кто там, 15, кто 20 делает. И все, вот у тебя бесконтрольный с точки зрения там каких-то особых документов двигатель. Он все, он 9 у меня там, ну до 10 там должно быть, да? Да все вообще, и лодочка у тебя тоже проходит, все, можно без какого-либо удостоверения. Посадил детей туда, у тебя 20 лошадиных сил, а что, ну просто побыстрее будет ехать, ну даже плыть. Конечно же, зачем покупать жилеты? Да, там спасательные, кому это надо? А если и купил, ну что надевать, да мы потихоньку. Ну, все мы это вот знаем, друзья. Все нам это известно. Вот вы мне говорите, вот мне написала Наталья какая-то. Опять вот эти Натальи. Причем это разные все Натальи, я хотел бы вам сказать. Наташа какая-то. У Натальи какие-то проблемы со мной. Я не понимаю, почему. У меня вот с ними нет, а у них есть. Они все время мне говорят, что они не хотят за меня замуж, хотя я их не звал. Вот. И они все время рассказывают, что я душнила. Конечно, я душнила. Конечно, я стопроцентный вообще, душнила страшнейший во всех вещах, которые касаются техники. Потому что это техника, потому что к ней надо относиться с уважением. Потому что все правила, написанные в автоспорте и везде, на воде, в воздухе, это правила, написанные кровью. Чего непонятного? Поэтому тебе говорят, сначала надеваешь жилет, жилет должен иметь там зацепки снизу. Под пахом, так скажем. Потому что бывает такая история, вот ты его застегнул вот это вот сверху, в воду упал, а жилет у тебя прям через руки и через все остальное и улетел. Ну вот так вот бывает. И жилетик всплывает, а кто был в жилетике, не всплывает. А он еще и в одежде. А в одежде плавать кто-нибудь пробовал? Я пробовал. Не надо. Не надо. Нереальная задача в одежде плыть. Нереальная. Очень тяжело. Да, даже просто в обуви. А если ты весь прям полностью в одежде, она же моментально намокает, становится невероятно тяжелой. И неудобно в ней двигаться. А как я это попробовал? В детстве научился плавать. Ну, все, уже плаваю. Я вырос на реках, там город, там 3 реки. Все, я умею плавать, все классно. И что-то такое-то я был в каких-то сандалиях, думаю, ну вот как шел, так вот зашел и поплыву. И чувствую, меня эти сандалии вниз как потянули. Прям, думаю, ну, я, конечно, выплыл на спинку и назад. Думаю, а что, вот всего лишь навсего какие-то сандалии, вот так вот они ощущаются, когда ты плывешь, они сильно по-другому ощущаются, вообще-то. А если в одежде, в куртке в какой-нибудь ты, на воде, в холодной воде, все, Роуз, Джек, Роуз. Лупануть надо еще в какой-нибудь обязательно теплоход, который мимо проходил, в борт ему как дать, да, расщепиться, или вот ему по курс ему пересечь, да, чтобы он тебя просто утопил под себя загнал. Во, во, классно, классно, поздравляю всех. Поэтому все правила, они написаны в таких вещах кровью. И я к ним подхожу сверхответственно. Ну, он пришел на картинг, сажусь, все. Говорю, как затянуть ремни? Да не надо затягивать, это они так. Ну, типа, не надо затягивать. Я говорю, надо, затягивай. Оп, затянули. Ну да, он там, что там этот картинг, господи, это какая-то детская чепуха, 9 лошадиных сил. Ничто вообще. Мне без разницы, что оно, не что оно. Я должен быть затянут ремнями. Все, весь разговор. Хоп, визор закрыл, поехал. Почему? Ну, а что там, ты же, не на шипах же мы едем, что там тебе в глаз прилетит? Прилетит. Вот кусок резины прилетит тебе, камешек тебе, пылинка прилетит. Муха залетела, муха, жук, муха-жук. Я устал, я муха-жук, все прилетит. Вот. Мне нравится, когда воздух в лицо. Пошел объяснять. Объясните народу, что такое визор. Визор — это вот это вот, ну, пластик, который некоторые считают стеклом, которым закрывается забрало шлема, так назовем его. Ну, короче, глаза закрывают. Вы знаете, там много видео, где мотоциклист, он хоп, и вот этот бросает вниз и поехал. Потом поднимает, чтобы там, ну, что такое, что такое? Там, обычно визор поднимают для того, чтобы объяснить, что сейчас будут ломать зеркало заднего вида на чем-то автомобиле, потому что ты всего лишь навсего ехал в полосе 160-200, а тебя водитель не заметил и начал перестраиваться. Че, по зеркалам не смотришь? Ну, едешь 300, че, тебя не видно в зеркала, что ли? Ты че, слепой, что ли? А в спортивном картинге нет ремней, пишет BRLFN. Мне не важно, если ремни есть, значит, я в них. Я понимаю, что ремни могут мешать переносу веса, например. И тебе, например, нужно загружать внешние колеса, допустим, вот ты так решил. Да, и отклоняться не в ту сторону, как на мотоцикле, а в обратную. На мотоцикле ты отклоняешься, ну, внутрь ныряешь как бы, да? Ну, есть контрруление там, да? Ну, и свешиваешься ты наоборот. Есть. Но в целом внутрь, да, на скоростных мотоциклах они закладывают внутрь. Вот. А здесь наоборот. Ты придавливаешь колеса внешние, чтобы на них было больше сцепки. Потому что, когда ты поворачиваешь, у тебя, соответственно, масса перемещается на внешние колеса. И они, на них и держится твоя машина. И ты перемещаешь наоборот. Вот. И тебе вот нет этих ремней, и тебе удобнее. Но это спорт, который там люди специально все документы подписали, захотели самоубиться, пожалуйста. Я не собираюсь. Мне не надо. Мне надо весело покататься. Вот. Жуп в лоб на 100 километрах, как кулаком, пишет Димитриус. Да, то. В рот. И в рот, и во все места может залететь этот жук. Это мрачная вещь. Мошка в глаз. На велосипеде ты едешь. 20 км в час. Мошка в глаз. Воды. Все велосипедисты в очках. Все. Нормальные. Все, кто не в очках, это не велосипедисты. Это я не знаю кто. Надо помнить, что каждый глаз, он ведь предпоследний, пишет Михаил. А то. И так вот, посмотрите. Все, в общем, человек хрупкое создание. Вот видите, когда приезжают какие-то негодяи и подлецы и бьют человека, человек ломается очень легко. Височная кость сколько? 3 миллиметра? Сколько она там? Ну, она никакая. Она никакая. Но она, по сравнению с глазом, еще и прочная. Потому что глаз — это вообще ничего. Где твоя защита, глаз? Ее нет, нет, у тебя же кость не закрывает глаз. В лоб даст неприятно. В кадык ударит что-нибудь. Очень неприятно. Крайне неприятно. А в глаз, ну, выбит просто его, и все. Классно. О, покатались, свежий воздух. Мне нравится, когда в моих волосах играет ветер. Ты кто? Ты же, скорее всего, ну, какой-то парень, который делает какие-то дела, работу делает, у тебя семья есть. Ты же не байкер из Америки, который в банде состоит и грабит людей на дороге, и его жизнь коротка. Поэтому ты ездишь с длинными волосами, у тебя ветер и все остальное. Ты же взрослый человек, который занимается каким-то общественно полезным трудом, занимается важными вещами какими-то хорошими. Тебе твою прекрасную голову и твои глаза, не буду говорить красивые, а то еще мужики что заподозрят, твои глаза, их надо же поберечь. Правда? О, ты пират теперь, друг, пишет конь-огонь. Да... Почему не штрафуют водителей доставки или фирмы, на которые они работают? Они откровенно нарушают правила ПДД. Олесь, да взялись за них наконец-то. Стало вроде получше, но тоже пока еще. Есть над чем работать. Взялись за них. На водном мотоцикле маленькую голову, торчащую из воды, как заметить? Особенно с нынешним зрением у людей, пишет Гермошлем. Да никак и не заметить, поэтому и вот так вот и получается. Один хочет показать, как он круто заплывает за буйки... Какой он вообще? Ща переплыву! Кому ты показываешь, что ты можешь переплыть? Вот такой вот прикол на Урале был. Переплыть Урал. Там течение, вся дрянь. Вот это. Переплыть Урал. Все, ты крутой, если ты переплыл Урал. Зачем? Я понял, кому? Что это тебе дает? Ты получил медаль, ты получил известность. Тебе президент вручил там какую-нибудь награду. Тебя позвали в Кремль в связи с этим. Нет же, нет, ты просто...
3: Уважение среди
2: людей. Конечно, конечно. А еще я прыгаю щучкой. Щу!
3: Бомбочка.
2: Не, бомбочкой это еще те, кто, ну, как бы, не боится перелома позвоночника, но чуть-чуть все-таки боится. Вот щучкой это вот самоубийцы. Щучкой в неизвестном месте или даже в известном. Кто-нибудь просто бросил ветку туда. Щучкой прыгать — самый кайф. Вот все, кто прыгает не в заранее изведанный, известный, прозрачный бассейн щучкой, вот в любую реку, озеро, куда хочешь вообще. Не, это вот вперед. Ну, рыбка, щучка, некоторые говорят. Ну, пора, ну, нас щучкой называли. Ах ты, щучка! Вот так вот. Ну вот, щучкой прыгаешь, ну, вперед руками. Вот все, кто прыгает не в бассейн, который прозрачный, его видно до конца и все остальное, это смертники. Это люди, которые хотят себе, ну, по минимуму, перелом компрессионных шейных позвонков. Это минимум, что они хотят. Вообще, если ты воду насквозь не видишь, ты туда не прыгаешь. Бомбочкой ты сядешь задницей на ветку. Серьезно. Бросили ветку, упала ветка, упало дерево, протащило его по дну. Прямо задницей на ветку сядешь. Вот так, о. Молодцы. И потом всю жизнь будешь ходить и рассказывать всем, я делал, вы не делайте, ребята. Ну, правильно, хорошо, хоть ты общественно полезным трудом занимаешься, в том смысле, что других предупреждаешь. Но я вот вас предупреждаю сейчас, вот всем рекомендую, никогда не прыгать в воду, которая не полностью прозрачная, и вы все не видите. И вы точно не убеждены в том, что вот ничего там нет. А это только бассейн, все. И если вы хотите прыгать, если вы хотите очень сильно прыгать, то, черт побери, идите и занимайтесь прыжками в воду. Вот у нас вот в прекрасном городе Бузулук, я помню, были прекрасные спортсмены, вот, которые на Олимпиаде даже золото брали. То есть в малых городах есть бассейны, есть вышки и есть люди, которые могут учить прыгать. Вообще красота. Бомбочка, перелом копчика. Да это лучший вариант еще, перелом копчика. Перелом копчика — это так себе, мелочи жизни. Попчика, да, перелом. Представить страшно про ветку, пишет Алену. А почему вам страшно представить, если это вообще вполне себе возможно? Вы как раз себе представьте. Нужно надеть каску, бронежилет и сидеть дома, пишет Лимузин. Все понял. Лимузин, прыгайте. Удачи.

0: Реально? Все. Мы восхищены, лимузин. Мы не такие. Мы вообще слабаки по сравнению с вами. Вот. Вы, наверное, и как это, метанол можете рубануть. Аминь, говорит Серг. На реке Куме, когда она разливалась и закрывали шлюзы, мы в детстве прыгали щучкой прямо в шлюзовой порог. Несмотря на печальные случаи, с каждым годом идиотов не убавлялось. Детство, пишет Лис Хитрый. Да уж, детство. Так, ну поехали опять. ФСБ задержала 35-летнего жителя Москвы за перевод средств на криптокошелек, используемый СБУ для финансирования диверсии. 35 лет, а? Ну, рука-лицо. Ему уже должно быть, я не знаю, у него уже должно быть, ну, 2-3 ребенка у него уже на этот момент должно быть. Он уже должен был надоесть своей жене. Он уже должен был вместе с лимузином проехаться без шлема много раз и прыгнуть во все озера неизведанные копчиком. Он везде должен был уже быть. 35 лет. Переводит криптокошелек, используемый СБУ. Показатель безработицы в июне 26 года составил 2,2%, говорится в докладе Росстата, социально-экономическое положение России. На исторически минимальном уровне у нас безработица. Работы много, людей не хватает. Не исключаю, что потому что кто-то любит прыгать щучкой. Понимаешь? Я его не исключаю. Не исключаю, что кто-то любит просто ездить на квадроциклах без шлема по поселкам и много чего еще. Да. Страшнее бомбочкой на ветку, пишет Илья. Ну да, здесь как бы еще моральный аспект. Так-то убился головой, и все, потом тебя помянули просто. Это произошло не с тобой. А ветка, ну извините, с этим потом жить, конечно, да, я понимаю. Так, так напрыгался, голову отбил, и давай хохлов поддерживать, пишет Миша Николаев. А, да, напрыгался. Ездил, без шлема на мотоцикле, продуло голову. И такой, дай-ка я приведу на криптокошелек, который используется СБУ, деньги. Да. Веткой раз, так сказать, пишет Михаил. Да. Все детство ходил в бассейн, хорошо, что рыбкой так и не научили прыгать с тумбочки. Только солдатиком с вышки 3 метра, пишет Андрей. Да, юморина, пишет Конь. С одной стороны юморина, а с другой стороны я хочу сказать вам одну вещь. Почему я вообще об этих вещах говорю, хотя можно было бы не говорить и строить из себя великолепного Рэмбо или там гладиатора какого-то и все остальное. Я действительно считаю, что мы с вами одно целое, мы реально один народ, без всякого, и мне хотелось бы, чтобы мы, ну как бы, себя поберегли. В хорошем смысле. У нас есть враги, у нас есть чем заниматься, у нас есть опасности, которые нам создают извне. Дополнительные себе создавать проблемы самостоятельно, по глупости или специально, зачем? Для меня это все загадка. Вот. Мне искренне, я если без шуток говорить, у меня есть там и знакомые, которые ушли из жизни вот по всякой вот такой глупости и все остальное. Были знакомые, да? Лучше бы они жили, эти люди. Вот. И мне с ними было хорошо. Чего сказать? Нормальный человек с криптокошельком разобраться не сможет. Не то, что туда завести или вывести, пишет Сергей Лось. Ну, я согласен, это какой-то странный человек. Какие-то криптокошельки. Вот с парашютом не прыгал ни разу и, наверное, уже не буду, пишет Лимузин. О! Слабак! Че, слабо? Лимузин. Да нет, я тоже не собираюсь прыгать с парашютом, если честно. Вот. Я понимаю, что парашютный спорт – вещь интересная, важная и даже применимая. Вот. И, в принципе, наверное, все это вышло из военной сферы. Но, опять же, вот десантирование на парашютах, что-то я последнего времени не вижу. Наверное, это уже не такая необходимая вещь, как могло бы показаться на первый взгляд. 10.00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
1: Внимание! Говорит Москва. 94.8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкой встречей.

0: больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Говорит Москва. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да, и

Не откажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности. Да, моя любовь и красота, ты прекрати мои страдания. Минуты жизни в пустоте не те, и наше первое свидание, да, пускай пройдет на высоте, высоте.

0: не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии, ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики Иосиф Дискин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция Театральная.
6: Марин, ну куда ты опять собралась?
7: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
4: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
6: Рассказываем по пятницам после 12.
4: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
1: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
0: для пользы больного, будучи далек от всякого
2: намеренного, неправедного и пагубного.
3: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар. Форд. Демократы. Республиканцы. Кока-кола. Бургеры. Бейсбол. Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Внимание! Говорит Москва.
5: 94.8 FM.
6: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Борзый конь.
1: Хорошо.
0: А ишак?
1: Хорошо.
2: А верблюд?
1: Хорошо. Но олени лучше.
3: Эй-эй!
4: Эй-эй!
0: За медведем где-то близ волк несется юркой.
5: Презирая рыжих лис, бродят чернобурки.
6: За спиной летит снежок, часто нас из кручи.
0: Юркий волк?
1: Хорошо.
0: Чернобурка?
1: Хорошо.
0: А медведь?
1: Великолепно, но олени лучше.
4: Эй-эй! Эй-эй!
1: Летом снега нет, друзья, а не то без лени. На концерты ездил я, только на оленях.
6: За спиной летит снежок, мчатся нарты с кручи.
0: Есть трамвай.
1: Хорошо.
0: Есть метро.
1: Хорошо.
0: Есть троллейбус.
1: Хорошо, но олени лучше.
4: Эй-эй!
3: Эй-эй!
6: Нет толкучки, нет возни, скажем для примера. Нет борьбы за место, нет
1: милиционера.
6: За спиной летит снежок, мчатся нарты с кручей.
0: Паровоз.
1: Хорошо.
0: Пароход.
1: Хорошо.
2: Самолет.
1: Великолепно, но олени лучше.
4: Эй-эй!
3: Эй-эй!
6: Едем, едем по снегам, тропкой неисхоженной. Эх, тайга моя, тайга, север мой таежный.
5: За спиной летит снежок, мчатся нарты с кручи.
0: Борзый конь?
1: Хорошо.
0: А ишак?
1: Хорошо.
2: А верблюд?
0: Верблюд, между прочим, так себе.
4: Но олени лучше.
3: Эй-эй!
7: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

тобой встречаться вновь. Когда ушла весна, когда прошла любовь,

пишешь мне теперь, что глупою была. Как жаль, что это все ты слишком поздно поняла. Ответом ни к чему тебя мне огорчать, поэтому позволь

журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва. 94,8».

0: стоит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Холодный вечер, в мире и в сердце зима. Снег лёд на плечи, на асфальт и дома.

кружится снег надо мной, мудрый и вечный, он не добрый, не злой, просто напомнил о счастье недавнем, пришел, как всегда, а ты не придешь.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15 он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул. И в беде

бойтесь, только смелым покоряются морям. Но однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел, заикался и бледнел, но ни разу улыбнуться не посмел. Он мрачнел, он худел.

Капитан, капитан, улыбнитесь. Ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь. Только смелым покоряются моря.

0: Знакомьтесь, на. Только смелым покоряются моря.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

На манеже белые квадраты положил в окошко лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Позади осталось воскресенье, день больших и маленьких забот, но давно забыты все волнения. Засыпает цирковой народ. День сегодня выпал вам нелегкий, даже трудный, честно говоря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Впереди далекая дорога, и куда не знаю, ляжет путь. В нашем крае цирков очень много, и поедешь ты куда-нибудь. Может быть, тебя слегка взгрустнется, может, провожать придут друзья. Голубые поезда через села, города, в дальний край умчат тебя.

квадраты, положила в окошко лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно.

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
4: Я в мир удивительный этот пришел. От

0: вечно молодым.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Вокруг парней красивых без числа, как в светлых дюнах желтого песка. Но в них не вижу, честно говоря.

0: прогулки по старой столице. Родные песни.
1: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы

дела любви, как будто мир, стезя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье мир, не кошелек, а голова. Но шпаги свист, и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

такой. Я знаю, что больше не встану, в глазах беспросветная тьма. О смерти задумал ты рано, ходи, веселей, Кострома. И бережно поднял он друга, но сам застонал и упал. А ну-ка, дай жизни, Калуга, товарищи, слышно сказал. Теряя сознание от боли, себя подбодряли дружки. Тихо по снежному полю своим поползли моряки.

нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Говорит Москва. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

говорит Москва. Прогулки по старой столице –

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: 94,8. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

тебя, словно в клетке поселится. В тихую ночь, где случайные гости встречаются.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Хитс. Москва. 94.8 FM.
1: И сердце просто

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

тебе не спится, в лоскуточек ситцевый слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом, листопад награда за мои бои.

обустроиться наяву. По перрону поземка стелится, я сажусь на скорой в Москву. Разольется за окнами голубой привокзальный неяркий свет. Мы уже не все.

Черно-белый рассвет, чай в стаканчиках, сигаретный дым натощак, толчья и вечные дачники с рюкзаками на тощих плечах. И стоянка такси, та самая, на которой ждать до сих пор.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.